0: Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозаписи, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: В поездах начали тестировать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки Бюро 1440, сообщил зам гендиректора РЖД Евгений Чаркин. Мы приступили к тестированию на обычных традиционных поездах. У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег, заявил он на форуме «Цифровые решения». Чаркин подчеркнул, что на сегодняшний день работа идет успешно. С уверенностью смотрим на то, что когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим, оборудуем наши поезда и обеспечим пассажиров качественной связью, добавил замглавы компании. Ранее Чаркин рассказал РИА Новости, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования. Первый в мире робот-проводник, кстати, скоро начнет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил ранее гендиректор компании Олег Белозеров. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал он по поводу робота на полях Международного фестиваля молодежи. Ну вот и дожили.
0: Повтор программы. Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы начинаем наш эфир и ключевые новости в этом часе. Ну, наверное, одна из главных — это согласование 22-го пакета санкций послами Евросоюза. Тут важно сразу определиться, что это пока еще согласование, не утверждение.
5: Пока мы даже не знаем, кто именно в него вошел. Есть пока только утечки из СМИ. Ну и, судя по всему, это будет самый масштабный пакет санкционный, самое масштабное расширение санкционных списков. Там больше 1500 человек и компаний. Ну вот есть даже конкретные цифры. Евроньюз сообщает, что 1646.
4: Есть даже
5: позиций.
4: Еще более конкретные. Вот что это такое 1646? Это 743 человека и 826 организаций практически пополам. Но вот пока, естественно, нет никакого поименного списка, кто эти люди, которые попадут в этот пакет санкционных.
5: Но кое-что мы о них уже знаем. Они связаны с ВПК российским, конечно же, и даже с производством ракет. Об этом сообщает Рейтер. Ну, а ТАСС со ссылкой на источники пишет, что в список попали компании и люди из целого ряда стран. То есть здесь не только уже российские непосредственно

0: сектор, но и так называемые вторичные санкции уже версии ЕС.
1: Ну и вот версия Рейтер, что может затронуть, ну, если говорить о ВПК в компаниях, то, скорее всего, это, конечно, снабжение будет затрагивать и расчеты.
0: Расчеты, да, здесь интересно, потому что, поскольку довольно масштабное, опять же, расширение санкций, о чем мы уже сказали, очень много туда, вероятно, попадет именно небольших компаний, которые могли помогать в обходе санкций, которые могли помогать проводить платежи. Ну и здесь еще интересно, что утверждает источник ТАСС, что компании, которые, против которых вводятся санкции, производят товары двойного назначения. Ну а как мы знаем, в санкционном праве, вообще с точки зрения Евросоюза и США, часто товары двойного назначения — это практически все, что угодно. То есть очень часто...
1: Ну, широкий список, да, может быть.
0: Я помню, резонансно было, когда и обувь запрещали возить тоже по этим же причинам. Но поэтому интересно понять, как из-за этого могут усложниться денежные переводы. Вот наш собеседник Сергей Назаркин, управляющий партнер NSV Consulting, отмечает, что сейчас платежным агентам будет труднее взаимодействовать с зарубежными банками.
2: В первую очередь, это, на мой взгляд, больше связано с лишением России возможности осуществлять международные платежи в обход международных санкций. То есть сейчас очень много развелось всевозможных финансовых посредников, и крупные, такие как Осень, которые не так давно попали под пристальное внимание и ограничения, так и мелких игроков будет возникать еще большая напряженность в банках, которые обслуживают, которые для них осуществляют эти платежи зарубежные. Понятное дело, что платежные агенты, ну, стараются маскироваться, но, тем не менее, банки будут усиливать их compliance, KYC процедуры для того, чтобы выявлять подобные случаи. То есть для платежных агентов станет и дороже, и сложнее, и проблематичнее открывать счета и проводить платежи через зарубежные банки.
0: Ну вот интересно будет посмотреть на эффект санкций, когда они все-таки вступят в силу.
1: Ну и кроме того, согласованы меры против 77 человек, избранных в Госдуму от территории Украины, которые ЕС считает оккупированными, и отдельно согласовано продление ограничений в рамках санкций, режима санкций на химическое оружие. Там СМИ называют 31 человека и 6 организаций. Вот что касается физлиц, мы уже сказали, да, там почти 750 человек. Мы обсуждали перед эфиром, осложнится ли для этих людей, попавших в списки, процедура выхода
0: да, из санкций.
1: Ну вот, как считает Вадим Вунукайнин, это партнер юридической фирмы Дякин Гарцунян и партнеры, стратегии выхода из-под санкций вряд ли изменится.
0: Ну а тут надо добавить, конечно, что Вадим представлял интересы бизнесмена Михаила Фридмана, с которого Евросоюз снял санкции в конце сентября. Но вот, как считает наш собеседник, здесь вряд ли что-то изменится и даже, возможно, станет в чем-то проще.
3: Процедуры и стратегии останутся такими же. То есть это административное оспаривание. Если лицо считает, что у него есть основания для пересмотра, это или подача в суд, или попытка повлиять на Евросоюз и на государство. Единственное, что случилось недавно, это они продлили вместо 6 месяцев сроки санкций сразу на 3 года. Парадоксально, но это даже имеет положительное значение для российских лиц, потому что раньше, подавая заявление в суд об оспаривании санкций, к моменту выхода судебного решения Совет ЕС уже успевал продлить санкции по новым основаниям.

0: подтверждение самого пакета и обнародуют имена и сами организации, которые туда попали.
1: Да, следим за этой темой и, конечно, будем смотреть, что там 12 числа утвердят в итоге в Евросоюзе. Ну а сейчас будем выяснять, что происходит на пляжах Сочи. Накануне там произошло возгорание танкера. Что сейчас происходит?
2: Час. Что это значит?
0: Ну и быстрый ответ. На пляжах Сочи ограничено купание. Связано это с вчерашней атакой на нефтяной танкер. Ну, здесь напомню, что судно загорелось недалеко от побережья, вот, собственно, в Черном море.
1: Власти уже сообщают, что пожар потушен, загрязнение воды и воздуха не фиксируется. Суда МЧС ведут дежурство в акватории Черного моря, где, собственно, атака на танкер и произошла. Что еще известно к этой минуте? Какая обстановка в городе, в том числе с экологией? Разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, известно, что это был танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Он шел, его атаковали безэкипажные катера ВСУ накануне, об этом говорилось. Это произошло во второй половине дня. Что сейчас известно о судне?
0: Вообще экипаж судна 23 человека, все они граждане Индии, несмотря на то, что судно и шло под флагом Либерии, зарегистрировано оно и вовсе на Маршалловых островах. Людей эвакуировали, никто не пострадал, об этом сообщили в Минтрансе. В министерстве также указывают, что загорелась именно нефть. Насколько сильно повреждено само судно, неизвестно. Сейчас пожар потушили, но возгорание даже зафиксировали спутники НАСА. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, там достаточно активная круговое течение. У берегов Сочи его вообще не видно, рассказала радио РБК жительница города Диана.
3: Выехали как раз на курортный проспект и увидели в море пылающее пятно и столб дыма, который поднимался просто невероятных размеров. Все затягивало дымом, его течением отнесло. Сейчас его нет. Возле прям берегов Сочи, пляжи, набережные все закрыли. Пока говорят, что лучше туда не ходить. В моем районе, где Министерские озера, я не почувствовала какого-то запаха. Сейчас нет такого, что затянуто небо. Ближе к морю в центре, в Адлере есть запах. Позакрывали окна. Мы тоже вчера с вечера закрыли окна, пока стараемся тоже не открывать.
0: Ну и загрязнения моря нефтью на данный момент нет. Об этом мэр Сочи Андрей Прошунин заявил. Танкер, судя по всему, перевозил сырую нефть, отмечает член общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков.
4: Что касается разлива нефтепродуктов, который должен быть очевиден при такой аварии, Росприроднадзор не регистрирует. Представители от общественной палаты при таком индивидуальном мониторинге пока не обнаруживают ни нефтяного пятна или загрязнения береговой линии. Потенциальный риск в любом случае остается высоким. Танкер такого класса способен перевозить десятки тысяч тонн нефти. Главный вопрос, насколько поврежден его корпус. Если они герметичны, то, конечно, это возгорание от поверхностных цистерн и так далее. Они выгорели. Акватория нарушена не будет.
0: Ну и несмотря на это, еще вечером в понедельник, как вы уже сказали, городской оперштаб ограничил проход на пляже и набережные.
1: Оль, ну в таких случаях мы следим по экологии, за воздухом, морем и пляжами. Про море уже сказали, что с воздухом.
0: Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Как рассказала ранее в нашем эфире жительница Сочи Ольга, небо в городе чистое. Эксперт по информационно-экологической безопасности Илья Рыбальченко мне рассказывал, что в целом любой человек может приобрести себе такой газоанализатор для проверки качества воздуха, чтобы убедиться, насколько все стало серьезнее или, наоборот, безопаснее.
5: Речь идет о том, что нефть тонкой-тонкой пленочкой распространяется по поверхности воды. Эта пленка, она может быть очень долгой, длинной, входящей на километры от места разлива нефти. Даже гипотетически, если разлилось какое-то количество, это можно будет увидеть. Увидеть как? По радужной пленке. Эта радужная пленка заметна невооруженным глазом. Ну, достаточно быстро бактерии с ней справляются. Что же касается выбросов сажистых веществ, то есть при горении нефти, ну, их достаточно разнес ветер, здесь нужны газоанализаторы на так называемый PM, то есть на наличие сажистых частиц.
0: Ну а власти Украины взяли на себя ответственность за удар по танкеру у берегов Сочи. В этом контексте я напомню, что Турция и ООН планируют провести с Россией и Украиной переговоры о прекращении огня в Черном море. Контакты могут состояться до конца октября, но это уточняло агентство Bloomberg. Ну, вообще, пока об украинском урегулировании, российско-украинском, не проглядывается каких-то особенных рывков.
1: Подвижек, да.
0: Ну да, сегодня стало известно, что вот Индия предложила свой план прекращения огня, там 3 пункта. В целом страна пытается как-то более активно участвовать в этом процессе, но вот, видимо, пока нет особенных результатов.
1: Ну, а с нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о ситуации в Сочи. Ну, пока, Ян, по всей видимости, серьезных каких-то последствий нет, во всяком случае.

0: вот власти заявляют, что и на море, и с воздухом, и на пляжах все в порядке. Пляжи на всякий случай закрыли. Будем, конечно, следить за этой ситуацией. Ну, а у нас в студии уже обозреватель РБК Ян Мелкумов. Сейчас будем обсуждать годовщину. 3 года прошло с нападения Хамас на Израиль.
1: Час. Что это значит?
0: В стране проходят памятные акции. Сегодня местная пресса пишет, что первая годовщина с тех пор, как все заложники вернулись домой. Действительно, это впервые без заложников в секторе Газа проходит. Я напомню, что тогда на музыкальном фестивале жертвами стали почти 1200 человек нападения. В ответ на эту атаку Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. И по данным Министерства здравоохранения анклава Палестины, погибли свыше 74 тысяч человек.
2: Вот к чему мы пришли спустя 3 года после нападения Хамас на Израиль, как сейчас с расстановкой сил в целом на Ближнем Востоке напряженная все равно остается ситуация. Тут и, конечно, США тоже добавили во все это сложности. Будем разбираться вместе с обозревателем Яном Мелкумовым. Он с нами в студии.
3: Добрый вечер.
2: Ян Яныч, как вообще, какую черту можно подвести вот прямо сейчас к годовщине?
3: Ну, черту, наверное, подвести еще нельзя. Можно подводить промежуточные черты, если можно так выразиться. Да. Ну, во-первых, то, что мира в Газе нет, хотя планы год назад были, что мир установится. Ну, широко разрекламированный трамповский план, когда его чуть ли не как бога встречали в Иерусалиме. А мира нету. Война, хотя и не в тех масштабах, которая была раньше, но продолжается. А планы остались. Планы были сделать из Газа рай на земле, но, в общем, это все так и осталось, естественно, вполне естественно, некой фантастикой. А, значит, военные действия в Газе, ну, вот Саша уже сказал, Министерство здравоохранения Газы дает точную цифру. 74 243 человека погибло в Газе за то время, когда за эти 3 года, которые шла война. При этом какая-то часть из них погибла после перемирия, которое было установлено, ну, квази-перемирия, которое было установлено год назад. Я напомню только, что кроме 1200 человек израильтян, которые были убиты, еще 251 человек были взяты в заложники. Около половины из них погибло, и оставшиеся вернулись домой. Очень сильные военные действия привели к разрушению жилого фонда, если можно так выразиться. Значит, вот есть специальный проект в Орегоне, в Oregon State University, в штатном университете Орегона, который анализирует спутниковые данные. И говорит, что к моменту заключения перемирия год назад 60% домов в Газе были повреждены или разрушены. С тех пор, к настоящему моменту, это число выросло до 75%.
2: Ну, фактически непригоден для жизни сектор.
3: Ну, в общем-то, да. Не говоря о том, что больше 3/4 населения – это то, что называется перемещенные лица. То есть это беженцы, часть из них, небольшая часть из них стала беженцами в другие страны. Большинство перемещались по самой территории Газа. Но вот я специально поинтересовался количеством населения на 23-й год и на нынешний год. Надо, правда, тут уточнить, что все данные, все статистические данные по Газе вот такого рода, они исходят от правительства Хамас же, на что израильтяне реагируют с некоторым, ну, мягко говоря, недоверием.
0: Ян Янович, а как можно охарактеризовать вообще в целом ситуацию? Это вот квазиперемирие, как вы уже сказали, это такая война пониженной интенсивности или вообще пауза перед очередным витком?
3: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Нетаньяху утверждает, что война не закончена. Он выступал на траурной церемонии и сказал, что мы убили из 6 тысяч тех террористов, которые вторглись на нашу территорию 7 октября 2023 года, мы убили 4 тысячи, но 2 тысячи еще живы, но мы их достанем, так он выразился. То есть, в принципе, он собирается воевать дальше. А в Израиле 27 октября совсем скоро будут выборы. И, собственно, вот эта тема теракта нападения Хамас на Израиль, она... И тема о том, насколько Нетаньяху знал или не знал, поскольку появились за это время сообщения о том, что его предупреждали и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Египта, но он не предпринял никаких усилий. Теперь родственники жертв и заложников, чья жизнь, естественно, очень резко изменилась, они говорят о том, что нужно было создать государственную комиссию по расследованию. Но в течение 3 лет мы этого требуем, Нетаньяху этого не сделал, и его политические противники сейчас говорят, что он не делал этого вполне сознательно и специально.
2: Ну, в общем, политическая игра вот такая вокруг годовщины тоже ведется.
3: Совершенно верно, да. Ну и отношение к Израилю и в США, и в Европе довольно сильно изменилось. Вот летом был опрос Pew Research Center по 36 странам.

0: не только в США и в Европе, но и во многих латиноамериканских, азиатских странах. В среднем 67% стали относиться к Израилю негативно, и только 25% позитивно. При этом, например, в США отношение изменилось еще больше, и впервые за многие десятилетия к палестинцам относятся лучше, чем к израильтянам. Изменится ли это, если придет новое правительство в Израиле, это большой-большой вопрос.
1: Ян Яныч, а если коротко, да, по возможности, что сейчас мешает решить конфликт? Разоружение Хамас, присутствие Израиля. Вот последний раз, когда обсуждали, там был спор, кто первым что делает.
0: Хамас не разоружен, Хамас по-прежнему сохраняет и оружие, и фактически контролирует территорию. Кто его может разоружить? И все те полицейские силы, о которых шла речь год назад, все это осталось в замечательных маниловских проектах. И, собственно говоря, до тех пор, пока не будет выработана какая-то формула, которая сможет примирить стороны, которая уже окажется удовлетворительной и для палестинцев, и для израильтян, никакого просвета в этом смысле не видно. Так что военные действия, хотя и в такой вялотекущей форме, очевидно, будут продолжаться, скорее всего.
1: То есть даже и сроки поэтому сейчас пытаться называть
0: бесполезно. Какие-либо сроки невозможно давать, потому что все будет зависеть, ну не все, но очень многое, наверное, будет зависеть от того, кто победит на выборах 27 октября. Потому что если это окажутся противники Нетаньяху, сам Нетаньяху может оказаться под судом, и он, правда, уже не раз был, но ничем это не заканчивалось. Ну а какой будет политика по отношению к Палестине, к палестинскому государству, это большой вопрос.
2: Спасибо. Ян Мелкомов подвел черту или пунктир под третьей годовщиной атаки Хамас на Израиль. Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и мы спрашивали вас, какой способ поиска работы сейчас вы считаете самым эффективным? Ну, спрашивали мы это, поскольку...
1: Не просто так.
2: У нас на все есть причина. На РБК вышла статья о думджобинге и о том, что это кому это вредит. Но здесь я расшифрую, потому что со словом «дум» уже чего только не придумано, да? Это стратегия поиска работы, когда человек не может остановиться и постоянно просматривает вакансии. Вот буквально перед сном.
1: И не только просматривает, и еще и может откликаться на вакансии, которые, в общем-то, не соответствуют его опыту.
2: А с другой стороны сидит HR, который не может остановиться просматривать все эти резюме, вернее, которые могут оказаться и пустыми тоже, потому что, разумеется, не всегда люди соответствуют нужным требованиям.
1: Знаешь, я сейчас подумал, что две стадии у думджобинга. Первая стадия – это когда ты просто просматриваешь, а вторая стадия – более глубокая, клиническая, когда ты уже на все откликаешься.
2: Но это спросим у психологов, как это можно квалифицировать. Ну а пока... Да, вот вы нам начинаете отвечать уже, видим первые сообщения. Ну вот вижу, что Ольга из Воронежа пишет: лучшие должности я получала, когда искала работы по знакомству. Меня кому-то советовали или связывали с нужными людьми быстро и эффективно. Ну, получается, думджоберам не подойдет такой вариант.
1: Да, только если прям всех своих знакомых спрашивать, неважно, да.
2: Тогда у тебя их быстро уже не останется.
1: Дмитрий из Нижнего Новгорода пишет: самый рабочий вариант – это подойти к поиску комплексно и использовать разные каналы. Так, может быть, Дмитрий из Нижнего Новгорода тоже думджобер у нас. И дальше продолжает Дмитрий. И группы в соцсетях, и специализированные сайты, и самому активничать. Это муторно и может отнимать время, но действенно. Я так нашел работу.
2: Ну,
1: нет,
2: отмечу,
1: это все-таки что-то другое, да.
2: Отмечу, да, что все-таки, если вы даже и думджобер, то мы вас нисколько не осуждаем. Пишите нам ваш подход к поиску работы, обязательно обсудим.
1: И насколько, кстати, он оказался эффективный там. Ну, а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Брокеры-инвесторы предложили комплексную реформу индивидуальных инвестиционных счетов. Они направили обращение в Минфин с предложениями смягчить текущие правила. Так предлагается, например, дать возможность частичного вывода средств до 50%, но с обязательством их возврата в течение года без потерь. Вот по данным Центробанка, за второй квартал этого года в России более 6,5 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов на сумму в триллион рублей. Но там есть нюанс, не все из этих инвестиционных счетов активны. Мы поднимали цифры, по-моему, 74% этих счетов неактивны. То есть открывают, но не используют. Сегодня будем выяснять, почему и помогут ли те предложения, которые выдвинули в Науфор сегодня.
2: Обсудим эту тему, да, в нашем эфире. Ну, также в Таиланде предложили ввести налог на выезд из страны. Его размер составит 1000 бат. Ну, это примерно 2500 рублей. Об этом тайские СМИ сообщают со ссылкой на проект закона. Но причем интересно, что на начальном этапе налог будет распространяться только на авиаперелеты. Хотя вот в РСТ уже отреагировали, что вряд ли это скажется как-то серьезно на массовом туризме. Все-таки сравнивая стоимость билетов в Таиланд туда и обратно, 2500 меркнут и белеют.
1: Кроме того, автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут исчезнуть. Об этом пишет Автоньюз. Китай с 1 января 2027

0: 2007 года ужесточает требования к их экспорту. В группе риска такие модели, как Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства, и это уже вторая волна ужесточения экспорта автомобилей со стороны Китая. Почему Китай принимает такое решение ужесточить требования к экспорту и чего опасаются дилеры? Все подробности на сайте Автоньюз.
1: Корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым успешно отстыковался от МКС. Возвращение экипажа на Землю продлится более суток. Космонавты провели на МКС почти 8 месяцев.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть ухват в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхоллов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Складывается впечатление, что США бьют наших.
4: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дня по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
8: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 тысячами биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка 40 долларов. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые

0: 10 тысяч стоит сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводят Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодово-овощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвития, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть на телеканале РБК, и мы сразу к одной из ключевых тем. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву и посетил гипермаркет «Глобус». Он встретился с руководством и сотрудниками компании, которая управляет российской сетью. Ранее бывший канцлер Германии вошел в ее наблюдательный совет, сообщал об этом РБК.
4: Ну, тут напомним, что гиперглобус вышел из состава немецкой «Глобус Холдинг» еще в январе прошлого года. За приездом бывшего канцлера Германии следила Надежда Сережкина. Сейчас она с нами в студии. Надь, как Москва встретила Герхарда Шрёдера?
5: Что вкусно, коллеги. Вот я обычно начинаю с вопроса, что у вас сегодня случилось на обед? Давайте коротко.
3: А он у нас был? Лучше так начни.
5: А вот спасибо, у Герхарда Шрёдера сегодня был. И причем такой белковый, как обратили на это внимание. Значит, щелковский паштет, докторская колбаса, копченый осетр и нерка. И небольшая экскурсия по магазину, в который он приехал впервые.
3: Вот режешь именно... без ножа. Вот,
5: без ножа.
3: Белковым обедом.
5: Там уже все было нарезано. Эти продукты ему предложили на дегустации в первый же рабочий день на новом посту. И ажиотаж, честно говоря, был такой большой у СМИ и у случайных свидетелей этого визита, потому что магазин на этот момент не закрывали. Это был обычный рабочий день, полные кассы клиентов. И людей вокруг него в какой-то момент оказалось

0: так много, что толпа вокруг буквально врезалась спиной в стенд с шампанским. Бутылки с очень красивым киношным звуком разлетелись по кафелю. Но вот сопровождающие Шрёдера, надо сказать, не растерялись и напомнили, что в немецком языке тоже есть поговорка про то, что это на счастье.
1: К счастью, да, кто-нибудь посуда. Крикнул, да.
0: Да, и я даже услышала фразу «Шербин брингин глюк», простите меня, вот те, кто владеет немецким профессионально, буквально переводится как «осколки на счастье». В общем, кажется, что общий язык был найден. Вообще, о визите Герхарда Шрёдера в Москву стало известно только накануне. Официально в пресс-службе ритейлера заявляли, что это рабочая поездка, и цель ее как раз встреча с руководством и персоналом «Глобуса». Была выбрана для этого довольно крупная точка в селе Юдино, это ближайшее Подмосковье. Шрёдер прибыл на место буквально минуту в минуту, без опозданий, сразу обратился к сотрудникам под камеры с небольшой приветственной речью, что, мол, перед вами такой же простой парень, который в свое время тоже работал продавцом в магазине. Я этот факт проверила, все правда. В 64-м году Шрёдер, правда, оставил школу, чтобы зарабатывать деньги. Но работал он там недолго, всего пару лет, после чего поступил на юрфак Геттингенского университета, где и получил высшее образование.
1: Ну вот биография закольцевалась, получается.
0: Совершенно верно.
1: Только на другой позиции.
0: Но он очень с душевным посылом обратился к продавцам, мол, я знаю, через какие сложности вы проходите, и вот что он им посоветовал.
2: Много-много лет назад я окончил восьмилетку, обычную среднюю школу. И потом 3 года учился именно торговле и работал в магазине керамики и стекла. Поэтому я понимаю все процессы, которые происходят в магазине. Как могут нервничать покупатели, когда хотят, чтобы их обслуживали быстрее. И все равно нужно сохранять хладнокровие, быть спокойным и работать как можно лучше.
1: Надь, вот все-таки, да, в официальных сообщениях говорилось, что он приехал как все-таки уже сотрудник, получается, компании. По твоим ощущениям, его встречали все-таки как почетного гостя или как человека, который вот приехал знакомиться с бизнесом компании?
0: Можно сказать, что и то, и даже как в чем-то и наставника, потому что он сразу после этого отправился на закрытый брифинг с сотрудниками и дал им какие-то еще рекомендации, которые были не под камеры, то есть, видимо, пообщались они в закрытом режиме. Ну и финальная часть, вот как раз осмотр самого магазина. В это время он активно фотографировался с покупателями, с сотрудниками, сжал руки. Ну и с традиционным немецким прощанием «чус» сел в машину, помахал рукой и уехал вместе с переводчиками и сопровождающими. Но вот здесь очень важный есть контекст, о котором говорили сегодня и журналисты, в том числе. Во-первых, назначение его на пост произошло на фоне новостей о серии передач под временное управление российских активов других европейских компаний, ритейлеров, в том числе продуктовых. В сентябре это произошло с активами Ашан, Метро, Лимана Про, Нестле и FM Logistic. И вот опрошенные РБК-эксперты в том числе говорят о том, что, вероятно, это может быть попыткой предотвратить развитие событий по похожему сценарию. Второе, Шрёдер это действительно сейчас человек с, возможно, уникальными связями одновременно и в России, и в Германии, по крайней мере, на момент осени 26 года. Во-первых, он бывший канцлер Германии, еще до ухода из политики выступал за развитие плотных энергетических связей между двумя странами. Ну и ранее президент России называл Шрёдера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Мы сегодня, конечно, хотели задать ему прямые вопросы, но у него был довольно жесткий тайминг, то есть с журналистами он не общался. Но «Глобус», напомню, что сейчас еще один из немногих иностранных ритейлеров, который продолжает свою работу после 22 года в России. Наконец прошлого года у него в стране порядка 22 торговых точек в 8 регионах. При этом уже больше года, важный момент, компания юридически отделена от немецкого «Глобус Холдинг». Владельцем российской компании остается Томас Брух. И вот он, кстати, говорил, объяснял назначение необходимостью экспертной поддержки бизнеса, говорил о том, что в этом смысле есть огромный опыт у Шрёдера и в политической, и в экономической жизни России, который должен помочь компании, цитата, поддерживать диалог в этих условиях.
1: В общем, приобретение для компании.
3: Ну, когда к тебе приезжает топ-менеджер такого уровня и говорит, что я когда-то тоже работал простым продавцом, ну, интересно, что чувствовали сотрудники «Глобуса» в этот момент. Спасибо, Надя. Это Надежда Сережкина ездила, смотрела сегодня, как Герхард Шрёдер общался с сотрудниками «Глобус», рассказала нам. Но меня, честно говоря, больше всего поразило, что там можно было каждому пройти и посмотреть, что происходит вместе с обычными посетителями.
1: Ну, то есть, что
3: тоже
1: не стали ограничивать, да, и в простом рабочем режиме Шрёдера встретили. Да, на встрече случилось, шампанское разбили, но закончилось все вполне прилично.
3: Будем обязательно следить за развитием этой ситуации, как Шрёдер у руля компании повлияет вообще на ее дальнейшие планы, потому что, конечно, вот временное управление в иностранных активах России, которые сейчас активно вводятся, вызывает довольно большую интригу об их судьбе дальнейшей.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Сейчас от продовольственной темы к медицинской, скажем так.
3: Что будет, если есть много сладкого?
1: Да, например. Мы анонсировали уже про стоматологию, посчитали так называемый индекс пломбы. 19 зубов оказалось можно вылечить на среднюю зарплату в Красноярске. Выводы такие сделали аналитики Дубльгиз. Есть это исследование в распоряжении. Вот что сделали аналитики-эксперты. Они проанализировали цены на стоматологические услуги в городах-миллионниках России и сравнили стоимость первичного приема, лечения кариеса и удаления зуба.
3: Ну вот в среднем такой пакет обойдется в сумму чуть выше 6700 рублей, ну если мы говорим по стране. А дальше начинается самое интересное, потому что лидером по индексу пломбы оказался Красноярск. Там на среднюю зарплату, как мы уже сказали, 19 зубов можно восстановить. А в конце рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону. Там всего на 11 зубов хватит ежемесячного дохода.
1: Ну в итоге из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард, она с нами в студии. Лиза, как считается вот этот индекс пломбы, где выгоднее всего делать зубы или в каком регионе больше всех зубов получится вылечить на одну зарплату?
5: Индекс считается по схеме соотношения средней зарплаты к стоимости комплексного лечения кариеса, то есть первичный осмотр, само лечение и установка пломбы. В среднем, согласно исследованию, индекс пломбы по городам-миллионникам составил 14,7. Ну, получается, что на среднюю зарплату в мегаполисах от кариеса можно вылечить 14 зубов. Самое большее количество, как мы уже сказали, в Красноярске.
1: Почти половина.
5: Да, сразу 19. Почему половина? 32. А, ну, да, почти половина.
3: Смотря у кого здесь. Смотря индивидуальный вопрос.
5: У кого, да.
3: Ну, Лиз,
5: да.
3: Как будто бы, когда идешь к стоматологу, ты уже заранее знаешь, что будет дорого, и очередное повышение цен тебя не пугает уже, да? То есть ты часть зарплаты... Вообще, есть люди, которые стабильно откладывают понемножку чисто на зубы. Но почему все-таки складывается такая цена?
5: Ну, когда ты идешь к стоматологу, надо быть готовым, что тебе будет больно два раза. Сначала в кресле, потом на кассе. Значительную часть стоимости на себя забирают издержки по материалам. Анестетики, композиты, импланты, протезы. Это все импорт. На их стоимость влияет курс валют, логистические сложности и рост цен у зарубежных поставщиков. Отдельная серьезная строка расходов – это достойная зарплата квалифицированных специалистов, которую необходимо постоянно индексировать, рассказала директор клиники современной стоматологии Валерия Дмитриева.
6: Цены в стоматологии образуются, во-первых, от поставщиков. Мы договариваемся со своими поставщиками материалов, имплантов, о каких-то скидках для нас, о каких-то больших закупках. И вот таких договоренностях со поставщиками мы не поднимаем цены в клинике. Материалы, да, и инфляция, которая поднятие зарплат врачам. Самое уязвимое – это имплантология, потому что импланты дорожают, поступают к нам из-за рубежа и индексируются, соответственно, с курсом валюты.
5: Все то же самое с медицинским оборудованием. Его покупка – это хоть и разовые крупные вложения, но в цену каждой процедуры, естественно, закладывается амортизация.
1: Лиз, но у нас есть Китай, туда развивается уже медицинский туризм, так называемый. Не проще ли просто закупать материал, оборудование у них тоже?
5: Китай для российского стоматологического рынка еще очень новое и не до конца исследованное направление. Как говорят эксперты, доверие медицинского сообщества к нему только формируется. Какие-то бренды, да, они действительно заходят на наш рынок, но по сопоставимым ценам с уже проверенными марками, как говорится, зачем рисковать. Абсолютным лидером по поставкам в Россию сегодня остается Южная Корея. Об этом рассказал управляющий партнер Dental Data Максим Боровиков.
7: Сейчас Корея является абсолютным лидером в поставках как в штуках, так и в денежном выражении. В штуках на Корею приходится порядка 60% рынка, в денежном выражении все-таки чуть поменьше. Второе место в штучном выражении занимает Израиль, третье место Швеция и Швейцария, и, собственно, на четвертом, пятом, шестом местах это страны Западной Европы и США, на которые приходится в штуках примерно до 7% всех поставок.
5: Аналитики медицинского рынка подчеркивают, что стоимость основных процедур за год выросла в среднем на 15% и прогнозируют дальнейший рост еще в среднем на 5-10%.
3: Ну и тут, наверное, имплантология, скорее всего, будет дорожать быстрее всего, ну просто потому что здесь нужно не только зубы полечить, но и буквально практически восстановить. Спасибо, Лиза Майнгард была с нами в студии, рассказала нам о том, из чего складывается индекс пломбы. Вообще интересное понятие, да, Саш? Я впервые слышу, что пломбы можно индексировать, и сколько зубов можно вылечить в зависимости от региона.
1: Знаешь, меня больше удивило в этой истории, что Китай никак не помогает вот в этом деле.
3: А помогает Южная Корея.
1: Помогает, да, сэкономить деньги. Вот, хотя мне все эти боли не очень понятны. Я вот, например, у стоматолога никогда не был. Но от медицинской

0: темы «Давай к химии».
1: Может быть, там открытия как-то помогут нам дешевле лечить зубы.
2: Час. Что это значит?
0: Нобелевская неделя продолжается. Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов премии по химии. Награду получили француз Анри Каган и японец Кенсо Суаи. За открытие, цитата, это надо цитировать, просто так не скажешь, нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Конец цитаты.
1: Ну, здесь надо сразу разобраться, что означают все эти интересные слова, чтобы понять, как это сделать, как нам можно на человеческий перевести. Ну, я имею в виду на бытовой. Мы сейчас спросим у обозревателя телевизионной версии ЧС Марии Городилиной, она уже с нами в студии. Маш, ты у нас уже просто нобелевский обозреватель, каждый день рассказываешь нам про новые и новые интересные явления. Ну вот давай предметно, что значит асимметрический органический синтез и почему нелинейные эффекты стали здесь прорывом?
3: Коллеги, ну, будем сейчас с изрядной долей упрощать, по-другому никак. Дело в том, что когда происходит синтез, то есть получают какое-то вещество, например, лекарство, смешивают две зеркальные версии молекул, условно их называют левая и правая. И вот в фармацевтике, оказывается, это очень критично, потому что разные молекулы могут иметь разный эффект. Например, одна может лечить, а другая может быть бесполезной, даже она может быть вредной, то есть ядом. Были такие случаи в истории.
0: Ну, важно не перепутать.
3: Да, и вот как раз над этим ученые и работают. Они показали, что если в катализаторе смешать вот эти обе версии, то продукт может оказаться чище самого катализатора, который используется для синтеза вещества. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфей, не единственное, за что присудили премию.
4: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
0: Маш, ну это, я так понимаю, теория. Давай теперь про практику. Вот эти нелинейные эффекты и автокатализ — это ну, не просто красивая теория. Они, я так понимаю, меняют реальное производство лекарств, там, ароматизаторов, в агрохимии применяются наверняка. Как именно это применяется?
3: Ну, актуальнее всего, наверное, это, опять же, для фармкомпаний. Это прямой инструмент оптимизации процесса производства. Если они знают, что реакция для производства какого-то лекарства нелинейна, они могут с помощью этих технологий подбирать состав катализаторов, то есть вспомогательных веществ, чтобы на выходе получать максимально чистую молекулу и не тратить какие-то ресурсы на дополнительную очистку. Все это, что дает нам, потребителям, это снижает себестоимость, уменьшает количество побочных продуктов, потому что они как раз могут быть из-за того, что в лекарстве какие-то нечистые молекулы содержатся. И главное, это повышает, безусловно, безопасность препаратов.
1: Ну и здесь, конечно, надо сказать, что практически все, что мы используем прямо сейчас, требует вот этой самой чистоты, не только лекарства, это и ароматизаторы, одушки, пестициды. Тоже, получается, можно применять?
3: Да, действительно, находят пути применения в агрохимии. Отдельные эксперты говорят, что применение возможно даже в парфюмерии, в косметике, то есть она, возможно, будет вызывать меньше аллергии, будет чище во всех отношениях. Но на самом деле тут речь не только про прикладные исследования, про деньги. Нобель по химии в этом году – это ответ, возможный ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
5: Важно это и для фундаментальных дисциплин, но в частности реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются, и поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
3: Коллеги, вот я действительно наблюдаю уже который день подряд за Нобелевкой, и уже вторая премия подряд нас приближает к раскрытию тайны мироздания. Вчера, напомню, Нобеля присудили за Ice Cube, это гигантская обсерватория в Антарктиде, с помощью которой ученые хотят узнать происхождение нейтрино, мельчайших частиц.
0: Страшно подумать, что будет дальше на Нобелевской неделе.
3: Литература.
0: Вот, литература, да. Ну и премия мира еще, к ней тоже внимание приковано. Спасибо, с нами в студии была обозреватель телеверсии ЧЕС Мария.

0: Городилина. Ну, а тему Нобеля по химии мы сегодня обязательно продолжим. Мы еще раз поговорим и на конкретных примерах посмотрим, где применяется, как это улучшает жизнь людей. Ну и, конечно, обсудим, как и вчера, в целом химия развивается, в каком направлении, за что последние годы дают премию Нобелевскую.
1: В эфире радио РБК. Вернемся к этой теме еще обязательно после 20:00.
2: Час. Что это значит?
0: Ну, коротко вспомним, что мы обсудили. Это, конечно, 22-й пакет. Пакет с пакетами санкций. Масштабный, но пока не очень понятно, насколько эффективный.
1: И пока непонятно, кто в него войдет. Напомню, 12 октября будут известны конкретные люди и компании. Но вместе с тем, это еще и годовщина атаки Хамас на Израиль. Выяснили, что пока конфликт нельзя считать полностью завершенным.
0: Это программа ЧС. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы продолжаем. Это программа ЧС. Вы слушаете радио РБК. И сейчас про самую страшную ночь в году. Она все ближе, Ян.
1: Ну а в небе над американскими штатами появились охотники за привидениями.
0: Так, ну, что, уместно, да.
1: Видимо, кто-то спасет все равно от хэллоуинских ужасов. Но это авиаискусство все. Мы здесь не выдумываем новости. Американский пилот Бенджамин МакДэниел, известный как пилот Пикассо, нарисовал в воздухе сцену из культового фильма. Двух охотников с протонными пушками, которые сдерживают призрака. Это ж нужно было изобразить, да, такую картину. Ну, рисунок причем дополнила надпись «Хэллоуин», чтобы никто не перепутал, что именно там, видимо, изображено. Картина, что интересно, появилась на сервисе Flyradar. То есть увидеть, в принципе, ее может каждый желающий, если знает номер рейса.
0: Да, компания отреагировала шуткой, процитировав песню из фильма «Мы не боимся никаких привидений». Полет был приурочен к приближающемуся Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Как рассказал пилот гражданской авиации Карен Новицкий, для рисования в воздухе достаточно указать нужные координаты в бортовой компьютер.
3: Да, ничего сложного в этом нету. Можно любой маршрут забить в бортовом компьютере и тем самым пролететь по этому маршруту, и на флайт-радаре будет видно вот этот маршрут, какой-то рисунок сделать. В Америке сейчас на авиации намного проще, меньше запретных зон каких-то, поэтому можно взлететь, пролететь по маршруту, и тем самым на флайт-радаре будет отображено вот такой вот рисунок. Просто забиваются координаты каких-то точек, это вырисовывается как бы все в бортовом компьютере, потом взлетаешь на самолете, можно на автопилоте полететь, можно на руках полетать.
4: Здесь не нужно выполнять никакие фигуры высшего пилота. Вот просто самолет летит и тем самым своим треком вырисовывает вот эти вот красивые картинки, которые мы видим потом на флайт-радаре. Чтобы такой рисунок красивый получился, нужен хороший сигнал GPS, чтобы вот этот трек не прерывался.
1: Мы позвонили под видом клиента в компанию воздушных развлечений FlyZone с целью устроить романтическое признание в любви с фигурой сердца в воздухе. Как нам объяснила представитель компании, сейчас это сделать фактически невозможно из-за ограничений в воздухе. Но та возможность, которая еще осталась, будет стоить порядка 70 тысяч рублей.
5: Большинство ничего не работает, запрет в Московской области.
6: Возможно ли сделать так, чтобы самолет сделал какую-то фигуру в воздухе?
5: Нет, вот. Все, что связано с самолетом, нет. Может, сейчас летает только реактивный самолет в Рязани. Он может сделать любую фигуру, но цена от 70 тысяч рублей. Только моторный сейчас ничего не летает.
0: Пилот Пикассо не в первый раз взялся за кисть, точнее, получается, за штурвал, да, Ян, в этом случае. Его работы давно стали интернет-сенсацией. «Карта мира», «Мона Лиза», символика из «Человека-паука», «Одиссей» и даже «Властелина колец».
1: Ну вот интересно, да, говорят, что больше не ухаживают за дамами, а тут, оказывается, можно все-таки, да, что-то создать красивое. Ну, я говорю, конечно, не про самого пилота Пикассо, а про такую возможность. Можно ее осуществить при большом желании и наличии 70 тысяч рублей.
0: «Крылья их любви». У меня вот такая вот фраза пришла в голову после этого сюжета. Ну, что ж, после такой темы мы напоминаем о том, что мы спрашивали вас о том, как вы считаете, какие способы поиска работы вы считаете самыми эффективными. И не просто так спрашиваем. Дело в том, что сегодня обсуждаем тему дум-джоббинга. Это такое поветрие или тренд, как сейчас говорят, который пришел в Россию, когда человек почти неконтролируемо смотрит подряд все вакансии о работе и, может быть, даже в самых сложных случаях откликается на все объявления, даже если его опыт совсем не подходит. Итак, что же вы нам пишете по поводу того, какие способы поиска работы вы считаете самыми эффективными?
1: Ну вот я вижу, Валентина из Санкт-Петербурга говорит, что много и часто откликается на любых сервисах, мониторит рынок, так сказать. Ну, видимо, это оправдание каждого думджобера,

0: почему он вообще таким образом не может отлипнуть от телефона. Но, возможно, действительно выгодная стратегия прямо сейчас, когда нужно понимать, сколько ты стоишь.
1: Алена из Твери, кстати, интересный совет нам пишет. Моя стратегия в том, чтобы держать руку на пульсе еще во время работы на прежнем месте. То есть не делать ямы в несколько месяцев, а переходить с работы на работу. Уходить только если уже есть оффер в новой компании. Работать как швейцарские часы. Кстати, это действительно полезно, потому что я думаю, многие думают, джоберы — это как раз те, кто уволились без какого-то варианта и вот попадают в ситуацию, когда начинают вот так в панически искать новую работу.
0: Или наоборот, я знаю много людей, кто при любой турбулентности в собственной компании начинает пролистывать вакансии, просто чтобы успокоить себя, что если что, есть куда бежать и в любой момент можно уйти и не расстраиваться из-за этого. Ну, в общем, присылайте свои ответы нам в Telegram и в Макс. Обязательно самые интересные сообщения прочитаем в нашем эфире. Напомню, мы спрашиваем вас, какой именно способ поиска работы вы считаете самым эффективным, именно чтобы понять, а есть ли вообще смысл откликаться на это множество вакансий, или, может быть, по знакомствам лучше устроиться.
2: Технологии и тренды. Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новое поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно о 1000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка. Но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавке. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
5: Климатическая инфляция.
6: Когда говорят об инфляции, обычно вспоминают решения центральных банков, стоимость нефти или торговые войны. Но все чаще цены определяет погода. Экономисты предупреждают, что формирующийся климатический цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность того, что температура поверхности Тихого океана превысит норму более чем на 2 градуса, составляет 63%. Сам по себе теплый океан – не главная проблема. Он меняет распределение осадков по всей планете. Одни регионы сталкиваются с засухой, другие – с наводнениями. В результате снижается урожай риса, пшеницы, сахара, кофе, какао и пальмового масла. По оценке Goldman Sachs, это может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственное сырье почти на 16%, а последствия будут ощущаться вплоть до 2028 года. Климатический риск

накладывается на уже существующие проблемы мировой экономики – рост стоимости энергии, удобрений и перебоев в цепочках поставок. Все чаще экономисты используют новый термин – климатическая инфляция. Экстремальная погода перестает быть исключительно экологической проблемой и становится фактором, который влияет на стоимость продуктов, решения центральных банков и темпы экономического роста.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информации о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозапись, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремисткой Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и сейчас будем разбираться, что не так с индивидуальными инвестсчетами, по мнению инвесторов, и почему их нужно пересобрать. Ну, речь идет об ИИС третьего типа. В No4 предлагают изменить их условия. Ну, в частности, из-за того, что третий тип ИИС, как, в принципе, и другие, рассчитан на длительные вложения, а, как считают в No4, это ассоциация, в общем, инвесторов, все-таки это слишком много, и на такой...
3: 5 лет сейчас, да.
2: 5 лет сейчас, и более того, он будет расти со временем, начиная с 2027 года, плюс 1 год будет добавляться, вернее, к нему, и так это дойдет до 10 лет, что для обычных инвесторов, которые не обладают большим состоянием, может быть проблемой. Ну, что сейчас предлагает No4? Сократить минимальный срок ИИС-3 до 3 лет для инвесторов, которые вносят на такие счета до 1 000 000 рублей в год. Ну, либо сохранить право таких инвесторов на полученные вычеты за взносы при закрытии ИИС по истечении 3 лет с даты его открытия. Ну, то есть все-таки кажется, не потеряли, чтобы преимущество.
3: Да, и вот конкретно эта мера, как мне кажется, для привлечения, ну, скажем так, не мелких инвесторов, но несостоятельных, а чтобы массовый инвестор пошел вот в этот инструмент.
2: Ну, действительно, массовый инвестор и должен прийти туда, если каким-то образом улучшать и упрощать требования к ИИС. И это является предложением No4 прямо сейчас. Об этом рассказал президент No4, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Алексей Тимофеев.
4: Мы очень рассчитываем на мораторий, на дальнейшее увеличение срока. В целом же для того, чтобы этот инструмент был удобнее, нужно допустить возможность зачислять текущие пассивные на этот счет доходы на иные счета, так это уже сделано для дивидендов, разрешить возможность снять часть средств на время, занять у самого себя с обязательством вернуть эти средства в течение года.
2: Ну, здесь, наверное, еще стоит пояснить, какие именно преимущества дает ИИС третьего типа. Напомню, что ИИС первого и второго открыть уже просто нельзя. Можно получить вычет с инвестицией в размере 400 тысяч рублей в год, что кажется еще и достаточно привлекательным вариантом, учитывая, что есть и право на освобождение от НДФЛ. Также, если у вас есть ИИС третьего типа, по истечении минимального срока у вас появляется вот получать вычет. А мы знаем, что у правительства есть планы также внести в собственную обязанность платить налоги еще и то, что вы получаете на своих счетах с дивидендов.
3: Пассивный доход, да.
2: Но будем сейчас обсуждать, насколько текущие условия ИИС приемлемы для инвесторов, и можно ли назвать предложение на УФОР, ну, я бы сказала, не конструктивными, но жизнеспособными. С нами на связи инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, мы вас приветствуем. Вот вы как считаете, предложение на УФОР – это уменьшить срок ИИС, либо сохранить преимущество ИИС, даже если люди выходят с него раньше? Насколько это вообще реально?
5: Ну, на мой взгляд, предложения достаточно реалистичные. На мой взгляд, они очень интересные. С учетом того, что у нас сейчас продолжаются инициативы по изменению налогообложения граждан, и при этом стоит цель там по увеличению капитализации фондового рынка, я считаю, что эти предложения очень даже имеют место быть, и будем надеяться, что хотя бы частично они будут приняты.
3: Юлия, а вот в том же Науфор говорят, что ИИС третий стал привлекательным для, в основном для состоятельных инвесторов. Ну, во-первых, так ли это? И получается, что эти предложения, они направлены на то, чтобы более массовый инвестор пошел в этот инструмент?
5: Ну, не только более массовый, но в первую очередь, да, я соглашусь с тем, что, безусловно, состоятельные инвесторы рассматривают этот инструмент. Ну, в первую очередь, потому что раньше был лимит в 1 миллион рублей, и сейчас этого лимита нет, и состоятельный инвестор может получить достаточно, ну, на мой взгляд, интересную преференцию по налогам. Это первый момент. Второе, то, что я вижу в частной практике, наблюдаю за там клиентами своими, за инвесторами, с которыми я работаю, что, конечно, у состоятельного клиента есть возможность положить деньги на 5, на 6, на больший промежуток времени, то есть выделить из бюджета какую-то сумму, которую положил там на 5 лет, и не трогаешь. У людей, у которых там, ну, меньшие, скажем так, возможности именно финансовые, просто, ну, физически порой нет возможности там запечатать деньги на 5 лет. Я считаю, что вот это, наверное, одно из основных различий между людьми с большими капиталами и меньшими капиталами. Почему состоятельные инвесторы чаще используют ИИС-3?
2: Ну, мы также посмотрели обзор Центробанка относительно вот практики использования ИИС прямо сейчас. Там нашли интересную строчку, что средний размер брокерских ИИС за квартал первого этого года увеличился. Было 135 тысяч рублей, стало 145. Но при этом 74% счетов оставались пустыми. В чем причина того, что счета пустуют? Как вы считаете, может быть, люди просто открывают их для галочки?
5: Ну, в том числе имеет место быть такая фишка, то есть можно открыть ИИС, и у тебя 5-летний срок будет идти. На том моменте, когда у тебя появится, например, там 400 тысяч дополнительный, ты положил, там, воспользовался возможностями, которые дает ИИС. В том числе, да, есть такая фишка. Но я считаю, что, скорее всего, это стандартная статистика, то есть мы найдем с вами и на стандартных брокерских счетах, обычные брокерские счета, у которых нет преференций, которые дает ИИС, мы тоже найдем пустые счета. Если мы обратимся к банковским счетам, мы тоже найдем пустые счета, которые там, ну, физические лица не используют.
2: Ну, я то есть вижу, это не, вот, не приговор, да, а такой небольшой лайфхак. Мы, кстати, спросили, в частности, и инвесторов, что они думают о счетах третьего типа, насколько это привлекательно для них. Вот частный инвестор, автор проекта «Таурин инвестиции» Егор Федосов отметил, что уверенные участники рынка, в принципе, не видят проблемы в сроках или в отсутствии возможности выводить деньги.
6: Все налоговые льготы, которые предоставляет государство нам, как инвесторам, просто необходимы. Налоговая нагрузка, она существенная. И тем более сейчас, когда вводится у нас прогрессивная шкала на инвестиции выше 15%. Что касается купонов, это, конечно, больная тема.

0: в реформе. Я считаю, что если эта инициатива будет принята, то ИИС, ну, получит больше популярности.
1: Интересно еще понять, вот почему прямо сейчас мы понимаем, что состоятельные люди, как бы, условно говоря, доверяют, да, и на длинное время положить свои доходы, свои деньги, вернее, а частные инвесторы пока, видимо, нет. Ну, либо нет у них этих средств, получается. То есть в чем здесь именно проблема? Сам страх не вывести деньги обратно?
0: Ну, это одна из причин, да, в том числе. По статистике, если мы посмотрим, и, по-моему, кстати, Науфер об этом упоминает, что в среднем банковский депозит открывается до года. То есть мы отсюда делаем вывод, что массовый инвестор может себе психологически позволить, да и порой там и по жизненным каким-то обстоятельствам, на год деньги запереть. Больше, чем год, уже какие-то там возникают иные факторы, что не позволяют инвестору на более длительный срок положить средства.
1: Ну, видимо, работать нужно еще и с психологией инвесторов. Спасибо. Это была инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Разбирались в том, какие именно нововведения предлагают инвесторы, чтобы улучшить привлекательность ИИС третьего типа для рядовых инвесторов в том числе. Ну что ж, наша собеседница кажется, что эти идеи жизнеспособны. Посмотрим, что на это скажет Минфин.
2: Час. Что это значит?
3: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова. Саш, я вот посмотрел, рынок вроде сегодня вначале подскочил, видимо, звонка ждали, да, а потом как-то рост поумерил.
4: Да, действительно, рынок наш тонкий, эмоциональный и очень спекулятивный. Почему никак инвесторы не могут перестать реагировать на эти события? Рост в ожидании звонка, это все драйвило его. И, видимо, рост бы и больше, но вот давление оказало новость об одобрении пакета санкций против России, поэтому реакцию такую мы увидели. Видели на это, что импульс спал.
2: Рынки, итоги.
4: Индекс Московской биржи не удержал сегодня уровень в 350 пунктов, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии на 0,4% закрылся примерно на отметке 2335 пунктов. Рынок наш тонкий, рынок наш эмоциональный. Инвесторы очень реагируют на все заявления и новости касательно геополитики, главное, спекулятивные. Поэтому рос рынок в ожидании звонка президентов России и США, и, видимо, рос бы и больше, и дальше. Но вот Евроньюз сообщили об одобрении 22-го пакета санкций против России. Официально новый пакет ограничений должны утвердить в понедельник, но вот конкретики пока что мало, чтобы обсуждать какое-то влияние на конкретные компании, на рынок. Но на общий сентимент на рынке это, конечно, влияет. Поэтому нельзя сказать, что к вечеру импульс полностью сошел на нет, но он точно сократился. Тем не менее, рынок вырос, поэтому говорить будем в основном о лидерах роста. А в лидерах роста сегодня были акции Глорекса. Они взлетали на 14%, но к вечеру сократили рост до 5%. Что стало поводом? Акционеры одобрили присоединение спецзастройщика НТВО. Это вот стало поводом для бурного роста. Но акции Глорекс, напомню, это не самая ликвидная фишка на российском рынке акций, поэтому поводов удивляться каким-то большим и существенным движением в котировках не стоит. Кто был в лидерах роста из фишек по ликвиднее, так это бумаги СПБ-биржи. Рост на 6% мы увидели. Это, напомню, так называемый Меркоин. То есть бумаги, которые всегда растут при позитивных геополитических новостях и также стремительно падают при негативных новостях. Вышли в лидеры роста сегодня бумаги металлургов. Мечел и Северсталь прибавили 4%. НЛМК около 3%. ММК 2%. А вообще за неделю акции сталеваров, вот тройки сталеваров, самых главных, показали опережающий рост. Они прибавили 10%. Но напомню, что бумаги представителей черной металлургии в последние годы потеряли больше многих остальных бумаг на российском рынке. В целом компании сейчас находятся в тяжелом достаточно положении. И в целом поэтому эти бумаги чувствительные к общерыночному сантименту, отыгрывают его смену в ту или иную сторону с более выраженной динамикой. Ну и кто еще подрастал, так это акции нефтяных компаний. Сама нефть сегодня вернулась к уровням выше $100 за бочку. Вот примерно по $102 торгуются сейчас фьючерсы на Brent. Влияет снова эскалация конфликта на Ближнем Востоке, конечно, ну а также прогноз урагана в США. Это может сократить объем нефтедобычи в стране. Ну и посмотрим, кто рос именно из нефтяников больше остальных. Бумаги «Газпром» нефти в моменте дорожали на 2,5%, торговались почти по 600 рублей за акцию, но к вечеру рост нивелировался и закрылись акции с около нулевой динамикой. Отмечу, что драйвит эти бумаги не только дорожающая нефть, но и дивидендные перспективы. Бумаги «Газпромнефти» входят во все подборки инвестдомов, подборки лидеров по дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев, то есть около 16% составляет ожидаемая доходность. Но в подборках фаворитов на рынке акций

0: акций на ближайший квартал, бумаги встречаются не то чтобы часто, в отличие от тех же акций Лукойла. Тут у нас та же самая картина, дорогая нефть, ожидания дивидендов, только акции Лукойла, в отличие от Газпромнефти, сумели все-таки сохранить свой рост сегодня к вечеру, чуть меньше 2%, обновили они свои полугодовые максимумы. И в целом, это, конечно, одна из самых растущих историй на рынке акций в последнее время. За месяц они взлетели на 14%. Рынок ждет объявления дивидендов Лукойла за первое полугодие, причем ждет объявления высоких дивидендов, а не абы каких, основываясь на сильном финансовом отчете. Чаще всего аналитики называют цифры, что доходность составит 9-10%. И отмечу, что на выходных и в начале недели акции также драйвила статья газеты The New York Times о том, что переговоры России и США расширились и теперь включают в себя, цитата, «многомиллиардную нефтяную сделку». Речь идет о продаже зарубежных активов Лукойла. История эта тянется давно, мы ее активно во всех эфирах тоже давно регулярно обсуждаем, а также потенциальных покупателей, но отмечу, что тут все еще упирается и в то, что продажа-то возможна, но упирается все не только в решение ОФАК, но и в санкции, потому что продать-то они могут, может, и продадут, но как получить деньги, эти 1,5 с лишним триллиона, находясь под ограничением, это большой вопрос, поэтому если мы видим реакцию в акциях Лукойла на такие новости, то спекулятивную и эмоциональную. Отмечу, что бумаги экспортеров и металлургов, и нефтяников растут не только на фоне дорожающего сырья, но и на фоне ослабления рубля. Сегодня он возобновил свое снижение, при этом официальные курсы валют на завтра Центробанк все-таки понизил. Доллар на 25 копеек до 85 рублей 48 копеек, и юань понизил на 5 копеек до 12 рублей 75 копеек. Но я напомню, что официальные курсы валют — это такое зеркало заднего вида, поэтому вероятно, завтра мы увидим снова рост валюты, который она продолжила сегодня, начала она в понедельник после анонса Минфина валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин с сегодняшнего дня уже нарастил покупки валюты в 5 раз. С учетом продаж Центробанка нет покупки, то есть чистые покупки валюты со стороны денежных властей выросли вообще в более чем в 6 раз. 12-12 миллиардов рублей они составят. И, безусловно, это давление на рубль будет оказывать, но мы видим текущие цены на нефть, которые держатся на высоком уровне уже долгое время, поэтому весь вопрос в том, сколько сейчас у экспортеров валюты на руках, с каким лагом до них дойдут высокие цены на нефть и какую часть валютной выручки они решат продавать. Все-таки чаще всего в наших эфирах звучат мнения о том, что это должно нивелировать рост покупок со стороны Минфина, поэтому если мы берем стратегии брокеров на четвертый квартал, то в основном это диапазон 85-87 рублей за доллар, то есть в целом это те же самые уровни. Конечно, компании закладывают разные сценарии. Финам сегодня опубликовал 2 сценария. Негативный подразумевает ослабление рубля до 90-95 рублей за доллар. А сценарий возможен приведение новых жестких внешних санкций. И в этом случае инвесторы начинают задумываться о валютных активах в том же в целях хеджирования валютных рисков. В цифроброкере нам сегодня рассказали, что фиксируют спрос на эти активы со стороны клиентов. И подробнее об этом старший персональный менеджер цифроброкера Мария Абрамова.
1: Клиенты, которые раньше покупали валюту и хранили ее в наличных, либо просто на депозитах в банке, сейчас они не получают уже такой доходности, они не гонятся уже за изменением курса, и поэтому мы видим изменения спроса как у клиентов, так и на фондовом рынке, именно в валютных инструментах, которые дают доходность. Не только изменение курсовой разницы, но и какой-то гарантированный процент. Поэтому, соответственно, мы своим клиентам, тем, с кем мы работаем, предлагаем рассматривать не просто покупку валюты, а, например, если мы говорим о долларе и евро, это покупка замещающих облигаций. Если мы говорим про юань, то, соответственно, можно покупать также юаневые инструменты в виде облигаций, где также фиксирована ставка. Она на текущий момент примерно 8-9% годовых. Для клиентов это достаточно интересно.
0: Заговорили мы про облигации, правда, валютные. Среда – традиционно интересный день для рынка госдолга, поскольку именно в этот день Минфин проводит свои аукционы по размещению облигаций федерального займа. Надо сказать, что рынок особо этого не заметил. Индекс RGBI по итогам основной сессии прибавил 0,08%. Минфин сегодня разместил 252-й выпуск ОФЗ с фиксированным купоном с погашением в 33-м. Напомню, что в прошлый раз размещение короткого выпуска не состоялось. Не согласилось ведомство на премии, которую запрашивал Минфин, но вот сегодня разместил сначала на 40 миллиардов, а потом и вообще с доп. Размещением более 80 миллиардов составило это размещение.
2: Саша, вот ты завершала про ОФЗ. Есть спрос интересный?

0: рискнем.
1: Я не успела сказать, что размещение составило 40, ну вот 80 миллиардов по итогам дополнительной сессии, но спрос составил 134 миллиарда рублей, то есть довольно-таки большой спрос, но вот инвесторы все-таки оценивают бюджетные риски, вероятный навес со стороны Минфина, то, что Минфин будет увеличивать свой объем заимствований, поэтому просит еще большую доходность. Да, Минфин, конечно, это активно не соглашается.
0: Но ему что... потом долг обслуживать.
1: Конечно, ему потом долг обслуживать, и поэтому вот тут такой поиск рыночного баланса происходит. Ну, в целом правильно, что происходит, но отмечу, что еще рынок госдолга, он зависит не только от бюджета, но и от ключевой ставки, вышла недельная инфляция, но вот рост цен ускорился, 0,95% составила, то есть проинфляционные риски растут.
0: Спасибо, у нас в студии была финансовая обозреватель РБК Александра Панфилова.
2: Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и сегодня мы спрашиваем вас, а какой способ поиска работы вам кажется самым эффективным? Задаем мы этот вопрос не просто так, хотя, мне кажется, для него всегда найдется время и возможность, но сегодня мы вместе с тем обсуждаем проблему думджобинга. Ну вот, откуда это слово?
0: Звучит как ругательство какое-то иностранное.
2: Да, я как раз поэтому хочу объяснить, что мы ни в коем случае не пытаемся никого обругать и вообще соблюдаем чистоту нашего языка. Но вообще думскроллинг было такое понятие и все еще есть, когда человек просто бесконечно листает ленту новостей, мемов, возможных видео в интернете. А теперь думджобинг, когда человек бесконечно просматривает вакансии. Ну вот HR жалуются, что они, эти люди, думджоберы, не только их смотрят, но ведь еще и откликаются, и нужно как-то отвечать на все на это. Поэтому... наше обращение к вам. Как именно искать работу эффективнее всего?
0: Да, и вот нам Игорь из Москвы пишет. По-моему, тут качественный подход берет верх над количественным. Надо поработать с резюме, погрузиться в тему тщательно и подобрать себе классные вакансии, писать сопроводительные письма, затачивая их под конкретную вакансию, не распыляться на все подряд. Вот еще пишет Кирилл из Санкт-Петербурга. Отдельное резюме под каждую позицию. Вот, видите, как похожий совет. И откликаться каждый день. В целом к поиску работы надо отнестись как к отдельной работе, тогда получится. Я часто слышу, кстати, от HR-советников вот эту историю про то, что резюме действительно под каждую позицию нужно кастомизировать.
2: И что каждый день нужно отправлять не меньше какого-то числа, здесь в зависимости от эксперта вы услышите разные данные, то 5, то 10 вакансий нужно откликаться. Но и к тому же, пожалуй, этот подход оправдывает тот факт, что в России длина с поиска работы уже растягивается на месяцы, до 5 месяцев, по-моему, среди последних опросов говорили, можно искать работу.
0: Ну, сегодня мы, кстати, обсудим вот это явление думджобинга и социальные, и психологические его причины, но это будет позже в 20-м часе на радио РБК. А сейчас о чем еще важно знать сегодня? Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%, сообщает Росстат. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь 0,12%. Ускорился за минувшую неделю с 29 сентября по 5 октября и рост цен в годовом выражении до отметки 7,1%. Разгон недельной инфляции был ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября этого года тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы на коммунальные услуги должны были вырасти почти на 10%, хотя там в зависимости от региона, помнишь, от 9 до, по-моему, 22%, в зависимости от того, где живете. Ну, каков реальный вклад повышения тарифов на ЖКХ в индекс потребительских цен, обсудим в нашем дальнейшем эфире.
2: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. В него вошли более 1500 новых фигурантов. Это как юрлица, так и физлица. Ну и пополнение можно, без сомнений, назвать крупнейшим вот таким вот пополнением списка санкционного вообще с 22-го года. Но, как пишут СМИ, вошли туда в основном те, кто связан с военно-промышленным комплексом. Но пока это во многом сообщение СМИ. Окончательное ограничение должны утвердить 12 октября. Тогда и обсудим, кто конкретно вошел в новые санкционные списки. Но эту тему мы уже подробнее обсудили в нашем эфире. Можно также послушать запись в приложении на сайте РБК. Ну а все подробности расскажем.
0: Нобелевскую премию по химии вручили за изучение зеркальных изомеров аминокислот. Награду получили француз Анри Каган и японец Кен Сусуай за открытие, цитата, нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Ученые смогли объяснить явление химической асимметрии живых организмов, когда молекула существует как два зеркальных варианта.

0: варианта, но при этом организмы содержат лишь один из них. Что это открытие означает на практике, обсудим в большом разговоре на радио и в телеэфире. Это программа ЧЕС. Оставайтесь с нами.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта — актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зоя Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
3: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
2: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
3: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
2: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает предприниматель-основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
9: Мне нравится Адоевцева, которая написала «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Две книжки про эмиграцию. «На берегах Сены», соответственно, про эмиграцию. «На берегах Невы», соответственно, про Серебряный век и про действующих лиц Серебряного века. Замечательная вещь для тех, кто любит Серебряный век. Я обожаю Серебряный век и, в принципе, все, что с ним связано.
7: Ирина Адоевцева. «На берегах Невы», «На берегах Сены». Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь ли, не преувеличиваю ли я. Были ли они, те, о ком я пишу, действительно так очаровательны и блестящие? Не казались ли они мне такими в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия? От того, что поэтов я тогда считала почти полубогами. Но нет, я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон. Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сиянием, как лики святых на иконах.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: 7-89-464.
1: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: 16+.
1: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодоовощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвития, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Ну что, развод завершен, как мы уже сказали. 7 октября Росатом закрыл покупку 51% группы «Дело» у Сергея Шишкарева и стал владельцем 100% ее управляющей компании.
4: Ну, конечно, эта сделка многое значит для рынка. И прямо сейчас в студии обозреватель РБК Герман Костринский со всеми подробностями о том, что теперь и почему, и какое значение, опять же, да, можно обозначить у этой сделки. Герман, ну ты внимательно следил за тем, как проходили события. Расскажи, к чему мы пришли в итоге? Какая расстановка сил на рынке теперь?
5: Расстановка сил следующая. У Росатома в собственности находится практически вся группа Феска, там 92,5%. Остальные доли у миноритариев – это крупнейшая контейнерная судоходная компания в России, плюс наземные логистические активы. У них есть порты, у них есть наземные ЖД-терминалы, фитинговые платформы, на которых перевозятся контейнеры. И теперь 100% группы «Дело». То есть Росатом получил такой два огромных холдинга, в принципе, очень близкие, да, по своей деятельности. Разница только в том, что «Дело» крупнейший оператор на железке, благодаря трансконтейнеру, и который они выкупили у РЖД, кажется, 6 или 7 лет назад. А Феска – это крупнейший оператор на море. Вот. И, конечно, стоит рассчитывать на какую-то синергию, но Насколько я знаю, в «Росатоме» пока ближайший год или даже полтора планов вот такого юридического объединения этих двух групп нет. А почему? Потому что, ну, в принципе, если делать это быстро, то появляются риски, управленческие риски как бы работы вот с такой большой компанией.
4: То есть нужно еще приспособиться к тому, что теперь в портфеле так много активов?
5: Да, к тому, что это... Так, настолько большие две компании, да, то есть надо понимать, как где-то можно порезать какие-то расходы, где оставить.
3: Ну, как ее управлять.
5: Как ее управлять, в принципе, да.
3: Ты знаешь, вот мне кажется, для слушателя, может быть, неподготовленного или который не знал об этой сделке...
5: Предысторию?
3: Может, даже не предысторию, а как будто бы для «Росатома» не совсем профильный актив, да, логистика, казалось бы. Какая там логика? Она же есть на самом деле.
5: Да, логика есть. Несколько лет назад, кажется, в конце 2018-го «Росатом» по распоряжению правительства Российской Федерации получил в управление СМПС «Северный морской путь». И вот здесь началась, в общем, такая большая логистическая история «Росатома». То есть корпорация, которая занималась только атомной энергетикой, она зашла на логистический рынок.
3: И атомными ледоколами, собственно, потому и СМП.
5: Да, да. СМП получил, «Росатом» получил, потому что одна из дочек «Росатома» — это ВГУП «Атомфлот», который управляет атомными ледоколами. И как бы было принято решение, что, наверное, вот эта корпорация лучше всех справится с этой сложной государственной задачей. Вот. И после этого «Росатом» начал постепенно прирастать, то есть в конце, кажется, 23-го года они получили «ФЕСКО», которая была национализирована. Ее забрали у Зиаудина Магомедова и партнеров, кажется, за год до этого. А за несколько лет до того они вошли в дело Сергея Шишкарева и получили там около трети акций, потом довели до почти половины, 49%.
4: У нас, кстати, есть комментарий гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Вот он говорит, что главный результат вот этой сделки – это объединение дела с другими логистическими активами госкорпорации, включая как раз «ФЕСКО», ну и меняется при этом инвестиционная привлекательность актива.
0: Во-первых, это серьезная экономия на инвестиционных процессах, на отсутствие дублирования в системе управления и направлениях дальнейшего развития. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера очевидно недофинансирована, и нам предстоит большая, серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций в развитие судостроения, в развитие морской логистики, в развитие портовой инфраструктуры.
3: Герман, я так понимаю, что вот эта сделка с DP World, она тоже собственно, в этом же ключе?
5: Это параллельный трек, и «Росатом», насколько я знаю, рассчитывает до конца года закрыть эту сделку. По этой сделке «Росатом» передаст совместное предприятие DP World свою долю «ФЕСКО», DP World несет денежные средства. И, собственно, вот пока непонятно, как женить эти два актива, потому что «ФЕСКО» уже обещана DP World, а дело как бы... Ну, хорошо бы туда включить, но непонятно, как это структурировать.
4: Ну, как минимум, эксперты в нашем эфире также отмечали, что сейчас сделка, которую закрыли в «Росатоме», формирует дополнительные возможности и усиливает переговорные позиции «Росатома» как раз вот в рамках сделки с DP World. Спасибо, это был Герман Костринский. Я рассказал нам о том, как изменился логистический рынок после сделки, не знаю, года для этого рынка, по крайней мере. «Росатом» закрыл покупку 51% группы «Дела» у Сергея Шишкарева. Ну вот, как отметил Герман, появляется теперь у «Росатома» активы буквально на всех возможных пространствах в России.
3: Ну, а у нас в студии был обозреватель РБК Герман Костринский. Герман, спасибо.
1: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. Сегодня обсуждаем бесконечный поиск работы. Это стало также и темой нашего общения с вами, наши слушатели. Спрашиваем вас, какой способ работы, какой, вернее, способ поиска работы вы считаете самым эффективным. Пишите нам в Telegram и в Макс. Но, как уже говорили, все это связано с думджобингом. Новое явление в России, когда откликаются даже на вакансии, для которых нет опыта у кандидатов, но, тем не менее, остановиться делать это люди не могут.
3: Да, вот за такой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, пожалуй, растущая конкуренция, ну и непонимание того вообще, как пройти отбор. Вот при этом эксперты, это знаешь, Ян, любопытно, как оценивают это явление, они говорят о том, что отправить резюме туда, где тебе на самом деле не хватает опыта, это не всегда такая уж плохая стратегия. То есть иногда это реально работает, как ни удивительно. Почему? Потому что работодатель реально может быть готов тебя дообучать. Если ты не подходишь полноценно на эту вакансию, но подходишь по каким-то другим критериям.
4: А мне сразу синдром самозванца здесь приходит на ум, когда человек считает, что у него недостаточно опыта, но все-таки он пересиливает себя и выясняется, что все прекрасно было на самом деле. Но вообще эта тема, в ней есть довольно много противоречий, потому что и даже HR-эксперты говорят, что на самом деле не так уж плохо, когда кандидат пытается везде попасть. Да, возможно, дополнительная нагрузка на агентство, но для кандидата стратегия в чем-то может быть и выгодная. Ну, будем разбираться, вообще нужно ли справляться с этим явлением.
3: И что за ним стоит.
4: И что за ним стоит, тоже выясним. С нами на связи гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Далекова, а также руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов.
3: Татьяна, первый вопрос к вам, наверное, по этой теме. Вот на ваш взгляд, что чаще стоит вот за этим явлением, когда люди сначала читают подряд все вакансии, а потом могут и откликаться на все подряд, неважно вообще, соответствует это их опыту или нет.
6: Да, добрый день. Вы знаете, сейчас тенденция на самом деле есть такая, что кандидаты вот просматривают постоянно и с элементом тревоги начинают отправлять резюме на все позиции. Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 26-го года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий сократилось в два раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, в октябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития, там, развития компании.
3: Ну, то есть это психологический эффект, тревога просто, да?
6: С одной стороны тревога, а с другой стороны нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя. То есть количество вакансий, ну вот существенно сократилось. Да? Компании сейчас вот обрабатывают то, что нанимали, обрабатывают свои фин-модели. Да? То есть нет вот этого активного развития, как это было там год назад. Поэтому тревога, да, ну как бы фактически нет просто работы у людей. А кто работает, не так сейчас часто меняют, да, как ранее. То есть кто работает, тот держится за места, а вот кто не работает, и тот очень активно начинает вот лишь бы куда-то, скажем так, найти какую-нибудь работу найти. Угу. Это даже, наверное, касается вот среднее звено. Да, вот не рабочий персонал, который все говорят безработица, а вот именно офисный такой, офисный квалифицированный персонал.
3: Офисные менеджеры.
6: О, да. Угу.
3: У нас также на связи Алексей Фирсов, руководитель Центра социального проектирования «Платформа». Алексей, вот мы говорили сейчас там скорее о психологических факторах, которые на это влияют. А есть ли какие-то социальные причины, которые делают вот такую массовую рассылку привлекательным поведением?
7: Ну, я думаю, да, можно выделить еще несколько факторов, не отрицая те, которые были названы. Может быть, те, которые названы, они более длительные. Выросла мобильность, конечно, людей. То есть стремление врасти в компанию, сжиться с ней, прожить с ней 5, 7, 10 лет, это уже не для молодежи. И история встала и пошел. Она как бы, она работает. Но, кстати, пойти надо куда-то, и вот, условно говоря, тестирование разных вариантов, восприятие мира как лотереи, где можно вытащить билет, это одна история. Второе ощущение, опять же, этого слоя, какой-то легкости входа в любую профессию. Мы тут, конечно, сильно переборщили, но мы, это имеется в виду в целом культура, с софт-практиками, софт-скиллами, так сказать, там достаточно уметь хорошо общаться и, там, условно говоря, выполнять ряд таких ритуалов, чтобы сойти за хорошего управленца, как бы противовес хардовым практикам. Вот, и история о том, что ты можешь быстро встроиться в любую нишу, особенно когда появился искусственный интеллект, когда быстро можно составить видимость компетенции или быстро подготовить, опять же, внутри нейросетки хорошее резюме и так далее, это тоже как бы создает иллюзию того, что можно быстро входить в разные профессиональные ниши без каких-то фундаментальных основ.
3: Ну, то есть автоматизация, да, в некотором смысле.
7: Да-да. Да-да, в некотором смысле вот такая, в общем-то. И в целом такое игровое ощущение жизни, вот как бы игры. А давайте попробуем, мир как лотерея. Вот может быть здесь, а может быть здесь. А мы ничего не... А надо все-все-все пробовать, пытаться там, где-то выскочит. Да, такой фактор тоже работает, как... ну, не знаю, ну, он связан с той же там высокой мобильностью, готовностью менять, быстро что-то менять и так далее.
4: Ну, вот, Татьяна, вот, ну вот, Алексей, да, вы сказали о том, что это лотерея, что это вдруг

0: повезет. Вот, Татьяна, к вам тут сразу же вопрос. Для людей, которые ищут кандидатов, это тоже удачная лотерея? Или это все-таки скорее нагрузка, которая действительно, из-за нее можно потерять реально стоящих кандидатов?
1: Вы знаете, с одной стороны, конечно, это нагрузка, да, потому что обрабатывать как бы количество сейчас резюме увеличилось там в разы. На одну вакансию сейчас приходит около там 150 кандидатов, и обрабатывать это достаточно сложно. Но с другой стороны, также HR-команды внедряют уже тоже искусственный интеллект, и очень многие базовые процессы, особенно первичный осмотр кандидатов, делают уже чат-боты и фильтруют. Если видят повторы, да, просто не пропускают этих кандидатов.
0: То есть я правильно понимаю, что со стороны...
2: У нас получается автоматизация и с одной стороны, и с другой.
0: Нейросети ищут и подаются на вакансии.
1: Да, вот получается именно так.
2: Татьяна, а вы знаете, что мне интересно в этой истории? Вот смотрите, когда мы говорим про doom-jobbing, простите, я все-таки хочу разделить три стратегии. Первая — это когда человек разумно немного расширяет сферу поиска. То есть он смотрит не только прямые вакансии, но и те, которые пограничны, куда он, в принципе, со своими компетенциями может вполне попасть. Вторая стратегия — это когда человек сознательно делает просто массовую рассылку, чтобы получить как можно больше откликов. А третье — это уже тревога, когда это уже, ну, наверное, какое-то болезненное состояние. Вот как вам отличить одного от второго, от третьего?
1: Ну, вы знаете, вот первая стратегия, когда кандидат, скажем так, делает переход, такой кроссфункциональность между отраслями, это, на самом деле, это хорошая стратегия, и наоборот, мы кандидатам говорим, делайте такие кроссфункциональные переходы, потому что это вот компетенции нарабатываются, и такие кандидаты на самом деле видны, и вот мы, как HR, таких кандидатов видим, мы с удовольствием всегда как-то вытаскиваем, да, из поля всего. Потому что даже сейчас работодателям нужны такие люди из разных вот отраслей.
2: Ну, а по каким критериям? Вот как одного от другого отличить?
1: Вы знаете, вот между HR-ами, опять-таки, или HR вручную, или через чат-боты, мы уже видим дубли, да, и у нас часто даже между собой девчонками, вот там, HR-ами говорим, смотрите, опять прислался, да, то есть опять резюме. То есть когда часто повторяющийся кандидат, ну, он просто уже банится, да, и ставится в стоп, скажем так.
0: Ну, то есть думджоберов все равно отсеивают?
1: Отсеивают, конечно, отсеивают. Отсеивают, да. Видно, что... Вы знаете, здесь опять все-таки искусственный интеллект, вот, это молодец, да, он видит повторяющееся поведение и уже после этого кандидата не предлагает. И очевидно, где кандидат работал в одной сфере, в другой, и потом вот он на разные позиции подает, да, но не, там, не по 15, скажем так, резюме на одному кандидату.
2: Ну, в общем, это видно. Алексей, вот вы ранее, когда отвечали на первый вопрос, говорили о том, что автоматизация, мобильность, а можно ли в связи с этим делать вывод, что вот этот doom-jobbing — это поколенческая особенность, и характерна она скорее для молодых людей и не характерна для тех, кто постарше?
3: Ну, в принципе, возможно, да, но я бы здесь все-таки делал бы скидку на то, что и у старшего поколения возрастает чувство неуверенности. Когда компания активно артикулирует то, что нет длинного горизонта планирования, то, что нужно проводить оптимизации, нужно сокращать и так далее, сидит человек, который уже, несколько десятков лет уже на рынке труда, но не чувствует, что не знает, что с ним дальше будет. Вот его желание как-то утвердиться, как-то посмотреть другие варианты, просто потому что ему дышит вот в затылок эта опасность, что его самого уберут, и дальше он окажется просто в незащищенной ситуации на рынке, да, может быть, его тоже подталкивает. Хотя в большей степени, я согласен, это молодежь. У меня, знаете, как и работодателя, в том числе, не только социолога, появился простой навык. Я вот, когда приходят ко мне претенденты, мы периодически берем людей, я говорю, что, вы знаете, меня меньше всего интересует ваше резюме, потому что мы все научились их рассылать, составлять, композировать и так далее. Только практика, только первые там месяцы, условно говоря, как проектные работы показывают, насколько человек готов. И вот все остальное уже не работает. Никакие виртуальные вещи не говорят о силе кандидата.
0: Ну, Алексей, тут вообще хочется понять, и к Татьяне я тоже с этим вопросом обращусь, нужно ли в итоге бороться с этой практикой? Ну, вот она уже сложилась. Люди переживают, что не смогут устроиться на работу. Они так или иначе нейросети используют. Это, видимо, не прекратится.
3: Ну, бороться-то уж точно не надо. Ну, бороться с этим бессмысленно совершенно, и нет никаких инструментов с этим бороться. Это надо принимать во внимание. Просто любой человек, там, работник, работодатель, должен принимать во внимание, что к нему приходит не потому, что он такой прекрасный, его полюбил,

0: она, как оказывается, в такой вот системе постоянного мониторинга, поиска со стороны работников, и научиться по-другому подходить к отсеву, по-другому находить критерии.
1: Татьяна, тогда этот же вопрос к вам. Ну и тут я еще, наверное, дополню. У нас даже слушатели отвечали, что они стараются составлять каждое отдельное резюме под отдельную вакансию. То есть, получается, индивидуального подхода тоже уже нет, когда ты смотришь на кандидатов.
2: Нет, на самом деле, это как раз видно, когда кандидат обдуманно и взвешенно составляет резюме на разные позиции. Да, это может быть, не знаю, где-то эта позиция может быть коммерческий директор, а где-то на самом деле эта позиция и компетенции у него хватает, там директор по маркетингу. Да? То есть абсолютно кажется, что это две разные вакансии. И вот таких кандидатов тоже видно, и это нормально, да, потому что люди за опыт, за жизнь приобретают разный опыт, да, и разные компетенции. И как раз бороться не надо с ними, скажем так, знаете как, на базовом уровне с этим и так работодатели, опять через там боты делаются определенные блокировки, да, там через, если там 10 раз кандидат один и тот же попадает, его просто дальше не показывают. То есть базовая воронка, она и так уже крупно в компанию работодателей есть. И не пройдут эти кандидаты.
1: Кажется, не такое страшное это явление для рынка, как его рисовали.
3: Разобрались.
1: Спасибо нашим собеседникам за эту дискуссию. С нами была гендиректор кадрового агентства про персонал Татьяна Далекова и руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов. Говорили о думджобинге и о том, насколько это опасно.
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас о том, что Минфин Таиланда рассматривает введение налога на выезд из страны для авиапассажиров. Пишет об этом газета Nation со ссылкой на законопроект. Вот согласно этому документу, предельная сумма установлена на уровне 5000 бат, если перевести на рубли, то это где-то 12,5 тысяч рублей.
1: Ну и новый налог затронет в том числе иностранных туристов, а взимать его планируют только при вылете из Таиланда. При этом выезд по суше и морю на начальном этапе облагаться не будет. Как рассказала основатель принимающего оператора в Таиланде «Экзотик Вояж» Ольга Курмакаева, введение налога турист не ощутит, ведь он будет уже включен в стоимость билета.
4: Этот налог какое-то время существует, он включает стоимость билета. То есть это не что-то новое, что случилось там вчера либо сегодня. Но я не могу сказать, что как бы беспредел, чего добивается Таиланд, из того, что последнее произошло, это сократили визу по прибытию для туристов. Это было вызвано коррупцией со стороны некоторых стран, там нелегальное владение недвижимостью и так далее. То есть это просто они пытаются легализовать бизнес в Таиланде. Это не самая плохая мера. Поэтому как бы если вы организованный турист, то для вас как будто бы ничего особенного не меняется. Если вы просто обыкновенный турист, который приезжает на 2 недели, так вообще ничего не поменялось. Поэтому с точки зрения правительства Таиланда мера, на мой взгляд, для нас может быть не самая приятная, но для страны оптимальная и правильная. Таиланд пытается показать себя как страна премиального туризма. Это у них направление развития маркетинга страны. Потому что, например, Шри-Ланку, Вьетнам, я не могу говорить, что они хуже, но Таиланду есть чем удивить. Вероятно, Таиланд не может соревноваться в уровне люкса с Мальдивами, но рядом стран Таиланд, конечно, имеет лидирующие позиции.
3: Ты знаешь, Ян, я вот посмотрел, оказывается, такая практика есть и в других странах. Я вот не знал, что в Японии, например, Австралии и Великобритании даже. Вот. Но интересно, не слышал я раньше про такую.
1: Это вообще звучит как анекдот, если честно. Вход
3: да,
1: бесплатный,
3: заплати, чтобы уехать,
1: выход платный.
5: Автоньюз. Jaguar представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом Type 01 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
6: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
7: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
8: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
9: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которую подстраивается компания.
10: Рекламный щит.
11: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
10: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
10: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифрах.

0: цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозаписи, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Радио РБК. Вы слушаете Радио РБК. И сейчас будем говорить об инфляции. Свежие данные, как обычно, в среду. Традиция уже, да, можно сказать. Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%. Вот это данные Росстата. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь в 0,12%. То есть рост значительный, но понятно, опять же, с чем он обусловлен. В Минэке напомнили, что с 1 октября проиндексировали тарифы ЖКХ. На этом фоне в секторе услуг цены за неделю выросли примерно на 5%.
3: Да, но эффект такой вот повышения тарифов может быть разовым. Следующие 7 дней годовая инфляция замедлится. Впрочем, сохраняется риск того, что показатель по итогам 2026 года будет выше прогноза. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
4: По недельным данным видно, что индексация в среднем произошла где-то там на 14-17%, хотя планировалась индексация на 10%. Возможно, это связано с тем, что вот в текущую выборку попали не все регионы, и выборка оказалась смещенной в те регионы, где индексация была выше, чем по стране. Поэтому возможно, что в следующей неделе недельные данные покажут на то, что все-таки годовая инфляция будет меньше. Но тем не менее, в целом понятно уже сейчас, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ, и по итогам года есть немалая вероятность, что инфляция окажется даже выше 7%. Ну и плюс, все-таки нужно не забывать, что более важно будет то, как отреагирует на эту индексацию инфляционные ожидания населения.
3: Это был сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов. Ян, но мы про годовую еще не сказали. Она тоже ускорилась почти на процентный пункт за неделю. Вот 7,17% – это оценка Минэка. И я обращу внимание и твоих слушателей на то, что это выше прогнозного диапазона. Он был 6-7%. Вот Центробанк ожидает, что на таком уровне инфляция будет и по итогам года. И что там, кстати, с инфляционными ожиданиями?
2: Ну вот Григорий Жирнов как раз сказал, что сейчас интересно посмотреть, как они изменятся. Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Аналитики объясняют это, кстати, топливным кризисом. Ну, а сейчас интересно сказать, наверное, что о чем мечтает Центробанк. Наверное, мечтает Центробанк о том, что инфляция все-таки вложится в прогноз, пока этого не происходит. Ну, а мы сейчас поговорим о том, как мы мечтаем в целом, как мечтают люди и зачем.
0: Час. Что это значит?
2: ЦИОМ выпустил результаты нового опроса, о чем мечтают россияне. Ну и самый массовый ответ, что 30% граждан России мечтают жить в мире, спокойствии, безопасности и хотят дожить до старости. Но интересно, что в ответах людей все чаще фигурирует желание, осуществление которых зависит не столько от усилий самого человека, сколько от внешних обстоятельств. То есть смещается вот так локус контроля, если говорить социологическими терминами. Но еще, кстати, я посмотрела на разбивку ответов, и что этот пункт, как выяснилось, зависит от возраста. То есть чем младше люди, тем скорее они верят именно в себя,
3: чем в обстоятельства. А те, кто постарше, на обстоятельства. Да,
2: ну, чему-то научились уже, да. Сейчас будем выяснять, зачем нам вообще мечтать, о чем нужно мечтать, хорошо это или плохо. С нами в студии ведущий психолог психологической службы Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Виктор Цайтлер. И также на связи с нами профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Елена Рождественская и врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук Анна Прохорова. Ну, вообще, по подбору даже наших собеседников хочется объяснить, что мы с нескольких сторон рассматриваем сейчас явление мечт. Как социальная сторона, так и психологическая, так и нейробиологическая, наверное, да, работа мозга. Виктор, тогда первый вопрос к вам. А если человек не мечтает, это проблема?
5: Здравствуйте. Нет, это вообще никакой проблемы. Если не мечтает.
2: Если человек не мечтает. Ну, вот, например, человек говорит, нет у меня никаких мечт и желаний.
5: В таком случае, немножко поправлю свой ответ, это не то чтобы проблема, это скорее особенность, которая много говорит о человеке. То есть, на самом деле, способность к мечтанию, к фантазированию, это вполне естественный процесс нашей психики. Это, во-первых, нам помогает планировать свое будущее. То есть, условно говоря, я сегодня целый день мечтал о кофе, приехал к вам сюда, с удовольствием осуществил мечту и выпил чашку капучино. Вот это позволяет мне, условно говоря, понимать, чего я хочу, и двигаться к реализации своего желания. Когда человек говорит о том, что у него нет мечты, скорее, не всегда, но в большинстве случаев речь идет и о том, что человек недостаточно хорошо к себе прислушался и не может сформулировать.
3: А может быть такое, Виктор, что просто человек очень рациональный? Я встречал таких. Они говорят, слушайте, ну зачем мне тратить время, силы свои психологические на какие-то мечтания, нерациональные мысли, фантазии и так далее. Вот фантазии, хорошее слово, да, часто сравнивают, хотя это не одно и то же.
5: Да,
3: мне это не нужно. Я планировать? Да, планирую. А вот мечтать, фантазировать я не хочу.
5: Угу. Ну, я могу здесь привести такой достаточно бытовой пример. Например, есть люди, у которых финансовые ограничения достаточно жесткие, и они не могут себе что-либо позволить. Ну, например, поехать куда-то в отпуск. И они себе запрещают мечтать об этом. То есть зачем мне мечтать об отпуске, о поездке куда-то, если я не могу это реализовать? Таким образом, я спасаюсь от разочарования. И это на самом деле своего рода такая защита от стресса, копинг-стратегия, которая позволяет лишний раз не контактировать с болезненной реальностью. То есть это не про то, что человек рациональный и не расходует ресурсы. Это скорее про то, что человек находится в стрессе, и он выбирает именно такую политику, чтобы этому стрессу сопротивляться.
2: Ну вот эта психологическая сторона. Интересно еще, как это устроено буквально внутри нашего мозга. Анна Прохорова, врач-невролог, с нами на связи. Анна, расскажите, а вообще способность мечтать, она биологически в нас заложена? Может быть, как-то мозг должен просто к чему-то идти?
6: Ну, на самом деле, способность мечтать и мыслить в категориях будущего, в принципе, доступна только человеку. Поэтому просто так в нашем мозге ничего совершенно точно эволюции не заложено. Лишних функций, как говорится, нету. И, соответственно, способность мечтать, она про то, что это, в принципе, определяет вектор человека в плане его движения и, соответственно, его попытка пощупать то будущее и оценить его привлекательность, в том числе для мозга.
2: Ну, то есть мозг считает, что мечтать как бы обязательно. Просто это мы со своей стороны уже психологически разделяем мечты на там большие такие мечты, или вот опять же выпить кофе, как Виктор сейчас сказал. А для мозга все одинаково.
6: Но опять-таки для мозга все одинаково с точки зрения процессов. Но с точки зрения стоимости этих процессов, конечно,

0: своими там друзьями начинает мечтать, фантазировать. Как это происходит?
1: Ну, если мы говорим о техническом обеспечении самого процесса, то, безусловно, в МОЗДе есть структуры, которые отвечают и за этот процесс мечтаний и способствуют тому, чтобы он реализовывался в самом МОЗДе. То есть это так называемая Default Mode Network, то есть пассивная сеть режима работы мозга, которая отвечает за наши мысли, за обработку наших внутренних процессов. Ну, и, как мы знаем, любой красивый результат начинается с когда-то возникшей мечты. То есть изначально у нас все эти структуры в мозге есть, но вопрос в том, насколько мы ими будем пользоваться, насколько широко мы ими будем пользоваться, безусловно, зависит от того контекста, в котором развивается тот или иной мозг, мозг того или иного человека.
2: Вот как раз про контекст и про использование этих самых мечт интересно узнать у профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики Елены Рождественской, также на связи, напомню, с нашей студии. Елена, вот есть ощущение, что чем старше становится человек, чем солиднее становится человек, тем более порицаемым, что ли, становится сама фраза «мечта». То есть она связана с некой романтизацией будто бы жизни. А вот взрослый, уверенный в себе человек, он не мечтает, он ставит цели. Вот действительно ли это так происходит? И вообще какая роль мечты в обществе, во взаимодействии с людьми?
3: Спасибо за этот вопрос, он действительно очень интересен. Он показывает нам какую-то внутреннюю динамику, мобильность внутри общества. Мы же должны захотеть перейти с одной позиции на другую, захотеть, чтобы в нашей жизни произошли какие-то события. У кого-то они уже позади, в таком уже приличном возрасте, уже думаешь о другом, потому что и образование позади, и квартира куплена, и дети подросли. Ну, то есть в каждом возрасте и в каждом социальном статусе у нас работают определенного рода такие катализаторы наших желаний, я имею в виду в первую очередь социальные желания, занять место под солнцем, быть удовлетворенным этим местом, а если нет, то поменять это место. Поэтому мечты, конечно, имеют разные жанры. Есть мечты, грезы. И понятно, что здесь иллюзорный мир, и нам бы туда сбежать и спастись от этого тяжелого мира с его событиями, макрособытиями. А есть мечты, планы, и они еще предстоят. И мы должны понимать, а каким же способом мы достигнем этого желаемого будущего в этом наборе событий. Поэтому мы должны понимать, что насколько общество в этом смысле прозрачно с точки зрения своих путей, социальных лифтов и так далее. Это дверь нам откроется или никогда вообще в жизни нет. И, конечно, вот в сравнении с мечтами, планами, мечтами, грезами или иллюзиями, есть мечты вполне себе такие стабилизаторы, которые нас устраивают, благодаря которым мы понимаем, что мы заняли то место, которое хотим, и мы лишь расширяем опции, да, и мы вполне можем быть удовлетворены сложившимся положением и так далее, и так далее.
2: Ну, то есть есть, да, несколько таких разделителей мечт или несколько категорий мечт. Вот, Виктор, сразу тут хочется спросить у вас, насколько вообще нужно разделять свои мечты по таким категориям? Согласны ли вы вообще с тем, что вот сейчас сказала Елена про разные способы мечт?
4: Абсолютно согласен, потому что, опять-таки, фантазирование, мечты, планирование — это разные инструментарии, которые психика использует в разных ситуациях. Например, есть магическое мышление, когда мы надеемся, что случится что-то от нас независящее, да, вот самый такой расхожий пример, это как в детской песенке пелось «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». То есть что-то случится, бац, и у нас все будет хорошо. Есть планирование, когда я имею мечту, и я к ней двигаюсь. То есть это некий план, который я под свою мечту подгоняю. Самый, наверное, такой для меня лично красивый пример — это Шлиман, который мечтал выкопать Трою с детства, и в итоге он спланировал экспедицию, да, и нашел Трою, благодаря чему у нас вот сейчас есть прекрасный фильм Нолана.
0: Анна, вот в связи с этим к вам вопрос. А есть ли какие-то исследования, которые вот прямо на цифры показывают, что действительно способность к мечтаниям могут повышать эффективность, могут способствовать тому, чтобы человек добивался своих целей? Как-то вот этот вопрос изучается именно с точки зрения мозга?
1: Да, безусловно, таких исследований достаточно много, и более того, эксперименты, они показывают, что когда человек размышляет о своем будущем, при этом без потери, безусловно,

0: критичного отношения к этому будущему, то он переносит это будущее, то поведение, которое поможет ему туда продвинуться, в свое настоящее. То есть он гораздо более четко придерживается каких-то шагов, которые позволят ему туда прийти. Есть такое понимание в нейронауке, называется временное дисконтирование. Это о том, что отдаленные результаты для мозга менее ценны, чем то, что он может получить прямо сейчас. Ну, например, на простом таком бытовом примере. Каждый день откладывать деньги для того, чтобы поехать в отпуск, о котором я мечтаю, это сильно сложнее, чем потратить деньги здесь и сейчас, допустим, во время какой-то распродажи. Да? Потому что тут я получаю удовольствие сразу идет тот же самый выброс дофамина. А вот эта отсроченная история, она для мозга слишком далеко и непонятна. Так вот, когда мы действительно регулярно обновляем свой будущий, скажем так, свою будущую картину и держим на ней фокус, то, естественно, в настоящем мозгу проще придерживаться тех действий, которые связаны с двухступенчатой силой воли. Сделаю сейчас для того, чтобы результат был потом.
1: Ну, Анна, тут вот Виктор уже упомянул магическое мышление, когда мы пытаемся связать вообще причины, явления, все путается между собой, мы считаем, что что-то извне повлияет на нашу жизнь. А вот интересно, с точки зрения эволюции, с точки зрения развития мозга, почему у нас вообще не отпадает тогда способность мечтать? Потому что, понятно, раньше когда-то люди не знали, что мир устроен вот так, как он устроен. Они не объясняли себе разные процессы, происходящие в нем, не знаю, деяниями богов. А сейчас мы вроде как более рациональны, то есть мы больше связаны с реальностью и с собственным влиянием на эту реальность. Поэтому, но вот этот вот инструмент не отпал, никуда не делся.
0: Ну, во-первых, потому что в любом случае зачастую цель начинается с мечты. То есть это не про магическое мышление, а как раз-таки про рационализаторские векторы. Но а то, что касается магического мышления, человеку всегда хочется снять с себя часть ответственности и переложить его, эту ответственность, вернее, на кого-то или на что-то. И таким образом я предполагаю, что прилетит тот самый волшебник на голубом вертолете, и мне ничего не нужно делать. Это снимает с меня тот груз ответственности, тот груз тревоги, тот стрессовый момент в плане напряжения, когда все зависит только от меня. Это первое. А во-вторых, когда мозг представляет желаемое событие, то мы уже заранее переживаем часть связанных с этим событием эмоций. Это иногда описывается как предпереживание будущего, предпереживание. Да? То есть вы представляете, например, встречу с близкими после долгой разлуки, хотя самой встречи еще нет, но вы о ней мечтаете, проживаете эти теплые ощущения. И это тоже очень приятно, это тоже очень ценно. Это называется предвкушение. Да? То есть вот такое предвкушение, которое в том числе, от которого в том числе зависит наше состояние счастья. Поэтому это тоже очень важный инструмент, если правильно им пользоваться.
2: Елена, к вам вопрос. Вот мы сейчас говорим про мечтания отдельных людей, а можно ли говорить о том, что общество в целом может мечтать? И можно ли говорить о том, что, ну, например, некоторые формы культуры, там, фантастика, да, книги, фантастика, кино, фантастика, это некая сублимированная форма общественных социальных мечт?
3: Ну, конечно, все укоренено в национальных культурах и национальных историях. Поэтому мы говорим о том, что есть американские мечты, есть русские мечты, равно как и французские, очевидно, и далее по списку. Но вот, конечно же, нам интересно посмотреть собственное зеркало и что задерживается из смыслов в этой русской мечте. И здесь есть своеобразие, здесь есть запрос на такую, знаете ли, представление о справедливом мире и безопасности. То есть мы готовы не на все, а бы что, а вот чтобы это было справедливо. И потерять эту ценность мы не хотим. Несмотря на то, что глобальный мир, глобальный рынок подвигнули нас, и особенно молодежь, к такому прагматическому повороту и личному успеху, тем не менее личное благополучие мы ценим вот без такого культа богатства. И кроме всего прочего, мы, конечно же, ценим самобытность нашей культуры и не хотим потерять собственную идентичность. Вот приблизительно на таких трех китах стоит российская, русская мечта.
1: Ну, наверняка для каждой культуры она своя. Есть вот, видимо, да, такое какая-то общая мечта.
2: Американская мечта,
1: кстати,
2: русская мечта.
1: Действительно, действительно. Хорошо сейчас привел пример. Вы слушаете ЧЕС, мы сейчас обсуждаем, откуда берутся мечты и что это. Итак, это ЧЕС, мы обсуждаем, что такое мечты, вообще нужно ли мечтать. С нами в студии, напомню, ведущий психолог психологической службы Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Виктор Цайтлер. Виктор, вот скажите, как вы считаете, если мечты нерешаемы для человека, плохо это или хорошо? Ну, потому что всегда говорят, что мечтать нужно...
2: Ты имеешь в виду недостижимые?
1: Недостижимые, да, тоже хорошо. Я имею в виду, что когда говорят, что мечтать нужно широко, мечтать нужно много, то есть нельзя мечтать о том, что я там завтра вкусно пообедаю, нужно мечтать, что я покорю мир, условно. Вот, ну, понятно, что этого не достичь, но это хорошо или плохо? Или вот от факта, что мы не дойдем до этого, все-таки угнетается как-то наша нервная система психологическая?
4: Вопрос здесь, наверное, в том, насколько сама по себе эта мечта достижима и вообще реальна. Да, вот самый, наверное, такой показательный пример — это в «Мертвых душах» мечты Манилова, да, которые получили даже понятие «маниловщина». То есть, если я буду фантазировать, как будет круто, например, чтобы космические ракеты летали между Москвой и Петербургом, то... толку от такой мечты будет ноль. Я могу, наоборот, в это фантазирование уйти, и она может, эта мечта мне может помешать реализовывать какие-то более насущные вещи. А если у меня, например, есть, пусть глобальная, большая, но реальная, достижимая мечта, например, построить карьеру, завести семью, то я к этой мечте могу прийти и опять-таки под нее построить какой-то план, какую-то стратегию. То есть здесь вопрос в том, чтобы моя мечта не превращалась в такую деструктивную форму эскапизма, которая мне мешает полноценно жить, ну, в реальном мире.
2: Бесплодной фантазии.
4: Да.
2: У нас также на связи профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Елена Рождественская и врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук Анна Прохорова. Анна, вот следующий вопрос вам. Мы вначале говорили про людей вот таких рациональных, которые не мечтают, либо не хотят, а может быть и не умеют. Есть ли какие-то техники для людей, которые, ну, вот говорят, ну, не умею, я не могу, я мечтать и фантазировать, я бы, может, и рад научиться, но вот не могу. Есть какие-то техники, которые... человеку помогают, ну, я не знаю, научиться мечтать.
0: Но на самом деле самое первое, что может помочь расширить, скажем так, возможности той самой default mode network, то есть пассивной сети режима мозга, который отвечает за мечтание, это насмотренность. Поэтому когда есть насмотренность, опять-таки, картинные галереи, фильмы, то, что красиво, смотреть на красиво — это базовая потребность мозга. И для того, чтобы мозг мог мечтать, позволять этим процессам осуществляться, должен быть накоплен какой-то достаточный материал, в том числе которые красивы, которые вызывают восхищение, которые вызывают эмоции, потому что малоэмоциональный и холодный человек, он совершенно точно сложнее мечтает, чем человек, у которого есть большая насмотренность. Поэтому вот ходить и смотреть на красивое — это то, что поможет человеку начать увеличивать активность той сети работы, той сети мозга, которая отвечает за мечтание.
2: Короткий блиц для всех наших спикеров. Виктор, о чем вы мечтаете? Коротко.
4: Чтобы была уверенность в завтрашнем дне.
2: Анна.
0: Я мечтаю о 5 внуков.
1: Елена.
3: Я мечтаю, чтобы все вокруг были здоровы и счастливы.
2: Спасибо вам большое. Отличные, прекрасные мечты. С нами в студии был Виктор Цайтлер, ведущий психолог психологической службы Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Елена Рождественская, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. И Анна Прохорова, врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук.
5: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов

0: роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением, знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
1: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводят Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодово-овощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвитие, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Награду получили француз Андрей Каган и японец Кен Сасаи за открытие, цитата, «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Ян, мне кажется, я под конец дня уже выучил наизусть, за что получили француз и японец Нобелевскую премию.
3: Я замечаю, что с течением эфира ты все быстрее начинаешь произносить эту фразу, то есть у тебя получается к ней привыкать. Но премия в этом году 12 миллионов шведских крон, это около 1,5 миллиона долларов, сумма делятся поровну между двумя лауреатами. Но почему это открытие называют решением асимметричной загадки химии и как оно меняет фармацевтику, разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Она с нами в студии. Маш, ну расскажи нам для начала значение вот этой фразы, которую Саша, как мы выяснили, уже выучил наизусть. Нелинейные эффекты автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.
4: Ну, я надеюсь, что подробно значение уважаемые эксперты опишут. Я постараюсь рассказать о том, что значит открытие на таком бытовом языке. Итак, значит, химия — это синтез, то есть создание, да, каких-то веществ. И при синтезе смешивают зеркальные молекулы, левую, правую. И в некоторых областях это достаточно критично. Вот, например, в фармацевтике одна молекула может лечить, а другая молекула схожего вещества, она может быть бесполезной или даже вредной, может быть ядом. И ученые смешивали все это, в общем, проводили эксперименты и выяснили, что если с помощью катализатора вот эти вот зеркальные версии смешивать, то продукт может оказаться чище самого катализатора. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфай, не единственное, за что присудили премию.
5: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
2: Маш, ну это было все про теорию, давай про практику. Насколько я понимаю, вот все эти открытия, они меняют производство, в частности, лекарств, каких-то там других веществ, ароматизаторов и так далее. Как именно?
4: Ну, в первую очередь, это актуально для фармкомпаний, это инструмент оптимизации для них. Если они знают, что какая-то реакция нелинейная, они могут с помощью этих технологий подбирать состав катализаторов и на выходе получать, получается, максимально чистую молекулу, а мы будем получать, выходит, максимально чистые лекарства, без примесей, без каких-то побочных эффектов. Ну и, естественно, себестоимость продуктов должна снизиться, и, возможно, снизится тогда и цена для потребителей. Но Нобель в этом году — это не только про индустрию и инструменты для нее, но и ответ, возможный, конечно, ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
6: Важно это и для фундаментальных дисциплин, но в частности, в частности, реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются, и поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
4: Ну, добавлю, что за свои исследования, как вы уже сказали, ученые получат рекордную награду в смысле финансов. Это 12 миллионов шведских крон, почти 1,5 миллиона долларов. Вот. И физики тоже такую получали вчера, один физик. А французу и японцу им придется
2: 850
4: делиться.
2: 850 тысяч долларов, получается.
4: Неплохо тоже.
2: Маш, спасибо. У нас в студии была Мария Городилина, обозреватель телеверсии ЧЕС. Маш, у тебя вообще на этой неделе, ну, сегодня и вчера точно сложная задача. Вчера ты сидела между двумя физиками и рассказывала нам простыми словами про сложные вещи, а сегодня между двумя химиками. У нас в студии уже наши эксперты. Это Чусов Денис, профессор, заведующий базовой кафедрой
3: заведующий базовой кафедрой элемента органической химии Института элемента органических соединений имени Несмеянова РАН Высшей школы экономики Денис Чусов и также младший сотрудник НХС РАН Мария Рындык. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Но, возвращаясь опять же к тому, что сейчас нам рассказала Маша, звучит так, как будто Нобелевскую премию по химии, ну, вернее, то открытие, которое было сделано, действительно можно применить на практике. Денис, давайте тогда вопрос к вам. Как вы считаете, как это повлияет на вообще индустрию, не только медицинскую, но и производство других препаратов?
7: Да, добрый вечер. Здесь, конечно, давайте попытаемся упростить, да, не все слушатели помнят химию, и у нас в школьном курсе не было, конечно, таких глубоких погружений. История с руками тоже не очень понятна. Давайте начнем, что такое вот это вот страшное слово «хиральность». Представьте, что вы надели два правых ботинка и пошли в поход. Да, вы натерли
2: далеко
7: ногу.
2: Далеко не уйдете.
7: Да, натерли ногу, дальше заражение крови, дальше смерть. Да? Хотя вроде бы ботинки зеркальное отображение друг друга, как две капли воды. Вот, собственно, почему это для нас так важно. Взаимодействие таких объектов между собой. А про то, за что дали премию. Вот смотрите, Каган сделал очень много. На самом деле он должен получить, ее был 25 лет назад. В 2001 году, когда давали за асимметрический катализ, была целая эпопея. Весь мир ему сочувствовал. Французы объединили, писали в Нобелевский комитет, как так, основоположник области, и не дали. Но понятно, что закон обратной силы не имеет. И после этого повезло французам, что дали Шавену, они нашли, какому французу можно дать. И я, конечно, безмерно рад, что сегодня справедливость восторжествовала и получил Андрей Каган.
2: А вы, кстати, ведь с ним работали, я подсмотрел вашу биографию.
7: Да, да, это правда.
2: А над какой вы проблемой работали, если не секрет?
7: Вот как раз вот эта вот история, правильно подбирать ботинки на ноги. Как получать только левые ботинки или только правые ботинки.
2: То есть
7: вот
2: косвенно этим. И вы причастны к этой премии.
7: Да, если так подумать, то вообще мне сегодня многие звонили, что это уже второй Нобелевский лауреат, который получил премию после того, как я с ним работал, и предлагали поехать куда-то еще поработать с третьим.
2: Ну, логично, я бы тоже предложил поработать с вами, раз такое попадание, два ученых.
3: Мария, тогда теперь следующий вопрос к вам. Ну вот, опять же, мы уже говорили о том, что формулировка вот того открытия, которое совершили теперь номинанты, лауреаты, вернее, да, непростая в чем-то, нелинейный эффект и автокатализ в асимметрическом синтезе. Вот какую прежде недоступную возможность эти открытия дали химикам прямо сейчас? Вот давайте на одном простом примере, помимо правого-левого ботинка.
8: Ну, смотрите, изначально существовала доказанная теория о том, что можно получить какой-то один энантиомер, то есть какой-то один изомер, который может быть полезен, там, допустим, в медицинской химии, в фармацевтике и так далее, какой-то один, если вводить туда катализатор, то есть вещество, которое будет ускорять химическую реакцию, тоже какой-то определенной хиральности. То есть, допустим, если мы хотим получить или левый, или правый изомер, то можно добавить туда или левый, или правый катализатор. Наблюдение нелинейного эффекта – это про то, что не обязательно все работает настолько линейно. То есть, если мы добавляем больше левого, то получается больше левого. На самом деле может наблюдаться совершенно разная смесь катализаторов, и в зависимости от этого может получаться более чистая смесь каких-то конкретных изомеров. То есть может получиться, что катализатор добавлен там 75% на 25%, и получаем мы 90% на 10%. Это про блок нелинейного эффекта.
3: И эту нелинейность, получается, можно теперь прогнозировать. То есть мы не просто узнали, что все сложнее, чем казалось, но мы теперь умеем с этим работать.
8: Насколько я поняла, теперь мы лучше понимаем о том, как именно это протекает, и это можно с большей точностью прогнозировать, но, опять же, насколько мне известно, до сих пор прогнозировать на 100% не получится. Ну, пока не получится.
2: Мария, вот интересен такой вопрос. Сколько времени проходит от вот научного открытия до того, что оно начинает массово применяться, ну, например, для производства тех же лекарств? Какой путь нужно пройти?
3: Особенно учитывая то, что вы сейчас сказали, что все еще нет 100% гарантии, что мы до конца все поняли.
8: На самом деле все зависит от того, о какой области мы, безусловно, говорим. Если говорить про медицину, то различают направления фармацевтики и различают направления развития медицинских изделий, поскольку разработка лекарств – это то, что на текущий момент является более сложным процессом с точки зрения регистрации, с точки зрения применения, с точки зрения непосредственно органического синтеза, который предшествует реализации какого-то конкретного лекарства. А в то же время, например, разработка медицинских изделий – это процесс чуть более простой, поскольку медицинские изделия – это чуть больше сводится в область инженерии, а не в область узкого такого органического синтеза, поскольку все-таки, когда речь идет о создании новых молекул, процесс регистрации, процесс доказательства того, что эта молекула безопасна, особенно с учетом того, что мы должны доказать, какая у нее хиральность, да, то есть какой это именно изомер, левый или правый, это проходит чуть больше цикл по времени.
2: Денис, вот если уже отталкиваться от конкретного этого исследования, мы, мне кажется, про него уже поговорили и какие-то примеры привели, более-менее понятно. Хочется, знаете, что узнать? В целом сейчас химия в каких направлениях развивается и за что по большей части дают, за какие открытия дают премии, в том числе и Нобелевскую. Я приведу пример. Вот мы вчера физику буквально обсуждали, да, и вместе с экспертами вывели, что в последние годы Нобелевку по физике часто дают не за какие-то новые теоретические открытия, а либо за создание каких-то новых инструментов, типа обсерватории, там вот лазерная обсерватория в 2017 году, Ice Cube обсерватория в Антарктиде в этом году, да, или за просто подтверждение каких-то старых теорий. В химии как обстоят дела? Есть вот какая-то тенденция, что химия, во-первых, изучает, вот фронт ее, и за что дают премии в последние годы?
7: Ну, тенденция есть, и тенденция, мне это очень нравится, конечно. Был большой период, когда в химии давали не за химию. Могли давать за биологию, за физику, за
2: метод. Например?
7: За все что угодно. Открывается какой-то метод, который будет что-то исследовать. По сути, это физический метод. Да, ну, в лучшем случае физико-химический. И за него дают. Да, то есть вот был открыт, например, там ядерный магнитный резонанс. Страшно звучит, но это глаза химиков на сегодняшний день. Да, за него дали Нобелевскую премию, хотя метод физический. Да, потом этот же, ровно тот же принцип, когда вы идете на МРТ, просто слово ядерный для вас убирают, чтобы было не страшно, и ровно тот же метод используйте, и тоже за это дали, соответственно, премию, но уже, конечно, не по химии, не по физике, за медицину. И вот в химии сейчас появилась тенденция последние несколько лет, когда стали давать действительно за химию. Да? И если мы говорим про прикладные свойства тех открытий, которые за что сегодня дали Нобелевскую премию, то это фундаментально, да, это большой скачок вперед в понимании, да. В прикладной, да, вот для фармацевтики это много заявляется, это используется, но не так сильно, как это казалось. Это дается за то, что нам позволяет думать по-новому, создавать новые методы, новые инструменты. То есть, в первую очередь, мы сейчас идем в эту сторону в плане вручения Нобелевских премий.
3: А какие сейчас, в принципе, открытия вот в области химии могли бы сильнее всего изменить нашу повседневную жизнь, вот повлиять на каждого из нас?
7: Вы знаете, здесь уникальная ситуация. Сейчас вы много говорите про искусственный интеллект наверняка, да? Вы им пользуетесь, вы им говорите.
3: Каждый день.
7: Каждый день, да. И в науке он тоже, естественно, его пытаются применять. Вот сейчас ситуация такая, что есть большие деньги у компаний, с которыми, конечно, ни Сбербанк, ни Яндекс никто не может стягаться, большие влияния, но они на что направлены? На то, что интересно массе. Вот когда такие же деньги будут вложены и подберется команда ученых, и будет это развиваться, вот это, конечно, сделает колоссальный скачок в науке и в химии

0: 100%.
1: Мария, тогда тот же вопрос к вам. Мы тут, кстати, ранее в эфире обсуждали мечты и о чем мечтают люди, о чем мечтают химики прямо сейчас.
2: Мне кажется, смотря какие химики, и зависит от того, чем они занимаются. По крайней мере, я надеюсь, что большинство представителей научного сообщества мечтают не только о научных открытиях, поскольку соблюдение баланса между научными открытиями и какой-то развитой собственной жизнью, отдельной от своей профессии, мне кажется, в этом балансе как раз может и крыться успех.
1: Я как раз к тому, о каком главном открытии мечтают прямо сейчас, да, то есть над чем ведется основная работа.
3: Давайте я конкретизирую. Вот одно или два направления в химии, которые, на ваш взгляд, там, в ближайшие годы приведут к каким-то открытиям, которые повлияют вот на каждого человека.
2: Я уверена, что это область медицины, поскольку я сама работаю над разработкой материалов для восстановления костной ткани. Я надеюсь, что разработка и вакцин, и лекарств, она по-прежнему будет оставаться одним из лидирующих направлений в науке. И если мы говорим про, например, про имплантацию, то сейчас огромное поле незакрытых вопросов в том, чтобы воссоздавать искусственные органы, искусственные ткани, и там еще можно сделать очень много шагов, но я не уверена, что это настолько фундаментальное открытие для того, чтобы мы увидели Нобелевские премии в этом направлении.
3: А, кстати, насколько мы близки к массовому выращиванию органов?
2: Смотря каких органов, если говорить про искусственные...
3: Печени.
2: Ну, мне кажется, что десятками лет, к сожалению, измеряется этот процесс, но десятки лет — это не так много в масштабах нашей жизни.
3: Особенно с учетом того, что продолжительность жизни растет, и, может быть, и мы застанем это время. Денис, к вам вопрос. Вы уже сказали про искусственный интеллект. Мы, конечно, не можем эту тему обойти, она действительно каждый день звучит. И вчера тоже мы обсуждали с физиками эту тему. В каком ключе? Мы видим, что искусственный интеллект уже начинает применяться в науке. В химии он где-то уже применяется, и если да, то в каких процессах?
4: Да, конечно, применяется. Понятно, что можно сказать, что многие пытаются писать статьи на неродном языке.
3: Это я скорее про лабораторную работу, да.
4: Если про лабораторную, то да, даже мы на коленке без какого-либо финансирования, то что западного, но и нашего отечественного государственного, сделали ситуацию, когда вы можете взять канистру с веществом, нужно его импортозаместить, взять из него пробу. Раньше вам требовался высококвалифицированный специалист, теперь вы можете зарегистрировать ряд спектров, вот про ядерный магнитный резонанс, в частности, я упоминал раньше. И система сама вам скажет, что там может быть за состав. Потом, конечно, вам все равно нужен химик, чтобы убедиться в правильности, но вот одно из применений, таким образом мы уже расшифровали ряд.
3: Мария, используете искусственный интеллект?
2: Я бы сказала, что только для самой примитивной первой цели. А насчет остального... Это для написания статей на другом языке. Но это, конечно, отчасти шутка, но в каком-то смысле, в любом случае, корректировка и даже в некоторых местах анализ данных имеет место быть применение искусственного интеллекта. Но, на мой взгляд, все-таки это лучше развивается в направлении, например, квантовой химии, поскольку уточнение происхождения природы реакций — это, на мой взгляд, все-таки то, что действительно требует внимания и требует применения искусственного интеллекта, поскольку там оно, правда, нужнее, чем в каких-то повсеместных целях.
1: Ну и последний вопрос для вас обоих. Что сейчас важнее в химии — создавать новые вещества совершенно или улучшать те, которыми мы пользуемся уже сейчас? Если можно коротко, Мария, начнем с вас.
2: Наука, она в любом случае требует учитывать предыдущий шаг, потому что ни одно грамотное следующее научное открытие, мне кажется, не может быть сделано без качественного анализа того, что было синтезировано до этого.
1: Денис?
4: Мне кажется, тут вопрос не в том, что важнее, да, новые или старые, это вопрос, как подходить к работе. Если у вас есть правильный пайплайн, да, как последовательность работы, и вы тщательно делаете каждую операцию, вы получите результат положительный в любом случае и можете рассчитывать на применение.
1: Вот как понять, что говорим с людьми науки, да, они оба варианта выбирают и везде видят свои перспективы. Спасибо. С нами были Денис Чусов и Мария Рындык, помогали нам разобраться в том, за что вручили Нобелевку по химии и как это открыть. Что оно принесет в нашу жизнь, что оно изменит. Ну, выяснилось, что практическое применение есть довольно однозначное.
3: Да, ты знаешь, Ян, я думал, что словом дня будет doomjobbing сегодня, но нет, слово «хиральность» все-таки победило. Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Audi, BMW, Mercedes и другие автомобили, которые ввозят из Китая, могут исчезнуть из продажи.
1: Ну, по крайней мере, такое мнение выразили российские дилеры, которых опросили Автоньюз. Это связано с ужесточением китайских экспортных правил уже с января следующего года. Теперь местные власти будут требовать от производителей подтверждать возможность сервисного обслуживания автомобилей за рубежом, но также гарантировать поставки запчастей и расходных материалов. И это как раз главная боль сейчас всех тех, кто пытается ездить на иномарках.
3: Ну вот эксперты уже комментируют, сложности с поставками могут возникнуть также с китайскими марками, например, Xiaomi, Zeekr и другими. Об этом говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
0: Вот все автомобили, производимые в Китае, европейских и японских брендов, экспортируются исключительно через процедуру модификации. С 1 января такой экспорт китайцы действительно запрещают, поэтому вывести их будет нельзя. На сегодняшний день, пока китайцы не придумали очередную лазейку, потому что очевидно, что процедура переоборудования – это лазейка для обхода правил, пока китайцы не придумали новую, то да, лишаемся, либо автомобили должны будут стоять 180 дней и только после этого уже отправляться в Россию на экспорт.
1: По просьбе радио РБК певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов перечислил модели импортных автомобилей, по которым он бы стал скучать, если бы они в один день исчезли с российского рынка.
5: По каким бы я скучал? Да я спокоен как-то к машинам, но мне в последнее время нравятся китайские автомобили. У меня два китайских автомобиля есть. Я всегда любил Мерседес, но я уже накатался на нем за свою жизнь. В принципе, спокоен. А потом последние модели Мерседеса, они не такие выдающиеся, на мой взгляд, как были тогда, когда я был совсем молод и по ним мечтал. Либо просто изменились ощущения. Зекер у меня автобус, Ли-9 машина китайская. Я бы по ним скучал, я их люблю.
1: Ну вот как раз Дмитрий Маликов сказал, что не такие стали машины, как о которых он мечтал в детстве. Мы как раз обсуждали тему мечт, как они меняются.
3: Теперь вот знаем, о чем мечтал Дмитрий Маликов. Давай теперь напомним все-таки, что это уже второй этап ужесточения правил. С 26 года экспортировать из Китая автомобиль без разрешения производителя можно только после того, как он находился на учете в стране более 180 дней. И после этого даже машина с нулевым пробегом оформляется как подержанная.
1: Много нововведений, да, для тех, кто хочет покупать импортные автомобили. Будем следить за ситуацией, как все это усложнится, видимо усложнится.
3: Вернемся к одному из главных слов этого дня – думджобинг.
1: Это явление, для тех, кто вдруг пропустил все еще, что такое думджобинг, расскажу, что это явление, когда человек бесконечно просматривает вакансии, иногда даже отвечает на них, ну, вне зависимости, ни от собственного опыта, ни от того, что это за вакансии иногда. Ну, то есть, когда люди попадают вот в этот бесконечный цикл, как думскроллинг, например, еще есть явление.
3: Да, а думджобинг – это то же самое с вакансиями. Так мы спросили, какие способы поиска работы вам кажутся самыми эффективными, и вот что вы нам пишете. Екатерина пишет из Нижнего Новгорода через Инстаграм. Напоминаем, что Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещена в России. Так вот, он годится не только, чтобы рилсики листать. Если настроить рекомендации правильно, то там множество предложений от локальных брендов и стартапов для молодых специалистов, самое то. Ну, в общем, в целом рекомендуют социальные сети подключать.
1: Ну, тоже своего рода нетворкинг. У нас один из слушателей отмечал, что нужно ходить на разные конференции.
3: Ты правильно парировала, что не всякая профессия к этому
1: представляет себя, конечно, на конференциях. Да. Но вот, видимо, для тех, кто там не появляется, есть соцсети, где можно найти подходящий бренд или, может, небольшое медиа, куда можно таким образом тоже податься. Виктория из Москвы пишет: «Я так и не смогла найти работу, где бы меня все устраивало, и открыла свое дело. Теперь на работу приходит ко мне. Советую», говорит Виктория. Кстати, к росту малого предпринимательства в России, что оно растет более активно. Ну, и тут нужно еще сказать, что коллеги в телеграм-канале РБК тоже проводили опрос примерно с теми же вопросами, вариантами ответа, что предлагаем и мы. И там, среди самых эффективных способов поиска работы, отметили, что искать вакансии через друзей и бывших коллег. 42% людей проголосовали именно за этот вариант. Но никакой работы сам на себя еще тоже был вариант. Всего 9% выбрала. Вот, видимо, Виктория была бы одной из них.
6: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения. Кинопортфель. Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
7: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
6: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.
10: РБК тренды.
11: Быстрее звука.
9: Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полета в «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1,7 маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за 3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозапись, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях среды.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. Какие именно компании и граждане в него войдут, пока неизвестно, но СМИ сообщают, что ограничения затронут более 1500 предприятий и физлиц. Вот и Евроньюз даже указывает точное число 1646. Большинство из них связаны с ВПК. И вот, как пишет Рейтер, Евросоюз также ведет ограничения против специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, которые используются в различных ракетных системах. Санкции введут и против производителей беспилотников, судоверфи, обслуживающие подводные лодки, а также 77 российских политиков, баллотировавшихся в Госдуму из новых регионов. Стратегии выхода из-под санкций при этом вряд ли изменятся. Примечательно, что они могут и не понадобиться вовсе. Дело в том, что ограничения могут быть некритичными для тех лиц, которые окажутся вот в этом 22-м пакете, говорит партнер юридической фирмы Дякин Грацунян и партнеры Вадим Вунукайнен. Он представлял интересы бизнесмена Михаила Фридмана, с которого Евросоюз снял санкции в конце сентября.
3: Процедуры и стратегии останутся такими же. То есть это административное оспаривание. Если лицо считает, что у него есть основания для пересмотра, это или подача в суд, или попытка повлиять на Евросоюзное государство. Единственное, что случилось недавно, это они продлили вместо 6 месяцев сроки санкций сразу на 3 года. Парадоксально, но это даже имеет положительное значение для российских лиц, потому что раньше, подавая заявление в суд об оспаривании санкций, к моменту выхода судебного решения Совет ЕС уже успевал продлить санкции по новым основаниям. Но ограничения тоже, скорее всего, остаются теми же самыми. Это заморозка любого имущества в Евросоюзе, запрет европейцам вступать в какие-либо сделки, запрет банков с ними сотрудничать и запрет на въезд в Евросоюз. В кавычках масштабный проект на 1500 лиц вполне возможно будет как раз таким, который затронет в первую очередь тех людей, которые вряд ли планировали поездки в Евросоюз или иметь здесь имущество.
2: Новый пакет санкций усложнит и международные денежные переводы. Платежным агентам будет труднее взаимодействовать с зарубежными банками, считает управляющий партнер НСВ-консалтинг Сергей Назаркин.
4: В первую очередь, это, на мой взгляд, больше связано с лишением России возможности осуществлять международные платежи в обход международных санкций. То есть сейчас очень много развелось всевозможных финансовых посредников, и крупные, такие как Осень, которые не так давно попали под пристальное внимание и ограничения, так и мелких игроков будет возникать еще большая напряженность в банках, которые обслуживают, которые для них осуществляют эти платежи зарубежным. Понятное дело, что платежные агенты стараются маскироваться, но, тем не менее, банки будут усиливать их compliance и KYC процедуры для того, чтобы выявлять подобные случаи. То есть для платежных агентов станет и дороже, и сложнее, и проблематичнее открывать счета и проводить платежи через зарубежные банки.
2: Как сообщает Рейтер, утверждение 22-го пакета планируется в понедельник, 12 октября. После этого будут обнародованы имена и перечень организаций, попавших под ограничения. Как отмечает Euronews, согласование новых ограничений состоялось спустя несколько недель обсуждений и юридической проверки, которая была особенно интенсивной, учитывая огромное количество имен. Российские власти называют западные санкции нелегитимными, неэффективными и требуют их отмены. Против России введено более 30 тысяч санкций – это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, говорил президент Владимир Путин. Экономическим новостям. Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь 0,12%. Годовая инфляция в России ускорилась почти на процентный пункт за неделю до 7,17%. Это свежая оценка Минэка. Показатель оказался выше прогнозного диапазона в 6-7%, и Центробанк ожидает, что по итогам года инфляция будет как где-то примерно на таком уровне. В Минэке напомнили, что с 1 октября были проиндексированы тарифы ЖКХ. На этом фоне в секторе услуг цены за неделю выросли примерно на 5%. Такой эффект от повышения тарифов может быть разовым, и в следующие 7 дней годовая инфляция замедлится. Впрочем, сохраняется риск того, что показатель по итогам 2026 года будет выше прогноза. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
5: По недельным данным видно, что индексация в среднем произошла где-то там на 14-17%, хотя планировалась индексация на 10%. Возможно, это связано с тем, что вот в текущую выборку попали не все регионы, и выборка оказалась смещенной в те регионы, где индексация была выше, чем по стране. Поэтому возможно, что в следующей неделе недельные данные покажут на то, что все-таки годовая инфляция будет меньше. Но тем не менее, в целом понятно уже сейчас, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ, и по итогам года есть немалая вероятность, что инфляция окажется даже выше 7%. Ну и плюс, все-таки нужно не забывать, что более важно будет то, как отреагирует на эту индексацию инфляционные ожидания населения.
2: А инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Аналитики объясняют такой уровень продолжающимся топливным кризисом, а также ослаблением рубля. Население может считать это проинфляционным фактором. Маркетплейсы и офлайн-торговля находятся в неравных налоговых условиях. Об этом в нашем эфире заявил совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он стал одним из авторов обращения к премьеру Михаилу Мишустину с предложением усилить налоговый контроль над онлайн-площадками. Как пишет «Коммерсант», письмо также подписали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, владельцы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России. Авторы обращения привели подробную аналитику того, как маркетплейсы используют любые лазейки для налоговой оптимизации, рассказал Борис Кац.
6: Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит маркетплейс, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю. Налоговая система в целом, как она реально работает, к сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, то есть письмо содержит очень многочисленное сравнение по куче параметров, что происходит на самом деле. Вот в этой цепочке движения товаров так получилось, что маркетплейс является является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. Везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить как-нибудь, использовать серые сертификаты, продать контрабанду и так далее, везде маркетплейс это успешно делает. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу. Недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется.
2: Среди прочего, авторы письма утверждают, что агентские и комиссионные модели, которые используют маркетплейсы, позволяют снижать налоговую нагрузку. Wildberries с этой претензией не согласились. Там заявили, что продавец платит налог с реализации товара, а сама платформа с доходов от собственных услуг. Наша редакция также обратилась в Озон и Яндекс.Маркет. Там обращение офлайн-бизнеса комментировать отказались.
7: В России любой магазин в стране уже обязан принять вместо паспорта QR-код из телефона. Если вы не знали, цифровой ID в Максе уже завели больше 9 миллионов человек. И, похоже, наконец в России доказать, что ты – это ты в цифровом варианте можно. Потому что в сентябре, например, в Китае, да, Alipay запустил целый протокол «Знай своего агента», проверку уже не человека.

0: достаточно много сценариев, в которых можно применять цифровой ID. Как вы уже отметили, это и применение документов в магазине. Мы, кроме того, запустили возможность аренды самокатов через цифровой ID, заселение в гостиницу. Ряд льгот, которые вы имеете, вы можете предъявить с помощью цифрового ID при проходе в музеи. Тут только по вашему желанию вы можете отказаться от того, чтобы носить с собой паспорт. И учитывая, что смартфон у вас всегда с собой, с помощью смартфона или вашей биометрии проходить необходимые вам жизненные сценарии, предъявляя цифровые документы. Мы вот совместно с правительством России, с Максом, с национальным мессенджером, как раз сейчас активно внедряем такие технологии для того, чтобы цифровые документы стали у нас реальностью. Как это работает именно в национальном мессенджере? Я так понимаю, ваш вопрос как раз связан с тем, что сейчас возможность предъявления QR-кода при покупке товаров 18+, уже действительно запущена и пользуется спросом. В прошлом году мы совместно с национальным мессенджером запустили федеральный закон 156, в рамках которого стало возможно при предъявлении QR-кода подтвердить отдельные сведения своих документов, например, ваш возраст. Как это работает? На самом деле запись национального мессенджера связана с госуслугами, но вы, покупая, например, товар 18+, не всегда хотите, чтобы ваши данные, другие, фамилия, ваша прописка стала доступна магазину. Поэтому мы через связку госуслуг предоставляем только те сведения, которые необходимы в рамках оказания вам услуги. При этом для того, чтобы подтвердить вашу личность, то есть идентифицировать, что вы – это именно вы, мы запустили в национальном мессенджере так называемый цифровой ID. То есть QR-код не просто предъявляется в виде двухмерного штрих-кода, но еще и связан с вашей фотографии. Эта фотография проходит проверку в нашей единой биометрической системе, и при покупке и предъявлении этого QR-кода мы проводим идентификацию и однозначно можем подтвердить, что человек – это именно тот, за кого себя выдает. Поэтому проверка достаточно доверенная, достоверная. Мы надеемся, что будем расширять количество сценариев, так как пока апробация показывает очень хорошие результаты.
1: То есть я правильно понимаю, для того, чтобы я купил, например, какой-нибудь, не знаю, бутылку пива, ну, предположим, да, я, собственно, должен иметь вот этот QR-кодик, и еще обязательно камера должна проверить, что лицо совпадает. Это важно.
0: Все верно.
1: Ага, хорошо. Дальше, наверное, важный момент. Вы уже начали говорить об этом, о том, что вы стараетесь отдавать только те данные, которые важны. То есть, если я покупаю бутылку пива условно, соответственно, продавцу важно знать одну вещь. Мне есть 18 или нет? Какие похожие вещи происходят в других сценариях? Да, там, не знаю, если я заселяюсь в гостиницу, или если я хочу пройти регистрацию на самолет. Там похожая история. Только данные отдаются, имя, фамилия, данный паспорт.
0: Все верно. Например, в сценарии по алкоголю, как вы верно уже сказали, мы проверяем, есть ли или нет вам 18 лет, то есть мы отдаем магазину не возраст, а, ну, условно, галочку.
1: Да.
0: В том, что есть.
1: Есть. Нет,
0: да.
1: Нету.
0: Есть аналогичный сценарий с льготами, там тоже отдается галочка, то есть мы не показываем инвалид вы или участник СВО, то есть мы эти сведения не передаем, потому что это тоже значимая информация, которая не должна накапливаться во всех организациях. Но, например, при заселении в гостиницу часть данных мы передаем, при этом передаем по защищенному каналу. То есть через QR-код мы сопоставляем учетную запись госуслуг, а через защищенный канал уже передаем в гостиницу те персональные данные, которые нужны. То есть таким образом сам QR-код не передает какие-то значимые сведения, но проверяя, что гостиница – это гостиница, и что она должна некие персональные данные обработать, мы таким образом ей такое разрешение предоставляем. Вот, поэтому здесь каждый сценарий индивидуален, мы соответствуем высоким требованиям транспортной безопасности, поэтому QR-код пока там не запущен, но мы работаем над тем, чтобы и технология QR-кодов стала доступной на транспорте, но сейчас у нас особо значимыми, наверное, нашими результатами за прошлый год стал запуск биометрии на транспорте. Мы запустили, например, в Шереметьево и Пулково возможность посадки на самолет по лицу. Это был достаточно длинный путь к тому, чтобы мы все-таки запустили эту технологию.
1: Да, транспортная безопасность, мне кажется, это такие очень тяжелые пассажиры, если можно так выразиться, в смысле, сложное ведомство для взаимодействия.
0: Там это не одно ведомство, это и транспортная, скажем так, безопасность непосредственно учреждения, с которой осуществляется посадка, и регуляторы в области информационной безопасности, и регуляторы в области транспортной безопасности. Все точки сопоставить и сделать безопасный сценарий было достаточно сложно. Но сегодня уже доступна, вот как я сказала, посадка в двух аэропортах, это Шереметьево и Пулково. И до 2028 года у нас планируется запуск еще 10 аэропортов. Сейчас мы как раз

0: создаем дорожные карты, по которым каждый аэропорт оборудует биометрическими терминалами соответствующие выходы на посадку. Надеемся, что количество внедрений и возможность сесть из большего количества аэропортов в стране как раз вовлечет в использование технологий. Это заставляет нас активно развивать именно точки и инфраструктуру, где это становится интересным и возможным.
1: Я хотел спросить, на самом деле, про разницу между QR-кодом и биометрией. Я думаю, что не все понимают, в чем технически разница и в чем принципиальная разница для пользователя. Можно я прошу вас немножко вот это объяснить? Потому что если я, опять же, все верно слышу, то база под ней очень похоже. Это все сведения, которые есть у госуслуг, которые передаются, соответственно, и подтверждаются или через биометрию, или через цифровой ID. А принципиальная разница существует между ними?
0: Одна и та же база, действительно, вы правы. У нас основной, скажем так, идентификатор для человека становится идентификатор госуслуг.
1: Угу.
0: Но, с одной стороны, идентификатор госуслуг привязывается к вашему биометрическому вектору. Это
1: угу.
0: как раз, скажем так, вектор вашего лица, который является уникальным. Его очень сложно подстроить. У нас очень высокие требования к качеству того вектора, который хранится. И биометрическая идентификация происходит за счет того, что камера распознает ваше лицо и дает процент соответствия.
1: Угу. А что будет с теми, кто биометрию сдавать не хочет? Или кто потерял телефон, сидит без интернета? Это кажется, что большой страх всегда. Что вот у нас будет обязателен цифровой ID или биометрия для всех?
0: Ну, биометрия, как говорится, дело добровольное. Вот здесь в федеральном законе, в 572-м, у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что мы не можем не оказать услугу, если человек биометрию не сдал. Поэтому цифровые документы – это возможность, это дополнительные упрощения получения услуг, дополнительные какие-то бонусы, скидки, акции, которые, ну, скажем так, помогают нам внедрять эту технологию.
1: Биометрические скидки, интересно,
0: да,
1: так хорошо.
0: Биометрические скидки. Ну, например, с биометрии, если у вас дана биометрия, вы проходите на самолет при посадке по биометрии, то вам еще доступен доступ в бизнес-зал. Мне кажется, очень хорошая скидка.
1: Вау, не знал.
0: Да.
1: Так.
0: Вот. Те, кто не хотят отказываться от бумажных документов, конечно же, смогут ими пользоваться, и отменять такие документы не планируется. Но я хотела отметить, что все-таки документы даже текущие, например, и паспорт, и другие документы у нас все же переводятся не только в цифровой вид, но и в документы с чипами, то есть, например, загранпаспорт. Кроме того, что это просто документ, и он имеет бумажный форм-фактор, у него есть еще микросхема, в которой хранится ваша биометрия.
1: Это, мне кажется, что вообще мировой подход. Вот как раз про будущее хочется немножечко вас поспрашивать. В эти дни проходит форум «Цифровые решения». Я знаю, что вы там активно принимаете участие на самых разных сессиях. Какие сессии, может быть, стоит слушать, и какое будущее биометрии в целом цифровой идентификации вы там обсуждаете сейчас?
0: Да, действительно, на форуме у нас достаточно обширная программа. У нас будут секции, касающиеся и посадки на самолет. У нас есть отдельная секция с Пулково. Мы будем обсуждать и саму технологию, и трудности, с которыми мы столкнулись, и, скажем так, перспективы, как эту технологию развивать. У нас есть отдельная секция про госключ. Это тоже одна из технологий.
1: Это, кстати, очень классная штука. Я вот тем, кто не знает, страшно посоветую, потому что это же возможность подписывать любые документы цифровой подписью. Я все жду, когда вы документы для бизнеса запустите, потому что сейчас же нужно получать отдельную квалифицированную электронную подпись, и мне кажется, что огромное количество слушателей РБК владеют подобной подписью для того, чтобы вести свои дела. И вот когда госключ доберется до того, чтобы можно было подписывать в качестве КЭПа облачно, это было бы, мне кажется, вообще супер.
0: Аркадий, открою вам страшную тайну, мы уже выдаем у КЭПы и для юрлиц, да, то есть у нас уже есть возможность получения сертификата из ФНС и использования его тоже в УКЭПе.
1: Через госключ?
0: Через госключ. Ключ, все верно.
1: Слушайте, как я отстал. Я, видимо, отстал, правда.
0: Да, у нас более того и должностных лиц можно уже получать.
1: Да, это я знаю, что вот сотрудников компании можно через госключ подключать.
0: Да, не компании, а в смысле, я сейчас как, например, чиновник, как бюрократ, у меня ключи электронной подписи выдает казначейство. То есть для юридических лиц ФНС, для должностных лиц казначейство. То есть вот сейчас мы и для должностных лиц получаем. Я подписываю отпуска своих сотрудников госключом. Самый активный пользователь технологии. Но про эту секцию тоже отдельно скажу. У нас запустилась возможность подписания электронных транспортных накладных. Точнее, это стало обязательным с 1 сентября.
1: Да.
0: И госключ – это одна из технологий, которая позволяет подписывать эти накладные. Вот, и мы соответствующий опыт запуска хотели обсудить, и соответствующую секцию как раз запускаем тоже на форуме.
1: Классно. Слушайте, вот это, мне кажется, для

0: многих предпринимателей будет очень полезно, потому что люди абсолютно столкнулись с 1 сентября, не все знают, как это работает, в общем, были вынуждены разбираться. Вам, наверное, жаловались тоже.
1: Очень, да.
0: Потому что поначалу всегда так, всегда. Для бизнеса это всегда любое изменение, особенно массовое, это не просто бывает.
1: Это точно. Ну и еще одна секция, хотела тоже рассказать. Достаточно много, точнее, секций в части, касающейся кибермошенничества. У нас наш департамент также отвечает за развитие антифрод-систем, и у нас в этом году запущен ГИС-антифрод, который позволяет обмениваться сведениями о мошенниках, жертвах между банками, операторами связи, цифровыми платформами. И эта тема сейчас, наверное, одна из самых востребованных и важных для общества, поэтому ряд сессий будет про кибермошенничество, мы всех приглашаем.
0: Про будущее очень хочется успеть поговорить. В Китае вот как раз запустили пару месяцев назад проверку агентов, по сути, такой, да, протокол KYC для целой программы или, да, программного блока. У нас, и вы понимаете, как это может выглядеть? Вот очень хочется, чтобы какая-то возможность подтверждать, что мой агент действительно мой, он пришел в магазин от моего имени, он совершает покупки. Например, ему пиво можно продать, потому что мне есть 18, значит, агент есть 18. Вот подобные штуки, над ними вы думаете, и вообще, если пофантазировать, то как может выглядеть этот мир, где у агента тоже есть какой-то цифровой ID, который он предъявляет, и как это все будет реализовано?
1: Да, Аркадий, такая очень биполярная тема, на самом деле. С одной стороны, это действительно упростит будущее и там сделает доступным получение услуг, когда у тебя нет совсем времени, и ты дал поручение своему агенту, и он там на основе твоих паттернов поведения может там дозаказать тебе продукты, когда знает, что ты уже, скорее всего, будешь нуждаться в еде, и там поможет оплатить какие-то услуги и так далее. Идентификация как раз здесь вопрос, который мы уже, наверное, представляем, как решить. То есть для ИИ-агента, если он один раз, скажем так, получит ваш токен, то есть пройдет идентификацию, наверное, в дальнейшем применение этого токена в ряде ситуаций будет возможным. Но это опять-таки...
0: А интересно, давайте пофантазируем, а где в России это может появиться в первую очередь?
1: Мне кажется, здесь бизнес может быть заинтересован, и это цифровые платформы в первую очередь. То есть это действительно какие-то сервисы доставки, сервисы заказа воды, например. Да? Но это же очень простой, в общем-то, скажем так, сервис,
0: да,
1: но который очень важен.
0: Но с водой, кажется, все просто, да? Ты просто заплатил, тут важнее на стороне банка. А вот где в России может быть нужна именно идентификация, на ваш взгляд?
1: Идентификация нужна везде. Я как директор департамента идентификации все-таки считаю, что от идентификации мы уйти не можем. А вот в какие сервисы можно это добавить, я считаю, что все-таки это какие-то не сильно рисковые сервисы.
0: Бумажный паспорт через 5 лет вот нужно будет обязательно носить? Или вы надеетесь, что можно будет забыть его в тумбочке и все получить через биометрию или цифровой ID?
1: Уверена, что можно будет, но есть моменты, которые все-таки заставят нас проходить идентификацию очно и все-таки бумажным документом через 5 лет.
0: Спасибо большое. Это была Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.
1: Спасибо большое, Аркадий.
2: Технологии и тренды. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и видимого результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «джоб-крафтинг» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить

работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает правозащитник, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
4: Книга «Психология любви». Здесь автор размышляет на тему того, как и почему люди влюбляются, что происходит с человеком. И он говорит, что на самом деле по-настоящему любить может только тот, кто нашел сам себя. Потому что для того, чтобы что-то отдавать, надо обрести это. Нужно что-то иметь. И только личность полноценная, личность, которая сама себя уважает и любит, может подарить эту любовь другому. А еще он предупреждает, что любовь никогда ничего не гарантирует, что тот, кто влюбляется, он бросается как будто в безбрежный океан, и никто не знает, выплывет он, не выплывет. Все это требует храбрости и мужества. Но это вот то, ради чего точно стоит рисковать.
2: Александр Асмолов. «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Любовь есть переживание, которое позволяет человеку обрести устойчивость и сохранить собственную автономию в соединении с другим, порождая в этом гештальте новое бытие и приадаптируясь к чему-то, чего еще никогда не было в мире. Таким образом, любовь – это готовность к преображению. И именно в этом качестве она связана со способностью к преадаптации.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодово-овощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвитие, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Инвесторы предложили Минфину пересобрать индивидуальные инвестиционные счета, узнал РБК. Речь идет о счетах третьего типа. Они появились не так давно, всего 2 года назад. ИС третьего типа должны были привлечь на биржу массового инвестора, но пока отпугивают его 5-летней заморозкой капитала и запретными купонами. Так мотивирует свое предложение Национальная ассоциация участников фондового рынка и профильные ассоциации. Главное, предлагается сократить минимальный срок владения счетом с 5 до 3 лет. Для тех, кто вносит до 1 миллиона рублей в год. Кроме того, брокеры просят разрешить вывод купонов по облигациям на банковские счета и дать право временно забирать до половины средств без потери льгот при условии возврата денег в течение года, пояснил президент Ноуфор Алексей Тимофеев.
4: Мы очень рассчитываем на мораторий, на дальнейшее увеличение срока. В целом же для того, чтобы этот инструмент был удобнее, нужно допустить возможность зачислять текущие пассивные на этот счет доходы на иные счета, так это уже сделано для дивидендов, разрешить возможность снять часть средств на время, занять у самого себя с обязательством вернуть эти средства в течение года.
3: Напомню, ИИС третьего типа задумывался как практически внутренний офшор для частных лиц. Счет позволяет гражданам с официальным доходом каждый год возвращать до 60 тысяч рублей уплаченных налогов при взносах до 400 тысяч. А при закрытии полностью освободить от НДФЛ инвестиционный доход вплоть до 30 миллионов. В абсолютных цифрах экономия на одном только налоге с прибыли может достигать 4,5 миллионов рублей. Эти льготы перекрывают минусы текущей архитектуры для состоятельных граждан, отмечает частный инвестор, автор проекта «Таурен Инвестиции» Егор Федосов.
5: Все налоговые льготы, которые предоставляют государство нам, как инвесторам, просто необходимы. Налоговая нагрузка, она существенная. И тем более сейчас, когда вводится у нас прогрессивная шкала на инвестиции выше 15%. Что касается купонов, это, конечно, больная тема, потому что дивиденды выводить можно, купоны нет. Большой проблемы в этом я не вижу. Это несущественный фактор, открывать счет или нет, или инвестировать или нет.
3: Сейчас срок действия ИИС третьего типа 5 лет, но с 2027 года он должен ежегодно увеличиваться на 1 год, пока не достигнет 10 лет. И такой горизонт планирования отпугивает потенциального массового инвестора, подчеркивает инвестиционный аналитик, автор проекта «Инвестпривет» Евгения Идиатулина.
6: Мой первый ИИС я открыла в 2016 году. Вот эти 10 лет пролетели, я даже не заметила. Но чисто психологически, конечно, открывать ИИС на 8-10 лет — это уже скорее критичный срок. С купонами ситуация действительно неудобная, особенно для пенсионеров и тех, кто живет на пассивный доход. Но, по сути, все равно выгоды перевешивают, на мой взгляд, минусы. Кому это актуально, кому это интересно, кто инвестирует на долгий срок, по цели, например, создание пенсионного капитала себе, создание капитала детям, пока они маленькие.
3: В итоге длинная блокировка активов оказывается по карману только самым состоятельным россиянам, резюмирует инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Поэтому она считает предложенную на Уфоре реформу абсолютно логичной.
7: То, что я вижу в частной практике, то, конечно, у состоятельного клиента есть возможность выделить сумму, которую положил на 5 лет и не трогаешь. У людей, у которых меньше возможностей именно финансовых, просто физически порой нет возможности запечатать деньги на 5 лет. На мой взгляд, предложения достаточно реалистичные, интересные. С учетом того, что у нас сейчас продолжаются инициативы по изменению налогообложения граждан, и при этом стоит цель по увеличению капитализации фондового рынка, я считаю, что эти предложения очень даже имеют место быть.
3: В качестве дополнительного аргумента авторы обращений приводят статистику. Интерес россиян к долговым бумагам бьет исторические рекорды. Во втором квартале 2026 года доля облигаций на индивидуальных счетах достигла почти 50%. Это максимум за 10 лет. 7 октября – третья годовщина атаки Хамас на Израиль. По всей стране прошли памятные акции. Как пишет местная пресса, это первая годовщина с тех пор, как все заложники вернулись домой. Напомню, что тогда жертвами атаки на музыкальный фестиваль стали почти 1200 человек. В ответ на атаку Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения анклава Палестины, погибли свыше 74 тысяч человек. Впрочем, окончательную черту под израильской операции против Хамас подвести пока нельзя. Такое мнение ранее в эфире выразил обозреватель РБК Ян Милкумов.
0: Мира в Газе нет, хотя планы год назад были, что мир установится. Ну, широко разрекламированный трамповский план, когда его чуть ли не как бога встречали в Иерусалиме. Мира нету, война, хотя и не в тех масштабах, которые была раньше, но продолжается. Планы остались. Планы были сделать из Газы рай на земле, но, в общем, это все так и осталось, естественно, вполне естественно, некой фантастикой. Значит, военные действия в Газе. Министерство здравоохранения Газы дает точную цифру. 74 243 человека погибло в Газе за эти три года, которые шла война. При этом какая-то часть из них погибла после квази-перемирия, которое было установлено год назад. Я напомню только, что кроме 1200 человек израильтян, которые были убиты, еще 251 человек были взяты в заложники. Около половины из них погибло, и оставшиеся вернулись домой. Военные действия привели к разрушению жилого фонда, если можно так выразиться. Значит, вот есть специальный проект в Орегоне, в Oregon State University, в университете, в штатном университете Орегона, который анализирует спутниковые данные. Говорят, что к моменту заключения перемирия год назад 60% домов в Газе были повреждены или разрушены. С тех пор, к настоящему моменту, это число выросло до 75%.
8: Ну, фактически непригоден для жизни сектор.
0: Ну, в общем-то, да. Не говоря о том, что там больше 3/4 населения, это то, что называется перемещенные лица, то есть это беженцы. Часть из них, небольшая часть из них, стала беженцами в другие страны. Большинство перемещались по самой территории Газа. Вот я специально поинтересовался количеством населения на 23-й год и на нынешний год. Надо, правда, тут уточнить, что все данные, все статистические данные по Газе такого рода, они исходят от правительства Хамас же, на что израильтяне реагируют некоторым, ну, мягко говоря, недоверием.
3: Ян Янович, а как можно охарактеризовать вообще в целом ситуацию? Это вот квазиперемирие, как вы уже сказали, это такая война пониженной интенсивности или вообще пауза перед очередным витком?
0: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Нетаньяху утверждает, что война не закончена. Он выступал на траурной церемонии и сказал, что мы убили из 6 тысяч тех террористов, которые вторглись на нашу территорию 7 октября 2023 года, мы убили 4 тысячи, но 2 тысячи еще живы. Но мы их достанем, так он выразился. То есть, в принципе, он собирается воевать дальше. В Израиле 27 октября совсем скоро будут выборы. И, собственно, вот эта тема теракта нападения Хамас на Израиль, тема о том, насколько Нетаньяху знал или не знал, поскольку появились за это время сообщения о том, что его предупреждали и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Египта, но он не предпринял никаких усилий. Теперь родственники жертв и заложников, чья жизнь, естественно, очень резко изменилась, они говорят о том, что нужно было создать государственную комиссию по расследованию. Но в течение 3 лет мы этого требуем, Нетаньяху этого не сделал, и его политические противники сейчас говорят, что он не делал этого вполне сознательно и специально.
8: Ну, в общем, политическая игра вот такая вокруг годовщины тоже ведется.
0: Совершенно верно, да. Ну и отношение к Израилю и в США, и в Европе довольно сильно изменилось. Вот летом был опрос Pew Research Center по 36 странам, не только в США и в Европе, но и во многих латиноамериканских, азиатских странах. В среднем 67% стали относиться к Израилю негативно и только 25% позитивно.
3: Напомню, что выборы в Кнессет, то есть в израильский парламент, пройдут уже 27 октября. Прошлые состоялись в ноябре 2022 года, и по их итогам была сформирована правящая коалиция во главе с правой партией Ликуд. Ее лидер и премьер-министр Беньямин Нетаньяху уже в 6-й раз получил полномочия на формирование правительства. Вместе с правящей партией в коалицию вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. И к другим важным темам среды. 7 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Награду получили француз Анри

0: Каган и японец Кен Сасааи за открытие, цитата, «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Но что стоит за этими словами? Дело в том, что многие молекулы существуют в двух зеркальных версиях, как левая и правая рука. И для лекарств часто нужна только одна из них. Это классическая проблема. При синтезе получается смесь двух зеркальных версий молекулы, левой и правой. В фармацевтике это критично. Одна версия может лечить, другая может быть бесполезной или даже вредной. Ученые показали, что если в катализаторе смешать обе зеркальные версии, то продукт может оказаться чище, чем сам катализатор. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Питер Сомфай, не единственное, за что присудили премию.
1: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года — очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
0: Ну, еще одну аналогию, чтобы было понятнее, за что все-таки японец и француз получили 12 миллионов шведских крон, именно такая премия в этом году, привел заведующий базовой кафедрой элементоорганической химии Института элементоорганических соединений РАН при Высшей школе экономики Денис Чусов. По его мнению, француз Анри Каган – основоположник своей области, и он заслужил Нобелевскую премию еще четверть века назад.
2: Давайте попытаемся упростить. Не все слушатели помнят химию, и у нас в школьном курсе не было, конечно, таких глубоких погружений. История с руками тоже не очень понятна. Что такое вот это вот страшное слово хиральность? Представьте, что вы надели два правых ботинка и пошли в поход. Натерли ногу, дальше заражение крови, дальше смерть. Хотя вроде бы ботинки зеркальное отображение друг друга, как две капли воды. Вот, собственно, почему это для нас так важно. Взаимодействие таких объектов между собой. Про то, за что дали премию, Каган сделал очень много. На самом деле он должен получить ее был 25 лет назад. В 2001 году, когда давали за асимметрический катализ, была целая эпопея. Весь мир ему сочувствовал. Французы объединились, писали в Нобелевский комитет, как так, основоположник области, и не дали. Но понятно, что закон обратной силы не имеет. И после этого повезло французам, что дали Шавену. Они нашли, какому французу можно дать. И я, конечно, безмерно рад, что сегодня справедливость восторжествовала и получил Анри Каган.
0: Это был Денис Чусов. Добавлю от себя, что Денис несколько лет назад работал с Нобелевским лауреатом Каганом как раз над нелинейными эффектами в асимметрическом органическом синтезе. Ну а в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Сусуми Китагава, Ричард Робсон и Амар Якхи за разработку металлоорганических каркасных структур. Это молекулярные конструкции с настраиваемыми порами, способны пропускать газы и другие вещества. Уже сейчас их применяют для захвата воды и углекислого газа и воздуха. Например, в пустыне с их помощью получают питьевую воду. В перспективе создание катализаторов, батарей, сенсоров и систем доставки лекарств. Девятнадцать зубов можно вылечить на среднюю зарплату в Красноярске. К таким выводам в исследовании индекса пломбы пришли аналитики 2 дубльгиз, которые есть в распоряжении РБК. В среднем стоматологический пакет обойдется в сумму чуть выше 6700 рублей. Лидером по индексу пломбы оказался Красноярск. Там на среднюю зарплату можно восстановить сразу 19 зубов. А в конце рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону. Там ежемесячного дохода хватит лишь на 11 зубов. Из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Индекс считается по схеме соотношения средней зарплаты к стоимости комплексного лечения кариеса, то есть первичный осмотр, само лечение и установка пломбы. В среднем, согласно исследованию, индекс пломбы по городам-миллионникам составил 14,7. Ну, получается, что на среднюю зарплату в мегаполисах от кариеса можно вылечить 14 зубов. Когда ты идешь к стоматологу, надо быть готовым, что тебе будет больно два раза. Сначала в кресле, потом на кассе. Значительную часть стоимости на себя забирают издержки по материалам. Анестетики, композиты, импланты, протезы. Это все импорт. На их стоимость стоимость влияет курс валют, логистические сложности и рост цен у зарубежных поставщиков. Отдельная серьезная строка расходов – это достойная зарплата квалифицированных специалистов, которую необходимо постоянно индексировать, рассказала директор клиники современной стоматологии Валерия Дмитриева.
4: Цены в стоматологии образуются, во-первых, от поставщиков. Мы договариваемся со своими поставщиками материалов, имплантов, о каких-то скидках для нас, о каких-то больших закупках. И вот таких договоренностях со поставщиками мы не поднимаем цены в клинике. Материалы, да, и инфляция, которая поднятие зарплат врачам. Самое уязвимое – это имплантология, потому что импланты дорожают, поступают к нам из рубежа и индексируются, соответственно, с курсом валюты.
3: Все то же самое с медицинским оборудованием. Его покупка – это хоть и разовое, и крупное вложение, но в цену каждой процедуры, естественно, закладывается амортизация. Абсолютным лидером по поставкам в России сегодня остается Южная Корея. Об этом рассказал управляющий партнер Dental Data Максим Боровиков.
5: Сейчас Корея является абсолютным лидером в поставках, как в штуках, так и в денежном выражении. В штуках на Корею приходится порядка 60% рынка, в денежном выражении все-таки чуть поменьше. Второе место в штучном выражении занимает Израиль, третье место Швеция и Швейцария, и, собственно, на четвертом, пятом, шестом местах это страны Западной Европы и США, на которые приходится в штуках примерно до 7% всех поставок.
3: Аналитики медицинского рынка подчеркивают, что стоимость основных процедур за год выросла в среднем на 15% и прогнозируют дальнейший рост еще в среднем на 5-10%.
0: В том, из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард. Минфин Таиланда рассматривает введение налога на выезд из страны для авиапассажиров. Об этом пишет газета Nation со ссылкой на законопроект. Согласно документу, предельная сумма установлена на уровне 5000 бат, это чуть больше 12,5 тысяч рублей. Новый налог затронет в том числе иностранных туристов. Взимать его планируют только при вылете из Таиланда. Выезд по суше и морю на начальном этапе облагаться не будет. Как рассказала основатель принимающего оператора в Таиланде Exotic Voyage Ольга Курмакаева, введение налога турист не ощутит, ведь он включен в стоимость билета.
6: Этот налог какое-то время существует, он включает стоимость билета. То есть это не что-то новое, что случилось там вчера либо сегодня. Но я не могу сказать, что как бы беспредел, из чего добивается Таиланд, из того, что последнее произошло, это сократили визу по прибытию для туристов. Это было вызвано коррупцией со стороны некоторых стран, там нелегальное владение недвижимостью и так далее. То есть это просто они пытаются легализовать бизнес в Таиланде. Это не самая плохая мера. Поэтому как бы если вы организованный турист, то для вас как будто бы ничего особенного не меняется. Если вы просто обыкновенный турист, который приезжает на 2 недели, так вообще ничего не поменялось. Поэтому с точки зрения правительства Таиланда мера, на мой взгляд, для нас может быть не самая приятная, но для страны оптимальная и правильная. Таиланд пытается показать себя как страна премиального туризма. Это у них направление развития маркетинга страны. Потому что, например, Шри-Ланку, Вьетнам, я не могу говорить, что они хуже, но Таиланду есть чем удивить. Вероятно, Таиланд не может соревноваться в уровне люкса с Мальдивами, но в сравнении с рядом стран Таиланд, конечно, имеет лидирующие позиции.
0: По мнению основателя агентства недвижимости Таиланда Lion Real Estate Артема Бухкартова, рост цен переводит направление в премиум-сегмент, а бюджетные туристы переключаются на другие страны Азии.
7: Если еще 5 лет назад люди в основном искали здесь объекты за $100,000, сейчас уже средний чек, он растет неуклонно. В прошлом году порядка $250,000 было средний чек. От этого стоимость повышается и на строительство, стоимость повышается и на аренду, и, соответственно, просто класс туристов меняется из бюджетного в более премиальный сегмент. Конечно, часть туристов начнет выбирать себе в Вьетнам альтернативное направление, потому что сейчас, опять же таки, мы видим именно сегмент пакетных туристов и туроператоров, они больше переориентируются на более дешевые локации в Азии. И вместе с этим все те законы, которые вводятся, все те повышения цен, которые вводятся, они как раз таки готовы к тому, что какая-то часть этого потока она отсеется, а Таиланд отфильтрует для себя только выше класс.
0: Новый сбор фактически возрождает норму, действовавшую в Таиланде с 1983 года. Тогда выезд по воздуху стоил 1000 бат, но в 1991 году налог отменили. Сейчас, по данным местных СМИ, Минфин объясняет инициативу желанием стимулировать внутренний туризм и удержать расходы тайцев внутри страны. Корабль Crew Dragon компании SpaceX в среду покинул Международную космическую станцию. Путь до Земли займет у корабля более суток. Капсула приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экипаж провел на орбите 237 дней, почти 8 месяцев. На борту

0: борту находится космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Также в миссию Крю-12 входят американские и французские астронавты.
1: Корабль пролетает над северной частью Кубы. Это официально означает, что Джессика, Джек, Софи и Андрей завершили свое пребывание на космической станции, проведя там более 235 дней.
0: На прошлой неделе на МКС прибыл сменный экипаж. В состав миссии Крю-13 вошли космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА и Канадского космического агентства. Они должны завершить 75-ю экспедицию на МКС весной следующего года. По мнению научного руководителя Московского космического клуба Ивана Моисеева, самые главные эксперименты, которые проводят космонавты на МКС, связаны с изучением человеческого тела в условиях невесомости.
2: Обычно, в общем-то, полугодовые миссии. Сейчас у нас до 8 месяцев довели одну миссию. Это называется экспедицией. Есть список экспериментов. У нас он стабильный. Там 6 направлений экспериментирования. У американцев тоже, в общем-то, есть свои эксперименты. Ну, в общем-то, обычно такая рутина, я бы сказал. Большая часть медицинские. Прежде всего, это исследование организмов, человеческого прежде всего, медико-биологические, но и других организмов. В условиях невесомости. Это вот главное, что в космосе отличается от Земли. Потому что человек сложно, его долго исследовать надо. На Земле он исследовался веками. Поведение растений, производство материалов традиционно уже десятилетиями. Можно много говорить, скажем, если про первую и вторую, когда это был корабль новый. А сейчас, когда он за десятки перевалило, это уже, так сказать, привычно.
0: В воскресенье космонавт Роскосмоса Петр Дубров принял командование МКС. Перед отправкой на Землю астронавт НАСА Джессика Мейер передала российскому коллеге символический ключ от станции. Всего на борту орбитальной лаборатории работают 11 человек. Помимо участников миссии, там находится член экипажа корабля «Союз МС-29», российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт из США Анил Менон.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК в цифрах.
8: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность.
9: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
8: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
5: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
7: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Пока нет ясности, когда именно может состояться разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Трамп анонсировал разговор с Путиным накануне. В предыдущий раз главы государства общались по телефону 8 сентября. Президент России сегодня направится с рабочим визитом в Туркмению. Туристическая зона «Аваза» на Каспийском море примет в эти дни сразу два многосторонних мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит. На шахте «Комсомольской» в Коме вводили план ликвидации аварии. На момент происшествия в ней находился 41 работник. Всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании «Воркута-Уголь». Причины произошедшего устанавливает комиссия. «Победа» корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах регионов России, сообщает перевозчик. Некоторые рейсы задержаны или отменены, часть направлена на запасные аэродромы. Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев признал вину во время допроса, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Накануне суд отправил Васильева под домашний арест. Ему вменяется получение взятки на 18 миллионов рублей. Также суд ранее арестовал первого заместителя гендиректора парка и замдиректора этого учреждения по эксплуатации. Минпросвещение планирует запустить школьное телевидение в 30 регионах до конца года, сообщили в пресс-службе проекта.

0: Сейчас первая школьная начинает работу в 15 пилотных регионах. Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Больше новостей на сайте РБК.
1: Сюжеты со звуком в эфире радио РБК. Если что, это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Сегодня 8 октября 2026. Четверг отмечается Всемирный день зрения, а также день командира надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота России. Командир рынков в этом часе Ирина Савельева. Что происходит?
2: Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись снижением, минус 0,5%. Но индекс Мосбиржи остается выше отметки 2300 пунктов. На настроение инвесторов продолжает оказывать влияние геополитика. Негатива добавили данные по инфляции. Они казались неблагоприятными, хотя и ожидаемыми из-за планового повышения тарифов ЖКХ. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть. Кстати, цены на нефть утром растут. Брент дорожает на 2%, выше $102 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Тревожность усиливает участившиеся атаки в Ормузском проливе, угрожая стабильности экспорта. Рубль остается под давлением из-за увеличения госпокупок валюты. Поддержку ему могут оказать продажи экспортной выручки, но больших надежд эксперты с этим не связывают. На межбанке сейчас доллар 85,45, евро 95,75.
1: Слушайте в этом часе в нашем эфире. От 3 до 10% такую долю займет генеративный искусственный интеллект ВВП России уже к 2030-му. РБК изучил тезисы исследования Сбера. Расскажем главное. Сергей Шишкарев получил 77 миллиардов рублей за продажу доли в группе компаний «Дело». Радио РБК спросило у бизнесменов, куда бы они инвестировали такую сумму. Ну а прямо сейчас о том, что Тим Кук и новый CEO Apple Джон Тернус продали акции компании на $72 миллиона. Почему?
2: Данные опубликовала комиссия по ценным бумагам и биржам США. Продажу оба CEO и бывшие, и нынешние согласовали еще в мае по правилу комиссии, которая позволяет инсайдерам легально реализовать акции компании. Сделка была разделена на 4 транша. Акции продавались в среднем по $332 за штуку по рыночной цене. Инвест-аналитик, сооснователь НЗТ Русфонд Эрик Лысенко объяснил Алевтине Сорокиной, что самая вероятная причина не в том, что они верят в свою компанию.
3: Честно, я бы не стал строить какие-то теории заговора о том, что это значит, что там акции Apple переоценены или просто надо скидывать все акции Америки. Скорее всего, это говорит о том, что эти товарищи, как наемный топ-менеджмент, хочет реализовать часть своей зарплаты, большая часть из которых выдается в виде таких программ мотивации через акции, и просто получить деньги в виде кэша. У нас в России такая же практика, что многие крупные компании дают мотивационные пакеты акций своему менеджменту, а потом эти акции оказываются в рынке, потому что реализовать эти деньги как-то хочется. Вот и все.
4: Сумма, она, в принципе, насколько значимая?
3: Такое ощущение, что для менеджмента такого уровня и уровня таких компаний явно не подавляющая доля их акций. Учитывая то количество акций, которое осталось, то это чуть больше миллиарда долларов. Получается, продано около 1/10 или чуть меньше. То есть, в принципе, это укладывается в ту теорию, что, скорее всего, для решения каких-то жизненных потребностей просто были проданы акции для того, чтобы конвертировать это в деньги. Возможно, это в какой-нибудь крупный объект недвижимости потом превратится в это все.
4: Тот же промежуток, новый CEO Apple, Джон Тернус, продал на сумму почти $9 миллионов. Это уже выглядит больше как скоординированная история, или это все еще просто совпадение?
3: Не стремлюсь видеть в каких-то случайных совпадениях теории заговора. Но мотивационные пакеты акций, они реализуются каждый год. Крупный менеджмент получает эти акции на регулярной основе и на такой же регулярной основе может их продавать. В течение года можно найти разные совпадения, когда у разных единиц топ-менеджмента могут быть скоординированы на первый взгляд продажи акций. Просто потому, что они их регулярно получают и регулярно реализовывают.
1: Прямо сейчас акции Apple торгуются на отметке в $336.62 за штуку. Здесь мы видим рост за последнее время, причем весьма неплохой. Ну а почему? Потому что для Apple год-то в целом удачный, несмотря ни на что, несмотря на последнюю презентацию, когда звучала тоже критика. В третьем квартале компания читалась о росте выручки на 16% до отметки в $110 миллиардов. Ну и вот акции на этом фоне подорожали почти на треть. Вот смотрим, да, мы на эти цифры. И релиз, к кстати, новые раскладушки в сентябре тоже прибавил компании 4% к стоимости бумаг. Но интересно будет посмотреть потом на продажи, насколько iPhone Do действительно вызвал симпатии пользователей. Но, кстати, по данным комиссии по ценным бумагам,

0: бывший генеральный директор, несмотря на октябрьскую продажу акций, я имею в виду как раз Тима Кука, остается одним из самых крупных частных акционеров компании. Через свой траст он продолжает контролировать более 3 миллионов акций Apple. Ну и все это, конечно, на фоне того, что в Россию накануне провели опросы и спросили у прекрасной половины человечества, хотели бы они в подарок новый iPhone до, и 2/3 практически ответили, что было бы весьма неплохо. Ваше, кстати, предпочтение тоже принимается в Telegram. Радио РБК, iPhone до не дадим, но ваше мнение обязательно прочитаем. 7:07 в российской столице. Через 1:25 посчитаем, сколько же будет занимать доли экономики генеративный искусственный интеллект, ВВП России. Будьте с нами.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс».
7: Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Семь часов 9 минут, точное московское. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Итак, в ближайшие пару лет генеративный искусственный интеллект может стать одним из главных драйверов роста экономики. Это свежее исследование Сбера. Сейчас будем изучать его детально.
5: Утро вне конкуренции.
8: Согласно данным Сбера, к 2030 году вклад этой технологии в ВВП России составит от 3 до 10%.
0: Разброс какой весьма ощутимый.
8: Да, если сравнивать, по данным Росстата, доля всего нефтегазового сектора по итогу прошлого года составила 13%, показатель на своем историческом минимуме. А объем ФНБ в этом месяце, согласно сообщению Минфина, поступившему накануне, соответствует 5,5% ВВП, прогнозируемого на этот год. В Минэкономразвитии тем временем убеждены, что в ближайшие пару лет искусственный интеллект станет одним из главных драйверов производительности труда, компенсируя кадровый дефицит за счет автоматизации рутинных процессов. При этом взгляды экспертов, которых опросил РБК, более скептичны. Они считают, что вклад искусственного интеллекта в ВВП не дотянется даже до нижней границы прогноза Сбера.
0: То есть даже 3% не факт, что мы увидим. Любопытная дискуссия. Почему так? Дело в том, что искусственный интеллект ускорит проектирование и снабжение в промышленности, добыче и логистике. Вот это наиболее вероятное развитие событий, но все-таки не приведет к росту выпуска безмасштабной перестройки процессов. Об этом Александре Кудрявцевой рассказала обозреватель РБК Софья Ермакова.
9: По оценке Сбера, это совокупный эффект за весь рассматриваемый период, и он сравнивается с нынешним размером экономики. Исследователи оценили, какие рабочие задачи способен автоматизировать ИИ, и объединили результаты по профессиям и отраслям. Затем рассчитали, как экономия рабочего времени может повысить производительность и увеличить выпуск продукции и услуг. Сбер приводит такой широкий диапазон оценок, потому что итоговый эффект зависит от скорости внедрения и способности предприятий перестроить работу. Для достижения верхней границы потребуется масштабное изменение процессов. Нижняя граница оценки предполагает, что к 30-му году экономика реализует около 30% технически возможной автоматизации рабочих задач, а верхняя — около 70%. Речь именно о задачах, а не о доле компаний, использующих ИИ.
10: Насколько компании готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта?
9: Пока что готовность нельзя назвать очень высокой. Опрос ЦБ показал, что сейчас 2/3 нефинансовых предприятий пока не используют нейросети и не планируют, а уже перешли к внедрению нейросетей примерно 14%.
10: Какие основные барьеры для автоматизации?
9: Основные риски связаны с ошибками модели в первую очередь и защитой конфиденциальных данных бизнеса. Нейросеть может уверенно дать неправильный ответ, а его проверка потребует времени. Особенно серьезными последствия могут быть там, где затронуты

0: Считается, что время на отдельную задачу сократилось, но весь процесс практически не ускорился.
1: Какие ожидания у аналитиков по поводу вклада автоматизации в рост ВВП?
0: Эксперты, которых мы опросили, считают прогнозы Сбера слишком оптимистичными. Большинство ожидают общий вклад в ВВП от и на уровне 3% или ниже до 2030 года. А двое экономистов считают наиболее реалистичным рост от 0,5% до 1% за 5 лет. Но, безусловно, многие, в основном крупные компании, все же будут пользоваться этим способом автоматизации из-за давления конкуренции. И быстрее всего эффект может проявиться в информационных технологиях, финансовой отрасли, телекоммуникациях и электронной коммерции. В этих отраслях уже есть цифровые данные и много задач, связанных с кодом, документами и клиентскими обращениями, поэтому здесь и будет легче всего внедрить. А в промышленности перспективные направления проектирования и закупок.
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы, как всегда, в подписке РБК можете ознакомиться. Но все эти разговоры интересны про искусственный интеллект на фоне того, что в Соединенных Штатах в первую очередь сейчас активно разгоняется тема, которая сводится к тому, что развитие ИИ сейчас как индустрии – это не что иное, как большой пузырь. И пока те инвестиции, которые делаются туда многомиллиардные, могут вообще не вернуться и не окупиться. И неизвестно, как мировая экономика вообще отреагирует на все происходящее. Но будем наблюдать за развитием событий. Главное вам, как всегда, расскажем. 7:14 в российской столице. Настало время рассказать о том, что важно знать сегодня.
3: Владимир Путин направляется в Туркменистан на саммит СНГ. Там запланированы переговоры, в том числе с президентом Ирана. Следим за заявлениями. Но главная международная интрига прямо сейчас – это, пожалуй, перспективы телефонного звонка Владимира Путина и Дональда Трампа. Фондовый рынок встречает эти новости покупками, но конкретики пока мало. Через 15 минут расскажем все, что известно к этому моменту. Сегодня в российский прокат выходит новый фильм с Юрой Борисовым. Картину «Битва моторов» о гонщиках уже оценила кинообозреватель Елена Фомина. Услышим ее реплику в прямом эфире.
2: 7:15 в Москве. Зять Трампа Джаред Кушнер может попасть под проверку. Член комитета по надзору палаты представителей демократ Роберт Гарсия направил в его инвестиционную компанию, которая называется Affinity Partners, официальный запрос с требованием раскрыть информацию о деловых операциях на Ближнем Востоке. Поводом стало расследование CNN. Там выяснили, что компания Кушнера, крупнейший акционер израильской группы Phoenix Financial, которая инвестирует сотни миллионов долларов в предприятия оборонного сектора Израиля. Гарсия намерен выяснить, не были ли значительные финансовые выгоды Кушнера, полученные ценой безопасности американцев. Как рассказала автор статьи, международный обозреватель РБК Мария Васильева, похожий прецедент с расследованием уже был с сыном бывшего президента США Хантером Байденом.
4: Демократы считают, что семейство Кушнера буквально пользуется положением и своей политической властью для обогащения. Причем для обогащения через оборонные предприятия другой страны. Журналистам в этом расследовании удалось проанализировать документацию израильской Phoenix, с чего следовало, что за последние годы Affinity стала ее крупнейшим акционером. Кроме того, сама уже Phoenix, в свою очередь, инвестировала сотни миллионов долларов в 9 крупнейших оборонных концернов Израиля. При этом стоимость акций всех 9 в данном случае этих оборонных компаний выросла в 2025 году, в том числе из-за увеличения спроса на их продукцию на фоне продолжающейся войны в Газе. Несмотря на то, что Кушнер напрямую не владеет долями в этих компаниях, считают, что он мог получать выгоду от роста прибыли Phoenix. К тому же в июле Affinity продала около четверти своей доли в ней, более чем на 340 миллионов долларов. Вместе с тем стоит отметить, что журналисты CNN не смогли обнаружить прямых доказательств влияния именно внешнеполитической деятельности Кушнера на его инвестиционный бизнес.
5: А как Джаред Кушнер реагировал на обвинения в его сторону?
4: В общем-то, сам Кушнер опровергает версию о связи инвестиций в оборонной компании Израиля с его деятельностью как эмиссара. В соцсети X он сразу же написал, что CNN опубликовал крайне вводящие в заблуждение материалы заголовок. Адвокат Кушнера также отмечает, что в последнее время, как раз в связи с активной государственной деятельностью, контакты Кушнера с руководством денег значительно сократились.
5: Каковы возможные последствия для Джареда Кушнера, если данное дело все-таки продолжат рассматривать?
4: Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей является одним из таких ключевых регулирующих органов. Тем не менее, из-за того, что сейчас демократы, в общем-то, находятся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, их обращения могут быть проигнорированы. В таком случае демократы смогут начать какое-то официальное расследование только если победят на грядущих промежутках.

0: жуточных выборах в Конгресс. И ранее демократы пытались начать проверки в отношении семейства Трампа, в том числе в 2024 году, из-за инвестиций Саудовской Аравии в Affinity, но это не приводило никаким результатам. Республиканцы, в свою очередь, в 2023 году пытались начать аналогичное расследование в отношении деловых операций сына Джо Байдена, Хантера. В связи с полученной ими информацией, они считали, что есть все основания даже начать процедуру импичмента против Джо Байдена.
1: Что еще известно о Джареде Кушнере? До того, как он начал заниматься политикой, работал в секторах недвижимости и медиа, управлял семейной девелоперской компанией Kushner Combinance и владел изданием New York Observer, которое приобрел за 10 миллионов долларов в 2006 году. Согласно его финансовым декларациям, основной доход он получал от аренды и управления объектами недвижимости. Кроме того, по данным расследования New York Times, Кушнер несколько лет обнулял подоходный налог за счет убытков по недвижимости. Комитет по надзору, где демократы сейчас, кстати, в меньшинстве, сможет начать полноценное расследование только в случае победы на промежуточных выборах. Они пройдут 3 ноября. Ну, а полную версию статьи можно прочитать уже на сайте РБК.
2: Полную версию статьи обязательно нужно прочитать, особенно если вы думали, что единственный титр Джареда Кушнера – это зять Дональда Трампа. Часов 19 минут в Москве. Я всегда говорю в таких случаях, когда-нибудь об этом напишут книги, исторические романы, возможно, а может быть даже драмы. А сегодня, кстати, вручат Нобелевскую премию по литературе. Напоминаем, что с 5 по 12 октября в Стокгольме отмечают ученых-авторов и выдающихся людей нашего времени. Обладатели премии мира, если вы ждете такового, традиционно назовут в Осло, будет это в пятницу 9 октября. То есть всех вот столицы Швеции называют, а премия мира всегда в Осло присуждается. Церемония награждения, собственно, сама пройдет 10 декабря. Это тоже важный момент. По времени эти события обычно разнесены, когда мы узнаем лауреатов и когда они, собственно, получают эту самую награду. Оценку заявок и отбор кандидатов производит Нобелевский комитет по литературе. Из их числа Шведская академия и выбирает лауреатов. Мы же всю неделю напоминаем вам о наиболее выдающихся личностях и ученых в разных буквально отраслях, разных сферах. Сегодня речь о литературе. Напоминаем, кто забрал награду последний 5 лет и кого отметили из отечественных авторов за 125-летнюю историю премии. Все детали в специальном материале Ростислава Мерецкого.
3: Лауреат 2025 года.
4: Венгра Ласло Краснохаркай наградили за прозу, утверждающую силы искусства посреди апокалипсиса. Краснохаркай – мастер гипнотического чтения. Его предложения могут длиться по несколько страниц без единой точки. В знаменитых романах вроде «Сатанинского танго» он описывает безнадегу захолустья, где уставшие люди слепо идут за мошенниками и лжепророками. Это мрачная, но завораживающая литература о распаде цивилизации, где единственной опорой остается красота.
3: Лауреат 2024 года.
4: Южнокорейская писательница Хан Ган получила премию за напряженную поэтическую прозу о хрупкости человеческой жизни. Всемирную славу ей принес роман «Вегетарианка» – жуткая притча о женщине, которая перестает есть мясо, пытаясь вырваться из круговорота бытового насилия, и в итоге мечтает буквально превратиться в дерево. Хан Ган исследует исторические травмы и жестокость через телесную боль, обнажая беззащитность души перед миром.
3: Лауреат 2023 года.
4: Норвежцы Юна Фоссе отметили за новаторские пьесы и прозу, дающие голос невыразимому. Его называют современным Беккетом. Книги Фоссе строятся на минимализме, повторах и паузах, где молчание – красноречивее любых диалогов. В романе «Септология» в 7 частях без единой точки герой-художник блуждает в памяти, рефлексируя о вере, искусстве, смерти и своем двойнике. Это медитативная проза о вещах, о которых слух обычно молчат.
3: Лауреат 2022 года.
4: Француженка Анни Эрно получила премию за смелость и клиническую точность в обнажении памяти. Эрно препарирует собственную жизнь с дотошностью хирурга. В книгах «События и годы» она предельно откровенно рассказывает о нелегальном аборте в молодости, мучительной страсти и социальном стыде. Ее сугубо личные дневниковые переживания превращаются в честный портрет целого поколения.
3: Лауреат 2021 года.
4: Британского писателя родом из Занзибара Айбара Абдул-Разака Гурну наградили за бескомпромиссное и чувственное погружение в судьбы беженцев, навсегда застрявших в пропасти между чужими культурами и континентами.
3: Отечественные лауреаты.
4: В литературе премию получили 5 отечественных авторов. Первым в 1933 году стал Иван Бунин за строгое классическое мастерство, но награду он принимал уже в эмиграции. В 1958-м отметили Бориса Пастернака за «Доктора Живаго». После шквала обвинений и травли в Советском Союзе поэт был вынужден отказаться от премии. Единственным советским классиком, получившим награду с официального одобрения властей, стал в 1965-м Михаил Шолохов за масштабный казачий эпос «Тихий Дон». Александра Солженицына в 1970-м наградили за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы. От премии он не отказался, но из страны через 4 года все равно был выслан. А в 87-м триумфатором стал еще один поэт-изгнанник – Иосиф Бродский. Его отметили за ясность мысли и всеобъемлющую поэтическую страсть.
1: Добавим к этому еще несколько деталей. Получить награду одномоментно могут не более 3 человек в каждой категории. Каждый из лауреатов получает золотую медаль, ее вес почти 200 граммов. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации – 12 миллионов крон, это около 1 200 000 долларов. Имена нобелевских лауреатов по литературе должны объявить в 2 часа дня по Москве сегодня. Оставайтесь на нашей частоте, мы будем следить за награждением, и вы первыми узнаете имя победителя.
2: Что еще послушать сегодня в эфире радио РБК, расскажу прямо сейчас. 15 часов 10 минут по Москве. Таманцев в итоге. В России появились новые штаммы вируса гриппа, к которому у населения пока нет иммунитета. Об этом рассказали в Минздраве. Так что в итоге с эпидемиологической обстановкой в России? Каких инфекций стоит бояться? И как влияет на их распространение вакцинация, которая сейчас активно идет в России? В 21.00 по Москве, как и всегда, время вина. Мировой рынок винных аксессуаров, по разным оценкам, достигает отметки в 20 миллионов долларов. Бокалы, декантеры, аэраторы, ну и аэростат, в общем, винные шкафы. Что из этого действительно стоит покупать, а что пустая трата денег? Слушайте в 21.00 время вина.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
6: Бешеные деньги.
5: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
6: Бешеные деньги.
7: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Завтра в 15.30 на радио РБК. Куда путь держишь, лидер?
8: РБК в цифрах.
9: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
10: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
11: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
8: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
9: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

0: Половина восьмого в столице. Доброе утро. Более 30 беспилотников уничтожено в Каменске-Шахтинском и 5 районах Ростовской области. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Плановая проверка системы оповещения населения пройдет 9 октября во всех субъектах России, сообщила пресс-служба МЧС. Планируется включить электросирены и громкоговорители. Эфир общественно-доступных телеканалов и радиостанций заменит информационными сообщениями. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил планы по строительству высотного общественно-делового центра «Лен-Сити» рядом с будущей станцией метро «Кудрово». Проект не потребует бюджетного финансирования. «Мы хотели бы это сделать именно как современное здание, как тот же «Москва-Сити», заявил Дрозденко в интервью РИА Новости. Суд в Москве запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которую применяют для генерации изображений людей без одежды, говорит в судебных документах в распоряжении РИА Новости. Нейросеть, один из слоганов которой звучит как «разденьте свою подругу с помощью ИИ», выявил Роскомнадзор. Ведомство уточнило, сайт, который работает через зарубежные сервисы, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В Италии россиянку обвинили в уклонении от налогов на 11 миллионов евро. Внимание правоохранительных органов привлекла покупка пентхауса в Аласио стоимостью более 2 миллионов евро. В 2018 году женщина также приобрела 6 квартир в Лигурии на 5 миллионов. Финансовые гвардии отметили, после приостановки действия основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Италией и Россией, женщина не смогла воспользоваться налоговыми льготами или зачесть налоги, которые могли быть уплачены за рубежом. Налоговая служба уже начала процедуру взыскания. Подробности в телеграм-канале РБК «Ивмакс».
1: До 1 декабря, кстати, срок уплаты налогов, напоминает Федеральная налоговая служба России. Если что, не забудьте проверить уведомления на госуслугах. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Эпиграфом к следующей теме, возможно, послужило бы стихотворение Сергея Михалкова. Мне поставили сегодня телефон и сказали: аппарат у вас включен, я могу по телефону с этих пор с кем хочу из дома вести разговор. Непонятно, кстати, когда состоится международный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.

0: Это действительно остается главной интригой. В целом Москва и Вашингтон еще не согласовывали проведение телефонного разговора президентов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Накануне Трамп дважды заявил о планах поговорить с Путиным. В первый раз он, отвечая на вопрос, говорил ли он с российским коллегой о ситуации в Иркутской области, ответил, что разговор состоится в ближайшее время. А вечером 7 октября напомнил журналистам, что у Путина день рождения, и сказал, что у них запланирован звонок. Что же об этом пишут СМИ? Заметки прочитала Далила Цельбеляна, сейчас с нами в студии. Далила, что пишут про этот звонок?
1: Пишут очень много, но непонятно вообще ничего. Трамп сказал, что звонок будет, Песков сказал, что он еще не согласован, и пройдет он все-таки или нет, пока непонятно. CNN отмечает, что вроде как ничего не запланировано, но при этом подчеркивает, что накануне у Путина был запланирован целый ряд звонков с главами различных государств по поводу его дня рождения. Трамп отметил, что обсуждать будут в том числе ситуацию в Иркутской области. Я напомню, там у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири Дальнего Востока выявили случай заболевания пневмонией, неустановленной этиологии. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что для населения региона нет никаких рисков распространения, появления и распространения эпидемии. Всемирная организация здравоохранения опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера. Кстати, американские СМИ тоже обращают на это внимание и говорят о том, что ВОЗ сообщила, что никаких рисков, что эпидемия появится и распространится за пределы России. Нет, но, тем не менее, журналисты активнейше строят теории заговора. И у меня есть ощущение, что им и была посвящена встреча Трампа с журналистами, которая состоялась накануне вечером.
2: Почему?
1: Ну, Трамп, естественно, пытался говорить о внутренней политике, о конфликте с Ираном и так далее, но журналисты продолжали возвращать его к теме Иркутской области. Сам Трамп отметил, что Москва сейчас передает информацию о ситуации и держит всех в курсе.
3: Россия говорит, что все под контролем. Надеюсь, это так. Россия немного делится с нами информацией. Мы ожидаем, что это продолжится, и данных станет больше. У меня с Владимиром Путиным запланирован звонок по этому поводу.
2: Ну, действительно, не разговаривать же о выборах, преддверии выборов. Чума, предположительная, конечно, интересная тема для разговора.
1: Да, конечно, но журналисты не успокоились, несмотря на такую достаточно спокойную и нетревожную оценку Трампа. Один из них после этого спросил, а нет ли риска, что произошедшее в Иркутской области это результат разработки России биологического оружия? На что Трамп, кажется, тоже удивленный, ответил так.
3: Ну, мы так не думаем. Мы скоро это выясним, но в целом не похоже. Россия говорит все под контролем. Раньше о других вещах так тоже, конечно, говорили. Но все-таки надеюсь, что это правда.
2: Успокоились ли журналисты?
1: Нет, конечно. Они продолжили задавать вопросы, вспомнили пандемию COVID-19, поговорили про Китай и так далее, и так и не закончили эту тему, как бы Трамп ни старался.
2: И все не про выбор, понятно.
0: Неужели ситуация в Иркутской области – это главная тема для переговоров Трампа и Путина? Ведь сейчас глава Белого дома сталкивается с нарастающим давлением со стороны Конгресса, который призывает усилить антироссийские санкции. То есть, мне кажется, что еще есть темы для разговоров.
1: Да, естественно, еще не будем забывать про Украину, про продолжающийся конфликт США с Ираном, да и, в принципе, как будто бы есть о чем поговорить. Действительно, Трамп сейчас в преддверии ноябрьских выборов сталкивается с нарастающим давлением. Сенаторы призывают срочно ввести санкции против России. Выпустили даже специальное обращение. Его авторами стали ведущий демократ в Комитете по международным отношениям Джин Шахин и республиканец Роджер Викер. Шахин заявила, каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать военную эскалацию. Напомню, 19 сентября Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях, который был назван в честь сенатора Линдси Грэма. Закон предполагает вторичные санкции против стран, которые закупают российский нефть и газ, а основная часть положений должна вступить в силу уже через 11 дней, 10 дней, точнее, 18 октября. Но в конце сентября Трамп не ответил прямо, применит ли он подписанный закон, и поэтому в СМИ и, в принципе, в политических кругах США сейчас нарастает тревожность и напряженность относительно того, действительно ли эти санкции введут.
2: Дональд Трамп просто мистер неопределенность. Непонятно, будет ли бомбить Иран, непонятно, подпишет ли законопроект об адских санкциях, и непонятно, будет ли звонить в Москву. Как минимум три непонятно.
0: Человек-интрига.
2: В общем, да.
1: Да, он держит нас всех в напряжении. Рейтер на этом фоне пишет, что многие кандидаты в Конгресс от республиканцев дистанцируются от Трампа, а Вашингтон-Пост добавляет, что демократы в Конгрессе перед выборами готовят законы для

0: ограничения чрезвычайных полномочий президента и защиты госслужащих.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Напомним, вот опять же вернемся к теме международного разговора. В прошлый раз Трамп и Путин общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после того, как Москву и Киев, соответственно, посетили американские переговорщики, то есть Уитков и Кушнер. И Трамп тогда выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине. По его мнению, цитата здесь, это сразу бы открывало перспективы для полного восстановления отношений США и России. Путин тогда поддержал настрой американского лидера и положительно оценил посреднические усилия США в этом направлении. Продолжаем следить за заявлениями, расскажем об этом, безусловно. 7 часов 38 минут в Москве. Российский рынок в красной зоне сейчас в ожидании гипотетического звонка. Что происходит, узнаем через 2,5 минуты.
2: РБК отрасли.
3: Альфа-банк запустил мультиплатформу ИИ-агентов. Альфа-интеллект – единый ИИ-ассистент, доступный в тестовом режиме в приложении банка. Он объединяет специализированных агентов и работает с банковским контекстом клиента. Система доступна как для предпринимателей, так и для физических лиц. Она самостоятельно подключает нужных агентов для решения задачи, опираясь на запрос пользователя. Например, сервис анализирует расходы, составляет план трат, объясняет принципы инвестиций и показывает динамику портфеля в виде графиков и таблиц. Может даже подобрать отели, билеты для предстоящих путешествия на основе текущих трендов и актуального контента блогеров. Для бизнеса это единое окно для работы с финансами и контрагентами. Платежи, доходы и расходы, выписки и история взаимоотношений. Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банка Дмитрий Батулин заявил, что следующий шаг, который уже тестируют в банке – агентские платежи в пределах заданного клиентом лимита.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пао-банк ПСБ.
8: 7 часов 41 минута в Москве, -0,4%. Это не температура за окном, именно настолько снижается индекс Мосбиржи на утренней сессии. А с чем связаны минорные настроения с утра пораньше на российском рынке, спросим у финансового обозревателя РБК Дениса Муравьева, он с нами в студии.
2: Рынки на РБК.
9: Инвесторы так и не дождались звонка Дональда Трампа президенту России и на этом фоне начали сокращать свои позиции, поэтому сегодня утром российский рынок акций находится под давлением и больше всего теряет СПБ-биржа, которая накануне как раз-таки на этом фоне больше всего и выросла. И рынок в целом живет ожиданиями переговоров, трехсторонней встречи, либо как раз звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. И если мы посмотрим на общую картину на российский рынок акций, то, несмотря на то, что это событие еще не произошло, инвесторы стараются выкупать просадки, и это показывает силу. Единственное, что мне не нравится, то, что начались резкие движения в низших эшелонах и разгоняют малоликвидные акции, и рынок долго находится под давлением, он снижается уже пятую неделю подряд, и это тоже звоночек, потому что, когда происходит такое длительное расхождение рынка акций и рынка долга, кто-то один из них не прав. Чаще всего рынок акций, который слишком позитивен, на рынке долго работают крупные деньги, большой капитал, умные игроки, чаще всего это банки, системно значимые банки, и вот они на горизонте 6-8 месяцев ничего, значит, хорошего не закладывают. Поэтому стоит подождать, возможно, эти два графика соединятся в скором времени.
1: Это интересно. А какой индекс Мосбиржи мы увидим сегодня? 2-300 тестировать будем уровень и ниже уходить, как считаешь?
9: Пока, думаю, нет. Все-таки позитив сохраняется в плане переговоров, и все рассчитывают на трехстороннюю встречу в конце октября, плюс на звонок Трампа. Поэтому пока, учитывая, что рынок тонкий, спекулятивный, я думаю, что инвесторы будут стараться выкупать эти просадки. Но если так произойдет, что все вот эти вот позитивные факторы уйдут, и останется только реальность и внутренняя история, в том числе касающаяся заседания Центрального банка по ключевой ставке, а накануне все видели цифры, которые вышли по инфляции, да, там с учетом повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг, и мы получили, да, данные, практически рост инфляции в 1%, вот, но как только все это уйдет, рынок разочаруется и, скорее всего, пойдет вниз. Вот пока факторов, которые могли бы сподвигнуть резко поднять рынок до отметки 2500 пунктов и выше, это такой уже уровень серьезного сопротивления, я не вижу. Но только если действительно будет успех в переговорах.
1: Да, но, с другой стороны, может быть, появление инвестора с крупной суммой денег, например, 77 миллиардов рублей, который получит Сергей Шишкарев за продажу доли в группе компании «Дело», может быть, это взбодрит инвесторов?
9: Нет? Здесь ты прав, Илья, потому что все рынки растут на деньгах. Это единственный фактор, по которому могут расти рынки. Никакие другие факторы не влияют ни на что. Будет приток денег, начнется рост рынка.
8: Действует Все элементарно ли эта система просто. На сырьевом рынке? Мы видим, да, рост цен с утра на нефть.
9: Кстати, если мы посмотрим на тепловую карту российского рынка акций, то именно наши нефтяники находятся в зеленом цвете. Роснефть прибавляет 1%, Газпромнефть 0,5%, Лукойл у нас находится около... А нет, Лукойл у нас снижается, но тем не менее я отмечу, что Лукойл на максимальных своих значениях за последние полгода. Инвесторы ждут выплаты дивидендов и рассчитывают на них за первое полугодие. Аналитики подсчитывали, что это от 600 до 800 рублей за одну бумагу. Ну вот, по крайней мере, учитывая, что сегодня у нас растет нефть, прибавляет 2%, некоторые нефтяники у нас в зеленой зоне, несмотря на то, что рынок акций находится под давлением. И еще выделяются бумаги Яндекса, они хуже рынка. На открытии утренней сессии они теряли 2,5%, инвесторы начали закладывать инфраструктурные риски.
1: Денис, следующий наш встреча здесь в эфире радио РБК и телеканал РБК пройдет в 9 часов 9 минут по Москве. Вкратце, о чем пойдет речь?
9: Как обычно, мы поговорим о рынке акций, о рынке долга, о наших нефтяниках, поговорим про рубль, который всех интересует, куда же он дальше пойдет, с учетом того, что Минфин достаточно много, точнее ЦБ по поручению Минфина будет достаточно много покупать валюты по бюджетному правилу, поэтому мы затронем практически все темы, которые касаются и интересуют наших слушателей и наших зрителей.
1: А для наших слушателей прямо сейчас это означает, что нужно писать в телеграм радио РБК все ваши вопросы, чаяния, пожелания, куда вложиться, какую стратегию выбрать. Но помните, все сказанное в нашем эфире не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денису Муравьеву говорим спасибо, не прощаемся с ним. 7 часов 46 минут в российской столице. А что еще важно знать сегодня утром?
8: Владимир Путин направляется в Туркменистан на саммит СНГ. Там запланированы переговоры, в том числе с президентом Ирана. Следим за заявлениями, но имеем в виду, что времени для звонка из Вашингтона у президента немного. Сегодня в российский прокат выходит новый фильм с Юрой Борисовым. Картину «Битва моторов» о гонщиках уже оценила кинообозреватель Елена Фомина. Услышим ее реплику в прямом эфире. Нобелевский комитет сегодня вручит награду по литературе. Ждем объявления результатов во второй половине дня.
1: Ну и ждем, куда, собственно, можно вложить 77 миллиардов рублей. Как мы уже сказали, Сергей Шишкарев получил деньги в результате выкупа его доли в компании «Дело». Сделке стало известно буквально накануне. Покупатель — госкорпорация «Росатом». Что такое 77 миллиардов рублей? Это бюджет, например, Кировской области. Или стоимость 140-метровой суперяхты «Шахерезада». Или 5000 новых «Мерседес-Бенц X-класса». Или, например, только представьте, 8000 квартир в Москве. Что, собственно, известно про то, куда эти 77 миллиардов рублей Шишкарев может вложить? Он сам сказал, что часть средств полученных направит на нужды национальной безопасности. А вот редакция радио РБК решила

0: Решил спросить у предпринимателя, во что бы они вложили такую сумму. Большинство ответили, хотели бы развивать инфраструктуру в регионах, либо в рамках своего бизнеса, либо вне его. Давайте послушаем.
1: Заместитель председателя правления Форобанка Дмитрий Орлов.
2: В инфраструктуру. Ну, то есть у нас огромная страна, развитая инфраструктура, наверное, только в центральной России, то не везде. Соответственно, если бы были такие деньги, я бы вкладывал их именно в инфраструктуру и вкладывал бы в долгую. И польза, в первую очередь, стране. Ну, и, во-вторых, это долгосрочная, собственно говоря, инвестиция. Скорее, это может быть транспортная инфраструктура, электросети.
1: Основатель сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
3: Сумма такая большая, что переводила в доллары для того, чтобы хотя бы в уме представить, сколько это, да, это порядка миллиарда долларов. Наверное, каждый предприниматель думает вложить в собственную индустрию. Я бы вложила в новую сеть фитнес-клубов, которая бы учитывала все современные тенденции, интерес людей к теннисным видам спорта, и к баням. Есть сейчас уже фитнес-сети, которые развиваются в больших городах, а я подумала о том, чтобы пойти вот в маленькие города, где люди живут, хотят жить, наслаждаться жизнью, не стареть, но где нет качественных фитнес-продуктов.
1: Основатель и президент компании «Баон» Илья Ярошенко.
4: Куда, я считаю, нужно вложить однозначно ИИ. Это надо делать. Та область, где отставание будет сказываться катастрофически. Нельзя этого допустить.
0: А еще в «Росатоме» не уточнили, правда, откуда планируют привлечь финансирование для сделки с Шишкаревым. Но мы посмотрим все, что будет сказано по этой теме. А вы бы, кстати, куда 77 миллиардов вложили рублей? Я не знаю. Мне очень нравится цифра 8 тысяч квартир в Москве. Мне кажется, это вот капитальное инвестовложение в недвижимость. Жизнь рантье, по сути дела, как будто бы вот она, протяни руку. Но я знаю, что московская налоговая к этому относится не совсем с пониманием.
5: В 7:49 в Москве гендиректору парка «Патриот» Игорю Васильеву назначен домашний арест. Об этом накануне вечером сообщил ТАСС. Васильеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Подробности этого дела официально не раскрывались. В Минобороны в ответ на запрос РБК говорили, что оказывают максимальное содействие следствию. Васильев возглавил парк «Патриот» в этом году. Прежде он был губернатором Кировской области и сенатором от республики Коми, а еще руководил Росреестром. Официально его мера пресечения не разглашалась, но по закону домашний арест назначается на срок не больше 2 месяцев.
0: Я напоминаю, бюджет Кировской области опять 77 миллиардов рублей. Так как вот этот самый режим, да, домашнего ареста выглядит на самом деле? Что можно, что нельзя, интересно. Героини программы «Да или нет» прямо сейчас под домашним арестом. Вы не ослышались. Мы не будем называть ее имя, а также по понятным причинам изменили голос. Все о домашнем аресте изучил Никита Гмыза.
6: «Да или нет?» Вам же вроде бы запрещено пользоваться телефоном. Почему наш звонок оказался возможным?
7: Запрещено, но контролируется, я так понимаю, мой только вот этот вот другой номер, который основной. Это мамин телефон, давайте так.
6: Формально телефон у вас не отбирали, он у вас есть, но просто запрещено им пользоваться, запрещено совершать звонки.
7: Считайте, да, потому что этот телефон, который оставили, он у меня для связи с следователем, это раз. Для связи с правоохранительными органами, это два.
6: Скорую, например, вызвать, это возможно?
7: Скорую вызвать возможно. Без проблем можно вызвать, а вот госпитализацию надо либо со ФСИНом звонить, уточнять. У меня есть специальный телефон, который стоит тут у меня рядом. Туда набираем и говорим, что нужна госпитализация. То есть все такие основные штуки, их надо согласовывать. Этот телефон у меня коннектен, скажем так, с браслетом, который у меня на ноге.
6: Понимаю. И он, соответственно, как-то через телефон отслеживает, где вы находитесь? Или...
7: Да, он через определенную программу отслеживается. То есть, в принципе, там по квартире я могу передвигаться. И знаю, шаг сделать в коридор тоже могу. Чуть дальше это сразу браслет начинает пищать. То есть у многих, например, там браслет до 500 метров, чтобы выходить, гулять на улицу, да? У меня даже такой роскоши нету.
6: Так кто решает, какой радиус вам разрешен?
7: Это следователь вместе с судом решают, какой радиус. И они уже подают как раз-таки вот в эту службу в СИН.
6: Доступ в интернет у вас есть? То есть можно там посмотреть какое-то кино, сериалы?
7: Мне нельзя. Мои мне, соответственно, скачивают, и я смотрю.
6: Вам приносят ноутбук с фильмами, ну, вам, да. Ваши родственники? родственники, буквально?
7: Буквально, да, скачивают, приносят ноутбук, который отключенный от сетки, я сижу, смотрю сериалы и все остальное.
6: Но вы, наверное, много книг прочитали, потому что книги, наверное, не контролируются.
7: Книги не контролируются, но книги еще же можно скачать, да, поэтому, да, я сижу тут параллельно еще по работе все-таки, несмотря ни на что, образовываюсь, изучаю, там, записи вебинаров есть, которые тоже можно без интернета.

0: смотреть. Пытаюсь провести время с пользой. Чем больше занята голова, тем меньше плохих мыслей, вы сами понимаете.
1: Не скучно от этого всего?
0: Честно, я как, например, по жизни активный человек, я, если честно, тут хочется повеситься в четырех стенках. Если бы, грубо говоря, я там одна жила, одному это прям как, простите, камера-одиночка.
1: Из известных историй, в случае с домашним арестом того же Кирилла Серебренникова, там следователь согласовал узкий круг лиц, ну, буквально два человека, которым можно было посещать режиссера, это адвокат и отец. У вас также строго?
0: Вы знаете, у меня семья большая, с которой я живу. Мама, два племянника, и у меня сестра, одна из сестер, у меня всего их две. Поэтому вот у меня круг лиц, соответственно, с которыми я общаюсь изо дня в день, с утра до ночи по-домашним. По остальным запрещено общаться только с лицами, которые у меня проходят в рамках дела.
1: То есть с клиентами?
0: И с теми клиентами, которые проходят в рамках дела.
1: Часто у вас гости какие-то приходят?
0: Гости? Нет, не часто. Раз, наверное, в неделю-полторы приходят финовцы проверить оборудование, это раз. Раз в неделю друзья заходят, ну, морально поддержать.
1: А вот представитель ФСИН, когда приходит, он что смотрит? Вас осматривает? Устройство?
0: Устройство исключительно. Он приходит, соответственно, отмечается, что он пришел. Если у нас есть какие-то вопросы, мы ему задаем вопросы. Он смотрит браслет.
1: А можете сам браслет описать? Как это выглядит?
0: Представьте себе смарт-часы. Вот такой же, только без циферблата, пластиковый ремешок, только он находится на ноге.
1: Ну, а честно, вначале пытались его как-то снять?
0: Даже не пыталась, честно. Единственное, он мешался очень сильно. Такое ощущение было, что ну прям тяжело там по квартире передвигаться, он постоянно мешался.
1: Домашний арест считается одной из самых гуманных мер пресечения. Вы с этим сейчас, находясь в этой ситуации, согласны, да или нет?
0: На данный момент да.
2: Да или нет?
3: Любопытно, иногда даже нахождение дома можно посчитать за настоящий арест.
2: Автоньюз.
4: Егор представил новый электромобиль Type 01. Но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом, Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин.
6: С детства мне вспоминается, что одна из книг, которые я читал, я к стыду к своему не очень много читал в детстве, но вот это была книга «Легенда и миф Олимпа», и она мне, конечно, запомнилась как такое большое приключение. Уже позже, в более зрелом возрасте, я понял, что это в том числе и про греческую философию, и про мир в целом.

0: Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Вооружились греки. Один за другим выступали отряды греков из стана. Как несутся хлопья снега, гонимые ветром, так шли они в битву. Много было их. Сверкали на солнце шлемы, копья и щиты. Содрогался берег моря под ногами воинов. Вооружился и сын Пелея. Облегся он в доспехи, выкованные Гефестом. Через плечо повесил он меч, взял сияющий, как месяц, щит и достал из ларца свое громадное копье, которым лишь он один мог сражаться.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Пропустили программу?
6: Бывает.
2: Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Пока нет ясности, когда именно может состояться разговор президентов России и США, сообщил ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Накануне Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом. В предыдущий раз главы государств общались по телефону 8 сентября. Во Владимирском ракетном объединении идет плановая комплексная проверка. Для боевого патрулирования вывели мобильные ракетные комплексы «Ярс», сообщила Минобороны. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуются авиация и беспилотники. Рижский городской суд приговорил жительницу латвийского Резекне Полину Камлеву к 6 годам по делу о финансировании российской армии, сообщает Делфи. По версии обвинения, женщина перевела 43 евро для приобретения устройства радиоэлектронной борьбы. Поскольку перевести деньги напрямую было невозможно, Камлева обратилась к знакомому в Беларуси, не сообщив об истинном назначении средств. Евгений Корж ушел с поста мэра Уссурийска. Городская дума досрочно прекратила его полномочия. Корж перешел на должность зампреда правительства региона. Временно исполняющим обязанности главы округа стал Магомед Терчиев. До этого он занимал должность вице-мэра. Евгений Корж занимал пост мэра Уссурийска с 2014-го. Крупные площадки онлайн-торговли Озон, Wildberries и другие становятся в России новым медиа. Пользователи проводят в них до 9% всего времени в интернете, сообщила член совета директоров Медиаскоп Ксения Очкасова. В абсолютном значении около 30 минут в день люди среднего возраста от 35 до 55 лет проводят в том, что называется e-commerce, отметила она. Больше новостей на сайте РБК.

0: Но есть, конечно, новые медиа, есть вполне себе проверенные старые каналы распространения информации, например, радио РБК, да и вообще телеканал РБК, пожалуйста, с начала 90-х. Мы с вами и продолжаем это делать, осваиваем любые форматы, в том числе и проверенные. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева, 8 октября, четверг. Что у нас происходит на рынках этим утром?
1: Доброе утро. На 0,5% сейчас снижается индекс Мосбиржи на утренней сессии, выше отметки 2300 пунктов. На настроение инвесторов продолжает оказывать влияние геополитика. Негатива добавили данные по инфляции. Они оказались неблагоприятными, хотя и ожидаемыми. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть. Кстати, утром цены на нее растут. Брент дорожает более чем на 2%, выше $102 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Стабильность экспорта по-прежнему под угрозой. Рубль остается под давлением из-за увеличения госпокупок валюты. На межбанке сейчас доллар 85.65, евро 95.80.
0: 20 минут назад мы уже говорили о том, что Росстат оценил вклад роста тарифов ЖКХ в недельную инфляцию. Это процент, как сказал Денис Муравьев. А мы посчитаем, насколько вырастут издержки бизнеса в связи с этим уже в этом часе. Талия, стартует двухдневный визит российского президента Владимира Путина в Туркмению. Какие встречи запланированы, какие переговоры пройдут, следим за визитом. Ну а прямо сейчас о том, что нет сервиса, нет лицензии на экспорт. Китайские автопроизводители не получают разрешения на экспорт, если в России не будет инфраструктуры для ремонта их машин. Почему?
2: Утро вне конкуренции.
1: Все, что ты перечислил, это новое ужесточение экспортных ограничений Министерства коммерции КНР. Что изменится? С 2027 года китайские производители будут обязаны предоставить документы, которые будут подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их способность обслуживать автомобили. И только в таком случае они смогут легально экспортировать машины. К примеру, для производителя первого класса необходимо подтвердить наличие не менее 50 таких точек. Что это значит для российского авторынка? Спросим экономического обозревателя РБК Полину Елисову. Она подключается к нашему эфиру. Полина, доброе утро. Действительно, а как новые правила повлияют на экспорт автомобилей из Китая? Что изменится?
3: Ирина, Илья, доброе утро. И чтобы понять, насколько новые правила могут изменить экспорт из Китая в Россию, вообще нужно понимать, насколько наш рынок все еще зависит от китайского автопрома, поскольку, несмотря на усилия по локализации, зависимость довольно высокая. То есть чисто китайские марки, на них приходится порядка 40% рынка. Еще около 18% это российские бренды, которые собирают автомобили из китайских комплектующих. И 10% это автомобили глобальных брендов, что самое нас волнующее, произведенные в Китае. То есть получается где-то 68% или 7 из 10 практически новых автомобилей на нашем рынке так или иначе связаны с китайским автопромом. Поэтому, да, точечные изменения в китайском экспорте, они достаточно для нас чувствительны.
0: Полина, а какие в первую очередь марки, наверное, конкретные может затронуть эту меру?
3: В первую очередь риск возникает, конечно, не для крупнейших китайских брендов, а для небольших экспортеров, которые все еще идут в Россию по параллельному импорту. У крупных, официально представленных в России марок, то есть тот же Хавейл, уже есть достаточно развитая дилерская сервисная инфраструктура. И поэтому отдельная и, наверное, главная категория риска – это автомобили глобальных брендов, которые официально ушли из России, но продолжают выпускаться в Китае. К ним относятся зарекомендовавшие себя на нашем рынке Toyota, Volkswagen, а также BMW и Audi. То есть китайскому экспортеру будет просто сложно подтверждать официально документами наличие необходимой сервисной инфраструктуры. Также через параллельный импорт идет, например, Zikr, Xiaomi, вот эти марки.
1: Полина, значит ли, что теперь станет сложнее ввозить автомобили в Россию?
3: Вообще стоит сказать, что сама система регулирования экспорта автомобилей в Китае, она не новая. То есть базовые правила действуют еще с 2012 года, и требование о наличии зарубежной сервисной инфраструктуры существовало и раньше. Новое уведомление коммерции ужесточает именно документальное подтверждение этой инфраструктуры. То есть эксперты в целом, они не ожидают существенного сокращения общего объема экспорта автомобилей из Китая в Россию. И значительная часть машин сейчас приходит к нам, в общем-то, через третьи страны, прежде всего страны СНГ, Киргизия, Белоруссия. Например, за январь-август из Киргизии в Россию везли почти 50 тысяч новых легковых автомобилей, и более 80% из них, как ни странно, были произведены в Китае.
0: Я, Полина, не могу не спросить, стоимость автомобилей из-за этого и произведенных в Китае, собственно, китайских, не вырастет на российском рынке, так эксперты говорят?
3: Эксперты сходятся во мнении, что большого влияния на цены не будет. Оно может возникнуть точечно у дефицитных марок. То есть если действительно с Нового года мы увидим, что каких-то моделей стало меньше именно из-за ужесточения требований, если кто-то из производителей вдруг все-таки не получит лицензию, то рост прогнозируется от 5 до 10%. Ну, будем смотреть на то, как будет складываться практика.
0: Спасибо. С нами на связи была обозреватель РБК Полина Елисова. Еще немного статистики. Автостат ее предоставляет. В первом квартале нынешнего года в России продали более 100 тысяч китайских автомобилей, 40% рынка. Но, как рассказала сейчас Полина Елисова, серьезного какого-то подорожания из-за новых правил, которые вводит Минкоммерц и КНР для своих производителей, не стоит. То есть вклад в инфляцию здесь, наверное, будет незначительным. А вот новые тарифы ЖКХ уже внесли свой вклад в инфляцию, по крайней мере, недельную. Об этом сообщает Росстат. Все подробности через 2 минуты.
2: Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Технологии проникают в бизнес.
14: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnitech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер».
15: 18+.
16: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
0: 8.11, точное московское время. Если новые цифры в платежках за жилищно-коммунальные услуги мы увидим уже в конце этого месяца, то инфляцию, судя по всему, недельную видим уже сейчас. Влияние тарифов ЖКХ на инфляцию оказалось выше ожиданий.
2: Утро вне конкуренции.
1: Росстат опубликовал первые данные по росту цен с тех пор, как ЖКХ в России подорожало на 10%. Прежде ЦБ утверждал, что вклад этой индексации в общую инфляцию не превысит 0,7%. Но из нового отчета стало ясно, что это не предел. За неделю цены в России выросли почти на процент. Для сравнения, чтобы достичь таргетов 4%, по итогу года недельная динамика должна быть 0,07%, а тут сразу процент. И ведь это уже вторая индексация тарифов в этом году, напомним, а в следующем цены вырастут снова на сколько-то процентов. Какой реакции от повышения тарифов ждать в дальнейшем? Спросим директора по инвестициям Астроуправления активами Дмитрия Полевого. Он присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, доброе утро. Те данные по инфляции, которые мы увидели, можно считать аномальными?
9: Доброе утро, коллеги. Ну, действительно, вчерашние цифры по масштабам индексации коммунальных тарифов, наверное, превысили даже самые пессимистичные ожидания, которые могли быть у экономистов, хотя экономисты традиционно все-таки ориентируются на прогнозные индикаторы от Минэкономразвития, и исторически они там сильно не отличались от того, что насколько фактически повышались тарифы. В прошлом году

0: факту мы получили более значимый вклад, его тоже в недельных данных не совсем просто оценить, потому что недельная методика агрегации вот этих отдельного перечня товаров и услуг, она немножко отличается от месячной, поэтому и ну, есть некоторые методологические сложности относительно того, каким был вклад тарифов, но тем не менее понятно, что он был выше того, что изначально закладывалось. И дальше, наверное, ключевой вопрос даже не то, насколько выросли сами по себе тарифы, а какие вторичные эффекты они вызовут. А смогут ли и захотят ли компании переложить все эти расходы в свои там, конечные цены товаров и услуг, или они смогут это сделать только частично, учитывая, что все-таки потребительский спрос у нас продолжает замедляться, его рост сейчас существенно ниже того, что было даже во втором квартале этого года.
1: Дмитрий, а такая инфляция как-то повлияет на денежно-кредитную политику Центробанка? Окажет влияние на решение по ключевой ставке?
2: Хотя ЦБ обычно говорит, что недельную инфляцию не надо принимать во внимание, она зашумлена, как говорят в таких случаях.
0: Ну, здесь речь не про недельную инфляцию, а речь все-таки о том, что ЦБ в своих прогнозах, конечно, учитывает рост регулируемых тарифов. Он рассматривает это как часть устойчивого роста цен, да, несмотря на то, что просто он реализуется в один конкретный месяц, а не растянуто в, там, на 12 месяцев, как цены на другие товары и услуги. С другой стороны, Центробанк, и поэтому действительно более высокий темп тарифов, это фактор, который ЦБ, очевидно, будет тоже учитывать в своих прогнозах. С другой стороны, Центробанк все-таки придерживается точки зрения, что вся инфляция монетарная, да, в том смысле, что масштабы, возможность перекладывать те или иные издержки, включая тарифы, у бизнеса определяется именно балансом спроса и предложения. Если этот баланс будет оставаться в балансе, да, простите за тавтологию, да, если не будет существенного существенных искажений между уровнем спроса и уровнем предложения, то перекладывать издержки в цены бизнесу будет сложнее. И в этом смысле, ну, важно, действительно, повторюсь, то, как будет себя чувствовать экономика, как будет себя чувствовать внутренний спрос, насколько компании смогут вот переложить этот тарифный эффект в цены на свои товары и услуги. Судя по данным за сентябрь, да, на прошлой неделе, возможно, многие компании воспользовались все-таки вот такой нестабильной ситуацией, таким вот этой аурой топливного шока, неопределенностью, да, и заранее подняли цены в ожидании вот этой индексации тарифов, поэтому, наверное, более четко ценовую картину мы будем понимать уже там в ближайшие несколько недель, когда, ну, основной эффект, тарифный эффект останется позади, и мы будем видеть все-таки влияние на остальные группы товаров и услуг.
2: Спасибо, с нами на связи был директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой. Вот предположили мы, как все это будет. Ключевой вопрос, как говорит наш эксперт сейчас, о том, будет ли бизнес и дальше перекладывать эти издержки в финальные цены, то есть увидим ли мы еще дальнейший рост влияния. 8 часов 16 минут в Москве. Коротко о том, что еще важно сегодня.
1: Главная международная интрига прямо сейчас – это, пожалуй, перспективы телефонного звонка Владимира Путина и Дональда Трампа. Фондовый рынок встречает эти новости покупками, но конкретики пока мало. Нобелевский комитет сегодня вручит награду по литературе. Ждем объявления результатов во второй половине дня. Сегодня в российский прокат выходит новый фильм с Юрой Борисовым. Картину «Битва моторов» о гонщиках уже оценила кинообозреватель Елена Фомина. Услышим ее реплику в прямом эфире через полчаса.
2: 8.17 в Москве. Итак, Владимир Путин направляется в Туркмению. Начинается официальный двухдневный визит. Что известно? Двусторонние переговоры Путина и премьера Армении Пашиняна на саммите СНГ в Туркмении не запланированы. Но контакты их исключать при этом нельзя. Об этом в Кремле говорят. Еще одна интрига. Какие темы будут поднимать Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкян на этой встрече? Организаторы впервые, кстати, пригласили иранскую сторону для того, чтобы поучаствовать в таком формате, как саммит СНГ. И Пезешкян даже получил некий статус специального гостя. В Кремле уточняли, что президенты обсудят, конечно же, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Что еще? Есть ли какие-то интриги? Узнаем. К эфиру подключается доцент финансового университета Иван Пятибратов. Иван, доброе утро. Зачем вообще российский лидер сейчас едет в Туркмению, ну, кроме серии двусторонних встреч, как вы считаете?
3: Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, это все-таки в первую очередь действительно про налаживание и поддержание дипломатических контактов. Да? То есть, как ни странно, Владимир Путин туда направляется именно на встречи двусторонние. Но связано это во многом и с тем, что ситуация вообще в регионе и отношения многих стран, да, с Российской Федерацией являются весьма неоднозначными. Это

0: было отмечено еще Лавровым, да, который встречался с представителями МИД, да, других стран СНГ тоже в рамках вот этой вот большой истории. Он отметил, что обо всем удалось договориться в плане, ну, тем для разговора, но при этом, что есть некоторые, да, точки несогласия. Вот почему, например, да, поднялась речь в том числе от возможной встречи с Пашиняном? Потому что не все гладко, да, в отношениях с Арменией. Меня, например, еще очень интересует, случится ли в итоге встреча, например, с Алиевым двухсторонняя, да, потому что она официально не заявлена, но как будто бы вопрос тут в воздухе висит, потому что отношения с Азербайджаном и Российской Федерацией сейчас тоже весьма напряженные. И в этом плане данная поездка — это и возможность все-таки, да, какой-то более прямой коммуникации, да, не через СМИ, причем на высшем уровне. Ну и, естественно, возможность вообще снять температуру, понять, какова ситуация в регионе, каковы действительно все-таки, да, намерения государств по выстраиванию отношений с Российской Федерацией. Ну и беспокоиться.
1: Иван, смотрите, на саммит СНГ пригласили президента Ирана. Насколько это неожиданно и о чем будут говорить Владимир Путин с Масудом Пезешкияном?
2: Иван?
1: Иван?
2: Но, к сожалению, что-то у нас связь подвела сейчас. Иван Пятибратов, доцент финансового университета, был в эфире радио РБК. Но, мне кажется, главный наш эксперт успел сказать, все-таки именно двусторонние встречи, и главная интрига — это не только встреча с премьером Армении Пашиняном, но и будет ли встреча Путина и Алиева, учитывая непростой вообще вот этот политический треугольник сейчас между Ереваном, Баку и Москвой. Ну, а Ереван, кстати говоря, и поднял вопрос о армянской железной дороге, я напоминаю.
1: Мне понравилось сбить температуру.
2: Да, сбить температуру и измерить, может быть, ее. Но о том, что будет известно о визите, мы, конечно, тоже отслеживаем, и то, что попадает на ленты информагентств. Еще немного, кстати, официальной информации. В Кремле также сообщали, что лидеры стран подпишут документ о расширении сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной, информационной сферах, а также об укреплении внешнеполитической координации стран СНГ. Но вообще, кстати, вопрос остается открытым. Насколько СНГ сейчас как политическая международная структура стабильна, насколько она готова развиваться и действовать в рамках международного поля. К этой теме еще вернемся. 8 часов 20 минут в Москве. Америка аплодировала Овечкину стоя. Именно такие заголовки я сегодня видел на лентах информагентств. Что случилось, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Стоя, хотя российский форвард даже не забил сегодня, и все равно аплодисменты в его адрес овации раздаются. Овечкин обыграл Евгения Малкина. Вот с такими заголовками тоже сегодня вышли некоторые издания. Washington Capitals с Овечкиным в составе провел первый домашний матч нового сезона НХЛ. Столичный клуб победил Pittsburgh Penguins, за который выступает Евгений Малкин. Capitals забросили пингвинам 5 шайб, пропустили 3. Из Вашингтона в этот вечер забивали Энтони Бавилье, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Так и Райан Леонард. За Питтсбург отличились Брайан Раст, Томми Новак и Николас Робертсон. Ни Овечкин, ни Малкин результативными действиями не отметились. Вашингтон поднялся на 4 место Восточной конференции НХЛ. Питтсбург пока на 8 месте. Как мы помним, Овечкин не так давно объявил, что нынешний сезон будет последним в его заокеанской карьере. Евгений Малкин вслед за своим коллегой по амплуа также сказал, что, возможно, последний сезон он проводит в НХЛ. Словом, вот такие вот яркие дуэли Овечкин против Малкина. Но совсем скоро для нас закончится, поэтому ценим те, которые остались.
2: Питтсбург Пингвинс тело прячет в утесах, как сказал бы классик. Но не единственная это спортивная новость, кстати говоря.
1: Егор, Трансфермаркт опубликовал список, кто сейчас является самыми дорогими игроками в футболе, да, футболисты.
4: В английском футболе, да. Дорогой Манчестер Сити, вот так бы я начал свое выступление на этот счет. Футболисты именно этого клуба возглавили рейтинг игроков английской премьер-лиги с наибольшей трансферной стоимостью. Данные действительно представил авторитетный немецкий портал Трансфермаркт. На первом месте с большим отрывом остается нападающий горожан Эрлинг Холланд. Вот уж кто действительно дорогой, так дорогой. Его актуальную стоимость источник оценил в 220 миллионов евро. евро. Холанд, кстати говоря, наряду с нападающим Барселоны Ламином Ямалем, самый дорогой вообще футболист в мире по данным Трансфермаркт. В 120 миллионов евро источник оценил сразу 5 футболистов. Они располагаются со 2 по 6 место рейтинга. Трое из них также представляют Манчестер Сити. Это Энцо Фернандес, Элиот Андерсон и Райан Ширки. Также очень-очень дорогими остаются Морган Роджерс из Челси и Деклан Райс из Арсенала.
2: Егор, а скажи, есть какой-то список универсальный самых дорогих футболистов, чтобы не отдельно по лигам, а вообще посмотреть, кто сейчас наиболее востребован?
4: Да, как раз-таки вот портал Трансфермаркт специализируется на расчете стоимости футболистов. У него есть в том числе десятка самых дорогих игроков мира. Туда как раз входит Эрлинг Холланд, Ламин Ямаль, там и Винисиус Джуниор, Килиан Мбаппе, ну и другие суперзвезды.
2: Можно зайти и сверить часы. Еще немного успеем сказать о баскетболе. ЦСКА оказался сильнее Уралмаша в рамках единой лиги. Как так вышло?
4: Ну, ЦСКА чемпион, поэтому ему и положено побеждать, тем более на своей площадке армейцы играли, одержали яркую победу со счетом 90-85. Но, кстати говоря, непростой получилась эта победа. Наверное, чуть подробнее об этом матче я расскажу уже в следующем выпуске спортивных новостей.
2: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов с подробным отчетом о тех спортивных событиях, которые происходят в планетарном масштабе. Кстати, если вас тоже что-то интересует из мира спорта, пишите в телеграм-радио РБК. Вопросы Егору зададим, он появится в эфире в следующем часе.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть ухват в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Голова и плечи.
7: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо, это говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
8: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
7: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК».
9: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
10: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
11: Каждое выходное.

0: Остальные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Что это было?
2: В эфире.
3: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
4: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд. Буквально.
3: Да, может быть такое.
4: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности, например, человек нервничает, человек тревожится.
3: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
0: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Краснодаре, сообщил оперштаб региона. Пострадавших нет, фрагменты беспилотника повредили здание, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников. В Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев, предварительно пострадавших и разрушений нет. Всего над российскими регионами были сбиты 399 дронов, рассказали в Минобороны. Яндекс сообщил об инциденте в дата-центре в городе Сасово Рязанской области. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия. Основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Против российских госслужащих и госучреждений стали чаще применяться локальные способы распространения вредоносного ПО, сообщили в лаборатории Касперского. Из-за усиленной фильтрации госсектором вредоносного трафика число атак через съемные носители данных, через диски, флеш-накопители, жесткие диски или карты памяти выросло на 25%. Водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023-го и был продлен автоматически, стали недействительными с 1 октября 2026-го, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В ведомстве напомнили о необходимости замены документов. За использование просроченных прав водителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч. Владимир Путин получил все доклады по ситуации с танкером «Афромакс Рио», который был атакован безэкипажным катером у побережья Черного моря. С устранением последствий все в порядке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности в телеграм-канале РБК и в «Макс».
1: Напоминаю, что вы можете писать нам в Телеграм, радио РБК, сообщает нам Дмитрий, задает некоторые вопросы. Здравствуйте, где можно покупать, где малорисковый пейсер? Возможно, наличные деньги из банков России перемещаются в страны СНГ, а затем далее. Дмитрий просит ответить на вопрос. Отвечаем и Дмитрию, и всем нашим слушателям. Совместный эфир телеканала и радио РБК «Рынки утра» в 9 часов 9 минут по Москве. Ответы на ваши вопросы там непременно прозвучат, поэтому задавайте и наберитесь терпением. Ну, а пока перейдем к другой теме, геополитической. Главная интрига последних дней. Позвонит ли Дональд Трамп Владимиру Путину?
2: Утро вне конкуренции.
1: Я бы сказал, что сведения поступают разные, но эта тема...
2: В фокусе внимания.
3: Напомним суть дела. Накануне Трамп сообщил, что планирует созвониться с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Иркутской области. Когда не уточнил, только сказал, что очень скоро. Затем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы оперативно согласовать разговор, если от США будет такая инициатива. Но в среду вечером Трамп вновь сказал, что у него запланирован звонок с Путиным и вновь не привел никаких деталей. А в четверг утром Песков, отвечая на вопрос ТАСС, согласовано ли уже проведение

0: разговора с российской стороной. И есть ли понимание, когда он может состояться, сказал, пока нет, сообщим. Позвонит ли Трамп Путину и почему от Москвы и Вашингтона поступают такие разные сигналы? Спросим старшего научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина. Он присоединяется к нашему эфиру. Павел, доброе утро. Так почему Трамп не позвонил Путину? Это случайность или политический сигнал?
1: Думаю, есть две версии. Первая версия – это просто такая рутинная, что просто согласовывают и не могут никак согласовать себя в силу разных графиков и планов. Вот. И поэтому, то есть, если первая версия верна, здесь, я думаю, не надо искать никакого смысла. Если же, может быть, вторая версия, скажем так, спекулятивная. И я думаю, возможно, Россия, именно российское руководство, скажем так, с опаской или косо смотрит на вот это давление со стороны США раскрыть детали. Вот. И, возможно, в понимании России это может выглядеть именно как давление или даже очернение. Но я думаю, здесь никакого очернения нету. И, наверное, даже попыток давления нету. Но этот сигнал может воспринят именно таким образом. И, возможно, в силу того, что идет такое настойчивое стремление выяснить обстоятельства вокруг иркутского инцидента, это вызывает, как минимум, замедление в организации созвона.
2: Павел, а вот важный момент, мне кажется, кто кому все-таки должен в такой ситуации звонить? Дональд Трамп, поскольку он анонсировал этот звонок, он должен звонить? Или, например, Москва должна все-таки выйти на контакт, поскольку все-таки она ожидает, и уже как будто бы надо вносить ясность в этот вопрос?
1: Я думаю, что здесь для поддержания, скажем так, двустороннего диалога, мне кажется, что обе стороны должны быть заинтересованы в этом. К тому же и у США, и у России, накопилось достаточно много вопросов, которые можно было бы обсудить, в том числе и в личном порядке. Вот. Другой вопрос, что вот этот кейс в Иркутске, я думаю, он внес такую, то ли спутал карты, то ли стал неожиданностью, в том числе и для США, и для самого Трампа. Понятно, что политики, они не эпидемиологи, у них все-таки любой вирус ассоциируется с пандемией ковида. Понятно, что дело, что нельзя сопоставлять ту же легочную чуму с ковидом, потому что она менее заразная, как минимум, и распространяется не так быстро, как ковид. И, возможно, вот эти детали не так очевидны людям, принимающим решения, и в том числе, может быть, и Трампу, поэтому он хотел созвониться для того, чтобы выяснить риски, оценить какие-то.
2: С другой стороны, Павел, уже есть официальные заявления, например, российских санитарных властей, где говорится о том, что ситуация под контролем, нарушений не выявлено никаких, и Всемирная организация здравоохранения тоже, в общем-то, с терапевтическими выступала в этом плане заявлениями. Не кажется ли вообще вам вот эта повестка, связанная с инцидентом в Иркутске, как некой спекуляцией Дональда Трампа, у которого скоро выборы, и которому с журналистами хочется поговорить о чем угодно, только не о, собственно, американских выборах?
1: Я думаю, это как раз попытка, возможно, обсудить эту проблему с учетом того, что, возможно, и в самих американских СМИ этот сюжет весьма, сильно раздувается. И в таком, я бы сказал, в СМИ действительно идет попытка раздуть этот сюжет, причем очень много спекуляций, которые могут быть интерпретированы как стремление призвать Россию к ответу, чуть ли не такие. Это считывается между строк, как минимум.
0: Павел, смотрите, сегодня стартует двухдневный саммит СНГ в Туркменистане. В нем принимает участие российский лидер Владимир Путин. Значит ли это, что в ближайшие два дня разговор Трампа и Путина по телефону не состоится?
1: Я не стал бы исключать сценарий того, что он все-таки состоится, если имеются технические возможности какие-то, может быть, Вот. Просто бы занял бы, наверное, выжидательную позицию. Все-таки, подчеркну, я считаю, что конструктивная повестка, прагматизм, он должен возобладать. То есть вопросов очень много накопилось, помимо кейса в Иркутске. Я думаю, его могут воспринимать, наверное, просто как такой фоновый сюжет.
2: Ну, то есть есть вот. То, что заявляется о прессе, заявляется как публичная сторона, это инцидент в Иркутске. Все остальное, как вы говорите, в том числе там Украина и другие вопросы, это уже внутренняя история, об этом публично говорить не будут. Спасибо, стало яснее. Старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук Павел Кошкин был в эфире радио РБК. Но напомним, что в прошлый раз контакты у двух президентов были 8 сентября, аккурат.

0: после визита Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Москву и Киев. Тогда главной была тема украинского урегулирования, были весьма комплиментарные заявления. Путин, например, отметил, что поддерживает усилия американской стороны и лично Трампа в отношении поиска путей завершения конфликта. 8:38 в российской столице. Сообщается о том, что Владимир Путин получил доклады о ситуации с танкером «Афрамакс Риа», который загорелся некоторое время назад у берегов Сочи. Что известно, расскажем.
1: Реклама.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
0: 8:40 в российской столице. Ликвидация последствий идет хорошо. Это цитата сообщения из Кремля. Там заявили, что президент Владимир Путин получил доклады о ситуации с танкером «Афрамакс Риа». Последние подробности о ситуации с судном прямо сейчас в нашем эфире.
1: Утро вне конкуренции.
13: Напомним, что судно загорелось у берегов Сочи после атаки беспилотников. Сейчас танкер сносит течением в сторону Туапсе, то есть на север вдоль побережья. Это данные местных властей. В городской администрации пока не сообщали о том, что пожар на судне полностью потушен. А накануне в Минтрансе отчитались, что спасатели погасили открытый огонь. Горела нефть, которую перевозил этот танкер. Но разлива, как утверждают в Росприроднадзоре, не случилось. Тушение пламени еще идет. Это указывали в администрации города. Оперативно информацию узнаем у специального корреспондента РБК Натальи Лариной. Она находится сейчас в Сочи. Наталья, здравствуй. Где сейчас танкер? Что вообще происходит на месте?
14: Коллеги, доброе утро. Сам танкер сейчас двигается вдоль побережья под воздействием кругового черноморского течения. Конкретной информации, где он находится на это утро, нет. Вот последний раз видели его в Лазаревском районе Сочи. Это было вчера. Ну вот ждем обновления этих данных. Хочу сказать, что сейчас его, по крайней мере, не видно ни в центральном Сочи, ни в Сириусе. Ну и местные рассказывают, что в Лазаревском районе тоже уже его не видят. Вот такая вот информация. То есть еще вчера, например, с центрального пляжа Сочи можно было разглядеть это судно издалека, сегодня уже нет.
0: А если посмотреть на поверхность моря, видно ли какие-то, может быть, маслянистые пятна, которые могут в таких случаях возникать? Что-то ты видела?
14: Визуально море достаточно чистое, но вот с экологами местными мы успели вчера еще пообщаться, и они сказали, что сейчас, конечно, ключевое значение играет направление ветра. Например, вот вчера мы не видели никаких артефактов, скажем так, на береговой линии. В день, когда выброс произошел, вообще не было невозможно ничего разглядеть, потому что на улице уже стемнело. Ну, вот сегодня направление ветра меняется, и поэтому мы ждем, как изменится ситуация на морской глади. Вообще экологи говорят, что ситуация очень тревожная, потому что объем нефтепродуктов, которые находились на этом танкере, 90-100 тысяч тонн мазута, по крайней мере, о таких цифрах сейчас говорят. На данный момент акватория визуально нефтяным грузом не загрязнена. Ну и вот мы вчера гуляли по берегу и видели...

0: как сотрудники Росприроднадзора, в том числе Минтранса, МЧС, они наблюдали за береговой полосой, там брались пробы воды, также мы знаем, что берут сейчас пробы воздуха, и ведется круглосуточное наблюдение. Вот по данным, полученным с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи повышенной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по Тане, в воде, ни в воздухе не зафиксировано.
1: Наталья, а есть какие-то ограничения для местных жителей, для отдыхающих?
2: Купаться-то можно?
0: Да, береговая линия оцеплена, сигнальные ленты, проход на набережные к пляжам дополнительно перекрыт металлическими ограждениями. Конечно, пляжи непривычно пустые, шезлонги сложены, убраны пуфы, качели вниз сиденьями перевернуты. И достаточно удручающе это выглядит. Просто еще в тот день, когда загорелся сам танкер, буквально там за несколько часов до происшествия, мы были на пляжах и видели огромное количество людей, которые купались. Несмотря на то, что в тот день было плюс 19 в Сочи, они говорят, что вода комфортная, теплая, дети и взрослые плавали. Ну вот сейчас, конечно, пляжи выглядят опустевшими. Мэр Сочи Андрей Прошунин с оперштабом приняли решение ограничить временно доступ на пляжные территории. И вчера, когда мы шли мимо пляжа, постоянно слышали, как в громкоговоритель сообщалось, что находиться на пляже запрещено. В основном прохожие были уже в курсе случившегося, но все равно были те, кто возмущался, хотел прорваться. Мы видели даже людей, которые через эти ограждения перелезали и ныряли в море. Все равно, ну и самый частый вопрос, конечно, когда откроют. Когда выяснят, что загрязнений нет, и когда будет официальное разрешение от сочинских властей.
2: Исчерпывающе. Спасибо. Специальный корреспондент РБК Наталья Ларина была в эфире радио РБК. Она находится в Сочи. Напомним, что украинские беспилотники атаковали судно у берегов южного курорта во вторник вечером. Судно быстро загорелось, и весь экипаж, 23 человека эвакуировали, никто не пострадал. Танкер, как известно, ходил под флагом Либерии. Вот информации о степени повреждений нет все-таки официальных, но напомним, что все это происходит на фоне того, что и Турция, и ООН предлагают выработать механизмы перемирия для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Черном море. 8 часов 45 минут в Москве. Сейчас коротко расскажем о том, что еще важно на сегодня.
1: Яндекс подтвердил проблему с содом в Рязанской области. Если следовать официальному сообщению компании, в дата-центре произошел инцидент. Пострадавших нет. Яндекс устраняет последствия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Что за инцидент не раскрывается, чем грозит сбой сода, расскажем через 15 минут. Нобелевский комитет сегодня вручит награду по литературе. Ждем объявления результатов во второй половине дня. Если вы только что включили радио, напоминаем, Дональд Трамп подтвердил подготовку звонка Владимиру Путину, но сроков тоже не назвал. Сам российский президент сегодня отправляется в Туркменистан, так что, возможно, сеанса связи скоро ждать не стоит.
2: Да, еще сообщение. Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Рейтер об этом сообщает. Обязательно узнаем, что это значит. 8.46 в Москве прямо сейчас. А в российский прокат выходит очередной фильм с Юрой Борисовым, если вы вдруг ждали. Сегодня в кинотеатрах покажут «Битву моторов». Мы уже, кстати, коротко касались этой темы. Что это такое? Это гоночный блокбастер. Русские инженеры по сюжету в начале прошлого века построили первый отечественный спорткар под названием «Руссобалт» и отправили его в одной из самых престижных ралли в мире, а именно Монте-Карло. В главных ролях, кроме Юры Борисова, еще и Иван Янковский. Илья Маланин – режиссер. Это вторая, кстати, полнометражная картина. Для съемок «Битвы моторов» мастера с нуля сделали 10 ходовых реплик машин начала 20 века. 80 км в час, кстати, могут набирать. Чем еще примечательна российская киноновинка? К эфиру подключается кинообозреватель РБК Елена Фомина. Елена, доброе утро. Как мы понимаем, фильм основан на реальных событиях. Целиком ли это документальное воспроизведение, или все-таки осталось место художественному вымыслу?
3: Доброе утро. Конечно, там очень много художественного вымысла, и вообще герои Ивана Янковского и Юры Борисова – это тени реальных персонажей. Автоэнтузиаста Андрея Нагеля и инженера Дмитрия, простите, Бондарева. Они, правда, сделали это вот авто «Руссобалт», но в фильме мы увидим их такие голливудские, действительно, версии. На самом деле люди эти замечательные закончили очень плохо. Нагель сумел в 20-м году эмигрировать из России и жил в Париже остаток жизни, а Бондарева все-таки расстреляли в 37-м году. Более того, Бондарев не ездил в ралли «Монако» вместе с

0: вместе с Нагелем, с ним был другой штурман, но все равно выбрали именно этих двух, у меня кошка почему-то орет, извините, выбрали этих двух персонажей для того, чтобы мы пустились в этот экскурс по истории отечественного автопрома.
1: Очевидно, кошка тоже реагирует на эту киноновинку. Ну, а, кстати, как тебе дуэт Янковский-Борисов в кадре?
0: Ну, они оба замечательные, оба стоят друг друга, и они действительно удерживают эту махину, можно сказать, вместе, и не дают ей развалиться на этих дорогах, точнее, на том бездорожье, по которому они едут. Вот, и в целом смотреть на них, правда, приятно. И фильм сам по себе действительно очень зрелищный, это такой ретро-блокбастер. Его снимали продюсеры «Серебряных коньков», если помните, на Netflix.
1: Да-да.
0: Тоже с Юрием Борисовым. И «Пророка», между прочим, про Пушкина, тоже с Юрием Борисовым. И в целом все это правда очень красиво смотрится, и на это действительно стоит сходить. Это такое, знаете, не идеальное кино, которое дает шанс прикоснуться к истории и ощутить, как ревел и вибрировал ее мотор.
2: Лен, не сможем не спросить про финансы. Как думаешь, сколько соберет фильм в прокате? Сможет ли побить рекорд тех же «Сумерек»?
1: Или антирекорд
2: «Колобка»? Сколько разговоров было в последнее время?
0: Вот сейчас сообщают, что предпродажи обошлись в 12,7 миллионов рублей, то есть он уже заработал 12,7 миллионов рублей до премьеры. Я надеюсь, что там будет больше миллиарда, потому что там огромная компания рекламная, и он правда достоин этого.
2: Спасибо, Елена Фомина, кинообозреватель РБК, рассказала нам о предстоящей премьере, о фильме «Битва моторов» с Юрой Борисовым. И, кстати, в понедельник, 5 октября, в мировой прокат вышел еще один фильм с Юрой Борисовым, фильм «Искусственный» Луки Гуаданино. Там Борисов исполнил одну из главных ролей наряду со своим голливудским напарником Эндрю Гарфилдом. Борисова даже вновь номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана.
1: Я вспомнил, что у меня в детстве была модель автомобиля «Руссобалт», как красивая в масштабе, 1.43. Не знал, что у нее, оказывается, еще есть некое гоночное прошлое. «8.50 в Москве. 3 по цене одного. Мы вам ничего не предлагаем, но хотим сказать, что это не всегда хорошо. Российский бизнес жалуется на кадровый голод, но упорно нанимает на позицию вместо одного качественного работника 3 слабых, пишет РБК. При этом, по данным Росстата, безработица в мае нынешнего года упала до исторического минимума. Как отмечают опрошенные РБК-аналитики, половина занятых граждан получает на руки не больше 50 тысяч рублей. При этом медианная зарплата сильно отстает от средних показателей почти на 40%. Зачем компаниям малоэффективные рабочие места и такие же сотрудники? Как выбраться из зарплатной ловушки? К эфиру подключается руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. Зачем компании нанимает много неэффективных работников и платят всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
3: А тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е, 2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают, да, в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. Да. И эта система очень сильно отличается от того, которая принята за рубежом. Да. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников. И при этом у нас низкая безработица. Да. У нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Если там даже брать-то исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. То есть большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
2: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошая зарплата и вообще в чем опасность дешевого труда?
3: А если бы низкая безработица, как бы, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективны. Да? То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию работы.ру, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там работая, в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
1: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП

0: будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть там подтверждение?
1: А, да, конечно, есть и даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом, но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да? Если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно, там, от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
0: И бизнесу уже сейчас нужно задуматься о том, чтобы не отстать завтра и уйти из этой вот ловушки дешевой рабочей силы. Спасибо руководителю отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Полную версию этого материала можно найти на нашем сайте.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
4: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
3: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
4: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
3: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: РБК в цифрах.
7: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитый «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц. что читает экономист, научный руководитель Высшей школы

0: мировой экономики Ярослав Кузьминов.
1: Вот сейчас читаю Бориса Чичибабина. Это прекрасный поэт. Он был членом Союза писателей. И у него публиковались совершенно ерундовые стихи, которые проходили цензуру. И рядом с ними он писал в стол совершенно замечательные вещи, которые были изданы в очень короткий период его поздней жизни. И вот это феномен упорной, искренней жизни, даже при том, что человек выживал в системе, которая ему не нравилась, показывает жизнестойкость человека и жизнестойкость таланта в разных обстоятельствах.
2: Борис Чичибабин. Собрание стихотворений. В чинном шелесте читален или так для разговорца глухое имя Чичибабин. Нет такого стихотворца. Поменяться сердцем не с кем. Приотверзлась преисподня. Все вы с Блоком, с Достоевским. Я уйду от вас сегодня.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Средства ПВО перехватили прошедшей ночью 399 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре, сообщил оперштаб региона. В Воронежской области сбили 26 дронов, заявил губернатор Александр Гусев. Информация о пострадавших не поступала. В столичном аэропорту Внуково наблюдаются задержки рейсов на прилет и вылет из-за действующих ограничений в нескольких регионах, сообщили в пресс-службе авиагавани. ФСБ сообщило о задержании в Забайкальском крае двух местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб готовили ряд провокаций на выборах в Госдуму. В частности, одна задержанная вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков. 5 человек спасены после частичного обрушения 7-этажного жилого дома в стамбульском районе Малтепе. Еще с 4 удалось установить контакт. Поиски 3 жильцов продолжаются, сообщил губернатор провинции Стамбул Давуд Гюль. Это здание 87-го года постройки. На цокольном этаже находится магазин. 6 этажей используются как жилые. Всего в здании 12 квартир. В них проживают 33 человека. Точных дат предстоящего визита премьера Армении Никола Пашиняна в Россию пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. По итогам встречи глава государства сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. Накануне Пашинян и Путин общались по телефону. Больше новостей на сайте РБК.
2: Международная повестка остается в фокусе нашего внимания, и телефонный звонок Трампа и Путина должен состояться, и встреча Путина и Пашиняна ожидается. Будем отслеживать внимательно все, что известно. Рынки как реагируют на все этим утром?
3: Основные торги на Мосбирже открылись снижением. 0,3% сейчас теряет индекс Мосбиржи. 2329 пунктов. На настроение инвесторов продолжает оказывать влияние геополитика. Негатива добавили данные по инфляции. Цены на нефть утром растут. Брент дорожает уже на 2,5% и приближается к отметке $103 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Стабильность экспорта под угрозой. Рубль под давлением из-за увеличения госпокупок валюты. На межбанке сейчас доллар 85,6. 65 евро 95,90.
0: Утро вне конкуренции.
2: 9:03. Прямо сейчас от одной из главных тем этого утра. Беспилотники повредили дата-центр Яндекса под Рязанью. Там произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. И это только что подтвердили в компании радио РБК. Что известно, рассказываем. Объект полностью остановил работу. Добавили при этом, что пострадавших нет. И до этого пользователи, кстати, жаловались на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Ночью, в частности, переставали работать такие сервисы, как Яндекс.Пэй и сервис облачного хранения Cloud. Есть комментарий от пресс-службы Яндекса. Давайте его процитируем, который они предоставили радио РБК. В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия. Также пишет пресс-служба Яндекса, сообщает, работа дата-центра полностью остановлена. Часть сервисов Яндекс при этом может быть недоступно для пользователей. Это комментарий, который предоставил, повторимся, пресс-служба Яндекса. Кстати, нашим слушателям обращаемся. Если вы столкнулись с перебоями в работе Яндекса, да, и это как-то повлияло, например, на ваш бизнес, да, говорится, вот, что Яндекс.Пэй, например, мог не работать. Если это как-то сказалось на вашем бизнесе, на вашей работе, присылайте. Мы ваше мнение обязательно тоже прочитаем, учтем и будем его транслировать при этом дальше.
3: Можно отметить, что Яндекс инвестировал в дата-центр в Сасово около 6 миллиардов рублей с 2011 года. Его ввели в эксплуатацию в 2012 году, а спустя 10 лет, в 2022, анонсировали дополнительные инвестиции. Их сумма оценилась примерно в 700 миллионов рублей на расширение и реконструкцию объекта.
2: Да, но мы продолжим собирать информацию, которая известна. Повторимся, да, вот Яндекс пока сейчас все подтвердили, так или иначе. Но отмечу, кстати, что приложение лично у меня, которое не связано с Яндексом, минувшей ночью тоже прислало уведомление. Я даже сейчас его процитирую. Повторюсь, это не Яндекс. Приложение, которое вообще не имеет отношения к работе этой компании. Вот пишут мне, сервис был недоступен несколько часов из-за атаки на дата-центр. Сейчас он восстановлен. Такое сообщение пришло мне в качестве пуш-уведомления. Может быть, кстати, кто-то из наших радиослушателей что-то подобное тоже получал. Тоже присылайте. Можно скриншот, кстати говоря, отправить нам, какие приложения конкретно у вас сейчас при этом не работают. Ирина, у тебя таких уведомлений, как мы понимаем, не приходило?
3: Нет, ничего не приходило.
2: Да. Ну, возможно, у наших слушателей есть, опять же, какая-то другая информация по этому поводу. Вообще, конечно, сбой в работе дата-центра – это весьма масштабная инфраструктурная история, потому что не только сервисы Яндекса зачастую, может быть, завязаны на этот объект, но и сторонних каких-то компаний, которые каким-то образом использовали мощности вычислительные, которые Яндекс предоставлял. И, насколько мы пока понимаем, речь идет о первом подобном инциденте. Вот за обозримое, по крайней мере, время точно посмотрим. 9 часов 6 минут в студии уже появилась наша коллега Алевтина Пинкальская. Алевтина, как реагируют бумаги Яндекса на все происходящее этим утром?
4: Бумаги Яндекса перешли к снижению сразу после открытия утренней сессии в 7 утра. Примерно у нас диапазон падения составлял от 2 до 3%. Сейчас после старта основной сессии, буквально через 5 минут после этого, у нас Яндекс теряет порядка 3%. И, можно сказать, немного тянет индекс Мосбиржи вниз. Обо всем подробнее через пару минут.
2: Да, действительно, если посмотреть, кстати, на карту рынка, то сейчас красный свет, если можно так сказать, преобладает. Для наших слушателей радио РБК сообщаем возможность прямо сейчас связаться с нами, написать. Если у вас есть вопросы, которые вы хотели задать, в том числе и в программе «Рынки утра», пожалуйста, задавайте.
3: Вообще, как мне кажется, главный риск, если поломку эту не устранят оперативно, могут начаться проблемы со сторонними сервисами. Вот тогда уже, наверное, можно ждать реакции акций не только Яндекса, да, но и, например, всего банковского сектора.
2: Ну, как мы понимаем, да, сегодня под пристальным прицелом и фокусом внимания, прежде всего, IT-сектора, поэтому новости какие-то по этому поводу последуют. Еще раз повторимся. «Рынки утра» буквально через полторы минуты в эфире телеканала и радио РБК. Наш совместный эфир. Смотрим и слушаем.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: В хоромах свои

0: Осмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Они считают, что будет.

0: Маринки утро.
1: Эмоциональные распродажи начались сегодня на российском рынке акций. Акции Яндекса сейчас, спустя буквально 10 минут после старта основной сессии, теряют порядка 2,5% и тянут индекс Мосбиржи вниз. Индикатор снижается на 0,5%. Утром поступило сообщение об инциденте в дата-центре Яндекса под Рязанью. Он затронул часть инфраструктуры. Что делать с бумагами IT-гиганта и какие параллели можно провести с Озоном? И что делать с котировками? Будем обсуждать это рынки утра, совместный эфир радио РБК и телеканала РБК. И сразу же обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Пишите в Telegram радио РБК, какая у вас была первая реакция на сообщение, вот что касается инвесторов, конкретно держателей акций. Что вы стали делать с бумагами или просто наблюдаете за ситуацией? Очень интересно, что происходит с вашими портфелями. Пишите, пожалуйста, в Telegram, вводите в поиски русскими буквами радио РБК и сразу поймете, куда направлять эти реакции. Ну и наши коллеги на радио уже успели получить комментарий компании по поводу инцидента. Ира, что сказали?
2: Действительно, мы получили официальный комментарий пресс-службы Яндекса. Я зачитаю. В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар. Он затронул часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена. Часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Это все, что нам известно на данный момент. И это, напомню, официальный комментарий пресс-службы Яндекса.
1: Хорошо. Что нам известно на данный момент по поводу объемов торгов? Спросим у Дениса Муравьева. Я так понимаю, что активно сейчас участники рынка совершают сделки с бумагами.
3: Яндекс лидер по оборотам сегодня на утренних торгах, и наторговали уже более 2 миллиардов рублей. При этом я добавлю, что Яндекс занимает большую долю в индексе Московской биржи. Это четвертое место, больше 6%. И, соответственно, именно котировки Яндекса тоже влияют на индекс Московской биржи, который сегодня снижается на 0,5%, 2325 пунктов. Хуже рынка сегодня выглядят и бумаги СПБ биржи. Так и не дождались инвесторы звонка Дональда Трампа президенту России, но есть и зеленые все-таки пятна на российском фондовом рынке. Это в первую очередь касается нефтяников, которые растут на фоне роста цен на Brent. Сегодня марка это прибавляет больше 2,5% и находится около отметки 103 доллара за бочку, и прибавляет 1% «Газпром», при этом он второй по оборотам, практически на 2 миллиарда наторговали. Все дело в том, что высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора газопроводом «Северный поток», об этом сообщает Рейтер. И на этом фоне котировки приободрились. Но общая картина у нас сейчас такая, что индекс Московской биржи находится в консолидации, куда он выйдет, пока непонятно.
1: Ну, давайте тогда обсуждать, куда он выйдет. У нас в студии Роман Носов, директор по работе со состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Роман, доброе утро.
4: Приветствую. Ну, хочется сказать доброе утро, но подводочка была достаточно жесткой.
1: Хорошо, давайте тогда сразу перейдем к этой теме. Ой. Видим распродажи в бумагах Яндекса. Вы что-то делаете в своем личном портфеле? Возможно, сейчас у многих Яндекс с этими акциями.
4: Действительно, Яндекс одна из лучших бумаг на рынке, безусловно. Я ничего не делаю с этой позиции, долю сохраняю. И, на самом деле, обращаю внимание на ту аналогию, которая была сегодня уже сказана в студии. Масштаб снижения на существенное, да, негативное событие. У нас очередной виток эскалации, да, то есть, если это не разовое событие, очень-очень ограниченный. Давайте вспомним, как реагировали бумаги Озона на первую атаку, как это зацепило по цепочке, в том числе и в систему в свое время. Но вот сейчас я с уверенностью могу сказать, что масштаб пока, да, вот бедствие, да, которое можно назвать, он очень ограничен. И тезисно назову причину. В инвестиционных домах просто постоянно проходят стресс-тесты, многократно вот моделируют ситуации, когда на разные элементы инфраструктуры могут быть проведены атаки. Поэтому еще раз проговорю, все это просмотрено, изучено, и есть куча ресерчей, которые можно посмотреть, кто потенциально может быть в зоне риска и какое может быть влияние.
1: Хорошо, Роман, вы уже провели параллели с Озоном. Да. После атак на инфраструктуру Озона котировки маркетплейса сильно упали, потом все-таки отросли и даже вышли на месячные максимумы.

0: За Красное, это Яндекс, и есть бумаги нефтегазового сектора, которые выглядят лучше рынка.
1: Про лидеров роста тоже поговорим. Хотела завершить уже тему с Яндекса и задать еще пару вопросов. Угу. Как вам кажется, вот на индекс Мосбиржи сегодня будет что в большей степени влиять? Инцидент с дата-центром Яндекса или отсутствие информации по телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа? Какой фактор будет в большем фокусе?
0: А вы знаете, мне кажется, оба фактора уже отчасти заложены в котировки. Старт сегодняшней сессии утренней, первые минуты, когда достаточно масштабные проливы были, прежде всего, по бумагам, так называемым меркоинам, очень хорошо показывает, что звонка ждали, но влияние тоже очень ограниченное. Вот. Ну а сейчас в большей степени действительно влияет появление новой информации о масштабах разрушения на дата-центре Яндекса. Вот. На второе, наверное, стоит больше внимания сейчас обращать, чем на первое.
1: Ну, я отмечу, что прямо сейчас Яндекс также остается в минусе, чуть подросла просадка, минус 2,8%. Хорошо, а как вы считаете, вот эта вот просадка и инцидент с дата-центром Яндекса на бумаге каких компаний тоже может оказать влияние? Вижу, что, в принципе, пока сильной реакции, Денис, исправь меня, по IT-сектору есть, нет?
2: Сильный нет, но учитывая, что достаточно сильно до этого котировки IT-компаний выросли, то сегодня они находятся в небольшой коррекции. Это касается всего сектора. Единственная около нулевая динамика в бумагах Диасофт и Арена Дата. Все остальные находятся в минусе от 2 до 0,5%.
1: То есть мы видим, что сильной просадки нет, это нормально?
0: Мне кажется, да, это своего рода тест рынка на поток достаточно плохих новостей. В последние дни рынок выглядел достаточно сильным. Вообще, в целом, на самом деле, в финал третьего квартала с огромным обилием неблагоприятных новостей и разочарований можно охарактеризовать как высокую степень устойчивости рынка. И сегодня, наверное, один из таких дней. Напомню, что вчера индекс Московской биржи без каких-либо новостей на самом деле тестировал уровни близких к многомесячным максимумам. Вот это важно, да, без новостей мы способны
1: на
0: были...
1: ожиданиях.
0: На ожиданиях, да. Есть явные лидеры, это нефтегазовый сектор, это акции компании «Лукойл». Мне кажется, вот они флагманы, и они способны тянуть рынок вверх.
2: Правильно я понимаю, Роман, что рынок сейчас показывает силу, и вот из этой консолидации он готов выйти все-таки выше?
0: Вчера была хорошая попытка, а сегодня мы проверяем на прочность вот настроение тех, кто тянул его вверх.
1: А давайте уже подробнее поговорим про нефтегазовый сектор. Денис, ты уже упомянул «Газпром», он растет почти на 1%, вот сейчас конкретно в моменте чуть меньше. Какая еще динамика по бумагам отрасли?
2: Если мы посмотрим на зеленые пятна на российском фондовом рынке, а их не так много, то сегодня прибавляет компания «Роснефть» практически 0,4%, и... Но при этом, кстати, вот «Лукойл» находится в минусе, несмотря на то, что цены на нефть сегодня у нас растут. И еще из положительной динамики это «Татнефть», и привилегированные, и обыкновенные бумаги, и плюс «Руснефть» — это та самая бумага, которую чаще всего как раз-таки спекулянты и пытаются разогнать при росте цен на нефть. А, Роман, кто у вас фаворит в этом секторе, потому что вы часто именно на нем делали акцент, а какие бумаги именно в вашем портфеле?
0: Я готов и дальше продолжать делать акцент именно на этом секторе, прежде всего потому, что именно он в свое время был первым объектом масштабных атак, и, наверное, мы в наибольшем степени в 26-м году летом почувствовали эффект вот, собственно, вот действий, связанных с проблемами с инфраструктурой. Ну, банальный дефицит бензина.
2: Но переработка падает в России.
0: Безусловно. И я просто пытаюсь сформулировать мысль о том, что именно в этом секторе проведена масштабная работа, риск новых повреждений, наверное, минимален. Ну, сделана работа над ошибками, простым языком. А та конъюнктура, которая сейчас складывается на глобальном рынке, тем не менее, совсем плюсами и минусами крайне благоприятно, да, для этого сектора. Если новых проблем там не будет, если цены на нефть сохранятся на текущих уровнях, не так важно, да, сколько они стоят сейчас, там 100, 102 или 105, в принципе, это очень много, то это, наверное, один из самых сильных, устойчивых, потенциально привлекательных секторов. И плюс вот фон, да, вот фон, который мы наблюдаем, сегодняшняя динамика в акциях компании «Газпром» — это, скорее, разумное продолжение интереса интереса западных инвесторов, пока осторожный интерес, к российской нефтегазовой инфраструктуре.
2: Да. А кто в портфеле все-таки?
0: В портфеле из нефтегазового сектора самую большую долю занимает «Лукойл» по понятным причинам. Великолепная отчетность, отличная динамика, устойчивость, желание расти практически на любом рынке. Достаточно высокая доля, соответственно, «Газпрома» и «Новатека».
1: Ну и, кстати, отметь, что в моменте

0: хоть Роман и сказал, что не так важно, сколько стоит 100 или 102, у нас бочка Brent, но вот прямо сейчас $102.70 плюс 2,5% растут нефтяные котировки, речь о ближнем фьючерсе. Ну и напомню, что «Газпром» тоже плюс 1%, судя по всему, тоже на каких-то слухах и спекуляциях о том, что высокопоставленные представители России и США привели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Хорошо, а что у нас происходит на долговом рынке? Он куда движется?
1: Он сегодня в незначительном плюсе, 0,07 сотых прибавляем, но общая картина, конъюнктура не самая благоприятная, особенно с учетом того, какие данные по инфляции вышли у нас накануне, и цены за последнюю неделю прибавили около 1%, рост был ожидаем из-за индексации коммунальных тарифов с 1 октября, но при этом, если мы посмотрим на разбивку Росстата, то тарифы выросли на 12-17%, при этом, как ранее, Минэкономразвитие закладывали, что цены вырастут на 9,9%. И плюс у нас Минфин разместился накануне, и спрос на аукционе был не самый большой, но добрали уже на дополнительном аукционе и разместили в итоге 80 миллиардов. Спрос был достаточно большой, 130 миллиардов. Но, тем не менее, Минфин по-прежнему продолжает оказывать большое влияние на рынок долга. Много размещений впереди. Если мы возьмем четвертый квартал следующий год, это около 10 триллионов. Вот, Роман, как вы сейчас смотрите на долговой рынок, и интересны ли вам длинные бумаги, которые приближаются по доходности к 17%?
2: Я думаю, что абсолютно правильный вопрос. Весь рынок логично разделить на три части. Самый большой интерес для, соответственно, крупных инвесторов, тех, кто занимается процессом управления, конечно, представляет рынок ОФЗ. С такими доходностями, как сейчас, действительно нужно получить очень большую премию в сегменте корпоративных бумаг или тем более там ВДО или каких-то их сегментов. Вот. Да, это интересно, да, в этом направлении можно смотреть, но если вы спекулятивно настроенный участник, вы хотите получить ситуацию, когда вот сегодня вы купили, а завтра, послезавтра, ну, там, через какой-то промежуток времени, да, вы хотите получить позитивный триггер для того, чтобы у вас в портфеле была переоценка. Вот, у нас первое условие, привлекательные уровни выполняются, а второй тезис не просматривается, да, то есть не видно пока на в обозримом краткосрочном горизонте того триггера, который позволил бы очень быстро переоценить этот портфель. Пока те новости, которые мы получаем, они скорее с негативным окрасом, но во многом ожидаем. Все то, что мы уже сегодня проговаривали. Тарифы ЖКХ, да, мы были к этому готовы, да, но их индексация оказалась чуть сильнее, и, в принципе, это неприятно.
0: Ну что ж, у нас индекс Мосбиржи по-прежнему в минусе, минус 0,7%. В лидерах снижения Яндекс, у него просадка увеличивается, нарастает по мере оживления активизации торгов, уже в минусе Яндекс более чем на 3%. Следим за этой компанией, ну а зачем еще сегодня будем следить, давайте поговорим. Понимаю, что эти главные новости несколько затмили другие ожидаемые события, но отмечу, что сегодня у трех компаний Черкизово, Займер, B2B, РТС последний день для покупки акций под дивиденды за первое полугодие. Больше каких-то ярких корпоративных событий сегодня не ожидается. Роман, вот зачем вы еще будете сегодня следить пристально? Есть ли какие-то корпоративные события, которые тоже у вас в фокусе? Или в целом за актуальными?
2: Вы знаете, действительно, вот мне очень нравилось, что в последнее время в отсутствии явных новостей рынок был способен двигаться вверх, да, то есть находились какие-то внутренние поводы, впервые за долгое время операторы, скажем так, и те, кто принимают решения в отношении там покупки или продажи ценных бумаг, они погружались именно в кейсы компаний. Из тех эмитентов, которые сейчас были перечислены, мне так или иначе нравится B2B TRTS, да, то есть у моих коллег, в моей команде, у ребят есть в портфеле эта бумага, но текущий момент такого достаточно там застрессованного рынка, да, в среднесрочной перспективе, ну, как бы требует от нас наличия фильтра по ликвидности. Вот все компании представлены, это, скажем так, такой настоящий полноценный второй эшелон, и поэтому, наверное, туда я сейчас не смотрю, вот, и прежде всего фокусируюсь именно на ликвидных историях.
0: Ну и мы будем сегодня также следить за рублем. Открылась у нас сессия. Рубль несколько слабеет по отношению к юаню, в частности, 12,78 уже происходит. У нас в студии был Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Ну что, коллеги, наблюдаем за динамикой Яндекса, видим, что по мере того, как основные участники торгов просыпаются, основная сессия набирает обороты, просадка также увеличивается.
3: Да, за ситуацией на торговых площадках следили вместе с Алимсиной Пинкальской и Денисом Муравьевым. Это

0: совместный эфир телеканала и радио РБК. Ну, а что касается финансового вопроса и куда вложить денег, предлагаю остаться в нашей частоте, потому что накануне Сергей Шишкарев получил 77 миллиардов, и мы узнали у бизнесменов, куда бы они их вложили.
1: Рынки утро. Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
3: Сроки ввода 2/3 заявленных мощностей таких объектов недвижимости, как ЦОДы, то есть центры обработки данных, в московском регионе перенесены на более поздние периоды. Такие данные приводит компания NF Group. По оценке аналитиков, в 2026 году ожидается ввод лишь около 33% от первоначально заявленного объема. Остальные 67% сдвигаются. При этом около 80% новых мощностей, которые планируется запустить в 2027 году, это как раз проекты, перенесенные с 2026 года. То есть будущее предложение формируется не столько за счет новых стартов, сколько за счет смещения уже анонсированных сроков. Планы по развитию рынка остаются масштабными. На 2027 год в московском регионе заявлено более 160 мегаватт новых коммерческих мощностей, а на 2028 год еще свыше 260 мегаватт. Однако реализовать все в срок мешают сразу несколько факторов. Это ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительно в 2026 году добавились изменения регуляторных требований по строительству и надежности электроснабжения. На фоне этого дефицит свободных мощностей сохраняется. Если в 2023-2024 годах ежегодный прирост новых мощностей в московском регионе составлял 13-15%, то в 2025-2026 годах показатель снизился до 5-7%. При этом спрос продолжает расти, в том числе за счет развития решений на базе искусственного интеллекта. Новые проекты ЦОДов уже предусматривают более высокую нагрузку на стойкоместо и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
2: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва. «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
4: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
5: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. На то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых, тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. вес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая страдает.

0: странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно. Ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Heinz полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
1: Ошибка на миллион.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Над Ульяновской областью уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Никто не пострадал, сообщил губернатор Алексей Русских. Повреждений на земле не зафиксировано. За ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами сбиты 399 беспилотников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельствам по всем видам преступлений в сфере экономики. Об этом политик написал в своем канале в МАКС. В настоящее время в Уголовном кодексе предусмотрены только две статьи по этому вопросу: уклонение от репатриации денежных средств и перевод нерезидентам по подложным документам. Вместе с тем известны случаи совершения других преступлений, которые сопровождались переводом денежных средств на заграничные счета, например, мошенничество, добавил Володин. Глава Уссурийска Евгений Корж покинул свою должность и назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора Приморского края, сообщает региональное правительство. Корж руководил Уссурийском почти 12 лет. Иран и Оман согласовали безопасные маршруты для прохода через Ормузский пролив и передадут информацию об этом международному органу, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», утверждает Рейтер. По словам нескольких источников агентства, эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил, что в последнее время обсуждений по газопроводам «Северный поток» не было. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Утро вне конкуренции на волне радио РБК. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Итак, главная новость последнего часа и этого утра, возможно. Беспилотники повредили дата-центр Яндекс под Рязанью. Там произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Это подтвердили в компании радио РБК. Изначально происшедшее называлось не иначе как инцидент, но в комментарии, который пресс-служба Яндекса предоставила нашей радиостанции, сказано прямо, что это произошло после атак беспилотных летательных аппаратов. Что это значит и каким последствиям может привести, прямо сейчас об этом.
2: Утро вне конкуренции.
3: Еще немного деталей. Объект полностью остановил работу. В компании отметили, что пострадавших нет. До этого пользователи жаловались на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Ночью перестали работать в том числе сервис Яндекс.Пэй и сервис облачного хранения Клауд. Чем же грозят сбои в дата-центрах? Будем разбираться вместе с основателем группы компаний Филанка и компании ЦОД-эксперт Дмитрием Шаровым. Он подключается к нашему эфиру. Дмитрий, здравствуйте. Насколько центр обработки данных под Рязанью компании Яндекс мощный?
4: Доброе утро. Алло, слышно меня?
1: Да, да, Дмитрий, да. Вы в эфире. Вот, Дмитрий, называет этот центр самым мощным у Яндекса, который вот под Рязань находится. Это правда?
4: Ну, он не один, ну, не самый мощный. Как бы есть и мощнее, и строится мощнее. В целом, это распределенная же сеть дата-центров. Это один из первых географически унесенных в Рязань ЦОДов Яндекса.
3: Но какими могут быть последствия вывода такого центра из строя?
4: Ну, надо понимать разницу между корпоративным и коммерческим ЦОДом. В данном случае там Яндекс уже компания крупная корпорация и готовилась к подобным историям и довольно давно там свои инциденты перевела из истории резервирования там внутри ЦОДов как на резервирование самих ЦОДов, то есть географически. То есть исторически там у Яндекса даже там развиваясь в Москве,

0: было множество дата-центров, и сервисы резервировались не внутри дата-центра, а самими дата-центрами. Поэтому в данном случае там последствия, безусловно, там плохие, да, но не критичные с точки зрения перераспределения там сервисов, компания перераспределит их. Там,
1: а какое время это может занять? Сейчас есть официальный комментарий, Яндекс говорит, что часть сервисов у некоторых пользователей может не работать. А чтобы восстановить 100% работоспособность, сколько может уйти времени, как думаете?
0: Ну, надо делить историю облачных историй, да, то есть и истории каких-то там приватных размещений каких-то клиентов. То есть, безусловно, облачные сервисы резервируются географически, и это перераспределение маршрутов, то есть и, там Яндекс.Пэй сейчас работает, там и другие сервисы компании, я думаю, тоже работают. То есть компания Яндекс уже зрелая в этой части, и там подобные инциденты уже, скорее всего, все отрабатывались методики поведения.
1: Вот, кстати, пока мы сейчас разговариваем об этом, губернатор Рязанской области сообщает, официальное сообщение, 2 БПЛА сбиты ночью в Рязанской области, в Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, пострадавших нет. Это только что пришла информация.
2: Дмитрий, а вот чтобы в целом понимать, какие сервисы могут быть завязаны на работу вот такого ЦОДа, как в Рязанской области?
0: Да, множество. То есть фактически сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака, и, соответственно, все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, там, размещались в том числе там. Если компания Яндекс резервировала географически, то там все эти данные поднимутся там сейчас из другого там резервного ЦОДа. Вот. В данном случае здесь нужно смотреть прямоточечные инциденты, у кого что не заработает. То есть есть публичная информация, то, что мы видим, чем ежедневно пользуемся, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыка, там Яндекс.Карты, там Яндекс.Такси, доставки, маркеты. То есть вот я думаю, что вот эти все ресурсы однозначно не пострадают.
1: Но смотрите, Дмитрий, вот мне сегодня рано утром на телефон пришло уведомление от приложения, которое никак не относится вообще к Яндексу, это совершенно другое, для других целей, сообщение следующего содержания. Сервис был недоступен несколько часов из-за атаки на дата-центр, сейчас он восстановлен. Но то есть все-таки не только сервисы Яндекса могут сейчас испытывать проблемы. Если да, то какие еще можно предположить?
0: Ну, это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались сервисами Яндекса, облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. То есть и фактически все они имеют свои программы по защите данных. То есть там РТК ЦОД – это тоже один из крупнейших облачных операторов ЦОДов. То есть, в данном случае это первый инцидент, и там я, конечно, надеюсь, что он последний, но я думаю, что...
1: Да, прогнозировать не будем. Наверняка там тот же Яндекс, как вы сказали, какие-то риски уже просчитал вперед. С нами на связи был основатель группы компании «Филанг» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров. Наш эксперт говорит, что да, могут быть действительно проблемы у некоторых сервисов Яндекса, но в общем и целом инфраструктура построена так, чтобы даже вот эти вычислительные мощности можно было оперативно заменить, перераспределив просто задачи на другие подобные дата-центры. Что касается этого объекта, повторимся, есть официальная информация от властей на Рязанской области. 2 БПЛА сбиты, возгорание кровли одного из предприятий. Не называется, правда, прямо. Пострадавших нет, сообщает местный губернатор. Яндекс же инвестировал в дата-центр САСов около 6 миллиардов рублей, начиная с 2011 года. Буквально 4 года назад компания сообщала, что еще доинвестирует 700 миллионов рублей на расширение и реконструкцию объекта. Это, кстати, один из первых объектов Яндекса, которые выносились из Москвы. И даже специально для этого компания построила несколько оптоволоконных линий, которые соединяет столицу именно этот дата-центр. 9:38 в Москве. Через 2 минуты о международном диалоге состоится или нет. Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.
3: Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Встречайте автомобиль.

0: Автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: 9:40 в Москве. Это понятно. Время точное. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Это тоже понятно так последние несколько часов было. А вот непонятно, состоится ли звонок Трампа Путину и когда это будет.
10: Утро вне конкуренции.
11: Но вообще в целом Москва и Вашингтон не согласовали проведение телефонного разговора президентов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне Трамп дважды заявил о планах поговорить с Путиным. В первый раз он, отвечая на вопрос, говорил ли он с российским коллегой о ситуации в Иркутской области, ответил, что разговор состоится в ближайшее время. А вечером 7 октября напомнил журналистам, что у Путина день рождения, и сказал, что у них запланирован звонок. А что об этом пишут средства массовой информации, узнала Далила Цербеляна с нами в студии. Далила, что действительно, говорят журналисты, пишут про этот звонок?
12: Про сам звонок почти ничего не известно. И интересно, что журналистов, особенно западных, интересует не сам факт звонка, а то, о чем может говориться. Трамп сказал, звонок будет. Песков сказал, непонятно, будет или нет. Ну, а мы сидим в напряжении и ждем, что же все-таки произойдет, будет, не будет, когда согласуют, когда об этом объявят, кто объявит и так далее. CNN отмечает, что пока ничего не запланировано, но при этом телеканал подчеркивает, что у Путина накануне были запланированы несколько звонков с главами других государств по случаю его дня рождения. Трамп же при этом сказал, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в Иркутской области. Напомню, там у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока выявили случай заболевания пневмонии неустановленной этиологии.
9: Ну вот, кстати, все эти заявления, в частности, например, то, что сказал Дмитрий Песков, представитель Кремля, о том, что непонятно, не запланировано, это все, конечно, в моменте на рынок повлияло. Красную свечу мы там увидели буквально этим утром, хотя ждали, конечно, участники рынка именно этого телефонного разговора. Но напомним официальную позицию санитарных властей России. Далила, она тоже ведь известна.
12: Да, в Роспотребнадзоре сообщили, что для населения Иркутской области нет эпидемических рисков. Всемирная организация здравоохранения тоже опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера, но это не убеждает западную прессу, и в частности американские журналисты вовсю спекулируют и строят теории заговора. Именно им, можно сказать, и была посвящена вчерашняя встреча Трампа с американской прессой. В ходе нее в основном задавали вопросы как раз-таки о ситуации в Иркутской области, и Трампа спрашивали, знает ли он что-то об этом. Президент США в ответ ответил, что Москва передает информацию о ситуации в Иркутске.
13: Россия говорит, что все под контролем. Надеюсь, это так. Россия немного делится с нами информацией. Мы ожидаем, что это продолжится, и данных станет больше. У меня с Владимиром Путиным запланирован звонок по этому поводу.
9: Такое ощущение, что Дональд Трамп, как губернатор Иркутской области в глазах американской прессы, должен делать какие-то заявления.
11: А есть вообще вероятность, что звонок состоится, Далила?
12: Эксперты приводят вообще сейчас несколько версий. Либо звонок действительно планируется и согласование просто еще идет, либо Трамп бежит вперед паровоза и пытается как-то надавить на Россию, чтобы она все-таки объявила о том, что какой-то звонок уже согласован.

0: согласован. Ну, либо Трамп сейчас пытается активно отвлечь внимание от предстоящих ноябрьских выборов и от внутренней ситуации в США, чтобы журналистам было о чем поговорить. А внутренняя ситуация действительно достаточно сложная. Напомню, 19 сентября еще Трамп подписал закон об адских санкциях против России. Основная часть положений закона вступает в силу 18 октября. Но в конце сентября Трамп не ответил прямо, будет ли вообще этот закон соблюдаться. И в связи с этим конгрессмены сейчас на него активно давят, чтобы он все-таки эти санкции ввел. Рейтер пишет, что многие кандидаты в Конгресс, даже от республиканцев, активно дистанцируются от Трампа, а Вашингтон-Пост напоминает, что демократы в Конгрессе перед выборами готовят законы для ограничения чрезвычайных полномочий президента.
1: Спасибо, это была Дарила Цербель. Ну, отметим, что, конечно, о чем угодно можно говорить, когда у тебя выборы на носу, можно об эпидемиологической ситуации в России, например, в другой стране, или делать заявление относительно Ирана. Но важная деталь, кстати, в эти дни, в ближайшие сегодня и завтра, Владимир Путин в Туркменистане. Там большой саммит СНГ, в том числе, ожидается, где приедут лидеры, и, например, закавказских республик, и даже приглашу президента Ирана Масуд Пезешкян в качестве некого официального специального гостя.
2: Вообще нужно отметить, что в прошлый раз Трамп и Путин общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Куршнера. Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине, что, по его мнению, сразу бы открывало перспективы для полного восстановления отношений США и России. В общем, мы следим за этой темой. И, конечно, если состоится звонок и разговор Трампа и Путина, мы обязательно вам сообщим.
1: А в нашем эфире открываются перспективы для последних корпоративных и отраслевых новостей. Обо всем прямо сейчас расскажет Павел Потапов.
3: О чем говорят отрасли?
4: Продолжу тему звонков. Доброе утро.
3: Технологии.
4: Автоответчик МТС может копировать голос и стиль речи абонента. Компания запустила функцию «Свой голос». Для подключения необходимо записать короткий образец речи в приложении. ИИ-алгоритмы обработают запись, учитывая индивидуальные паттерны и особенности речи. Далее МТС-секретарь сможет отвечать на пропущенные звонки голосом пользователя. Функция пока работает в тестовом режиме на ограниченной базе абонентов МТС-секретаря.
3: Промышленность.
4: Минприрода ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров, изумрудов и янтаря. В ближайшие годы в России компания вложит в их геологоразведку 34,5 миллиона рублей. В 2026-м сообщили в пресс-службе министерства. В России таких месторождений немного, как и в целом по миру. Их открытие нечасто, подчеркнули в Минприроды.
3: Финансы.
4: Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в этом году могут достичь 237 миллиардов рублей. Потребление токенов вырасти почти в 2,5 раза до 912,5 триллионов, пишут ведомости, ссылаясь на исследование Орионсофт. По данным газеты, на 27-й год аналитики прогнозируют дальнейший рост расходов на 50%. Рост использования нейросетей эксперты связывают с распространением ИИ-агентов.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: 9 часов 47 минут в Москве. Тем временем гендиректор парка «Патриот» Игорю Васильеву назначен домашний арест. Об этом накануне сообщал ТАСС. Васильеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Подробности дела официально не раскрывались. В Минобороны в ответ на запрос РБК сообщили, оказывают максимальное содействие следствию. Напомню, Васильев возглавил парк «Патриот» в этом году. До этого он был губернатором Кировской области и сенатором от Коми. А еще руководил Росреестром. Официально его мера пресечения не разглашалась. Но по закону домашний арест назначается на срок не более 2 месяцев. Как же выглядит этот режим домашнего ареста на самом деле? Что можно, а что нельзя? Героиня программы «Да или нет» сейчас сидит под домашним арестом. Да, вы не ослышались, мы не будем называть ее имя. По понятным причинам мы изменили ее голос. Ну а все о домашнем аресте узнал Никита Гмыза.
5: «Да или нет?» Вам же вроде бы запрещено пользоваться телефоном. Почему наш звонок оказался возможным?
6: Запрещено, но контролируется, я так понимаю, мой только вот этот вот другой номер, который основной. Это мамин телефон, давайте так.
5: Формально телефон у вас не отбирали, он у вас есть, но просто запрещено им пользоваться, запрещено совершать звонки.
6: Считайте, да, потому что этот телефон, который оставили, он у меня для связи с следователем, это раз. Для связи с правоохранительными органами, это два.
5: Скорую, например, вызвать, это возможно?
6: Скорую вызвать возможно. Без проблем можно вызвать, а вот госпитализацию надо либо со ФСИНом звонить и уточнять. У меня есть специальный телефон, который стоит тут у меня рядом. Туда набираем и говорим, что нужна госпитализация. То есть все такие основные штуки, их надо согласовывать. Этот телефон у меня коннектен, скажем,

0: Так, с браслетом, который у меня на ноге.
1: Понимаю. И он, соответственно, как-то через телефон отслеживает, где вы находитесь, или...
0: Да, он через определенную программу отслеживается. То есть, в принципе, там по квартире я могу передвигаться. И знаю, шаг сделать в коридор тоже могу. Чуть дальше это сразу браслет начинает пищать. То есть у многих, например, там браслет до 500 метров, чтобы выходить, гулять на улицу, да? У меня даже такой роскоши нету.
1: Так кто решает, какой радиус вам разрешен?
0: Это следователи вместе с судом решают, какой радиус. И они уже подают как раз-таки вот в эту службу в СИН.
1: Доступ в интернет у вас есть? То есть можно там посмотреть какое-то кино, сериалы?
0: Мне нельзя. Мои мне, соответственно, скачивают, и я смотрю.
1: Вам приносят ноутбук с фильмами, ну, вам, да. Ваши родственники, буквально?
0: Буквально, да, скачивают, приносят ноутбук, который отключенный от сетки, я сижу, смотрю сериалы и все остальное.
1: Но вы, наверное, много книг прочитали, потому что книги, наверное, не контролируются.
0: Книги не контролируются, но книги еще же можно скачать, да, поэтому, да, я сижу тут параллельно еще по работе все-таки, несмотря ни на что. Образовываюсь, изучаю, там, записи вебинаров есть, которые тоже можно без интернета посмотреть. Пытаюсь провести время с пользой. Чем больше занята голова, тем меньше плохих мыслей, вы сами понимаете.
1: Не скучно от этого всего?
0: Честно, я как, например, по жизни активный человек, я, если честно, тут хочется повеситься в четырех стенках. Если бы, грубо говоря, я там одна жила, одному это прям как, простите, камера-одиночка.
1: Из известных историй, в случае с домашним арестом того же Кирилла Серебренникова, там следователь согласовал узкий круг лиц, ну, буквально два человека, которым можно было посещать режиссера, это адвокат и отец. У вас так же строго?
0: Вы знаете, у меня семья большая, с которой я живу. Мама, два племянника, и у меня сестра, одна из сестер, у меня всего их две. Поэтому вот у меня круг лиц, соответственно, с которыми я общаюсь изо дня в день, с утра до ночи, по домашним. По остальным запрещено общаться только с лицами, которые у меня проходят в рамках дела.
1: То есть с клиентами?
0: И с теми клиентами, которые проходят в рамках дела.
1: Часто у вас гости какие-то приходят?
0: Гости нет, не часто. Раз, наверное, в неделю-полторы приходят в синовцы проверить оборудование, это раз. Раз в неделю друзья заходят, ну, морально поддержать.
1: А вот представитель СИН, когда приходит, он что смотрит? Вас осматривает? Устройство?
0: Устройство исключительно. Он приходит, соответственно, отмечается, что он пришел. Если у нас есть какие-то вопросы, мы ему задаем вопросы. Он смотрит браслет.
1: А можете сам браслет описать? Как это выглядит?
0: Представьте себе смарт-часы. Вот такой же, только без циферблата. Пластиковый ремешок, только он находится на ноге.
1: Ну, а честно, вначале пытались его как-то снять?
0: Даже не пыталась, честно. Единственное, он мешался очень сильно. Такое ощущение было, что, ну, прям тяжело там по квартире передвигаться, он постоянно мешался.
1: Домашний арест считается одной из самых гуманных мер пресечения. Вы с этим сейчас, находясь в этой ситуации, согласны, да или нет?
0: На данный момент да.
2: Да или нет?
3: 9 часов 52 минуты в Москве, о чем сигнализирует вибрации браслет Ирины Савельевой. Тоже, но это к домашнему аресту не имеет никакого отношения. 77 миллиардов рублей, кстати. Представь себе эту сумму, которая может составлять бюджет Кировской области или 8 тысяч квартир в Москве, или 140-метровая суперяхта «Шахерезада» может столько стоить. Визуализировали, зафиксировали.
4: Я объясню, почему именно о 77 миллиардах рублей идет речь. Именно такую сумму получил бизнесмен Сергей Шишкарев в результате выкупа его доли в компании «Дело». О сделке стало известно вчера. Покупатель — госкорпорация «Росатом». Шишкарев пообещал направить часть полученных средств на нужды национальной безопасности. Ну, а мы в редакции «Радио РБК» решили спросить у предпринимателей, во что бы они вложили такую сумму. И большинство хотели бы развивать инфраструктуру в регионах либо в рамках своего бизнеса, либо вне его.
5: Заместитель председателя правления Форобанка Дмитрий Орлов.
6: В инфраструктуру. Ну, то есть у нас огромная страна, развитая инфраструктура, наверное, только в центральной России, и то не везде. Соответственно, если бы были такие деньги, я бы вкладывал их именно в инфраструктуру и вкладывал бы в долгую. И польза, в первую очередь, стране. Ну, и, во-вторых, это долгосрочная, собственно говоря, инвестиция. Скорее, это может быть транспортная инфраструктура, электросети.
5: Основатель сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
7: Сумма такая большая, что переводила в доллары для того, чтобы хотя бы в уме представить, сколько это, да, это порядка миллиарда долларов. Наверное, каждый предприниматель думает вложить в собственную индустрию. Я бы вложила в новую сеть фитнес-клубов, которая бы учитывала все современные тенденции, интерес людей к теннисным видам спорта. спорта и к баням. Есть сейчас уже фитнес-сети, которые развиваются в больших городах, а я подумала о том, чтобы пойти вот в маленькие города, где люди живут, хотят жить, наслаждаться жизнью, не стареть, но где нет качественной фитнес-продукты.
5: Основатель и президент компании «Баон» Илья Ярошенко.
8: Куда, я считаю, нужно вложить?

0: Однозначно ИИ. Это надо делать. Та область, где отставание будет сказываться катастрофически. Нельзя этого допустить.
1: Тем временем в Росатоме не уточняли, откуда планируют привлечь финансирование для сделки с Шишкаревым, где взять 77 миллиардов рублей.
2: Технологии и тренды.
3: Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти Терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новое поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно о 1000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка. Но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавке. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение «to the moon» в переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят «мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Wagme – мы все заработаем. Pump – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
7: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями.

0: Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
1: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Вам есть что добавить?
1: Задавайте свои вопросы в чат-боте «Радио РБК». Мы хотим вас услышать.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. На территории Рязанской области были сбиты два БПЛА минувшей ночью. В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий. Выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей, сообщили РБК в IT-компании. Обломки БПЛА упали в промзоне башкирского Салавата. Возникло возгорание, сообщили в администрации города. Погибших и пострадавших нет. Правительство выделило из резервного фонда еще 10 миллиардов 700 миллионов рублей для поддержки временно закрытых аэропортов юга и центральной части России. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Субсидии предназначены для частичного возмещения расходов аэропортов по обычным видам деятельности, а также на выплату процентов по кредитам и займам за июль 25 и июнь 26 года. На цифровку всего архива Российской государственной библиотеки потребуется около 200 миллиардов рублей. Такую оценку РБК представил гендиректор библиотеки Вадим Дуда. Сумма складывается из расчета средней стоимости оцифровки одной страницы в 10 рублей, как пояснил гендиректор Ленинки. Это ориентировочная оценка, не учитывающая реставрацию, подготовку, создание метаданных и последующее хранение цифровых копий. Ранее два источника РБК на медиарынке говорили, что вопрос оцифровки существующих архивов беспокоит разработчиков российских нейросетей. Доступ к ним необходим для их ускоренного обучения, причем именно на отечественном массиве данных. Количество детей в возрасте до 5 лет в России, которые взаимодействуют с гаджетами, превышает 80%. При этом у половины из них есть собственные устройства, сообщила член Совета директоров «Медиаскоп» Ксения Очкасова. По ее данным, только 10% детей в возрасте до 8 лет могут самостоятельно пришить пуговицу, в то время как отредактировать фотографию способны 30%. Больше новостей на сайте РБК.
2: На фоне атаки на дата-центр Яндекса акции компании упали, в моменте теряли более 3%. Что вообще происходит на рынках? Посмотрим. 10 часов 3 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Так вот, индекс Мосбиржи на основных торгах сейчас теряет 0,6%, 2322 пункта. На настроение инвесторов продолжает оказывать влияние геополитика. По-прежнему нет ясности, когда именно может состояться разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Негатива добавили накануне и данные по инфляции. Что касается нефти, то сейчас Brent растет более чем на 3%, уже выше $103 за баррель. Рынки следят за ситуацией на Ближнем Востоке, она по-прежнему остается довольно сложной. Рубль остается под давлением из-за увеличения госпокупок валюты. На межбанке сейчас доллар 85,65, евро почти 96. И в этом часе Владимир Путин направляется в Туркменистан на саммит СНГ. Там запланированы переговоры, в том числе с президентом Ирана. Следим за заявлениями. Китай с 1 января следующего года ужесточает правила экспорта.

0: новых автомобилей. Выяснили, что изменится, что это значит для российского рынка и как отразится на ценах. Ну а прямо сейчас о происшествии под Рязанью. Там дата-центр Яндекса загорелся после атаки беспилотников. Об этом радио РБК сообщили в самой компании. Объект остановил работу, и прямо сейчас рассказываем все подробности, которые известны к этой минуте. Итак, в Яндексе уточнили, что дата-центр, в котором начался пожар, находится в городе Сасово. Пострадавших нет. Пользователи предупредили, что часть сервисов может не работать. Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что средства ПВО ночью сбили два дрона, обломки повредили кровлю предприятия, но какого именно, он не уточняет. До этого пользователи жаловались на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Ночью перестали работать в том числе сервис Яндекс.Пэй и сервис облачного хранения Cloud. Чем грозят сбои в дата-центрах, будем разбираться вместе с членом Ассоциации участников отрасли ЦОТ Павлом Костюриным. Он присоединяется к нашему эфиру. Павел, здравствуйте. Можете назвать отрасли, сферы, которые пользуются ЦОДами и облачными сервисами, чтобы мы понимали, да, какой масштаб и кого такие сбои в ЦОДе могут затронуть?
1: Вы знаете, мы живем в таком мире, когда ЦОДы отвечают за все сферы нашей жизни. И за медицину, есть государственные ЦОДы, есть коммерческие ЦОДы, корпоративные, ЦОДы у мессенджеров, у ВК, например. Поэтому без ЦОДов жизнь будет затруднительна в наше время.
0: В средствах массовой информации мы прочитали, что под Рязанью один из самых мощных центров Яндекса. Это действительно так? И какими могут быть тогда последствия выхода его из строя?
1: Ну, у Яндекса три дата-центра во Владимирской области, в Рязанской и в Калужской. И вот тот, который располагается в Рязанской области, он самый маленький из всех трех и самый старый. Там 12 мегаватт мощности, насколько я помню.
0: Так, и какими могут быть последствия?
1: Вы знаете, Яндекс — компания прогрессивная. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что очень скоро все сервисы восстановятся, и для сервисов Яндекса это не очень критично.
0: А сколько займет перенос с этого ЦОДа нагрузки на другие подобные объекты?
1: Это нужно спросить у Яндекса, но я думаю, что в течение суток все должно восстановиться.
0: Угу. Благодарим вас. Павел Костюрин, член Ассоциации участников отрасли ЦОД, был в прямом эфире радио РБК. По данным сервиса Даундетектор, за сутки на работу сервисов Яндекса поступило около 1500 жалоб. Пользователи жалуются на медленную загрузку и сбои в работе сервисов, сайтов и мобильных приложений. Ну и отмечу, что Яндекс инвестировал в дата-центр в Сасово около 6 миллиардов рублей с 2011 года. В эксплуатацию его ввели в 2012 году. В 2022-м анонсировались дополнительные инвестиции в размере около 700 миллионов рублей на расширение и реконструкцию этого объекта. И через несколько минут мы к этой теме вернемся. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
10: Андрей Малахов, основатель Центра современного искусства сияния в

0: патитах. Визионер. Категория «Культура». Когда современное искусство чаще связывают со столицами и большими музеями, он увидел для него место в городе за полярным кругом, в котором вырос. К истории.
1: Что делать с публичностью, если она уже есть? Снова направить свет на себя или развернуть его туда, где тебя когда-то сформировали? В случае Андрея Малахова ответ нашелся сам собой. В 2005 году телеведущий купил рисунок Фернана Леже, который художник когда-то подарил Константину Симонову. А потом коллекция стала расти. Уорхол, Мураками, Кабаков, Чтак. В какой-то момент стало ясно, этому собранию нужны зрители. Малахов решил передать его родным Апатитам и тем самым дал начало центру современного искусства «Сияние». Но город менялся не только внутри выставочных залов. Еще до появления «Сияния» Малахов приглашал в Апатиты стрит-арт-художников, чтобы те расписывали стены многоэтажек. Позже по его инициативе преобразилась и местная советская здравница Изавелла. Он выкупил ее и отреставрировал за свой счет. Теперь это арт-санаторий, где отдыхающие живут в окружении произведений из коллекции Малахова. Здесь проходят выставки, лекции и резиденции для художников, куда сегодня стремятся попасть важные имена российского современного искусства. Местные говорят, что «Сияние» стало важным этапом в развитии культурной инфраструктуры всего Кольского полуострова. И дело не только в громких именах вроде Уорхола. Важнее то, как искусство встроилось в жизнь небольшого города на фасадах, в санатории, выставках, лекциях и новых маршрутах. Так Малахов показал. Иногда родной край меняется не от больших стратегий, а от личного жеста. Когда человек возвращает месту, где вырос, все, что сам успел собрать, увидеть и полюбить.
0: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: 10:11 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Бизнес попросил разрешить строить ЦОДы для ИИ за границей. Как выяснил РБК, рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию искусственного интеллекта обсуждает возможность размещения дата-центров для искусственного интеллекта в дружественных странах. Об этом сообщили три источника в IT-отрасли. Предполагается, что ЦОДы могут быть размещены в Беларуси и Казахстане. В Минцифры РБК подтвердили, что действительно сейчас эта идея на этапе консультации. Однако конкретных решений пока не принято. На связи со студией эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией РТМ Групп Евгений Царев. Евгений, здравствуйте. Как вам такая инициатива по размещению ЦОДов за границей?
3: Ну, нужно понять, какова причина, почему компании хотят разместить ЦОД не на территории своей страны, а на территории какой-то другой страны. Обычно дело все в деньгах и в возможности построить дешево. То есть современный центр обработки данных, вот, предположим, там на, ну, короче говоря, средний, вот, средней такой мощности, он стоит, может цена его варьироваться от места строительства там до 5 раз. Соответственно, там, где дешевле строить, где дешевле электричество, вот там и пытаются строить.
2: В свете сегодняшнего события, я имею в виду атаку на ЦОД Яндекса, подрезанию, возможно, еще и из соображений безопасности? Не только в деньгах дело?
3: Ну, мы с вами не можем заглянуть вперед и понять, а что там будет через 10 лет. Потому что стройка, она, как правило, занимает там 5 лет плюс вместе с проектированием. Поэтому это вряд ли можно как-то связать между собой два события.
2: А сколько будет стоить бизнесу размещение ЦОДов за границей? Насколько это вообще выгодная история?
3: Ну вот я, допустим, в свое время делал сравнение Ближнего Востока и Европы. И вот, например, в Германии и строительство, и последующее обслуживание примерно в 4,5 раза отличаются. То есть, например, где-нибудь в Бахрейне построить центр обработки данных, его обслуживать, электричество и все остальное будет стоить вот в разы дешевле. Ну здесь, я думаю, на нашей территории разница не настолько большая, но какая-то, возможно, есть.
2: Пока называются, например, размещения в таких странах, как Беларусь и Казахстан. Насколько они привлекательны?
3: Ну, они, безусловно, привлекательны. Это связано с близостью к инфраструктуре. Например, электричество у нас сильно дешевле за Уралом, то есть вот туда дальше, к Красноярску, там по понятным причинам электричество дешевле. Но это очень далеко, то есть это очень далеко от инфраструктуры, соответственно, высокие задержки будут. А Беларусь, она, ну, самая оптимальная, то есть это близость к Европе, близость к основным узлам.

0: Информационная безопасность, управляющий компанией РТМ Групп, был в прямом эфире радио РБК. Ну а подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. Наличные обыграли банковские счета. В сентябре почти 40% россиян предпочитали хранить деньги в наличных, а не на банковском счете. Это исследование Инфом показало, и проведено оно было по заказу Банка России. Услугами кредитных организаций пользуются 37% граждан. Еще год назад картина была совершенно иной. Около 45% респондентов держали деньги в банке. При этом 10% россиян хранят часть денег наличными, а часть на счете. Почему наличные сбережения набирают обороты? Спросим директора по аналитике Ингобанка Василия Кутина. Он подключается к нашему эфиру. Василий, здравствуйте. Почему россияне предпочитают хранить сбережения в наличных, а не на банковских счетах?
1: Здравствуйте. Здесь несколько причин. Ну, во-первых, людям хочется иметь прямой доступ, потому что наличные, как мы знаем, не зависят от работы ни приложений, интернета, мобильного телефона. Ну и на фоне перебоев с сетью такой резерв, конечно, кажется надежнее. Угу. Ну, во-вторых, конечно, ни для кого не секрет, что банки стали чаще приостанавливать транзакции и счета для проверки. Но это подталкивает часть людей просто, ну, обезопасить часть средств в кэше, чтобы не лишиться возможности рассчитаться. Ну и в-третьих, конечно, то есть на выбор может повлиять временное снижение ставок по вкладам, когда доходность по счетам падает и не покрывает инфляцию. Но сейчас, как мы видим, ставки по вкладам стали постепенно расти. Поэтому сейчас этот фактор, он уменьшается в настоящее время.
0: А какие риски есть у наличных сбережений? И действительно ведь инфляция тоже о многом говорит.
1: Ну, помимо инфляции, конечно, есть такие элементарные риски, такие, что деньги дома, как мы знаем, не защищены системой страхования вкладов. Их можно потерять, например, из-за кражи, пожара, затопления. То есть у наличных нет банковских проверок и антифрод инструментов. Если, например, наличные передаются мошенникам, то вернуть средства практически невозможно, потому что нет никакого цифрового следа. Ну, конечно, есть еще один нюанс. Это при хранении крупной суммы возрастает риск для самого владельца дома. Ну, это очевидно. Но также есть такой психологический момент, когда видимые наличные иногда снижают финансовую дисциплину и появляется соблазн потратить. То есть такая тенденция тоже может быть.
0: Сейчас представители банковской сферы говорят о том, что они испытывают некий дефицит ликвидности. И учитывая то, что люди предпочитают, граждане, хранить деньги в наличных, есть ли риски для банки в таком случае?
1: Я бы не сказал, что сейчас риски будут существенно нарастать. В принципе, наличные полностью не могут вытеснить безналичные платежи. Сейчас формируется некая смешанная модель, где разные инструменты дополняют друг друга. Просто это реакция на текущие условия. Полный разворот к наличным, он в текущей ситуации просто невозможен. Просто пока сохраняются факторы, как я уже сказал, всякие сбои и какой-то неопределенности, доля наличных может оставаться повышенной.
0: С вашей точки зрения, какой сейчас все-таки способ хранить деньги самый оптимальный?
1: Ну, я бы сказал, тут способ очень простой, это диверсификация. В народе это называется не класть яйца в одну корзину. Разумный подход – держать небольшую подушку наличных на экстренный случай. Основную часть сбережений распределять между другими инструментами, ну, депозитами, накопительными счетами, изучать систему страхования вкладов, облигациями, другими активами. Если мы говорим о стратегических вложениях с горизонтом 3, 5, там, 10 лет, то стоит рассмотреть физические драгоценные металлы или монеты из драгоценных металлов. На длительном горизонте прослеживается тенденция к росту.
0: Благодарю вас. Это было мнение Василия Кутина, директора по аналитике Ингобанка. Ну, добавлю, что Банк России ожидает, что объем наличных в экономике будет расти. Так, в 2026 году этот показатель превысит 23 триллиона рублей, прирост за год почти 4 триллиона, а к 2029 могут увеличиться до 28 триллионов. Регулятор называет это естественным процессом. Нет сервиса нет лицензии на экспорт. Китай ужесточает правила поставок автомобилей за рубеж, в том числе в Россию.

0: Россию. С 2027 года производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и возможность обслуживать проданные машины. Для производителей первой категории необходимо не менее 50 таких точек. Новые требования могут осложнить поставки автомобилей по параллельному импорту. При этом существенное сокращение общего объема экспорта эксперты не ожидают, выяснил РБК. Российский рынок, авторынок, по-прежнему зависит от Китая. Почти 7 из 10 новых автомобилей связаны как раз с китайским автопромом. Однако крупным брендам с развитой сервисной сетью новые правила вряд ли создадут проблемы. Об этом в утреннем эфире рассказала автор РБК Полина Елисова.
1: Чтобы понять, насколько новые правила могут изменить экспорт из Китая в Россию, вообще нужно понимать, насколько наш рынок все еще зависит от китайского автопрома, поскольку, несмотря на усилия по локализации, зависимость довольно высокая. То есть чисто китайские марки, на них приходится порядка 40% рынка. Еще около 18% это российские бренды, которые собирают автомобили из китайских комплектующих, и 10% это автомобили глобальных брендов, что самое нас волнующее, произведенные в Китае. То есть получается, где-то 68% или 7 из 10 практически новых автомобилей на нашем рынке так или иначе связаны с китайским автопромом. Поэтому, да, точечные изменения в китайском экспорте, они достаточно для нас чувствительны.
2: Полина, а какие в первую очередь марки, наверное, конкретные может затронуть эта мера?
1: В первую очередь риск возникает, конечно, не для крупнейших китайских брендов, а для небольших экспортеров, которые все еще идут в Россию по параллельному импорту. У крупных, официально представленных в России марок, тот же Huawei, уже есть достаточно развитая дилерская сервисная инфраструктура. Поэтому отдельная и, наверное, главная категория риска – это автомобили глобальных брендов, которые официально ушли из России, но продолжают выпускаться в Китае. К ним относятся зарекомендовавшие себя на нашем рынке Toyota, Volkswagen, также BMW и Audi. То есть китайскому экспортеру будет просто сложно подтверждать официально документами наличие необходимой сервисной инфраструктуры. Также через параллельный импорт идет, например, Ricoh, Xiaomi.
0: Значит ли, что теперь станет сложнее ввозить автомобили в Россию?
1: Сама система регулирования экспорта автомобилей в Китае, она не новая. Базовые правила действуют еще с 2012 года, и требования о наличии зарубежной сервисной инфраструктуры существовало и раньше. Новое уведомление коммерции ужесточает именно документальное подтверждение этой инфраструктуры. Эксперты в целом не ожидают существенного сокращения общего объема экспорта автомобилей из Китая в Россию, и значительная часть машин сейчас приходит к нам через третьи страны, прежде всего страны СНГ, Киргизия, Белоруссия. Например, за январь-август из Киргизии в Россию везли почти 50 тысяч новых легковых автомобилей, и более 80% из них, как ни странно, были произведены в Китае.
2: Стоимость автомобилей из-за этого и произведенных в Китае, собственно, китайских, не вырастет на российском рынке, так эксперты говорят.
1: Эксперты сходятся во мнении, что большого влияния на цены не будет, оно может возникнуть точечно у дефицитных марок. То есть, если действительно с Нового года мы увидим, что каких-то моделей стало меньше именно из-за ужесточения требований, если кто-то из производителей вдруг все-таки не получит лицензию, то рост прогнозируется от 5 до 10%.
0: Лидером российского авторынка по-прежнему остается «Лада». В сентябре было продано около 28 тысяч автомобилей этой марки, то есть почти на 8% больше, чем годом ранее. На втором месте «Хавейл» – 13 тысяч машин, ну а замыкает тройку «Теннет» – около 12,5 тысяч автомобилей. Рост продаж почти в 5 раз, доля 10,5%. В топ-10 также вошли «Джили» – более 6 тысяч автомобилей, «Чанган» – более 6100, а также Mazda, Toyota и G-Tour примерно по 3200 автомобилей. Ну и еще одна главная уязвимость для российского рынка, по мнению экспертов, то, что автомобили брендов официально покинули Россию, вот у них нет как раз возможности подтвердить требуемую сервисную инфраструктуру, и в таком случае экспортер не сможет собрать необходимый пакет документов, доступность таких машин на российском рынке снизится, а их стоимость и расходы на обслуживание могут многократно вырасти. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co. 09». И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 — это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит

0: как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 — это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Что это было? В эфире.
3: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов — это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень много картинок, звуков и так далее.
4: Весь интернет. Мы просто взяли
3: весь интернет туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы — это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
2: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
6: Байопик — это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК Тренды.
8: Биржа для ИИ.
9: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. В дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе компании. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов может быть недоступна. Рязанский губернатор Павел Малков сообщил, что в Сасовском округе после атаки беспилотников загорелась кровля одного из предприятий, в нескольких частных домах выбиты стекла. Превышение концентрации оксида углерода, по предварительным данным, стало причиной технического инцидента в шахте «Комсомольская». Компания «Воркутауголь» в Воркуте сообщили в прокуратуре. В результате ЧП накануне никто не пострадал, 40 горняков были эвакуированы на поверхность. Суд признал 24 человека виновными в мошенничестве при получении средств материнского капитала в Ивановской области. Размер ущерба составил почти 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Суд назначил одному организатору преступной группы 4 года 6 месяцев лишения свободы. Остальным подсудимым назначено наказание от года до 4 лет. Работа 375 старших школ во Франции была полностью или частично нарушена сегодня утром из-за продолжающихся протестов учеников, сообщил телеканал BFM TV, ссылаясь на Министерство образования страны. Таким образом, 94% старших школ во Франции смогли открыться полностью или частично сегодня. Старшеклассники, напомню, во Франции уже вторую неделю массово протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить президенту Венесуэлы Николасу Мадуру и его супруге Сили Флорес новые обвинения. Следователи считают их причастными к пыткам американцев, которые в последние годы содержались в венесуэльских тюрьмах, сообщает CNN. По данным источников телеканала, об этом может быть объявлено уже в этот четверг. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: РБК отрасли.
2: В Москве прошел форум «Цифровые решения», на котором участники из всех отраслей экономики обсудили цифровую трансформацию страны. Отдельный трек деловой программы посвятили кибербезопасности. Также на форуме «Альфа-страхование» предложило участникам пройти кибер-чекап. В рамках запуска нового сервиса для бизнеса компании могут пройти экспресс-проверку киберрисков, получить карту угроз, рекомендации по их устранению и персональное предложение по страхованию. Ирина Алпатова, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию «Альфа-страхование», отметила: помимо оперативного возмещения ущерба, задача страховщика – помогать бизнесу снижать риски и минимизировать вероятность наступления страхового случая. В киберстраховании эту задачу решает киберчекап. Он позволяет оценить действующую систему защиты компании и подготовить рекомендации по ее усилению. Такой подход помогает бизнесу устранить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники.
1: РБК отрасли.
3: 10:33 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Двусторонние переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Туркмении не запланированы, но их контакты исключаться нельзя. Об этом сообщили в Кремле, анонсируя рабочую поездку Владимира Путина за рубеж. Итак, сегодня стартует двухдневный визит российского президента в Туркмению. Глава государства поучаствует в саммите стран СНГ, Каспийском экологическом форуме, а также проведет серию двусторонних переговоров. И еще одна интрига. Какие конкретно темы поднимут Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян? Организаторы впервые пригласили иранскую сторону поучаствовать в саммите СНГ. Пезешкиян будет в статусе специального гостя. И, как сообщали в Кремле, президенты России и Ирана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Сейчас к нашему эфиру присоединяется доцент финансового университета Иван Пятибратов. Иван, здравствуйте. Почему именно сейчас Путин едет в Туркменистан? Что главное в этом визите?
4: Ну, тут несколько причин, да. Во-первых, связано это с тем, что мероприятие, оно запланированное, ну и, разумеется, оно подразумевает в том числе встречу лидеров стран СНГ, и по этой причине Владимир Путин там будет. А что касается встречи именно уже с иранской стороной, то тут история именно очень такая, да, актуальная. Потому что, во-первых, ну, Иран находится в состоянии горячего конфликта с Соединенными Штатами Америки. Это подразумевает в том числе все-таки координацию между Россией и Ираном, так как мы являемся партнерами по очень многим вопросам, в том числе, кстати, по вопросам военно-промышленного комплекса. Ну, а во-вторых, Иран является частью важного экономического для России проекта, да, я говорю о маршруте «Север-Юг»,

0: большую роль в котором играет Иран. Ну и, наконец, вопросы Каспия. Да, вопросы и торговли, и, в общем-то, в целом безопасности в регионе. Потому что, если вспомним, да, по каспийским иранским именно судам, например, наносились удары украинской стороной, все эти темы являются суперактуальными и для России, и для Ирана. И по этой причине, в общем-то, встреча на высшем уровне запланирована и состоится.
1: Угу. Официальных двусторонних встреч с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Туркменистане на полях заседания Совета глав государств СНГ не запланировано. Это заявил премьер Армении Никол Пашинян. Но ведь наверняка же будут контакты в кулуарах. И стоит ли их ожидать?
0: Ну, в любом случае, они где-то да увидятся, ну, потому что коммуникация, да, на таком высоком уровне так или иначе состоится. Тут вопрос в другом, будет ли коммуникация именно вот такая тет-а-тет, да, за закрытыми дверями или публично. Я полагаю, что так или иначе, ну, несколькими -то фразами точно обменяются, иначе никак. Но нужно признать, что отношения сейчас у России с Арменией, с Азербайджаном являются довольно напряженными. Ну, и в таких условиях, конечно, есть вероятность, что без какого-то заранее подготовленного, знаете, такого переговорного трека, коммуницировать будет сложно. Но вот честно, да, то, что касается контактов с Арменией, они как-то в последнюю очередь волнуют, потому что Пашинян все через СМИ делает, да, делает заявление, его позиция ясна. Вот по Азербайджану было бы интересней. Я, конечно, ну вот, хотел бы дождаться, да, когда все это закончится, чтобы все-таки узнать, действительно ли были или не были контакты с азербайджанской стороной, потому что, опять же, есть о чем поговорить, причем тут речь уже идет о региональном сотрудничестве, партнерстве, ну и, в общем-то, в какой-то мере даже в вопросе выбора сторон.
1: Такие контакты кому сейчас нужнее? Москве, Еревану, Баку?
0: Ну, в случае с российско-армянскими отношениями, то понятно, что контакты в большей степени нужны армянской стороне, потому что в экономическом плане, да и в политическом, они существенно более зависимы от России, нежели Россия от них. А в случае с Азербайджаном это более такая равнонаправленная история. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь комфортные отношения, да, с Азербайджаном, с его руководством, с Ильхамом Алиевым. Но в то же время и Азербайджану нужно понимать, какова сейчас ситуация, потому что в обратном случае работа идет по принципу такого несколько информационного вакуума, что не предпочтительно, учитывая то, что интересы и России, и Азербайджана в регионе представлены очень серьезно.
1: Иван, как вы думаете, можно ли ждать каких-то конкретных договоренностей по итогам визита российского лидера в Туркменистан? Возможно, будет затронута антисанкционная повестка, ведь на многие страны давят и угрожают вторичными санкциями.
0: Ну, санкционная повестка будет затронута, и в то же время не стоит ожидать того, что будут по этому поводу предприняты какие-то конкретные меры. Вообще я глобально от этой встречи не ожидаю подписания каких-то громких программных документов. В большей степени мы все-таки здесь можем говорить о том, что будут, например, согласованы расписания разного рода консультаций, да, последующих каких-то контактов друг с другом, но едва ли мы будем говорить о каких-то прорывах, да, и глобальных переменах в отношениях.
1: Благодарю вас. Иван Пятибратов, доцент финансового университета, был в прямом эфире радио РБК. В Кремле, кстати, сообщали, что лидеры стран подпишут документы о расширении сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной, информационных сферах, а также об укреплении внешнеполитической координации стран СНГ. Через полторы минуты узнаем, какое вино предпочитают сейчас россияне и почему.
2: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные
4: Условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пао Банк ПСБ.
5: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК.

0: 10:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Итак, россияне предпочитают немецкий рислинг отечественному. Продажи тихого вина из Германии выросли более чем на 7%. С января по август год к году у российского рислинга продажи снизились на 5,6%. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на данные участников алкорынка. Отмечается, что тихие вина дорожают, и общие продажи этого сорта уменьшились за 8 месяцев почти на 4,5%. Сильнее всего сократились показатели испанского и абхазского вин. Основную часть рынка все еще занимают отечественные сорта, почти 60%. Набирающие популярность немецкие рислинги составляют всего 2% от общего объема. И прямо сейчас выясним все детали и подробности вместе с исполнительным директором виноторговой компании «Форд» Александром Лепилиным. Он присоединяется к нашему эфиру. Александр, здравствуйте. Почему именно немецкий рислинг так популярен у россиян? Чем он отличается от вина из других стран?
1: Доброе утро. Ну, собственно, рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что, ну, он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть этот сорт, который его можно выдерживать, его можно, соответственно, бочки, соответственно, выдерживать. То есть, ну, довольно интересный сорт. И, в общем-то, рост популярности рислинга — это такая мировая тенденция, которая вот в России, собственно, тоже имеет место быть. Так что тут, в общем, нет ничего удивительного.
0: А что касается цен, насколько это вино доступно?
1: Ну, если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей, и такой выбор уже более-менее интересный, это уже выше 2000 рублей. Если мы говорим про полку супермаркета, конечно, есть дискаунтеры, где дешевле, в ресторанах дороже, это как всегда, но вот где-то ценовой диапазон примерно такой.
0: А если сравнивать немецкий рислинг и отечественный, чем он выигрывает или проигрывает?
1: Ну, собственно, рост популярности рислинга произошел вот не вчера и не в этом году. Это достаточно старая тенденция, то есть до 23-24 года, когда были резко повышены пошлины на вина, в том числе из Германии, рислинг становился с каждым годом все популярнее и популярнее. Потом были повышены цены, то есть цена на бутылку вина выросла примерно там в 2,5, в 3 раза в каких-то случаях. И это привело к тому, что люди стали искать замену в более доступной ценовой категории и, собственно, стали пробовать российские вина. А дальше уже произошло, как бы, как всегда это происходит. Кто-то попробовал, ему понравилось российское вино, он продолжил его употреблять. Кто-то, соответственно, вернулся к немецким рислингам. Собственно, вот сейчас мы такой некоторый эффект отскока наблюдаем. Uh-huh. Вот. Российский рислинг, тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Вот. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500, ну, где-то за 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Вот. Но как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к терруару, к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
0: Александр, в целом вы видите, как меняются тенденции на рынке вина? Какое вино предпочитают сейчас россияне? Что касается, например, того же красного, стали его меньше пить, чем белого?
1: Да, это тенденции последних многих лет, что красных вин пьют меньше, а белых вин пьют больше. Еще больше пьют игристых вин, то есть игристые вины, и там, кстати, доля России 70%. Они становятся популярнее и популярнее год от года. То есть игристое вино перестало быть вином праздника, это стало таким более повседневным вариантом. И там у российских производителей, особенно из Дагестана, достаточно серьезные успехи. Что касается красных вин, то да, там потребление падает, потому что, ну, это связано с гастрономией. То есть люди едят менее жирную еду, менее калорийную, стараются следить за фигурой. Все это приводит к тому, что меняется кухня, и вслед за ней меняются, собственно, привычки по потреблению вина.
0: Благодарю вас. Александр Лепилин, исполнительный директор виноторговой компании «Форд», был в нашем эфире. Ну, о том, как правильно дегустировать купленный вами тот же немецкий рислинг, вы можете узнать в 9 вечера по московскому времени в программе «Время вина». Обсудим винные аксессуары и то, как подобрать правильный бокал под любой сорт, в том числе и для тихих или светлых вин. Правительство поддержало

0: законопроект, по которому хотят сократить объем обязательной информации в рекламе. Это выяснила редакция РБК. Отзыв на предложенный законопроект можно найти на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Что предлагается? Например, не заставлять рекламодателя помещать весь длинный юридический текст прямо в рекламу, а разрешить перенести часть обязательных сведений на сайт или другую интернет-страницу, ссылку на которую укажут в самой рекламе. Ну или, например, речь идет о QR-коде. Авторы инициативы считают, что это сделает рекламу понятнее и упростит ее размещение для бизнеса. Как это будет работать на радио, выясним чуть позже. Ну, а пока о том, что сегодня вручат Нобелевскую премию по литературе с 5 по 12 октября в Стокгольме, отмечают ученых, авторов и выдающихся людей нашего времени. А обладателя премии мира традиционно назовут в Осло. Это произойдет в пятницу, 9 октября. А сама церемония награждения пройдет 10 декабря. Оценку заявок и отбор кандидатов производит Нобелев комитет по литературе. Из их числа Шведская академия выбирает лауреатов. И мы хотим напомнить вам, кто забирал награду последние 5 лет и кого отметили из отечественных авторов за 125-летнюю историю премии. Об этом в специальном материале Ростислава Мерецкого.
1: Лауреат 2025 года.
2: Венгра Ласло Краснохаркай наградили за прозу, утверждающую силы искусства посреди апокалипсиса. Краснохаркай – мастер гипнотического чтения. Его предложения могут длиться по несколько страниц без единой точки. В знаменитых романах, вроде «Сатанинского танго», он описывает безнадегу захолустья, где уставшие люди слепо идут за мошенниками и лжепророками. Это мрачная, но завораживающая литература о распаде цивилизации, где единственной опорой остается красота.
1: Лауреат 2024 года.
2: Южнокорейская писательница Хан Ган получила премию за напряженную поэтическую прозу о хрупкости человеческой жизни. Всемирную славу ей принес роман «Вегетарианка» – жуткая притча о женщине, которая перестает есть мясо, пытаясь вырваться из круговорота бытового насилия, и в итоге мечтает буквально превратиться в дерево. Хан Ган исследует исторические травмы и жестокость через телесную боль, обнажая беззащитность души перед миром.
1: Лауреат 2023 года.
2: Норвежцы Юна Фоссе отметили за новаторские пьесы и прозу, дающие голос невыразимому. Его называют современным Беккетом. Книги Фоссе строятся на минимализме, повторах и паузах, где молчание – красноречивее любых диалогов. В романе «Септология» в 7 частях без единой точки герой-художник блуждает в памяти, рефлексируя о вере, искусстве, смерти и своем двойнике. Это медитативная проза о вещах, о которых слух обычно молчат.
1: Лауреат 2022 года.
2: Француженка Анни Эрно получила премию за смелость и клиническую точность в обнажении памяти. Эрно препарирует собственную жизнь с дотошностью хирурга. В книгах «События и годы» она предельно откровенно рассказывает о нелегальном аборте в молодости, мучительной страсти и социальном стыде. Ее сугубо личные дневниковые переживания превращаются в честный портрет целого поколения.
1: Лауреат 2021 года.
2: Британского писателя родом из Занзибара Абдул-Разака Гурну наградили за бескомпромиссное и чувственное погружение в судьбы беженцев, навсегда застрявших в пропасти между чужими культурами и континентами.
1: Отечественные лауреаты.
2: В литературе премию получили 5 отечественных авторов. Первым в 1933 году стал Иван Бунин за строгое классическое мастерство, но награду он принимал уже в эмиграции. В 1958-м отметили Бориса Пастернака за «Доктора Живаго». После шквала обвинений и травли в Советском Союзе поэт был вынужден отказаться от премии. Единственным советским классиком, получившим награду с официального одобрения властей, стал в 1965-м Михаил Шолохов за масштабный казачий эпос «Тихий Дон». Александра Солженицына в 1970-м наградили за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы. От премии он не отказался, но из страны через 4 года все равно был выслан. А в 87-м триумфатором стал еще один поэт-изгнанник – Иосиф Бродский. Его отметили за ясность мысли и всеобъемлющую поэтическую страсть.
0: 5 октября на Нью-Йоркском... Прошу прощения, я добавлю еще несколько деталей по поводу Нобелевской премии. Получить награду одномоментно могут не более 3 человек в каждой категории. Каждый из лауреатов получает золотую медаль, ее вес почти 200 граммов. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации 12 миллионов крон или около 1 миллиона 200 тысяч долларов. Но прямо сейчас возвращаемся к законодательным инициативам о рекламе. Напомню, что, как выяснила редакция РБК, правительство поддержало законопроект, по которому хотят сократить объем обязательной информации в рекламе. Авторы идеи считают, что это сделает рекламу понятнее и упростит ее размещение для бизнеса. О том, как это будет работать на радио, спросим владельца рекламного агентства «Капитан» Андрея Капитонова. Он присоединяется к нашему эфиру. Андрей, доброе утро. Как вам инициатива? Есть ли какие-то риски?
3: Слушайте, доброе утро. Ну, я думаю, что в кои-то веки можно сказать инициаторам спасибо, потому что по факту, если будем честными, то вся эта информация, она больше нужна только для соблюдения ряда норм и правил. Потому что никто из слушателей рекламы, потребителей рекламы никогда не будет переходить куда-либо там и читать информацию про эту рекламу и так далее. Здесь не надо это отрицать. И поэтому в целом это будет здравое решение, когда эту информацию разместить, но разместить таким образом, чтобы она не мешала восприятию потребителей рекламы какой-то информации.
0: Мы сейчас с вами в эфире радио РБК. Как эти инициативы скажутся, вот, например, на радиоэфире?
3: Ну, возможно, какие-то форматы нужно будет смотреть по-другому. Я согласен с вами, что как бы да, на радио, да. Но согласитесь, меня иногда тоже бесит, когда после рекламы идет буквально несколько секунд вот эта скороговорка. Может быть, есть какие-то другие варианты, другие моменты, другие форматы. Потому что, повторюсь, вот это все размещение, оно нужно просто для соблюдения законодательства. И если этот фактор, скажем так, вынести за скобки потребления рекламы по обычным потребителям, то, что называется, и волки сыты, и овцы целы.
0: Ну, вообще, у вас есть какие-то предположения? Потому что ведь действительно на радио не оставить ни QR, ни ссылку нельзя запостить, чтобы по ней перейти. Как это будет работать?
3: Не могу сказать. Я вот про эту инициативу пока еще не настолько глубоко изучал. А как это можно сделать здесь? Ну, вариантов много, учитывая там современные все тенденции и технологии.
0: Благодарю вас, Андрей Капитонов, владелец рекламного агентства «Капитан», был в прямом эфире радио РБК. Добавлю, что в законопроекте предлагают не заставлять рекламодателя помещать весь длинный юридический текст прямо в рекламу, а разрешить перенести часть обязательных сведений на сайт или другую интернет-страницу, а ссылку на которую укажут в рекламе. Ну или, например, про тот же QR-код, как сказал наш эксперт только что в эфире, что пока не совсем понятно, как новые инициативы, нововведения будут работать в радиоэфире.
4: РБК отрасли.
5: Дарвиновскому музею 119 лет. Он был основан 7 октября 1907 года зоологом Александром Федоровичем Котцем. Сегодня это крупнейший естественно-научный музей Москвы и единственный в стране, посвященный эволюции живых организмов. Только в прошлом году его посетили более 680 тысяч человек. За 119 лет музей прошел путь от частной коллекции чучел в учебной аудитории до современного интерактивного пространства. Сегодня его экспозиции рассказывают о происхождении человека, многообразии жизни на Земле и взаимоотношениях человека с природой. В фондохранилище Дарвиновского музея более 400 тысяч экспонатов. Помимо основного собрания палеонтологии, тут работают выставки «Мой любимый динозавр» и «Белый клык». Посетители музея могут познакомиться с сотрудниками таксидермической мастерской и узнать секреты изготовления и реставрации чучел. А еще можно увидеть новый экспонат – модель корабля «Бигль» – судно, на котором молодой Чарльз Дарвин совершил историческое 5-летнее кругосветное путешествие. Все экскурсии музея можно найти на сервисе «Мосбилет».
4: РБК отрасли. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 378 км в час и замена всех 4 колес за рекордные 1,8 секунды. Формула-1 вышла за рамки классического автоспорта и стала соревнованием экстремальных технологий. Тормозные диски болидов моментально раскаляются до 1000 градусов Цельсия, пока гибридный двигатель выдает 15 тысяч оборотов в минуту.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
10: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
9: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?
11: Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
4: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107,4 в Нижнем Новгороде,
1: 92,8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Суд в Индии обязал власти организовать возвращение на родину 23 членов экипажа арестованного танкера «Юнити», среди которых есть россияне. Об этом РБК сообщила родственница одного из моряков. Также об этом сообщил «Сплэш», ссылаясь на решение суда. Суд признал капитана и остальных членов экипажа брошенными моряками. Индийским властям поручили организовать высадку и их репатриацию, а также предоставить танкеру сменный экипаж. Расходы могут быть взысканы с судовладельца или других ответственных лиц. Суд предписал сделать это как можно скорее, желательно в течение 3 недель с момента получения решения. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению для обсуждения вопроса концессии на железные дороги, заявил премьер-министр Никол Пашинян. У нас будет рабочее обсуждение, также сделаем определенные выводы по итогам этих обсуждений, добавил Пашинян. Выручка Объединенной судостроительной корпорации в прошлом году выросла до 525 миллиардов рублей, сообщил гендиректор ОСК Андрей Пучков в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава госкорпорации также рассказал, что на Балтийском заводе производится самая большая в отечественной истории серия атомных ледоколов. Как минимум один человек погиб в результате обрушения жилого дома в Стамбуле. Продолжается операция по спасению 3 человек, сообщили власти провинции. 3 этажа семиэтажного дома 87-го года постройки обрушились в ночь на четверг в районе Малтепе. Спасены 10 человек. Полиция Баварии задействовала беспилотники и вертолеты для поиска пумы, которую предположительно заметили вблизи аэропорта Мюнхена, сообщило агентство ДПА. Накануне сотрудники полиции осматривали природоохранный парк Нотцингермоос. Найти дикую кошку не удалось. Кроме того, в полиции получили сообщение от сотрудника охранного предприятия, который утверждал, что видел предполагаемого хищника на камере наблюдения. Оказалось, что камера зафиксировала обычную домашнюю кошку. Больше новостей на сайте РБК.
2: Один часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Всем доброго дня. Зачем следим сегодня, коллеги? Ну, естественно, следим сегодня за тем, что решит Нобелевский комитет по поводу лауреата по литературе. После полудня постараемся в самые кратчайшие сроки сообщить эту счастливую фамилию или фамилии. Хотелось бы, конечно, продолжить этот список. Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский и кто-то из наших. Вот, кстати, ваши версии можете отправлять в телеграм-канал Радио РБК. Также, что еще в первой половине часа? Поговорим о продаже акций Apple топ-менеджментом, о проверках зятя американского президента обязательно расскажем. Послушаем советы Германа Грефа. Ну а прямо сейчас разберемся в том, что произошло с дата-центром Яндекса под Рязанью. Итак, дата-центр Яндекса под Рязанью загорелся после атаки беспилотников. Об этом радио РБК сообщили в самой компании. Объект остановил работу. Рассказываем подробности. В Яндексе уточнили, что дата-центр, в котором начался пожар, находится в городе Сасово. Пострадавших нет, пользователи предупредили, что часть сервисов может не работать. Чем грозят сбои в дата-центрах? Мнение экспертов собрал Алексей Орлов. Алексей, для начала, как выглядят центры обработки данных и зачем вообще они нужны?
3: Ну, смотри, центры обработки данных сейчас отвечают за фактически все сферы нашей жизни. По крайней мере, так эту ситуацию описывают нам эксперты. В том числе это и медицина, это и какие-то государственные сервисы. Есть коммерческие ЦОДы, корпоративные ЦОДы. И без вот этих самых ЦОДов невозможен обмен информацией. То есть там как раз хранится все то, чем мы обмениваемся вот в интернете. Если же говорить именно как про объекты, то дата-центры бывают разных размеров. Обычно их размещают в больших помещениях, там от нескольких десятков квадратных метров до 200 квадратных метров. То есть сейчас можно найти много сервисов, компаний, которые предоставляют как раз такие услуги. И обычно внутри расположены как раз специальные вытянутые боксы-стойки. Вот внутри них находится специальное оборудование, на котором и размещается информация. То есть это фактически есть такое облачное хранение данных, если объяснять прям совсем по-простому. И еще в таком помещении есть специальное оборудование даже для охлаждения техники, потому что, как мы понимаем, обработка больших данных требует довольно серьезных затрат энергии на охлаждение этого самого оборудования. Ну и также есть еще специальные устройства, для, которые обеспечивают бесперебойные источники питания, ну, в том случае, если основной источник питания по каким-то причинам перестанет работать.
2: Вернемся к ситуации в Рязанской области. Алексей, что известно о дата-центре Яндекса под Рязанью, который получил повреждения?
3: Да, нам подтвердили в Яндексе, что действительно получил их дата-центр повреждения. Он загорелся, часть сервисов действительно перестала работать, о чем сообщили в компании, но при этом сказали, что работают над восстановлением всех процедур. Нам также удалось выяснить, что Яндекс инвестировал именно в этот дата-центр в Сасово около 6 миллиардов рублей с 2011 года. Его ввели в эксплуатацию уже в следующем, то есть в 2012 году. А 4 года назад компания анонсировала дополнительные инвестиции в размере 700 миллионов рублей на расширение и реконструкцию объекта. Ну и вот сейчас восстановление полноценное вот этого самого ЦОДа и каких-то, видимо, сервисов Яндекса, которые сбоили у пользователей, все вот это восстановление может произойти уже в течение суток. И такое мнение выразил член Ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
4: У Яндекса 3 дата-центра во Владимирской области, в Рязанской и в Калужской. И в Рязанской области он самый маленький и самый старый. Там 12 мегаватт мощности, насколько я помню. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервиса Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
3: Ну и вот тоже главный вопрос, а кто пострадавший в данном случае? Конечно же, это те компании, которые заказывали у Яндекса вот эти самые услуги, которые хранили свои данные как раз-таки вот в этом самом ЦОДе под Рязанью. И даже если сейчас какие-то сервисы сбоят, и вот эти самые данные, скорее всего, имели какое-то резервное копирование, и по этой самой причине все эти данные можно будет быстро достать из какого-то другого ЦОДа. И вот так нам объясняет эту ситуацию основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаронов.
5: Последствия, безусловно, плохие, но не критичные с точки зрения перераспределения там сервисов. Компания перераспределит их. Фактически сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака, и, соответственно, все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, там размещались в том числе там. Если компания Яндекс резервировала географически, то там все эти данные поднимутся там сейчас из другого резервного ЦОДа. В данном случае здесь нужно смотреть прямоточечные инциденты, у кого что не заработает. То есть есть публичная информация, то, что мы видим, чем ежедневно пользуемся, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыка, Яндекс.Карты, доставки, маркеты. То есть вот я думаю, что вот эти все ресурсы не пострадают.
3: Ну и сам себя поправлю, это был основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров. Ну и до этого инцидента как раз-таки пользователи начали жаловаться на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Это произошло ночью, вот перестали работать в том числе сервис «Яндекс.Пэй» и сервис облачного хранения «Клауд».
2: Ну вот сейчас приходят сообщения о том, что пользователи «Яндекс.Почты» жалуются на сбои в работе сервиса. Какие компании, Алексей, могли пострадать от сбоев ЦОД Яндекса еще?
3: Мы также пытались выяснить это у экспертов, но все затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. То есть эту информацию можно получить только у Яндекса. Но при этом мы заметили такую интересную деталь. Мы обратили внимание на данные сервиса Down Detector, который как раз-таки и фиксирует жалобы пользователей на сбои в работе разных сервисов. И вот мы заметили, что примерно в 1:40 до где-то 2 часов ночи сразу у нескольких организаций начались сбои в работе. Среди них ЦИАН, Твинби, 1С, Фигбук и еще несколько других. И вот мы запросили все эти компании, связаны ли сбои в работе их сервисов как раз-таки с тем, что произошло с ЦОДом Яндекса под Рязанью. И вот мы получили такой ответ от ЦИАНа, я его процитирую. Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложений ЦИАН в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы. Вот такой комментарий мы получили от пресс-службы ЦИАН. Ну и, конечно, будем следить за этой ситуацией, какие еще новые заявления появятся от Яндекса, обязательно в эфире расскажем.
2: Заявление экспертов анализировал мой коллега Алексей Орлов. В конце добавлю, что губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что средства ПВО ночью сбили 2 дрона. Обломки повредили кровлю предприятия, какого конкретно он не уточнил. Буквально через минуту к советам Германа Грефа.
0: Реклама.
6: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
7: Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
2: Не принимайте важные решения в понедельник с утра и не гонитесь за мемкоинами. Такие советы на инвестфоруме Сбера дал президент и представитель правления банка Герман Греф. Он также назвал свой личный топ-5 активов, в которые стоит вложиться. Греф отметил облигации флотеры, депозиты в банке, ОФЗ, дивидендные акции, в частности Сбербанк, Газпромнефть и Лукойл, а также биржевые паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы. Что еще он посоветовал инвесторам, мы собрали главные заявления его выступления.
8: Сегодняшний инвестор и его портфель, он значительно более диверсифицирован с точки зрения экспериментов. Диверсифицирующие вложения. Есть инструменты, которые дают тебе риск на определенные сегменты. Ну и, конечно, нельзя не сказать про такие инструменты, как ЦФА. На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков. Вообще, по оценкам, до 10% мирового ВВП будет ЦФА. Если говорить про Россию, то возможно, что в этом году мы займем рекордное место по объему ЦФА. В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов. Ингредиенты в вашем инвестиционном портфеле. Это уже, что называется, пожелание каждого инвестора и элемент его риск-профиля. Но, в принципе, я предпочитаю бульону борщ. Можно вынести из опыта предыдущих кризисов, это, конечно, это паника. С одной стороны, эмоция – это хорошая история, но, к сожалению, этот же опыт нам мешает в принятии решений. Не принимайте решения в понедельник с утра. Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз вот понедельник утро – это то время, когда люди теряют больше всего. И второе – не кладите все яйца в одну корзину. Разложите все типы рисков и посмотрите, которые релевантны для вас. Еще один, наверное, важный совет или важная ошибка, которая допускается инвесторами – это не гонитесь за иксами. Мемкоины, которые имеют гарантированную доходность 100%, не инвестиции, это казино. И все люди должны это понимать. Причем это худший вариант казино без бесплатного бара и без такси домой. Будьте очень аккуратными за это.
2: Еще из того, что сказал в кулуарах форума Герман Греф, он не любит суп том-ям. Форум Сбера, напомню, «Настоящее будущее» проходит сегодня на базе Дома культуры ГЭС-2 в программе «Три трека» – молодежный, визионерский и прикладной, а также трибуды эмитентов. На форуме выступят представители крупнейших корпораций, банков и компаний. Зять Трампа Джаред Кушнер может попасть под проверку. Член комитета по надзору Палаты представителей демократ Роберт Гарсия направил в его инвестиционную компанию Affinity Partners официальный запрос с требованием раскрыть информацию о деловых операциях на Ближнем Востоке. Поводом стало расследование CNN. Там выяснили, что компания Кушнера – крупнейший акционер израильской группы Phoenix Financial, которая инвестирует сотни миллионов долларов в предприятия оборонного сектора Израиля. Гарсия намерен выяснить, не были ли значительные финансовые выгоды Кушнера получены ценой безопасности американцев. Как рассказала автор статьи, международный обозреватель РБК Мария Васильева, похожий прецедент с расследованием уже был с сыном бывшего президента США Хантером Байденом.
9: Демократы считают, что семейство Кушнера буквально пользуется положением и своей политической властью для обогащения. Причем для обогащения через оборонные предприятия другой страны. Журналистам в этом расследовании удалось проанализировать документацию израильской «Финикс», с чего следовало, что за последние годы «Финикс» стала ее крупнейшим акционером. Кроме того, сама уже «Финикс», в свою очередь, инвестировала сотни миллионов.

0: В общем-то, сам Кушнер опровергает версию о связи инвестиций в оборонной компании Израиля с его деятельностью как эмиссара. В соцсети X он сразу же написал, что CNN опубликовал крайне вводящие в заблуждение материалы заголовок. Адвокат Кушнера также отмечает, что в последнее время, как раз в связи с активной государственной деятельностью, контакты Кушнера с руководством Phoenix значительно сократились.
1: Каковы возможные последствия для Джареда Кушнера, если данное дело все-таки продолжат рассматривать?
0: Комитет по надзору под отчетности Палаты представителей является одним из таких ключевых регулирующих органов. Тем не менее, из-за того, что сейчас демократы, в общем-то, находятся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, их обращения могут быть проигнорированы. В таком случае демократы смогут начать какое-то официальное расследование только если победят на грядущих промежуточных выборах Конгресс. И ранее демократы пытались начать проверки в отношении семейства Трампа, в том числе в 2024 году, из-за инвестиций Саудовской Аравии в Affinity, но это не приводило никаким результатам. Республиканцы, в свою очередь, в 2023 году пытались начать аналогичное расследование в отношении деловых операций сына Джо Байдена, Хантера. В связи с полученной ими информацией они считали, что есть все основания даже начать процедуру импичмента против Джо Байдена.
2: Комитет по надзору, где демократы сейчас в меньшинстве, сможет начать полноценное расследование только в случае победы на промежуточных выборах 3 ноября. Полную версию статьи читайте на сайте РБК. В начале октября Тим Кук и новый CEO Apple Джон Тернус продали акции компании на 72 миллиона долларов. Такие данные опубликовала комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки. Продажу оба CEO согласовали еще в мае 2026 по правилу комиссии, которая позволяет инсайдерам легально реализовывать акции компании. Сделка была разделена на 4 транша. Акции продавались в среднем по 332 доллара за штуку по рыночной цене. Инвестиционный аналитик, основатель NZT Русфонд Эрик Лысенко объяснил Алевтине Сорокиной, что самая вероятная причина не в том, что они не верят в свою компанию.
3: Честно, я бы не стал строить какие-то теории заговора о том, что это значит, что там акции Apple переоценены или просто надо скидывать все акции Америки. Скорее всего, это говорит о том, что эти товарищи, как наемный топ-менеджмент, хочет реализовать часть своей зарплаты, большую часть из которых выдает в виде таких программ мотивации через акции, и просто получить деньги в виде кэша за финансовую. В России такая же практика, что многие крупные компании дают мотивационные пакеты акций своему менеджменту, а потом эти акции оказываются в рынке, потому что реализовать эти деньги как-то хочется. Вот и все.
4: Сумма, она, в принципе, насколько значимая?
3: Такое ощущение, что для менеджмента такого уровня и уровня таких компаний явно не подавляющая доля их акций. Учитывая то количество акций, которое осталось, то это чуть больше миллиарда долларов. Получается, продано около 10-й части или чуть меньше. То есть, в принципе, это укладывается в ту теорию, что, скорее всего, для решения каких-то жизненных потребностей просто были проданы акции для того, чтобы конвертировать это в деньги. Возможно, это в какой-нибудь крупный объект недвижимости потом превратится в это все.
4: Тот же промежуток, новый CEO Apple, Джон Тернус, продал на сумму почти 9 миллионов долларов. Это уже выглядит больше как скоординированная история, или это все еще просто совпадение?
3: Не стремлюсь видеть в каких-то случайных совпадениях теории заговора. Но мотивационные пакеты акций, они реализуются каждый год. Крупный менеджмент получает эти акции на регулярной основе и на такой же регулярной основе может их продавать. В течение года можно найти разные совпадения, когда у разных единиц топ-менеджмента могут быть скоординированы на первый взгляд продажи акций. Просто потому, что они их регулярно получают и регулярно реализовывают.
2: Для Apple год в целом выдался удачный. В третьем квартале компания отчиталась о росте выручки на 16% до 110 миллиардов долларов. Акции компании выросли за год более чем на 30% до 336 долларов за штуку. Релиз новой раскладушки в сентябре тоже прибавил компании 4% к стоимости ценных бумаг. По данным комиссии по ценным бумагам, бывший генеральный директор, несмотря на октябрьскую продажу, остается одним из самых крупных акционеров компании. Через свой траст он продолжает контролировать более 3 миллионов акций Apple. ближайшие пару лет генеративный искусственный интеллект может стать одним из главных драйверов роста экономики. Согласно свежему исследованию Сбера, которое озвучил РБК, к 2030 году вклад этой технологии в ВВП России составит от 3 до 10%. Для сравнения, по данным Росстата, доля всего нефтегазового сектора по итогу прошлого года составила 13%, показатель

0: на своем историческом минимуме. Объем ФНБ в этом месяце, согласно сообщению Минфина, поступившему накануне, соответствует 5,5% ВВП, прогнозируемого на этот год. В Минэкономразвитии тем временем убеждены, что в ближайшие пару лет ИИ станет одним из главных драйверов производительности труда, компенсируя кадровый дефицит за счет автоматизации рутинных процессов. При этом взгляды экспертов, опрошенных РБК, более скептичны. Они считают, что вклад и в ВВП не дотянется даже до нижней границы прогноза Сбера. Дело в том, что ИИ ускорит проектирование и снабжение в промышленности, добыче и логистике, однако не приведет к росту выпуска без масштабной перестройки процессов, рассказал Александре Кудрявцеве обозреватель РБК Софья Ермакова.
1: По оценке Сбера, это совокупный эффект за весь рассматриваемый период, и он сравнивается с нынешним размером экономики. Исследователи оценили, какие рабочие задачи способен автоматизировать ИИ, и объединили результаты по профессиям и отраслям. Затем рассчитали, как экономия рабочего времени может повысить производительность и увеличить выпуск продукции и услуг. Сбер приводит такой широкий диапазон оценок, потому что итоговый эффект зависит от скорости внедрения и способности предприятий перестроить работу. Для достижения верхней границы потребуется масштабный изменения процессов. Нижняя граница оценки предполагает, что к 30-му году экономика реализует около 30% технически возможной автоматизации рабочих задач, а верхняя — около 70%. Речь именно о задачах, а не о доле компаний, использующих ИИ.
2: Насколько компании готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта?
1: Пока что готовность нельзя назвать очень высокой. Опрос ЦБ показал, что сейчас 2/3 нефинансовых предприятий пока не используют нейросети и не планируют, а уже перешли к внедрению нейросетей примерно 14%.
2: Какие основные барьеры для автоматизации?
1: Основные риски связаны с ошибками моделей в первую очередь и защитой конфиденциальных данных бизнеса. Нейросеть может уверенно дать неправильный ответ, а его проверка потребует времени. Особенно серьезными последствия могут быть там, где затронута безопасность, права людей или крупные финансовые решения. Здесь необходим всегда контроль специалиста. В производстве возникает дополнительная трудность в виде нестабильного выполнения задач, которая мешает согласованной работе всех звеньев. Внедрение также требует большого финансирования, так как оно связано с наймом новых специалистов, вычислительными мощностями и тратой большого количества электроэнергии. И в России к этим ограничениям добавляются собственные барьеры в виде доступа к передовым зарубежным моделям и сокращения инвестиционных возможностей бизнеса из-за охлаждения экономики. Кроме того, само по себе использование нейросетей еще не гарантирует экономической отдачи. Тут главная трудность заключается в том, чтобы превратить, собственно, сэкономленные часы в дополнительную продукцию и услуги. Например, если сотрудник стал быстрее готовить отчет, но его руководитель по-прежнему неделю его согласовывает, получается, что время на отдельную задачу сократилось, но весь процесс практически не ускорился.
2: Какие ожидания у аналитиков по поводу вклада автоматизации в рост ВВП?
1: Эксперты, которых мы опросили, считают прогнозы Сбера слишком оптимистичными. Большинство ожидают общий вклад в ВВП от ИИ на уровне 3% или ниже до 30-го года. А двое экономистов считают наиболее реалистичным рост от 0,5% до 1% за 5 лет. Но, безусловно, многие, в основном крупные компании, все же будут пользоваться этим способом автоматизации из-за давления конкуренции. И быстрее всего эффект может проявиться в информационных технологиях, финансовой отрасли, телекоммуникациях и электронной коммерции. В этих отраслях уже есть цифровые данные и много задач, связанных с кодом, документами и клиентскими обращениями, поэтому здесь ИИ будет легче всего внедрить. А в промышленности перспективные направления проектирования и закупок.
0: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
4: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании «Пустынь».

0: пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
6: Ошибка на миллион.

11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Индия направила сегментарный план урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва признательна Нью-Дели за готовность содействовать. Выход на мирное урегулирование конфликта пока не прослеживается. Договоренности должны быть гарантированными и надолго, отметил Песков. Южная Корея отзывает своего посла с Украины, говорится в заявлении.

0: заявление МИД страны. Пользователи ЦИАН столкнулись с проблемами доступа к сайту и приложению сервиса. Представитель компании подтвердил РБК, что сбой связан с инцидентом на объекте партнера. Сегодня утром в дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области произошел пожар в результате атаки беспилотников. Работа центра была временно приостановлена, пострадавших нет. В компании предупредили, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Минобороны предложила расширить полномочия военной полиции в сфере дознания, розыска военнослужащих и конвоирования задержанных. Документ предусматривает внесение изменений в общевоинский устав и устав военной полиции вооруженных сил. В частности, согласно проекту, военные полицейские смогут выполнять служебные задачи в гражданской одежде при наличии решения командования. Сбер ожидает в этом году размещения в России цифровых финансовых активов на сумму свыше 900 миллиардов рублей. За инструментом огромное будущее, заявил глава банка Герман Греф, выступая на форуме «Настоящее будущее». Он добавил, что в своем инвестиционном портфеле не держит ЦФА, но до конца года планирует инвестировать в подобные активы. Россия и США обсудили привлечение американского инвестора к газопроводам «Северный поток», сообщает Рейтер. По данным агентства, в переговорах участвовали спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предполагаемая сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок российского газа после завершения конфликта на Украине. Однако перспективы соглашения остаются неопределенными, газопроводы находятся под санкциями, а власти Германии выступают против возобновления их работы. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Да, девиз сегодняшнего дня – геополитическая неопределенность. Еще из заявлений Дмитрия Пескова отдельные поручения президента по горящему танкеру в Черном море не потребовались. Минтранс сработал оперативно, горение нефти не спровоцировало экологических проблем. Ну а сейчас к теме пока не состоявшихся переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, беседа все-таки может состояться. Точное время еще предстоит согласовать. Накануне Трамп сообщил, что планирует созвониться с Путиным и обсудить ситуацию в Иркутской области. Когда, не уточнил, только сказал, что очень скоро. Затем Песков заявил о готовности Москвы оперативно согласовать разговор, если от США будет такая инициатива. Но в среду вечером Трамп вновь сказал, что у него запланирован звонок с Путиным и вновь не привел деталей. В четверг утром Песков, отвечая на вопрос ТАСС, согласовано ли уже проведение разговора с российской стороной, и есть ли понимание, когда он может состояться, сказал: пока нет, сообщим. Что пишут об этом СМИ, узнали Илья Приходько и Далила Цербель.
2: Пишут очень много, но непонятно вообще ничего. Трамп сказал, что звонок будет, Песков сказал, что он еще не согласован, и пройдет он все-таки или нет, пока непонятно. CNN отмечает, что вроде как ничего не запланировано, но при этом подчеркивает, что накануне у Путина был запланирован целый ряд звонков с главами различных государств по поводу его дня рождения. Трамп же при этом сказал, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в Иркутской области. Напомню, там у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока выявили случай заболевания пневмонии неустановленной этиологии. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что для населения региона нет никаких рисков распространения эпидемии. Всемирная организация здравоохранения тоже опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера, но это не убеждает западную прессу, и в частности американские журналисты вовсю спекулируют и строят теории заговора. И у меня есть ощущение, что им и была посвящена встреча Трампа с журналистами, которая состоялась накануне вечером.
3: Почему?
2: Трамп, естественно, пытался говорить о внутренней политике, о конфликте с Ираном и так далее, но журналисты продолжали возвращать его к теме Иркутской области. Сам Трамп отметил, что Москва сейчас передает информацию о ситуации и держит всех в курсе.
4: Россия говорит, что все под контролем. Надеюсь, это так. Россия немного делится с нами информацией. Мы ожидаем, что это продолжится, и данных станет больше. У меня с Владимиром Путиным запланирован звонок по этому поводу.
2: Но журналисты не успокоились, несмотря на такую достаточно спокойную и нетревожную оценку Трампа, один из них после этого спросил, а нет ли риска, что произошедшее в Иркутской области это результат разработки России биологического оружия? На что Трамп, кажется, тоже удивленный, ответил так.
4: Ну, мы так не думаем. Мы скоро это выясним, но в целом не похоже. Россия говорит все под контролем. Раньше о других вещах так тоже, конечно, говорили. Но все-таки надеюсь, что это правда.
2: Успокоили ли журналистов слова Трампа? Конечно, нет. И даже его обещание поговорить с российским президентом тоже. Кстати, касательно звонка, эксперты

0: Вводят несколько версий. Либо он действительно планируется и сейчас просто пытаются согласовать время и дату, учитывая загруженность обоих президентов. Либо Трамп бежит вперед паровоза и пытается так надавить на Россию по какой-либо причине, чтобы она все-таки признала, что действительно есть какие-то подобные планы, и чтобы Кремль все-таки объявил о дате или о каких-то хотя бы деталях этого возможного звонка. Но, правда, непонятно, зачем это Трампу. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что пока рано говорить о том, что звонка не будет. Но, по его мнению, ситуация в Иркутской области может быть не основной его темой.
1: Я как бы не стал бы исключать сценарий того, что он все-таки состоится, ну, если имеются технические возможности какие-то, может быть. Но все-таки я считаю, что повестка, прагматизм должен обладать. То есть вопросов очень много накопилось, помимо кейса в Иркутске. Я думаю, его могут воспринимать, наверное, просто как фоновый сюжет.
0: Если президенты все-таки созвонятся, то обсудить им, конечно, будет много что. Это и конфликт на Украине, и война США с Ираном, которая все никак не закончится, и возможное развитие российско-американского сотрудничества, и антироссийские санкции. Трамп сейчас в преддверии ноябрьских выборов находится под большим давлением. И, кстати, отмечу, что есть еще одна версия того, почему так неожиданно возник этот разговор о звонке Трампа и Путина. Некоторые эксперты отмечают, что, возможно, Трамп таким образом пытается отвлечь внимание журналистов и как-то перенаправить его на Иркутскую область, чтобы они меньше обращали внимание на его внутреннюю политику и предстоящие ноябрьские выборы в Конгресс. Так вот, внутриполитическая ситуация в самих США сейчас достаточно напряженная. Я напомню, 19 сентября Трамп подписал закон об адских санкциях против России. Основная часть положений этого закона должна вступить в силу 18 октября. Но здесь есть некоторые вопросики. В конце сентября Трамп уклонился от ответа на вопрос, применит ли он подписанный закон. И в связи с этим сейчас в Сенате и даже в Конгрессе на него активно давят, чтобы он все-таки усилил антироссийские санкции. На этом фоне Рейтер отмечает, что многие кандидаты в Конгресс от республиканцев дистанцируются от Трампа, а Вашингтон-Пост напоминает, что демократы в Конгрессе в преддверии выборов готовят законы для ограничения чрезвычайных полномочий президента.
2: Это была Далила Цельбель. Кстати, Дмитрий Песков сообщил, что поздравительные телеграммы по случаю дня рождения, не то что звонка Путина, Трампа так и не получил. В прошлый раз президенты общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине, что, по его мнению, сразу бы открывало перспективы для полного восстановления отношений США и России. Путин поддержал настрой американского коллеги и положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей урегулирования. Буквально через пару минут в нашем эфире разберемся, как наши компании борются с кадровым голодом.
3: РБК отрасли.
4: В особой экономической зоне Технополис Москва открыли гигафабрику Ренера. Предприятие входит в состав первого и крупнейшего в России кластера электробатарей, который развивается на площади более 34 гектаров. Вскоре планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и стационарных систем накопления энергии. После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. На предприятии будет создано более 2000 высокотехнологичных рабочих мест. По планам, крупнейшее в стране производство систем накопления электроэнергии к 2030 году обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка.
3: РБК отрасли. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: три по цене одного – это не всегда хорошо. Российский бизнес жалуется на кадровый голод, но упорно нанимает на позицию вместо одного квалифицированного работника троих слабых, пишет РБК. При этом, по данным Росстата, безработица в мае 2026 года упала до исторического минимума в 2,1%. Как отмечают опрошенные РБК аналитики, половина занятых граждан получает на руки не больше 50 тысяч рублей в месяц. При этом медианная зарплата сильно отстает от средних показателей, почти на 40%. В прошлом году на 10-ю долю самых высокооплачиваемых сотрудников пришлась треть фонда оплаты труда, тогда как на 10% самых низкооплачиваемых лишь 2,5%. Дешевый труд позволяет работодателям экономить на дорогой автоматизации и модернизации процессов. Из-за этого производительность стагнирует, а штат искусственно раздувается. Зачем нужен двигатель, если можно машину толкать руками, описал ситуацию на рынке труда в России руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. С ним беседовали Ирина Савельева и Илья Приходько.
6: Зачем компании нанимают много неэффективных работников и платят всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
7: Тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е-2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. И эта система очень сильно отличается от того, которое принято за рубежом. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников, и при этом у нас низкая безработица. Да, у нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Вот если там даже брать-то исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. Большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
8: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошие зарплаты и вообще в чем опасность дешевого труда?
7: Если бы низкая безработица, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективные. То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию работы РУ, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там, работая в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
6: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть там подтверждение?
7: Да, конечно, есть и даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом. Но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да? Если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
2: Полную версию статьи читайте на сайте РБК. Гендиректору парка «Патриот» Игорю Васильеву назначен домашний арест. Об этом накануне вечером сообщил ТАСС. Васильеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Подробности этого дела официально не раскрывались. В Минобороны в ответ на запрос РБК говорили, что оказывают максимальное содействие следствию. Васильев возглавил парк «Патриот» в этом году. Прежде он был губернатором Кировской области и сенатором от Республики Коми, а еще руководил Росреестром. Официально его мера пресечения не разглашалась, но по закону домашний арест назначается на срок не больше 2 месяцев. Как выглядит этот режим на самом деле, что можно и чего нельзя, героиня программы «Да или нет» прямо сейчас сидит под домашним арестом. Да, вы не ослышались, мы не будем называть ее имя, а также по понятным причинам изменили ее голос. Все о домашнем аресте изучил Никита Гмыза.
9: Да или нет? Вам же вроде бы запрещено пользоваться телефоном. Почему наш звонок оказался возможным?
10: Запрещено, но контролируется, я так понимаю, мой только вот этот вот другой номер, который основной. Это мамин телефон, давайте так.
9: Формально телефон у вас не отбирали, он у вас есть, но просто запрещено им пользоваться, запрещено совершать звонки.
10: Считайте, да, потому что этот телефон, который оставили, он у меня для связи с следователем, это раз. Для связи с правоохранительными органами, это два.
9: Скорую, например, вызвать, это возможно?
10: Скорую? такое вызвать возможно. Без проблем можно вызвать, а вот госпитализацию надо либо с ФСИНом звонить, уточнять. У меня есть специальный телефон, который стоит тут у меня рядом. Туда набираем и говорим, что нужна госпитализация. То есть все такие основные штуки, их надо согласовывать. Этот телефон у меня коннектен, скажем так, с браслетом, который у меня на ноге.

0: деньги.
1: Понимаю. И он, соответственно, как-то через телефон отслеживает, где вы находитесь, или...
0: Да, он через определенную программу отслеживается. То есть, в принципе, там по квартире я могу передвигаться. Не знаю, шаг сделать в коридор тоже могу. Чуть дальше это сразу браслет начинает пищать. То есть у многих, например, там браслет до 500 метров, чтобы выходить гулять на улицу, да? У меня даже такой роскоши нету.
1: Так кто решает, какой радиус вам разрешен?
0: Это следователь вместе с судом решают, какой радиус. И они уже подают как раз-таки вот в эту службу в СИН.
1: Доступ в интернет у вас есть? То есть можно там посмотреть какое-то кино, сериалы?
0: Мне нельзя. Мои мне, соответственно, скачивают, и я смотрю.
1: Вам приносят ноутбук с фильмами? Ну, вам, да. Ваши родственники? Буквально?
0: Буквально, да. Скачивают, приносят ноутбук, который отключенный от сетки. Я сижу, смотрю сериалы и все остальное.
1: Но вы, наверное, много книг прочитали, потому что книги, наверное, не контролируются.
0: Книги не контролируются, но книги еще же можно скачать, да, поэтому, да, я сижу тут параллельно еще по работе все-таки, несмотря ни на что. Образовываюсь, изучаю, там, записи вебинаров есть, которые тоже можно без интернета посмотреть. Пытаюсь провести время с пользой. Чем больше занята голова, тем меньше плохих мыслей, вы сами понимаете.
1: Не скучно от этого всего?
0: Честно, я, как, например, по жизни активный человек, я, если честно, тут хочется повеситься в четырех стенках. Если бы, грубо говоря, я там одна жила, одному это прям как, простите, камера-одиночка.
1: Из известных историй, в случае с домашним арестом того же Кирилла Серебренникова, там следователь согласовал узкий круг лиц, ну, буквально два человека, которым можно было посещать режиссера, это адвокат и отец. У вас также строго?
0: Вы знаете, у меня семья большая, с которой я живу. Мама, два племянника, и у меня сестра, одна из сестер, у меня всего их две. Поэтому вот у меня круг лиц, соответственно, с которыми я общаюсь изо дня в день, с утра до ночи, по домашним. По остальным запрещено общаться только с лицами, которые у меня проходят в рамках дела.
1: То есть с клиентами?
0: И с теми клиентами, которые проходят в рамках дела.
1: Часто у вас гости какие-то приходят?
0: Гости нет, не часто. Раз, наверное, в неделю-полторы приходят синовцы проверить оборудование, это раз. Раз в неделю друзья заходят, ну, морально поддержать.
1: А вот представитель СИН, когда приходит, он что смотрит? Вас осматривает? Устройство?
0: Устройство исключительно. Он приходит, соответственно, отмечается, что он пришел. Если у нас есть какие-то вопросы, мы ему задаем вопросы. Он смотрит браслет.
1: А можете сам браслет описать? Как это выглядит?
0: Представьте себе смарт-часы. Вот такой же, только без циферблата, пластиковый ремешок, только он находится на ноге.
1: Ну, а честно, вначале пытались его как-то снять?
0: Даже не пыталась, честно. Единственное, он мешался очень сильно. Такое ощущение было, что ну прям тяжело там по квартире передвигаться, он постоянно мешался.
1: Домашний арест считается одной из самых гуманных мер пресечения. Вы с этим сейчас, находясь в этой ситуации, согласны, да или нет?
0: На данный момент да.
2: Да или нет?
3: 200 миллиардов рублей. Именно в такую сумму обойдется оцифровка всех архивов Российской государственной библиотеки. Об этом заявил глава РГБ Вадим Дуда в разговоре с медиаобозревателем РБК Евгенией Стоговой. По словам Дуды, это минимальная сумма без учета реставрации, особенно древних экземпляров. Отмечу, что всего фонд насчитывает около 200 миллионов единиц хранения, из них рукописи примерно 500 тысяч, а редких книг примерно 300 тысяч. На сегодня оцифровано примерно 1 миллион 200 тысяч изданий, среди них 150 тысяч книжные памятники, например, 42-строчная Библия Иоганна Гутенберга, один из первых европейских оттисков подвижным шрифтом. О знаменитых женщинах, классическое сочинение эпохи Возрождения с уникальным оформлением, а также рукописные книги и славяно-русская кириллица. В разговоре с Алевтиной Сорокиной медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова подчеркнула, что отдельную роль в оцифровке РГБ играет искусственный интеллект.
4: Расчеты, которые представлены в оценке РГБ, достаточно просты и, скажем так, обобщены. Они исходят из формулы, что одна страница оцифровки стоит порядка 10 рублей. В среднем объем документа составляет 100 страниц, а в архивах Российской государственной библиотеки находится порядка 200 миллионов документов. Соответственно, отсюда и складывается сумма в порядка 200 миллиардов рублей. Это то, что уйдет исключительно на процесс самой оцифровки. Что подчеркивается очень важно, это только ориентировочная оценка, она не учитывает, например, такие факторы, как реставрация, подготовка документов для оцифровки, создание метаданных и также последующее хранение уже непосредственно цифровых копий. Нет цели оцифровать все как можно скорее. То есть все идет поступательно, идет оценка того, что, скажем так, должно быть оцифровано в приоритетном порядке, что можно отложить на потом, и процесс довольно такой выстроенный и закономерный.
5: Каким образом Российская государственная библиотека использует свои архивы для обучения российских

0: нейросетей.
1: Это не просто необходимость сохранить там условно в цифре для потомков, либо как-то упростить доступ для массового читателя, либо посетителей библиотеки к тем или иным материалам, которые имеют определенную ценность, но и в том числе все вот эти вот архивные материалы, которые хранятся в Российской государственной библиотеке, они важны для процесса подготовки, для процесса обучения российских нейросетей, что также сейчас приоритет и в государственной политике, и в сфере цифровизации в целом.
2: Полную версию интервью с главой РГБ Вадимом Дудой читайте на сайте РБК. Самую известную цветочную базу Москвы «Рижский рынок» планируют выставить на торги. В рамках проекта комплексного развития территории власти столицы намерены продать земельный участок площадью 3,2 гектара, на котором расположен объект. Об этом говорится в документе Департамента градостроительной политики Москвы, который изучил РБК. Дальнейшая судьба рынка, снос или реконструкция, будет зависеть от инвестора. В ситуации разбиралась обозреватель РБК Дарья Молоткова.
3: Само решение по КРТ было принято еще в середине сентября, а спустя примерно половину месяца появилось постановление о проведении аукциона. Вот, по идее, с этого момента власти должны организовать процедуру в течение 90 дней. Потом, после определения победителя, мы, скорее всего, и поймем точные сроки строительства проекта и этапы его реализации. Скорее всего, они будут прописаны в лотовой документации или, возможно, соглашением по КРТ. Вся эта территория поделена на несколько участков, и те, где находится Рижский рынок и универмаг Крестовский, включают в себя либо снос, либо реконструкцию. Пока в документах точно не указано, что это будет, но судя по тому, сколько недвижимости планируется построить здесь, а это примерно 170 тысяч квадратов, включая общественно-деловые объекты, и гостиничную составляющую, то можно предположить, что их, скорее всего, снесут. Кроме того, ни Крестовский, ни Рижский рынок не являются объектами культурного наследия, то есть здесь как бы не за что зацепиться, чтобы их сохранить. Возможно, они будут рассматривать включение какой-то торговой функции уже в новые объекты, но пока об этом нам ничего не известно.
2: Рижский рынок находится на проспекте Мира, рядом со станцией метро Рижская и Рижским вокзалом. Современное здание рынка открылось в 1982 году как сельскохозяйственный рынок. В период перестройки он стал одним из заметных центров кооперативной торговли. Сейчас Рижский рынок прежде всего известен торговлей цветами. После закрытия находившегося здесь радио рынка в 2012-м цветы стали одним из его основных товаров. Судя по всему, 8 марта, видимо, еще можно будет купить цветы в привычном месте. В следующем часе обязательно узнаем, что по поводу продажи самой известной московской цветочной базы думают участники рынка.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самое важное. важная мысль.

0: Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
1: РБК Тренды.
2: Скука в ленте.
3: Развлечения еще никогда не были настолько доступны. Видео, музыка, игры и социальные сети всегда находятся под рукой. Но люди при этом скучают все чаще. Психологи предполагают, что одной из причин стали сами цифровые медиа. Смартфон помогает быстро отвлечься, но одновременно дробит внимание. Человек переключается между роликами, сообщениями и уведомлениями и все хуже удерживает интерес к одному занятию. Меняется и привычная планка вовлеченности. После бесконечной ленты обычный разговор, книга или длинный фильм могут казаться слишком медленными. А чем больше вариантов развлечения предлагает экран, тем сильнее ощущение, что прямо сейчас можно бы было заниматься чем-то более интересным. Возникает замкнутый круг. Человек берет телефон, потому что ему скучно, быстро переключается между контентом и в итоге скучает еще сильнее. Исследователи не предлагают отказаться от цифровых устройств. Проблема не в недостатке развлечений, а в том, что внимание разучилось останавливаться. Скуку усиливает не пустота, а постоянное ожидание чего-то более интересного.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
3: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица «Полдень», в студии Павел Потапов. Задержек в согласовании разговора Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Точное время будет согласовано. Беседа может состояться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по его словам, Владимир Путин не получал поздравительную телеграмму от Дональда Трампа по случаю дня рождения.

0: Информация о втором случае заболевания в Иркутске не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, в связи со случаем заболевания сотрудницы института, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии, был организован специальный комплекс мероприятий. По результатам исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. Пробы морской воды в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, соответствуют нормативам. Пляжи на федеральной территории открыты, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. Пляжи были временно закрыты после того, как танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. Прощание с психотерапевтом и телеведущим Анатолием Кашпировским проходит в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Напомню, Кашпировский умер в субботу в возрасте 87 лет. Информация о том, что рэпер Канье Уэст заработал 20 миллионов долларов на отмененных концертах в Петербурге, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщила глава Say Agency Анна Супчева. «Это абсолютная ложь», — сказала она. Ранее о том, что Уэст заработал такую сумму, сообщал «Коммерсант», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не любит биткоин и не рекомендует рассматривать его в качестве части стратегического инвестиционного портфеля. По его словам, это очень рискованный инструмент. Также Греф рассказал, что был одним из самых первых инвесторов в биткоинах и когда-то на биткоины покупал различные вещи, например, футболки. Больше новостей на сайте РБК.
1: Но на самом деле в криптоиндустрии главное не купить и даже не продать, а сохранить. Поэтому я думаю, что Герман Оскович просто злится на биткоин, что он его в своем активе с тех пор, как покупал футболки, не сохранил, а то мог бы купить несколько фабрик по производству тех самых футболок. Тем временем биткоин, да, волатильная валюта, да, покатилась вниз. 82 855 долларов сейчас за одну единицу, сколько ж можно купить футболок. Про индекс Московской биржи. Российский рынок акций сегодня начал основную сессию снижением на геополитических новостях и ожиданиях. И это снижение сохраняется, и к этому часу чуть менее 1% в красной зоне сидим на отметке 2.318. Утренний инцидент – один из аргументов, почему операторам связи нужно вкладываться в инфраструктуру. Об этом на пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Речь, очевидно, идет об атаке на дата-центр Яндекса под Рязанью. Шадаевым на сцене беседовали главы операторов «Большой четверки», и речь, среди прочего, зашла о повышении тарифов связи. Модератор сессии спросил министра, нужно ли ограничивать рост тарифов связи регулярно или рынок решит все сам. Вот что он ответил.
2: Мы, с одной стороны, видим такую не очень хорошую тенденцию, у нас не растет мобильный трафик, и поэтому как будто нам в таком объеме инвестировать в расширение сети не нужно, но это как будто, потому что все-таки по средней скорости нам есть куда двигаться, у нас действительно очень хорошие тарифы, в целом очень хорошее покрытие LTE, как мы говорим, больше 90% всей населенной территории имеет LTE. При падении, пусть пока очень локальном, объемов мобильного трафика, нам надо объяснять все-таки, почему оператор нужно вкладывать дальше в инфраструктуру. Это переход на российские базовые станции, это выполнение требований КИИ. Это, в общем, с учетом и сегодняшнего утреннего инцидента, это, понятно, дополнительные меры, которые все операторы предпринимают по защите объектов инфраструктуры. Поэтому здесь будем искать баланс, но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что будем как-то на нее ориентироваться как отправную точку.
1: Ежегодный форум информационных технологий «Цифровые решения» проходит, напомню, в Национальном центре России с 6 по 10 октября. Ранее в Минцифре сообщили, что на мероприятие зарегистрировались более 13 тысяч человек. Нет сервиса, нет лицензии на экспорт. Китай ужесточает правила поставок автомобилей за рубеж, в том числе в Россию. С 2027 года производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и возможность обслуживать проданные машины. Для производителей первой категории необходимо не менее 50 таких точек. Новые требования могут усложнить поставки автомобилей по параллельному импорту. При этом существенного сокращения общего объема экспорта эксперты не ожидают, выяснить. РБК. Российский авторынок по-прежнему сильно зависит от Китая. Почти 7 из 10 новых автомобилей связаны с китайским автопромом. Однако

0: крупным брендам с развитой сервисной сетью новые правила вряд ли создадут проблемы, рассказал Илья Приходько Ирине Савельевой, автор РБК Полина Елисова.
1: Чтобы понять, насколько новые правила могут изменить экспорт из Китая в Россию, вообще нужно понимать, насколько наш рынок все еще зависит от китайского автопрома, поскольку, несмотря на усилия по локализации, зависимость довольно высокая. То есть чисто китайские марки, на них приходится порядка 40% рынка. Еще около 18% — это российские бренды, которые собирают автомобили из китайских комплектующих, и 10% — это автомобили глобальных брендов, что самое нас волнующее, произведенные из Китая. То есть получается, где-то 68% или 7 из 10 практически новых автомобилей на нашем рынке так или иначе связаны с китайским автопромом. Поэтому, да, точечные изменения в китайском экспорте, они достаточно для нас чувствительны.
2: Полина, а какие в первую очередь марки, наверное, конкретные может затронуть эта мера?
1: В первую очередь риск возникает, конечно, не для крупнейших китайских брендов, а для небольших экспортеров, которые все еще идут в Россию по параллельному импорту. У крупных, официально представленных в России марок, тот же Huawei, уже есть достаточно развитая дилерская сервисная инфраструктура. Поэтому отдельная и, наверное, главная категория риска — это автомобили глобальных брендов, которые официально ушли из России, но продолжают выпускаться в Китае. К ним относятся зарекомендовавшие себя на нашем рынке Toyota, Volkswagen, также BMW и Audi. То есть китайскому экспортеру будет просто сложно подтверждать официально документами наличие необходимой сервисной инфраструктуры. Также через параллельный импорт идет, например, Likr, Xiaomi.
3: Значит ли, что теперь станет сложнее возить автомобили в Россию?
1: Сама система регулирования экспорта автомобилей в Китай, она не новая. Базовые правила действуют еще с 2012 года, и требования о наличии зарубежной сервисной инфраструктуры существовало и раньше. Новое уведомление коммерции ужесточает именно документальное подтверждение этой инфраструктуры. Эксперты в целом не ожидают существенного сокращения общего объема экспорта автомобилей из Китая в Россию, и значительная часть машин сейчас приходит к нам через третьи страны, прежде всего страны СНГ, Киргизия, Белоруссия. Например, за январь-август из Киргизии в Россию везли почти 50 тысяч новых легковых автомобилей, и более 80% из них, как ни странно, были произведены в Китае.
2: Стоимость автомобилей из-за этого и произведенных в Китае, собственно, китайских, не вырастет на российском рынке, так эксперты говорят.
1: Эксперты сходятся во мнении, что большого влияния на цены не будет, оно может возникнуть точечно у дефицитных марок. То есть, если действительно с Нового года мы увидим, что каких-то моделей стало меньше именно из-за ужесточения требований, если кто-то из производителей вдруг все-таки не получит лицензию, то рост прогнозируется от 5% до 10%.
0: Лидером российского авторынка по-прежнему остается «Лада». В сентябре было продано около 28 тысяч автомобилей марки, почти на 8% больше, чем годом ранее. На втором месте «Хавейл» — 13 тысяч машин, замыкает тройку «Тенет» — около 12 тысяч проданных автомобилей. Цифровой ID, умная оплата, использование искусственного интеллекта. Насколько цифровой документ заменяет бумажный и где проходит граница добровольности? В гостях у Аркадия Глушенкова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России, Татьяна Скворцова. Буквально через минуту и в деле не пропустите.
4: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
6: Теперь слышали?
7: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: В России любой магазин в стране уже обязан принять вместо паспорта QR-код из телефона. Если вы не знали, цифровой ID в Максе уже завели больше 9 миллионов человек. И, похоже, наконец в России доказать, что ты — это ты в цифровом варианте можно. Потому что в сентябре, например, в Китае, да, Alipay запустил целый протокол «Знай своего агента», проверку уже не человека, а ИИ-агента, который платит за него. То есть следующий шаг, как будто бы, это как доказать, что не ты — это ты, а что программа действует от твоего имени. И об этом прямо сейчас и поговорим.
9: Технологии и тренды.
8: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Она и отвечает и за цифровой ID.

0: ID и за биометрию, госключ, цифровые документы. Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте, Аркадий.
0: Вот начать хочется с того, с чего я, собственно, начал сам выпуск. Все магазины уже должны принимать цифровой ID. А где сегодня без бумажного паспорта все еще не обойтись? Не знаю, в самолете, у нотариуса. Когда вообще нас ждет цифровой ID повсюду и ждет ли?
1: Аркадий, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы уже запустили достаточно много сценариев, в которых можно применять цифровой ID. Как вы уже отметили, это и применение документов в магазине. Мы, кроме того, запустили возможность аренды самокатов через цифровой ID, заселение в гостиницу. Ряд льгот, которые вы имеете, вы можете предъявить с помощью цифрового ID при проходе в музеи. Тут только по вашему желанию вы можете отказаться от того, чтобы носить с собой паспорт. И учитывая, что смартфон у вас всегда с собой, с помощью смартфона или вашей биометрии проходить необходимые вам жизненные сценарии, предъявляя цифровые документы. Мы вот совместно с правительством России, с Максом, с национальным мессенджером, как раз сейчас активно внедряем такие технологии для того, чтобы цифровые документы стали у нас реальностью. Как это работает именно в национальном мессенджере? Я так понимаю, ваш вопрос как раз связан с тем, что сейчас возможность предъявления QR-кода при покупке товаров 18+, уже действительно запущена и пользуется спросом. В прошлом году мы совместно с национальным мессенджером запустили федеральный закон 156, в рамках которого стало возможно при предъявлении QR-кода подтвердить отдельные сведения своих документов, например, ваш возраст. Как это работает? На самом деле запись национального мессенджера связана с госуслугами, но вы, покупая, например, товар 18+, не всегда хотите, чтобы ваши данные, другие, фамилия, ваша прописка стала доступна магазину. Поэтому мы через связку госуслуг предоставляем только те сведения, которые необходимы в рамках оказания вам услуги. При этом для того, чтобы подтвердить вашу личность, то есть идентифицировать, что вы – это именно вы, мы запустили в национальном мессенджере так называемый цифровой ID. То есть QR-код не просто предъявляется в виде двухмерного штрих-кода, но еще и связан с вашей фотографии. Эта фотография проходит проверку в нашей единой биометрической системе, и при покупке и предъявлении этого QR-кода мы проводим идентификацию и однозначно можем подтвердить, что человек – это именно тот, за кого себя выдает. Поэтому проверка достаточно доверенная, достоверная. Мы надеемся, что будем расширять количество сценариев, так как пока апробация показывает очень хорошие результаты.
0: То есть я правильно понимаю, для того, чтобы я купил, например, какой-нибудь, не знаю, бутылку пива, ну, предположим, да, я, собственно, должен иметь вот этот QR-кодик, и еще обязательно камера должна проверить, что лицо совпадает. Это важно.
1: Все верно.
0: Ага, хорошо. Дальше, наверное, важный момент. Вы уже начали говорить об этом, о том, что вы стараетесь отдавать только те данные, которые важны. То есть, если я покупаю бутылку пива условно, соответственно, продавцу важно знать одну вещь. Мне есть 18 или нет? Какие похожие вещи происходят в других сценариях? Да, там, не знаю, если я заселяюсь в гостиницу, или если я хочу пройти регистрацию на самолет. Там похожая история. Только данные отдают имя, фамилия, данный паспорт.
1: Все верно. Например, в сценарии по алкоголю, как вы верно уже сказали, мы проверяем, есть ли или нет вам 18 лет. То есть мы отдаем магазину не возраст, а, ну, условно, галочку.
0: Да.
1: О том, что есть.
0: Есть. Нет,
1: да.
0: Нету.
1: Есть аналогичный сценарий с льготами. Там тоже отдается галочка. То есть мы не показываем, инвалид вы или участник СВО. То есть мы эти сведения не передаем, потому что это тоже значимая информация, которая не должна накапливаться во всех организациях. Но, например, при заселении в гостиницу часть данных мы передаем, при этом передаем по защищенному каналу. То есть через QR-код мы сопоставляем учетную запись госуслуг, а через защищенный канал уже передаем в гостиницу те персональные данные, которые нужны. То есть таким образом сам QR-код не передает какие-то значимые сведения, но проверяя, что гостиница – это гостиница, и что она должна некие персональные данные обработать, мы таким образом ей такое разрешение предоставляем. Вот, поэтому здесь каждый сценарий индивидуален. Мы соответствуем высоким требованиям транспортной безопасности, поэтому QR-код пока там не запущен, но мы работаем над тем, чтобы и технология QR-кодов стала доступной на транспорте. Но сейчас у нас особо значимым, наверное, нашими результатами за прошлый год стал запуск биометрии на транспорте. Мы запустили, например, в Шереметьево и Пулково возможность посадки на самолет по лицу. это был достаточно длинный путь к тому, чтобы мы все-таки запустили эту технологию.
0: Да, транспортная безопасность, мне кажется, это такие очень тяжелые пассажиры, если можно так выразиться, в смысле, сложное ведомство для взаимодействия.
1: Там это не одно ведомство, это и транспортная, скажем так, безопасность непосредственно учреждения, через которое осуществляется посадка, и регулятор.

0: разницу между QR-кодом и биометрией. Я думаю, что не все понимают, в чем техническая разница и в чем принципиальная разница для пользователя. Можно я прошу вас немножко вот это объяснить? Потому что если я, опять же, все верно слышу, то база под ней очень похожа. Это все сведения, которые есть у госуслуг, которые передаются, соответственно, и подтверждаются или через биометрию, или через цифровой ID. А принципиальная разница существует между ними?
1: Одна и та же база, действительно, вы правы. У нас основной, скажем так, идентификатор для человека становится идентификатор госуслуг.
0: Угу.
1: Но, с одной стороны, идентификатор госуслуг привязывается к вашему биометрическому вектору.
0: Угу.
1: Это как раз, скажем так, вектор вашего лица, который является уникальным. Его очень сложно подстроить, у нас очень высокие требования к качеству того вектора, который хранится. И биометрическая идентификация происходит за счет того, что камера распознает ваше лицо и дает процент соответствия.
0: Угу. А что будет с теми, кто биометрию сдавать не хочет, или кто потерял телефон, сидит без интернета? Это кажется, что большой страх всегда. А что вот у нас будет обязателен цифровой ID или биометрия для всех?
1: Ну, биометрия, как говорится, дело добровольное. Вот здесь в федеральном законе, в 572-м, у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что мы не можем не оказать услугу, если человек биометрию не сдал. Поэтому цифровые документы – это возможность, это дополнительные упрощения получения услуг, дополнительные какие-то бонусы, скидки, акции, которые, ну, скажем так, помогают нам внедрять эту технологию.
0: Биометрические скидки, интересно.
1: Да, биометрические скидки. Ну, например, с биометрией, если у вас дана биометрия, вы проходите на самолет при посадке по биометрии, то вам еще доступен доступ в бизнес-залы. Мне кажется, очень хорошая скидка.
0: Вау, не знал.
1: Да.
0: Так.
1: Вот. Те, кто не хотят отказываться от бумажных документов, конечно же, смогут ими пользоваться, и отменять такие документы не планируется. Но я хотела отметить, что все-таки документы даже текущие, например, и паспорт, и другие документы у нас все же переводятся не только в цифровой вид, но и в документы с чипами, то есть, например, загранпаспорт. Кроме того, что это просто документ, и он имеет бумажный форм-фактор, у него есть еще микросхема, в которой хранится ваша биометрия.
0: Это, мне кажется, что вообще мировой подход. Вот как раз про будущее хочется немножечко вас поспрашивать. В эти дни проходит форум «Цифровые решения». Я знаю, что вы там активно принимаете участие на самых разных сессиях. Какие сессии, может быть, стоит слушать, и какое будущее биометрии и в целом цифровой идентификации вы там обсуждаете сейчас?
1: Да, действительно, на форуме у нас достаточно обширная программа. У нас будут секции, касающиеся и посадки на самолет. У нас есть отдельная секция с Пулково. Мы будем обсуждать и саму технологию, и трудности, с которыми мы столкнулись, и, скажем так, перспективы, как эту технологию развивать. У нас есть отдельная секция про госключ. Это тоже одна из технологий.
0: Это, кстати, очень классная штука. Я вот тем, кто не знает, страшно посоветую, потому что это же возможность подписывать любые документы цифровой подписью. Я все жду, когда вы документы для бизнеса запустите, потому что сейчас же нужно получать отдельную квалифицированную электронную подпись, и мне кажется, что огромное количество слушателей РБК владеют подобной подписью для того, чтобы вести свои дела. И вот когда госключ доберется до того, чтобы можно было подписывать в качестве КЭПа облачно, это было бы, мне кажется, очень супер.
1: Аркадий, я открою вам страшную тайну, мы уже выдаем у КЭПы и для юрлиц, да, то есть у нас уже есть возможность получения сертификата из ФНС и использования его тоже в УКЭПе.
0: Через госключ?
1: Через госключ. Ключ, все верно.
0: Слушайте, как я отстал. Я, видимо, отстал, правда.
1: Да, у нас, более того, и должностных лиц можно уже получать.
0: Да, это госключ. Я знаю, что вот сотрудник в компании можно через госключ подключать.
1: Да, не компании, а в смысле, я сейчас, как, например, чиновник, как бюрократ, у меня ключи электронной подписи выдает казначейство. То есть для юридических лиц ФНС, для должностных лиц казначейство. То есть вот сейчас мы и для должностных лиц получаем. Я подписываю отпуска своих сотрудников госключом. Самый активный пользователь технологии. Но про эту секцию тоже отдельно скажу. У нас запустилась возможность подписания электронных транспортных накладных. Точнее, это стало обязательным с 1 сентября.
0: Да.
1: И госключ – это одна из технологий, которая позволяет подписывать эти накладные. Вот, и мы соответствующий опыт запуска хотели обсудить, и соответствующую секцию как раз запускаем тоже на форуме.
0: Классно. Слушайте, вот это, мне кажется, для многих предпринимателей будет очень полезно, потому что
1: да,
0: люди
1: сейчас свободневная тема,
0: абсолютно столкнулись с 1 сентября, не все знают, как это работает, в общем, были вынуждены разбираться. Вам, наверное, жаловались тоже.
1: Очень, да.
0: Потому что поначалу всегда так, всегда. Для бизнеса это всегда. Любое изменение, особенно массовое, это не просто бывает.
1: Это точно. Ну, и еще одна секция, хотела тоже рассказать. Достаточно много, точнее, секций в части, касающейся кибермошенничества. У нас наш департамент

0: департамент также отвечает за развитие антифрод-систем, и у нас в этом году запущен ГИС-антифрод, который позволяет обмениваться сведениями о мошенниках, жертвах между банками, операторами связи, цифровыми платформами. И эта тема сейчас, наверное, одна из самых востребованных и важных для общества, поэтому ряд сессий будет про кибермошенничество, мы всех приглашаем.
1: Про будущее очень хочется успеть поговорить. В Китае вот как раз запустили пару месяцев назад проверку агентов, по сути, такой, да, протокол KYC для целой программы или, да, программного блока. У нас, и вы понимаете, как это может выглядеть? Вот очень хочется, чтобы какая-то возможность подтверждать, что мой агент действительно мой, он пришел в магазин от моего имени, он совершает покупки. Например, ему пиво можно продать, потому что мне есть 18, значит, и агенту есть 18. Вот подобные штуки, над ними вы думаете, и вообще, если пофантазировать, то как может выглядеть этот мир, где у агента тоже есть какой-то цифровой ID, который он предъявляет, и как это все будет реализовано?
0: Да, Аркадий, такая очень биполярная тема, на самом деле. С одной стороны, это действительно упростит будущее и там сделает доступным получение услуг, когда у тебя нет совсем времени, и ты дал поручение своему агенту, и он там на основе твоих паттернов поведения может там дозаказать тебе продукты, когда знает, что ты уже, скорее всего, будешь нуждаться в еде, и там поможет оплатить какие-то услуги и так далее. Идентификация как раз здесь вопрос, который мы уже, наверное, представляем, как решить. То есть для ИИ-агента, если он один раз, скажем так, получит ваш токен, то есть пройдет идентификацию, наверное, в дальнейшем применение этого токена в ряде ситуаций будет возможным. Но это опять-таки...
1: А интересно, давайте пофантазируем, а где в России это может появиться в первую очередь?
0: Мне кажется, здесь бизнес может быть заинтересован, и это цифровые платформы в первую очередь. То есть это действительно какие-то сервисы доставки, сервисы заказа воды, например, да, но это же очень простой, в общем-то, скажем так, сервис, да, но конечно, который очень важен.
1: Но с водой, кажется, все просто, да? Ты просто заплатил, тут важнее на стороне банка. А вот где в России может быть нужна именно идентификация, на ваш взгляд?
0: Идентификация нужна везде. Я как директор департамента идентификации все-таки считаю, что от идентификации мы уйти не можем. А вот в какие сервисы можно это добавить, я считаю, что все-таки это какие-то не сильно рисковые сервисы.
1: Бумажный паспорт через 5 лет вот нужно будет обязательно носить? Или вы надеетесь, что можно будет забыть его в тумбочке и все получить через биометрию или цифровой ID?
0: Уверена, что можно будет, но есть моменты, которые все-таки заставят нас проходить идентификацию очно и все-таки бумажным документом через 5 лет.
1: Спасибо большое. Это была Татьяна Скворцова, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.
0: Спасибо большое, Аркадий.
2: Технологии и тренды. Автоньюз.
3: Егор представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских

0: покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сиплый.
3: Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500, главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки также есть NASDAQ и Dow Jones. NASDAQ в простонародье называют наждаком, а Dow Jones можно просто по-дружески Dow. Слушайте, вы чего Сиплого-то уронили? Поднимите немедленно! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
5: Но и мы не хомяки.
4: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
5: И на бирже тоже.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 12:30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. ВОЗ не подтвердила информацию о новых случаях заболевания пневмонии, неустановленной этиологии в Иркутской области, заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что меднаблюдение за всеми контактными со скончавшейся сотрудницей противочумного института завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Нефть из атакованного танкера в Черном море полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Судно под флагом Либерии подверглось атаке безэкипажных катеров в акватории Лазаревского района Сочи 6 октября. Экипаж был спасен, прибрежную зону на время закрывали. Сегодня местные власти сообщили, что допуск к пляжам и набережным Сириуса открыт. Генпрокуратура направила в Нидерланды запрос о выдаче 9 представителей Международного уголовного суда, заочно осужденных в России. Среди них председатель суда и прокурор, подчеркнули в ведомстве. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил нескольких представителей МУС к срокам от 3,5 до 15 лет колонии за незаконное преследование россиян. Южная Корея отзывает своего посла с Украины из-за дипломатического спора, вызванного раскрытием Киевом секретной информации. Об этом

0: сообщает агентство Yonhap. Конфликт возник вокруг разглашения данных о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. 5 российских аэропортов изъявили желание подключиться к системе посадки по биометрии с 2027 года. В Нижнем Новгороде система заработает уже в 2026-м, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин. Сейчас в эксперименте по проходу на рейсы без паспорта участвуют московский Шереметьево и петербургский Пулково. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, что происходит, когда крупная компания переносит часть функции в другой регион. Это не просто смена адреса и новые рабочие места. Это проект, который затрагивает рынок жилья, транспорт, социальную инфраструктуру и качество городской среды. Как превратить переезд в управляемый проект развития компании? Я Андрей Семибратов, в рубрике «Системный разбор». Поговорим об этом с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области Банка ПСБ. Дарья, какие задачи сегодня возникают перед крупной компанией, когда она переносит значительную часть функций в другой регион?
3: Мы сейчас наблюдаем федеральный тренд переезда государственных компаний в регионы. Некоторое время назад президенту докладывали о перемещении 8 таких компаний, и одна из них — это наш банк. Мы комплексно подошли к этой задаче, участвуем в социально-экономическом развитии региона, создаем новые объекты инфраструктуры, спортивные объекты.
2: Почему для таких проектов важна единая методология, и что в ней должно быть предусмотрено еще до начала переезда?
3: Методология направлена на реализацию основных процессов переезда. В документе должно содержаться описание различных этапов, чтобы государственные компании понимали, как правильно к этому подходить, более эффективно проводили данный процесс. Важно отметить, что для успешного переезда необходимо вовлечение различных органов власти и федерального уровня, и регионального, и местного самоуправления. В методологии, которую подготовил банк, как раз описан этот процесс и то, какую роль играет каждый из органов управления в реализации задачи.
2: Как выглядит вот этот документ?
3: Он состоит из нескольких разделов, где указаны роли участников процесса. Методология предполагает расчет экономический, при этом модель надо считать не только в рамках одной компании, смотреть эффект, который есть на регионе. Далее в ней указано, каким образом можно внутри банка или другой иной организации развивать саму стратегию переезда, которая входит и развитие бизнеса, и мотивационный пакет для сотрудников, и волновой переезд, подход к выбору функций к переезду, а также к тому, где размещать сотрудников, то есть к созданию инфраструктуры для сотрудников.
2: Какие принципы городской среды позволяют сделать переезд комфортным для сотрудников и одновременно снизить нагрузку на регион?
3: Мы рассматривали 3 варианта. Это создание семейно-центричного города, так называемый город-спутник, расположен рядом с городом Ярославль, где сотрудники банка ПСБ могли бы жить, работать, развиваться. Второй вариант – это создание небольшого микрорайона, где все вместе могут и жить, и работать, и посещать детские сады, и пользоваться различными видами услуг. И третий вариант – это офисная доминанта. Строится новый офис, при этом он вписывается в действующую инфраструктуру. Меньшее влияние на транспортную, например, инфраструктуру. Выбран был вариант именно доминанта в центре города Ярославля, как наиболее интересный, который позволил бы сотрудникам выбрать разные районы для жизни, исходя из их потребностей.
2: О том, как выстроить переезд как проект развития территории, мы поговорили с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области Банка ПСБ.
1: РБК отрасли.
4: Вы слушаете радио РБК, дата-центр Яндекса под Рязанью загорелся после атаки беспилотников. Об этом радио РБК сообщили в самой компании. Объект остановил работу. Рассказываем подробности. В Яндексе уточнили, что дата-центр, в котором начался пожар, находился в городе Сасово. Пострадавших нет. Пользователи предупредили, что часть сервисов может не работать. Добавлю, что губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что средства ПВО ночью сбили 2 дрона. Обломки повредили кровлю предприятия. Какого конкретно, он не уточнил. До этого пользователи жаловались на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Ночью перестали работать, в том числе Яндекс.Пэй и сервис облачного хранения Cloud. Позже в соцсетях пожаловались на проблемы с Яндекс.Почтой. Восстановление полноценной работы ЦОДа и приложений Яндекса, скорее всего, произойдет в течение суток. Такое мнение выразил член Ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
5: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляют,

0: говорили, что у них резервирование на уровне цодов происходит. То есть если один цод выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой цод. Поэтому я думаю, что для сервиса Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
1: Компании-клиенты Яндекса смогут быстро восстановить работу своих приложений в том случае, если у них были резервные копии информации, объяснил основатель группы компании «Филанка» и компании «Цод-эксперт» Дмитрий Шаров.
2: Последствия, безусловно, плохие, но не критичные с точки зрения перераспределения там сервисов. Компания перераспределит их. Фактически сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака, и, соответственно, все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, там размещались в том числе там. Если компания Яндекс резервировала географически, то там все эти данные поднимутся там сейчас из другого резервного цода. В данном случае здесь нужно смотреть прямоточечные инциденты, у кого что не заработает. То есть есть публичная информация, то, что мы видим, чем ежедневно пользуемся, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыка, Яндекс.Карты, доставки, маркеты. То есть вот я думаю, что вот эти все ресурсы не пострадают.
1: Информация, которая хранится на цодах, нужна не только компаниям, но и обычным пользователям. Несмотря на это, если в дата-центре происходит сбой, то прежде всего пострадает именно бизнес, который хранил там данные. Об этом радио РБК рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: Средний и малый бизнес – это основной потребитель облачных сервисов. Это система СОДов, которая состоит из нескольких узлов, которые между собой связаны в цепочку отказоустойчивости. То есть СОДы облачных провайдеров проектируются таким образом, чтобы в случае выпадения одного из них не происходила остановка сервиса. Любой облачный провайдер строит не один СОД, а минимум два, лучше больше, которые обеспечивают надежный резерв для переключения трафика. В зависимости от того, какая архитектура была у конкретных сервисов компаний, от этого будет зависеть время восстановления. Если компания не обеспечила резервное копирование, то в случае недоступности основного цода компания вообще потеряет возможность операции.
1: Журналисты радио РБК также обратили внимание на интересную деталь. По данным сервиса Down Detector, который фиксирует жалобы пользователей на неработающие приложения, сразу у нескольких сервисов и компаний, которые не связаны с Яндексом, примерно в одно и то же время начались сбои. Пик жалоб пришелся на 2 часа ночи. Среди таких сервисов разработчик программного обеспечения 1С, сервис для онлайн-знакомств Twinbee, форум для публикации литературных рассказов Figbook, онлайн-библиотека электронных книг Litmarket. Редакция радио РБК направила им запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Аналогичные проблемы возникли у онлайн-платформы по поиску недвижимости ЦАН. Там подтвердили радио РБК информацию о сбоях. Цитируем: «Мы фиксируем сбои в работе сайта и приложение ЦАН в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера». И добавили, что техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы. Следим за развитием этой ситуации.
4: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+. Рынки на РБК.
1: Я рад видеть в нашей студии Дениса Муравьева. Будем его глазами смотреть на ситуацию на фондовых площадках. Ну и в первую очередь, наверное, на то, что происходит с открытием основной сессии с индексом Московской биржи. На данный момент чуть менее 1% в красной зоне, 2320. На чем основывается некий умеренный пессимизм?
5: Индекс Московской биржи действительно сегодня под давлением, и два фактора влияют на него. Это падение котировок Яндекса на фоне атаки БПЛА на один из объектов дата-центра в Рязанской области. И второй фактор – это отсутствие геополитического позитива, потому что сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, и пока решение украинского конфликта путем переговоров не просматривается. На этом фоне индекс Московской биржи усилил свое падение, и при этом еще мы помним, что накануне все инвесторы ждали телефонного звонка Дональда Трампа, президенту России. этот звонок так и не состоялся, пока его нет, и еще утром это все

0: разочаровало инвесторов, они начали фиксировать свои позиции, и индекс уже на старте торгов пребывал в таком упадническом состоянии. Плюс еще все это наложилось на удары БПЛА по дата-центру Яндекса, и в итоге мы имеем сейчас практически 1% снижения по индексу Московской биржи. Но при этом картина общая никак не поменялась. Индекс Московской биржи находится в боковике, в консолидации, и верхняя граница 2330 пунктов. И с первого раза не удалось вот так вот сразу с наскока ее пройти, и сейчас идет коррекция. Поэтому техническая картина никак не изменилась, несмотря на негатив. Вот. При этом, что меня смущает, это то, что индекс ОФЗ находится у нас под давлением уже какую неделю, и снижается 5 недель подряд. Сегодня индекс гособлигаций опустился ниже отметки 111 пунктов, впервые с июля этого года. И все дело в том, что давление оказывает Минфин и вышедшие данные по инфляции. За прошедшую неделю у нас, получается, цены ускорили свой рост на 96 сотых, но здесь большой вклад индексация тарифов ЖКХ. Но если мы посмотрим разбивку, то цены на ЖКХ выросли от 12 до 17%, хотя ранее Минэкономразвитие предполагал, что эта цифра будет меньше 10. Но и даже без учета тарифов ЖКХ получается 21 сотая, это достаточно большая цифра. Плюс Минфин у нас выходит на рынок каждую неделю, хотя прошлой неделе у нас аукцион не состоялся, но там все-таки выходили с коротким выпуском. Сейчас размещали 252-ю бумагу, это 7-летняя бумага, и удалось собрать 80 миллиардов при спросе в 134. Но и учитывая тот факт, что у нас в четвертом квартале 2,5 триллиона нужно занять, по итогам следующего года еще там 7,7, 10 триллионов нужно Минфину занять на рынке для покрытия дефицита бюджета, поэтому идет серьезное давление, и мы видим корреляцию, когда индекс ОФЗ идет медленно, поступательно вниз, а индекс Московской биржи вверх, и мы с минимальных отметок достаточно сильно уже выросли, но рано или поздно эти индексы должны все-таки схлопнуться. И вопрос лишь в том, кто более умный. Здесь индекс Мосбиржи, который, возможно, достаточно позитивно, все-таки позитивный сценарий закладывает, или индекс ОФЗ, где работают большие деньги, крупные капиталы, и именно этот индекс сейчас у нас снижается. Ну и сегодня мы видим, что распродажи на рынке акций идут широким фронтом, в том числе и «Газпром» не удержался в зеленой зоне, хотя поступали позитивные сообщения по поводу северных потоков, но в итоге сейчас «Газпром» находится в минусе, а в лидерах у нас нефтянка, по крайней мере, «Роснефть», добавляет сегодня 0,2, скромная цифра, но при этом нефть у нас выросла на 4%. И в плюсе самолет, в моменте даже прибавляли 5%, но все дело в том, что Александр Ведяхин, зампред Сбера, заявил, что они активно работают с самолетом и другими его кредиторами над планом действий. На этом фоне как раз-таки бумаги самолета и выросли. Ну вот если кратко, то вот такой обзор рынков.
1: Хорошее видение у Дениса Муравьева. Я вот тоже смотрю на Деск. Костры рябин горят. Яндекс активнее всего. Но есть и зеленые пятна, поэтому с надеждой на будущее двигаемся дальше.
2: Рынки на РБК.
1: Наличные обыграли банковские счета. В сентябре почти 40% россиян предпочитали хранить деньги в наличных, а не на банковском счете, согласно исследованию «Инфом», проведенному по заказу Банка России. Услугами кредитных организаций пользуются 37% граждан. Еще год назад картина была иной. Около 45% респондентов держали деньги в банке. При этом 10% россиян хранят часть денег наличными, часть на счете. Почему наличные сбережения набирают обороты? Среди основных причин – перебои в работе интернета и связи в целом, рассказал Ирине Савельевой, директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
3: Ну, во-первых, людям хочется иметь прямой доступ, потому что наличные, как мы знаем, не зависят от работы ни приложений, интернета, мобильного телефона. Ну и на фоне перебоев с сетью такой резерв, конечно, кажется надежнее. Во-вторых, конечно, ни для кого не секрет, что банки стали чаще приостанавливать транзакции и счета для проверки. Но это подталкивает часть людей просто обезопасить часть средств в кэше, чтобы не лишиться возможности рассчитаться. Ну и в-третьих, на выбор может повлиять временное снижение ставок по вкладам, когда доходность по счетам падает и не покрывают инфляцию. Но сейчас, как мы видим, ставки по вкладам стали постепенно расти. Поэтому сейчас этот фактор, он уменьшается в настоящее время.
4: А какие риски есть у наличных сбережений?

0: Помимо инфляции, конечно, есть такие элементарные риски, такие, что деньги дома, как мы знаем, не защищены системой страхования вкладов. Их можно потерять, например, из-за кражи, пожара, отопления. То есть у наличных нет банковских проверок и антифрод инструментов. Если, например, наличные передаются мошенникам, то вернуть средства практически невозможно, потому что нет никакого цифрового следа. Но, конечно, есть еще один нюанс. При хранении крупной суммы возрастает риск для самого владельца дома. Ну, это очевидно. Но также есть такой психологический момент, когда видимые наличные иногда снижают финансовую дисциплину и появляется соблазн потратить.
1: Представители банковской сферы говорят о том, что они испытывают некий дефицит ликвидности, и учитывая то, что люди предпочитают, граждане, хранить деньги в наличных, есть ли риски для банки в таком случае?
0: Я бы не сказал, что сейчас риски будут существенно нарастать. В принципе, наличные полностью не могут вытеснить безналичные платежи. Сейчас формируется некая смешанная модель, где разные инструменты дополняют друг друга. Просто это реакция на текущие условия. Полный разворот к наличным, он в текущей ситуации просто невозможен. Пока сохраняются факторы, как я уже сказал, всякие сбои и какой-то неопределенности, доля наличных может оставаться повышенной.
1: С вашей точки зрения, какой сейчас все-таки способ хранить деньги самый оптимальный?
0: Я бы сказал, тут способ очень простой, это диверсификация. В народе это называется не класть яйца в одну корзину. Разумный подход – держать небольшую подушку наличных на экстренный случай. Основную часть сбережений распределять между другими инструментами, депозитами, накопительными счетами, облигациями, другими активами. Если мы говорим о стратегических вложениях с горизонтом 3, 5, 10 лет, то стоит рассмотреть физические драгоценные металлы или монеты из драгоценных металлов. На длительном горизонте прослеживается тенденция к росту.
2: Банк России ожидает, что объем наличных в экономике будет расти. Так, в 2026-м этот показатель превысит 23 триллиона рублей, а к 2029 году увеличится до 28 триллионов. Регулятор называет это естественным процессом. В Париже протестующие студенты заблокировали католический институт, сообщает телеканал BFM TV. По данным французского Минобразования, которое приводит France-Info, полностью или частично нарушена работа 375 лицеев по всей стране. Некоторые демонстрации сопровождаются беспорядками. Накануне у Института политических исследований произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. По данным РИА Новости, с начала протестов задержаны более 6,5 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. Напомню, массовые протесты школьников во Франции продолжаются уже третью неделю. Старшеклассники требуют снизить учебную нагрузку и решить проблему нехватки учителей. К акциям присоединяются студенты, преподаватели и родители. Премьер-министр Франции Себастьен Лекарню пообещал представить первые меры по решению проблем в образовании до конца октября. В России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год-году. При этом российский рислинг покупали на 5,6% реже, пишет Коммерсант со ссылкой на участников алкогольного рынка. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка, а доля немецких составляет всего 2%. Рислинг капризный. Капризный сорт винограда, вкус вина во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
3: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть это сорт, который его можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. И такой выбор уже более-менее интересный. Это уже выше 2000 рублей. Если мы говорим про полк супермаркета, то, конечно, есть дискаунтеры, где дешевле, в ресторанах дороже.
1: А если сравнивать немецкий рислинг и отечественный, чем он выигрывает или проигрывает?
3: цена на бутылку вина выросла примерно там в 2.5-3 раза в каких-то случаях. И это привело к тому, что люди стали искать замену в более доступной ценовой категории и, собственно, стали пробовать российские вина. А дальше уже произошло, как бы, как всегда это происходит. Кто-то попробовал, ему понравилось российское вино, он продолжил его употреблять. Кто-то, соответственно, вернулся к немецким рислингам. Собственно, вот сейчас мы такой некоторый эффект отскока.

0: Вот. Российский рислинг тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
1: Какое вино предпочитают сейчас россияне? Что касается, например, того же красного. Стали его меньше пить, чем белого?
0: Да, это тенденции последних многих лет, что красных вин пьют меньше, белых вин пьют больше. Еще больше пьют игристых вин, то есть игристые вины. И там, кстати, доля России 70%. Становится популярнее и популярнее год от года. Игристое вино перестало быть вином праздника. Это было таким более повседневным вариантом. И там у российских производителей, особенно из Дагестана, достаточно серьезные успехи. Что касается красных вин, то да, там потребление падает, потому что, ну, это связано с гастрономией. То есть люди едят менее жирную еду, менее калорийную, стараются следить за фигурой. Все это приводит к тому, что меняется кухня, и вслед за ней меняются, собственно, привычки по потреблению вина.
2: О том, как правильно дегустировать купленный вами рислинг, вы можете узнать в 9 вечера в нашем эфире в программе «Время вина».
3: РБК «Отрасли».
4: Дарвиновскому музею 119 лет. Он был основан 7 октября 1907 года зоологом Александром Федоровичем Котцем. Сегодня это крупнейший естественно-научный музей Москвы и единственный в стране, посвященный эволюции живых организмов. Только в прошлом году его посетили более 680 тысяч человек. За 119 лет музей прошел путь от частной коллекции чучел в учебной аудитории до современного интерактивного пространства. Сегодня его экспозиции рассказывают о происхождении человека, многообразии жизни на Земле и взаимоотношениях человека с природой. В фондохранилище Дарвиновского музея более 400 тысяч экспонатов. Помимо основного собрания палеонтологии, тут работают выставки «Мой любимый динозавр» и «Белый клык». Посетители музея могут познакомиться с сотрудниками таксидермической мастерской и узнать секреты изготовления и реставрации чучел. А еще можно увидеть новый экспонат – модель корабля «Бигль», судно, на котором молодой Чарльз Дарвин совершил историческое 5-летнее кругосветное путешествие. Все экскурсии музея можно найти на сервисе «Мосбилет».
3: РБК «Отрасли».
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
5: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Ну а через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги.
6: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
7: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире.

0: РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. РБК тренды.
2: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают. Например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Оператор электронного документооборота «Астрал» предупредил о возможных перебоях в работе своих сервисов из-за инцидента в дата-центре партнера. Такие же проблемы возникли у сайта и приложения «Циан». Утром в Яндексе рассказали, что в результате атаки дронов на дата-центр компании под Рязанью произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Из-за этого часть сервисов могут быть недоступны. Несколько населенных пунктов в западной и центральной частях Крыма остались без электричества в результате атаки беспилотников на объекты энергоснабжения, сообщило предприятие «Крымэнерго». На полуострове действуют ограничения потребления электроэнергии. Визовые центры Кипра временно прекратили прием заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске из-за технических проблем. Об этом сообщили в BLS International, компании, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Там отметили, что центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжат работать в обычном режиме. Запасы газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, пишет «Экономист». В 2022-2023

0: В 2005 годах средний уровень заполненности газохранилищ составлял 90%. Сейчас же в Германии и Нидерландах они заполнены примерно на 60%, а в Великобритании менее чем на 40%. Литва планирует направить около 100 военнослужащих для усиления охраны границы с Калининградской областью, сообщил министр обороны страны в эфире ЛРТ. При этом премьер-министр Литвы сообщил, что страна в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. Медведь напал на подростка на пасеке в Алтайском крае. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили местные власти. В МЧС Иркутской области рассказали, что зверя пришлось ликвидировать возле одной из баз отдыха. Пострадавших нет. Всего в России, по подсчетам ТАСС, за 26-й год жертвами нападения медведей стали 24 человека. Больше новостей на сайте РБК.
1: Будьте, пожалуйста, аккуратны и берегите себя при прогулках даже за грибами в ближайшем Подмосковье. 13:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. На что обращаем внимание в начале этого часа? Как и обсуждали с Денисом Муравьевым, акции «Самолет» стали чуть ли не единственной зеленой точкой, подскочив выше 5% в прошлом часе на новостях. Также по индексу Московской биржи сохраняется тренд, который был задан при открытии, 2317 пунктов. В первой половине часа разберемся с теми советами, которые давал на инвестфоруме Герман Греф, и обязательно поговорим о том, что будет делать большая четверка, имеется в виду операторы связи. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы. Так, свою позицию об обязательной маркировке звонков на форуме «Цифровые решения» прокомментировал глава Мегафона Хачатур Памбухчян. В ходе аргументации он приводил в том числе социологические данные, а глава Минцифры Максуд Шадаев, сидящий рядом, тем временем разбавил их шуткой о «Единой России». Среди прочего, Памбухчан описал спор операторов связи и банков о маркировке, аналогии сравнив позицию кредитных организаций с явным нарушением правил дорожного движения. Предлагаю послушать.
2: Закон принят, все его должны выполнять. Мы обсуждаем это уже несколько месяцев. Честно, я не очень понимаю, в чем суть вообще этого обсуждения. Больше года закону. Опросы людей показывают, 92% поддерживают эту инициативу. Им теперь понятно, кто им звонит. Хотят, отвечают, не хотят, не отвечают.
3: Больше, чем у «Единой России» маркировка.
2: Я про связь. 53% людей говорят, что существенно стало меньше спам-звонков. Это же в том числе защита от вот этих бесконечных преследований людей спамерами и мошенниками. Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают, у них что-то со зрением. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то, ну, абсурд. Есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает вот такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно, это полезно. Закон принят, закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы. У банков есть время, неделя заключить с нами договора. Все.
1: Глава МТС Инесса Галактионова добавила, что 95% банков уже заключили договоры о маркировке, а не заключили лишь 5%. Но в них входят крупнейшие игроки, которые генерируют 80% дохода всей банковской отрасли. Она также заявила, что не понимает, почему в законе должны быть исключения. Не принимайте важные решения в понедельник с утра и не гонитесь за мемкоинами. Такие советы на инвестфоруме Сбера дал президент и председатель правления банка Герман Греф. Он также назвал свой личный топ-5 активов, в которые стоит вложиться. Это облигации флоатера, депозиты.

0: в банке, ОФЗ, дивидендные акции, в частности, Сбербанк, Газпром, нефть и Лукойл, а также биржевые, паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы. Что еще Герман Греф посоветовал инвесторам? Мы собрали его главные заявления.
1: Сегодняшний инвестор и его портфель, он значительно более диверсифицирован с точки зрения экспериментов. Диверсифицирующие вложения есть инструменты, которые дают тебе риск на определенные сегменты. Ну и, конечно, нельзя не сказать про такие инструменты, как CFA. На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков. Вообще, по оценкам, до 10% мирового ВВП будет CFA. Если говорить про Россию, то возможно, что в этом году мы займем рекордное место по объему CFA. В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов. Ингредиенты в вашем инвестиционном портфеле – это уже, что называется, пожелание каждого инвестора и элемент его риск-профиля. Но, в принципе, я предпочитаю бульону борщ. Можно вынести из опыта предыдущих кризисов, это, конечно, это паника. С одной стороны, эмоция – это хорошая история, но, к сожалению, этот же опыт нам мешает в принятии решений. Не принимайте решения в понедельник с утра. Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз вот понедельник утро – это то время, когда люди теряют больше всего. И второе – не кладите все яйца в одну корзину. Разложите все типы рисков и посмотрите, которые релевантны для вас. Еще один, наверное, важный совет или важная ошибка, которая допускается инвесторами – это не гонитесь за иксами. Мемкоины, которые имеют гарантированную доходность 100%, не инвестиции, это казино. И все люди должны это понимать. Причем это худший вариант казино без бесплатного бара и без такси домой. Будьте очень аккуратными за это.
0: Форум Сбера «Настоящее будущее» проходит сегодня на базе Дома культуры ГЭС-2. В программе три трека – молодежный, визионерский и прикладной, а также трибуны эмитентов. На форуме выступят представители крупнейших корпораций, банков и компаний. Буквально через минуту поговорим, каким будет объем обязательной информации в рекламе, если поддержат законопроект.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Правительство поддержало законопроект, по которому хотят сократить объем обязательной информации в рекламе, выяснила редакция РБК. Отзыв на предложенный законопроект можно найти на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В нем предлагают не заставлять рекламодателя помещать весь длинный юридический текст прямо в рекламу, а разрешить перенести часть обязательных сведений на сайт или другую интернет-страницу, ссылку на которую укажут в рекламе, ну или, например, в QR-код. Авторы инициативы считают, что это сделает рекламу понятнее и упростит ее размещение для бизнеса. Пока нет точных рамок и правил такого переноса юридической информации, возникают вопросы о защищенности потребителей, объяснил Кириллу Леонову управляющий партнер коллегии медиа юристов Федор Кравченко.
5: Обязательная информация применительно к отдельным видам товаров и услуг появились в законе о рекламе теперь, можно сказать, десятилетия назад. И нужны они были и остаются для защиты интересов потребителей. Например, для того, чтобы потребитель мог вспомнить о том, что когда он покупает лекарство, это нужно делать не в связи с тем, что он позарился на какие-то его свойства в рекламе, а потому что он, как ему советует обязательная информация в рекламе, посоветовался со специалистами, прочитал инструкцию, ознакомился с противопоказаниями, компаниями. То же самое касается финансовых услуг, рекламы, там, например, табака. Эта реклама постепенно, поскольку рекламодатели и рекламораспространители пытались сэкономить время и площадь, становились меньше, и тогда в закон добавили минимальные объемы. Применительно к отдельным видам обязательной информации площадь была установлена.

0: Применительно к другим ФАС стал требовать, чтобы шрифт был не меньше, чем шрифт основного текста, чтобы не было такого, что банк обещает 0% гигантским шрифтом, а потом нечитаемым крохотным те дополнительные условия, которые делают эту услугу в 10 раз дороже.
1: Получается, сейчас, если вместо этого текста там будет ссылка или QR-код, обычные потребители, они же перестанут это видеть?
0: Конечно. В том случае, если исходить из логики авторов законопроекта, сейчас потребитель, слыша эту информацию, воспринимает ее плохо, ну, там, например, в силу того, что она слишком быстро проговаривается на радио, то вероятность того, что потребитель захочет открыть тот сайт, который упомянут в рекламе, найти на этом сайте рекламные оговорки и соотнести, какая именно из этих рекламных оговорок обязательных информации относится к той конкретной рекламе, которую он смотрел, вероятность этого стремится к нулю. Мы можем точно сказать, что восприятие этой обязательной информации потребителем от этого только ухудшится.
1: Тут же предлагают убирать текст, убирать его в ссылки, в QR-коды. Но для радио это же, например, неприменимо. Тут придется оставить скороговорки или есть какие-то варианты?
0: Когда мы говорим о законопроекте, да еще и не внесенном, хотя и одобренном правительством, что делает его концепцию чрезвычайно перспективной, и, скорее всего, он в том или ином виде все-таки принят Госдумой и будет, потому что Дума редко спорит с правительством в вопросах законодательства о рекламе, если соответствующее согласование в правительстве законопроект прошел. Но очевидно, что при этом масса лоббистов от отдельных отраслей, которые хотели бы использовать этот законопроект для послабления для своих индустрий, накинутся на него и попытаются через депутатов вносить его ко второму, третьему чтению поправки, которые могут изменить этот законопроект в корне. То есть тот текст, который сейчас далеко не окончательный, он наверняка будет многократно дорабатываться и меняться вплоть до неузнаваемости. И второе, что здесь важно, действительно, бывают технологические моменты, когда разместить обязательную информацию невозможно. Ну, скажем, у баннера есть определенное количество пикселей, я имею в виду компьютерный баннер на сайте, в отличие от наружной рекламы, где площадь измеряется квадратными метрами, здесь невозможно просто добавить большое количество слов, а для некоторых финансовых услуг требуется действительно большой текст там напечатать. Поэтому вот в этих и только в этих случаях, скорее всего, требуется действительно в интересах потребителей дать им возможность куда-то перейти и ознакомиться с полным текстом, оставив в самой рекламе только самые минимально необходимые оговорки.
2: И хоть пока непонятно, как рекламные паузы будут звучать на радио в случае принятия изменений в законопроект, но на рекламном рынке это решение готовы поддержать, считает владелец рекламного агентства «Капитан» Андрей Капитонов.
3: Я думаю, что в кои-то веки можно сказать инициаторам спасибо, потому что по факту, если будем честными, то вся эта информация, она больше нужна только для соблюдения ряда норм и правил, потому что никто из слушателей рекламы, потребителей рекламы никогда не будет переходить куда-либо там и читать информацию про эту рекламу и так далее. Здесь не надо это отрицать. И поэтому в целом это будет здравое решение, когда эту информацию разместить, но разместить таким образом, чтобы она не мешала восприятию потребителей рекламы и какой-то информации. Согласитесь, меня иногда тоже бесит, когда после рекламы идет буквально несколько секунд вот эта скороговорка. Ведь есть какие-то другие варианты, другие моменты, другие форматы. Потому что вот это все размещение, оно нужно просто для соблюдения законодательства. И если этот фактор, скажем так, вынести за скобки потребления рекламы по обычным потребителям, то, что называется, и волки сыты, и овцы целы.
2: А вот что мы можем сказать без скороговорок. Слушайте радио РБК, читайте сайты газеты РБК, смотрите телеканал РБК. Роспотребнадзор не выявил нефтепродуктов в акваториях Сочи. Об этом РБК рассказал заммэра Сочи по санаторно-курортной сфере и торговле Сергей Самко. Пробы воздуха также чисты, добавил он. Пляжи Сочи уже открыли, сообщает корреспондент РБК. Сегодня в городе также снимут режим повышенной готовности, отметил Самко.
4: Мы сейчас утром получили уже заключение Роспотребнадзора. Они взяли 28 проб в разных местах акватории города Сочи. Ни одна проба не показывает у нас наличие нефтепродуктов. До этого в течение дня гидрометцентр нам давал информацию по пробам по воздуху. У нас тоже нет никаких превышений. Мы получили результаты космоснимков, которые тоже нам не подтверждают наличие разлития нефти. Второй день мы продолжаем мониторить наши пляжные территории. У нас также нет нигде наличия нефтепродуктов. Танкер, который который был поврежден, вез большое количество нефтепродуктов, но, к счастью, был поврежден всего лишь один отсек, в связи с чем был разлив нефти и возгорание. Соответственно, практически вся нефть выгорела, поэтому ее и нет в наличии в море. Танкер уже буксирует, его отнесло нашим течением, которое идет в сторону Туапсинского района, его отнесло

0: Рассматривают размещение ЦОДов для искусственного интеллекта в дружественных странах. Как выяснил РБК, рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию искусственного интеллекта обсуждает это с бизнесом. Среди возможных стран Белоруссии и Казахстан. Об этом сообщили три источника в IT-отрасли. В Минцифры РБК подтвердили, что сейчас эта идея на этапе консультации, однако конкретных решений пока не принято. Главная причина интереса к зарубежным площадкам – стоимость строительства и электроэнергии, не вопросы безопасности. Такое мнение в беседе с Ириной Савельевой высказал эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
1: Почему компании хотят разместить ЦОД не на территории своей страны, а на территории какой-то другой страны? Обычно дело все в деньгах и в возможности построить дешево. То есть современный центр обработки данных средней такой мощности, цена от места строительства до 5 раз. Соответственно, там, где дешевле строить, где дешевле электричество, вот там и пытаются строить.
2: В свете сегодняшнего события, я имею в виду атаку на ЦОД Яндекса, подрезанию, возможно, еще и из соображений безопасности?
1: Мы с вами не можем заглянуть вперед и понять, ну что там будет через 10 лет. Стройка, она, как правило, занимает там 5 лет плюс вместе с проектированием, поэтому это вряд ли можно как-то связать между собой два события.
2: А сколько будет стоить бизнесу размещение ЦОДов за границей? Насколько это вообще выгодная история?
1: Я, допустим, в свое время делал сравнение Ближнего Востока и Европы. Например, в Германии и строительство, и последующее обслуживание примерно в 4,5 раза отличаются. Например, где-нибудь в Бахрейне построить центр обработки данных, его обслуживать, электричество и все остальное будет стоить вот в разы дешевле. Но здесь, я думаю, на нашей территории разница не настолько большая, какая-то возможно есть.
2: Пока называются, например, Белоруссия и Казахстан. Насколько они привлекательны?
1: Безусловно, привлекательны. Это связано с близостью к инфраструктуре. Например, электричество у нас сильно дешевле за Уралом, туда дальше, к Красноярску. Там, по понятным причинам, электричество дешевле. Но это очень далеко от инфраструктуры, соответственно, высокие задержки будут. А Беларусь, она самая оптимальная. То есть это близость к Европе, близость к основным узлам. Наоборот, очень даже удобно.
2: Какие еще риски видите в размещении ЦОДов за рубежом?
1: У нас последние годы этот перечень топ-рисков, он не меняется, это разные политические риски. Это, да, наверное, основное, все остальное чисто технологических каких-то особых я не вижу.
2: Ваши прогнозы, как будет развиваться ситуация в этой отрасли?
1: Если строительство и будет за рубежом допущено, то будет подразумеваться, что основные мощности переноситься не будут. То есть, условно говоря, там на 3 ЦОДа на территории России будет один где-нибудь за рубежом, что-то такое.
0: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивные материалы в подписке РБК. В ближайшие пару лет генеративный искусственный интеллект может стать одним из главных драйверов роста экономики. Согласно свежему исследованию Сбера, который изучил РБК, к 2030 году вклад этой технологии в ВВП России составит от 3 до 10%. Для сравнения, по данным Росстата, доля всего нефтегазового сектора по итогу прошлого года составила 13%, показатель на своем историческом минимуме. А объем ФНБ в этом месяце, согласно сообщению Минфина, поступившему накануне, соответствует 5,5% ВВП, прогнозируемого на этот год. В Минэкономразвитии тем временем убеждены, что в ближайшие пару лет искусственный интеллект станет одним из главных драйверов производительности труда, компенсируя кадровый дефицит за счет автоматизации рутинных процессов. При этом взгляды экспертов, опрошенных РБК, более скептичны. Они считают, что вклад ИИ в ВВП не дотянется даже до нижней границы прогноза Сбера. Дело в том, что искусственный интеллект ускорит проектирование и снабжение в промышленности, добыче и логистике, однако не приведет к росту выпуска без масштабной перестройки процессов, рассказала Александре Кудрявцевой обозреватель РБК Софья Ермакова.
3: По оценке Сбера, это совокупный эффект за весь рассматриваемый период, и он сравнивается с нынешним размером экономики. Исследователи оценили, какие рабочие задачи способен автоматизировать ИИ, и объединили результаты по профессиям и отраслям. Затем рассчитали, как экономия рабочего времени может повысить производительность и увеличить выпуск продукции и услуг. Сбер приводит такой широкий диапазон оценок, потому что итоговый эффект зависит от скорости внедрения и способности предприятий перестроить работу. Для достижения верхней границы потребуется масштабный изменения процессов. Нижняя граница оценки предполагает, что к 30-му году экономика реализует около 30% технически возможной автоматизации рабочих задач, а верхняя — около 70%. Речь именно о задачах, а не о доле компаний, использующих ИИ.
4: Насколько компании готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта?
3: Пока что готовность нельзя назвать очень высокой. Опрос ЦБ показал, что сейчас 2/3 нефинансовых предприятий пока не используют нейросети и не планируют, а уже уже перешли к внедрению нейросетей примерно 14%.

0: процентов.
1: Какие основные барьеры для автоматизации?
0: Основные риски связаны с ошибками модели в первую очередь и защитой конфиденциальных данных бизнеса. Нейросеть может уверенно дать неправильный ответ, а его проверка потребует времени. Особенно серьезными последствия могут быть там, где затронуты безопасность, права людей или крупные финансовые решения. Здесь необходим всегда контроль специалиста. В производстве возникает дополнительная трудность в виде нестабильного выполнения задач, которая мешает согласованной работе всех звеньев. Внедрение также требует большого финансирования, так как оно связано с наймом новых специалистов, вычислительными мощностями и тратой большого количества электроэнергии. И в России к этим ограничениям добавляются собственные барьеры в виде доступа к передовым зарубежным моделям и сокращения инвестиционных возможностей бизнеса из-за охлаждения экономики. Кроме того, само по себе использование нейросетей еще не гарантирует экономической отдачи. Тут главная трудность заключается в том, чтобы превратить, собственно, сэкономленные часы в дополнительную продукцию и услуги. Например, если сотрудник стал быстрее готовить отчет, но его руководитель по-прежнему неделю его согласовывает, получается, что время на отдельную задачу сократилось, но весь процесс практически не ускорился.
1: Какие ожидания у аналитиков по поводу вклада автоматизации в рост ВВП?
0: Эксперты, которых мы опросили, считают прогнозы Сбера слишком оптимистичными. Большинство ожидают общий вклад ВВП от и на уровне 3% или ниже до 2030 года. А двое экономистов считают наиболее реалистичным рост от половины до 1% за 5 лет. Но, безусловно, многие, в основном крупные компании, все же будут пользоваться этим способом автоматизации из-за давления конкуренции. И быстрее всего эффект может проявиться в информационных технологиях, финансовой отрасли, телекоммуникациях и электронной коммерции. В этих отраслях уже есть цифровые данные и много задач, связанных с кодом, документами и клиентскими обращениями, поэтому здесь и будет легче всего внедрить. А в промышленности перспективные направления проектирования и закупок.
2: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Технологии и тренды. Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти Терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новое поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно о 1000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка. Но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавке. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
4: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
3: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК в цифрах.
5: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в

в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
3: Нет, согласен.
4: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видеоинцидент мгновенно стал вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
5: Ошибка на миллион.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. 1 февраля в России проиндексируют по фактической инфляции более 40 выплат, включая материнский капитал, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Министр подчеркнул, что в проекте бюджета полностью сохранены все меры поддержки семей. Он также добавил, что крупный бизнес активно включается в демографические программы. Уже 227 предприятий ввели для своих сотрудников корпоративные выплаты в 1 миллион рублей при рождении ребенка. Из проекта 22-го пакета санкций Евросоюза против России по просьбе Эстонии исключили российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Об этом сообщает ИРР со ссылкой на пресс-службу представительства Эстонии в Брюсселе. По ее данным, компания является поставщиком эстонского предприятия NPM Silmet. Название компании и имя связанного с ним человека не раскрываются. Сбер фиксирует интерес к криптовалюте со стороны большого числа клиентов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. Ранее в кредитной организации рассказали, что начали тестировать операции с криптовалютой и готовят к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют. Банк России выявил факты манипулирования облигациями Сибурхолдинга и Ростелекома на Мосбирже, из-за чего искусственно менялись цены и объем торгов. Регулятор привлек к административной ответственности причастных к сговору. ЦБ также полностью заморозил операции по брокерским счетам всех участников этой схемы. Наличные деньги стали самым популярным способом хранения сбережений в сентябре 26-го. Согласно опросу, проведенному компанией «Инфом» по заказу Банка России, 38% респондентов выбрали именно этот метод. В прошлом году цифра была на 6% ниже. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, беседа все-таки может состояться. Точное время еще предстоит согласовать. Накануне Трамп сообщил, что планирует созвонить.

0: встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Иркутской области. Когда не уточнил, только сказал, что очень скоро. Затем Песков заявил о готовности Москвы оперативно согласовать разговор, если от США будет такая инициатива. Но в среду вечером Трамп вновь сказал, что у него запланирован звонок с Путиным и вновь не привел деталей. В четверг утром Песков, отвечая на вопрос ТАСС, согласовано ли уже проведение разговора с российской стороной и есть ли понимание, когда он может состояться, сказал: пока нет, сообщим. Что пишут об этом СМИ, узнали Илья Приходько и Далила Цельбель.
1: Пишут очень много, но непонятно вообще ничего. Трамп сказал, что звонок будет, Песков сказал, что он еще не согласован, и пройдет он все-таки или нет, пока непонятно. CNN отмечает, что вроде как ничего не запланировано, но при этом подчеркивает, что накануне у Путина был запланирован целый ряд звонков с главами различных государств по поводу его дня рождения. Трамп же при этом сказал, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в Иркутской области. Напомню, там у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока выявили случай заболевания пневмонии неустановленной этиологии. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что для населения региона нет никаких рисков распространения эпидемии. Всемирная организация здравоохранения тоже опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера, но это не убеждает западную прессу, и в частности американские журналисты вовсю спекулируют и строят теории заговора. И у меня есть ощущение, что им и была посвящена встреча Трампа с журналистами, которая состоялась накануне вечером.
2: Почему?
1: Трамп, естественно, пытался говорить о внутренней политике, о конфликте с Ираном и так далее, но журналисты продолжали возвращать его к теме Иркутской области. Сам Трамп отметил, что Москва сейчас передает информацию о ситуации и держит всех в курсе.
3: Россия говорит, что все под контролем. Надеюсь, это так. Россия немного делится с нами информацией. Мы ожидаем, что это продолжится, и данных станет больше. У меня с Владимиром Путиным запланирован звонок по этому поводу.
1: Но журналисты не успокоились, несмотря на такую достаточно спокойную и нетревожную оценку Трампа, один из них после этого спросил, а нет ли риска, что произошедшее в Иркутской области это результат разработки России биологического оружия? На что Трамп, кажется, тоже удивленный, ответил так.
3: Ну, мы так не думаем. Мы скоро это выясним, но в целом не похоже. Россия говорит все под контролем. Раньше о других вещах так тоже, конечно, говорили. Но все-таки надеюсь, что это правда.
1: Успокоили ли журналистов слова Трампа? Конечно, нет. И даже его обещание поговорить с российским президентом тоже. Кстати, касательно звонка, эксперты приводят несколько версий. Либо он действительно планируется и сейчас просто пытаются согласовать время и дату, учитывая загруженность обоих президентов. Либо Трамп бежит вперед паровоза и пытается так надавить на Россию по какой-либо причине, чтобы она все-таки признала, что действительно есть какие-то подобные планы, и чтобы Кремль все-таки объявил о дате или о каких-то хотя бы деталях этого возможного звонка. Но, правда, непонятно, зачем это Трампу. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что пока рано говорить о том, что звонка не будет. Но, по его мнению, ситуация в Иркутской области может быть не основной его темой.
4: Я как бы не стал бы исключать сценарий того, что он все-таки состоится, ну, если имеются технические возможности какие-то, может быть. Но все-таки я считаю, что повестка, прагматизм должен обладать. То есть вопросов очень много накопилось помимо кейса в Иркутске. Я думаю, его могут воспринимать, наверное, просто как фоновый сюжет.
1: Если президенты все-таки созвонятся, то обсудить им, конечно, будет много что. Это и конфликт на Украине, и война США с Ираном, которая все никак не закончится, и возможное развитие российско-американского сотрудничества, и антироссийские санкции. Трамп сейчас в преддверии ноябрьских выборов находится под большим давлением. И, кстати, отмечу, что есть еще одна версия того, почему так неожиданно возник этот разговор о звонке Трампа и Путина. Некоторые эксперты отмечают, что, возможно, Трамп таким образом пытается отвлечь внимание журналистов и как-то перенаправить его на Иркутскую область, чтобы они меньше обращали внимание на его внутреннюю политику и предстоящие ноябрьские выборы в Конгресс. Так вот, внутриполитическая ситуация в самих США сейчас достаточно напряженная. Я напомню, 19 сентября Трамп подписал закон об адских санкциях против России. Основная часть положений этого закона должна вступить в силу 18 октября. Но здесь есть некоторые вопросики. В конце сентября Трамп уклонился от ответа на вопрос, применит ли он подписанный закон. И в связи с этим сейчас в Сенате и даже в Конгрессе на него активно давят, чтобы он все-таки усилил антироссийские санкции. На этом фоне Рейтер отмечает, что многие кандидаты в Конгресс от республиканцев дистанцируются от Трампа, а Вашингтон-Пост напоминает, что демократы в Конгрессе в преддверии выборов готовят законы для ограничения чрезвычайных полномочий президента.
0: Это была Далила Цельбельд. Кстати, Дмитрий Песков сообщил, что поздравительные телеграммы по случаю дня рождения, не то что звонка, Путин от Трампа не получил. В прошлый раз президенты общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине, что, по его мнению, сразу бы открывало перспективы для полного восстановления отношений США и России. Путин поддержал настрой американского коллеги и положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей урегулирования.
2: РБК отрасли.
1: Т-банк объявил о запуске нового поколения суперапа. Обновленное приложение реализовали в концепции дофамин-банкинга. Основная идея нового суперапа – отказ от усложнения и снижения когнитивной нагрузки на пользователя. Задача новой версии – быть умным навигатором для клиента в финансах, эффективно решающим его жизненные задачи и опережающим запросы пользователя. Константин Маркелов, вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-банка, отметил, что в восьмой версии приложения компания взяла большую сложность современного технологичного банка на себя и вернула человеку простой продукт без лишней когнитивной нагрузки. Суперап Т-банка и сервисы в нем строятся на трех правилах – простота, экономия времени, понимание и помощь. В новой версии после подключения мультибанкинга будут доступны все банки пользователя в одном окне. Появится сервис аналитики финансов на базе ML-моделей, управление накоплениями, специальный раздел для предпринимателей и другие сервисы.
2: РБК отрасли. Реклама.
5: Технологии проникают в бизнес.
6: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnit Tech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Magnit Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
2: Центр событий.
7: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Вы слушаете радио РБК. Уже совсем скоро станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по литературе с 5 по 12 октября. Напомню, в Стокгольме отмечают ученых, авторов и выдающихся людей нашего времени. А обладатели премии мира традиционно назовут в Осло в пятницу 9 октября. Церемонии награждения пройдут 10 декабря. Мы стараемся оперативно сообщить о том, кто стал в этом году лауреатом Нобелевской премии по литературе. Оставайтесь на нашей частоте. Визу на Кипр стало сложнее получить. Причина в технических проблемах и в визовых центрах. Информация об этом появилась на сайте посольства страны. В тексте сообщения говорится, что временно прекратили прием заявлений на визы в центре. Визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В обычном режиме продолжают работать центры в Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге. В сообщении не уточняется, когда технические неполадки будут устранены. Насколько это существенно для путешественников, обсудим с директором международных программ иммиграционно-визового агентства Еврорезидента Софьей Дефасе-Ксютиной. Софья, добрый день. Это штатная ситуация или бы произошел какой-то серьезный сбой?
8: Произошел сбой. Посольство Кипра это сообщает, вот именно так они информируют, что технические причины возникли, по которым они не могут сейчас принимать заявление на визу, и что они, соответственно, уверяют, что стараются их решить максимально быстро. Но пока никаких сроков о возобновлении приема визовых запросов у нас нет.
0: А сейчас вообще популярное время для поездки на Кипр?
8: Ну, конечно, всегда есть желающие вот ехать, в том числе на Кипр. Но, безусловно, поток, пиковые даты летние прошли, так что сейчас более спокойный сезон. Но, опять же, к зиме готовятся. Вот, поэтому всегда есть заявители.
0: Ну, а насколько это сейчас, вот то, что происходит, то значительно для туристов, которые хотели податься на визу, но по ряду причин сейчас этого сделать не могут? Они могут не уехать в отпуск из-за этих технических сбоев?
8: Ну, если продлится такая ситуация, то да. Но в целом, я думаю, что речь идет о нескольких днях, когда они, соответственно, решат, консульство решит этот вопрос с техническими проблемами и возобновит прием. И так как сейчас все уже подают запросы на визы заранее, задолго до поездки, я думаю, что сильно не пострадают заявители.
0: Ну, а насколько часто такое вообще происходит? Потому что я вот в новостных лентах такого рода объявлений достаточно давно не встречал.
8: Ну, это редкий случай, я бы сказала. Но, тем не менее, бывает, что визовый центр не принимает по каким-то причинам. Это редкость, но от нее никто не застрахован.
0: Ну что ж, спасибо большое. Мы были на прямой связи с директором международных программ миграционно-визового агентства Еврорезидент Софьей Дефосе-Ксютиной. Ну и обсуждали, естественно, то, что визовые центры Кипра временно прекратили прием заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске из-за технических проблем. При этом напомню, что центры в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге продолжают работать в штатном режиме. Три по цене одного не всегда выгодно. Российские компании жалуются на нехватку кадров, но при этом нередко предпочитают нанимать нескольких низкооплачиваемых сотрудников вместо одного квалифицированного, пишет РБК. По данным Росстата, в мае безработица опустилась до исторического минимума 2,1%. Однако половина работающих россиян получает на руки не больше 50 тысяч рублей в месяц, отмечают опрошенные РБК-аналитики. Дешевый труд позволяет бизнесу экономить на автоматизации и модернизации производства, но в результате производительность остается низкой, а штат сотрудников растет. Такую модель занятости руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев сравнил с попыткой толкать машину руками вместо того, чтобы использовать двигатель. С ним беседовали Ирина Савельева и Илья Приходько.
9: Зачем компания нанимает много неэффективных работников и платит всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
10: Тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е, 2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. И эта система очень сильно отличается от того, которое принято за рубежом. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников, и при этом у нас низкая безработица. Да, у нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Вот если там даже брать исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. Большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
11: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошие зарплаты и вообще, в чем опасность дешевого труда?
10: Если бы низкая безработица, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективные. То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию работы.ру, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там, работая в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
9: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть там подтверждение?
10: Да, конечно, есть даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом. Но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да, если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
0: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Ждем имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Оценку заявок и отбор кандидатов, напомню, производит Нобелевский комитет по литературе. И их числа Шведская академия выбирает лауреатов. Имена номинантов традиционно не называются. Мы хотим напомнить вам, кто забирал награду последние 5 лет и кого отметили из отечественных авторов за 125-летнюю историю премии в специальном материале Ростислава Мерецкого.
12: Лауреат 2025 года.
13: Венгра Ласло

0: Красно-Харкай наградили за прозу, утверждающую силы искусства посреди апокалипсиса. Красно-Харкай – мастер гипнотического чтения. Его предложения могут длиться по несколько страниц без единой точки. В знаменитых романах вроде «Сатанинского танго» он описывает безнадегу захолустья, где уставшие люди слепо идут за мошенниками и лжепророками. Это мрачная, но завораживающая литература о распаде цивилизации, где единственной опорой остается красота.
1: Лауреат 2024 года.
0: Южнокорейская писательница Хан Ган получила премию за напряженную поэтическую прозу о хрупкости человеческой жизни. Всемирную славу ей принес роман «Вегетарианка» – жуткая притча о женщине, которая перестает есть мясо, пытаясь вырваться из круговорота бытового насилия, и в итоге мечтает буквально превратиться в дерево. Хан Ган исследует исторические травмы и жестокость через телесную боль, обнажая беззащитность души перед миром.
1: Лауреат 2023 года.
0: Норвежцы Юна Фоссе отметили за новаторские пьесы и прозу, дающие голос невыразимому. Его называют современным Беккетом. Книги Фоссе строятся на минимализме, повторах и паузах, где молчание – красноречивее любых диалогов. В романе «Септология» в семи частях без единой точки герой-художник блуждает в памяти, рефлексируя о вере, искусстве, смерти и своем двойнике. Это медитативная проза о вещах, о которых слух обычно молчат.
1: Лауреат 2022 года.
0: Француженка Анни Эрно получила премию за смелость и клиническую точность в обнажении памяти. Эрно препарирует собственную жизнь с дотошностью хирурга. В книгах «События и годы» она предельно откровенно рассказывает о нелегальном аборте в молодости, мучительной страсти и социальном стыде. Ее сугубо личные дневниковые переживания превращаются в честный портрет целого поколения.
1: Лауреат 2021 года.
0: Британского писателя родом из Занзибара Абдул-Разака Гурну наградили за бескомпромиссное и чувственное погружение в судьбы беженцев, навсегда застрявших в пропасти между чужими культурами и континентами.
1: Отечественные лауреаты.
0: В литературе премию получили 5 отечественных авторов. Первым в 1933 году стал Иван Бунин за строгое классическое мастерство, но награду он принимал уже в эмиграции. В 1958 отметили Бориса Пастернака за «Доктора Живаго». После шквала обвинений и травли в Советском Союзе поэт был вынужден отказаться от премии. Единственным советским классиком, получившим награду с официального одобрения властей, стал в 1965-м Михаил Шолохов за масштабный казачий эпос «Тихий Дон». Александр Солженицын в 1970-м наградили за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы. От премии он не отказался, но из страны через 4 года все равно был выслан. А в 87-м триумфатором стал еще один поэт-изгнанник – Иосиф Бродский. Его отметили за ясность мысли и всеобъемлющую поэтическую страсть.
2: Ну вот и кто после Бродского? Я вот сижу, перебираю фамилии современных и не очень современных российских писателей, ничего на ум пока не приходит. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 12 миллионов крон или около 1 миллиона 200 тысяч долларов. Имя Нобелевского лауреата по литературе объявят буквально через несколько минут в 2 часа дня по Москве. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Спорт на РБК.
2: Ну а пока мы ждем имя Нобелевского лауреата по литературе, давайте узнаем, кто победил в противостоянии наших викингов. Александра Овечкина и Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге встретились эти команды. Егор Белов в студии, он расскажет подробнее.
4: Александр Овечкин обыграл все-таки своего товарища, многолетнего Евгения Малкина. Вашингтон Кэпиталс с Овечкиным в составе провел первый домашний матч нового сезона НХЛ. Столичный клуб победил Питтсбург Пингвинс, за который, собственно, и играет Евгений Малкин. Кэпиталс забросили пингвинам 5 шайб, пропустили 3. За Вашингтон забивали Энтони Бавилье, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Так и Райан Леонард. За Питтсбург Брайан Раст, Томми Новак и Николас Робертсон. Ни Овечкин, ни Малкин на этот раз результативными действиями не отметились. Это довольно нестандартная ситуация. У Малкина вообще неплохая статистика в этом сезоне. 4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи. У Овечкина пока в этом году поскромнее. 3 игры он провел, пока 1 голевая передача. Но можно не сомневаться, что раскачается Овечкин и совсем скоро начнет забивать в своем привычном темпе. Вашингтон благодаря успеху в матче с Питтсбургом поднялся на 4 место Восточной конференции. Пингвины пока на 8 позиции.
2: Ну так, Вашингтон могут и, в общем-то, финальный матч, на который уже разлетелись билеты, провести гораздо позже, если войдут в плей-офф. Появился рейтинг самых дорогих игроков английской футбольной премьер-лиги. Егор, кто на первом месте?
4: Я бы так эту новость заглавил. Дорогой Манчестер Сити. Футболисты клуба возглавили тот самый рейтинг игроков английской премьер-лиги с наибольшей трансферной стоимостью. Данные представил авторитетный немецкий сайт Transfermarkt. Так вот, на первом месте с огромнейшим просто отрывом нападающий горожан Эрлинг Холланд, тот самый, который ярко себя проявил на недавнем чемпионате мира. Вот уж кто действительно настоящий викинг. Да, у нас в хоккее наши викинги, но в футболе, конечно, викинг. Главное, это Эрлинг Холланд. Его актуальную стоимость источник оценил в 220 миллионов евро. Он вообще, Холланд, наряду с нападающим Барселоны Ламином Ямалем, прямо сейчас самый дорогой футболист в мире. 220 миллионов евро. В 120 миллионов Трансфермаркт оценил сразу 5 футболистов. Они располагаются со 2 по 6 место. Трое из них представляют как раз Манчестер Сити. Одноклубники Холланда — это Энцо Фернандес, Элиот Андерсон и Райан Ширки, а также Морган Роджерс из Челси и Деклан Райс из Арсенала.
5: За какими матчами сегодня следим еще, Егор?
4: Для тех любителей хоккея, которые готовы ночью даже не спать и следить за матчами НХЛ, Бостон Брюинс принимает Юту Мамонт, чемпион из Каролины Харрикейнс. Дома сыграет с Ванкувер Кеннекс, Тампа Бэй Лайтнинг на своем льду будет противостоять Миннесоте Уайлд, но Нью-Йорк Айлендерс встретится с Чикаго Блэк Хоукс. Будет много матчей и в континентальной хоккейной лиге: Трактор Амур, Динамо Минск СКА, Нефтехимик Авангард и Торпедо Северсталь. Очень интересные поединки.
5: Ну что ж, глазами Егора Белова взглянули на спортивную мировую картину. Будем наблюдать за ней и дальше. Оставайтесь на нашей частоте.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться

0: базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
6: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
5: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Под ограничения попали 23 компании, в том числе ИНК «Капитал» и «Зарубежнефть», а также 3 физических лица и 12 судов. Об этом говорится в уведомлении британского МИДа. Россия считает западные санкции нелегитимными. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $105 за баррель впервые с конца сентября. Стоимость фьючерса с поставкой в декабре выросла почти на 5%. Примерно столько же добавил фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре – $92.5 за баррель. Объем товарооборота сельхозпродукции и продовольствия между странами ЕАЭС за 7 месяцев 26-го увеличился на 20%, сообщили в Минсельхозе. В прошлом году этот показатель также вырос более чем на 20%, достигнув $18 миллиардов. Сейчас государства ЕАЭС совместно развивают селекцию, семеноводство и животноводство. Акции самолета на Мосбирже выросли на 5%. Драйвером послужило сообщение о том, что Сбербанк обсуждает с девелопером план по улучшению финансовой ситуации. Кредитные организации выразили уверенность, что самолет благодаря этому сможет выйти на стабильную работу. Онлайн-покупка билетов на автобусы временно недоступна в Подмосковье из-за приостановки работы дата-центра, сообщили Мострансавто. По предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов. Утром в Яндексе рассказали, что в результате атаки дронов на дата-центр компании по Рязанью произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Из-за этого часть сервисов могут быть недоступны. Народный банк Китая заявил, что Пекин не занижает курс юаня ради торговых преимуществ и отверг все обвинения в недооцененности своей валюты. Регулятор подчеркнул, что в стране действует рыночный плавающий курс, а успехи в экспорте связаны исключительно с высокой конкурентоспособностью китайской промышленности.

0: Больше новостей на сайте РБК.
1: Приложения сразу нескольких российских компаний столкнулись со сбоями, сообщил сервис Down Detector, который отслеживает неполадки. Неполадки у сервисов начались примерно в одно время, обратили внимание журналисты радио РБК. Пик жалоб пользователей пришелся примерно на 2 часа ночи. Это следует из данных Down Detector. Среди неработающих сервисов были отмечены разработчик программного обеспечения 1С, сервис для онлайн-знакомств Twinbee, онлайн-библиотека электронных книг Lead Market. Ну и, кстати, о литературе. Мы в ожидании Нобелевской премии. И вот есть свежая информация. Итак, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2026 году стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Поздравляем, ну, за Иосифом Бродским пока никого из наших нет. В этом году не дождемся, будем ждать следующим. Продолжаем тему атаки на ЦОДы под Рязанью. В онлайн-платформе по поиску недвижимости ЦИАН заявили радио РБК, что фиксируют сбои в работе сайта и приложения, цитата, в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Сбои в Рунете произошли на фоне проблем в центре обработки данных Яндекса под Рязанью. Ночью этот дата-центр загорелся после атаки беспилотников, об этом сообщили в компании. Работу многих приложений получится быстро восстановить, если у них были резервные копии данных в других дата-центрах. Об этом радио РБК рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
2: Система СОДов состоит из нескольких узлов, которые между собой связаны в цепочку отказа устойчивости. То есть СОДы облачных провайдеров проектируются таким образом, чтобы в случае выпадения одного из них не происходила остановка сервиса. Любой облачный провайдер строит не один СОД, а минимум два, лучше больше. Средний и малый бизнес – это основной потребитель облачных сервисов. В зависимости от того, какая архитектура была у конкретных сервисов компаний, от этого будет зависеть время восстановления. Если компания не обеспечила резервное копирование, то в случае недоступности основного ЦОДа компания вообще потеряет возможность операции.
1: Пользователи также жаловались на сбои в некоторых приложениях Яндекса. Ночью перестали работать в том числе Яндекс.Пэй, сервис облачного хранения Cloud. Позже проблемы начались и у Яндекс.Почты. Сбои могут затянуться в том случае, если у бизнес-клиентов Яндекса и самой компании не было резервных копий информации. Такое мнение выразил управляющий группы компании RTM Group Евгений Царев.
3: У Яндекса очень немного дата-центров в принципе, и в этом основная проблема. Соответственно, если одномоментно у тебя из строя выходит половина вычислительной мощности, то, соответственно, ты сервисы оказывать вообще не можешь. То есть, если бы их было 30 штук, например, распределенных по России, это бы ничего не означало. Плюс, вот конкретно этот дата-центр, он был недавно обновлен, соответственно, был одним из самых современных вот в экосистеме Яндекса. Опять же, говорят, что там обучаются как раз нейронки, которыми пользуется Яндекс. Это большие данные, то есть это огромные количество данных. И вот ты его можешь резервировать до определенного предела. Угроза полной потери данных, она не нулевая.
1: В Яндексе уточнили, что дата-центр, в котором ночью начался пожар, находится в городе Сасово. Пострадавших нет, пользователи предупредили, что часть сервисов может не работать. Согласно открытым данным, компания инвестировала в этот дата-центр около 6 миллиардов рублей с 2011 года. Добавлю, что губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что средства ПВО ночью сбили два дрона, обломки повредили кровлю предприятия, какого конкретно он не уточнил. Через 2 минуты в эфире радио и телеканала РБК программа «День главное». Обсуждаем последствия атаки беспилотников на дата-центр Яндекса под Рязанью. Насколько уязвима цифровая инфраструктура России? Можно ли защитить дата-центры от подобных атак? И стоит ли размещать их за рубежом? Разберемся в первой половине часа. А во второй поговорим о российских аккумуляторах для электромобилей. Насколько страна готова к массовому переходу на электротранспорт? Хватит ли зарядных станций и выдержат ли электросети растущую нагрузку? Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке

0: Поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
3: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
2: Ошибка на миллион.

0: День главное.
1: Это «День главное» — совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии для вас работают Андрей Левченко
2: и Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Посмотрим на растущий спрос на электромобили среди россиян и что может российская индустрия обеспечить, насколько способна Москва, к примеру, создать экосистему не только производства электромобилей, но и сеть электрозарядных станций, производства компонентов. Посмотрим, как сейчас работает рынок и что ему необходимо для развития. Ну, а начнем с отрасли центров обработки данных. В общем-то, печальная новость из Рязанской области заставила нас обратить внимание на то, как ЦОДы работают сейчас, какие угрозы перед ними сейчас есть и какие есть импульсы для развития этой отрасли. Сегодня в дата-центре Яндекса, город Сасово, Рязанской области, в результате атаки БПЛА произошел пожар. Сам объект получил повреждения. Пострадавших, правда, нет, но вот работа дата-центра была остановлена, и пользователи, особенно пользователи бизнес-сервисов, жаловались на некоторые сбои: Compute Cloud, облачное хранение, Object Storage. Яндекс сам предупреждал о том, что возможны сбои в разных сервисах. Циан говорил о том, что их проблемы, вероятно, с доступом к сайту, к приложению, вероятно, связаны с ситуацией в ЦОДе Яндекса.
2: Вита, ну вот я могу сказать по своему мобильному телефону, я там некоторыми сервисами пользуюсь, у меня сбоев нет. Ты не обратила внимания?
1: Ну вот, на сайт не заходила, например. Яндекс и сервисы все работали сегодня без сбоев.
2: Да, Яндекс, карты, такси, да, карты, вроде бы там ничего. Но в любом случае, мне кажется, профессионалы нам сейчас подскажут, насколько там серьезен масштаб проблем.
1: И насколько резервные копии обеспечивают здесь.
2: Да, Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, с нами на связи. Герман, ну вот для начала, я так понимаю, может быть, у вас все-таки больше информации. Вот можете объяснить, нарисовать масштаб возникших проблем?
3: Ну, смотрите, во-первых, ситуация, к сожалению, ожидаема. И, в принципе, мы как-то ждали уже достаточно давно, то есть подобных историй. А на эту

0: тему. Были какие-то совещания служебные, разговаривали со всеми крупными игроками рынка, крупными игроками дата-центров. Минцифра здесь весь озабочен. Но то, что произошло, то произошло. А первое, здесь, как бы я бы сказал, первая часть. Наверное, результат того, что мы сейчас с вами наблюдаем, я бы его, несмотря на то, что сбои, несмотря на то, что кому-то было немножечко неудобно, но, кстати, так же, как и у вас, у меня все работает. Правда, это, скорее всего, связано с тем, что мы с вами в Москве находимся, и московский дата-центр нас обслуживает Яндекса. Ну, московский, либо рядом какие-то прилегающие. Тем не менее, крайне сложно всегда, я чуть-чуть имел отношение к дата-центрам, некоторое время назад.
1: Не скромничайте, да. Герман, не скромничайте.
0: Это было достаточно, именно к дата-центрам это было давновато, да, то есть именно с дата-центрами. Так вот, там самая сложная проблема была, знаете, какая? Проверить при переключении, когда там сбой по питанию, да, там же нужно быстро переключиться куда-то, да, то есть понятно, что сравнивать атаку БПЛА и сбой по питанию сложно, но по последствиям это примерно одно и то же, да, то есть вы должны выключить дата-центр и должен другой включиться, мгновенно причем, или он должен работать и просто забрать пользователя. На самом деле это очень сложно моделируемая история, очень сложно ее отработать на живых клиентах, это реально весьма были инциденты лет 15 назад, когда мы с этим тренировались, и получалось не очень хорошо. Вот, а сейчас, во-первых, я уверен, из этой истории все вынесут свои уроки, и не только Яндекс, я надеюсь, Яндекс нам расскажет, как все происходило, но вот объективности ради, вот совсем, да, то есть пострадавшие, кто пострадал? Пострадали те, кто создавал на сервисах Яндекса в облачной инфраструктуре, именно там, именно в этом центре, именно в этом хостинге, создавали виртуальные машины, там все-таки это Яндекс оказывал определенные услуги, у них были проблемы, Яндекс предупредил о том, что там, да, могут быть проблемы, но ты можешь в любой момент перекинуться в какой-то другой. И, наверное, больше пострадавших все-таки была внутренняя история. Причем у них пострадавших, но неприятно, давайте так скажем, потому что, помните, был совершенно чудесный выход из строя приложений.
1: Чудесный выход из строя, Герман.
0: Да, нет, не мы это устроили. Вот. Но тем не менее, то есть, поэтому я думаю, что пока на текущий момент опыт выхода из строя одного дата-центра показал, что Яндекс достаточно устойчив. Не бывает такого, чтобы вы что-то вывели из строя, и никто вообще ничего не почувствовал. Но это просто, знаете, как невозможно технически, да, то есть миллионы продуктов разнообразных, связанных по очень разному, но тем не менее,
2: к сожалению, Германа не очень хорошо слышно. Попробуем позже связаться. Наталья Поправка с нами на связи, управляющий партнер Поправка бизнеса. Ну вот, судя по тому, что и от других компаний, которые пользовались сервисами Яндекса, приходили сообщения о том, что испытывают трудности, тут хочется разобраться еще и с зонами ответственности. Вот если выходит из строя серверный крупный центр, у которого много бизнес-клиентов, вот дальше по цепочке, как ответственность распределяется между бизнесом и бизнесом, и между бизнесом и непосредственными клиентами. Как это может выглядеть, и как закреплены эти обязательства друг перед другом?
3: Всем добрый день, благодарю за приглашение. Смотрите, с юридической точки зрения единого ответственного нет. То есть, по сути, это некоторая цепочка, при которой ЦОД отвечает как арендодатель перед арендатором, а арендатор уже отвечает перед своими клиентами. При этом, что здесь важно, если мы с вами говорим о юридической конструкции, то по договору арендодатель предоставляет серверные мощности. То есть, по сути, он должен обеспечить определенную систему охлаждения, защиту объекта и, например, охрану. Но при этом компания сама может допустить, что у нее должна быть резервная копия своих данных. То есть, на мой взгляд, если резервной копии нет, то здесь, к сожалению, у компании может быть проблематика.
2: А вот как форс-мажор, защита от БПЛА, вообще атака БПЛА, она сейчас где-то прописывается в договорах особенно или нет?
3: По текущей тенденции скажу честно, что в ряде договоров аренды, не только с СОДом, стали вводить среди форс-мажора ответственность именно беспилотников. При этом в Москве сейчас существует практика, при которой торгово-промышленная палата выдает заключение о форс-мажоре. Но тут есть два ключевых момента. Первый момент. Нужно доказать, что эта атака носит несистемный характер, и компания, по идее, при системности должна была предпринять меры для сохранности. А второе, конечно, нужно доказать, каким образом этот инцидент повлиял и какие убытки могла понести компания. А также есть хорошая практика.

0: так сказать, учитывать этот факт.
1: Но есть же еще и другие риски. Это уже финансовые риски для организации. И, в общем, сегодня рынок прореагировал на атаку на ЦОД Яндекса. Бумаги компании потеряли там в моменте 3,5%.
0: Сейчас передо мной как раз котировки Яндекса. 3574 рубля стоят. Минус 3,22%. Но я тебе хочу сказать, это опять же, знаешь, вот если сейчас минутные там выведем, ну, было три...
1: Ну, 3,5
0: да,
1: в моменте.
0: Да, то есть это снижение... Ну, вот коллегам, да, спасибо там на какой-то промежуток времени показали. То есть участники рынка отреагировали сдержанно. Понятно, что ничего хорошего в этом событии нет, но, в общем-то, и там серьезного снижения не наблюдается. Герман, надеюсь, что вы с нами вновь на связи. Хотелось бы продолжить разговор вот в части какой, а какие выводы, вот условно говоря, надо сделать из этого события. Там военную тему мы не берем, а вот если говорить о технологических и экономических, ведь сейчас наши коллеги работают на форуме, вот, который проходит цифровые решения. И там премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что у нас там строится 42 дата-центра, и объем инвестиций 280 миллиардов рублей. И я так понимаю, у нас же есть стандарты строительства, да? Соответственно, не придется ли, например, их пересматривать, закладывать вот такие риски, технологические, системные, маршрутизация, быстрое переключение? Что думаете, Герман?
2: Вы знаете, вообще дата-центры при строительстве – это достаточно серьезная инфраструктура. Там есть у них какие-то критерии тир-1, тир-2, тир-3. Есть дата-центры у Министерства обороны, если мне память не изменяет, и какие-то государственные с очень высокими требованиями к безопасности. Они гораздо устойчивее, чем жилые дома, гораздо устойчивее. Да? То есть, и, наверное, по анализу истории, которая сейчас произошла, будут добавлены. То есть у нас увеличится стоимость строительства дата-центров, появятся какие-то дополнительные требования. Там же еще другая есть история. Там сами дата-центры, может быть, и противник же тоже понимает, что делает. Там к дата-центрам самая основная история – это подведение электричества. И можно не разрушать дата-центр, просто уничтожать кабеля, которые к ним приходят. Это очень мощная история, достаточно сложная, дорогие. Поэтому есть над чем работать. Но, насколько я знаю, с момента начала СВО вопрос о том, что на наши дата-центры будут атаки, он был. Это не прям вот он поднимался регулярно. Но хочу напомнить, что вот именно этот дата-центр был построен в 2014 году. Возможно, он был... Еще раз повторюсь, дата-центр — это практически такая металлическая коробка, который в целом, так вот в целом, дрон не должен сильно мешать. Да? То есть, ну да, ну взорвали, но неудобно. Возможно, просто был построен в те годы, когда требования были более мягкие, например. Да? У нас, так, например, банковские хранилища у старых банков, вот до сих пор иногда приходишь, где там мы зарегистрировались в 1900 мохнатом году. Поэтому в этой части, я думаю, все выводы делаются... Вот вы знаете, я парадоксальную вещь скажу, я... В Минцифры наблюдаю со стороны, принято их руководство на самом деле, да, но, честно говоря, там работают весьма люди квалифицированные. Когда мы сталкиваемся на совещаниях, они понимают, что происходит. Другой вопрос, что деньги-то кто должен платить? Компания, да, то есть мы должны компанию выставить, а дальше компании совершенно справедливо говорят. Если нам будет обходиться это все дороже, то давайте мы тогда положим это на кого? Ну, на потребителей, конечно, да. То есть поэтому... Естественно, разберется, естественно, добавится, возможно, наши дата-центры будут все огружены, как сейчас дороги на лице боевого соприкосновения в таких сеточках будут стоять, да? Это есть уже, кстати, на самом деле, вокруг атомных станций, там, станций электрических, которые там есть, вот, но это все, знаете, как, ну, по всей стране, что ли, здесь, поэтому, я так понимаю, это вопрос серьезный, который обсуждается. Я думаю, что просто подорожает строительство дата-центров.
1: Понятно. Герман, а не произойдет как со складской недвижимостью, что все уйдут в более маленькие объекты, в собственные условно магазины, а здесь в собственное серверное хранение? Ну, что мы вернемся куда-то на несколько лет назад, по сути, когда каждый за свою информацию, за свой массив данных должен был отвечать самостоятельно. У нас вот этого отката не произойдет частично?
2: Нет, нет, не произойдет по, знаете, очень простой причине. Цикл строительства дата-центра достаточно долгий, гораздо больше, чем у складов. Склады все-таки, давайте честно скажем, те склады, которые мы с вами наблюдали, это такие, знаете, как ворох спичек для поджога, да, то есть потому что, по большому счету, их строили. Все-таки склад – это очень простое сооружение. Дата-центр – это там серьезные требования к безопасности, там

0: Еще надо разбираться, что произошло там в Рязани.
1: Ну, да.
0: Но я думаю, нет, никаких откатов не будет.
1: Хорошо. А вот тоже любопытная тема. Не могу не спросить, хотя времени немного. Коллеги из РБК, я подчеркну, РБК-про, вот этот материал, который они публиковали, он был опубликован до того, как произошло событие. И там вот тема такая. Власти оценивают возможность размещения ЦОДов для ИИ в дружественных странах. Бизнес и Минцифры, это я цитирую, обсуждают возможность размещения дата-центров для ИИ в дружественных странах, рассказали источники РБК. И там была причина в том, что быстрорастущие потребности, соответственно, некоторый недостаток вычислительных мощностей и электроэнергии. А вот с учетом сегодняшнего события, вот эта тема, как вам, кстати говоря, Герман?
0: Тема нормальная, но мне кажется, это по просьбе наших коллег же, да, потому что у них нет ни мощностей, ни возможностей. У нас есть свои места много, да, то есть вопрос типа оперативно, что разместить на другой территории дата-центр, чтобы его не атаковали. Но мне кажется, это, конечно, тема может быть дискуссионная, да, но еще раз повторюсь, она в рамках больше межгосударственного сотрудничества. Я уверен, понятно, что и коллеги из наших стран Евразэса, ну, кроме Армении, пожалуй, да, то есть вот, они с удовольствием
2: любого топ-центра. В Армении тоже строят, но немножко в других интересах, по ощущениям.
1: Может быть, не все знают, американцы там строят огромный дата-центр. Спасибо, Герман.
2: Светлану Водянову хотим также подключить к нашей беседе. Генеральный директор Jason & Partners Consulting. Светлана, ну, понятно, что новые вызовы теперь вот и перед дата-центрами стоят. Но если в целом говорить о том, какие импульсы сейчас есть у развития этой индустрии, какие все-таки факторы, которые мешают, тормозят, не дают развиваться теми темпами, которыми это требуется с учетом там развития искусственного интеллекта и так далее. Вы бы что назвали основные факторы в пользу развития строительства ЦОДов и что тормозит?
3: Да, Вита, Андрей, спасибо. Безусловно, сейчас центр обработки данных становится таким мощным центром в целом инфраструктуры для цифровой экономики. Цифровая экономика, да, это стратегический приоритет как для России, так и для других стран. И Россия, и все развитые экономики вкладывают свои средства, длительные инвестиции в развитие ЦОДов. Почему? Потому что внутри ЦОДа сейчас фактически, если раньше это просто был центр хранения как бы IT-решений, IT-инфраструктуры, то сейчас ЦОД превращается в некий интеллектуальный центр развития всего бизнеса, эффективности бизнеса. Потому что ну вот то, что чуть ранее вы обсуждали, можно ли откатиться назад и забрать вот все, что размещено в ЦОДах, в корпоративные хранилища обратно, рынок показывает и развитие экономическое, скорее нет, чем да, потому что сейчас очень мощные объемы данных, которые хранятся, высочайшие скорости передачи данных, которые ну, просто в корпоративных хранилищах, в корпоративных сетях попросту невозможны. Вычислительные мощности требуются для развития ИИ-инфраструктуры, для искусственного интеллекта, для высоконагруженных, высокопроизводительных приложений управленческих. Сейчас все больше IT-решений связывается с искусственным интеллектом, с агентами, интеллектуальными, которые уже выполняют бизнес-функции, то есть, по сути, они приравниваются даже к сотруднику, к его ну, как бы работе, к его функциям.
2: Светлана, но если вот коротко, у нас не так много времени. Что сейчас мешает их такому же быстрому развитию, как это требуется, как соответственно спросу, который сейчас на них есть? Вот буквально один главный фактор назовите.
3: Требуются большие капиталоемкие инвестиции, они длительные, потому что окупаемость ЦОДа за счет того, что очень дорогое оборудование, это серверы с ИИ-ускорителями, да, которые, там, как коллеги говорят у нас, да, стоимость одного искусственного ну, ИИ-чипа с ускорителем искусственного интеллекта составляет стоимость трехкомнатной квартиры в Москве.
2: Mm. Вот инвестиции. А сегодня то, что мы увидели, это сомнения инвесторов в надежности технологических компаний. Падение бумаг Яндекса. Сергей Глинищев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Сергей, это такая эмоциональная реакция короткая или в целом сектор, ну, в каком-то смысле под угрозой доверие инвесторов может быть и подорвано после того, как мы увидели, что ЦОДы могут стать целью атаки?
4: Ну, с одной стороны, это, наверное, действительно эмоциональная реакция, потому что от

0: оценить там последствия и какие-то масштабы убытков, наверное, сейчас достаточно сложно. А в целом то, что сектор действительно под ударом, и, собственно, то, что вот началось там с Озона, с Wildberries, да, ну, то есть какой-то вдумчивый, наверное, инвестор и такой человек, кто смотрит чуть вперед, да, может, в принципе, это все спрогнозировать, да, какие еще у нас есть объекты под риском, собственно говоря. Это, наверное, не так сложно, и, собственно, это просто был, к сожалению, вопрос времени, и вот сегодня этот день настал, а что будет дальше? Будем надеяться, что все быстро сделают выбор.
1: Ну да, то есть, но с другой стороны, видно одно, там времени у нас почти не остается, что все-таки паники не было, да, то есть была коррекция, реакция на негативную новость, вот, ну, внимательно следим за ситуацией, я вот Германа с этого начал, программу Герман Клименко, он сказал, что, как прозвучала фраза, что надеюсь, что Яндекс объяснит, что произошло, и будем надеяться, что компании удастся оперативно решить.
2: А если коротко, возможности быстрого ремонта, все-таки Яндекс с его мощнейшей инфраструктурой, наверняка должны быть запасы серверов для текущего ремонта. Вот как оценить? Герман, прям несколько секунд у нас буквально.
1: 20 секунд.
3: Проще нарастить мощности параллельных серверов, которые есть десинхронизированы, чем построить. Все-таки здание – это сложная история. Я думаю, ремонт будет долг.
1: Спасибо.
2: Спасибо всем участникам. Наталья Поправко, Сергей Голенищев, Светлана Водянова, Германа Клименко. Благодарим. Ну а после небольшой рекламы поговорим про рынок электромобилей и про некую экосистему, которая сейчас создается. Это не только электромобили, но и сеть электрозарядных станций, компоненты, батареи, которые в ближайшее время могут стать полностью отечественными.
1: На примере московского региона.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
7: Как же вот эта классическая история, что 85% клиентов фитнеса покупают абонементы и не ходят?
8: Для нас это принципиально важно не допускать. У нас во всех наших CGM-ках, во всей пути коммуникации с клиентом у нас есть, что мы с ним связываемся, говорим, дорогой друг, у тебя осталось такой-то срок и такое-то количество тренировок. Это моя была боль, перенесенная из классического фитнес-клуба. Когда обо мне вспомнили на 366-й день действия абонемента, то есть на первый день, когда он закончился, с вопросом, не хотите ли купить новый абонемент, но что я сказал, друзья, где вы были на протяжении года, который, соответственно, прошел. И наша задача как раз перехватить человека, чтобы не довести до этого.
6: Основатель Rock the Cycle Олег Рудаков в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
3: Успех в крипте требует тишины.
4: По крайней мере, не так активно нужно говорить о том, сколько у тебя денег. Вы где-то видели миллиардеров, которые выходят на улицу, кидаются деньгами?
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель

Крипто Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии. Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И поговорим про электромобили, про индустрию электромобилестроения. Может ли Россия или отдельно взятый город, например, Москва, создать экосистему электромобилестроения, включая и производство компонентов, и оборудование электрозарядных станций. В общем, сделать так, чтобы растущий интерес россиян к электромобилям, гибридным автомобилям был еще и поддержан той индустрией, которая на это работает. Но вот если к цифрам обратиться, Автостат за 9 месяцев текущего года на учет в России встало 11,5 тысяч чистых электромобилей, 58,5 тысяч подключаемых гибридов, рост электромобилей 42%, гибридов в 2,5 раза. Ну, в общем, цифры говорят сами за себя. Россияне хотят ездить на более экологичном транспорте.
2: Да, а Москва, вот, кстати, задает тренд. Вот потому что, как ты сказал, на одном, например, Москва, я так понимаю, знаешь, как откатывает эту программу, в общем-то, на своих мощностях, со своими, так сказать, критериями, и все это потом в другие города идет.
1: Ну, как это происходит? Давай разбираться.
2: С нашими
1: гостями. В студии сегодня с нами Татьяна Редько, председатель подкомиссии по развитию электромобилестроения, член правления Российского союза промышленников-предпринимателей. Татьяна, рада вас приветствовать. И Владислав Бесчастный, заместитель генерального директора Росатом, сеть зарядных станций. Владислав, вам тоже очень рады в нашей студии. Татьяна, давайте с вас начнем. Наша задача же не просто посадить россиян или москвичей, или гостей Москвы на электромобили. Сделать так, чтобы ни на каком этапе не возникало вопроса, как я буду, если что, что-то менять в своей машине, а какая батарея в ней, а не зависим ли мы здесь от Китая, например, или другого поставщика, а где я буду заряжать свою машину. Вот в Москве насколько сейчас удалось уже справиться с этой задачей, и что сейчас стоит, какие вопросы стоят из задачи на ближайшее время?
3: Да, но Москва является одним из лидеров развития электротранспорта в России. И в Москве уже сейчас полностью контур замкнулся. У нас есть электросуда, у нас есть электробусы и, соответственно, электромобили, которые все больше мы видим на дорогах и в такси, и в каршеринге. Есть автомобильный завод «Москвич», мощность 200 тысяч, почти 200 тысяч автомобилей, которые могут производиться. И на заводе уже есть такие важные партнерские программы, потому что производятся и электромобиль «Атом», и партнерская программа с «Яндекс», и, соответственно, «Москвич 3Е», тоже электромобиль, представлен на конвейере завода. И в следующем году уже будет активно развиваться гибридное направление на заводе «Москвич». Поэтому Москва абсолютный лидер по развитию электротранспорта. Еще очень важно отметить, что в Москве первый в России функционирует электромобильный кластер, и основной фокус локализации и построения кооперационных связей.
2: А вот давайте как раз про автомобильный кластер, да? Ведь мы, в принципе, немногие представляют, что такое вот производственные мощности Москвы в части развития электротранспорта. Я, например, для себя тоже с некоторым удивлением, хотя мы регулярно следим за этой темой. Вот смотрите, что делается в Москве, ну и, судя по всему, наверное, там в области, скажем, в агломерации московской. Производство электромобилей, это вы уже сказали. Производство накопительной энергии аккумуляторных батарей, компонентная база, электроника и софт, зарядная инфраструктура, эксплуатационная сеть. То есть, в принципе, здесь весь цикл замкнут, да? Вот, Владислав, создается ощущение, что все-таки здесь такой подход. Не просто там вот завод, да, а вот все, что окружает владельца электромобиля, там, автобусные парки и так далее, чтобы все работало, чтобы работало синхронизировано, чтобы, невзирая там, на минус 20, минус 30, мы спокойно подъехали, зарядились, и все было понятно и четко, и все работало.
4: Вы знаете, вы совершенно правы. Хочу добавить еще, что в Москве также производятся и сами зарядные станции. Это завод «Парус», это «Росатома», который выпускает оборудование, которое мы активно используем в Москве. К примеру, в настоящее время в Москве уже установлено, эксплуатируется более 130 быстрых зарядных станций.
2: А давайте поясним. Вот быстрая зарядная станция. Вот как бы

0: быстро может электромобиль зарядиться на этой станции?
1: Вы знаете, здесь в первую очередь зависит от самого электромобиля. Разная емкость аккумулятора, разная, скажем так, уровень разряда аккумулятора. Поэтому какие-то заряжаются за 20 минут, какие-то за 30 и так далее. То есть это все вот плюс. Не каждая, каждая машина может брать свою мощность. Вот, поэтому это очень параметры индивидуальные.
2: А вот то число зарядок, которое вы назвали, оно полностью покрывает вот на данный момент потребности электромобилистов? Или это, наоборот, сделано с учетом растущего спроса, и мы ждем, что там будет кратно увеличиваться число машин?
1: Смотрите, компания «Росатом» является одним из операторов в Москве. У нас работают другие организации. И, конечно, число зарядных станций в целом по Москве, оно в разы отличается от названной цифры. Но если говорить конкретно про нас, интересно бы хотел привести цифры. К примеру, вот на данной зарядной станции мы за время эксплуатации осуществили более 500 000 зарядных сессий. То есть 500 000 раз мы зарядили электромобиль. Да? Вот, отпустили порядка 12,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это можно сравнить с потреблением небольшого города. Вот.
0: А тогда другой вопрос, Владислав, возникает. А идет, как взаимодействие с правительством Москвы выстраивается? Ведь, знаете, построить зарядную станцию – это не быстрый процесс. Это, точнее, может быть, построить и быстро, но ведь там выделить мощность электричества, найти место, понять…
2: Опять же, вопрос согласования.
0: Согласования, планы города. Как у вас выстраивается это взаимодействие? То есть идете в паре, вы понимаете, что хочет город. Город понимает, какие возможности у вас есть, выставляет вам свои требования.
1: У нас с Москвой можно прямо назвать у нас партнерские взаимоотношения. К примеру, в этом году «Росатом» заключил несколько государственных контрактов с городом на установку 150 быстрозарядных станций в 6 округах Москвы. Таким образом, уже в ближайшее время...
0: А какое ближайшее? Порадуйте москвичей.
1: В ближайшее время, скажем так, установка зарядных станций начнется уже в ближайший месяц. Начало установки, как бы, ну, это займет, конечно, время. В данной программе город предоставляет вполне, скажем так, понятные и удобные условия для инвестора. То есть предоставляется место для установки зарядной станции, уже оснащенной технологическим присоединением. Мы, как инвестор, устанавливаем зарядную станцию и осуществляем ее эксплуатацию в течение некоторого периода времени, ну, в том числе обслуживание клиентов.
2: Ну вот прогнозы, опять же, правительства Москвы. К 2030 году парк электромобилей в столице до 320 тысяч единиц. Татьяна, вот понятно, российский электромобиль в этом массиве будет какое место занимать? И все-таки что мы в этой ситуации будем считать российским электромобилем? Что в нем должно быть, чтобы по праву считать российского производства?
3: Сейчас доля российского производства составляет порядка 40%. И, конечно, мы стремимся к увеличению этой доли за счет расширения модели ряда. Угу. Вообще, в целом, можно сказать, что в России сейчас функционируют три завода с таким активным фокусом на развитие электромобилизации. Это «Москвич», это «Автоторы» и «Моторинвест». Угу. И поэтому, исходя из ориентации, которую нам дает новая стратегия автопрома, где указан фокус должен быть 25% доля электромобилей и гибридов, вот в этой доле 25%, то мы ожидаем, что, конечно, рост локализации должен увеличиваться. Потому что это и основной ответ, скажем так, ожиданием нашего потребителя. Потому что что сейчас ожидает потребитель? Это комфортная цена. Мы прекрасно знаем, что каждый год эти ожидания меняются. Когда-то потребителю важно качество, когда-то важна сила бренда, а сейчас очень важна стоимость электромобиля. А как мы можем управлять стоимостью электромобиля? За счет локализации. А локализация – это электромобильный кластер в Москве, это развитие межкооперационных связей.
2: А если про батареи говорить, действительно мы увидим полный модельный ряд российских электромобилей с нашими батареями.
3: Это они вот уже то, к чему есть, стремились. Уже останавливаются на «Москвич», и именно размещение локальной батареи дает активное влияние на окончательную стоимость электромобиля для потребителя. Потому что если «Москвич» ранее стоил 400, установили локальную батарею, стоимость снизилась. Поэтому локализация действительно решает проблемы. Почему? Потому что очень высокая доля транспортных составляющих. Вот, например, порядка 20% доля транспортной составляющей себестоимости электромобиля. Угу. Но за счет сложности логистики и разрыва логистических цепочек, которые были ранее установлены, и, конечно, снижая вот эту транспортную составляющую за счет локализации и сокращения расстояний, в том числе и в электромобильном кластере, который будет в Москве, мы увидим

0: позитивное влияние окончательно на стоимость и более привлекательный товар для наших уважаемых потребителей.
1: А вот еще тогда вопрос по поводу, например, компонентной базы, ну, вот электроники. Здесь же ведь тоже это важный момент, да? Про обычные автомобили, когда говоришь, ведь одна из главных наших проблем была, там инженеры вроде, вот, кстати, машину показывают, вот, и дизайн можем предложить потребителю неплохой, все, а потом начинаешь разбираться, а что с компонентной базой. Вот эта тема, она развивается, и ее, ну, наверняка ее видят, тут какие-то решения уже, наверное, есть, и какие-то, наверное, ожидаются, Татьяна.
0: Да, хороший вопрос, конечно, есть, ну, так называемые комплектующие, в которые находятся в красном списке, которые необходимо искать, необходимо развивать. Угу. Есть специальные инвестиционные контракты, где прописана поэтапная локализация каждого автопроизводителя. И каждый год автопроизводитель берет на себя обязательство по локализации определенной панели поставщиков. Угу. То есть, действительно, мы к этому движемся, и в стратегии указана основа технологический суверенитет.
1: До 2030-го, да?
0: 35-й год.
1: А, 35-й. Угу. А вот тоже интересно, вот есть там, знаете, вот жесткие красные линии. Я, например, когда изучал, как внедряются электромобили там в разных странах, там, знаете, 2020, ну, в разных, по-разному, там все такси должно быть на электромобилях, там в 2025-м еще что-то должно, все исчезает, в центр не едем. Когда смотришь, как развивается в Москве электротранспорт, я понимаю, что идет такое, ну, вот, мягкое, правильное, безошибочное, как мне кажется, движение вперед, потому что здесь подтянули, здесь подтянули, здесь спрос появился, здесь увидели слабые места. То есть вот этих красных линий нет, Татьяна, правильно я понимаю?
0: А в Москве эволюционное развитие, направленное на такое мягкое управление спросом, когда сам потребитель выбирает и видит преимущества электромобиля по сравнению с другим транспортом. Конечно, в других странах есть другие примеры, о которых вы совершенно верно сказали. Перевести все на электромобилизацию, ввести специальные номера.
1: Да, то есть флагами ходят, все у нас да. Электрическим будет. И многих пугает, да, вот в наших программах люди звонят. А надо, чтобы люди почувствовали.
2: Ну, все-таки через стимулирование идти. Илью Рыбальченко предлагаю подключить, эксперта по информационной экологии безопасности, члена научного совета «Экология Москвы», заместителя генерального директора Айтубе. Илья, мы вас приветствуем. Вот если говорить действительно про стимулы и про готовность, ну вот есть там цифры прогнозные, 320 тысяч электромобилей будут ездить по Москве уже через 4 года, получается. А насколько город готов, инфраструктура готова? И готовы ли все-таки сами москвичи к такому массовому переходу на электротранспорт?
3: Ну, мне кажется, что город даже немножко опережает нас, москвичей. Те, кто ездит, допустим, на такси, на электромобилях по городу, знают все сложности, которые возникают. Ну, например, то, что зимой в большинстве моделей электромобилей просто холодновато, да, интернет же полон услугами, когда в электромобиль ставят такой дешевенький на 4 литра дизельный обогреватель, который делает теплее. Скажет любой водитель, который пользуется электричеством. А почему? Потому что китайские климаты наши немножко отличаются. Но в последних моделях уже вполне себе зимой тепло, и действительно такое развитие есть. То же самое касается любого человека, который когда-нибудь открывал мопеду, кто не знает, это крышка, где сидит водитель. И если еще года два назад, открыв российскую торпеду с русской надписью, ты там внизу видел расстраивающие совершенно китайские надписи и детали на китайском, то сейчас просто специально экспериментировали, все сильно действительно более стало локализовано. То есть такой тренд есть. Но что здесь важно? Почему очень важно опережающее развитие? Потому что мы только-только производим, начинаем производить в больших количествах электромобили. Соответственно, аккумуляторы через какое-то время начнут приходить в негодность. Аккумуляторы служат несколько лет, мы все это знаем. Да. А к тому времени для массового количества аккумуляторов необходимы будут заводы. Почему? Аккумуляторы вручную брать нельзя. Это не свинцовые аккумуляторы, это литий-ионные, и они при кустарной разборке банально могут взорваться. Это опасная история. И поэтому сейчас нужно готовиться к тому, что мы будем делать с этим.
1: А вот давай.
2: Вот поэтому Москве нужно свое производство.
1: Владислав, подключайте к разговору про батареи, про опасность, про взрывы. Я уверен, что Росатом эту тему уже начинает развивать.
4: Да, совершенно верно. В планах Росатома открытие в будущем завода по переработке литий-ионных батарей в

0: В результате полезные элементы, литий, никель и так далее, они будут дальше обращаться, повторное обращение, то есть таким образом получается полный цикл. О чем мы говорим, что мы создаем полную цепочку от добычи полезных ископаемых, переработки, создания батарей, утилизации в дальнейшем батарей, вот, и так далее.
1: А вот еще про опасения.
2: Сейчас, а вот, Татьяна, вот по поводу утилизации. Ведь многие говорят, что, допустим, один из минусов электромобилей в том, что вот, а что делать потом с батареей? Москва в этом плане как на этот вопрос отвечает?
3: Ну, вы знаете, есть международные примеры, как нужно развиваться, потому что электромобильность – это такая целая огромная экосистема и отрасль. Есть решения, связанные с такой, как фермой накопителей батарей. Есть новые технологии, называются vehicle to grid, когда электромобиль отдает, как батарея превращается в накопитель и отдает электричество обратно в сеть,
2: да, сглаживает, да,
3: напряжение.
2: В Норвегии, по-моему, сейчас уже работают.
3: В ряде стран мира. И вот эта технология, она тоже принципиально важна для развития в нашей стране и на юге, и в том числе и в Москве, потому что мы активно развиваем роботизацию, а для роботов они очень чувствительны к любым изменениям напряжения. И вот именно эта технология Vehicle to Grid позволяет сгладить пики.
2: Там ее, по-моему, суть в том, что, условно говоря, это батарея для автомобиля, ну, скажем так, не очень, да, а как накопительная батарея, она себе вполне, правильно?
3: Совершенно верно. То есть батарея становится накопителем.
4: Да, Татьяна, а еще вот к разговору о том, как развеять страхи. Много слышала мнений о том, что а вдруг я решусь на электромобиль, а субсидий не будет, а бесплатной парковки не будет, а вот этого вектора на то, чтобы люди пересаживались на электротранспорт, уже не будет, вдруг я опоздаю. Вот здесь что можно сказать? Действительно ли это вектор в долгую? Действительно ли есть смысл рассматривать этот рынок, присматриваться? Понятно, что, ну, люди, которые принимают решение о покупке, делают это не единомоментно. Вот здесь что с этими опасениями делать, что будет уже поздно. Пока это был старт, надо было заходить, а сейчас уже все.
3: Ну, для того, чтобы понять тренд вообще, мы всегда изучаем, да, там, матчасть условно, да, там, правовую рамку. И мы видим, что в основных базовых стратегиях нашей страны прописано, что электромобилизация является одним из трендов. То есть в стратегиях это уже зафиксировано. Появляются национальные проекты, которые занимаются развитием электромобилизации. Большое количество отдельных предприятий, таких как уважаемый Росатом, инвестируют огромные средства в развитие электромобильности. И вот я люблю приводить этот пример и приведу еще раз.
2: Давайте
3: в рамках
2: послушаем
3: вашего эфира, что мы экспертно в рамках РСПП провели аудит, сколько денежных средств потрачено на электромобильность. Именно частных денег.
2: В России?
3: В России. Именно частных денег, повторюсь,
2: сколько?
3: Я акцентирую ваше внимание.
4: Брали 0, всю 5, инфраструктуру.
3: Да, 0,5 триллиона рублей.
2: 500 миллиардов.
3: Да, 500 миллиардов. Это частные деньги. То есть это и развитие производственных мощностей, и зарядная инфраструктура, и появление новых профессий в вузах. То есть вот это все, ну, даже и выставки, и конференции, то есть это все можно.
2: Там вообще можно говорить о триллионах.
3: Да, совершенно верно. То есть эти деньги же, они не могут исчезнуть, правильно? Они должны работать на экономику страны, должны создавать новые рабочие места и должны развивать дальше индустрию в целом.
2: Татьяна, а вот еще любопытный сегмент электрического транспорта, который активно развивается в Москве. Я обратил внимание, что каршеринговых машин стало на электротяге больше, такси больше. То есть насколько активно эта сфера бизнеса принимает электромобили, да, и что их привлекает, почему они их берут. Вряд ли они бы взяли, если бы это было невыгодно. Опять же, вот вы называли проект там Ума-5, Яндекс.Такси, да, это их все больше и больше на дорогах.
3: Ну, несколько факторов. Первый фактор, наверное, необходимость диверсификации источников энергии, назовем это так, что действительно, ну, были элементы, связанные там с топливным кризисом, и люди диверсифицировали это направление. Поэтому мы наблюдаем скачок покупок в сфере электромобилизации. И это очень важно. Вот если там уйти на макроуровень, постараюсь коротко ответить, что если мы проанализируем...
2: За 40 секунд попробуйте,
3: да,
2: на макроуровень.
3: Да, быстро ответить, что если мы сравним Россию с другими странами мира, Россия наиболее зависима от одного источника топлива, от бензина. У нас более 90% транспорта ездит на бензине. В других странах это не так. То есть 90% бензин, порядка 8% это гибриды, 1.2% это электромобили и менее 1% газомоторное топливо. Мы же все понимаем, что монозависимость в любой сфере, она
2: абсолютно
3: опасна.
2: Да.
3: Нужна диверсификация. Поэтому это первый вот этот макрошаг, почему стали рассматривать покупку электромобиля. Второй шаг, ну, всегда есть определенная инерция мысли, сейчас она начинает исчезать. И мы видим даже в комментариях и анализируем отношение автолюбителей, оно стало меняться. Видят много зарядной инфраструктуры, которая появляется больше, появляются автомобили, и начинают все задумываться,

0: Вот мы с Витой.
1: Какой эфир уже задумываешься? Ну, вы сегодня нас укрепили в мысли, что бояться, наверное, не стоит. По крайней мере, пробовать стоит. Татьяна Редько, Владислав Бесчастный были гостями нашего эфира. Илью Рыбальченко также благодарим. Андрей Левченко.
0: И Вита Лахова.
1: Оставайтесь на РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Сроки ввода 2/3 заявленных мощностей таких объектов недвижимости, как ЦОДы, то есть центры обработки данных, в московском регионе перенесены на более поздние периоды. Такие данные приводит компания NF Group. По оценке аналитиков, в 2026 году ожидается ввод лишь около 33% от первоначально заявленного объема. Остальные 67% сдвигаются. При этом около 80% новых мощностей, которые планируется запустить в 2027 году, это как раз проекты, перенесенные с 2026 года. То есть будущее предложение формируется не столько за счет новых стартов, сколько за счет смещения уже анонсированных сроков. Планы по развитию рынка остаются масштабными. На 2027 год в московском регионе заявлено более 160 мегаватт новых коммерческих мощностей, а на 2028 год еще свыше 260 мегаватт. Однако реализовать все в срок мешают сразу несколько факторов. Это ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительно в 2026 году добавились изменения регуляторных требований по строительству и надежности электроснабжения. На фоне этого дефицит свободных мощностей сохраняется. Если в 2023-2024 годах ежегодный прирост новых мощностей в московском регионе составлял 13-15%, то в 2025-2026 годах показатель снизился до 5-7%. При этом спрос продолжает расти, в том числе за счет развития решений на базе искусственного интеллекта. Новые проекты ЦОДов уже предусматривают более высокую нагрузку на стойкое место и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
7: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки

0: Сетки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Нобелевскую премию по литературе 26-го года присудили канадской писательнице и поэтессе Энн Карсон. Шведская академия отметила ее за смелое и новаторское творчество, которое создает новые литературные формы через диалог с классическими традициями. Карсон – профессор античной словесности и переводчица древнегреческих трактатов. Она написала более 18 книг, две из которых переведены на русский язык. В отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниавы полностью отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. С нее также сняли электронный браслет. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков. Ранее с правозащитницы сняли все обвинения по уголовному делу о фейках про российскую армию. Следователи не нашли в ее действиях состава преступления. Маниава подтвердила, что продолжит работать в «Доме с маяком». Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Мосбиржа планирует с 1 декабря запустить торговлю криптовалютой в рамках нового законодательства. Об этом заявил старший управляющий директор площадки Борис Блохин. Он отметил, что сейчас идет тестирование таких сделок и пригласил участников торгов принять участие в тестах. Соглашение «Лукойла» о продаже зарубежного бизнеса американскому фонду «Карлайл» аннулировано, так как сделка не получила одобрения Минфина США. Это следует из отчетности дочерней компании «Лукойла», которая есть в распоряжении РБК. Из-за блокировки сделки американскими властями возникли риски заморозки банковских счетов структуры. Компания уже ведет переговоры с другими покупателями. Больше новостей на сайте РБК.
2: .02 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о ситуации на фондовых площадках в начале этого часа. Рейтинговое агентство «Акро» понизило кредитный рейтинг девелоперской группы «Самолет» со значения А до уровня 3Б. Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки финансового профиля, в том числе оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности. Посмотрим, как отреагирует рынок. Не так давно акции «Самолета» летали в плюс на 5%. Смотрим за динамикой сейчас. 2315 пунктов индекс Москвы. Бирже около 1% в красной зоне. Что касается криптовалюты, о которой говорила в перспективе торговли с 1 декабря.

0: декабря на Мосбирже Ася Касьянова, то в данный момент могу рассказать о стоимости биткоина 82 467 долларов за одну единицу. Ну и главные новости дня. Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон. В комитете заявили, что премию вручили за смелое инноваторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы. Имя лауреата объявила постоянный секретарь Шведской академии Ингрид Калберг. По ее словам, Карсон была счастлива узнать новости о своей победе.
1: Всего несколько минут назад я смогла поговорить с Энн Карсон по телефону. Она была очень удивлена. У нас почти не было времени для разговора, но она успела сказать мне, что прямо сейчас находится в Исландии и слушает звуки ветра. Она была очень удивлена, но при этом очень счастлива. Я слышала это в ее голосе.
0: Какое чудесное занятие — слушать звуки ветра в Исландии. Энн Карсон, 76 лет. Она известна своей работой с древнегреческими мифами. Всего изданы около 20 ее книг. На русский переведены две. «Автобиография Красного» в 2021 году и «Горько-сладкий эрос» в 2024. Карсон также пишет стихи, в повествование вплетает мифы и легенды. Она не один год появлялась среди лидеров в букмекерских списках, как, возможно, кандидатка на получение премии. С нами на связи писатель, гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников. Леонид, а вы ожидали, что Карсон возьмет премию?
2: Добрый день. Ну, честно говоря, нет. И здесь они никогда не приводили успехом. На протяжении истории премии, надо сказать.
0: Да, Леонид, я очень прошу вас, если вы двигаетесь, перестать это делать, где-то зафиксироваться, чтобы мы могли с вами спокойно поговорить. А среди возможных лауреатов называли Харуки Мураками. Видимо, его час пока не настал, как вы считаете?
2: Ну, видимо, да. Вообще, как выбирают лауреатов, это большая загадка. 50 лет должно пройти, чтобы огласить результаты творческих поисков жюри. То есть это загадка и в прямом, и в переносном смысле.
0: Хорошо. Насколько известно, Карсон для российских издателей и читателей, вы читали Энн Карсон?
2: Я, к своему стыду, к сожалению, не читал.
0: Я тоже, к своему стыду, не читал.
2: Да, но книги выходили, и это уже говорит многом. То, что писателей много, и то, что две книги переведено, и сейчас вот книга об Эрсе, она представлена в российских магазинах, это говорит о том, что все-таки интерес был.
0: А растет ли спрос у издателей на право выпустить книгу того или иного нобелевского лауреата сразу после присуждения премии? Насколько легко получить эти права в России, если мы, допустим, говорим про Энн Карсон?
2: Ну, права сейчас действуют, они находятся у одного из крупных издателей, вот, с чем его можно поздравить. Но прямо сейчас получить, я думаю, это просто невозможно. Не в силу каких-то там политических нюансов, а просто права уже выкуплены, находятся у издательства.
0: Ну, а если, допустим, книга уже у издательства есть, та или иная, то на нее спрос заметно растет после объявления результатов?
2: Растет, конечно, но это локальный спрос. То есть, вот так сказать, что теперь тиражи у Энн Карсон вырастут на порядок, и она станет одним из популярнейших писателей, я думаю, нельзя. Есть много есть много примеров нобелевских лауреатов, известных писателей, например, там Жозе Сарамаго, да, замечательный совершенно португальский известный писатель, но мы сейчас и лауреат Нобелевской премии, но сейчас вот он очень фрагментарный, слабо представлен на российских полках книжных.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников. Ну, посмотрим, как будет продаваться, и, возможно, свяжемся с экспертами, будет продаваться та или иная книга Энн Карсон. А вот точно пристальное внимание стоит уделить программе «Таманцев в итоге». Обсуждаем эпидемиологическую обстановку в России. Какие инфекции сегодня представляют наибольшую угрозу? Разберемся буквально через пару минут.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться.

0: пользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
4: Я бы посоветовал на букву «Дар», потому что, во-первых, это просто прекрасная литература, вкусная литература, где каждое слово, оно звучит, оно имеет какие-то невероятно тончайшие смыслы, оно пахнет, оно имеет тактильное качество. То есть там подключена вся твоя сенсорика. Это литература в самом высоком смысле слова, и эта книга еще и сама о природе литературы.
2: Владимир Набоков. «Дар». Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову, блеснула рикошетом с виска, и увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
1: Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета, академик РАН, профессор. Николай Иванович, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы здесь сегодня. Не о болячках сегодня будем говорить, а сформулировать, если так глобально, о том, как человечество пытается выявить незримого врага раньше, чем он увидит нас. Мы живем, я бы сказал, в таком странном времени. Инфекционные болезни вроде бы никогда не были так хорошо изучены и контролируемы. Одновременно любое сообщение о новом вирусе, необычной пневмонии или какой-то особо опасной инфекции мгновенно возвращают нас в психологическую реальность 2020 года. Помним это все. Ну, а сегодня, по-моему, особенно важно разделить две вещи. Реальную эпидемическую угрозу и общественную тревогу вокруг нее. Вот с гриппа. С гриппом есть весьма любопытная история. Вот мы каждый год ждем какой-то новый грипп, и каждый год удивляемся, что он новый. И вот фраза, прозвучавшая недавно в официальных релизах от представителей Минздрава, о том, что у населения нет иммунитета к новому штамму, сама по себе может вот в этой парадигме звучать довольно страшно. Что на самом деле вот за ней стоит? Нет иммунитета. Насколько она корректна с точки зрения эпидемиолога?
6: Юрий Николаевич, но я все-таки хотел бы начать вот с первых ваших слов о том, что бремени, так сказать, инфекционных болезней, они, да, в общем-то, сегодня многие из них изучены, и, может быть, по-разному, в разной степени, но мы умеем сегодня предсказывать. У нас сегодня генетические исследования, и есть такое понятие, как геномный надзор. То есть на основе вот изучения молекулярно-генетических свойств возбудителя мы можем предсказать, что будет, какова ситуация, что ожидать. Вот, потому что возбудители постоянно приспосабливаются к нашим всем действиям, и наша задача, конечно, предсказать вот все эти изменения с тем, чтобы оценить их опасность. Да, вы знаете, вот где-то 20% даже более смертей это связано с инфекционными болезнями. Даже сегодня, казалось бы, большие успехи, да, вакцинации, антибиотики, но есть проблемы с организацией массовой вакцинации, антибиотики сейчас во многом не действуют, да, это глобальная эпидемия, можно сказать, резистентная.

0: вероятность к антибиотикам, так и к вирусам тоже. Та же и ВИЧ, вирус, ВИЧ-инфекция, это тоже устойчивые препараты к препаратам. Но грипп и ОРВИ это более 90% от инфекционных болезней. Вот, грипп – это малая доля от вот этих острых респираторных вирусных инфекций. Где-то, ну вот, ну, где-то, может быть, ну, 10-15%. А сейчас вот, если да, сейчас вот подъем заболеваемости, да, как раз, и где-то, ну, циркулируют сейчас не более 1-1,5%. Вот последние данные, где-то за последнюю неделю зарегистрировано около 700 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, и из них вот где-то 1,5%.
1: Не вызывает тревоги вот эта цифра?
0: Тревоги что? Что значительная доля инфекции – это грипп и ОРВИ?
1: О том, что назревает некая эпидемия,
0: ну,
1: этого заболевания.
0: Ну, эпидемия. Грипп – это инфекция, которая известна в глубокой древности. Ну, говорят, что вот еще Гиппократ описал эту впервые инфекцию 400 там, лет до нашей эры впервые. Но она приходит, и, кстати, это самая частая приходящая в население инфекция. Чаще, чем оспа, чем чума и так далее. И вот уносит миллионы.
1: Мне очень понравилась ваша фраза «мы можем прогнозировать». А, нет, вы сказали «предсказать» даже. «Предсказать».
0: «Предсказать»
1: да, и вот это вот очень интересно. Понятно, что вирус постоянно меняется, поэтому состав и поэтому состав вакцин приходится обновлять. И вот в сезоне 26-27 ВОЗ, как обычно, обновил рекомендации состава вакцин. А именно эта организация говорит, какие вакцины будут востребованы и должны быть использованы в сезоне. Но в этом году что-то особенное происходит. Насколько я понимаю, очень редкая ситуация. Мало кто говорит о том, что изменены все три компонента гриппозных вакцин. То есть вот как это понимать? Где-то за кулисами есть ожидание прихода неких новых вирусов, с которыми человечество еще ранее никогда не сталкивалось?
0: Игорь Николаевич, значит, в отношении, еще раз, вот я можно договорю, что хотел сказать, только два слова. Грипп, да, приходит, и на последнее столетие, это четырежды были пандемии, и даже это уже 21 век, 9-10 год, это была тоже пандемия, связанная с вирусом гриппа, новый вариант. Когда приходит грипп, да, постоянно меняет свои свойства антигенные, то есть процессы мутации идут непрерывно, но мутация, это есть понятие дрейф, когда частичка гена, shift, более полная часть гена, и есть рекомбинации, и есть реассортации. И вот когда реассортации с вирусами животных, птиц, и вот здесь вот страшно, что новый антигенный вариант, понимаете, к которому действительно нет иммунитета. В данном случае сегодня вот этот прогноз, речь идет о частичном изменении вот антигенного состава, вот генов, полного замены нет. Да, изменились, вот, и это учитывается при создании вакцин, ведется такой вот мониторинг.
1: Почему изменены все три компонента гриппозных вакцин?
0: Почему? Потому что вирус гриппа – это король вирусов. Так называл его Виктор Михайлович Жданов, который был долгие годы директором Института вирусологии. Это наиболее один из возбудителей, который, ну, при циркуляции, особенно в иммунном коллективе, он меняет свои свойства. Но, повторяю, вот когда появляется новый антигенный вариант полностью за счет комбинации ассортации с вирусами животных и птиц, вот здесь, конечно, и он умеет, обладает способностью размножаться и передаваться, вот это страшно. В данном случае мониторинг этот ведется где-то более 150 лабораторий в мире, которые изучают циркулирующие в разных регионах вирусы. Стекается эта информация в ВОЗовские центры, и там на основе уже, вот как мы говорим, машинной обработки, искусственного интеллекта и так далее, это вот большой массив данных обрабатывается и прогнозируется, какой же будет состав

0: не согласен, что угадать и так далее. И действительно, здесь научная система прогнозирования. Я еще раз говорю, во всем более 150 вот центров, которые изучают, ведут мониторинг заболеваемости, с антигенного состава циркулирующих вирусов, их устойчивость к препаратам, потом эта информация вся стекается в центр,
1: можно
0: где научно обрабатывается.
1: Можно не угадать.
0: Понимаете, вот слово «угадать» – это неправильное слово, потому как оно не отражает объективность этого процесса.
1: Давайте немножко к истории обратимся. Вот, смотрите, здесь вообще чертова кладовая конспирологии вашей эпидемиологии. Вот сезон 2015-2016. Вот именно тогда шумиха в СМИ о приближающемся чем-то неизведанном настолько сильно раскачала людей, что в аптеках раскупили маски, лекарства от ОРВИ и специализированные препараты от гриппа. Ничего не произошло явного. Весной 2018 года эпидемиологический порог заболеваемости гриппом конкретно в России оказался превышен в 29 регионах. И ВОЗ тогда именно не угадал, какие штаммы вызовут наибольшее число заболеваний. Причем промахнулся не самым распространенным опасным гриппом А. А потом что произошло? Потом пришел он, ковид. Вот, то есть, следующая угроза может вспыхнуть там, где мы ее вообще не ищем. Или уже не ищем, считая, что с этим давно покончено.
0: Николай, в отношении угроз, да, пандемия коронавирусной инфекции – это не последняя пандемия. Это совершенно ясно, очевидно. И сейчас есть такое. Поэтому нужен, конечно, инфекционные болезни, они без деятельности. Это постоянно нужно руку на пульсе, как говорится, держать. И нужно такое глобальное сотрудничество в этом отношении. Сейчас есть понятие такое, болезнь X. То есть, скажем так, предполагаемый возбудитель, который может быть этиологическим агентом следующей пандемии. Будет пандемия. Потому что вирусы, особенно РНК-вирусы, они очень быстро меняются, и большая часть вирусов новых... 2-3 новые болезни мы каждый год, так сказать, или возбудители открываем. Это в основном занозной природы, то есть от животных. Вот где-то как-то. И если вот они, так сказать, вот вирус, допустим, H5N1 вирус, который птичий грипп, обладает колоссальной летальностью, более 50%. Сейчас зарегистрировано у людей более 1000 случаев. Если он вдруг приобретет способность передаваться к человеку, вот это будет страшно, потому что это новый антигенный вариант.
1: Совершенно. Эпидемиология может контролировать вот эту и блокировать то, что вы говорите, передача от человека к человеку?
0: Это довольно непростой вопрос, но это, так сказать, международное сотрудничество под эгидой ВОЗ, Организации Объединенных Наций. Ведется такая работа, правда, в последнее время. Это вот эти международные все связи, конечно, это все усложнилось. Но, конечно, инфекционные болезни, возбудители, они не видят преград для своего распространения, для них таможня, там, паспортный контроль. Они распространяются вместе с человеком, переносчики распространяются, теперь скорость распространения этого чрезвычайно высока, поэтому, конечно, всегда существует угроза заноса в другие регионы, где эти возбудители не встречаются. Но примитивно к нашей стране я могу сказать, что вот есть такая программа, называется «Санитарный щит», где, в общем-то, да, это...
1: Эпидемическая разведка?
0: Санитарный щит, который, задача которой, это вот она по 30-й год, Роспотребнадзор, учреждения, научные центры все задействованы. Задача которой, это действительно предупредить заносы, предупредить возможность заноса в территорию страны. Для этого анализируется ситуация за рубежом, и все прилетающие из... специальная система существует. И включает в себя какие, вот вы говорите, способы. Это диагностическая тест-система. Сейчас в это тоже очень много сделано. В течение 4 дней разработать какому-то вакцину, создать 4 недели где-то.
1: В случае возникновения какой-то нештатной ситуации?
0: Да, в случае возникновения. Поэтому эта программа, она действует, и

0: И довольно эффективно. Мы видим, да, есть отдельные заносы, это невозможно.
1: Скажите, как профессионально отличить вот некий настоящий сигнал от информационного шума? Вот что сегодня является датчиком эпидемии?
0: Вы знаете, есть, так сказать, понятие, что такое спорадический уровень заболевания, что такое вспышка, что такое эпидемия, что такое пандемия. Поэтому мы это четко дифференцируем, да, и есть свои эти термины, которые имеют свои объяснения.
1: Николай Иванович, вот я верну вас к началу программы. То есть заявлено у населения, у россиян нет иммунитета к новому штамму. Следует ли понимать, что отсутствие иммунитета к какому-то конкретному варианту, о котором пока еще ничего не известно, означает, что россиянин вообще сейчас лишен всякой защиты, потому что непонятно, от чего защищать?
0: Ну, вакцины как раз-таки созданы на основе прогнозируемого, что будет циркулировать, какие возбудители. Поэтому, ну да, вы сказали, что не всегда, так сказать, с точностью в 100% вот сбываются эти прогнозы. Но дело в том, что есть понятие не только эпидемиологическая эффективность, по снижению предупреждения заболевания, но и клиническая эффективность. Поэтому даже в том случае, если состав вакцины не полностью соответствует тем циркулирующим антигенам, она эффективна. Она снижает тяжесть болезни, предупреждает вот эти страшные осложнения, связанные с вирусом гриппа. Вот, поэтому, собственно, никаких... Вакцинация – это самая эффективная мера для профилактики вот, гриппа. Да, к сожалению, она не против всех вирусных инфекций, острых респираторных вирусов. Хотя есть данные и о том, что заболеваемость за счет перекрестного иммунитета, заболеваемость среди вакцинированных ниже и другими респираторными инфекциями. По крайней мере, вот с коронавирусной инфекцией это тоже было, что вакцинированные против гриппа болели более легкой формой, не нуждались в каких-то экстренных мерах по инвазивной там, вентиляции легких там, и так далее, чем невакцинированные. И это, так сказать, было подтверждено во многих странах, и не только отдельные наблюдения. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я рекомендую всем вакцинироваться против гриппа и использовать для этого вакцины, которые наши отечественные вакцины, они проходят контроль соответствующий, как, так сказать, международными всеми требованиями, они эффективны и малореактогенны.
1: Это единственный инструмент, который есть у эпидемиолога?
0: Ну, как сказать, вообще, конечно, кроме вакцинации, еще очень важно, вот особенно в период сезонного повышения заболевания, это соблюдать меры предосторожности, это меры неспецифической профилактики, это, конечно же, и здоровый образ жизни, питание, это и сон.
1: Это и долголетие.
0: Кстати, вот 15... Можно я договорю? 15 октября будет Всемирный день, который посвящен день чистых рук. Вот, представляете, 15 октября. Вот поэтому мыть руки полезно.
1: 20-й год научил 20-й год.
0: И здесь, конечно, учитывая то, что вирус гриппа может сохраняться довольно в такое продолжительное время на объектах внешней среды, пренебрегать вот эти меры проветривания, мытье рук, обработка рук, маски, да, в общественных местах пореже посещать, они тоже эффективны, кроме вакцинации. Ну и, понятно, какие-то методы еще другие могут быть.
1: Николай Ильич, вы эпидемиолог.
0: Да.
1: Вы ведь имеете дело не столько с отдельными больными, да, сколько с поведенческой ролью миллионов людей. Вот вы можете по первым нескольким случаям понять, что начинается и надвигается нечто серьезное. Вот сейчас в пабликах циркулирует следующее. Пользователи активно обсуждают некую необычную простуду. По описаниям она отличается от привычных ОРВИ и гриппа. Например, протекает без высокой температуры, но с сильной болью в горле, сухим кашлем и общей слабостью. Я понимаю, что 20-й год зародил в нас некий психоз. Мы стали немножко все ненормальные. Но, тем не менее, не усматриваете ли вы здесь нечто такого, что раньше не было? Как ковид, например.

0: Ну, сейчас сложно что-то говорить на основе отдельных случаев, делать какие-то заключения, это будет неправильно. А инфекционные болезни, любую взять, они протекают очень по-разному. И бывают легкие формы, стертые формы, атипичные формы. Поэтому и тот же грипп, он может протекать очень по-разному. Поэтому, говоря на несколько случаев с какой-то симптоматикой, ну, надо изучать, надо смотреть и понимать. И учитывать то, что клиническая картина, проявления клинические, они различаются у здоровых людей, у лиц с различными хроническими заболеваниями. Они по-разному протекают, понимаете? Потом мы все индивидуально, по-разному реагируем на антиген. Кто-то сильно, кто-то слабо, кто-то никак. Поэтому здесь надо проводить исследования, наблюдать, оценивать и собирать материал для того, чтобы делать выводы, научные выводы.
1: Да. А здесь мы прервемся на рекламу, а после нее вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: РБК тренды.
5: Тренд на замедление жизни возник не вчера. В 1999 году мэр одного итальянского местечка предложил концепцию медленного города. Сегодня это официальное международное движение объединяет 303 города из 33 стран. Их принципы: население до 50 тысяч человек, защита экологии, поддержка местного бизнеса и сохранение архитектуры. В России такой статус носит Светлогорск, где делают упор на локальный бизнес, а прусские особняки соседствуют с современными домами, стилизованными под старину. Развитие медленных городов задает новый стандарт будущего, при котором качество среды превратит локальную аутентичность в главный экономический актив.

0: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
3: Таманцев в итоге.
4: Поставок.
5: Мы продолжаем. В нашей студии сегодня Николай Брико, профессор, академик, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета. Николаевич, мы с вами вот на чем остановились. Что сегодня вообще

0: можно считать новой эпидемиологической угрозой?
1: Ну, это, конечно, появление нового возбудителя, которому нет коллективного иммунитета. О. Вот это, конечно, серьезная угроза. И если этот возбудитель обладает способностью к быстрому распространению и высокой вирулентностью обладает. Есть, вы знаете, сейчас обобщенные данные, сколько таких микроорганизмов, выделены они в особую группу. И здесь несколько принципов. Первый принцип – это, конечно, способность быстро распространяться. Второй – это свойство возбудителя, то есть клиническая картина, тяжесть. И третье – наличие возможности лечения и профилактики. То есть вот вакцин, прежде всего, и препаратов эффективных на этот возбудитель. Вот эти вот свойства определяют эпидемиологическую опасность того или иного возбудителя.
0: Николай Иванович, вот я смотрю цифры. Федеральные закупки вакцин от гриппа в России сократились на 19%. В пандемическом сезоне 26-27. Планируется закупить лишь 56 миллионов доз. Цифру дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чтобы достичь целевого показателя в 55% привитых по стране, то есть от 16 до 24 миллионов доз, самостоятельно придется докупить регионам. Вопрос не праздный. В связи с непростым в этом году экономическим состоянием регионов, возможен ли дефицит вакцин от гриппа в некоторых субъектах?
1: Ну, каждый год главный санитарный врач издает постановление о профилактике гриппа и ОРВИ, где определяется процент, так сказать, вот группы риска – это 75% охват вакцинации, а так до 50% охват вакцинации. И, в общем-то, под это планируется количество, насколько я знаю, где-то 56 миллионов доз вакцин отправлено, ну, в регион. Ну, наверное, это вопрос, если где-то в каких-то регионах возникнет ситуация, что нехватка вакцин, это, наверное, прежде всего будет связано с какими-то дефектами в поставках вакцин. Вот это вот может быть. Так, на самом деле, ну и вообще посмотреть, так сказать, за счет чего, какие. Да, в основном это бюджетные деньги, но есть у нас вакцинация за счет средств работодателя. И это, так сказать, используются личные средства граждан и так далее. Поэтому, кроме этого, еще какие-то возможности, кроме бюджета, есть для того, чтобы вот обеспечить вот тот охват вакцинации, который необходим.
0: Да, вот интересно, все-таки на чьи средства рассчитывают? На средства работодателей или на личные средства граждан?
1: Кстати, я думаю, что прежде всего это бюджетные.
0: Ну, на бюджетные деньги мы закупаем, только у нас закупается только продукция отечественного производителя. Закупку зарубежных препаратов государство не обеспечивает, это я уточняю. Такую вакцину можно получить в частной клинике или купить в аптеках. Хорошо бы, конечно, получить комментарий господина Мурашко, как он планирует обеспечивать.
1: Но 50... вы знаете, у нас ведь гражданин может выбрать сам, где лечиться и какие препараты, какую вакцину вакцинироваться. Поэтому это его право. Это даровано ему право Конституции, и здесь
0: не стоит. И мы опять вернемся немножко назад. То, что вакцина новая, как я понимаю, или, может быть, я не совсем правильно понимаю, вот то, что изменены все три компонента гриппозных вакцин, на что это влияет? Сборка вакцин происходит дольше, вакцины становятся дороже. Я к тому, что если вот не хватает доз вакцин, сколько потребуется времени производителям нашим для того, чтобы эту вакцину новую представить на рынок?
1: Ну, это, наверное, все-таки такой вопрос надо к производителям адресовать, а не мне. А вот вы упомянули Минздрав и так далее. Ну, в отношении вакцинации здесь уделяется очень большое внимание и Минздрав, и Роспотребнадзор. И на это отпускаются большие средства, они увеличиваются каждый год. на то же обеспечение национального календаря вакцинации и вакцинации по ЭПИД-показаниям.
0: Не можем посмотреть,
1: поэтому
0: сколько
1: вот
0: в этом году
1: то, что вы говорите,
0: средств.
1: Но я с этим, наверное, не согласен.
0: Не согласен.
1: С тем, что, да,
0: хорошо.
1: К министру.
0: Кстати, скажите, если мы говорим...

0: Говорим о вакцинации. Почему нас перестали агитировать вакцинироваться против ковида? И почему именно против гриппа? Я могу сейчас вакцинироваться от ковида, если у меня возникнет такое желание?
1: Да, пожалуйста, кто запретит, вы можете вакцинироваться и против ковида тоже. Но сегодня вирус... коронавирусные инфекции циркулируют гораздо реже, чем это было раньше. Да, он никуда не ушел, он как стал, как вписался в этот перечень инфекций, респираторных инфекций, сезонных инфекций. Но вот если в прошлом году, вот по данным Роспотребнадзора, это было где-то 1 200 000 случаев. В этом году, за 2025 год, это было около 250 000 случаев. Он уходит потихонечку. Да, вирус омикрон циркулирует, он маловирусный. Поэтому сегодня поменялась тактика вакцинации против коронавирусной. Не всех, а группы риска. Группы риска. А это лица пожилого возраста, лица с различными хроническими заболеваниями. Им рекомендована вот такая избирательная вакцинация против гриппа. Поэтому вам, я не знаю, вы, наверное, человек здоровый, и стоит ли вам вакцинироваться? А вот против гриппа, да, наверное, стоит, потому что это инфекция более летучая, чем... вирус SARS-CoV-2.
0: Да, но стал переносить уже тяжеловато. Вакцины наши, трехвалентные, четырехвалентные, вот этот ранжир говорит о технологическом уровне, о достижениях технологических наших производителей. У нас сейчас какие вакцины в большей степени?
1: Ну, конечно, это говорит о наших возможностях, о наших достижениях. Понимаете, начиная с 2012 года вот появились четырехвалентные вакцины, и у нас они тоже разработаны.
0: В мире. У нас только в 2017 году появилась первая.
1: Да, да, сегодня у нас несколько вакцин таких, ну, минимум три квадривалентных. Это вот и Ультрикс Квадри, да, и Флюэм Тетра, и компания Петровакс там свою вакцину позиционирует. Ну, вот я лично, вот, так сказать, тоже провакцинировался, и, как и вы, вот мы сегодня с вами выяснили, Ультрикс Квадри, да. Но это мое право, я могу есть и вакцины трехвалентные, трехкомпонентные. Кстати, ВОЗ сейчас вот как-то, ну, с точки зрения экономической, они вот трехвалентные рекомендуют. Но совещание вот этой группы...
0: Экономически, в смысле, они дешевле?
1: Ну, естественно, квадривалентная, 4 компонента, значит, производство дороже. Но вот рекомендована вот эта, так сказать, межведомственная рабочая группа, в которую я вхожу по вакцинопрофилам, все-таки для квадривалентной оставить, потому что ситуация эпидемическая, непредсказуемая. Вот сегодня нет этого Ямагата вируса Б, так сказать, Виктория только в трехвалентах, а завтра может появиться, и кто знает. Поэтому для детей, для лиц хроников, жилых людей, вот все-таки я, как эпидемиолог, я за то, чтобы вот квадривалентную, поэтому мы с вами, по-моему, правильно поступили, что иммунизировать квадривалентные
0: вакцины. Да, экономика гриппа, она вообще потрясающая. С той точки зрения, что ее просто невозможно увидеть. Потому что вот я посмотрел точные цифры по глобальной прибыли компаний, производящих вакцины от гриппа, вообще не существуют. Такие данные не публикуются вообще нигде в открытом доступе из-за коммерческой тайны. Но можно представить, вот только одна Pfizer показала 26 миллиардов долларов выручки от производства вакцин. Ну и хорошо, ну и замечательно. Пойдем.
1: Ну, это, наверное, можно говорить о всех вакцинах. Почему вы взяли только грипп? Это, да, вакцина-профилактика, это затратное мероприятие, но вакцинация гораздо дешевле, чем лечение больного,
0: и
1: реабилитация, да, и тогда прямые и непрямые косвенные потери, связанные с заболеванием.
0: Более трех.
1: Поэтому есть данные, сколько на один там затраченный рубль, там сколько экономия.
0: Я, в общем, целом могу вам сказать, 1,2 триллиона рублей затраты по прошлому году от От гриппа, от гриппа. То, что принес
1: вот грипп. Роспотребнадзор, вот взять государственный доклад, там приводятся данные, они приводят данные о 30 заболеваний, какой огромнейший экономический ущерб, связанный с инфекционным болезнью. А поэтому вакцинация – это не только эффективная, самая эффективная, пожалуй, мера,

0: которую придумало человечество, и еще и экономически рентабельная.
1: Какая вакцина дала человечеству самый большой результат?
0: Ну, вы знаете, у нас довольно все-таки скромные успехи в борьбе с инфекционными болезнями. Человечество удалось ликвидировать только одну инфекцию. Это оспу, натуральную оспу. Но есть целый ряд проблем. Есть оспа, так называемая, обезьян, хотя там обезьяны так же, как человек, болеют. На самом деле хранителем являются там грызуны этого вируса. Но есть успехи, хорошие успехи с полиомиелитом. Тоже реализуется эта программа, начиная с 1988 года. И вирус, дикие полиовирусы второго, третьего типа не циркулируют. Первый только две страны, Афганистан и Пакистан, но, конечно, существует опасность, угроза, если... А охват вакцинации, к сожалению, очень небольшой, особенно в странах развивающихся, поэтому есть опасность, и мы хорошо, у нас в стране охват вакцинации, кстати, и не только против полиомиелита, а и при других инфекциях, он довольно высокий, более 95%, мы, эпидемиологи, настаиваем на этом, что должен быть вот 95% коллективный иммунитет. Это, так сказать, цифра, которая при появлении даже источников инфекции, он не будет распространения возбудителя, широкого распространения. Да,
1: вот если вы можете, допустим, увидеть, как эпидемиолог, угрозу раньше людей, эпидемиолог должен сказать об этом сразу открыто. Почему спрашиваю? Потому что, наверное, если сказать слишком рано, можно напугать общественность. Если сказать слишком поздно, можно пропустить начало эпидемии.
0: Ну, вы, так сказать, мне нравится ход вашего рассуждения. И взять вот последнюю пандемию, коронавирусный инфекцию, там же была инфодемия. Еще, это не только эпидемия коронавируса, инфодемия. То есть это, конечно, здесь очень во многом журналисты способствуют, к сожалению, вот, распространению вот этой ложной порой информации заведомо или сомнительной информации. Поэтому, наверное, вначале надо изучить ситуацию, прежде чем о ней заявлять. Где-то громогласное, особенно среди, так сказать, средствах массовой информации, среди населения. Все должно быть обосновано и научно обосновано.
1: Вот вы, как ученый, видите риск, но понимаете, что если сказать о нем публично, прямо сейчас общество может начать реагировать несколько сильнее эмоционально, что требуется реальная угроза. И до тех пор, пока не будет точной уверенности, кричать или просто заявлять о возможной новой эпидемии, грядущей или вот уже которой мы стоим на пороге, лучше не следует.
0: Да, я думаю, что да, надо сначала оценить ситуацию хорошенько, именно с использованием современных методов. Они есть сегодня, так сказать, оценить возможность, используя вот не только там современнейшие исследования, лабораторные исследования, ну и если речь идет о предсказании, то и сейчас и технологии есть такие информационные.
1: Все-таки вы настаиваете на предсказании, не на научном прогнозировании.
0: Нет, это есть, я имею в виду, конечно. Почему? На основе научных подходов, методов, объективных, современных методов именно. Почему вот молекулярно-генетических исследований, если речь идет о свойствах возбудителя.
1: Почему некоторые инфекции мы можем практически ликвидировать, а с некоторыми вынуждены просто научиться жить рядом?
0: Ну да, мы сейчас вопрос, вот эта вот голубая мечта о ликвидации инфекционных болезней, сейчас уже несколько, так сказать, такое пересмотрели вопросы, прежде всего это контролировать. Распространение инфекционных болезней. Вот это наша задача. Ликвидировать, да, мы можем. Есть ряд инфекций, при которых есть программы ликвидации. Это, прежде всего, вот, была оспа, да, корь, полиомиелит. Но это инфекции, которые мы относим к антропонозам. То есть источником инфекции, хранителем, резервуаром является человек. При зоонозах это гораздо сложнее, поскольку возбудитель циркулирует среди животных. Ну, а сапронозы – это вот заболевания, при которых возбудители живут во внешней среде. Ну, это вообще ставить задачу такую сложно.

0: Да, существуют определенные критерии, потом что такое ликвидация, элиминация, эрадикация. Все это, так сказать, разработано, и мы, эпидемиологи, ну, не просто жонглируем этими терминами, а мы их используем в своей жизни. Есть возможность ликвидировать ряд болезней, но это очень тоже вопросы непростые, да. Особенно если говорить о глобальной ликвидации вот болезни.
1: Ведь мы обычно думаем, и простой обыватель, что история медицины – это история побед над болезнями. Нет, совсем нет. Единственную болезнь, которую удалось победить поздно, победить полностью, это, вы уже сказали, оспа. Вот, Николай, начинает спадать вот накал по ситуации в Иркутской области, известный. Роспотребнадзор сообщил, что эпидемических рисков нет, и профилактические меры там завершены. Меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушения здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. В соответствии с международным медико-санитарным правилам Роспотребнадзор направил ВОЗ информацию о ситуации. Вот уже сегодня ВОЗ сообщил о том, что не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Что для эпидемиолога означает формулировка «эпидемического риска нет»?
0: Ну, для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению вот той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя. Понимаете, здесь вопрос может быть не только о заболевании, а о возможности циркуляции возбудителя, сохранении его. Когда отсутствуют вот эти вот все моменты, то ситуация, да, и потом это касается, понимаете, тоже термин, который, так сказать, применительно к разным болезням, свои какие-то требования. Если говорить вот вы там про вот эту ситуацию, при особо опасных инфекциях, это, да, это появление одного случая, это чрезвычайная ситуация. А при том же гриппе это другие, так сказать, показатели и так далее. Но опять-таки вот эпидемическая опасность, это связано во многом с возможностью вот циркуляции высоковирулентного возбудителя, который способен вызвать вот какие-то заболевания и
1: можно ли
0: ситуацию
1: поставить, вот в этом месте поставить точку?
0: Вот. Не совсем понял, в
1: вот,
0: каком месте,
1: что? Вот, ну, по поводу иркутской истории, вот сейчас можно ли поставить в этом месте точку, все?
0: Ну, я верю тем данным, которые приводятся официально, да, знаете, по-моему, вы сами все это характеризовали, да, это огромное число исследований, все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровы, выделений возбудителя нет, поэтому мне кажется, что это все очень убедительно, и вы видите, и ВОЗ согласилась с этим мнением, поэтому что мы будем с вами тут обсуждать этот вопрос, который, так сказать,
1: хорошо,
0: на самом высоком уровне, он решен.
1: Резюмируя нашу с вами беседу, вот что в России сегодня должно быть готово на 100% еще до того, как мы узнаем название следующего вируса или следующей вспышки? Чему должны быть готовы сотрудники учреждений, куда могут попасть инфицированные больные?
0: Ну, вы знаете, это вопрос такой, он тоже комплексный, да, это и подготовка кадров, это и соответствующее оснащение больниц инфекционных, это служба санитарно-эпидемиологическая, вот, инфекционные болезни не терпят бездеятельности, поэтому настороженность должна быть постоянно и готовность к ней, а для этого нужны ресурсы. Понятно, это затратные мероприятия, и при коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что где-то в какой-то мере не готовы были, не готовы как во всем мире и у нас в стране, и пришлось срочно перепрофилировать больницы под это, создавать, готовить кадры, лекарственные препараты и так далее.
1: Да,
0: поэтому должны быть вакцины, должны быть препараты и готовность, и кадры. Вот, так сказать, спасибо. Я думаю, что в этом отношении у нас работа ведется, и... Thank you.

0: Я благодарю, Николай Иванович. Спасибо. Надеюсь, пожалуйста, что
1: все так.
2: Таманцев в итоге. Кто есть кто?
3: Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странно. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Вы слушаете радио РБК. В России растет спрос на немецкий рислинг. Капризный сорт винограда, вкус вина, которого во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
5: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть этот сорт, который можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. И такой выбор уже более-менее интересный. Это уже выше 2000 рублей, если мы говорим про полку супермаркета. Российский рислинг, тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много, и сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
4: О том, как правильно дегустировать купленный вами немецкий рислинг, вы можете узнать в 9 вечера по Москве в нашем эфире в программе «Время вина». Как раз обсудим винные аксессуары и то, как подобрать правильный бокал под любой сорт, в том числе и для тихих вин.
6: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти 2 года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшой

0: большими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Теско поначалу не придала особого значения. В 2013 году Теско решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в 1 000 000 000 фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Теско знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на 1 000 000.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Сайт российских железных дорог может загружаться дольше обычного из-за проблем в работе внешних сервисов, сообщили в холдинге. При попытке открыть сайты российских СМИ также возникают проблемы с загрузкой страниц. На ресурсе «Сбой РФ» зафиксированы сообщения о проблемах с Циан, Яндексом, Авито, Иви и Мегафоном. Утром в Яндексе рассказали, что в результате атаки дронов на дата-центр компании по дрезанию произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Из-за этого часть сервисов могут быть недоступны. И срочное сообщение. В результате атаки дронов в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщают власти Подмосковья. Также известно, что в расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, сообщает Росавиация. В аэропортах Кургана и Тюмени такие меры отменили. ДТП с участием, предположительно, автомобиля посольства России в Японии произошло в Токио. По крайней мере, 4 человека пострадали, сообщает агентство Киодо. Минцифры будет ориентироваться на запланированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторам нужно продолжать инвестирование в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования. Доля IT в структуре ВВП России за 6 лет удвоилась. Отрасль демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил важность развития искусственного интеллекта. Технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике. Испанец Джонатан Альба назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Родина». Об этом сообщает его пресс-служба. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года. 21 сентября «Родина» объявила об уходе с поста главного тренера испанца Хуана Диаса. Больше новостей на сайте РБК.
2: Хуситы ударили ракетами по аэропорту в Эр-Рияде. Они утверждают, что тем самым они вызвали перебои в воздушном трафике. В свою очередь, коалиции против хуситов, возглавляемые Саудовской Аравией, заявили, что силы ПВО перехватили две ракеты. По данным агентства Рейтер, на территории аэропорта висит дым. Через пару минут в программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко расскажут, когда инвесторам на крипторынке пора переходить в бункерный режим, как рынок встретил первых в России легальных криптопосредников и почему тройной фьючерс на биткоин сравнивают с казино внутри брокерского счета. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.

0: теперь слышали.
1: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
0: 18+.
2: Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
2: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
3: Владимир Мухин. Бренд-шеф White Rabbit Family, шеф-повар ресторана White Rabbit. Визионер. Категория «Еда и вино». Когда русскую кухню часто воспринимали как набор знакомых домашних блюд, он увидел в ней пространство для исследований, экспериментов и разговора с миром. К истории.
4: Можно стать поваром, а можно почти унаследовать профессию вместе с любовью к традициям и культурой. Владимиру Мухину страсть к готовке передалась через 5 поколений. В 17 лет он приехал из Ессентуков покорять Москву. Не просто продолжать семейное дело, а понять, какой может быть русская кухня сегодня. Нужно помнить, что все, что происходит в мире, подвергается эволюции. Русская кухня не исключение, она тоже эволюционирует, верит Владимир. Он быстро продвигался в профессии. Уже в 20 лет стал самым молодым членом гильдии поваров в стране. Потом были стажировки в лучших отечественных ресторанах, гастроли во Франции и первые собственные проекты. В 2012 году Мухин возглавил московский ресторан White Rabbit. Там его интерес к русской кухне стал большим экспериментом. Старинные рецепты, локальные продукты и современные технологии начали складываться в новый гастрономический язык. И на этом языке он попробовал поговорить с миром. В 2016 Мухин попал в «Chef's Table» — документальный проект Netflix о кулинарных традициях разных стран. И после выхода сериала стал, пожалуй, самым известным российским поваром на планете.
0: Любой человек, который исследует прошлое, чувствует настоящее и способен предсказать грядущие тренды, может считаться визионером, говорит Владимир.
4: Для шефа это не теория, а способ работать на кухне. В его проектах русская гастрономия выходит за пределы привычных представлений, становится дегустационным сетом, гастрономическим театром, разговором о памяти, технологиях, вкусе и времени.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
5: Представьте, что вы просыпаетесь, и вам достаточно открыть любое приложение искусственного интеллекта, чтобы взломать криптокошелек. И это не сон, а, возможно, наше ближайшее будущее. Сегодня поговорим об этом и не только. А в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: И я, Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
7: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: 17 лет назад был опубликован один из первых курсов биткоина к доллару. Сделал это сервис New Liberty Standard и оценил один биткоин в, как ты думаешь, сколько?
6: Что-то близко к нулю, я думаю.
5: Да, в 0,07 американского цента. То есть за $1 можно было получить примерно 1309 биткоинов. Путем несложных математических вычислений мы понимаем, что если бы мы вложили $100 в биткоин тогда, 17 лет назад, то сейчас наше состояние оценивалось бы примерно в 13 миллиардов и 90 миллионов долларов.
6: А что ты делал 17 лет назад в этот день, интересно?
5: Ох, я не вспомню, и может быть оно и к лучшему. В общем, история прекрасная, фома огромный, а теперь переходим к насущному.
6: Я думаю, что еще нужно какой-то вывод, наверное, сделать о том, что...
5: Надо было покупать биткоин?
6: Нет, это самое очевидное. Во-первых, еще никогда не поздно, а во-вторых... Не нужно недооценивать сложного процента.

0: и долгосрочных инвестиций. Это очень важно.
1: Что там про ИИ? На днях был какой-то пост, в котором ты мне рассказывал сегодня про то, что из скольких 700 нерешаемых задач в математике ИИ уже решил сколько?
0: Ну, условно, 70. И буквально 10%, с каждой новой версией он решает все больше и больше. И парень по имени Дрейк, который работает в Ethereum Foundation и является криптопанком, ярым последователем биткоина, криптовалют и так далее, начал бить тревогу. Он говорит, что если мы будем развиваться, и искусственный интеллект будет развиваться с такой же скоростью, которой он развивается сейчас, нам даже не понадобятся те самые квантовые компьютеры, о которых все говорят, которые могут вскрыть блокчейны биткоина, а просто искусственный интеллект решит все математические задачи и сможет подобрать как раз математическим подходом, так сказать, ключик к вашему замку. Если совсем просто объяснять, то приватный ключ — это единственный ключ от сейфа, а публичный ключ — это устройство замка. Сегодня, глядя на замок, изготовить ключ практически невозможно. Так вот, ИИ может по замку найти этот ключик, то есть решить нерешаемый вопрос, что сейчас охраняет как раз вот именно блокчейн биткоина и его криптография. Разрешить, так сказать, самые сложные криптографические ребусы.
1: Что, мы призываем сейчас всех наших слушателей паниковать, переводить куда там, на холодные кошельки, все? Или что делать? Вообще есть какое-то решение? Или насколько угроза реальна?
0: Дрейк как раз говорит, что не нужно паниковать, не нужно сейчас делать поспешных выводов. Но он говорит, что нужно контролировать искусственный интеллект и иметь в виду, что те самые биткоины, которые намайнил Сатоши. Но самое главное, угрозы, если вы, допустим, имеете свои биткоины, вы их можете перевести как-то и сохранить в более надежное место. Он назвал это место бункером. Но биткоины Сатоши никто никуда не переведет. Соответственно, есть очень большой шанс, что его взломают. И эти биткоины падут на рынок. А там огромное количество биткоинов. Сатоши Накамото, соответственно, был одним из тех людей, кто его и придумал. И этот человек не публичный и никогда не появлялся, и он полностью пропал, и след его найти невозможно. Но, согласись, то, что награда за взлом очень-очень даже интересная.
1: Это превращается в какую-то охоту за сокровищами, затонувшими условно. Есть сколько-то кошельков Сатоши, на которых огромное, не знаю, сексиллион биткоинов, условно.
0: Я точно не знаю, но где-то, наверное, пусть это будет миллион биткоинов.
1: Он даже круче, чем Майкл Сейлор по количеству биткоинов.
0: Ну, приближается, да.
1: Эти кошельки, с которых никто уже ничего, скорее всего, не переведет, становятся такой вот призрачной надеждой для любого человека. И теперь все будут ждать обновления ИИ очередное. И пытаться эти кошельки взломать.
0: Не то, что, я думаю, все будут ждать, просто констатация факта, что количество взломов и банковских систем, и разных децентрализованных бирж, и протоколов, и даже некоторые блокчейны, которые написаны не на таких надежных криптографических шифрах, их сейчас взломов большое-большое количество. Я думаю, что биткоин переживал не только такие вот страшные новости, и каким-то образом этот вопрос решится. Но в этом случае эфир становится достаточно интересной опцией, потому что Виталик Бутерин, это один из создателей эфира, написал, что да, действительно, такая проблема есть, что это очень реальная угроза и непосредственно биткоину, но эфир будет делать апгрейды системы, которые могут исключить такую возможность. То есть самая большая проблема сейчас, что биткоин, почему он самый такой интересный, самый большой актив, что код, который был написан давным-давным-давно, он не менялся. И все доверяют этому коду, все доверяют майнингу. С одной стороны, это хорошо. Но, соответственно, новые вот, которые вещи происходят в мире искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, они могут очень сильно поменять расстановку этих сил. И, возможно, непосредственно изменение кода эфира, его апгрейды, то, что он идет, так сказать, в ногу со временем, дадут этой криптовалюте второй шанс.
1: А в коде биткоина ничего нельзя изменить?
0: Можно, но большинство людей, которые изначально его создавали, они уверены, что первоначальный код, который сделал, его, кстати, чуть-чуть меняли со временем. Минимальные изменения были. Так вот, люди, которые приверженцы или биткоин-максималисты их называют, они говорят, что биткоин должен оставаться вот такой, какой он есть. Споров очень много. Это такой open-source проект, люди высказывают разные мнения, и чтобы они все договорились и приняли все эти обновления, ну, это такая большая работа и не совсем простая.
1: Прежде чем переходить к следующей теме, давай небольшую памятку для наших слушателей. Что им делать? Первое.

0: Не паниковать.
1: Второе, паниковать. Третье,
0: опять не паниковать.
1: Да, компьютер, убери два неверных варианта. Если честно, это лишь гипотеза, которая озвучена, но она имеет абсолютно реальные шансы. Я думаю, что в любом случае, скорее всего, если вы храните деньги на больших, крупных площадках, какие-то для трейдинга, то они в первую очередь попробуют ваши деньги так или иначе сохранить. Но будем следить за новостями. Я думаю, что нашим слушателям нужно просто продолжать слушать нашу программу, чтобы быть в курсе всех последних новостей и просто так свои биткоины никому не отдавать.
0: Теперь переходим к следующей новости про всеми нами любимый или, наоборот, нелюбимый SEC. Значит, была новость, что они разрешили какие-то новые продукты на биткоин и эфир, да?
1: Угу.
0: В чем суть?
1: Инфраструктура институциональная и так называемая trade fee, она развивается. То есть это традиционные финансовые инструменты, есть фьючерсы, есть у нас уже ETF, то есть фонды, которые показывают ту же динамику биткоина, как и непосредственно торговля на криптобиржах. И уже вроде как будто нет никакого смысла торговать биткоин. Так вот, SEC разрешила торговать плечом. То есть это тот же биткоин, который показывает ту же динамику цены, только в 3 раза больше. Это делает актив более ликвидным, и вы можете, если вы торгуете, и, допустим, вы толерантны к риску, и верите, что биткоин вырастет, купить этот продукт и, соответственно, заработать в 3 раза больше. Или в 3 раза быстрее потерять деньги на каком-то падении. Но если вы не используете плечо, то ликвидация на этом продукте практически невозможна, и в целом SEC движется по пути, что все больше и больше нововведений будет вводиться. Как, допустим, многие обсуждают сейчас торговлю 24/5, кроме выходных дней уже всех акций, облигаций и так далее на американской фондовой бирже, вроде как говорят о том, что с нового года такое будет, и поэтому криптобиржи находятся все в менее конкурентных и интересных условиях.
0: Ты вот сам это как оцениваешь? Это некое взросление рынка или переход к такому подходу больше как в казино внутри одного брокерского счета?
1: Ну, это очень плохо закончилось. Вот эти тройные плечевые продукты с тройным плечом очень плохо закончилось для корейских трейдеров, которые ставили на рост памяти. Потому что памяти для искусственного интеллекта все мало-мало было, и крупные производители находятся в Корее, это Samsung и SK Hynix. И корейцы инвестировали туда деньги с плечами, они покупали и с плечами, и плечевые продукты, и около 1 000 000 людей на падении было ликвидировано. Представляешь, 1 000 000 человек, 1 000 000 корейцев. Здесь нужно достаточно аккуратно к этим новым продуктам и нововведениям относиться. В целом, самая лучшая стратегия, которая есть на рынке криптовалют и новую еще никто не придумал, это так называемый DCA, Dollar Cost Averaging, когда ты в определенное время покупаешь определенный объем.
0: Сумму.
1: Да, просто туда складываешь деньги, если ты веришь, что биткоин будет 1 000 000, а он постепенно туда приближается так или иначе, то какие-то хорошие откаты, какие-то хорошие интересные возможности он все-таки предлагает для сохранения денег. Многие же говорят, что правительство деньги печатает, а биткоины печатать нельзя. Это главный тезис людей, которые инвестируют туда и говорят, что он будет стоить много-много миллионов.
0: Потому что, проще говоря, то, что говоришь DCA, это подход, как раньше был, вот, я не знаю, у наших родителей. С каждой зарплаты нужно было обязательно купить $100, чтобы они вот копились.
1: Да, еще была сберкнижка, по-моему.
0: Сберкнижка все-таки чуть другой инструмент. А тут ты как бы держишь их у себя вот условно под подушку. А здесь то же самое, не знаю, вы с каждой зарплаты, с каждого какого-то притока денег решили, что вы будете там, не знаю, на 2% этих денег покупать что вам угодно. Биткоин, эфир, солану.
1: Как минимум, хорошая идея не делать это в долг, всегда разумно подходить к риску.
0: Абсолютно согласен. В России появились первые реальные криптопосредники. Мы уже видим, что рынок по чуть-чуть переходит от текста закона, от его вступления к конкретным компаниям и пилотным продуктам. Мы видели это там условно в самом начале, прям 1 сентября, когда закон вступил в силу. Один из крупных банков там провел операцию по покупке намайненного биткоина у одной из майнинговых компаний. Продукты, так или иначе связанные с криптовалютами, уже запускают банки. Первые цифровые депозитарии открываются, да, уже в ВТБ, Сбербанк и так далее. Как ты это оцениваешь вообще?
1: Я посмотрел на список тех, кто попал в эти счастливчики. Да, там есть операторы обмена и те, кто непосредственно

0: ни вебом, ни криптой, ни даже майнингом, и информации в интернете про них нет. УО «Зефир» имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
1: Это минимальная планка, с которой можно компанию открывать. Да.
0: И возникает вопрос, неужели любая компания, имея 10 тысяч рублей, может получить заявку и попасть в реестр операторов обмена? Нет.
1: Так.
0: На самом деле нужно 15 миллионов рублей, чтобы туда попасть. Но ООО «Зефир» прошел по какой-то специальной ускоренной программе. То есть не в общей очереди, а по некому фаст-треку. Я изучал достаточно долго, кто кому это может быть принадлежать, но следов не нашел. Просто какая-то черная лошадка или белая лошадка, или как это говорится, кто это может быть?
1: Темная лошадка, да, ты все правильно говоришь, но вопрос, конечно, чем они будут заниматься, пока непонятно.
0: У них тем более нет сайта, нет никаких объяснений, нет никаких продуктов, ничего не готово. Хотя бы какую-то информацию найти. То есть ты рядом стоишь с Т-банком, там, с АФК-системой, с ВТБ, которая, кстати, уже совершила первую сделку со стейблкоинами, и их продукт будет доступен. И вот тут какая-то некая ООО «Зефир». Интересно, что же это будет вообще?
1: Очень интересно. Как минимум потому, что уставной капитал в 10 тысяч рублей в рамках криптовалюты, конечно, звучит довольно смешно, чтобы обеспечить любой самый минимальный, ну, то есть 15 миллионов рублей как-то, как будто бы более приближено к реальности.
0: Такие компании должны привести деятельность к полному соответствию до 1 сентября 2027 года. Время в целом есть, но к этому времени, конечно, можно сделать все, что угодно. Почему тогда так мало компаний с таким капиталом? Почему другие не пришли, не подали заявки, не попали в этот реестр? Это большой вопрос. Так что, если вы вдруг хотите заняться криптообменом, то сейчас вход в этот реестр достаточно лояльный.
1: На этой интригующей ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, что на прошлой неделе мы оба шортили с Толей. Я играл на понижение курса эфириума и заработал чуть больше 5%. А Толя играл на понижение токена Грамм, он же токен Тон.
0: Он же Павел Дуров.
1: И заработал 6%. Мы все еще идем ноздря в ноздрю. У Толи сейчас 1517 виртуальных долларов, а у Коли 1496. Мы все еще поражаем всех и себя тем, сколько денег мы в процентах успели заработать виртуальных. Ну что ж, пришло время ставок на эту неделю.
0: Здесь очень интересный момент. Мировая экономика за счет роста дизеля и за счет нарушения логистики в Армузе просто трещит по швам. И у нас идут какие-то первые звоночки, и что-то должно произойти. Либо наладилась, соответственно, поставка нефтепродуктов, и цены немножко снизились, и снизились инфляционные ожидания. Ну, либо должно что-то упасть. Вот как ты думаешь, что первее произойдет?
1: Я сегодня буду играть в лонг, потому что впереди выборы в Америке. Я очень плохой прогнозист, сразу говорю. Но мне кажется, что до выборов Трамп сделает все возможное, чтобы навести шороху в хорошем смысле на криптовалютном рынке. А вот после нас может ждать какой-то серьезный откат и падение. Но до выборов примерно месяц. И я буду ставить на более волатильное, чем эфир и биток, на свою любимую Солану. Буду лонговать Солану.
0: Лонговать Солану. В целом, очень разумные объяснения, и мне, на самом деле, очень хочется даже не то, что заработать денег, а хорошо оторваться от тебя. И я сделаю диаметрально противоположную ставку для того, чтобы точно из нас кто-то был на первом месте с хорошим
1: отрывом.
0: Я ставлю на шорт Солану.
1: Такого не было еще у нас, чтобы на один актив в разные направления ставили.
0: Вот, мне кажется, это интересно. И вот именно это покажет, а кто здесь настоящий трейдер.
1: Посмотрим. Прежде чем с вами попрощаться, мы предлагаем вам сделать следующее. Если вы хотите услышать себя в одной из следующих передач, оставляйте голосовые в специальной ветке нашего форума РБК Крипто с вопросами для нас. Мы выберем для следующей передачи один вопрос, поставим его в эфир и ответим на него. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой сфере, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранить...

0: Понять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
0: Резать лося.
2: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты. Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! У меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
7: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
6: Роберт Тайгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили

0: проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 16.30 с новостями Аси Касьянова. Один человек погиб в Подмосковье при атаке дронов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также, по его данным, после атаки загорелись 3 автомобиля, пострадала женщина. В одном из многоквартирных домов повреждено остекление. При атаке дронов в Брянской области тяжелые ранения получила гражданка Белоруссии. И Минск усматривает в этом инциденте попытку вовлечь республику в конфликт в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Воронков. Все аэропорты московского авиаузла работают с ограничениями, сообщает Росавиация. Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. Шереметьево перешел в режим приема и отправки самолетов по согласованию. Сайты российских СМИ стали доступны после кратковременного сбоя в их работе. С трудностями при открытии страниц также столкнулись пользователи сайта РЖД. А на ресурсе сбой.рф зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе Яндекса, Циан, Авито, Иви и Мегафона. Причиной стал утренний инцидент по отрезанию. В Яндексе официально подтвердили, что в результате атаки беспилотников загорелся их дата-центр. Пожар серьезно повредил IT-инфраструктуру. Под новые санкции Великобритании попали «Зарубежнефть», ИНК «Капитал», Банк «Столичный кредит» и другие компании. Всего в список вошли 38 позиций, включая 3 человек и 12 судов. Об этом говорится в уведомлении британского МИДа от 8 октября. Россия считает санкции нелегитимными. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максе.
1: То самые интересные источники сообщают, что сам сайт «Сбой РФ» тоже сбоил и не открывался. Сбои в работе российских онлайн-сервисов могут затянуться, а некоторые компании рискуют потерять данные, если у них не было резервных копий. Такие последствия не исключают эксперты после пожара в дата-центре Яндекса под Рязанью. Неполадки затронули не только сервисы самого Яндекса. По данным Down Detector, пользователи жаловались на работу 1С, сервиса знакомств Twinbee, онлайн-библиотеки Litmarket и других платформ. Пик обращений пришелся примерно на 2 часа ночи. В ЦИАН подтвердили радио РБК сбои в работе сайта и приложения, связав их с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Напомню, ночью после атаки беспилотников загорелся дата-центр Яндекса в городе Сасово Рязанской области, пострадавших нет. Пользователи сообщали о проблемах с Яндекс.Пэй, облачным хранилищем и Яндекс.Почтой. При этом основные сервисы компании могут восстановить полноценную работу в течение суток, считает член Ассоциации участников отрасли след Павел Костюрин.
2: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервисов Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
1: Восстановить работу приложений помогает географическое резервирование, когда данные хранятся в нескольких дата-центрах. Если один выходит из строя, нагрузку можно перенести на другой. Поэтому последствия аварии для пользователей Яндекса могут оказаться не столь серьезными, считает основатель группы компаний «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров.
3: Последствия, безусловно, плохие, но не критичные с точки зрения перераспределения там сервисов. Компания перераспределит их. Если компания Яндекс резервировала географически, то там все эти данные поднимутся там сейчас из другого резервного ЦОДа. В данном случае здесь нужно смотреть прямо точечные инциденты, у кого что не заработает. То есть есть публичная информация, то, что мы видим, чем ежедневно пользуемся, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыка, Яндекс.Карты, доставки, маркеты. То есть вот я думаю, что вот эти все ресурсы не пострадают.
1: Однако не у всех компаний есть такая резервная инфраструктура. Для бизнеса, который использует облачные сервисы, последствия могут оказаться.

0: казаться серьезнее. Все зависит от того, предусмотрела ли компания резервное хранение данных и возможность переключиться на другой дата-центр. Об этом радио РБК рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
1: Система СОДов состоит из нескольких узлов, которые между собой связаны в цепочку отказоустойчивости. То есть СОДы облачных провайдеров проектируются таким образом, чтобы в случае выпадения одного из них не происходила остановка сервиса. Любой облачный провайдер строит не один СОД, а минимум два, лучше больше. Средний и малый бизнес – это основной потребитель облачных сервисов. В зависимости от того, какая архитектура была у конкретных сервисов компаний, от этого будет зависеть время восстановления. Если компания не обеспечила резервное копирование, то в случае недоступности основного СОДа компания вообще потеряет возможность операции.
0: В худшем случае речь может идти не только о длительном простое, но и полной потере части информации. Такой риск не исключает управляющий группы компании RTM Group Евгений Царев. По его словам, пострадавший дата-центр был одним из самых современных в инфраструктуре Яндекса.
2: У Яндекса очень немного дата-центров в принципе, и в этом основная проблема. Соответственно, если одномоментно у тебя из строя выходит половина вычислительной мощности, то, соответственно, ты сервисы оказывать вообще не можешь. То есть, если бы их было 30 штук, например, распределенных по России, это бы ничего не означало. Плюс, вот конкретно этот дата-центр, он был недавно обновлен, соответственно, был одним из самых современных вот в экосистеме Яндекса. Опять же, говорят, что там обучаются как раз нейронки, которыми пользуется Яндекс. Это большие данные, то есть это огромные количество данных. И вот ты его можешь резервировать до определенного предела. Угроза полной потери данных, она не нулевая.
0: В Яндексе пока не уточнили масштабы повреждений и сроки полного восстановления дата-центров в Сасово. Согласно открытым данным, компания инвестировала в него около 6 миллиардов рублей с 2011 года. Добавлю, губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщал, что ночью силы ПВО сбили в регионе два беспилотника, их обломки повредили кровлю предприятия, однако какого именно губернатор не уточнил. Буквально через пару минут обсудим стоимость связи и маркировку звонков.
3: РБК отрасли.
4: В особой экономической зоне Технополис Москва открыли гигафабрику Ренера. Предприятие входит в состав первого и крупнейшего в России кластера электробатарей, который развивается на площади более 34 гектаров. Вскоре планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и стационарных систем накопления энергии. После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. На предприятии будет создано более 2000 высокотехнологичных рабочих мест. По планам, крупнейшее в стране производство систем накопления электроэнергии к 2030 году обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка.
3: РБК отрасли. Реклама.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
0: Вы слушаете радио РБК. Операторы связи требуют новых правил игры и в вопросе тарифов, и в отношениях с банками. На форуме «Цифровые решения» руководители крупнейших телеком-компаний и глава Минцифры Максуд Шадаев обсудили растущие расходы на инфраструктуру, стоимость связи и обязательную маркировку звонков. Мобильный интернет-трафик практически перестал расти, но операторам по-прежнему необходимо вкладываться в развитие сетей, переход на отечественное оборудование и защиту инфраструктуры. Шадаева спросили, должно ли государство сдерживать рост тарифов или цены должен регулировать рынок. Министр заявил, что власти

0: Те будут искать баланс и упомянул утренний инцидент, вероятно, атаку на дата-центр Яндекса под Рязанью.
1: Мы, с одной стороны, видим такую не очень хорошую тенденцию, у нас не растет мобильный трафик, и поэтому как будто нам в таком объеме инвестировать в расширение сети не нужно, но это как будто, потому что все-таки по средней скорости нам есть куда двигаться, у нас действительно очень хорошие тарифы, в целом очень хорошее покрытие LTE, как мы говорим, больше 90% всей населенной территории имеет LTE. При падении, пусть пока очень локальном объемов мобильного трафика, нам надо объяснять все-таки, почему оператор нужно вкладывать дальше в инфраструктуру. Это переход на российские базовые станции, это выполнение требований КИИ. Это, в общем, с учетом и сегодняшнего утреннего инцидента, это, понятно, дополнительные меры, которые все операторы предпринимают по защите объектов инфраструктуры. Поэтому здесь будем искать баланс, но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что будем как-то на нее ориентироваться как отправную точку.
0: Еще один спор развернулся вокруг обязательной маркировки звонков. Часть банков до сих пор не заключила с операторами необходимые договоры. Глава Мегафона Хачатур Памбухчан назвал такую позицию абсурдной и предупредил, с 15 октября компания перестанет пропускать немаркированные звонки. Отказ банков выполнять требования закона Памбухчан сравнил с поведением водителей дорогих автомобилей, которые требуют для себя особых правил проезда на светофоре.
2: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают, у них что-то со зрением. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то, ну, абсурд. Есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает вот такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно. Это полезно. Закон принят. Закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы. У банков есть время, неделя заключить с нами договора. Все.
0: Глава МТС Инесса Галактионова уточнила, что договоры о маркировке заключили уже 95% банков, однако среди оставшихся 5% крупнейшие игроки, на которых приходится 80% доходов банковской отрасли. В целом российский телеком в ближайшие годы, по выражению Максута Шадаева, будет динамично колбасить. Министр ожидает серьезных технологических и регуляторных изменений, в том числе из-за внедрения искусственного интеллекта и перехода на отечественное оборудование для сетей 5G. Российский МФЦ на базе русских домов до конца 2026 года планирует открыть в Казахстане, Армении и Киргизии, заявили в Россотрудничестве. Ранее первым таким проектом стал МФЦ в Узбекистане, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения». В Ташкенте на базе русского дома у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например, к оформлению СНИЛС или электронной подписи, заявил он. Глава Россотрудничества Игорь Чайка подчеркнул, что ташкентский проект станет частью модернизации зарубежной сети. Роспотребнадзор не выявил нефтепродуктов в акваториях Сочи. Об этом РБК рассказал заммэра Сочи по санаторно-курортной сфере и торговле Сергей Самко. Пробы воздуха также чисты, добавил он.
3: Мы сейчас утром получили уже заключение Роспотребнадзора. Они взяли 28 проб в разных местах акватории города Сочи. Ни одна проба не показывает у нас наличие нефтепродуктов. До этого в течение дня гидрометцентр нам давал информацию по пробам по воздуху. У нас тоже нет никаких превышений. Мы получили результаты космоснимков, которые тоже нам не подтверждают наличие разлития нефти. Второй день мы продолжаем мониторить наши пляжные территории. У нас также нет нигде наличия нефтепродуктов. Танкер, который который был поврежден, вез большое количество нефтепродуктов, но, к счастью, был поврежден всего лишь один отсек, в связи с чем был разлив нефти и возгорание. Соответственно, практически вся нефть выгорела, поэтому ее и нет в наличии в море. Танкер уже буксирует его.

0: отнесло нашим течением, которое идет в сторону Туапсинского района, его отнесло уже за Лазаревский район. Его продолжают буксировать уже морские службы в город Новороссийск, порт города Новороссийска. Мы считаем, что лучше пойти на опережение, поэтому мы ночью, когда это все произошло, оперативно были доставлены сюда боновые заграждения, сорбенты, которые в связи с разливом нефти необходимо использовать для предотвращения экологических последствий. К утру на следующий день у нас в течение ночи были доставлены необходимые материалы, но мы увидели, что у нас нет необходимости.
1: Напомню, 6 октября танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера. Судно загорелось, экипаж из 23 человек был спасен, пострадавших нет. После инцидента власти Сочи временно закрыли доступ к набережным и пляжам. Сегодня доступ к морю стал доступен, пляжи в городе открыли, об этом сообщил корреспондент РБК. Далее в нашем эфире корпоративные новости.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
2: Технологии.
3: В московском регионе выдано первое разрешение на подключение дата-центра по четвертой категории надежности. Ее главное отличие в том, что абонентов имеют право официально отключать в любой момент, если в регионе начнется дефицит энергии. По данным Минэнерго, мощность российских ЦОДов достигла 5 гигаватт, большая их часть расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а доля таких центров в энергопотреблении страны к концу года составит почти 2,5%.
2: Финансы.
3: Наличные деньги стали самым популярным способом хранения сбережений в сентябре 26-го в России. Согласно опросу, проведенному компанией «Инфом» по заказу Банка России, 38% респондентов выбрали именно этот метод. В прошлом году цифра была на 6% ниже.
2: Сельское хозяйство.
3: Из-за сильной жары и засухи производство вина во Франции в 2026 году может упасть до самого низкого уровня почти за 70 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство сельского хозяйства страны. Эксперты ожидают, что в этом году виноделы сделают всего около 35 миллионов гектолитров вина. Это на 2% меньше прошлогоднего результата и сразу на 14% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
2: Туризм.
3: Порядка 2,5 миллиона человек посетили объекты агротуризма в России с 2022 года, сообщила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. По ее словам, сейчас 360 проектов развивают агротуризм при поддержке государства. Еще 100 сельхозпроизводителей должны будут получить поддержку в этом году. В основном такой вид отдыха выбирают жители крупных городов, в том числе и дети, которые ездят в агролагеря.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Не принимайте важных решений в понедельник утром и не гонитесь за мемкоинами. Такие советы инвесторам дал глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме банка. Он также назвал 5 наиболее привлекательных, на его взгляд, инструментов для вложений. Среди них банковские депозиты, облигации с плавающей ставкой, ОФЗ, дивидендные акции, в частности Сбербанка, Газпромнефти и Лукойла, а также биржевые фонды и цифровые финансовые активы. Каких ошибок инвесторам стоит избегать и на что еще советует обратить внимание Герман Греф, мы собрали его главные заявления.
4: Сегодняшние инвесторы и его портфель, он значительно более диверсифицирован с точки зрения экспериментов. Диверсифицирующие вложения есть инструменты, которые дают тебе риск на определенные сегменты. Ну и, конечно, нельзя не сказать про такие инструменты, как CFA. На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков. Вообще, по оценкам, до 10% мирового ВВП будет CFA. Если говорить про Россию, то возможно, что в этом году мы займем рекордное место по объему CFA. В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов. Ингредиенты в вашем инвестиционном портфеле. Это уже, что называется, пожелание каждого инвестора и элемент его риск-профиля. Но, в принципе, я предпочитаю бульону борщ. Можно вынести из опыта предыдущих кризисов, это, конечно, это паника. С одной стороны, эмоция – это хорошая история, но, к сожалению, этот же опыт нам мешает в принятии решений. Не принимайте решения в понедельник с утра. Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз вот понедельник утро – это то время, когда люди теряют больше всего. И второе – не кладите все яйца в одну корзину. Разложите все типы рисков и посмотрите, которые релевантны для вас. Еще один, наверное, важный совет или важная ошибка, которая допускается инвесторами – это не гонитесь за иксами. мемкоины, которые имеют гарантированную доходность 100%.

0: Процентов не инвестиции, это казино, и все люди должны это понимать. Причем это худший вариант казино без бесплатного бара и без такси домой. Будьте очень аккуратными за это.
1: На вопрос, куда прямо сейчас вложить миллион рублей, Герман Греф посоветовал покупать акции Сбербанка. Стоимость его бумаг имеет потенциал роста. Кто победил в противостоянии Александра Овечкина и Евгения Малкина? Кого признали самым дорогим футболистом чемпионата Англии по футболу? И кто из теннисных звезд примет участие в турнире One Point Slam? Егор Белов с обзором спортивных новостей.
2: Спорт на РБК.
3: Александр Овечкин обыграл Евгения Малкина. Вашингтон Кэпиталс с Овечкиным в составе провел первый домашний матч нового сезона НХЛ. Столичный клуб победил Питтсбург Пингвинс, за который выступает Малкин. Кэпиталс забросили пингвинам 5 шайб, а пропустили трижды. За Вашингтон забивали Энтони Бавилье, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Так и Райан Леонард. За Питтсбург Брайан Раст, Томми Новак и Николас Робертсон. Ни Овечкин, ни Малкин результативными действиями не отметились. Вашингтон поднялся на 4-е место в Восточной конференции, Питтсбург на 8-м месте. Завтра в НХЛ Бостон Брюинс принимает Юту Мамонт. Чемпионы из Каролины Харрикейнс дома сыграют с Ванкувер Кэнакс. Тампа Бэй Лайтнинг на своем льду будет противостоять Миннесоте Уайлд. Нью-Йорк Айлендерс встретится с Чикаго Блэкхоукс. Дорогой Манчестер Сити. Футболисты клуба возглавили рейтинг игроков английской премьер-лиги с наибольшей трансферной стоимостью. Данные представил Трансфермаркт. На первом месте с большим отрывом остается нападающий горожан Эрлинг Холланд. Его актуальную стоимость источник оценил в 220 миллионов евро. Холланд, наряду с нападающим Барселоны Ламином Ямалем, самый дорогой футболист в мире. В 120 миллионов евро Трансфермаркт оценил сразу 5 футболистов. Они располагаются со 2 по 6 место рейтинга. Трое из них представляют Манчестер Сити. Это Энцо Фернандес, Элиот Андерсон и Райан Шерки, а также Морган Роджерс из Челси и Деклан Райс из Арсенала. Ну и еще немного о финансах, связанных с английским футболом. Главный тренер Арсенала Микель Артета стал самым высокооплачиваемым специалистом лиги, сообщает издание «Таймс». Накануне клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 2030 года. По новому 4-летнему соглашению оклад тренера составит 25 миллионов фунтов в год, из которых около 20 миллионов – основная часть зарплаты, остальное – бонусы за достижения. По прежнему контракту Артета получал 15 миллионов фунтов уже с учетом бонусов. Другие высокооплачиваемые тренеры английской премьер-лиги Унай Эмери, Андони Ираола, Энсо Мареско, Роберто де Дзерби и Оливер Гласснер зарабатывают по разным оценкам от 10 до 12 миллионов фунтов в год. Микель Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019 года, дольше всех коллег в 4 высших дивизионах Англии. Под его руководством Арсенал стал чемпионом Англии прошлого сезона. Карлос Алькарас, Наоми Осака, Кори Гауф и Яник Синнер примут участие в турнире One Point Slam, который пройдет в январе следующего года во время открытого чемпионата Австралии. Теннисисты будут соревноваться как с профессионалами, так и с любителями, прошедшими квалификацию. Призовой фонд турнира составит 1 миллион австралийских долларов или примерно 695 тысяч американских долларов. Квалификационные соревнования для One Point Slam уже проходят в теннисных клубах по всей Австралии. Еще 2 дня отборочных матчей состоятся во время Australian Open. One Point Slam – новый формат. Впервые турнир провели в январе этого года. В каждом матче участники проводят всего один розыгрыш. Победитель выигрывает всю встречу и продвигается по турнирной сетке. Проигравший выбывает. Исполнительный директор Федерации тенниса Австралии Эндрю Абдо рассказал о том, почему такой формат помогает популяризации Australian Open.
4: Самое лучшее в турнире One Point Slam – это не обязательно то, что в нем участвуют лучшие игроки мира. И, кстати, мы действительно приглашаем самых успешных теннисистов. Уже подтвердили участие Алькарас, Гауф, Осака и Синнер. Но гораздо важнее, что мы поддерживаем связь с любительским теннисом и обществом вообще. Тысячи участников по всей Австралии борются за попадание в финальный этап. У нас лучшие теннисисты, профессионалы и любители встречаются в довольно веселой обстановке.
2: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор — фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу

0: работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
1: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей-миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
0: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.

0: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: РБК в цифрах.
3: 240 метров глубины и 24 года титанического труда. Это тоннель Сейкан между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Почти половина из общей длины в 54 километра пролегает под морским дном пролива. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать мощнейшие землетрясения и цунами. С 2016 года по маршруту курсируют высокоскоростные поезда Синкансен.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Один дрон достиг северного промышленного узла Омска, сообщили власти региона. Ранее губернатор Виталий Хаценко доложил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников в Омской области. Он отметил, что стоит доверять только официальным источникам. В это время Росавиация сообщает, что временные ограничения в аэропорту Омска сняли. Меры также отменили в аэропортах Нягани и Ханты-Мансийска. Все аэропорты московского авиаузла работают с ограничениями. Конфликт на Украине может обостриться и перерасти в более масштабное противостояние, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, ситуация зашла в стратегический тупик, при этом перспектив ее урегулирования путем переговоров пока не видно. Госсекретарь подчеркнул, что США готовы содействовать поиску дипломатического решения. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мирового товарооборота в 2026 году вдвое – 3,9%. Главным драйвером стал резкий рост спроса на импорт, вызванный инвестиционным бумом в сфере искусственного интеллекта. Эксперты отметили, что этот фактор перевесил негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке. Экономисты ВТО также улучшили прогноз на 2027 год. Банк Англии выбрал 4 животных, которые появятся на новых банкнотах вместо исторических деятелей, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сообщается на сайте британского регулятора. На купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов разместят изображения атлантического тупика, сипухи, земляного шмеля и европейского ежа. Портрет британского монарха Карла III на лицевой стороне купюр сохранится. Больше новостей на сайте РБК.
2: Интересно, как выглядит земляной шмель. 17:03 в российской столице. Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон. Как отметили в комитете, награду она получила за смелое и новаторское творчество, которое переосмысливает классическую традицию и создает новые формы современной литературы. Имя лауреата объявила постоянный секретарь Шведской академии Ингрид Калберг. По ее словам, Карсон была счастлива узнать о присуждении премии.
3: Всего несколько минут назад я смогла поговорить с Энн Карсон по телефону. Она была очень удивлена. У нас почти не было времени для разговора, но она успела сказать мне, что прямо сейчас находится в Исландии и слушает звуки ветра. Она была очень удивлена, но при этом очень счастлива. Я слышала это в ее голосе.
2: Энн Карсон, 76 лет, она известна своей работой с древнегреческими мифами. Всего издано около 20 ее книг, на русский переведены 2. «Автобиография Красного» в 2021 году и «Горько-сладкий эрос» в 2024. Карсон также пишет стихи, в повествовании вплетает мифы и легенды. Она не один год появлялась среди лидеров в букмекерских списках как возможная кандидатка на получение премии. Награда, безусловно, словно привлечет внимание к книгам писательницы, но вряд ли сделает ее бестселлером. Такое мнение в нашем эфире выразил писатель, генеральный директор издательства «Проспект» Леонид Рожников. По его словам, интерес к произведениям нобелевских лауреатов после объявления победителей растет, но зачастую остается кратковременным и ограниченным.
4: Вообще, как выбирают лауреатов, это большая загадка. 50 лет должно пройти, чтобы огласить результаты творческих поисков жюри. То есть это загадка и в прямом, и в переносном смысле.
2: Насколько известно, Карсон, для российских издателей и читателей, вы читали Энн Карсон?
4: Я, к своему стыду, к сожалению, не читал.

0: Я тоже, к своему стыду, не читал.
1: Но книги выходили, и это уже говорит многом. То, что писателей много, и то, что две книги переведено, и сейчас вот она представлена в российских магазинах, это говорит о том, что все-таки интерес был.
0: Растет ли спрос у издателей на право выпустить книгу, ну, того или иного Нобелевского лауреата сразу после присуждения премии? Насколько легко получить эти права в России, если мы, допустим, говорим про Энн Карсон?
1: Права сейчас действуют, они находятся у одного из крупных издателей, с чем его можно поздравить, но прямо сейчас получить, я думаю, это просто невозможно, не в силу каких-то там политических нюансов, а просто права уже выкуплены.
0: Ну, а если, допустим, книга уже у издательства есть, та или иная, то на нее спрос заметно растет после объявления результатов?
1: Ну, растет, конечно, но это локальный спрос. Сказать, что теперь тиражи у Энн Карсон вырастут на порядок, и она станет одним из популярнейших писателей, я думаю, нельзя. Есть много примеров нобелевских лауреатов, известных писателей, Сарамага, да, замечательный совершенно португальский известный писатель, и лауреат Нобелевской премии, но сейчас он очень фрагментарный, слабо представлен на российских полках книжных.
0: Сегодня вечером в программе «Что это значит?» продолжим разговор о Нобелевской премии по литературе. Почему выбор Шведской академии нередко удивляет даже профессионалов? Насколько литературные награды влияют на продажи книг и читательские вкусы? И кто в итоге больше выигрывает от Нобелевки? Писатель, издатель или читатель? Обсудим с представителями издательского бизнеса и литературоведами после 18 часов. Нефть Brent сегодня подскочила выше $105 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, на пике торгов декабрьские фьючерсы прибавляли более 5%. Позднее рост замедлился, котировки опустились до $104.5. Цены пошли вверх после сообщения о подготовке США к новым ударам по Ирану. Как пишет Axios со ссылкой на американских чиновников, Пентагон поручил военным завершить подготовку операции. Среди возможных целей – ядерные и энергетические объекты. Окончательного решения Дональд Трамп пока не принял. Тем временем йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда. Как сообщает Рейтер, над аэропортом был замечен дым, при этом, по данным ТАСС, воздушная гавань продолжила работу. Саудовская Аравия нанесла ответные удары по объектам в Йемене. Хуситы также пригрозили атаками на нефтяную инфраструктуру королевства. Украинская делегация в пятницу проведет в Соединенных Штатах переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Как сообщают украинские СМИ, американскую сторону представят Стив Уитков и Джаред Кушнер. Среди тем возможность трехсторонней встречи России, США и Украины. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт зашел в стратегический тупик и может перерасти в более масштабное противостояние. В интервью греческой газете «Катемерини» он отметил, что выходом может стать либо дипломатическое урегулирование, либо дальнейшая эскалация. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг заявление о дипломатическом тупике и призвал США усилить экономическое давление на Россию. Как все эти новости влияют на финансовые рынки, узнаем уже через пару минут в эфире радио и телеканала РБК. Программа «Рынки. Главное» с Дмитрием Полянским и Александрой Панфиловой. Гость программы – руководитель отдела доверительного управления «Solid Инвестиции» Дмитрий Донецкий. Обязательно оставайтесь на нашей частоте и задавайте свои вопросы. Все подробности впереди.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей. Вот в чем заключается обязанность обладателя богатства. Подавать пример скромной жизни без прикрас. Умеренно обеспечивать законные потребности тех, кто от него зависит. А после этого рассматривать все избыточные

0: личные доходы просто как доверенные ему средства, которые он обязан распределить таким образом, чтобы они принесли наивысшую пользу для общества. Эндрю Карнеги.
1: Рынки главные.
2: 1000 рублей. Именно столько должна стоить одна акция Сбербанка, по мнению главы кредитной организации Германа Грефа. Как минимум 1000, уточнил топ-менеджер, отвечая на вопрос о справедливой стоимости бумаг. Ну что же, программа «Рынки главное». Мы здесь тоже за справедливость. Обязательно обсудим перспективы Сбера, его акции и не только его. Это совместный эфир телеканала РБК и радио РБК. Со мной работает Александра Панфилова. Саша, скажи, пожалуйста, как котировки Сбера отреагировали на столь щедрую оценку Германа Оскаровича?
3: Ну, все-таки слов Германа Оскаровича, увы, оказалось недостаточно для роста бумаг сегодня на таком рынке. Они к текущей минуте теряют уже больше процента, но падают они вместе со всем рынком. Но акции Сбера мы еще обсудим подробнее, и обсудим не только мы, но и с нашим гостем. У нас в гостях Дмитрий Донецкий, руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Дмитрий, привет.
3: Ну что, торги у нас идут. Ожидание звонка президентов России и США сегодня перестало драйвить рынок. Импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи вот к вечеру снижается уже на процент с лишним. Прямо сейчас 2302 пункта. Минус 1.5% прямо сейчас. Большинство голубых фишек в красной зоне. Но вот кто растет, так это золотодобытчики. И неожиданно самолет. Такая редкость у нас. Поводом стали слова первого зампреда Сбера Александра Ведяхина о том, что банк работает над планом по улучшению финансовой ситуации застройщика. Ну, а тянут рынок вниз и бумаги Яндекса, и все-таки их вес в индексе Мосбиржи достаточно большой, составляет почти 6.5%, то есть четвертое место они в списке тяжеловесов занимают, бумаги теряют больше 3.5%. Поводом стал пожар в дата-центре Яндекса в Рязанской области после ночной атаки ПЛА. Это такая одна из ключевых инфраструктурных площадок компании. Ну и в самом Яндексе нам сказали, что пожар затронул часть инфраструктуры, профильные службы сейчас устраняют последствия, но пока что работа дата-центра полностью остановлена, и часть сервисов Яндекса тоже, она может быть недоступна для пользователей. Ну, кажется, с Яндекса надо и начать, и обсудить все-таки. Вот, Дим, как ты оцениваешь масштаб проблем для инфраструктуры Яндекса и последствия для выручки за перебой в работе сервисов?
4: Я думаю, это все равно как бы разовый эффект, то есть долгосрочные модели я не закладываю, что вот Яндекс избавится там от своего бизнеса по дата-центрам, то есть на оценку, на самом деле, это влияние должно быть минимальное. То, что мы сегодня видели вот эту реакцию рынка, она закономерна, понятное дело, то есть это в любом случае определенный убыток будет за счет, значит, атак, но долгосрочно, подчеркиваю, я считаю, Яндекс интересен.
2: Но все же, почему реакция была такая сдержанная? Ты помнишь, когда были первые атаки БПЛА на склады Озона? Что было тогда? Тогда было снижение за один день, такая большая красная свеча вниз на десятки процентов.
3: А еще все инвестдома тогда пересмотрели сразу же взгляд на акции, а по Яндексу мы ничего такого не видим.
4: Я думаю, что в Яндексе нужно понимать, что довольно большой бизнес, и он не завязан только на одном дата-центре, там, в определенном регионе. Вообще, как на мой взгляд, дата-центры, в принципе, они могут быть защищены лучше, чем склады. Они могут, не знаю, быть там в подземлю убраны или как-то более, соответственно, сильно иметь более сильную защиту. Поэтому, я думаю, инвесторы это тоже видят. Тем более, есть как раз-таки кейс Озона, кейс ВБ, которые показывают, что, в принципе, да, то есть это в моменте определенные проблемы есть, но там на более среднесрочную перспективу это все нивелируется.
2: Ты сам Яндекс держишь в своем портфеле?
4: Не держу, но потому что...
2: Не держу, но рекомендую,
4: да? Нет, я говорю, что долгосрочно все равно это интересная история. Просто в IT-секторе есть более интересные истории, на мой взгляд.
2: Окей, но все же, таргет по Яндексу.
4: Я скажу, в моменте я оцениваю его на уровне 3800, на горизонте года 4600 примерно.
3: Вообще-то удивительно, потому что я смотрела стратегии инвестдомов на ближайший квартал, и там из IT-сектора только Яндекс присутствует. Но вот пришел Дима и сказал, Яндекс мы не берем, другие у нас есть другие игроки.
2: Да. Дима говорит, что это банально. Ну что же, друзья, считаете ли вы акции Яндекса банальными? Может быть, у вас есть что-то другое, что-то погорячее? Пожалуйста, пишите. Работает наш телеграм-аккаунт «Радио РБК». Обязательно все зачитаем в эфире. Пожелания, предложения, составы ваших портфелей, критика. Милости просим. И Дмитрий Донецкий, Solid Инвестиции, ответит на все это прямо здесь и прямо сейчас. Так, ну что, пора варить борщ.
3: Ужин.
2: Ужин. Дим, у тебя как с кулинарными способностями?
4: Обожаю, я вообще...

0: Гедонист, люблю готовить.
1: Финансист-гедонист.
0: Да.
1: Смотри, у тебя в телеграм-канале, вот я как не открою, вижу твои фотки, как ты жаришь шашлык.
0: Да, это мое любимое блюдо, да, действительно.
1: Но мы с Сашей больше по борщу, ты знаешь?
0: Да, это вот намекнул вам Герман Оскарович сегодня.
2: Да, да, мы прислушались к Герману Оскаровичу, он, да, поделился рецептом сбалансированного инвестиционного портфеля, не бульона, а борща. И тут нашлось место многим активам, то есть диверсификация, считает глава Сбера, прежде всего, она всему голова. Ну, давайте подробнее узнаем топ-активов от Германа Грефа.
3: Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов. Пять вещей, на которые стоит обратить внимание при формировании любого портфеля – это флоутеры, безусловно, это, конечно же, депозиты, это УФЗ, третье, это дивидендные акции. Но у нас на рынке три фаворита, это Сбер, это Газпромнефть, это Лукойл. Еще один элемент, это БПИФы. Лучше, наверное, БПИФы на широкий рынок. Это ваша диверсификация. Ну и, как я уже сказал, ЦФА.
2: Ну вот на ЦФА глава Сбера собирается только обратить еще внимание со следующего года. Но вот что хочется обсудить, с чего начать, это набор акций, которые вот рекомендует Герман Оскарович. Понятно, что в банковском секторе Герман Греф отдает предпочтение только акциям Сбера. Он добавил сегодня, что в следующем году Сбер, цитата, точно заплатит хорошие дивиденды, и у банка в любом случае будет, тут опять цитата, очень хороший апсайд роста стоимости бумаг. Ну и добавил, что это не реклама.
1: Ну, мы еще вернемся обязательно к этой теме, о том, как глава Сбербанка любит акции Сбербанка. Дим, а ты любишь их?
0: Обожаю. У меня 20% в портфеле – это Сбербанк.
1: У тебя, смотри, есть ведь определенная стратегия.
0: Да.
1: Ты делишь портфель на несколько частей. В портфеле есть, так скажем, несколько якорей, которые его тянут.
0: Я бы сказал, ядро.
1: Ядро.
0: Якорь на дно тянет.
1: Вот Сбер относится к ядру?
0: Относится, да. То есть это 20%, это топ-1 позиция на текущий момент.
1: Топ-1 позиция. Какие еще ядра есть в портфеле?
0: Есть Новобев, вот, который скорее якорь был за последнее время. Есть также...
2: Ну и как тебе этот якорь? Подожди, он продолжает быть якорем?
0: Нет,
2: сегодня, вот,
0: он...
2: сегодня отчет хороший
0: вообще
2: вышел.
0: Отличный отчет, причем я его даже прогнозировал, что он будет такой, но рынок его не ожидал почему-то. Вот я как бы на этом, по сути, зарабатываю.
2: Ну потому что общее производство снижалось в России, а Новобев сумел нарастить.
0: Да, да, и причем нарастить продажи премиальной именно продукции, вот одной из моих любимых. Вот.
1: Я напомню для контекста, что у Новобева очень сложная судьба. С февраля 26 года котировки упали более чем на 40% и сейчас находятся в районе примерно 250 рублей за бумагу. 254 точное значение. Еще что? Еще какие ядра?
0: Еще есть Новатек и Лукойл. Вот Лукойл – это новая позиция, которая была добавлена после отчетности за полугодие. И, считаю, очень удачно вошел, очень вовремя и как бы логичная очень инвестиция. Вот. И по-прежнему удерживаю. Даже, может быть, еще и докуплю. Я думаю, в ближайшее время должна быть рекомендация по дивидендам за первое полугодие. Это должно, как мне кажется, позитивно отразиться на рынке.
2: Кстати, Герман Оскарович же тоже, он сказал про Лукойл. У него вот акции Сбер он выделяет. Да, да. И сразу и все остальные акции – это нефтянка. То есть и Лукойл, все дивидендные.
0: Газпромнефть, это тоже держу, это с меньшей долей, но тем не менее. Вообще акцент сейчас в портфеле, на самом деле, сместился в сторону нефтегаза, вот могу так сказать.
1: И каких дивидендов ты ждешь по Лукойлу?
0: Смотри, я вижу, что там у них довольно большой свободный денежный поток, рекордный, если быть точнее. Они раньше платили, поди в политике должны были 100%, но платят там примерно 80%, около этого. Это, по моим ориентирам, этот, около 700 рублей, наверное, это вот такой оптимум, который я жду от Лукойла. Может быть, лучше, скажу сразу, то есть может быть позитивный сюрприз по дивидендам, но и, наверное, не менее чем 600, это вот такой диапазон.
1: 700 рублей, это при том, что бумага сейчас торгуется на отметке 5600, правильно? То есть, получается, див-доходность порядка 12,5%.
0: Да, это только за полугодие. И второе полугодие тоже должно быть сильным, на самом деле, у всего нефтегаза.
1: Ну и смотри, завершая тему, как ты говоришь, ядер, давай посмотрим, а что, собственно, со Сбером? По нему какая дивдоходность, какие ожидания по чистой прибыли? Согласен ли ты с Германом Грефом?

0: не на доходность текущая, причем, я скажу больше, вот мы там с моим коллегой Дмитрием Черемушкиным обратили внимание, что Сбермарк на самом деле увеличил дивиденды за 5 лет в 2 раза.
1: Но ну, ты как этом... облигацию, да, такую с фиксированным купоном держишь, цена не растет, но доходность приличная. Вот.
2: 15,3% дивдоходность форвардная. Простите, я просто наконец-то дорвался до калькулятора.
0: Сегодня и буду получается, считать. Что вот если вы не смотрите на котировки именно, а смотрите только на денежный поток, то Сбер это просто топ-инвестиция. И я считаю, и есть основания предполагать, что и дальше будет рост прибыли. Тем более Герман Оскарович сегодня сказал как раз, что ждет сочных, хороших дивидендов.
1: Вот. А что с другими банками? Ну, вот понятно, да, Сбер, он у всех есть, тут все его называют. А вот чаще на второй, третьей строчке всегда Т-технологии, Дом РФ. Ну, такие,
0: да, и у меня то же самое, на самом деле. Т-технологии тоже, считаю, обладают большим апсайдом. И причем вот даже текущая сделка, которую они провели, точнее, проводят по точка-банку. Мне кажется, что рынок вообще изначально не понял этой истории, но сейчас вот начинает распробовать, что это, в принципе, выгодно. Значит, это хорошо укладывается в концепцию вообще стратегии этой технологии. Вот. Дом РФ, да, считаю, вот текущие уровни особенно. То есть я скажу, Дом РФ относительно других банков немножко был перекуплен одно время. Но сейчас эта пропорция выровнялась. Вот. У меня на одной стратегии был шорт большой, я его закрыл. Вот как раз развернул вам рынок по Дом РФ.
2: Еще одно интересное заявление Германа Грефа с сегодняшнего форума. Это то, что российский рынок акций не казино. Вопрос, который на самом деле беспокоит и беспокоил уже давно очень многих, но вот сегодня топ-менеджер поставил точку в этом вечном споре. Ты с ним согласен?
1: Нам еще Центробанки, если помнишь, тоже говорили, что это не казино, то есть нам всегда напоминают об этом.
0: Мне понравилась аргументация Германа Оскаровича. Он сказал, что здесь у вас вам не дадут бесплатное такси и нет бесплатных алкогольных напитков вот на фондовом рынке, поэтому да, это не казино.
2: Ну, то есть, что получается-то? Кашу можно сварить? Борщ можно сварить на российском фондовом рынке?
0: Борщ можно. Есть хорошие, качественные ингредиенты, я бы так сказал. Вот. Но задача, соответственно, их отобрать, и это не так просто.
1: Да, ну ты просто уже назвал, да, там, Сбер, Т-технологии, Лукойл. Это вот мы все любим, все это обсуждаем, но хочется про что-то, может быть, более агрессивное поговорить. Какие еще стратегии возможны на текущем рынке?
0: Вот, что я еще добавлял, но просто доля пока не очень большая, это Озон. Тоже, я считаю, очень вовремя его взял. Как раз вот там была такая свеча, мощное восстановление в начале сентября, если не ошибаюсь. Вот, зашел в эту историю. Это, в принципе, там потенциал большой. То есть, я думаю, Озон может спокойно восстановиться там на уровень там 4700, там под 5000. Вот, то есть это вот как раз-таки, я считаю, более агрессивная история. Плюс Озон сам по себе бумага с большей бетой, чем один. Поэтому, то есть, на восстановлении, там, условно говоря, рынок растет там, на 10%, а Озон может вырасти на 20%, условно, или там еще больше. Вот. Поэтому вот я бы акцент на этой истории делал.
2: Ну, ты знаешь, Озон все равно как будто бы такая пенсионерская, я бы сказал, агрессивная бумага. Тут был эфир, если ты помнишь, в августе. Ты приходил на телеканал РБК и так. В программе у Данилы Бабича и Александры Панфиловой сказал совершенно серьезно, что Балтийский лизинг. Интересная история.
1: Не просто, там было не так. Там было...
2: Давай, Саша, как там было?
1: Да. Ну, то есть я задавала вопрос, продавать ли Балтийский лизинг, избегать ли, потому что все в унисон говорят сейчас, избегайте всех историй, даже с минимальным риском, каких-то вероятностью. И вот Дима мне ответил, что продавать-то, можно и докупать.
2: Да. Ты до сих пор... Докупил, Дим? Как оно, нормально?
0: В итоге, что я сделал? Я все-таки решил сократить позицию по нему, но полностью не закрыл. И вот 19-й выпуск до сих пор держу по Балтийскому лизингу. Сейчас там доходность там, под 70 годовых получается. Вот, к погашению, если оно будет.
1: То есть ты уверен, что они пройдут все ближайшие оферты?
0: Ближайшие,
1: в случае чего банки там будут готовы рефинансировать, что все будет?
0: Да, да. Вот реально тяжелая история, это самолет все-таки. Из уже бывшего сегмента самолет сегодня перевели в BBB. Вот. Да, самолет тяжело. А остальные...
1: Ну подожди. А вот эта вот история, да, с тем, что Александр Ведяхин сказал, что Сбер и другие кредиторы, они сейчас обсуждают план по улучшению финансовой ситуации застройщика, сказали, что банк не рассматривает вхождение в капитал компании, то есть на чем мы раньше росли, там тоже такие слухи были, но все-таки они работают, и все у самолета будет хорошо. Может быть, это меняет кейс акций самолета?
0: Мне кажется, акции вообще не интересны самолета. Заработать можно на облигациях. Вот другой вопрос, какую именно брать облигацию и что будет с ними. Базовый сценарий, как мне кажется, по ближайшим выпускам, это скорее реструктуризация. Все-таки. И я думаю, рынок в принципе, это уже отчасти заложил в цены. То есть я делал разные расчеты,

0: сценарий, как может пройти реструктуризация по облигациям, и у меня выходит, что ну, в среднем цена должна быть на облигации самолета там, ну, 60-70 вот, процентов от номинала. То есть, вот, и, в принципе, мы это уже видим, там, ну, похожие, скажем так, цены. Вот. И риск, в принципе, оправдан. Вот. Поэтому самолет даже, вот я, значит, эту историю тоже держал, тоже сократил, но вот опять-таки остаток позиции оставил. Вот. Вообще скажу так, я вот сегодня так смотрел более широко на рынок облигаций, начиная с вот, последнего заседания Центрального банка, стал обваливаться сегмент А. То есть вот у нас есть А, AA и AAA. AA и AAA вообще прекрасно себя чувствуют, а ОФЗ плохо, и вот сегмент А, это вообще это самая сочная история для инвестора частного. То есть А и длинные ОФЗ, то, на чем можно заработать. И вот именно на этих историях последний месяц как бы есть просадки.
1: Мне нравится, с каким позитивом ты к этому относишься.
2: Это нервный смешок, по-моему.
1: Разговор, вообще разговор про самолет и про балтийский лизинг, по-моему, это отлично. Отличное место для того, чтобы сделать еще одну отсылку к Герману Грефу. Он сегодня на форуме рассказал об основных ошибках российского частного инвестора. Вот давай по ним пробежимся и давай прокомментируем каждую из них, а также, может быть, какой-то личный опыт поделимся им. Наверняка мы тоже их совершали. Поддаваться панике. Ну, по-моему, тут все...
0: Тут, я, мне кажется, максимально тот человек, который это не поддается.
1: Далее. Подвергать себя лишнему риску, в том числе принимать решения в понедельник с утра.
0: Вот это, кстати, очень хороший совет, который дал Герман Оскарович. Я тоже не принимаю никогда. У меня вообще понедельник самый тяжелый день. Поэтому нет. Ближе к пятнице уже настроение лучше, поэтому...
2: То есть вот эти движения выходных ты не отыгрываешь.
0: Видите, какой сегодня веселый четверг. То есть уже, да, поэтому этот совет Германа Оскаровича принимаем. Да, реально его не нужно принимать решение в понедельник утром.
1: Далее, гнаться за иксами. По-моему, вот здесь все мы грешны, но может быть и нет.
0: Ну, это нормальное желание заработать много и найти какие-то интересные идеи, которые могут иксануть. Вот. Другое дело, что ты должен понимать, как бы, а что если, вот какое условие отмены идеи, грубо говоря. Вот, допустим, там в самолете я уже удержал, я понял, что да, все-таки риск слишком большой реструктуризации, я ее сократил, все. То есть я не боюсь резать убыточную позицию. Даже это не убыточная позиция, но просто там просадку сократил. Вот. Так что нормально. Если вы умеете работать с риском и понимаете, главное, суть идеи, в которую вы входите, тогда, я считаю, вполне можно. Но тут еще нужно понять, что Герман Оскарович, он специально так говорит на максимально широкую аудиторию, вот, и довольно консервативную, на мой взгляд, поэтому его совет приемлем.
2: Ну, давай следующий совет, вот он такой интересный. Не обращать внимания на налоги.
0: Ну, мне кажется, наоборот, нужно обращать внимание.
1: Не-не, он имел в виду, что есть люди, которые не закладывают налоги в свои инвестиции.
0: Да, то есть, конечно, нужно. Это вообще, особенно при текущих изменениях потенциальных, обязательно делать, обязательно делать
2: налогооптимизацию. Слушай, а вот у тебя поменялась стратегия после вот этих налоговых новаций, там, в Норникель какой-то там, или в золотодобытчиков?
0: Вот, у меня был Норникель, я сделал такой довольно хороший анализ сейчас, посмотрел при разных сценариях, как может сказаться новые налоговые инициативы на прибыли Норникеля, оценил так, что примерно вот то, что рынок сейчас у нас упал там на 10 рублей, ну, там все-таки, конечно, больше, но тем не менее, вот 10 рублей – это цена, по сути, винфолтакса, который как бы, я прогнозирую при текущих ценах. Но как бы привлекательность, она от этого не ушла. То есть у вас просто переставили, по сути, бумагу на 10 рублей вниз, но в случае там роста цен дальнейшего или роста там рубля, курса рубля, у вас все равно Норникель привлекателен. Поэтому... Как бы, ничего не делал.
2: Добавлю, что в самом Норникеле сегодня заявили, что компания вернулась на дивидендный трек, но будет оценивать свободный денежный поток и долговую нагрузку.
0: Да, отлично.
1: Дим, и последняя ошибка, очень коротко. Давай посмотрим, что сказал Герман Греф. Это ошибка, связанная с тем, что люди считают, что уже опоздали что-то делать и жалеют об упущенных возможностях. 10 вот. Секунд у тебя.
0: Это правильно он сказал. Не, если идея ушла, все, дождись другой идеи.
1: Ждем новых идей, друзья, и ни в коем случае не совершаем ошибки, о которых говорил Герман Греф. Радио РБК, это наш телеграм-аккаунт, ждем вас.
3: 17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. 8 самолетов, летевших в Москву, не смогли сесть в столичных аэропортах и ушли на запасные. В Домодедове не приняли 4 рейса из Волгограда, Каира, Петрозаводска и Благовещенска. Их отправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Череповец и Екатеринбург. Еще 4 лайнера не сели во Внуково. Они приземлились в Нижнем Новгороде и Шереметьеве. Причина — временные ограничения на полеты. Они действуют во Внуково, Домодедове и Жуковском. Шереметьево работает по согласованию. Украинская делегация поедет в США на переговоры 9 и 10 октября. Об этом заявил Владимир Зеленский. Стороны обсудят активизацию дипломатии и подготовку трехсторонней встречи на уровне команд. Она может пройти во второй половине октября. При этом госсекретарь США Марко Рубио назвал ситуацию стратегическим тупиком. Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет завтра на саммит СНГ в Туркмению. Там он обсудит энергетику, торговлю, политику и безопасность. Об этом он рассказал агентству Нурньюз. По его словам, поездка – хорошая возможность поговорить с главами государств и вместе противостоять односторонним действиям. Отмечу, что президента Ирана впервые в истории СНГ пригласили на заседание в расширенном составе. После него он примет участие и в экологическом саммите. Российская теннисистка Мира Андреева побила 2 рекорда на турнирах WTA 1000. Она стала самой молодой спортсменкой, которая за один сезон вышла в полуфиналы тысячников и на харде, и на грунте. С 2009 года такое среди игроков до 20 лет удавалось только Виктории Азаренко. Также Андреева быстрее всех дошла до 4-го полуфинала WTA 1000 за карьеру, обойдя Кори Гауф. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
1: «Что это было?» В эфире.
4: Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди 9-классников уже половина, у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну там, у каждого второго, то и чаще это встречается.
5: Действительно, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой, но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности.
1: Аналитик в сфере образования Валентина Максимова в программе «Чат с учителем».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7.ру. Физагент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
5: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия.

0: Следствие. Каждые выходные на радио РБК.
1: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Рынки главное.
3: Любите ли вы борщ так же, как его любит Герман Греф? Мы просто обожаем и продолжаем его готовить в инвестиционно-кулинарном шоу «Рынки. Итоги» на телеканале РБК и радио РБК. Меня зовут Дмитрий Полянский, у нас в гостях Дмитрий Донецкий, «Солид Инвестиции». И все о том, что происходит на рынках, на торгах Мосбиржи, знает Александра Панфилова.
4: Ну, индекс Мосбиржи продолжает снижаться на 1.5%. В целом лидеры падения все те же. Это по-прежнему Яндекс, который утащил еще и ВК, и бумаги представителей черной металлургии. Вчера, напомню, они были в лидерах роста. Ну и в красном у нас сегодня не только российский рынок акций, но и рынок гособлигаций. Индекс GBI теряет почти 0.5%, 110.7 пунктов. Такая отметка по нему прямо сейчас. Ну вот доходности по длинным бумагам вплотную приблизились к 17%, 16.93, если быть точным. При этом глава Сбера Герман Греф сегодня среди лучших активов упомянул длинные ОФЗ, но отметил, что налоговые новации меняют привлекательность этого актива.
3: Дим.
5: Нельзя игнорировать ОФЗ, хотя мне очень жаль, что правительство отменило льготы на инвестирование в ОФЗ. И в этом смысле это был один из самых привлекательных инструментов. Вот сейчас несколько привлекательность упала, но тем не менее ОФЗ с купоном длинные, они имеют привлекательный апсайд. Когда ставки начнут снижаться, то он имеет потенциал роста тела 10-20%. Это всегда очень, очень хороший апсайд.
3: Герман Греф выбирает длинные ОФЗ. Дим, если ты помнишь, у нас с тобой был эфир на радио РБК летом, это было в июне, и ты сказал вот что. Значит, если мы закладываем, что ключевая ставка будет ниже 13% в течение ближайших нескольких лет, то самое время брать длинные ОФЗ. И ты также сказал, что рынок на тот момент такую возможность не закладывал. Вот какие расклады сейчас? Чего ждет рынок по ключевой ставке и что, собственно, делать с длинными ОФЗ?
6: Я думаю, ожидания по ставке не поменялись, то есть по-прежнему, наверное, консенсус там близится к 13, у меня там 12,7 оценка на средней ключевой ставке на 27 год. Вопрос именно долгосрочного уровня ставки, какая она будет. Вот здесь я, допустим, в своей стратегии пересмотрел, поставил на 10%, соответственно, долгосрочный уровень ставки. Но даже вот если мы закладываем то, что там через 5 лет, например, будет ставка 10, у нас справедливая доходность по длинному концу кривой должна быть уже 14%, а она сейчас 17% получается. То есть это, в принципе, апсайд сохраняется. И тут я согласен с Германом Оскаровичем, потому что если дальше ставка снижается, у вас возникает, по сути, классический кэрри-трейд. То есть вы можете, как управляющий деск облигационного, покупать, значит, ОФЗ и просто фондировать их дешевым репо, который, ставка по которому снижается. Вот. Конечно, тут есть как бы риск дюрации, так называемый, но там он, во-первых, хеджируется, во-вторых, все равно желающих поучаствовать в этой истории становится все больше и больше. Поэтому бесконечно, вот я так себе, вот я с утра сюда ехал, такой вопрос себе задавал, могут ли ОФЗ пойти дальше там, на 20-ю доходность длинная, а ставка при этом падать? Ну и вот пришел к выводу, то, что ну, нет, возникнет арбитраж и все. И поэтому, я думаю, мы где-то стабилизируемся сейчас около текущих доходностей. И скорее после уже заседаний Центрального банка, которые будут там весьма скоро, увидим уже и отскок.
3: То есть ты считаешь, что вот сейчас, примерно в той точке, где мы находимся, эта пропорция снова заработает, как она должна работать?
6: Да,
3: то есть при снижении ключевой ставки, соответственно, будут расти тела облигаций.
6: Да, потому что вот этот самый спред, он, по сути, набрался. То есть даже если ставка вообще не будет снижаться дальше, то есть 14%, у вас примерно исторический спред это 3 базисных пункта. То есть как раз-таки 17. Вот. Поэтому вот дальше я уже не думаю, то, что они пойдут. Я думаю, где-то дестабилизация должна быть.
4: Ну вот не можем мы ставку не обсуждать и не затронуть недельные данные по инфляции. Они выходят традиционно в среду, но вот вчера были особенно интересные данные. Я их напомню, что недельный рост цен ускорился до 96%, то есть почти

0: процент за неделю. А главным драйвером роста инфляции стала индексация тарифов ЖКХ с 1 октября. То есть, впрочем, мы это все ожидали, но аналитики оценивали, что будет она все-таки поменьше. А годовой показатель по инфляции ушел выше 7%. Ну вот еще из минусов недельных данных, что изменилось. Овощи и фрукты дешевеют уже не такими темпами, но, с другой стороны, год назад динамика цен выглядела тут еще хуже, и бензин у нас снова дорожает. Обсудим это подробнее. С нами на связи Наталья Орлова, главный экономист, руководитель Центра экономического анализа Альфа-Банк. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, ну вот индексация тарифов, она была ожидаемой для всех, но динамика цен все равно большинство экспертов удивила, удивила в большую сторону. Насколько вклад тарифов в инфляцию совпал или не совпал с вашими ожиданиями?
1: Ну, действительно, я хочу напомнить, что такая развилка была, потому что мы знали, что индексация тарифов, ну, что называется, на федеральном уровне, она закладывалась на показатель чуть меньше, чем 10%, но уже, по-моему, второй год, а может быть, третий, есть вклад региональных надбавок, который достаточно ощутим. Он, в общем-то, уже в прошлом году дал о себе знать. Ну и вот здесь, в этом месяце, 1 октября, мы тоже увидели, что ряд регионов, они более существенным темпом подняли свои тарифы, и в итоге чуть выше, чем на 14% показатель повышения тарифов составил, а совсем не 10, да, который изначально закладывался. И мне кажется, что в разрыве этих двух величин, ну, есть такой определенный негативный сюрприз для рынка, потому что все-таки, хотя повышение тарифов, ну, так сказать, его там все учитывают, все следят, но все-таки вот как бы детально там изучать, какой регион, какую надбавку будет закладывать, ну, как бы мало кто из экономистов прям так углубляется в детали. Поэтому здесь вот, мне кажется, был запас для такого негативного сюрприза. Плюс я хочу напомнить, что все-таки очень важно смотреть за недельными данными инфляции. Если мы убираем фактор тарифов, все-таки недельная инфляция у нас ускорилась до 0,21%, предыдущая неделя была 0,12%. Вот, поэтому, ну, это почти двукратное ускорение инфляции.
0: Да, и вот это был как раз мой следующий вопрос. Насколько вот это 0,21% – это тревожные данные? Или пока это единичная история?
1: Это более важные данные, потому что, ну, как бы тарифы, индексация тарифов – это все-таки разовый фактор. Даже если, что называется, консенсус или там отдельные эксперты ошиблись в оценке этого фактора, это все-таки, что называется, происходит не каждый день. А вот повышение действительно недельных цифр инфляции, и особенно я хочу подчеркнуть, что, ну, мы наблюдаем, мы регулярно мониторим в моей команде там волатильные компоненты, устойчивые компоненты, вклад устойчивых компонентов, точнее инфляция в устойчивых компонентах, она тоже продолжала расти. Это значит, что инфляционное давление, оно распространяется на широкий спектр очень базовых товаров и услуг. И вот мне кажется, это как раз является, наверное, ну, такой наиболее тревожной новостью из расшифровки недельной инфляции.
2: Наталья, у нас на днях в студии был заместитель руководителя Центра макроэкономических исследований Сбера Артем Заигрин, и он дал довольно-таки экстравагантный прогноз по ключевой ставке. Ну как экстравагантный? В том плане, что прогноз, который идет вразрез с консенсусом по рынку. Он допускает, что ЦБ может снизить ее на 25 базисных пунктов уже на ближайшем заседании в октябре. Такое возможно?
1: Мне кажется, это достаточно маловероятный сценарий. Я все-таки полагаю, что пауза вот в текущих условиях, когда мы видим усиление инфляционного давления, выглядит, в общем, таким базовым, очень высоковероятным решением на ближайшее заседание. Я напомню, что в сентябре, когда, в общем, инфляционный фон был, ну, наверное, более благоприятный, да, Центральный банк все-таки предпочел взять паузу, вот, и мне кажется, что те показатели, которые с октября у нас выходили, ну, они скорее, как бы, говорят в пользу продолжающейся паузы, нежели в пользу снижения ставок.
2: Наталья, и раз у нас разговор про макро, то не могу не спросить, а от рубля чего ждать до конца года?
1: У меня прогноз 87 рубль доллар на конец года. Мы его выставляли, если не ошибаюсь, весной, где-то в апреле. И, в принципе, вот я вижу, что рынок как раз в эти уровни где-то и выходит. Вот, я думаю, что с учетом того, что все-таки внешняя конъюнктура очень поддерживает российский рынок, вполне мы можем в этот прогноз уложиться. Но, вот, наверное, единственный такой фактор, который ну, чуть менее предсказуем, это динамика импорта. Мы видим в последние месяцы, что достаточно быстрый темп роста по

0: фиксируется, мы на этот год ждем его увеличения на 18%, хотя вот в начале года думали где-то про цифру 5-7%, и тогда это был амбициозный прогноз. Вот. Но, как бы, тем не менее, как бы это все-таки не мешает рублю остаться на текущих значениях. Для многих сегментов, для экспортеров, например, и в какой-то степени бюджета, это, конечно, более комфортная ситуация, чем уровни 70-75 рублей доллара.
1: Большое спасибо. Наталья Орлова в нашем эфире, главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. И как раз вышли курсы от Банка России. Саша?
2: Да, Банк России понизил курс доллара на завтра буквально на 6-7 копеек. Курс юаня тоже снижен на 2 копейки. Ну, в общем-то, что удивительно, потому что вчера валюта слабела все-таки. Мы видели курс на ослабление.
1: Дима, а у тебя взгляд по валюте какой? Вот Наталья Орлова из Альфа-банка спрогнозировала 87 рублей за доллар на конец года. В общем-то, не так уж и далеко от текущих значений, да, текущие значения мы видим какие, 85 рублей и 42 копейки. Ты, у тебя же стратегия завязана на определенный хедж от девальвации.
3: Да.
1: Во-первых, как ты отыгрываешь текущие тренды валютного рынка, и во-вторых, какие бумаги, собственно, для хеджа?
3: Ну, смотри, по концу года я жду 83 в стратегии. Ну, то есть, все равно это диапазон текущий, по сути, 83-87, да?
2: То есть, Минфин никак не поменяет правила игры, все, у нас нефть нивелирует, и мы еще укрепимся.
3: Да, все так и есть. Тут другой вопрос, как бы, что будет там со структурой импорта в следующих годах. Вот если она все-таки восстановится к уровням до 22 года, тогда, да, курс может спокойно там к 100 уйти. Но при текущей структуре импорта я пока не вижу предпосылок, чтобы курс ослаблялся очень сильно. Значит, по поводу инструментов в портфеле, если мы говорим про акционную стратегию, то в ней, по сути, хеджируют нефтегазовые бумаги все и Норникель, вот из того, что есть. Если мы говорим про сбалансированные стратегии, которые я тоже управляю, то у меня валютные облигации, квазивалютные облигации, причем я сделал такой маневр, я уходил от длинных бумаг, то есть у меня был бессрочный «Газпром» 26-й, я его почти там позицию довольно сильно порезал. Вместо него взял более короткие облигации Сибура и Новатека. Вот. То есть я ушел, поменял длину, по сути, на короткие бумаги. И это в том числе, кстати, связано с мировой динамикой цен на облигации. То есть мы видим, как длинные концы начинают очень сильно уходить. Вот. Поэтому я и здесь сделал. И еще вот, все-таки короткие облигации квазивалютные лучше отыгрывают краткосрочные движения по валюте, вот, нежели длинные. Вот то, что я обратил внимание.
1: Какую долю ты отводишь валютным бумагам, да.
3: Ну, смотри, у меня есть стратегия квазивалютно сбалансированная, там 20%. В принципе, мне больше этого нету. Ни в одной стратегии. Герман, кстати, сказал сегодня, что тоже 20% у него валютная часть.
1: Ну что же, друзья, а сколько вы валютных активов держите в своих портфелях? Пожалуйста, пишите нам. Работает телеграм-аккаунт Радио РБК. Ну, мне кажется, тут на вкус и цвет товарищей нет, хотя у россиян есть определенная историческая память о том, как росла валюта в разные годы. Ну и сейчас тренд получается какой, если подводить итог? Скорее на укрепление к концу года, правильно? Укрепление рубля.
3: Скорее нейтральная динамика. Дмитрий, и следующий год все-таки, да, у нас все равно рубль должен, ну, немножко, но ослабляться.
2: Ну что, мы еще не обсудили все те идеи, которые Дмитрий называл в наших эфирах, а Дима составил подборку всего того, что ты рекомендовал.
1: Да, идей довольно много. Я предлагаю поговорить о них в режиме блица, потому что, ну, их много, а времени у нас не так много. Ты довольно-таки часто в своем блоге упоминаешь «Мать и дитя». Ну, я от себя скажу, слежу за этой бумагой, очень интересный актив, и сантимент рынка очень хороший, очень позитивный по этой бумаге, ее довольно-таки быстро выкупают на просадках, но кажется, что потенциал роста исчерпан или близок к исчерпанию, ну, до скольки она еще может дорасти? 1300-1400, вот сейчас она находится на 1265.
3: Ну, смотри, я вот пересмотрел, например, уровень ВАКа, так называемый, то есть уровень уровень ставки дисконтирования в модели. У меня сейчас получается, что в моменте справедливая цена должна быть ближе, да, к 1400, как ты сказал. Вот. А на горизонте года все-таки она там примерно осталась на уровне 1650, вот туда. То есть это апсайд не такой большой, с одной стороны. С другой стороны, у вас бумага с очень низкой волатильностью. Вот. Поэтому там, если вы делаете там оптимальный портфель, условно, то эта история вполне может быть в портфеле.
1: Дима, дальше, не забывай, это Blitz X5.
3: X5 отличная история. Я держу, это тоже один из ядровых позиций у меня на текущий момент.
2: Он достаточно вырос, он еще будет расти?
3: Скажу так, мы ждем отчетности, она 16, по-моему, октября будет. Посмотрим, пока потенциал сохраняю, то есть не пересматриваю прогноз.
1: Едем дальше, МТС.
3: МТС, вот мне, например, понравилась дивидендная политика их новая, но рынку не понравилось, потому что они считали, что это как квазиоблигация. Поэтому МТС потенциал также имеет.
1: Озон фармацевтика.
3: Вот здесь, мне кажется, бумага в рынке стоит, то есть я вот прям большого апсайда, а текущей цены не вижу.
1: Угу. Ну и также газовики, про Новатек ты уже говорил, Газпром.
3: Ну вот удивительно, да, но Газпром реально дешев сейчас. То есть ниже 100 рублей он реально дешевый. С учетом того, что еще второе полугодие будет сильным. Вот, поэтому не хочу рекомендовать к покупке, но скажу спекулятивно, я бы рассматривал эту историю.
2: Ну, кстати, отвечают наши зрители и слушатели, которые пишут нам в Телеграм, радио РБК. Мы спрашивали, держат ли они валютную позицию. Ну вот ответили, ноль валюты, только рубли и акции российских предприятий. Ну вот добавим еще какого-то разнообразие в эти рубли и акции. А Герман Греф сегодня опять напомнил, что был одним из самых первых инвесторов биткоина, но сейчас не рекомендуют рассматривать как часть портфеля. А между тем, Мосбиржа анонсировала старт торгов криптой уже 1 декабря, то есть сейчас она приступила к тестированию торгов. Дим, будешь ты торговать криптой на Мосбирже?
1: Обязательно. Сплю и вижу. Как бы это сделать?
3: Да, буду, знаете, как есть мем, я работаю в криптовалюте. Вот буду так же говорить с 1 декабря.
1: Хорошо, Дим, давай поговорим вот о чем. У нас буквально полторы минуты до завершения эфира. Мы с Сашей, когда готовились, очень активно читали твой блог. Несколько недель назад ты выложил фото и видео о том, как ты ходил в клуб «Дягилев и Рай».
2: Которые закрылись 15 лет назад, Дим, вообще-то. Вот ты,
1: правда,
2: я тебе,
1: да,
2: об этом рассказал. Ну да, да, да. Удивительно, что я тебе об этом сообщаю, не ты мне, но...
1: Спасибо. Вот видишь, Саша открыла Америку, и ты там, значит, наслаждаешься атмосферой под песню «Moscow Never Sleeps». Расскажи, ты скучаешь по ушедшей молодости?
3: Ну, я на самом деле в самом расцвете, мне кажется, сейчас молодости.
1: Это вот видно по твоему румяному,
3: да,
1: лицу.
3: Да.
2: Ну, по-моему, ты скучаешь?
3: Я вообще, на самом деле, есть такая определенная ностальгия по нулевым. Вот я считаю, вот она оправдана. Особенно вот если по фондовому рынку говорить, у меня некоторые коллеги работали в тройке «Диалог», и они вот просто их рассказы, это... Там, когда был 4-й год, 5-й год, 6-й год, 7-й год, когда рынок просто нереально пер, вот хочется побывать в тех временах, скажу сразу. И послушать электронную музыку, которую я и начал слушать в тот период, как раз 2006-2007 год.
1: Ну, вот. А работать бы ты хотел в те времена? Вот представь, с 2000 по 2007 годы Москва, это же золотое время.
3: Да, это прям золотая жизнь, я считаю. Очень хочется, говорю, попасть в эту историю еще раз.
2: Грустная концовка.
1: Очень большое хочется. Спасибо. Это был Дмитрий Донецкий, Solid Инвестиции. Немного добавил нам грустинки, ностальгии. Ну и хорошо. Программа «Рынки. Главное».
4: Автоньюз. Егор представил новый электромобиль Type 01. Но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом, Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления
5: сопротивление составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала

длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.

0: РБК отрасли.
1: Т-банк объявил о запуске нового поколения суперапа. Обновленное приложение реализовали в концепции дофамин-банкинга. Основная идея нового суперапа – отказ от усложнения и снижения когнитивной нагрузки на пользователя. Задача новой версии – быть умным навигатором для клиента в финансах, эффективно решающим его жизненные задачи и опережающим запросы пользователя. Константин Маркелов, вице-президент и директор по продукту и технологиям Т-банка, отметил, что в восьмой версии приложения компания взяла большую сложность современного технологичного банка на себя и вернула человеку простой продукт без лишней когнитивной нагрузки. Суперап Т-банка и сервисы в нем строятся на трех правилах – простота, экономия времени, понимание и помощь. В новой версии после подключения мультибанкинга будут доступны все банки пользователя в одном окне. Появится сервис аналитики финансов на базе ML-моделей, управление накоплениями, специальный раздел для предпринимателей и другие сервисы.
0: РБК отрасли.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
3: По будням с 18 до 21.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
3: Каждый вторник в
0: 16:10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18:00 в столице.
2: Время почитать.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Мы начинаем наш трехчасовой кроссплатформенный эфир. Теперь нас можно смотреть и в телевидении.
2: Слушать, смотреть и читать, но не только нас, но еще и книги, которые получают Нобелевские премии, но об этом мы чуть позже расскажем. Наверное, одна из самых основных тем сегодня – это сбой, достаточно масштабный в Рунете. Может быть, кто-то из вас заметил, кто-то нет, но наверняка это обсуждали ваши коллеги. Не работала доставка, приложение банков, соцсети висят, что происходит. Утром стало известно, что пожар случился в ЦОДе Яндекса. ЦОД остановлен. Пожар случился после прилета БПЛА. Но вот сейчас, по последней информации, специалисты пытаются устранить все неполадки. Наверное, один из основных вопросов,
1: а сколько времени понадобится и на то, чтобы приложения начали работать, они, наверное, быстрее установятся, их можно будет перенести на другие ЦОДы. И через сколько времени сможет заработать ЦОД и сможет ли? Теперь уже, пока оценивается масштаб, ну и вообще, что делать в будущем, потому что, похоже, атаки на ЦОДы становятся такой вот...
2: Не будем сгущать краски, но в любом случае, по всей видимости, бизнесу нужно каким-то образом думать о страховании рисков. Сделка Кушнера, это такое неофициальное название, моя интерпретация событий, можно так сказать. США и Россия в лице зятя Трампа и Кирилла Дмитриева обсуждают реанимацию Северного потока. Но мы уже это слышали, да, когда-то, два года назад.
1: Ну, это пока на источниках, тем не менее. Да, Рейтер сообщает.
2: Второй такой подход американцев к снаряду. Какой вообще интерес у американских инвесторов включаться вот этой
1: вот в этот проект?
2: Потоками,
1: там вообще много вопросов. Сколько может стоить, сколько инвестировать, да, сколько по времени это будет. А кому продавать-то будут? Потому что Германия, как мы помним, да и Европа в целом, хочет отказаться с 27-го года вообще от трубопроводного газа. В общем, будем сегодня выяснять.
2: Да, на все эти вопросы ответить. Ну и если это какая-то сделка, то что Россия... взамен должна будет предложить.
1: Ну и, наконец-то, Нобелевская премия по литературе. Наверное, одна из самых ожидаемых, да? Физику, химию, конечно, мы тоже любим, но литературу все каждый год ждут. Кому же достанется? Ну вот в этом году писательница из Канады получила премию. Ее книги, кстати, доступны в России.
2: Да, если вам интересно, можете уже зайти посмотреть. Ну а стоит ли вообще обращать внимание, да?
1: Энн Карсон, да, ее зовут.
2: Интересно. Я зашла в Нобелевский раздел одного из книжных сервисов наших отечественных. Взрывного интереса в принципе, к лауреатам и к произведениям нет. Как вообще премия меняет запрос и спрос на литературу?
1: А я прочитал и про нее, и про ее критиков, а у нее, кстати, критиков достаточно. Мы сегодня будем большой вести разговор вообще о Нобелевской премии по литературе. И в этом году, конечно, выясним, почему именно сейчас, почему именно Энн Карсон.
2: Она получила
1: эту премию. Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
2: Артем, я смотрю, что в Иркутской области сняли карантин.
3: Да, все стабилизировалось, все хорошо. Все подробности расскажу прямо сейчас. Сейчас в выпуске новостей. Итак, в Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, что заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Владимир Путин прибыл в Туркмению на саммит СНГ и Каспийский экологический саммит. Рабочий визит продлится 2 дня. Самолет спецотряда России сел в аэропорту Туркменбаши. Сегодня у Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентом Туркмении, а также участие в приветственных мероприятиях. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. В списке добавят 1646 человек и компаний. Снижение ключевой ставки поможет экономике. Об этом на форуме «Настоящее будущее» заявил финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, нагрузка на бизнес и бюджет снизится, но резкого роста кредитования не будет. Мешают ограничения по капиталу крупных банков и дорогое фондирование. Главный эффект – компаниям станет легче обслуживать долги. Сейчас на это уходит около 40% их операционной прибыли. На этом пока все. Далее все подробности масштабного сбоя в Рунете через пару минут в программе «Что это значит?».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали?
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Час. Что это значит?
8: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Начинаем наш трехчасовой телерадио ЧЕС. Можете нас смотреть и слушать.
9: Да, тема, которая сегодня, я думаю, многих, скажем так, затронула, не обошла стороной, это масштабные сбои в Рунете. Не работали приложения банков, различные сервисы, сайты, СМИ, не у всех открывались они.
8: Ну, кстати, не у всех открывались, но у кого-то открывались. У меня вот частично, кстати, да. Я проверяла.
9: Причем одни и те же сайты.
8: Да, и приложения работали. В целом специально перед эфиром зашла, проверила. То...
9: Ну, это, видимо, с маршрутизацией связано, но будем, да, разбираться в этой теме. Что официально известно? Работа дата-центра Яндекса полностью остановлена после атаки беспилотника на их инфраструктуру в городе Сасово Рязанской области. Об этом в компании сообщили РБК.
8: Ну, один из основных вопросов, который мы задаемся, естественно, сколько времени может уйти на восстановление. Вот буквально несколько минут назад новость пришла, что Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, заявили Forbes в пресс-службе компании. Масштаб ущерба оценивается. Ну и еще раз, да, скажем, что там произошел пожар в результате атаки БПЛА. То есть сама компания пока сроки не называет. Тем не менее, я думаю, что мы сегодня во время нашего эфира вместе со специалистами попытаемся хотя бы предположить, да, сколько времени может потенциально уходить на такие восстановительные работы.
9: Ну, с СОДом, может быть, и не восстановят, но интересно, как скоро будут восстановлены именно сервисы, да, когда их перенесут на другую инфраструктуру. Если говорить о том, что еще было задето. Сбои были в работе сайта РЖД, мобильное приложение «Шереметьево». В Подмосковье недоступна была онлайн-покупка билетов на автобусы. В регионах сообщалось тоже о том, что есть сбои. Даун-детектор показывал, что сложности были при входе на сайт ЦАНа, Литреса. Ну вот, смотрю, есть и на сайте 1С тоже были проблемы. В общем
8: достаточно
9: самые масштабно, разные компании.
8: Да, действительно, да. Если так графически все это изобразить, кстати, на сайте РБК есть такая графика, что сегодня в то или иное время не работало, выглядит достаточно весомо. Акции компании Яндекса, я имею в виду, естественно, отреагировали негативно. В моменте падали на Мосбирже более чем на 3%. Я предлагаю сейчас поговорить о том, вообще, как устроены подобные дата-центры, почему практически все у нас сегодня отключилось или временно отключилось. Детали и мнения экспертов собирала наша коллега Ольга Зуева, она у нас в студии. Оля, как ситуация развивалась, да, что перестало сразу работать?
10: Ну, перестали работать практически сразу все перечисленные вами сервисы. Плюс с утра перебои наблюдались в корпоративных системах Высшей школы экономики, Wildberries, Озон, маркетплейсов. Но там связи с повреждением дата-центра не раскрывали. К слову, в то же время перестали принимать заявления на кипрские визы в 6 городах России. Это цитата по техническим причинам. Ну и к этому часу, по данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на работу Яндекса снижается. Однако за сутки на сложности пожаловались более 100 тысяч человек.
9: Оля, стала недоступна также инфраструктура Яндекс.Клауд облачная. Да. Это означает, что это и облачные сервисы, и искусственный интеллект, система безопасности, мониторинга. Кто еще, кроме самого Яндекса, пользуется их услугами?
10: Если коротко, то почти все. Потому что Яндекс – это как раз один из самых крупных владельцев ЦОДов в России, но они используют свои ЦОДы не только для себя.

0: облачными ресурсами компании пользуются миллионы коммерческих предприятий, поэтому и возникли сложности в работе, не связанных с Яндексом компаний, ну, там, вроде Twinbee или 1С, отмечает основатель группы компании «Филанка» и компании «Цодэксперт» Дмитрий Шаров.
1: Сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака. Все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, размещались в том числе там. Это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. Если компания Яндекс резервировала географически, то все эти данные поднимутся сейчас из другого резервного цода.
0: Ну и главный принцип работы таких дата-центров – это как раз резервирование. Оборудование, электропитание, каналы связи – все это дублируется, чтобы выход из строя одного дата-центра не приводил к отказу всего сразу.
2: Тогда можно предположить, что работы восстановительные достаточно быстро могут сложиться.
3: Приложение именно, да.
0: Именно приложение, да. Здесь как раз может то же самое резервирование помочь. Восстановление полноценной работы ЦОДа и приложения Яндекса, ну, скорее всего, произойдет в течение суток, считает член ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
4: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервисов Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
0: Яндекс инвестировал в этот дата-центр, всасывая около 6 миллиардов рублей, но это происходило с 2011 года, а в 2022 году анонсировали дополнительные инвестиции, около 700 миллионов рублей, расширение, реконструкцию этого объекта. Но и вряд ли компании придется компенсировать ущерб бизнес-процессам своих корпоративных клиентов, вот тем самым компаниям, которые сегодня, чьи приложения не открывались, так отмечают аналитики, а эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев, заявил, что если у Яндекса будет падать производительности из-за подобных перебоев, то компания сможет отключать некритичные для себя сервисы.
5: Это огромное количество данных. И ты его можешь резервировать до определенного предела. Ты не можешь держать 5 резервных копий. Угроза полной потери данных, она не нулевая. У нас Яндекс является одним из самых основных DNS-узлов. То есть компании используют, ну, не только компании, физические лица в качестве DNS. Чисто технически, если DNS-сервера пострадали, то у нас пол интернета российского перестанет работать на какой-то период времени. День-два. Если у тебя уменьшается вычислительная мощность, ты начинаешь принудительно отключать отдельные некритичные для тебя сервисы. И вот что посчитает некритичным компания, тоже не очень понятно.
0: Интересно, кстати, что в понедельник сразу три источника РБК в IT-отрасли заявляли, что власти рассматривают размещение ЦОДов для ИИ в дружественных странах. Среди претендентов называли
3: Казахстан, там есть
0: Белоруссия точно. И Казахстан, да. В Минцифры РБК заявляли, что идея пока находится на этапе консультации, и вот конкретных каких-то решений не принято.
3: Ну, я тут напомню, что закон, недавно принятый о развитии искусственного интеллекта, он говорит о том, что вся обработка данных для искусственного интеллекта должна производиться ЦОДами, находящимися на территории России. Вот, ну, посмотрим, как...
2: Ситуация может меняться.
3: Может меняться,
2: вопрос
3: конечно.
2: Договоренности, да, и интересов, в какую сторону, в принципе, все это будет развиваться. Ну, я, наверное, еще раз скажу, что ситуация пока в развитии. Мы традиционно подводим итоги каждой темы, но здесь пока итогов нет. Мы смотрим и следим за тем, как устраняются неполадки. Компания оценивает ущерб. Еще раз скажу, вот я перед эфиром зашла, проверила, у меня все такие критически важные для моей жизни на данный момент сервисы сейчас работают.
3: Они сегодня нестабильно работали, когда-то открывались, когда-то нет. Как да, мы уже сказали, у кого-то открывались, у кого-то нет. Спасибо, с нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала самую последнюю информацию о том, что произошло с ЦОДами компании Яндекс.
6: Час. Что это значит?
2: Ну и вот только что пришло сообщение. Работа основного функционала сайта и приложения Циана восстановлена после сбоя. Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, сообщили радио РБК. Ну, пока эту тему оставим, мы к ней еще в любом случае вернемся и со специалистом поговорим о том, все-таки как в дальнейшем будет развиваться вся наша платформенная экономика с учетом
3: текущих рисков. Защищать, да.
2: Как их защищать, как их строить, так, чтобы они безопасно могли функционировать в любых условиях. Но сейчас к теме...
3: Ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе.
2: Да.
3: В региональном управлении Роспотребнадзора официально опровергли слухи о вспышке чумы в Ханты-Мансийском автономном округе. Информационная волна начала

0: началась после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Ну а ранее в федеральном Роспотребнадзоре заявили, что причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии.
1: Да, и сейчас вот прям несколько минут назад перед нашим эфиром появилось несколько сообщений. Во-первых, губернатор Иркутской области сказал, что сняли карантин после случая пневмонии в регионе. Полностью завершены все профилактические мероприятия. И вот еще одно уточнение, что в институте не выявлено каких-то аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.
0: Ну и в Кремле призвали игнорировать панику. В социальных сетях действительно появлялись сообщения. И доверять только сухим релизам санитарных врачей. Это подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Здесь, конечно, нужно ориентироваться на заявления и информацию ведомства Анны Поповой, которая разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой.
0: Ну вот сообщается, что результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Это тоже данные Роспотребнадзора. Вот эта формулировка «эпидемического риска нет» в контексте отсутствия заболевших среди контактных лиц, собственно, подтверждает, что риска нет. В нашем эфире это пояснил уже заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.
3: Для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя, который способен вызвать заболевание. Я верю тем данным, которые приводятся официально. Это огромное число исследований. Все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, возбудителя нет. ВОЗ согласилась с этим мнением.
0: Это был заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. Он подробнее сегодня эту тему обсуждал в программе «В итоге» Юрия Таманцева, также на радио РБК и на телеканале.
1: Да, можете программу пересмотреть, переслушать и в приложении или на сайте РБК найти достаточно легко. Ну, мы напомним, что из-за такой информационной неразберихи, что ли, сказать, как правильно описать происходящее в больнице города Шелехов, Иркутской области, ранее вводили карантин, да, на местном алюминиевом заводе масочный режим. Саша, ну ты совершенно справедливо заметил, что достаточно много было тревожных вопросов и сообщений в соцсетях. Ну, сейчас вот можно успокоиться. Все последние данные говорят, что ситуация абсолютно стабильная. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания. По крайней мере, это сообщение Роспотребнадзора.
4: Час. Что это значит?
0: Ну и к другим темам. Где деньги, Канье? Так хочется сказать эту фразу. Агентство Сейдженси опровергло сообщение о якобы заработанных Канье Уэстом 20 миллионов долларов на несостоявшихся концертах в Санкт-Петербурге. Действительно, такая информация появлялась. Ну вот в агентстве говорят, нет, не заработал ничего рэпер.
1: Ну тут, наверное, надо немножко пояснить. Вот глава агентства Анна Супчева в разговоре с РБК назвала эту информацию абсолютной ложью. Это цитата. О том, что Уэст заработал такую сумму, еще раз повторим, да, 20 миллионов долларов, сообщал Коммерсант со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. И вот по словам одного из источников газеты, это нечистый гонорар, из обозначенной суммы должны были оплачиваться услуги посредников и персонала. Любопытно, как могли быть устроены эти доходы, расходы на концерт, несостоявшийся концерт Канье Уэста, разбиралась наша коллега Лиза Майнгарт, она у нас в студии. Лиза, если 20 миллионов все-таки были, то куда они могли пойти?
5: Если верить стороне Say Agency, мы опять-таки оговоримся, что не существует никаких 20 миллионов долларов по их позиции. Однако в августе представители агентства также, я отмечу, заявляли, что некий аванс артисту был перечислен. И, в общем-то, это вполне нормальная практика. Таким мнением поделились эксперты из концертной отрасли. И вот по их оценкам вполне вероятно, что вот эти авансовые средства могли распределиться между самим артистом и турецким агентом-посредником. Оно уже фигурировало в этом сложном и запутанном деле. Потеряло, очевидно, агентство-организатор и билетный агрегатор InTickets. Если мы говорим о деньгах, опять-таки, о каких суммах мы не знаем, но вот они могли как раз-таки потерять вот эти средства. В каком объеме эти потери? Все будет зависеть от того, из каких средств выплатили гонорар артисту, считает президент группы компании NCA Михаил Шурыгин.
6: либо организатор действовал через инвестиционные средства, это не их деньги, которые были предоплачены, либо он не сможет вернуть деньги за билеты, потому что их просто не будет, потому что гонорар должен был быть полностью приведен, и он не возврат. То, что касается задержек, ну, билетный оператор, несмотря на аффилированность с организатором средств,

0: предел. То есть закладывается на концерты даже больше 20 миллионов долларов. То есть там нужны авансы для площадок, нужны авансы артисту и его команде, нужны расходы на маркетинг и промо со стороны организаторов концерта. Может быть, некий процент посредникам, которые тоже участвуют в организации этого концерта, как мы знаем. Ну вот, однако, по мнению президента Петербургской музыкальной индустрии и основателя билетного оператора Кассиру Евгения Фелькенштейна, подобные гонорары таких объемов демпингуют рынок организации концертов.
1: Эта сумма была объявлена в нам в том числе. Просто мы такие деньги предлагать, мы считаем, что это совместимо как бы с какой-то нынешней реальностью, и сумма достаточно большая. Ну и самое главное, вы должны просто понимать, что это все-таки отражается на конечном покупателе. Потом следующий артист, который сюда поедет, они будут знать, они будут просить совершенно другие деньги. И это надо начинать, надо рубить сук, на котором ты сидишь. Я не считаю, что это слишком много. Я считаю, что как бы есть гонорары, которые платятся во всем мире. Мы все знаем. Мы на самом деле сюда привезли, мне кажется, всех больших звезд, и Роллинг Стоунсов, и Мадонну, и Леди Гагу. Мы понимаем, как это все работает и как правильно делается ценообразование.
0: Ну, как говорят эксперты, возможность вернуть деньги за приобретенные билеты, скорее всего, у всех будет, и все-таки все эти посредники найдут откуда-то деньги, которые ушли артисту или не артисту и другим площадкам, эти авансовые платежи, которые уже были внесены. Но вот по данным Сейдженси, возможность возврата должна открыться 12 октября.
2: Кстати, мне что-то подсказывает, что эта эпопея 12 октября точно не закончится.
3: Не закончится, конечно.
2: И мы это будем еще обсуждать.
0: Вероятнее всего, потому что этот клубок очень длинный, запутанный. И вот его, когда начинаешь в обратную сторону уже отматывать, куда ушли эти платежи и куда ушли эти деньги, они появляются все новые и новые, новые посредники и лица. При том, что сами посредники Kanye West, агентства, они заявили, что вообще не будут ничего комментировать, кроме тех заявлений об отмене, которые прозвучали вот несколько дней назад.
3: Они, да, в принципе, в стороне находятся.
2: По этой истории впору снять фильм Гаю Ричи. Тут все есть. Рэпер, деньги, сорвавшийся концерт,
0: сюжет
2: платный.
0: Да, ну и практика еще, я думаю, что стоит отметить, практика организации концертов не подразумевает того, что гонорары артисты возвращают, неважно, состоялся концерт или нет.
2: Ну, мы напомним, что концерты должны были пройти в Санкт-Петербурге 10-11 октября.
3: А некоторые наши коллеги собирались.
2: И даже купили билеты.
3: Судьба.
2: Да. Ну, вот, кстати, у наших коллег узнаем, как у них пройдет вот этот процесс возврата денег за билеты, и обязательно вам об этом еще расскажем. Вы слушаете радио РБК. Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Анна Заброс.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
6: Бешеные деньги.
5: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученные на максимум

0: Удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
1: Бешеные деньги.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
1: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
4: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора – таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов. Урбанистика и дизайн. Динамика цен, инфраструктура и необычные проекты застройщиков. «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: 18:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. И в ближайшее время будем обсуждать, что происходит в Сочи после возгорания танкера. Там, по официальным данным, открыли пляжи, ситуация мониторится.
2: Да, пока... все ответственные ведомства, я так понимаю, следят за тем, что происходит в воде. Нет ли там каких-то превышений, опасных каких-то показаний. А еще одна тема – это скандал Южной Кореи и Украины. Там все развивается. И можно сказать, что выходит на такой новый уровень дипломатического конфликта.
0: Да, Южная Корея решила отозвать посла с Украины. Напомним кратко, что там произошло. Дело в том, что Владимир Зеленский сообщил в ООН о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, а южнокорейские власти считают, что таким образом Зеленский нарушил договоренности о конфиденциальности. В Киеве после этого сказали, что никаких договоренностей и вовсе не было. Да. В Сеуле, кстати, еще больше после этого оскорбились. И все-таки украинский министр иностранных дел передал сообщение с извинениями, но вот по всей

0: видимости, в Сеуле не удовлетворились этим, и посла отзывают. Насколько далеко этот конфликт может зайти? Что нужно сейчас сделать Киеву, чтобы как-то восстановить доверие партнера? Будем выяснять.
1: Мне еще интересно, в принципе, на чем сейчас основаны отношения Украины и Южной Кореи. Как они выстроены, что их связывает?
0: Экономические и политические вообще?
1: Экономические и политические, да. Мы на эти вопросы тоже дадим ответы. И еще одна тема про то, что можно будет почитать в ближайшее время. Нобелевская премия по литературе вручена. И если так говорить об авторе, то это античность, которая говорит языком современной любви и личной утраты.
0: Это характеристика самого автора, да. Ну, а получила там премию канадская. Тут даже, знаешь, многие не знают, как ее определять, потому что изначально-то она вообще переводчик, эссеист. Ну, вот получила Нобелевскую премию по литературе, как утверждают в комитете Нобелевском, за создание новых литературных форм в диалоге с классической традицией. Почему именно ее выделили? Почему именно сейчас? Потому что основные свои работы она написала там в конце 90-х, нулевых годах. Насколько это актуально сейчас? И у нас сегодня будет большой разговор о Нобелевской премии по литературе. И вот именно Энн Карсон мы с литературным критиком и с писателем разберем, что в ней интересного.
1: Я так понимаю, что премия ей дается за некий прорыв литературный, но при этом, например, среди номинантов Мураками, классика японская. И он уже не первый раз номинирован, но премию не получает. Вот куда, в какую сторону смещаются акценты в литературе, какие сейчас произведения?
0: И по каким критериям выбирают, действительно важный вопрос, потому что те, кто на слуху, их нет в тех, кого...
1: В победителях,
0: а кого-то, кого мы не знаем, награждают. Будем разбираться, ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
2: Половина седьмого в российской столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Яндекс оценивает, насколько сильно пострадала инфраструктура дата-центров Сасово после атаки. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить, получится ли восстановить оборудование. Сегодня утром дата-центр загорелся из-за атаки беспилотников. Компании предупредили, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Между тем, в киевском метро временно остановили движение поездов и работу эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних источников питания. Об этом сообщили в городской мэрии. Ранее днем из-за этого же были остановлены 26 маршрутов электротранспорта. Роспотребнадзор заявил, что в России есть все ресурсы и опыт, чтобы быстро реагировать на угрозы опасных инфекций. Ведомцы также объяснили, меры в Иркутской области принимали из-за профессиональной деятельности заболевшей сотрудницы института. Напомню, карантин в регионе уже сняли, почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенов. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100 в Минэнерго, сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. США запретили Microsoft оформлять иностранным сотрудникам визы и вид на жительство. По словам вице-президента Джей Ди Венса, компания только за прошлый год уволила 6 тысяч американцев, а сама получила более 6 тысяч рабочих виз и около 3 тысяч грин-карт. На этом пока все. Далее подробности возгорания танкера в Сочи, какая сейчас обстановка, через пару минут в программе «Что это значит?».
3: Реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК. К ситуации в Сочи. В Кремле прокомментировали, как Минтранс отреагировал на ситуацию с возгоранием танкера. Там сказали, что оперативно ведомство отработало. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нефть в одном из резервуаров полностью выгорела.

0: Но, собственно, это фактически и не нанесло экологического ущерба.
1: Напомним, что вечером во вторник безэкипажные катера ВСУ атаковали в Черном море танкер «Афромакс Рио», который шел с нефтью под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасен, никто не пострадал. Оперштаб Сочи временно ограничивал доступ на набережные и пляжи, следили за ситуацией. Сейчас их уже открыли для посещения. Все показатели круглосуточного мониторинга соответствуют нормам. О том, какая обстановка в городе, расскажет корреспондент РБК Наталья Ларина.
2: Ну что же, на данный момент могу сказать, что все пляжи Сочи и Сириуса открыты. Открыли их еще в районе 10-11 утра, и, конечно же, люди сразу бросились купаться. Погода в Сочи установилась теплая, настоящий бархатный сезон. И вчера вот мы видели очень много возмущающихся, потому что были заграждения и лента специальная, чтобы люди к воде не подходили. Многие пытались через них перелезть и очень громко возмущались, что они в такую прекрасную погоду не могут искупаться. Мы вообще совершенно случайно стали свидетелями возгорания танкера. Мы приехали в Сочи, чтобы снять специальный репортаж о том, как здесь сейчас живется бизнесу на фоне всех новостей о беспилотных атаках. Потому что вот все время в городе мы слышим какие-то сирены воют. Также практически каждый день закрывают воздушное пространство. И вот когда мы доснимали один из эпизодов, повернули голову в сторону моря и просто увидели клубы черного дыма и вот этот вот самый пылающий танкер. Меня, конечно, поразила реакция туристов. Такое ощущение, что многие уже воспринимают происходящее как данность, потому что люди продолжили гулять, смеяться, общаться, доедать свой ужин. Ну, понятное дело, что все снимали происходящее на телефон, но какой-либо паники мы не наблюдали.
3: Страха как такового не было. Вот больше нет, чем да. По причине того, что тут отдыхали, знаем, тут родственники живут. В принципе, по заселению гостиниц полные были, номера все забиты, номерной фонд. И красота природы и доступность, пока еще и теплые дни, как сказал супруг, очень привлекают. Что психологически человек ко всему привыкает. И правда же не замечается, адаптируется. Я не хотела с некрасивого сравнения, но сравнивать этот таракан везде выживет. Мне кажется, наша нация тоже адаптируется ко всему.
2: Ситуация с танкером «Афромакс Рио» остается на контроле. Сейчас ведется мониторинг всей береговой линии. Об этом нам рассказал сегодня Сергей Самко, заместитель главы города Сочи, который курирует вопросы, связанные с туристом. Экологи ранее оценивали возможный объем нефтяного груза на танкере в 90-100 тысяч тонн. Но вот на данный момент официальная информация, что вода остается чистой и безопасной для купания. Давайте послушаем, что рассказал нам Сергей Самко.
4: Оперативно были доставлены сюда боновые заграждения, сорбенты, которые в связи с разливом нефти необходимо использовать для предотвращения экологических последствий. Но по итогам вчерашнего дня, выезд облет, мы увидели, что у нас нет необходимости. Мы сейчас утром получили уже заключение Роспотребнадзора. Они взяли 28 проб ни в одной, в разных местах акватории города Сочи. Ни одна проба не показывает у нас наличие нефтепродуктов.
2: Еще один важный момент. Сразу после того, как было ликвидировано открытое горение, танкер продолжил дрейфовать в море. Под воздействием черноморского течения его начало относить в сторону. Вчера, например, его видели в Лазаревском районе Сочи. Ну и потом его унесло в сторону Туапсе. На данный момент у нас есть информация, что «Афромакс Рио» буксирует в сторону Новороссийска. Уже наши коллеги из различных СМИ общались, например, с капитанами, которые сказали, что этот танкер довольно большой, потопить его сложно, потому что это связано с конструктивными особенностями. Современные танкеры спроектированы так, что могут оставаться на плаву даже в экстренных ситуациях при серьезных повреждениях. На данный момент это вся информация. Коллеги, вам слово.
1: Наташа, спасибо. Наша коллега Наталья Ларина из Сочи. Ну, вот Наташа удивлялась, что туристы, как только пляжи открыли, бросились в море. Ну, российский турист – это вообще человек крепкий. Если уж заплатил, то надо использовать по максимуму. Я, знаешь, Саша, вспомнила, когда в декабре 24 года был разлив мазута в Черном море. Помнишь, в Анапе?
0: В Анапе, да.
1: Были в мазуте. И, с одной стороны, все было огорожено. Люди в белых костюмах ходили, собирали мазут. А остальная часть – туристы.
0: Время.
1: Да, на пляже спокойно себе располагали, загорали.
0: Да, русский турист, он ко всему готов. Ты знаешь, я в этой истории очень завидую жителям Сочи, что 8 октября там еще купаться можно. Хорошо.
1: Да, у нас такая погода уже не позволяет.
5: Час. Что? «Что это значит?».

0: Ну, а мы к теме: Южная Корея поссорилась с Украиной до того, что и посла уже отозвали, они из Украины. Решение было принято на фоне спора Сеула и Киева о раскрытии информации о передаче северокорейских военнопленных, передает это Yonhap. Рейтер, в свою очередь, пишет, что Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия как-то урегулировать все-таки удастся.
1: Надо, наверное, напомнить, что на Генассамблее ООН президент Украины Зеленский заявил, что Киев передал Сеулу двух военных из КНДР, и южнокорейская страна считает, что таким образом Украина подорвала соглашение о конфиденциальности. Почему этот конфликт так активно развивается и как далеко он может зайти, выяснял Яна Ритунская. Ян, именно сейчас что привело к такому серьезному обострению? Почему тех извинений, которые были принесены, недостаточно оказалось?
2: Ну, все-таки в Южной Корее воспринимают произошедшее как серьезный такой акт недоверия в целом к дипломатическому общению стран, потому что нужно сказать, что не просто в Украине, на Украине отвергли тот факт, что были какие-то конфиденциальные сообщения, конфиденциальные общения. Там сказали, что да, действительно, разговор был, он был за закрытыми дверьми, был по закрытым каналам, но якобы точных формулировок о том, что нельзя вот так разглашать все серьезно, не было. И с точки зрения южнокорейской стороны это выглядит как буквально вотум недоверия словам самого президента, в принципе, самой республики. И, конечно, это вызывает серьезное напряжение. Но вместе с тем нужно понимать, что есть еще и внутриполитическая ситуация в Южной Корее, где президент, по крайней мере, как раньше об этом заявлялось, планировал ввести более мягкую политику в отношении Северной Кореи. То есть не разрывать отношения окончательно и пытаться идти хотя бы на минимальное, но сближение. А вот теперь заявление Украины, заявление Владимира Зеленского может эту стратегию подорвать. Так считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Валерий Кистанов.
3: Нынешний президент Кореи Ли Чжэ Мён пришел, когда к власти, он стал проводить политику, отличную от своего предшественника, который шел на конфликт Северной Кореи с Пхеньяном. Ли Чжэ Мён проводит более мягкую политику, политику примирения. Тем более, что даже если так вот рассуждать, чисто теоретически, с точки зрения международного права, солдаты-то были переданы третьему государству. А если пленные возвращаются, то они должны вернуться на родину.
2: Ну, таким образом, здесь не только речь про отношения конкретно Южной Кореи и Северной Кореи, но буквально перед лицом мирового сообщества скрывается тот факт, что две стороны, которые вообще, по идее, не должны были соприкасаться друг с другом, каким-то образом договариваются о том, чтобы заключенных, вернее, военнопленных, передавать друг с другом. То есть это и с точки зрения мирового права на самом деле довольно серьезный дипломатический скандал, поэтому реакция Южной Кореи понятна, почему она такая острая.
0: Ну вот отзыв посла — это довольно серьезная такая, конечно, не самая серьезная мера, тем не менее. Легко ли будет странам вернуться к прежней точке двусторонних отношений? Что, может быть, для этого нужно сделать?
2: Это пока скорее шаг, который говорит о намерениях. То есть Южная Корея уже заявила, что извинений действительно недостаточно. Там заявили, что это подрывается авторитет Южной Кореи. Но вот когда отзывают посла, это дает сигнал вообще всему миру, что они готовы на более серьезные действия. Но та точка, в которой мы находимся прямо сейчас, нельзя назвать, что это точка невозврата. Довольно легко можно восстановить отношения, как это было раньше. В пределах недели или, может быть, до месяца может длиться вот такой отзыв. Ну, по крайней мере, таким мнением поделился зампредседатель Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
4: Это подчеркнутое такое проявление неудовольствия. Отзывать посла могут для проведения консультации, это более мягкая формула. И просто отзывается посол, это более жесткая такая формула. Консультация какое-то время проводится, а потом посол может вернуться, может и не вернуться. Но минимально такой приемлемый срок, если не хотят особо дальше ухудшать отношения, просто фиксировали, что произошел неприятный случай, и все. Это неделя. То есть через неделю, может, ну, уже об этом оповещать не будет, но человек посол вернется.
2: Но пока у моих собеседников складывается впечатление, что ситуация не накалена настолько, чтобы совершенно разрывать дипотношения. Вероятно, посол может вернуться после консультации, и все, в принципе, будет как и раньше. Но тут вопрос в том, какие вообще действия нужно еще совершить Киеву, чтобы наладить отношения, на какие еще шаги нужно пойти, потому что...
0: Раз извинений не хватает, да.
1: И для чего?
2: Для того, чтобы сохранить отношения, потому что понятно,

0: Южная Корея, она, кстати говоря, не поставляет оружие на Украину, и это много раз подчеркивалось, потому что по законодательству страны им просто нельзя отправлять вооружение и боеприпасы в зону боевых действий. Поэтому никакого оружия не поставляется, но поставляется гуманитарная помощь Киеву. Это довольно полезное сотрудничество. Например, каски было подтверждено, что поставлялись, то есть не оружие, но вот уже помощь в боевых действиях. И, кроме того, буквально летом стало известно, что 100 миллионов долларов направят Южная Корея на Украину, и поэтому, ну, в принципе, понятно, что здесь, какие цели здесь преследует Украина. Но говоря о действиях, которые нужно совершить Киеву, вполне возможно, что более серьезные извинения, более четко, скажем так, озвученная позиция Украины, что неправильно поступил Владимир Зеленский в этом случае, может наладить отношения, считает профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
1: Я думаю, что ожидаются более серьезные извинения, потому что вопрос, скажем так, очень сильно был раскручен нынешней южнокорейской администрацией Ли Чжэ Мёна. Тут, наверное, есть реально кое-какие политические цели, но в любом случае там президент несколько раз выступал по этому поводу и один раз даже сказал, что, мол, его назвали лжецом, и таким образом это оскорбление не только его, но и Республики Корея. Я думаю, что этот скандал потихонечку, конечно, будет забыт со временем, но не полностью, не полностью.
0: Ну и нужно понимать, что пока Южная Корея действительно не согласна на поставки вооружения на Украину, но такая дискуссия активно ведется, и просьбы об этом не раз звучали. Так что вот этот текущий конфликт, который мы видим, он дипломатический, конечно, но в то же время он, по сути, снимает и часть обязательств с Южной Кореи о той помощи, которую теперь она в силу вот дипломатических отношений...
2: Ну, может просто не оказывается.
3: Дипломатия и политика ходят везде рядом. Я видела предположение политологов, которые говорят, что на фоне таких осложнений между отношения между Украиной и Южной Кореей могут последовать и некоторые ослабления санкций Сеула в отношении Москвы. Так что мы внимательно смотрим, как там развивается ситуация. Яна, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Яна Ритонская.
4: Час. Что это значит?
2: Ну что, наконец-то Нобелевская
3: тема.
2: Моя любимая тема.
3: Ты будешь читать? Сразу скажи.
2: Ну, конечно, надо хотя бы ознакомиться с материалом, что называется. А к чему мы это? Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон. Это канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик. И, ну, кстати, переводчик, пожалуй, даже в первую очередь. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Ну вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, вот традиционно Академия не раскрывает список номинантов, мы узнаем их спустя 50 лет. Поэтому до объявления лауреата публика может ориентироваться только на какие-то прогнозы критиков, там, литературных экспертов и букмекеров. Кто был в списках в этом году?
5: Ну, на самом деле, одним из главных фаворитов была тоже женщина. Это китайская писательница Цян Суэ. У нее тоже очень такая интересная, экспериментальная, необычная проза. Но, я думаю, мало кому известна эта фамилия этой писательницы. Вот в числе постоянных фаворитов был, я думаю, прекрасно известный всем Харуки Мураками. И его даже называют вечным фаворитом Нобелевской премии, потому что каждый год его имя появляется в прогнозах, но он Нобелевскую премию так и не получил. Кстати, еще одно вот интересное наблюдение, его сделали западные журналисты. Дело в том, что как будто бы Нобелевский комитет такую соблюдает очередность. То есть один год награждают мужчину, второй женщину. И вот в этом году многие говорили, что награду получит женщина. Так и получилось. В прошлом году венгерский писатель мужчина.
2: Ждем Мураками в следующем году, получается? Ждем. Ань, ты очень беспокоилась за Мураками.
3: Конечно, я за него переживаю. Хочется, наверное, чтобы в ближайшее время все-таки его работы были отмечены, потому что Мураками – это имя не только для японской литературы, ну вот, но и для вообще мировой.
2: Посмотрите, его как будто игнорируют, да? Может быть, потому что он массовый писатель?
5: Я думаю, что не лишило такое предположение смысла, потому что вообще, наверное, вот мне показалось, что Шведская академия, она боится популярности писателей. И наоборот, объем продаж, популярность, бестселлеры – это скорее такой вот минус, потому что все-таки Нобелевский комитет – это про элитарность некую, да, про открытие нам каких-то имен. И вот поэтому, скорее всего, Мураками уже который год не удел, так сказать. И еще, кстати, что отмечает Нобелевский комитет – это какую-то новизну какой-то вот авангард должен быть творчестве писателя. Так считает литературовед Леонид Рожников. Он считает, что Карсон именно новаторство ее обеспечило награду.
6: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельма Лагерлёва было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
3: Маша, я посмотрела, что, в принципе, при желании-то книги доступны. Можно найти, если поискать.
5: Ну, при большом желании, если так можно выразиться. Вот я провела небольшой ресерч. Они доступны в нескольких сетях торговых. В интернете не нашла, где можно скачать. В том числе пиратским способом тоже. И еще что вот может смутить читателя. Дело в том, что эти книги, как говорят эксперты, они достаточно тяжелые для восприятия. Дело в том, что Энн Карсон, она сама филолог, училась древнегреческому языку, латыни, и все это она перенесла, собственно говоря, в свои произведения. Но о том, как отзываются о них читатели, нам рассказала Анастасия Савчук, это глава пресс-службы сети «Читай город».
7: Она интеллигентнейший автор, ее, конечно же, можно отнести к элитарной и интеллектуальной литературе, а не к популярной билетристике. Ее читатель, тот человек, которому интересна как раз-таки античность, конечно же, поэзия, переводы, какая-то гуманитарная мысль. У нас в сети представлена ее книга «Мой кисловкий эрос». Ее не так много осталось на остатках, но ее можно до сих пор приобрести в магазинах. Совсем скоро откроется также предзаказ на переиздание. И отдельно хочется поговорить о читательской реакции. Мы изучили отзывы, покупок не так много, но люди, которые прочитали ее книги, отмечают, что книга стала открытием сезона, кому-то она подарила своего рода озарение.
5: Ну что ж, коллеги, записываемся на переиздание, учим греческий.
2: Мы и читаем Энн Карсон.
3: Вернемся в нашем эфире в 20 часов.
8: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Технологии и тренды.
9: Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти Терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новое поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно о 1000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка. Но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавке. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
10: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно.

0: Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Наше богатство измеряется не теми деньгами, что лежат в кошельках в данный момент. Оно измеряется тем доходом, который мы смогли создать, тем золотым потоком, который непрерывно течет в наш карман, независимо от того, работаем мы или отдыхаем. Каждая монета, которую вы откладываете, это ваш раб, готовый трудиться на вас. Джордж Сэмюэль Клейсон.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК тренды.
1: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его масштабирование.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Мы продолжаем, это второй час нашего эфира. В этом часе мы уже подробнее с толком расстановкой обсудим главные ключевые новости четверга.
2: Ну и самое главное, напоминаем, что вы можете нас слушать, смотреть и разговаривать с нами. Вы тоже можете, потому что наш эфир интерактивный. Сегодня стало понятно в очередной раз, хотя это и не новость вовсе, как сильно мы все вместе с вами зависим от технологий и соцсетей. Показал нам это, к сожалению, очередной сбой в Рунете. Висели приложения банков, сервисы Яндекса после ЧП на одном из цодов компании. Кстати, из последних сообщений самой компании, пока они не понимают, сколько потребуется на восстановление, вообще получится ли восстановить.
1: Как много вопросов.
2: Бизнес, в принципе, да. И платформенную экономику.

0: чтобы снизить те риски, которые на сегодняшний день есть.
1: Кроме этого, новое старое образование, переход на новую модель высшего образования завершат до 30 года. Что принципиально изменится, кроме названия и сроков, насколько российские дипломы будут котироваться в мире?
0: Вот это, мне кажется, один из вообще главных
1: ключевой вопросов. Да, я тоже его выделил. Можно ли будет учиться? Какое будет соотношение? Вот пока это не очень понятно.
0: Ну и пешком через всю планету. Да, уже несколько раз мы вам рассказали эту новость про британца, который совершил первую пешую кругосветку. А что вообще движет такими людьми? Если вы хотите повторить, например, их путь, то как подготовиться? Спрашивали у вас. А как вы далеко готовы зайти вообще в вопросах путешествий и здоровья? 10 тысяч шагов. Ваша норма, нет? Пишите.
1: Пишите. А у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов. Артем, обошел бы Землю пешком?
2: Слушайте, я очень люблю ходить пешком. Летом с работы до дома с удовольствием. Но сейчас уже прохладненько. О самом главном к этой минуте. Прямо сейчас Росавиация отменила временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Они действовали для обеспечения безопасности полетов. Также Минобороны отчиталось о новых ударах в глубине Украины. Дронами «Герань» поражены здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей и мобильной установкой зенитного ракетного комплекса. В министерстве отметили, что это снижает возможности украинских формирований вести боевые действия. В Киеве остановилось метро, поезда и эскалаторы не работают на всех трех линиях. Об этом сообщила городская администрация. Причина – падение напряжения от внешних питающих центров. Когда движение вернут, пока неизвестно. Также в нескольких районах города встали трамваи и троллейбусы. А в Минэнерго Украины заявили, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики погрузился во тьму. Передача света невозможна. США готовы и дальше помогать урегулированию на Украине, но только если будет прогресс в переговорах. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в Португалии. По его словам, конфликт находится в опасном тупике и должен закончиться переговорами. Вашингтон не хочет тратить ресурсы на процесс без результата. Ранее стало известно, что украинские переговорщики завтра приедут в США. Заболевшая в Иркутской области была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство подчеркнули, при выявлении риска распространения опасной инфекции принимаются все необходимые меры. Там также заявили, что Россия обладает всеми ресурсами и опытом для оперативного реагирования на угрозы опасных инфекционных болезней. Напомню, карантин в Иркутской области сняли, почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенов. SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, вернулся на Землю с МКС. Корабль приводнился у побережья Калифорнии. Путь от станции занял около 27 часов. Экипаж находился на орбите с середины февраля. На этом пока все. Далее подробности утренней атаки на дата-центр Яндекса в Сасово. Через пару минут в программе «Что это значит?».
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. Возвращаемся к теме атаки на ЦОД компании Яндекс. В самой компании пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Центр находится, напомню, в Сасово, Рязанской области. Ну, сегодня мы уже говорили о том, что много ресурсов пострадало, не открывались, или у кого-то открывались, у кого-то нет. самые разные приложения. Тут даже лучше уже, мне кажется, перечислять сферы, в которых они были. И транспортные, и финансовые, и медиа.
0: Госуслуги, да, Авито, вот, да, ВКонтакте, РЖД, много чего.

0: затронула, конечно, да. Пресс-служба платформы ЦАН подтвердила, что сбой связан с происшествием на объекте инфраструктурного партнера. Пока, понятное дело, масштаб происходящего сложно оценивать, и комментарий Яндекса это подтверждает, работы ведутся. Сообщения на сервисах мониторинга отражают прежде всего пользовательские жалобы, а не обязательно подтвержденные отказы самих сервисов. Ну, вот я в первой части нашего эфира говорила, что перед эфиром проверила, у меня, в принципе, все такое основное, что нужно, работает. Есть ли какая-то глобальная угроза, что у нас, я не знаю, завтра Blackout. Ничего не откроется, да, никакие приложения, или можно все-таки IT-инфраструктуру восстановить, перекинуть, резервные мощности задействовать? На эти вопросы попытаемся ответить. У нас на связи директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Павел, мы вас приветствуем. Наверное, один из таких первых вопросов, а почему у кого-то сегодня все работало как раньше, а у кого-то нет? И причем это могло происходить в рамках там, одного региона?
1: Ну да, вопрос понятен. Смотрите, здесь нужно понимать, что в принципе эти ЦОДы, они, грубо говоря, могут быть разделены на два направления. Или на два направления может быть разделена их деятельность. Часть сервисов живет на одних ЦОДах и осуществляет услуги в реал-тайме. И это могут быть внутренние сервисы какие-то Яндекса, вроде как раз тех же самых Яндекс.Такси, Яндекс.Еда. А часть из этих ЦОДов работают больше по модели B2B и работают в формате IaaS, как Infrastructure as a Service. Они просто передают и сдают в аренду свои мощности различным другим игрокам рынка. А с учетом того, что Яндекс, там, Selectel, Ростелеком — это одни из крупнейших игроков рынка, ну, просто, к примеру, несколько перечислил, то, конечно, у вас в ЦОДе Яндекса может, и в ЦОДе любой там крупной компании, может жить огромное количество различного софта, серверных частей, там, каких-то клиент-серверных программ разных-разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет, а дальше еще начинаются дополнительные нюансы. У вас есть так называемые балансировщики, которые в случае чего могут распределять нагрузку между разной инфраструктурой. Плюс у вас есть еще сетевое распределение через маршрутизаторы. Все это происходит обычно в режиме реал-тайма. Поэтому если говорить в целом, почему у одних компаний страдает, а у других нет, здесь, наверное, ситуация плюс-минус понятна, потому что у одних было установлено...
0: Да, Павел, мы поняли из вашего ответа. Спасибо большое. Ну, тогда, получается, вот эта система, которую вы описали, она, в принципе, как раз и снижает риски на случай всяких непредвиденных обстоятельств.
2: Ну, есть такое распределение, получается.
0: Да.
1: Да, да, до определенной степени. А у вас все очень сильно зависит еще от того, что было поражено. Если у вас там поражаются, например, системы электропитания, электрообеспечения, электроснабжения, то в этом случае у вас, да, может что-то отключиться, но, вероятно, там будет все перераспределено, а потом восстановлено из резервных копий. Если у вас удар происходит по каким-нибудь системам холодного хранения, ну, на сленге холодным хранением называются, например, системы, где реально хранится большое количество даты, не знаю, Яндекс.Диск, там может располагать большие архивы людей, которыми они не пользуются каждый день. Они автоматически распределяются между носителями горячими и холодными. То в этом случае данные могут быть не восстановлены. Ну вот если мы вспомним, например, недавний достаточно случай, когда был виток очередной конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, когда был удар по Амазону, дата-центра на Ближнем Востоке, то там удар был как раз вот по системам электроснабжения, и там достаточно быстро все восстановили. Сейчас все зависит от того, действительно, что было повреждено. Но также нужно понимать, что сейчас у Яндекса где-то 5 СОДов, ну не где-то, у них 5 СОДов сейчас введенных в эксплуатацию. 6-й был по плану должен вводиться, по-моему, в конце этого года, если я не ошибаюсь. Вот пока, если у вас пострадал один СОД, то, в принципе, обычно все процессы так или иначе как раз автоматизированными системами перераспределяются на какие-то другие мощности. Это гиперскейлер Яндекс, он может такие вещи себе позволить. Но если, опять же, был удар не очень глубокий, не очень сильный, если это был крайний и последний удар, хочется надеяться, естественно, на это.
2: Павел, тут вспоминается сразу вот эта атака Ирана на ЦОДы Амазон в Эмиратах и Бахрейне. Вот сейчас впервые в России такая атака произошла на ЦОД Яндекса. Ну, как будто бы эти объекты становятся целями. Как теперь компаниям от этого защищаться? Вот что делать? Теперь надо иначе будет строить и защищать эти ЦОДы?
1: Крайне-крайне сложно, но вопрос очень хороший. Объясню, почему сложно. Естественно, инвестиции в строительство подобного рода ЦОДов, особенно там, да и не особенно, а в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках СЛА

0: прописывается с уже конечными клиентами, компаниями, прописывается отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями процентов в год. А, естественно, для обеспечения такой бесперебойности вам требуется и система резервного, резервные какие-то, вам требуется очень сложная система электроснабжения и все такое. Если вы еще начинаете закладывать ваш капекс в дополнительную какую-то машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, то есть дополнительные меры защиты туда вкладываете, ваша стоимость может возрасти кратно. В рамках глобальной конкуренции это может просто привести к тому, что бизнес будет перетекать в другие регионы. Поэтому что здесь делать? Вопрос сложный, вопрос открытый. Но если мы на секунду вынесем за скобки финансовую составляющую, то как будто бы действительно придется решать эти вопросы.
1: Причем варианты есть, вопрос цены. Павел, если можно коротко, пользователям сервисов, например, Яндекса сейчас, что делать? Нужно ли что-то сохранить?
0: Тоже очень хороший вопрос. Действительно, если вы используете сервисы Яндекса или вообще какие-то российские сервисы онлайн-стоража, то, может быть, вот не хочется, понимаете, падать в панику, но действительно, может быть, имеет смысл осуществлять резервное копирование не только посредством облачных сервисов, а посредством и тоже физических носителей. Потому что никто не знает, докуда эта ситуация дойдет. Ряд сервисов, например, облачного хранения, на самом деле это софт, который все равно обращается к IaaS-провайдерам, где уже непосредственно физически все это дело...
1: Ну, тут даже без паники. Мне кажется, это, в принципе, такая рекомендация, что периодически что-то важное нужно сохранить.
2: Сейвить, да.
1: Физических доносителях.
0: Да, ну, либо распределять это по нескольким провайдерам, ну, наверное, это тоже может быть сложнее, чем физически это сохранить где-то еще. Хотя не будем, опять же, пока поддаваться панике. Еще раз, у них 5 СОДов, обычно это все дело неплохо распределяется. Что касается холодного хранилища, не всегда есть бэкапы у него, но если бизнес специально это не организовывает. Теоретически потеря данных может быть, но почему-то по каким-то косвенным признакам, несмотря на то, что Яндекс пока не дает конкретные сроки на восстановление, по косвенным признакам я предполагаю, что ущерб все-таки был разумный. Еще раз, понятно, что очень сочувствуем Яндексу, но не критичный, что будет восстановлен.
1: Да, будем надеяться. Спасибо вам большое. Директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов был в нашем эфире. Оценивали, что делать бизнесу сейчас, который строит IT-инфраструктуру, чтобы минимизировать возникающие риски.
2: Ну, вопрос действительно не праздный, потому что как защитить и новый, и старый. И тут надо будет всем поразмышлять. Действительно, как Павел правильно говорит, это весьма затратная история.
3: Час. Что это значит?
2: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александр Панфилова. Саш, ну мы видим, что рынок что-то подсдал, там Яндекс потянул всех вниз.
4: Ну да, действительно, никаких драйверов не было. Ожидание звонка президентов России и США перестало вот радовать и тащить рынок вниз, импульс спал. Ну а вот бумаги Яндекса, которые занимают в индексе Мосбиржи достаточно большую долю, то есть это 6,5%, конечно, утянули вниз. И, в общем-то, все эти атаки БПП, в целом встает такой рыночный сентимент, что поводов для роста нет, и большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне.
3: Рынки итоги.
4: Ожидание звонка президентов России и США перестало драйвить рынок. Импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи к вечеру закрылся в красной зоне. Он снизился на процент с лишним. 2312 пунктов. Вот такова отметка по закрытию основной сессии. Ну и сейчас на вечерней сессии примерно такая же динамика сохраняется. Большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне. И, конечно, утянули рынок вниз бумаги Яндекса. Их вес в индексе Московской биржи в ключевом индикаторе российского рынка составляет почти 6,5%, то есть в списке тяжеловесных бумаг они занимают четвертое место. Поводом стал, понятно, пожар дата-центра Яндекса в Рязанской области после ночной атаки БПЛА. Это одна из ключевых инфраструктурных площадок компании. Но вот в самом Яндексе нам прокомментировали, что пожар затронул часть инфраструктуры, профильные службы устраняют последствия, но вот пока что работа дата-центра полностью остановлена, и часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Позже в пресс-службе также добавили, что Яндекс пока что не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, и масштаб ущерба для инфраструктуры пока что еще оценивается. Но вот мы попросили аналитиков оценить масштаб проблем для инфраструктуры.

0: Яндекса и последствия, возможные для выручки компании из-за перебоев в работе сервисов. И подробнее об этом глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева.
1: Основной эффект придется на облачный бизнес Яндекс.Клауд. Однако здесь важно отметить, что если мы посмотрим на первое полугодие 2026 года, то выручка Яндекс.Клауда составляла где-то около 2% от общей выручки Яндекса. Но непосредственно сам облачный бизнес, он, конечно же, связан с самой инфраструктурой ЦОДа. Однако здесь важно подчеркнуть, что если у нас какой-то ЦОД выбывает, то нельзя сказать, что выручка облачного направления снижается на точно такой же процент, который эквивалентен выбытию мощностей. Но здесь важно отметить, что как бы и другие сервисы Яндекса непосредственно зависят от самой инфраструктуры ЦОДов. И, конечно, здесь повреждение какого-либо ЦОДа, оно имеет непосредственный эффект на другие сервисы.
0: Бумаги Яндекса по итогам основной торговой сессии потеряли более 3,5%, но вот при этом я напомню, что именно эти бумаги встречаются почти во всех стратегиях инвестиционных домов на четвертый квартал. И вот что интересно, мы помним, что когда подобная история случалась с Озоном, почти все аналитики, все брокеры, все инвестдома почти одномоментно поставили акции Озона на пересмотр, но вот с Яндексом они это делать не спешат, по крайней мере, вот пока нет какой-то конкретики, комментария компании по оценке ущерба. Ну вот и глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева рассказала нам, что компания долгосрочно сохраняет позитивный взгляд на акции Яндекса.
1: Мы пока не планируем пересматривать нашу целевую цену, тем более тут, мне кажется, через 2 недели компания должна опубликовать результаты за 3-й квартал. И, в принципе, мне кажется, мы сможем обновить наш взгляд на акции в соответствии с тем, что компания покажет по итогам 9 месяцев 2026 года. Но, как я и сказала, что мы сохраняем долгосрочный, мы сохраняем позитивный взгляд на акции Яндекса. Компания нам нравится, нам кажется, что у Яндекса есть довольно много драйверов для дальнейшего роста. Однако, если мы будем смотреть на краткосрочный горизонт, мы думаем, что мы здесь увидим какую-то волатильность в котировках.
0: Ну, будем ждать комментарий от компании, следить за котировками. Но вот помимо Яндекса, в лидерах падений на российском фондовом рынке сегодня были акции представителей черной металлургии. Напомню, что вчера они вырвались в лидеры роста, поэтому сегодня мы наблюдаем коррекцию. Но вот этим я вчера объясняла рост, а сегодня падение. Эти акции чувствительны к общерыночному сентименту и отыгрывают смену его с более выраженной динамикой как вверх, так и вниз. И не могу не сказать про истории, которые росли сегодня против рынка. Во-первых, это самолет. Бумаги в моменте взлетали на 5%, но закрылись более сдержанным ростом, плюс 1,5%. Поводом стали слова первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина о том, что Сбер и другие кредиторы застройщика обсуждают план по улучшению финансовой ситуации компании. При этом позже исполнительный директор начальник центра по работе с инвесторами Сбера Яна Ларионова добавила, что банк не рассматривает вхождение в капитал компании или ведение внешнего управления. Вот были такие слухи, на этих слухах акции тоже росли. В общем, Сбер работает только с точки зрения реструктуризации. А, конечно, это сразу приободрило бумаги самолету, но ненадолго, потому что позже агентство Акра понизило кредитный рейтинг самолета до уровня BBB, изменив прогноз на негативный. Объяснили это низкими продажами жилья, высокой долговой нагрузкой и расходами по проектному финансированию. Ну, облигации застройщика под большим давлением, доходности достигает 250%. И акции тоже снижаются опережающими темпами. С начала года они потеряли 76%. Ну, вообще, начала я говорить про эти акции, конечно, изначально как про лидеров роста. Помимо них подрастали сегодняшнего роста акции золотодобытчиков, тоже против рынка. При этом само золото какой-то яркой динамики не показывало. Динамика около нулевая. Драгоценный металл торгуется примерно по 4117 долларов за тройскую унцию. Но вот в золоте мы не видим какой-то яркой динамики, зато снова видим американские горки в нефти. Топливо сегодня обновило пики октября. 105,5 долларов за бочку. Вот столько сейчас стоят фьючерсы на Brent, ноябрьские фьючерсы. Причины, которые день уже одни и те же, помимо ближневосточного конфликта, это опасения по сокращению добычи в Штатах из-за урагана, который приближается. Дорогая нефть сегодня сдерживала продажи в бумагах нефтегазового сектора. Акции Лукойл, это такая фишка, которая росла в последнее время опережающими темпами, потеряли 0,5%. Но вот теряли они все-таки побольше днем, но к вечеру вышла еще статья New York Times с деталями сделки. сделки по продаже зарубежных активов.

0: Грефа, значит, это дивидендные акции, это, конечно, Сбербанк и два представителя нефтяников, Газпромнефть и Лукойл. Вот по мнению Грефа, их нужно обязательно иметь в своем портфеле. Облигации флоутеры, депозиты в банке, БПИФы, ЦФА, цифровые финансовые активы, сам Греф планирует обратить на них внимание со следующего года. Ну и ОФЗ, вот их, по мнению главы Сбербанка, нельзя игнорировать, поскольку даже несмотря на то, что по ним отменены налоговые льготы. Но отмечу, что в красном сегодня как раз-таки тоже не только российский рынок акций, но и рынок гособлигаций. Индекс RGBI потерял почти 0,5%, 110,7 пунктов. Ну и доходности по длинным бумагам вплотную приблизились к 17%, 16,93, если быть точной. Все это движение зависит от ключевой ставки. Напомню, что завтра в программе «Рынки главное» с Еленой Тихоновой примет участие заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. Не пропустите.
1: Саша, наверняка вы сегодня это в своих программах уже обсуждали, но еще раз для наших слушателей, которые вместе с нами подводят итоги этого дня, информационные итоги. Мосбиржа сегодня анонсировала старт торгов криптовалютой с 1 декабря. Я так понимаю, что это не совсем новая новость уже, в принципе, эти предположения
0: звучали. Они были, мы обсуждали это в том числе, но вот все-таки у наших экспертов некоторый скептический взгляд на криптовалюты, и мы опять же вот сегодня вспоминаем целый день слова Германа Грефа. Он сегодня тоже признавался, что был один из первых инвесторов в криптовалюту, но это слишком рискованно, поэтому сейчас он не рекомендует. Ну и, в общем-то, и мы поэтому обсуждаем это от случая к случаю, но ставку большую не делаем.
1: Спасибо тебе большое. Ведущая рынков на радио РБК была с нами Александра Панфилова.
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг,

0: 15-10.
1: РБК в цифрах.
2: 54 цветных квадрата и 20 ходов для решения головоломки из любой комбинации. Кубик Рубика был создан в 1974 году в качестве учебного пособия по геометрии. Сегодня рекорд сборки составляет невероятные 3,13 секунды. В мире продано свыше 500 миллионов оригинальных экземпляров. Это подтверждает статус игрушки как глобального культурного феномена.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
6: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
5: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на 3 наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: С вами по-прежнему радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Вы нас смотрите и читаете.
0: И слушайте, и пишите нам тоже. И в ближайшее время, что мы обсудим, ну, Северным потоком, похоже, ищут путь обратно в Европу через американские инвестиции. О чем речь? Рейтер сообщает о том, что высокопоставленные представители России и США обсуждали привлечение американского инвестора к газопроводам. Ну, пока это ни о какой сделке речи, конечно, не идет, это просто сообщение. Тем не менее, насколько это вообще возможно, сколько это может стоить, сколько
2: учитывая, что уже
0: времени.
2: Был американский инвестор, который пару лет назад предлагал выкупить северные потоки, по всей видимости, эта мысль американцев не отпускает. Ну, для чего им это нужно, на чем они планируют зарабатывать, если так или иначе какая-то сделка будет заключена, попытаемся разобраться. И у российского диплома меняется маршрут. Миноборнауки обозначило срок перехода на новую модель высшего образования до 2030 года. А сейчас ее уже, в общем-то, испытывают
0: там, порядка 15 университетов. Точно, да.
2: Базовое высшее образование рассчитано на 4-6 лет вместо привычного разделения на бакалавриат и специалитет, базовая профессиональная подготовка. Бакалавриат и магистратура. Неправильно,
0: да.
2: Я сказал.
0: Угу. А как сделать, чтобы вот эта система была сильнее, не судя возможности выпускников учиться в том числе за рубежом и учиться и работать, будем выяснять. Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Половина восьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Жуковский пока работает по согласованию. Расписание рейсов может меняться. Из-за ограничений в московских аэропортах

0: Авиакомпания корректирует расписание. Работа гражданской авиации в регионе на особом контроле Минтранса и Росавиации. В аэропортах дежурит дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме. Между тем, в Киеве вновь ввели аварийное отключение электроэнергии. Графики не действуют. Метро после остановки возобновило движение с увеличенными интервалами. Часть помещений Верховной Рады остается без света. США не будут наносить удары по Ирану до американских выборов в ноябре, об этом заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон и Тегеран сейчас поддерживают продуктивные контакты, об этом он написал на своей странице в Truth Social, не приведя деталей. Роскомнадзор проверит публикации СМИ о ситуации в Иркутской области. Если найдут ложную информацию, ведомство потребует удалить материалы, при отказе заблокируют доступ к ресурсу. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Ведомство также призвало СМИ брать информацию только из официальных источников. Настоящая предзимняя погода придет в Москву и Подмосковье только в первой половине ноября. Тогда температура приблизится к нулю и начнется мокрый снег. Об этом рассказала специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Пока же будет тепло во второй половине октября, днем 10-15 градусов, ночью 5-10. В конце месяца похолодает, но все равно будет теплее нормы. На этом пока все. Далее о том, что газопроводом «Северный поток» могут найти американского инвестора. Все подробности прямо сейчас.
1: Ну и сейчас возвращаемся к теме северных потоков. Могут найти они американского инвестора, пишет об этом Рейтер. Вот по сообщениям агентства вопрос этот обсуждали высокопоставленные представители России и США. И по данным агентства есть даже конкретные персонали. Принимали участие в этих переговорах глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер.
2: Да, Кушнер человек, по всей видимости, предприимчивый. Вот агентство отмечает, что он рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов и урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий. Ну, в целом, с американской стороны выглядит очень удобно.
1: Труба, ну, теоретически, да.
2: Да, не их, газ не их, но при этом они получают деньги,
1: за то,
2: что там перегоняют топливо. Сейчас газопровод «Северный поток» не функционирует, уцелела одна из четырех веток. Ну, она простаивает, естественно. Каковы шансы, что американские инвесторы действительно войдут в этот проект? На каких условиях это может произойти? Насколько выгодной будет такая сделка для американцев, да и для России? Если уж о сделке речь, то договариваются две страны. Выясним с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав, мы вас приветствуем. Ну вот о такой реанимации потоков не первый раз мы говорим, и американцы речь заводят. А оценки есть вообще, в принципе, в каком сейчас состоянии все нитки?
3: Значит, две нитки первого северного потока не функционируют. Они уничтожены в ходе диверсии, саботажа или теракта, которые организовали некие враждебные силы. Одна нитка северного потока 2 сохранена. В эксплуатацию северный поток 2 не был введен из-за нараставших в то время разногласий политических между Россией и Германией. Соответственно, в чем сейчас может быть смысл? Конечно, будет не две стороны договариваться, а три. То есть идея в том, что российская сторона предлагает американцам участвовать в этом процессе, стать, может быть, новыми операторами проекта, или, может быть, совладельцами проекта. Под этой логикой они должны увидеть европейцев, газ этот самый принимать. И тогда, в случае возобновления поставок как минимум по второй нитке Северного потока 2, да, его должна сейчас специально немецкие власти в эксплуатацию вести, можно зарабатывать деньги России, Германии и
2: Америки.
3: Тогда нужно реконструировать. И дальше политическая задумка заключается в том, что если Трамп на это дело соглашается, он принимает как бы российскую сторону во всей идеологии конфликта России с Европой. А если Европа откатывается на уровень своего мейнстрима, то Трамп к ним начинает хуже относиться.
2: Это политическая сторона вопроса. А если об экономической говорить? Ведь американскому инвестору должно быть интересно там заниматься восстановлением, да? Не только получать деньги за прокачку. Вот примерные объемы работ по восстановлению, оценки, они какие-то могут быть? Я в 2024 году видела 2 миллиарда евро. Мы понимаем, что с учетом инфляции, наверное, можно смело на 2 умножать. И, при том, что, там, по-моему, «Северный поток-2» обошелся в 10 миллиардов.
1: Я видел оценку где-то 1,5 миллиарда. Ну, они где-то вот примерно в этих порядках.
2: Ну, то есть получается, что восстановление может обойтись как там половина строительства новой ветки.
3: Ну, половину 30-й ветки совершенно. В принципе, это не такие большие объемы, учитывая вот его силы конфронтации, во что он на всяком проплывается. Здесь можно хоть новый проект построить. Если старый, да, примерно то, что вы говорите, 1.5-2 миллиарда, это приблизительная оценка. А с первой нитки, то есть одну нитку можно вообще запускать хоть сейчас, не зарабатывая деньги. Потому что экономически, конечно, ничего более рационально, чем прокачивать газ из России в Германию, по короткой ветке, которая уже построена, конечно, ничего более экономичного как бы нету.
1: Станислав, это в деньгах, а в сроках?
3: Ну, если начинать работу, то я думаю, что это можно сделать там за какие-то несколько месяцев, скорее всего, может быть, год. Но это мы посмотрим абстракцию. Мне кажется, Россия вообще рассчитывает на то, что европейский мейнстрим это отвергнет. И будет такое вероятность, что Россия и Трамп альтернатива за Германию за торговлю, а мейнстрим за войну. И нам это тоже должно устроить.
1: Угу. Ну, а будет кому продавать-то с учетом позиции Европы сейчас? Они вот с 27-го года хотят отказаться вообще от газа российского?
3: Смысл, что должен Трамп что-то убеждать. И должны поднять голову активно, должны поднять, точнее, голову сюда и громко начать говорить те люди, те политические силы и экономические, которые хотят этого. Это либо промышленные лоббисты, которые сейчас опасают то, что либо говорить на эту тему, либо евроскептики, альтернативы для Германии, которые об этом говорят откровенно уже. Да?
1: Станислав, раньше не было. А если будет, вот представим, восстановили все, это насколько это удешевит газ для европейского потребителя?
3: Сейчас газ в Европе очень дорогой, там около 900-800 долларов за 1000 кубометров, что еще, это очень большие деньги, конечно, и с такой ценой на газ она получается в несколько раз выше, раз в 5 выше, чем в Германии, даже раз в 5, 6, 7 даже выше, чем в США.
1: Но это будет выгоднее, чем СПГ закупать?
3: Ну, я имею в виду, если сейчас цена на газ на электричество в разы больше в Европе, чем в Америке, то Европа не имеет никакой конкурентоспособности на мелких отраслях. Если восстановить себе поставки по Северному потоку частично, это уже даст, конечно, толчок конкурентоспособности европейской экономики.
2: С другой стороны, мы же не можем или можем определить, какая может быть цена, если американские инвесторы зайдут, и будут ли они причастны к ценообразованию для покупателя?
3: Ну, посмотрим. Обычно логика такая, что ценообразование происходит на бирже, на территории уже покупателя. Но здесь, возможно, будет комплексная сделка. Да и, конечно, общие цены зависят не только от этого одного проекта. Они зависят от Ближнего Востока, от курса на энергопереход и так далее.
2: Станислав, в итоге в структуре, вот это вы сказали, да, даже три страны могут участвовать в разговоре. Но, насколько я помню, вообще четыре страны в акционерах северных потоков. Америка какую позицию могла бы вообще в этой структуре занимать? Кем бы мог быть этот инвестор американский?
3: Первый, Северный поток первый, второй принципиально отличается от того акционеров. Первый Северный поток имеет многие акционеры, включая «Газпром». Второй Северный поток принадлежит «Газпрому» исключительно через вашу швейцарскую дочку. Но если придут американцы, теоретически все это дело можно пересмотреть. Примерно, конечно, пересматривается история с лукойловскими активами за рубежом. Поэтому, в принципе, если была бы политическая воля, была бы готовность Трампа, что называется, заставить европейцев здесь пойти на уступку, мейнстрим европейский, то, конечно, шансы были бы. Если сейчас не просто откажутся, я думаю, что Россия будет только получать политический дивиденд, да, экономика, вот обновить экономическое сотрудничество вот на текущем политическом контексте отношений между Кремлем, да, и мейнстримом европейским, мне представляется, пока невозможно.
2: Спасибо вам. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович о потенциальном американском инвесторе, который мог бы каким-то образом присоединиться к проекту «Северный поток» и возобновить поставки топлива по нему.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. К теме образования мы дошли сегодня. Абитуриенты следующего года, судя по всему, поступят в вузы по старым правилам. По крайней мере, об этом можно сделать вывод из заявления министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Вот по его словам, плавный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет до 2030 года. В следующем году система заработает только по отдельным укрупненным группам специальностей.
2: Ну, это тренд который был несколько лет назад обозначен, что Россия отказывается от Болонской системы и выстраивает свою систему высшего образования под свои задачи экономики в том числе. Как будет выглядеть поступление в вузы в ближайшие годы? И самое главное, что для, меняется для поступающих и для обучающихся? На эту тему поговорим. У нас на связи профессор, главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ирина Абанкина и ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин. Ирина Всеволодовна, Борис Васильевич, мы вас приветствуем. Борис Васильевич, наверное, я же так понимаю, ваш университет подключился к, уже к этому переходному периоду, да? Поделитесь.

0: боитесь? Вот что принципиально изменилось в подготовке?
1: Добрый день. Действительно, вся высшая школа сейчас очень внимательно смотрит за пилотным проектом. МГТУ «Станкин» в него не вошел. Мы рассчитываем, что соответствующие изменения произойдут. Но дело не в этом, это не мешает, потому что изменения коснутся всех. И, конечно, мы очень внимательно анализируем опыт ведущих университетов. Первые стартовали в 2023 году. 6 университетов из самых разных предметных областей с широким набором специальностей. Это как раз было сделано для того, чтобы, в общем, опробовать все стороны вообще возможных специальностей.
0: Так, и что вам коллеги рассказывают? Как это все проходит?
1: Смотрите, значит, самое сложное – это, конечно, обновление содержания наших образовательных программ. Потому что просто так взять, например, добавить один год к программам бакалавриата – не дело, это совершенно не нужно. Взять старые программы специалитета, которые были 15 лет назад, понятно, это тоже невозможно. Наука, техника, вообще мир далеко ушли вперед, и, конечно, нужно серьезно обновлять содержание. Причем обновлять нужно как содержание фундаментальных дисциплин, поскольку они создают фундамент, основу для изучения уже профессиональных предметов. И нужно, конечно, профессиональные предметы обновлять. Они меняются, что называется, каждый день, где-то быстрее, где-то медленнее.
0: Борис Васильевич, ну а разве этот процесс так и так не происходит? Вот, ну, глобально, кроме того, что мы отказываемся просто от самого слова «болонская система» и меняем подход там, к продолжительности образования.
1: Прежде всего, мы начинаем готовить специалистов в один такт. Если раньше бакалавриат был первой ступенью высшего образования, дальше человек более высокой квалификации должен был получить образование в магистратуре и 4 плюс 6 лет, вот за 4 года выходил уже полноценный специалист, который, скажем, мог заниматься, если мы говорим об инженерном деле, заниматься разработками. То сегодня мы хотим, чтобы за один такт, за 5, где-то за 5,5 лет, где-то по каким-то специальностям за те же 6 лет мы получили высококвалифицированного инженера-разработчика. То есть, во-первых, исчезнет вот эта вот ступенька дополнительная. Отношение к бакалаврам подчас не совсем полноценное сохранилось до сих пор, несмотря на 15-летнюю практику.
0: У бизнеса?
1: До инженерного и есть.
0: А? У бизнеса?
1: Да, у работодателей, конечно. Ну, в самом деле, понимаете, подготовить инженера полноценного за 4 года, ну, нельзя. Это, в общем, жизнь уже показала. И, кстати говоря, по целому ряду специальностей сохранился, ведь специалитет сохранился, то есть подготовка 5,5 летняя. Это все годы вот существования болонской системы, так называемой, это у нас было по целому ряду специальностей. Мы продолжали все университеты готовить как раз конструкторов, разработчиков по монопрограммам, вот по программам специалитета.
0: Борис Васильевич, поняли. Так, про изменения понятно. Ирина Всеволодовна, подключайтесь к разговору. Ну, вот болонская система — это же не только про сроки, да, а про, в принципе, единое такое европейское образовательное пространство. А, учитывая, что мы сейчас выстраиваем свое пространство образовательное. Нужно ли нам ориентироваться, например, на Азию и как-то пытаться интегрироваться с теми университетами?
2: Вы знаете, ну, соглашусь с Борисом Васильевичем, что то, что касается инженерных специальностей или архитектуры, или тем более искусств, исполнительских искусств, они в болонской системе не регулировались и сохранялись национальные системы. Болонская система в первую очередь про мобильность и студентов, и преподавателей, и про сопоставление стандартов качества. Так, чтобы можно было строить свою образовательную программу, выбирая даже разные предметы в разных вузах, учиться, стажироваться. Вот эта вот гибкость была отличительной характеристикой. Она вообще действительно не про сроки. И в этом плане мы мобильность и вот такую вот взаимосвязанность с европейской системой действительно утеряли. Многие страны сейчас стараются выстроить национальные системы. Главный вызов, конечно, искусственный интеллект. В образовании это очень серьезный вызов.
3: Ирина Филовна,
2: это встраивать в обучение? Что из себя представляет процесс обучения? Я согласна, что содержание образования, как Борис Васильевич говорит, надо обновлять. Но и педагогические технологии. и педагогический дизайн. Здесь очень серьезно.

0: Ирина Всеволодовна, да, у нас, видимо, связь пропала. Я только хотел уточнить, что значит мы утеряли эту связь. Ирина Всеволодовна, слышите нас?
1: Это значит, что у нас были комиссии по поддержке и проверке нашего качества. Программы, которые соответствовали и были сертифицированы, они появлялись в общем списке программ, которые рекомендуются как соответствующие качеству. Иногда не только программы, но некоторые вузы у нас сумели попасть в эти списки. Честно, в этих списках нас не видно. Мы больше не видимы для ни абитуриентов, ни студентов, которые продолжить образование хотят. Ни наших программ, ни наших вузов там не видно. Вот ключевое было, что были комиссии, которые оценивали качество, сертифицировали и создавали вот эту базу данных, программу университетов, которые признаются в рамках вот подписанных соглашений, в рамках подписанных договоренностей, соответствуют этим стандартам качества. Вот что значит, что мы это утеряли. Это и для преподавателей важно, когда они перемещались из одного вуза на контракты в высшей школе, всегда срочные для преподавателей. Вот искали работу, создались научные коллективы, в том числе, кстати, и в области разработки современных образовательных технологий. Сейчас это сотрудничество, оно...
0: Для преподавателей понятно. А для студентов что это значит? Теперь им сложнее будет учиться за рубежом, если хотят, или вообще невозможно?
1: В этом смысле вам придется подтверждать соответствие определенному качеству, в том числе при нострификации дипломов сдавать экзамены, проходить квалификационные тесты для того, чтобы подтвердить, что ваш диплом так или иначе признается и может быть использован. Вот никакого автоматического признания документов об образовании здесь нету. Мы полноценно тоже не вступили, полноценного не было, но с отдельными странами было. Более того, для тех программ, которые были включены в этот список, это, конечно, было. И там были совершенно не только московские вузы, но вузы из многих регионов нашей страны. Да, не в целом вузы, программы эти. И это, да, конечно, вот в области образования это разрыв такого образовательного европейского.
2: Но вот с другой стороны, Борис Васильевич, я сегодня читала, что есть мнение, что наоборот, вот такие наднациональные, скажем, образования, они усложняют процесс. И иногда вузам между собой договориться проще. Я вижу, что вы активно сотрудничаете с зарубежными вузами-партнерами. Вот действительно так вот тет-а-тет вот отношения выстроить проще, обмениваться там, студентами, абитуриентами, преподавателями легче, чем если бы это была некая там национальная или наднациональная система.
3: Взаимодействие между университетами, если на него не влияют факторы, ну, так скажем, глобального порядка,

0: будет какая-то другая система, мы не будем сотрудничать, ничего подобного. Все это решается, университеты автономны, и мы можем друг другу, собственно говоря, подтвердить и уровень студентов, и курсы, которые они, соответственно, прослушали, можно зачитывать. Индивидуальная вот, образовательная миграция какая-то, да, движение, мобильность, безусловно, будет затруднена, потому что Болонская система, ведь она создана в условиях не самых больших стран Европы, в условиях, когда границы стали проницаемыми, и тогда один человек спокойно может вот, перемещаться куда-то, приехал, ему там все зачли, он учится семестр в другом университете. Другое дело, что польза от этого вот, по нашим масштабам, конечно, не очень большая. У нас по другому пути мобильность пошла. Это сетевые образовательные программы. В нашей стране это реализуется. Они реализуются одновременно несколькими университетами. И такой опыт есть. Я думаю, что в этом направлении все будет развиваться достаточно успешно.
1: Борис Васильевич, но у вас технический вуз. Это для всех вузов характерно?
0: Вы имеете в виду...
1: Вот, ну, вот это взаимодействие, да, вот вы о нем рассказали, здесь все понятно, да.
0: Ну, мы-то, честно говоря, каких-то проблем вот в ближайшие годы не наблюдаем, и наши партнеры тоже таких сигналов не подают. Вот. Для всех ли это характерно? Ну, здесь судить сложно, надо, наверное, спросить там коллег из гуманитарных университетов, из классических.
2: Угу. Ирина Селовна, вот вы сказали то, что наши вузы, там, наши педагоги стали незаметны, и это то, что мы теряем. А если говорить про европейское образование в России, оно сейчас котируется?
3: Ну, и образование, и студенты отдельные, конечно, могут котироваться. Наши медицинские вузы и программы медицинские в государственных университетах позволяют сдать внутри своей страны квалификационные экзамены, заняться частной практикой. Поэтому у нас до 20% иностранных студентов так и остается по медицинским специальностям. Но разрывы для нас ощутимы. У нас ушло очень много членов ученых советов, аспирантских по защите, научных руководителей, которым свои университеты, европейские, американские, конечно, поставили заслон на то, чтобы участвовать вот в таких проектах, быть научными руководителями, даже оппонентами, и просто участвовать в советах. Поэтому мы на себе разрыв такой, конечно, ощущаем. И налаживание новых партнерств требует немалых усилий, которые здесь, я бы сказала, возникают. Так что другое дело, что и многие другие страны начинают ориентироваться больше на национальные интересы.
1: Ну, то есть как бы уходит вот эта наднациональная история. Вы слушаете программу ЧЕС. У нас на связи ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин и профессор Ирина Всеволодовна Абанкина.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно. «Наследница» обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее. Хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе. И частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гарри.

0: Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой. Ли – нет.
1: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна.
0: Говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
1: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
0: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
3: Дом из принтера.
4: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.
5: Первая команда. Важное решение.
6: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
5: Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
7: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
4: Что это было?
3: В эфире.
8: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
9: Все верно, все очень интергетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
8: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
9: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
8: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
5: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
2: Иди, Карл, иди.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Вот мы добрались до третьего часа, нам предстоит...
2: Дошагали, да.
1: Предстоит спокойный, размеренный разговор, что сегодня мы обсудим. Ну, не зря мы говорим «иди, Карл, иди». Вот этот Карл Бушми...
2: Британец,
1: да. 48 тысяч километров прошел, шел 28 лет и стал первым человеком, который совершил кругосветку на своих двоих, как говорится.
2: По сути, это у нас тоже же есть такой любитель, да, необычных путешествий, экспедиций, это Федор Конюхов, но есть и пара из Москвы, которая идет во Владивосток с января. Журналисты периодически в разных точках с ними общаются. Вот один из вопросов был: колени не болят?
1: После такого?
2: Да, после того, как по 30 километров в день проходит. Вообще, мы рассуждаем о том, что трекинг, ходьба становится все популярнее и популярнее. И хотим задаться вопросом, какая вообще нужна физическая подготовка для ходьбы. Есть ли такое понятие, как правильная ходьба? И спрашиваем у вас, ходите ли вы для здоровья? Ну если да, то сколько? Как много? Каждый день ли? Пишите нам.
1: Ну и смелое инноваторское творчество о любви. Нобелевку по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон. Тоже в этом часе обсудим и эту премию, и в целом, что сейчас происходит с литературой в мире. Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в САС в Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. Сегодня утром в дата-центре произошел пожар. Работу объекта временно приостановили. Часть сервисов может быть недоступна. Украинская делегация поедет в США на переговоры завтра и послезавтра, об этом заявил Владимир Зеленский. Стороны обсудят активизацию дипломатии и подготовку трехсторонней встречи на уровне команд. Она может пройти во второй половине октября. При этом госсекретарь США Марко Рубио назвал ситуацию стратегическим тупиком. А власти США будут считать врагами тех, кто говорит искусственный интеллект, а не суперинтеллект. Об этом в своей соцсети True Social заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства должны использовать новый термин суперинтеллект. Впервые он предложил переименовать ИИ на Генассамблее ООН в сентябре. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. На Солнце зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку класса М67. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН. Последний раз более крупное событие произошло 25 августа. Тогда была вспышка М69. Новая произошла довольно близко к центру солнечного диска и имеет шансы зацепить Землю. Однако взрывных волн и движения вещества в сторону Земли пока не видно. Точная информация появится позднее. На этом пока все. Далее в программе «Что это значит?» разбираемся, какая физподготовка нужна для долгой ходьбы и чем трекинг полезен для здоровья.
0: Реклама.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, и сейчас о том, что нашагал британец на рекорд, Карл Бушби вернулся на родину, завершив таким образом кругосветное путешествие длиной в 28 лет. Пешком землю обошел человек.
2: Можно даже сказать, не завершив, а завершая, потому что до точки, из которой он выходил, еще не дошел.
1: Не добрался пока.
2: Да, но преодолел уже почти 50 тысяч километров.
1: Это при том, что, напомню, протяженность экватора 40 тысяч.
2: Ну, 28 лет, где он только не был. Даже в России был, и здесь его очень...
1: Задержали даже, да.
2: Да, задержали, оштрафовали,
1: целый
2: чуть не развернули.
1: Целый год он в ковидной где-то просидел, не выпускали его, в общем...
2: Приключения.
1: Книгу напишет, и в кино наверняка снимут.
2: Интересно, как вообще люди решаются на такие приключения? Вот, Саша, я уже говорила, и ты знаешь про пару российскую, которая идет из Москвы во Владивосток. Честно говоря, для меня такая мотивация, мы решили попробовать свои силы, остается загадкой. Для чего люди выходят в такие путешествия? Даже, на самом деле, можно и не про пешие говорить. Кто-то автостопом путешествует, кто-то на велосипеде. Есть такие активные
1: люди. Слушай, ну это вызов какой-то,
2: люди.
1: Внутренний вызов. Вот ты Конюхова припоминала, да, угу. Тоже у него какие... Весьма экзотические путешествия, на самом деле.
2: Однозначно.
1: И опасные.
2: Интересно, может ли это стать таким мейнстримом? Знаешь, все бегают, а мы ходим. Вот. Ходим по России. Любопытный вопрос. Я думаю, мы с нашими гостями порассуждаем на эту тему. Вообще, зачем идти? Куда идти? Полезна ли ходьба? У нас на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Михаил, Алексей, мы вас приветствуем. Михаил, вы бы пошли до Владивостока из Москвы?
7: Да.
2: Зачем?
7: Ну, на малую родину, ты, конечно, пошел.
2: Ну, а вот зачем идти, когда можно ехать?
7: А, понимаете, это степень свободы. То есть, когда человек передвигается сам, он свободен. Когда он передвигается посредством чего-то, он зависит от вот этого, на чем он передвигается, на что он передвигается. И как бы... Человек, идущий своими ногами по земле, он свободен.
1: Ну, смотрите, это... Михаил, с одной стороны, согласимся, да, свободен, но так от ног тоже зависит. А если вот что-то случилось, вот какая-то травма в пути, все, дальше не пойдешь.
7: Ну, слушайте, у вас тоже в городе что-то случается, вы там палец порезали или там новыми туфлями пятку натерли.
1: Ну, в городе травмпункт есть, больница есть, а тут вот посреди России, да.
2: Приложил
1: и пошел.
7: Здесь вот подорожник пожевал, изолентой прикрутил. Ну, на самом деле, человек, который собирается идти далеко, он к этому все-таки готовится, потому что он, ну, я полагаю, что он разумный человек. Неразумные люди, они далеко не уходят. А если он разумный человек, у него с собой что-то есть. Для того, чтобы прямо здесь и сейчас. У него есть возможность позвать людей на помощь к себе. Он же по своей стране идет.
1: Uh-huh. А, кстати, вот вы говорите, Михаил, что-то у него есть. Минимальный набор. Что должно быть, если я собрался во Владивосток пешком?
7: Во-первых, то, что вам нужно, исходя из медицинских показаний, если они у вас есть, это первое. С запасом на 2 дня. Вот так. А второе, то, что вам нужно для того, чтобы оказать себе помощь при каком-то, назовем так, физическом повреждении. То есть это потертость, это порез, это то, что не угрожает жизни. И вам нужен телефон и группа поддержки, либо друзья, либо социальная сеть, которая позволит вам быстро вызвать квалифицированную помощь.
2: Базовый минимум. Но смотрите, что получается. То есть мы проходим какой-то достаточно большой километраж в день, там 20-30 километров. У нас есть еще нагрузка в виде веса, потому что нужно нести какие-то необходимые вещи,
1: аптечку,
2: да, оборудование, там, куртки и так далее. Алексей, вот ходьба физиологична вроде бы, да? Но, например, если мы выходим из Москвы в Владивосток, нам надо 30-40 километров в день пройти. Или при хорошей физической форме это вполне себе нормальная цифра?
8: Безусловно, ходьба является ну, так скажем, рекомендуемым, да, даже с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, да, нагрузкой физиологической для поддержки, ну, нормальной жизнедеятельности нашего организма. Но тут говорит, как говорит,

0: Все хорошо в меру, на самом деле. И как коллега сказал, безусловно, такие марш-броски на длительное расстояние, они требуют определенной подготовки. И подготовки в первую очередь, физиологии нашего организма. Это подготовка мышц, подготовка сердечно-сосудистой системы. Потому что помимо, классических травм, да, банально споткнулся, подвернул ногу, упал, есть еще так называемые перегрузочные травмы. Перегрузочные травмы – это так называемые избыточные какие-то нагрузки, да, на наши кости, на наш опорно-двигательный аппарат. Есть даже такой термин, как маршевый перелом, да, или стрессовый перелом, который может произойти в результате вот такой длительной избыточной ходьбы или бега. Вот, поэтому, безусловно, здесь требуется определенный период подготовки специальными упражнениями, да, общей физической подготовкой. Вот, поэтому этому стоит действительно уделять важное внимание.
1: Мы в связи с этим не можем не вспомнить российских путешественников. Их обычно представляют как Паша и Тома. Они сейчас идут по России. Они хотели от Красной площади, от Москвы до Владивостока дойти. Сейчас они... Мы недавно с ними, кстати, созванивались.
2: Забайкалье.
1: Забайкалье, да, им осталось, они весной сказали, до Владивостока дойдут. Вот они рассказывали о том, что там с ними происходит. И вот как о подготовке к дороге рассказывал Павел. Давайте послушаем и обсудим затем.
3: Возник вопрос, насколько реально неподготовленному человеку вот так встать, пойти и пройти свою страну. Мы 3 дня подумали. 10 января мы вместе принимаем решение, что мы точно делаем, и решаем, что будем выходить 19-го. Почему 19-го? Потому что понедельник. Ну и чтобы было немного время подготовиться, взять какие-то вещи, как-то подготовиться к маршруту. Было время взять что-то по экипировке и сделать один тестовый день выхода уже с экипировкой, с рюкзаками, со всем, пройти 20 километров и понять, что это вообще такое. Пройдя вот такой один день, мы поняли, что идти возможно.
1: Ну вот здесь Павел говорит о том, что готовились, я так понял, просто вещи собрали
2: Да, по
1: какие-то.
2: ощущениям, именно физически они какую-то специальную подготовку не проходили. Хотя по фотографиям, по видео понятно, что ребята достаточно подтянутые, как минимум там проблема с лишним весом, со здоровьем так вот визуально не наблюдается, но какой-то специализированной подготовки, я так понимаю, не было.
1: Да, Алексей, вот насколько это, ну не будем давать оценку, но вот если бы вы к такому пешему переходу готовились, вы бы что еще в эту подготовку включили?
0: Безусловно, общую физическую подготовку, да, то есть это и занятия в зале, то есть минимум хотя бы 2 месяца, да, подготовка опорно-двигательного аппарата к такой длительной ходьбе. Повторюсь, потому что, опять же, мышцы, связки, суставы для неподготовленного человека это чревато повреждениями. Вот. Попробовать пройти один день 30 тысяч шагов, возможно, это никаких последствий для организма не принесет. Да? Но если мы говорим о длительном таком путешествии там, в течение нескольких месяцев, то это может действительно стать каким-то травмирующим фактором.
1: Михаил, вот мы когда готовились к этой теме, конечно, возникает вопрос, когда слышишь вот про такие длительные путешествия, сколько человек может, в принципе, пройти за сутки, скажем, да, или за день. И мы нашли информацию о том, что в 1976 году один американец, Джесси Кастанеда его звали, за сутки, за 24 часа прошел почти 229 километров. А это вообще...
2: 229?
1: 229, да, я 3 раза посмотрел,
2: Ничего
1: нет, я
2: себе.
1: Не ошибся, да. Михаил, а это вообще возможно?
2: Это 9,5 километров в час
4: вот
2: надо идти.
4: Смотрите, я лично за 20 часов 40 минут проходил 60 километров, причем 70 за 23 часа проходил. Мой курсант проходил соточку за 26 часов.
1: А это по
4: Причем
1: какой
4: вот
1: местности
4: такое.
1: было? По какой местности?
4: Это вот у нас здесь слабо пересеченная местность, лесистая и с грузом.
1: А, тогда понятно, потому что
4: Это
1: Кастанеда шел по в Альбукерке, Нью-Мексико, скорее всего, он шел либо по пустыне, либо по какой-то степной. Там попроще, наверное, да?
4: Может быть, но мне кажется, вы знаете, физика наука точная, и если просто время разделить на расстояние и получить среднюю скорость, а потом сравнить, вот доктор не даст соврать физиологию человека, он бежал. большей частью. Потому что, ну, ходить ты идешь, ну, максимум 5 километров в час, и это уже очень быстро ноги переставляет. Можно, кстати, для сравнения взять скорость чемпиона Олимпийских игр по спортивной ходьбе и наложить на время путешествия этого великого там американца. Все станет понятно и ясно, как бы, наука точная.
1: Алексей, а вот после такого перехода 229 километров реабилитация потребуется?
2: Замена суставов, мне кажется, потребуется коленных.
0: Ну, как минимум хороших пару, может быть, тройку восстановительных дней действительно потребуется. Вот здесь, понимаете, еще в таком путешествии важно учитывать... действительно, поверхность, по которой идет человек, это асфальт, это пересеченная местность, да, это условия окружающей среды, воздух, температура. Рассчитать по-хорошему нужно и количество жидкости, которую нужно выпить, и при этом, возможно, придется пить не просто жидкость, а специальные изотонические напитки, да, потому что дело в том, что если пить только воду, да, а человек будет потеть, если, например, это будет жаркий...
2: Чтобы микроэлементы не вымывались.
0: Да, действительно, это чревато судорогами, это чревато, так скажем, интоксикацией воды, да, когда мы воду пьем, но нам не хватает именно микроэлементов. Вот, поэтому, а это тоже, так скажем, определенные риски для сердечно-сосудистой системы, потому что сердце тоже требует определенных микроэлементов для сокращения, и в том числе энергии и так далее. Угу.
2: Хорошо, давайте от темы путешествия отойдем и, в принципе, про ходьбу и трекинг поговорим как вид отдыха и как здоровый образ жизни, как часть здорового образа жизни. Алексей, в последние годы у нас ходьбу чуть ли вообще не основой всего называют. Да? Проходишь 10 тысяч шагов каждый день, и ты здоров и счастлив. Это действительно имеет под собой научное обоснование? Или это скорее маркетинг, чем ЗОЖ?
0: Ну, смотрите, миф про 10 тысяч шагов, он появился еще лет 20 назад, наверное, да, когда выпустили там еще самый первый шагомер.
2: Он, да, в Японии вообще в 60-х, мы сегодня читали, да.
0: В 60-х. Вот, поэтому оттуда, собственно, и пошло, да, вот это вот понятие про 10 тысяч шагов. Современные научные исследования нам говорят, что человеку действительно нужно ходить, да, и в день это число шагов в среднем составляет от 6 до 8 тысяч. Вот. Но кроме ходьбы, да, то есть такой легкой аэробной кардионагрузки, Всемирная организация здравоохранения нам рекомендует также 2 силовые тренировки в неделю. Вот. Поэтому если сочетать...
2: Плюсом. И... То есть каждый день 6-8 тысяч и еще плюс 2.
0: Плюс 2 силовые в неделю. В неделю. Угу. Силовые, 2 силовые тренировки в неделю и ежедневно по 6 тысяч шагов. Но тут нужно разбираться, если есть проблемы с суставами, да, то возможно выбрать какой-то другой вид аэробной нагрузки, возможно велосипед, возможно эллипсы и так далее.
2: А как правильно ходить? Есть ли вообще такое понятие? Вот с бегом там масса нюансов, начиная от
1: обуви. Я уверен, с ходьбой то же самое.
2: А вот с ходьбой?
0: Да, есть, ну, так скажем, определенная правильная биомеханика ходьбы. Да, так скажем, хорошо можно отработать правильную технику ходьбы, да, в скандинавской ходьбе, да, при использовании палок, да, когда у нас вовлекается не только нижние конечности, но и верхние конечности. Это, ну, так скажем, будет более полезно даже для организма, если мы будем подключать еще движение кора, да, то есть в ходьбе важно задействовать не только ноги, да, но и в целом, так скажем, мышцестабилизатор корпуса, верхний плечевой пояс, да, чтобы он включался в работу. Вот. И, соответственно, правильный шаг, соответственно, с пятки на носок и как это по физиологии.
2: Ну и в любом случае, мне кажется, все-таки это надо делать в нормальной обуви, потому что так вот, если каждый день нагружать, то ничего хорошего для стопы не будет.
1: Ну и да, явно что-то будет не так с ногами.
2: Мы наших слушателей спрашивали, какое внимание они уделяют ходьбе и вообще активности в своей жизни. Вот несколько сообщений.
1: Вот нам писала Елена из Кирова: можете клеймить меня старушкой, но я сторонница скандинавской ходьбы. Вот мы уже читали, вот скандинавская ходьба, Алексей, вот про нее тоже много споров. Одно время была очень популярна, а с другой стороны... говорят, что тоже это, может быть, не очень полезно.
0: Ну, я здесь могу подискутировать, на самом деле, потому что скандинавская ходьба, она даже включается в программу реабилитации пациентов, да, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, в том числе после эндопротезирования сустава, вот, потому что она более, так скажем, равномерно распределяет нагрузку, да, за счет того, что есть опора и на ноги, и на палки. И, соответственно, скандинавская ходьба включает больше объем именно мышц, мышечных волокон в работу.
2: Я не знаю, почему наша слушательница написала: можете называть меня старушкой, и разного возраста люди увлекаются скандинавской ходьбой.
1: Ну, есть стереотип, да, что...
2: У меня знакомая тренер, которая водит целые группы там 25-30-летних девушек и даже парней на вот эти прогулки по лесу. Совмещают приятное с полезным, ходят, дышат и так далее. Вот, кстати, еще интересное сообщение от нашего слушателя Алексея, как можно разнообразить свою ходьбу. Он говорит, что гуляет почти каждый вечер по несколько километров у себя на районе. Но чтобы было интереснее, скачал специальное приложение, которое скрывает от тебя город на карте. И чем больше ты гуляешь, тем больше этот город открывается. Темная зона становится постепенно светлой.
1: Такой мотиватор получается,
2: да? Как игра. Подсвечены разные архитектурные объекты, гулять интереснее, чувствуешь себя исследователем, который открывает что-то новое. Спасибо вам за ваше сообщение. Нашим гостям спасибо за участие в эфире. У нас был на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин, и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Ну, в общем, пришли к выводу, что да, ходьба полезна, где-то 6-8 тысяч шагов в сутки всем, в принципе, без каких-то серьезных проблем со здоровьем можно проходить.

0: 10 тысяч выходят свои.
1: Как вот вы изобрели японский шагомер, который назывался 10 тысяч шагов, так и вошла эта маркетинговая история.
0: Сколько уже, получается, 60 лет?
1: 65-го года, по-моему.
0: Так, что пишет там? Инна, Нижний Новгород. Ну, не знаю, у меня молодой человек занимается бегом профессионально, бегает марафоны. Не самая полезная для здоровья деятельность. Лучше, конечно, просто ходить. Вот битва ходунов против бегунов.
1: Да, ну еще раз тут акцент, да, сделаем, что все-таки надо смотреть, в чем вы ходите, какая у вас обувь, если она не очень удобная, не очень комфортная, то и полезная ходьба может обернуться проблемами с суставами. Ну и вот, наверное, еще одно сообщение финальное от наших слушателей. По здоровью тяжести нельзя таскать и суставы чрезмерно нагружать, поэтому я выбрала для себя плавание. По выходным хожу, но в бассейн. Спасибо за ваше сообщение. Всегда ждем их в нашем телеграме.
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Сроки ввода 2/3 заявленных мощностей таких объектов недвижимости, как ЦОДы, то есть центры обработки данных, в московском регионе перенесены на более поздние периоды. Такие данные приводит компания NF Group. По оценке аналитиков, в 2026 году ожидается ввод лишь около 33% от первоначально заявленного объема. Остальные 67% сдвигаются. При этом около 80% новых мощностей, которые планируется запустить в 2027 году, это как раз проекты, перенесенные с 2026 года. То есть будущее предложение формируется не столько за счет новых стартов, сколько за счет смещения уже анонсированных сроков. Планы по развитию рынка остаются масштабными. На 2027 год в московском регионе заявлено более 160 мегаватт новых коммерческих мощностей, а на 2028 год еще свыше 260 мегаватт. Однако реализовать все в срок мешают сразу несколько факторов. Это ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительно в 2026 году добавились изменения регуляторных требований по строительству и надежности электроснабжения. На фоне этого дефицит свободных мощностей сохраняется. Если в 2023-2024 годах ежегодный прирост новых мощностей в московском регионе составлял 13-15%, то в 2025-2026 годах показатель снизился до 5-7%. При этом спрос продолжает расти, в том числе за счет развития решений на базе искусственного интеллекта. Новые проекты ЦОДов уже предусматривают более высокую нагрузку на стойкое место и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: 2400 сверкающих пайеток и обычный стеклярус, но рекордные 32,5 миллиона долларов на аукционе – это легендарные рубиновые туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Фантастическая стоимость голливудского кинореквизита образца 1939 года обусловлена не ювелирными материалами, а его беспрецедентной культурной ценностью.
7: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история.

0: с региональными такими тестами. Ты берешь, ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около $7,5 миллиардов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: 20:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Александр Ляпин и Анна Заброда. И вот мы добрались до
2: Нобелевской премии по литературе. Да. Будем, да, о литературе в ближайшее время говорить, насколько Нобелевка вообще формирует определенный спрос и запрос у читающего населения. Проявляют ли люди внимание вот к таким знаковым событием в мире литературы, и растет ли спрос на книги?
0: Ну, точно есть запрос на новости. У нас с новостями в студии уже Артем Самойлов.
3: Половина девятого в российской столице. Прямо сейчас о самом важном к этой минуте. Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Сардаром Бердымухамедовым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, они обсудили главные вопросы двусторонних отношений, которые активно развиваются. Встреча состоялась после официального обеда. Путин приехал в Туркмению на саммит СНГ, Каспийский экологический саммит. Визит продлится 2 дня. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. В США экс-президент Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене предъявили новое обвинение. Их подозревают в сговоре с целью пыток политических противников и американских граждан. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на документы, поданные в суд Манхэттена. По версии прокуратуры, Мадуро и его жена причастны к пыткам, которые удерживали власть в которыми удерживали власть в Венесуэле. Раньше им уже вменяли наркотики и хранение оружия. Компания-производитель Барби выпустила куклу в честь теннисистки Сирены Уильямс. Ее образ посвящен победе на Australian Open в 2005 году. Тогда она взяла 7-й титул большого шлема в одиночном разряде. Кукла одета в бело-зеленый наряд, похожий на супергеройский. У нее есть ракетка и мяч. Стоит она будет $45. Это были новости. Далее в эфире радио РБК. В программе «Что это значит?» узнаем, за что в этом году дали Нобелевку по литературе.

0: Нобелевку по литературе получила канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик Энн Карсон. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маша, ну вот то, что известно про Карсон, родилась она в Торонто, работала в Соединенных Штатах, сейчас живет в Исландии. Очевидно, она была, скажем так, причастна к разным интеллектуальным традициям. Что еще известно у Карсон?
1: Да, действительно, и вот про свою жизнь в Исландии. Она так, как настоящий поэт, говорит, там она слушает шум ветра и тишину, и вот в этой тишине рождаются ее произведения, но на очень хорошем образовательном базисе. Дело в том, что она филолог по образованию, причем с очень сложной, на мой взгляд, для филологов специализации. Это древний греческий язык и классическая античная литература. Поэтому она, собственно говоря, работает с такими сложными текстами, изучает трагедии, мифы, и все это она, можно сказать, переплавляет в современную литературу. Но она не просто пересказывает сюжеты, она их переосмысляет на современный лад. И вот именно такой бэкграунд особенно отметила комиссия. Об этом расскажет Стив Сэм Сандберг, член Нобелевского комитета по литературе.
2: I would say she is really an author for our time.
3: Да, я бы сказал, что она поистине писательница нашего времени. Думаю, многих читателей это может даже немного удивить, но она связывает наши современные нравы и уклад жизни с античностью. Прежде всего, она ученый-классик, свободно владеющий латынью и древнегреческим языком. Она берет мифы, персонажи, сюжеты и предания той эпохи и переносит их в современный контекст. И это сочетание двух миров придает ее прозе невероятную энергию. Никто не пишет так, как она, и, мне кажется, никто бы даже не осмелился писать подобным образом.
1: Ну, что интересно, при этом назвать Карсон писательницей и, вернее, поэтессой все-таки исключительно для академической среды сложно, потому что тема-то вечная, она поднимает в своих произведениях любовь, ревность, утрата, одиночество, память, желание понять другого человека. И вот литературовед и писатель Леонид Рожников тоже считает, что именно новаторство Карсон и обеспечило награду.
4: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельмы Лагерлёв было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
1: Кстати, вот как считают букмекеры, основным конкурентом был у Карсон Мураками, но, скорее всего, хотя мы этого никогда не узнаем, номинации засекречены, не хватило, может быть, от него комитету новаторства, слишком массовая литература.
0: Через 50 лет, по-моему, номинантов все-таки раскрывает.
1: Да, расскажут.
5: Маша, а ты не ознакомилась с хотя бы фрагментом произведения новой победительницы,
1: получительницы премии? Ну, на самом деле, вот с первоисточником не повезло мне его сегодня найти, потому что это оказалось не так просто. Не так много изданий, не так много издательств, вернее, они выпускают произведения Энн Карсон, но я подробно узнала о ее самом известном произведении. Оно называется «Автобиография Красного». Кстати, перевода, насколько я понимаю, на русский нет, и там Карсон пересказывает античный миф. Она же опять его использует как каркас, но античных героев она делает современными персонажами. А вот если говорить о том, какие книги представлены у Карсон в России, это книга «Эрос», и в нескольких издательствах ее можно приобрести. Некоторые сети книжных магазинов, они даже уже сейчас открывают предзаказ, ожидая того, что интерес Карсон будет достаточно высоким.
5: Есть такие ожидания, да?
1: Ожидания есть, но совершенно не факт, что они оправдаются, так мне, по крайней мере, рассказали литературные критики, потому что не всегда Нобелевка открывает каких-то прям вот имена известных лауреатов. Очень часто авторы остаются, ну, если можно так выразиться, нишевыми, то есть фрагментом элитарной литературы, которую читают ценители.
5: Спасибо тебе, Маш, большое. Мария Градильна, наш обозреватель ЧЕЗа, была в эфире. Мы продолжим разговор уже с нашими гостями, обсудим вот такие результаты Нобелевской премии по литературе. У нас в студии писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Ксения, Константин, мы вас приветствуем.
6: Добрый вечер.
5: Ксения, вот мы обратили внимание на действительно фаворитов этого

0: года, там была китаянка. А про Мураками тоже уже не первый раз говорят, что вот-вот он должен получить Нобелевскую премию. Но, опять же, да, это, может быть, ожидание его фанатов. Но это не происходит. Вот у вас есть предположение, почему Нобелевский комитет, возможно, действительно обходит стороной таких очень популярных авторов?
1: Ну, я, наверное, соглашусь здесь с Марией, что считается, что он очень массовый автор, хотя мне кажется, наоборот, Нобелевская премия должна как-то поддерживать, ну, или, не знаю, оценивать авторов, которые...
0: популярны.
1: Да, известны во всем мире, и которые годами пишут бестселлеры и так далее. Но мы понимаем, что год за годом награждают за разные другие заслуги, да, за выслугу лет, за какую-то остросоциальные темы, за действительно сложность композиции. Ну, вот не знаю, когда наградили Токарчук, например, я, в общем, согласна была с этим решением. И мне кажется, для нее это было очень хорошо, потому что ее узнали сразу во многих странах, где ее, возможно, не читали. И у нее действительно сложная, интересная литература. Я не могу ничего сказать про вот эту лауреатку этого года. Я попробовала почитать «Эрос». Он переведен на русский. И, кстати, «Автобиография Красного» тоже переведена. Ну, на мой взгляд, это действительно такая сложная научная литература. Я бы назвала это нонфикшеном. Но, видимо, вот жюри видит там что-то большее.
0: Константин, мы вот говорили, да, Мария, наша коллега, сказала, что, в принципе, с литературой Карсон можно ознакомиться, хотя не сказать, что она широко представлена. Вот ожидаете ли вы, что после объявления результатов сейчас какой-то будет там невероятный спрос на ее книги?
2: Ну, здравствуйте, да. Для начала все-таки стоит поправить уважаемых коллег и уточнить, что книга называется «Горько-сладкий Эрос», а то, возможно, будут искать и просто не найдут. Вот. Значит, ну, смотрите, по опыту бывали годы, когда, во-первых, ну, и Сигура, получивший Нобелевскую премию 10 лет назад, это очень популярный писатель на самом деле, да, то есть не всегда это... Есть и довольно известные писатели, которые... получает Нобелевскую премию, да. Другое дело, что, опять-таки, да, то, что Мураками называют претендентом, это журналисты залезают на сайты букмекерских компаний и там находят. Как кто-то справедливо отметил, в реальности претендовал ли в этом году Мураками, но в последний момент оступился, мы узнаем через 50 лет.
0: Да. Да?
2: Возможно, ни разу за все те годы, когда мы все, включая меня, писали, одним из главных претендентов является Харуки Мураками, может быть, его даже не рассматривали всерьез, да? Это просто вот такой как бы медийный пузырь, да? А может быть, и рассматривали. В этом году есть сплетня, что обсуждение было очень бурным. По крайней мере, об этом писали шведские журналисты, специализирующиеся на отслеживании скандалов внутри Академии, да? Вот, значит, подрались ли или нет, неизвестно, но было обсуждение. Вот. Синяки, может быть, найдут какие-нибудь квитанции из клиник шведских. Вот. Значит, что касается Энн Карсон, ну, все-таки нужно понимать, что это тот тип литературы, у которой довольно ограниченный спрос. Да? Я читал «Горько-сладкий Эрос» и «Автобиографию Красного», и вот сегодня еще почитал книгу с потрясающим названием «Норма Джин Бейкер» троянская, но она есть только на английском. Вот. Это все не самое простое чтение, но удивительным образом ложащееся в некие важные сейчас темы, да, потому что, ну, есть какой-то повышенный спрос на античность и связи античных историй с нашими днями. В конце концов, одним из самым обсуждаемым фильмом года, безусловно, была «Одиссея» Нолана, да, где Нолан так или иначе провел множество параллелей между сегодняшним днем и, ну, в данном случае, некой мифологическими временами греческого бронзового века. Отчасти тем же занималась всю свою карьеру не научную, а вот именно карьеру писательскую Энн Карсон, которая сперва, значит, защитила диссертацию, потом, собственно, превратила диссертацию в нон-фикшн, это, собственно, как раз «Горько-сладкий Эрос», но написанный немного таким стихотворным, поэтическим языком.
0: Можно говорить о том, что, скорее всего, Нобелевские комитеты все-таки ориентируются на какие-то тренды, наверное, не очень подходящее слово, но, тем не менее, на какой-то запрос со стороны читающей аудитории.
2: Знаете, тренд, как раз, мне кажется, очень хорошее слово, просто он может быть чуть более глобальный, чем какие-то там сегодняшние темы. Да? Вот тренд на то, что популярные любовные романы про хоккеистов, или, там, не знаю, про

0: сноубордистов. Это не очень интересно Нобелевскому комитету. А вот то, как сперва ученые, а затем поэты копаются в связях между античностью и нынешним днем, вот этот тренд интересен. Он не совсем массовый, но дальше, условно говоря, он выливается в массовую культуру в каком-то виде, вот уже в виде условно Нолана. Ну, то есть, что-то начинается где-то в очень академических и околоакадемических кругах, а потом докатывается до уже...
1: массовой культуры.
2: Константин, а вот можно ли здесь говорить о тренде? Потому что, вот смотрите, основные произведения Карсон, допустим, та же автобиография Красного, они были написаны в конце 90-х, начало нулевых, и некоторые критики Карсон говорят о том, что вообще для ее творчества характерны элементы постмодернистской литературы, да, вот эта интертекстуальность, отсылки к античности, там, металитературность, когда есть, с одной стороны, нонфикшн, и есть вроде как художественные элементы, но пик влияния вот этого стиля постмодернистской литературы, он, ну, как бы уже прошел, причем достаточно давно. Не получается ли, что как раз наоборот Нобелевский вот комитет, он в каком-то смысле награждает некое явление из уже прошедшей культурной эпохи?
0: Но я вполне допускаю, что сидящая во студии Ксения Буржская, которой привет, вполне себе писательница-постмодернистка, почему нет? Вот. Но в данном случае тут скорее как бы речь идет, может быть, про то, что конкретно Энн Карсон использует очень как бы сложные конструкции. Вот у нее есть такая книжка, которая на русский, наверное, будет, по-русски, наверное, она будет называться «Мужчины в свободное время», которая это такой мозаичное полотно из очень коротких фрагментов, где будет и Фукидид, и Толстой, и Анна Ахматова, и Вирджиния Вульф, и про каждого, и каждую из этих вышеперечисленных, там будет небольшой фрагментик, поэтический, как будто бы зарисовка для интервью, пьеса. Это не очень просто читать, на английском особенно, но и на русском, думаю, будет не проще, если книгу переведут. Но это как бы, ну, то есть бывает постмодернизм там сюжетный, бывает постмодернизм с игрой с жанрами, а тут игра в какую-то бесконечную форму. И, наверное, там игра в конструирование не только литературы, но и какого-то вот нового читателя.
1: Ксения, вот не хочется, конечно, вообще ни в коем случае умалять там ни заслуги авторов, ни работу комитета. Но насколько сопоставим уровень и вклад, скажем, Хемингуэя, Пастернака, Маркеса и Энн Карсон? Или мы не в состоянии и не должны вообще это оценивать? Только спустя десятилетия наши потомки уже будут делать выводы, и у нас даже права такого морального нет.
3: Ну, мне кажется, да, время покажет. И потом я могу сказать одно. Меня радует, что это женщина, и что она условно из Исландии. Потому что я до этого знала только одного исландского автора, Хальгрифа Хельгессона. Это второй исландский автор, мне известный, ну, условно. И поэтому, ну, хорошо, пусть будет больше скандинавской литературы.
2: Ксения, и античный. Вот вы уже говорили о том, что сложно читать ее, и Константин об этом сказал. А что бы вы сказали человеку, который попытался почитать Карсон, и там через несколько страниц говорит, нет, это не для меня. Вы бы порекомендовали все-таки сделать усилия над собой и как-то глубже окунуться в ее творчество?
3: Я вообще не рекомендую делать усилия при чтении. Мне кажется, чтение должно приносить удовольствие, а не какое-то насильственное действие над собой.
1: Не стоит тратить время, да, на плохие фильмы.
3: Мне кажется, что Карсон, наверное, понравится тем, кто любит Зонтак. Это примерно вот литература одного уровня, вероятно, одного масштаба. Я не знаю, я, опять же, не специалист в такой литературе. Но судя по тому, что Зонтак восхищалась Карсон, наверное, они где-то близки, и Зонтак мне читать также сложно, хотя есть очень много поклонников ее творчества, конкретно какой-то вот этой внутренней философии, которая есть в этих книгах. Я говорю, я попробовала, мне показалось, что это такая дипломная работа, очень хорошо, понятно, она все это знает, она цитирует там все это на греческом, я очень люблю эту всю мифологию, но мне тяжело в таком формате, то есть есть разные форматы, например, есть Илиас тот же самый, который перекладывает биографии в какой-то абсолютно другой формат, который читается как художественная литература. Вот это как художественная литература, на мой вкус, не читается.
1: Это, кстати, тоже, мне кажется, умение изложить так, чтобы это было доступно и интересно, даже какие-то суперсложные темы.
2: Вот когда мы говорим про игру с формой, если привести еще примеры, у нее есть, ну, суперсложное произведение, где и визуальная составляющая есть, у нее есть такой

0: произведение, я почитал «Нокс», называется, где и поэзия, и текст, проза, и она включает туда какие-то даже свои автобиографические элементы. Вот как вы считаете, вот такая игра с формой, когда она оправдана, а когда это просто там самолюбие автора или попытка его как-то эпатировать публику?
1: Самолюбие, которое в итоге обернулось Нобелевской премией по литературе.
2: Значит, все не зря было. Но опять же, оправдано тогда, когда это интересно в итоге читать. Тот продукт, который получается, он превращается в какое-то цельное произведение художественное, которое нравится многим людям и понятно, главное, многим людям.
0: Но получается, что вот в вас не попала Карсон.
2: В меня не попала, но она и не обязана была в меня попасть. То есть наверняка есть люди, в которых она попадет.
1: Это точно, да. Мы все разные, наверняка найдутся те, кто заинтересуется. Константин, я зашла в раздел «Нобелевская премия» в Яндекс.Книгах. За 2025 год прочитали 17 тысяч, 24 год 50 тысяч, 23 год 8 тысяч. То есть сам факт, то, что кто-то получил Нобелевскую премию по литературе, не говорит о том, что российская аудитория будет идти за этой книгой.
3: Ну, смотрите, да, люди вписали себя в историю литературы. Это значит, что этот человек не будет забыт. Возможно, к его творчеству будут возвращаться позднее. Да? Ну, в случае как бы конкретно, опять-таки, да, ну, литература, она неоднородная. Нобелевские лауреаты – это не жанр, это не творческое объединение. Это очень разные авторы из разных стран мира, пишущие на совершенно разные темы, в разной степени переведенные. Конкретно в случае с венгерским языком все еще упирается в банальное качество перевода. Uh-huh. Ну, то есть в количество переводчиков. Да? Конкретно Ласло Краснохаркаи повезло, что его переводил великий переводчик Середа. Вот он умер, да, остались ученики, но понятно, что, учитывая сложность чудовищного венгерского языка, да, это один из самых сложных европейских языков, это упирается в это. Да. В случае с Энн Карсон чуть проще, потому что английский, ну, в общем, широко доступен, плюс, давайте будем откровенны, его проще переводят разнообразные языковые модели, да, чем, опять-таки, венгерский. При этом понятно, что такой перевод не дает, особенно когда речь идет про таких авторов, как Карсон, он не дает полной картины.
0: А, да? Кстати говоря, что теряется, на ваш взгляд, при переводе Карсон на русский язык?
3: Ну, поэтичность, вот этот ритм, да, ну, просто разное понимание, что такое поэзия между, ну, как бы, русской и английской, ну, англоязычной традициями. По-разному просто понимаем, что такое стихи. Вот. Это теряется, да, но в любом случае, да, там, не знаю, Карсон читать много вряд ли будут, да. Это скорее, ну, вот, чтение, которое читают другие писатели, и на основании этого у них меняется жизнь, и они начинают по-новому писать по-новому. Ну, то есть, скорее, вот интереснее, чтобы Ксения прочитала эту книгу, прочитала Карсон, и потом как-то, значит, это на нее повлияло, чем если это просто вот читатель придет и будет читать, потом ничего про это, потом он ничего не будет писать.
1: Ну, мне кажется, что самое главное, что сегодня не только, я думаю, в студии радио РБК, но и много где по миру говорят о литературе и о книгах, и это побуждает, как минимум, сегодня вечером открыть и почитать что-то приятное. И этого уже достаточно для того, чтобы Нобелевская премия по литературе случалась. Спасибо вам большое. У нас в студии была писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Благодарим вас за этот разговор.
0: Ну а сейчас пообсудим, зачем следить завтра.
4: Час. Зачем следить завтра?
1: А завтра в Туркмении пройдет саммит СНГ, в котором примет участие Владимир Путин. После официальных мероприятий, как ожидается, российский лидер проведет встречу с президентом Ирана Пезешкианом. Они обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Подробности саммита и итоги переговоров президентов России и Ирана завтра в нашем эфире.
0: Кроме того, завтра в Воронеже Центральный районный суд проведет предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к организатору концерта рэпера Kanye West в России. Напомню, что сегодня появилась информация о якобы заработанных Kanye West'ом 20 миллионах долларов на несостоявшихся концертах в Санкт-Петербурге. Организатор, агентство Say Agency, это опровергает. За итогами судебного заседания мы будем следить в нашем эфире, а в утреннем шоу «Вне конкуренции»

0: конференции узнаем мнение юриста, который защищает права купивших билеты.
1: Завтра стартует второй поток курса повышения квалификации для школьных учителей в сфере искусственного интеллекта. Участие могут принять все школьные учителя, а также преподаватели колледжей и техникумов, у которых есть среднепрофессиональное или высшее образование и подтвержденная учетная запись на госуслугах. Опыт работы с нейросетями не важен, курс для всех. Напомним, с этого учебного года у школьников в расписании появился новый предмет – искусственный интеллект.
0: Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 – это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Мажоры и миноры.
8: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
9: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
8: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
11: Но и мы не хомяки.
10: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
11: И на бирже тоже.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
12: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все страны.

0: остальные.
1: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Пять вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. За день силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Черным морем. Перехваты шли с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал, но отметил, что энергетики стараются быстро все восстановить. В Минэнерго уточнили, что из-за взрывов отключились несколько элементов сети, которые питают город, поэтому в некоторых районах Киева возникли перебои у многих потребителей. Восстановление займет время, людей призвали экономить электричество. Запад продолжает поставлять Украине химическую продукцию, важную с точки зрения нераспространения оружия массового уничтожения. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин на сессии в Гаге. По его словам, Запад также дает разведданные для ударов по объектам химпрома. Это привело к серьезным экологическим последствиям. Кроме того, Тарабрин заявил, что Запад курирует подготовку терактов против мирных жителей России. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, что заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Владимир Путин до поездки в Туркмению встретился с прибывшим в Россию Герхардом Шрёдером. Об этом сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». О поездке Шрёдера в Москву Путин узнал из сообщений СМИ и пригласил его к себе домой вчера, 7 октября, на день рождения. Бывший канцлер Германии, член наблюдательного совета ООО «Гиперглобус» Герхард Шрёдер посетил гипермаркет «Глобус» в Одинцово накануне. Там он провел рабочую встречу с руководством компании. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Масштаб ущерба

0: Для инфраструктуры еще оценивается. Сейчас работа дата-центра полностью остановлена. Это произошло после атаки беспилотника на инфраструктуру компании в городе Сасово Рязанской области. На этом фоне в социальных сетях появились сообщения о массовых сбоях в Рунете и онлайн-сервисах. Помимо продуктов самого Яндекса, по данным мониторинговых сервисов, пользователи в разных регионах сообщают о сбоях в работе госуслуг, ЦИАНа, Авито, ВКонтакте, РЖД и многих других сервисов. Как устроены подобные дата-центры и почему легло почти все, разбиралась Ольга Зуева.
1: Перебои наблюдались в корпоративных системах Высшей школы экономики, Wildberries, Озон, маркетплейсов. Но там связи с повреждением дата-центра не раскрывали. К слову, в то же время перестали принимать заявления на кипрские визы в 6 городах России, цитата, по техническим причинам. По данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на работу Яндекса снижается, однако за сутки на сложности пожаловались более 100 тысяч человек. Яндекс — это как раз один из самых крупных владельцев ЦОДов в России, но они используют свои ЦОДы не только для себя. Облачными ресурсами компании пользуются миллионы коммерческих предприятий, поэтому и возникли сложности в работе, не связанных с Яндексом компаний, вроде Twinbee или 1С, отмечает основатель группы компании Filanco и компании ЦОД-эксперт Дмитрий Шаров.
2: Сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака. Все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, размещались в том числе там. Это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. Если компания Яндекс резервировала географически, то все эти данные поднимутся сейчас из другого резервного ЦОДа.
1: Ну и главный принцип работы таких дата-центров — это как раз резервирование. Оборудование, электропитание, каналы связи — все это дублируется, чтобы выход из строя одного дата-центра не приводил к отказу всего сразу. Восстановление полноценной работы приложения Яндекса, скорее всего, произойдет в течение суток, считает член Ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
3: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервисов Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
1: Яндекс инвестировал в этот дата-центр в Сасово около 6 миллиардов рублей, но это происходило с 2011 года, а в 2022 году анонсировали дополнительные инвестиции около 700 миллионов рублей, расширение, реконструкцию этого объекта. И вряд ли компании придется компенсировать ущерб бизнес-процессам своих корпоративных клиентов, тем самым компаниям, чьи приложения не открывались, так отмечают аналитики, а эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев, заявил, что если у Яндекса будет падать производительность из-за подобных перебоев, то компания сможет включать некритичные для себя сервисы.
4: Это огромное количество данных. И ты его можешь резервировать до определенного предела. Ты не можешь держать 5 резервных копий. Угроза полной потери данных, она не нулевая. У нас Яндекс является одним из самых основных DNS-узлов. То есть компании используют, не только компании, физические лица, в качестве DNS. Чисто технически, если DNS-сервера пострадали, то у нас пол интернета российского перестанет работать на какой-то период времени. День-два. Если у тебя уменьшается вычислительная мощность, ты начинаешь принудительно отключать отдельные некритичные для тебя сервисы. И вот что посчитает некритичным компания, тоже не очень понятно.
1: Сразу 3 источника РБК в IT-отрасли заявляли, что власти рассматривают размещение ЦОДов для ИИ в дружественных странах. Среди претендентов Белоруссия и Казахстан. В Минцифры РБК заявляли, что идея пока находится на этапе консультации, и вот конкретных каких-то решений не принято.
0: В том, как устроены подобные ЦОДы, разбиралась Ольга Зуева. Акции Яндекса после атаки на дата-центр компании в моменте падали на Мосбирже более чем на 3%. Напомню, это первая в истории России атака на центр обработки данных, а ранее в этом году Иран атаковал на Ближнем Востоке центр обработки данных компании Amazon в Арабских Эмиратах и Бахрейне. Это были первые в истории атаки центров обработки данных. Буквально через пару мгновений программа «Время вина» с Екатериной Столяровой и Артуром Саркисяном. Тема сегодняшней программы — винный набор. Мировой рынок винных аксессуаров по разным оценкам достигает 5-20 миллионов долларов. Что это? Это бокалы, декантеры, аэраторы, винные шкафы. Но что из этого действительно имеет смысл покупать, а что пустая трата денег? И действительно ли под разные вина нужны разные бокалы? Чем, например, нож сомелье принципиально отличается от классического штопора? И стоит ли заказывать такие товары из Китая? В гостях у Екатерины и Артура преподаватель основатель винных школ Fortnite Wine School, Fort Wine School Enotria и Wine State, Екатерина Дегтярева, а также владелец компании AdWine Ион Абрачану.
5: Реклама. Технологии проникают в бизнес.
6: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnit Tech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Magnit Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер»
5: 18+.
6: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня. Какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции».
5: И отвечаем на вопросы слушателей.
6: Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
7: Ну, наконец-то на радио РБК наступило время отвлечься от сложных, тяжелых тем и поговорить о приятном, повысить градус вашего настроения.
8: Время вина.
9: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. В студии Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Говорим здесь о российском виноделии, что с ним происходит сегодня, как меняется индустрия, чем живет. Мы здесь не пропагандируем алкоголизм ни в коем случае, только о культуре питья и о развитии отрасли. Да, Кать?
7: Да, Артур, а что ты такой грустный? Хочешь, я тебя порадую? Порадую красивой цифрой. Хочешь?
9: Давай.
7: Как тебе нравится цифра? 20 миллиардов долларов.
9: О, это очень круто, да.
7: Крутая цифра, да? Вот такую сумму в среднем аналитики оценивают, как ты думаешь, что?
9: Что?
7: Ну, не мировой рынок вина, там, естественно, цифры больше, а мировой рынок винных аксессуаров. Мы вот как-то не задумывались, наверное, об этом особо, но ведь с развитием рынка вина, вообще культуры потребления вина растет и рынок сопутствующего инвентаря. Потому что вот еще недавно там бокалы, декантеры, штопоры, да, вот это вот все, оно же продается все больше, появляются какие-то новые позиции, и мало кто, наверное, недавно задумывался. Я вот только недавно, например, увидела вот эти сабли для шампанского, да, что это стало как-то модно, все это публикуют в соцсетях, как они открывают бутылки какими-то специальными саблями, или там рубашки для подачи, допустим, вина. Это тоже вот, ну, многие об этом не задумывались еще недавно. Или что для красного и белого обязательно нужны разные бокалы. Вот у меня, собственно, в связи с этим вопрос. Зачем нам это все? Вот где здесь дань моде, а где здесь действительно необходимость для удобства, для улучшения вкусовых характеристик вина? Что, в принципе, стоит каждому из нас купить, винному ценителю? А на что деньги тратить вообще не имеет никакого смысла. Я предлагаю тебе об этом сегодня поговорить.
9: Да, я с удовольствием поговорю. Тем более, что я очень много различных аксессуаров испытал, использовал и понял, что практически 80% всего того, что продается, это абсолютно бесполезная история.
7: Даже так?
9: Да. Это просто очень необычные, интересные штуки, но в целом они никакой пользы не приносят. Мало того, они еще сбивают с мысли, как правильно открывать бутылки, как правильно подавать бутылки, в какой температуре и так далее.
7: Тогда давай пойдем от обратного. Вот ты эксперт всея Руси, не побоюсь этого слова. Что у тебя в домашнем обиходе есть из аксессуаров винных?
9: Ну, в первую очередь, бокалы. Бокалы разных типов под разные вина. У меня нет такого количества, сколько на рынке присутствует, но есть универсальные красные, белые и для игристого. Бокалы для белого вина, они же подходят сегодня для нормального игристого вина. Не вот эти флюте, которые, а именно нормальные для белого вина бокалы.
7: В чем вот разница? Я искренне не понимаю. Ну, бокал и бокал. Какая разница для белого вина бокал, для красного? Что это принципиально меняет во вкусовых характеристиках?
9: Если взять одно и то же вино и разлить в разные формы бокалы, то ароматика будет другой, разной. И ты будешь чувствовать по-другому. Ну вот представь элементарно граненый стакан, в котором вино, и бокал. Одно и то же вино. Что будет вкуснее, с граненого или с обычного вина?
7: Мне кажется, что если вино хорошее, то оно будет вкусным из любого сосуда.
9: Нет, это так не будет, потому что толстое стекло, оно дает определенные ощущения, восприятия, когда ты пьешь не само вино, а сначала пригубил стекло. Вот эту вот грубость такую, да, она толстая. И эстетики в этом нет никакой. Я тебе

0: серьезно говорю, на конкурсах сомелье, когда мы давали в черных бокалах одно и то же вино в разных формах, то многие терялись, просто не могли понять, что это за вино, это то же самое или нет. От формы бокала зависит очень много. Для этого есть огромные компании, которые выпускают различного типа бокал. Под каждый сорт винограда это проходят большие крупные исследования, где люди проверяют, в каком бокале лучше вино звучит.
1: Хорошо, мы сегодня тогда поговорим о том, как вообще выбрать что-то стоящее, что не выбрать, и от чего имеет смысл отказаться. Что еще? Ты сказал, есть бокалы. Что еще у тебя имеется в наличии?
0: Декантер.
1: Декантер.
0: Декантеры. Их несколько
1: разных. Давай поясним, что такое декантер.
0: Декантеры – это стеклянный, так называемый, сосуд, графин. Он бывает разных типов и размеров. Дает возможность с помощью него либо аэрировать вино, то есть насыщать вино кислородом, либо декантировать. Декантация – это когда вино взрослое, ну, или же по тем или иным причинам оно нефильтрованное, у нее есть осадок, и не очень бы хотелось этот осадок видеть у себя в бокале. Поэтому, с одной стороны, мы аэрируем, даем вино насытиться кислородом для того, чтобы раскрыться лучше, ну и декантируем, если есть осадок, то есть отделяем осадок от самого вина для того, чтобы правильно его подать.
1: Аэратор есть?
0: Есть, конечно.
1: Винный шкаф есть?
0: Есть.
1: Нож сомелье есть?
0: Есть, и вина много есть.
1: Ну, это было бы странно. Ты знаешь, я хотела, изначально думала, вот ты мне сейчас будешь перечислять, и я буду тебе потом парировать, что это мы просто придумали всякого нового, совершенно ненужного. Но в чем фишка? Мы поговорили с искусствоведом, с научным сотрудником усадьбы Кусковой Екатериной Осиповой, и она сказала, что мы, в общем-то, глобально ничем не отличаемся от тех людей, которые, в общем-то, исторически, да, вино употребляли. Давайте послушаем.
2: Самое раннее свидетельство виноделия фиксируется в Грузии. Это относится к 6-му тысячелетию до нашей эры, когда были найдены в керамике следы виноградных косточек и винных осадков. Но ситуация радикально меняется в Древней Греции. Это основной, самый первый период для изучения именно приборов для вина. Каждый сосуд нес определенную функцию. То есть, например, килик, такая широкая чаша на низкой ножке с двумя горизонтальными ручками. Самый распространенный сосуд для питья, для смешивания, как раз служил большой сосуд под названием крат. Люди начали в стеклянных бокалах пить ближе к 17 веку. В основном это были представители знати, когда настоящий перелом происходит в Венеции, на острове Мурано. Мастера стеклодувы создают тонкостенные бокалы из граненого венецианского стекла. И это уже вот настоящий сосуд. То есть это сосуд с чашей, ножкой и основанием. Однако цена была столь высока, что такие бокалы долгое время оставались прерогативой знати и богатых горожан. То есть здесь стекло было именно не просто материалом, а знаком статуса. Современные винные аксессуары – это одновременно и необходимость, и маркетинг. Часть предметов решает практические задачи. Например, штопор открывает бутылку, декантер аэрирует вино, вакуумная пробка сохраняет его после открытия. Без этого не обойтись. Но другая часть существует не потому, что да, без нее нельзя, а потому что она продает.
1: Ну, то есть глобально мы ничем не отличаемся. Еще в те времена люди искали самые разные какие-то формы, сосуды, чтобы вот церемониал устроить, чтобы это было не просто винопитие, да, чтобы это была целая церемония. Тогда давайте разбираться все-таки, что нам действительно нужно, чего не нужно. Ты сказал, 80% всех аксессуаров – это бессмысленные вещи. И давайте нам в этом поможет сегодня Екатерина Дегтярева, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье, многократный победитель конкурсов сомелье. Она сегодня у нас в студии. Екатерина, нож сомелье у вас всегда с собой?
3: Да, всегда в своей дамской сумочке. Это не шутка, у меня есть с собой нож сомелье. Кто знает, куда меня занесут мои ноги.
1: А чем он вот от обычного штопора отличается? Ведь тоже такая штука. Нож сомелье звучит красиво, но ведь разве это не тот же штопор?
3: Вообще слово штопор, да, это инструмент для того, чтобы мы открывали вино. Есть несколько видов. Возможно, у многих дома есть такой тип штопора, который похож на человека, который поднимает руки вверх, да, так названный в честь Шарля де Голля. Собственно, по такому механизму он открывает бутылку. У меня дома всегда, насколько я помню, там была до 18 лет, смотрела, как родители открывают бутылки, у нас всегда этот штопор шел в ход. Нож сомелье, он более лаконичен, он маленький, он должен удобно умещаться где-то в кармане сомелье. Он должен удобно умещаться в руке, и таким ножом должно быть удобно открывать бутылку, удобно и быстро, и красиво. Есть несколько ножей сомелье от разных компаний, знаменитые Вайоли,

0: Пикот 38, это очень дорогие такие вожделенные сомелье ножи. Есть гораздо более простые, типа Pultex, у которого довольно очень простой способ использования. Во многих магазинах виноторговых компаний можно найти такие ножи и приобрести. Я считаю, что каждому в семье, каждого на кухне должен быть такой нож.
1: Цыганский штопор, еще есть такая история.
2: Это что такое?
1: А это когда вино очень старое и пробка рыхлая, это чтобы ее вытащить, нужно не обычный штопор, который развалит эту пробку, а такие вот две полосочки, которые по бокам горлышка бутылки вставляются, и прокручиваешь, и потихоньку вытаскиваешь. То есть она сжимает вот эту вот рыхлую пробку и вытаскивает.
2: А про электрический штопор что думаете? Вот тоже модная история. Штучка такая сейчас.
0: Я бы сказала слово «баловство», потому что он очень громоздкий. Мне в свое время подарили такой штопор, и я его ни разу не использовала, потому что, во-первых, он очень долго открывает бутылку. Можно сделать это гораздо более быстро. Ну и нужны какие-то приспособления, нужны батарейки. И на самом деле это не очень красиво, потому что вино, оно эстетику несет за собой. Поэтому, ну, такой нож, вот как Артур Георгиевич сказал, что есть аксессуары, которые не всегда несут какую-то практическую ценность. Вот я считаю, что электрический нож вот можно туда отнести.
2: По какому принципу вообще вы выбираете вот эти аксессуары? Вы перечислили там какие-то известные бренды мировые, но они чем-то принципиально по качеству отличаются? Или это скорее вопрос статуса, что это вот что-то мировое, что-то действительно суперизвестное? На что вы ориентируетесь? На бренд, на цену, на известность бренда?
0: На самом деле бренд никак не влияет на сам процесс открытия вина. Это больше какая-то статусность. Например, людям, которые сдают Куртов мастер сомелье и получают статус мастер сомелье, им, собственно, такой нож Код 38 вручается. И да, это уже очень здорово, статусно. Но по факту можно открывать и в работе сомелье чаще используются обычные ножи. Часто это бывают какие-то подарки или от виноторговых компаний просто инструменты.
1: Так, так не всем везет, поэтому я хочу сказать, что есть интересные аксессуары, которые, по сути дела, вроде бы винная история, но ты берешь и не понимаешь, зачем ты его приобрел. У меня была такая ситуация, когда так получилось, что мы летели на самолете, у нас отобрали все штопоры, которые мы не забросили.
2: Холодное оружие.
1: Да, в багаж. И пришлось в первом же магазине зайти и спросить, а есть ли у вас штопор для вина? На что нам сказать? Да, конечно, пожалуйста, сколько хотите. И эти вот штопоры, которые, знаешь...
2: Одноножка, да?
1: Одноножка, да, и ручка такая. Есть разборные, тоже продаются такие полевые, скажем так. Ну и вот когда я закрутил в пробку этот штопор, а вытащил просто прямую проволоку.
2: Настолько был мягкий, да?
1: Настолько был мягкий. И, конечно же, аксессуары играют очень большую роль. Если неправильный аксессуар, он может навредить вину. Разорвать пробку, раскрошить ее, это все может попасть в само вино. Но это очень неправильная история, поэтому, на мой взгляд, самый оптимальный аксессуар, который нужен, это вакуумные пробки. Наиболее оптимальная история, потому что их, к сожалению, всегда не хватает. Обычную пробку, она ссохлась, не залазит, а тут специальные пробки, которые не дают воздуху попасть и больше сохранят вино.
2: Насколько это популярно, давайте узнаем у Иона Барачана, владелец и дистрибьютор компании Advine к нам подключается. Ион, вот такие вакуумные пробки пользуются популярностью? Вообще, какая позиция самая популярная на сегодняшний день вот из винных аксессуаров?
3: Вакуумные пробки помогают при сохранении откупоренных вин, но тут надо понимать, что это все-таки ненадолго. Если мы говорим про хранение более долгосрочного, да, 2 недели, месяц, есть устройства приспособленные, ну, более подходящие для этих моментов. Но вакуумные пробки и сам вот этот вакууматор, скажем, его, да, или насос, можно использовать, если не рассчитываете сохранить откупоренное вино больше недели, это максимум.
2: Ион, вообще можно уже сегодня оценить, вот каков объем рынка винных аксессуаров в России? Мы уже насколько продвинуты в этом плане и действительно пользуются это все у нас в России популярностью?
3: Тут, наверное, было бы правильно разделить, включаем ли мы в эту подборку винные бокалы, потому что винные бокалы – это очень большой рынок и очень большая конкуренция на рынке винных бокалов. Если мы разделим, то сами по себе винные аксессуары без бокалов – не такой большой объем рынка. Но основная их доля все-таки, на мой взгляд, это система сохранения откупоренных вин.

0: посмотреть, вот лидер по производству таких аксессуаров?
1: Я бы, наверное, выделил Испанию, но это в сегменте новом, таком базовом. Есть ряд брендов, это Pultex, Bosch, у них линейки, есть абсолютно все, что нужно из винных аксессуаров, начиная от хранения до штопоров разных, и там ведра, и вакууматоры, и все-все-все подряд.
0: А Россия? Я не слышу, как патриот хотела услышать что-то. Нет?
1: Знаете, у нас в России есть такие точные мастера, которые делают хорошие штопоры, дорогие, премиальные, но это все-таки, наверное, больше история такая, она именно точная, уникальная. Такого массового производства, к сожалению, в России пока нет.
0: Я тут посмотрела, я люблю всякие циферки посмотреть, статистику посмотрела. Вот за последний там год-два, наверное, у россиян большой прям популярностью стали пользоваться аксессуары, закупленные на одной небезызвестной нам всем китайской платформе. Если там за год прошлый посмотреть, продажи бокалов для вина там в 2.5 раза увеличились, еще какие-то позиции. Китай что, не уступает уже в качестве мировым лидером, или они здесь ценой берут?
1: Конечно же, ценой, но тут тоже надо быть очень аккуратным. Вот буквально вот предыдущая девушка рассказывала про штопор. А, нет, это
0: Артур Георгиевич, рассказывал.
1: Штопор, который мягкий.
0: Наша прекрасная, лысая девушка.
1: Да, то есть это, скорее всего, как раз-таки штопор вот именно с той самой площадки. Если мы говорим про аксессуар, если говорим про бокалы, тоже вот сейчас в России начали возить очень много таких нон-брендов бокалов. Я бы был очень аккуратным. Знаю лично случай, когда бокал, не поверите, он просто на ночь находился в воде, он растворился, бокал.
0: Как это?
1: И это, кстати, объяснимо. Чем берут китайцы? Почему у них цена такая дешевая? Основная доля при производстве бокалов – это не сырье, это энергия. Да, это газ, электричество. И при добавлении в эту шихту, из которого делается стекло, определенного химического элемента, в народе его называют каустическая сода, можно снизить температуру плавления стекла там на 30-40%. И отсюда и цена вот на эти бокалы маленькая. Но есть обратная сторона, что если добавить слишком много вот этого элемента, то стекло становится пористым, звук как из пустого ведра такого, да. И если добавить очень-очень много, то можно снизить температуру вот максимально низко, но бокалы начинают растворяться в воде, и именно таким образом, в общем-то, получается жидкое стекло, которое в строительстве используется. Но именно таким образом получается. И я бы тут вот с этим был бы поаккуратнее.
2: Ион, скажите, а были случаи, когда люди травятся из-за нехороших бокалов?
1: Таких случаев не знаю, но учитывая, что вот у таких бокалов есть такое свойство растворяться в воде, я бы не исключал какое-то такое. Знаете как, я бы тут акцентировал такое внимание, вот на что. Конечно, ну, в Китае делают и хорошие вещи, да, и бокалы в том числе, но все-таки нужен контроль. И, например, тот же бренд Chef Sommelier, да, выпустил свою линейку бокалов ручной работы в Китае. У них есть свой завод в Китае, и там качество, там европейское качество, хорошее стекло, оно там глянцевое, не вот это матовое. Поры не забиваются известью и не становится стекло мутным, они звенят хорошо. То есть это вот как раз-таки хорошие китайские бокалы под надзором известного хорошего бренда.
2: Я не удивлюсь, если завтра можно будет бокал подсоединить к смартфону, и искусственный интеллект тебе что-то будет рассказывать.
1: Он расскажет, какое вино пили, в каком количестве, да, и все остальное.
2: Сколько дней уже пьете, да.
3: В какой-то момент скажет, хватит.
0: Да-да, твою норму будет определять. Ну, кстати, вот про тренды и куда эта индустрия идет, вот буквально через пару минут поговорим, что становится модным, да, и как вообще, в принципе, эта индустрия винных аксессуаров подвержена или не подвержена модным трендам.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
7: Каждый вторник в 16:10.
8: Ключевые вопросы.
9: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
8: Разбор острых тем.
10: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
8: Самая точная информация.
11: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
8: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это?».

0: значит. По будням с 18 до 21 на радио РБК. РБК тренды.
1: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

Половина десятого в столице. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин в Туркмении встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются в позитивном ключе. Товарооборот за прошлый год вырос более чем на 21%, и тенденция сохраняется. Путин попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана, аятолле Мадштаби Хаменеи. Он также подчеркнул, что Россия готова помочь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, в Кремле согласились с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Ранее Рубио заявил, что конфликт зашел в тупик, и это грозит опасной эскалацией. Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский. Об этом сообщило ведомство. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее полноценную работу возобновили Домодедово, Шереметьево и Внуково. Авиакомпании корректируют расписание работы гражданской авиации в регионе на особом контроле Минтранса и Росавиации. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавта Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавт Европейского космического агентства София Дено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
2: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян. Говорим сегодня о винных аксессуарах. Бокалы, декантеры, штопоры, все то, что вокруг вина так или иначе крутится.
3: Время вина.
2: Екатерина Дегтярева с нами сегодня в студии, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье и многократный победитель конкурсов сомелье. И с нами сегодня также Иона Барачану, владелец и дистрибьютор компании Advine. По телефону мы с ним общаемся, и вот как раз заговорим.

0: говорили о том вообще, как наш рынок уже созрел, не созрел. Тут про китайские бокалы речь шла, которые растворяются буквально в воде за ночь. И про тренды мы заговорили. Катерина, вы, кстати, к китайским бокалам как относитесь?
1: Ну, тем, которые растворяются в воде, видимо, заведомо не очень хорошо. Но когда мы говорим про бокалы, мне кажется, тут надо смотреть именно на бренд. Потому что когда хороший бренд даже в другой стране, в частности, в Китае, делает какую-то свою линейку бокалов, то таким бокалам можно доверять. И есть бокалы ручной работы, есть машинные. И просто на любой бюджет, на любой вкус можно найти под себя бокал. Есть бокалы разных форм. И, конечно же, хотелось бы под каждый тип вина иметь свой бокал, но не всегда пространство и бюджет это позволяет сделать. Так что иметь дома какой-то универсальный бокал, универсальной формы, не очень узкий, не очень широкий, если мы каким-то одним бокалом ограничиваемся, очень полезно. Но вот как, опять же, сказал Артур Георгиевич, здорово иметь хотя бы бокал для белого, хороший, из тонкого стекла, прозрачный, и бокал для красного вина более большого объема.
0: Ну, а с игристыми-то что делать? Вот, Ион, поясните нам. Игристые, мне кажется, это вообще самая коварная такая штука, вот когда мы про бокалы говорим, потому что для них каких только бокалов нет. Есть узкие, длинные, есть широкие, как бы людечко.
2: Давайте сначала определим, что такое игристое вино. Игристое вино – это же, по сути, белое вино, только оно с газиками. И оно прекрасно чувствует себя в бокалах для белого вина. Больше, скажу, тренд такой – дегустировать игристые вина из бокалов для белого вина.
0: То есть вот эти все вот креманочки такие красивые – это все больше просто про, ну, маркетинг, да?
2: Помним великого Гэтсби, когда он, даже я вам больше скажу, вот мы по продажам вот в Эдвайне бокалов, когда вот этот фильм вышел, и до сих пор есть еще этот тренд, все ищут вот эти бокалы Гэтсби. Они прям, клиент так и спрашивают, а вот есть бокалы, вот как в фильме Гэтсби? Ну, есть бокалы, но если говорить про правильную дегустацию, правильную сервировку, наверное, вот такой бокал не совсем подходит для игристых, особенно для шампанских.
3: Если ты хочешь спрятать аромат, не очень хороший вкус, то наливай вот в эти длинные флюте, так называемые бокалы, потому что ты там послушать аромат не сможешь.
0: То есть это, в общем, все маркетинг, все понятно. Ну, опять же, сошлюсь тут на историю, потому что мы, опять же, не так далеко ушли от того, как это делали древние люди, потому что у них все тоже вот модным каким-то тенденциям, трендам, все было подвержено. Давайте вот Данилу Иванова послушаем, социолог, исследователь вина и виноделия из Высшей школы экономики, рассказал нам немножко, как это было раньше.
4: Чаши древние, которым там около 3000 лет, может быть, они существовали в виде таких чарок. И, что удивительно, они украшались, кстати, не снаружи, а изнутри. И у них внутри рисовались разные сюжеты каких-то героев мифических, либо же узоров, которые были как-то связаны с ритуалами и церемониалами. Украшение их изнутри, оно делало именно опыт потребления вина более таким развлекательным, наверное, да, в каком-то смысле. И сами бокалы, они, конечно, делались, да, из вот этих цветных металлов, из серебра, бронзы, из золота и так далее. Это совершенно невероятно. И в целом сегодня мало, на самом деле, что как будто бы изменилось в плане функции таких вещей. Вот в качестве примера разные декантеры тоже используются технически в таких ритуальных целях, чтобы добавить и эстетизм, да, и темпоральную ценность моменту вскрытия, да, какого-то вина. Отмечу, что сами формы бокалов поддавались моде. То есть и тогда, в эпоху Древней Греции, Нуристана, были распространены такие широкие чаши, подобных тем, как, например, мартини, да, из них иногда пьется, или некоторые коктейли. Сама по себе тема вина и там бокалов, аксессуаров, она никогда не стремилась как-то упрощать жизнь. Напротив, она стремилась ее немножко усложнить в плане церемониала.
0: В общем, мы очень любим, чтобы все было красиво и церемониально. Ион, а сегодня какие тренды? Вот я опять же там посмотрела китайские платформы, и они говорят, что если рост на бокалы, то какие-то необычные, то есть позолота, гравировка, там какие-то современные кубки вместо простых бокалов. А вот вы фиксируете это?
2: У нас в ассортименте таких бокалов нету. Вот прям, как говорить...
3: Как, у вас даже хрустальных бокалов нет?
2: Хрустальные, наверное, есть, но не под вино. Но вот эти тренды с кривой ножкой или с скошенным ободком... Ну, слушайте, это же как бы немножко, наверное, не про...
3: Не про
2: правильную сервировку, не про вино, да. Это больше, наверное, про какой-то дизайн, про какую-то вот красоту какую-то, может быть, но никак не про вино. Сейчас тренды на большие объемные бокалы, на легкие бокалы, да, бокалы ручной работы. Когда ты, вот бокал, литровый бокал, например, да, он весит 100 грамм всего, сам бокал. То есть ты наливаешь вино, крутишь вино вот в бокале, и вот он невесомый, то есть как будто вот вино, оно закручивается в воздухе. Это очень эстетично, это очень красиво. И более того, как бы сами бокалы очень функциональные, то есть они правильно при этом раскрывают вино.
0: Иван, вот так мы любим цифры. И сколько такое удовольствие стоит?
2: Можно найти хороший бокал по адекватной цене, например, там в пределах 1000-1500 того же бренда Сешеф-Сомелье, да, есть такие бокалы и ручной работы, и машинной работы. И более того, я вам скажу, вот что вот Артур Георгиевич, ну да, и вы, наверное, знаете, у нас же есть, мы сейчас делаем наборы РБК, Сбер Первый и Шеф-Сомелье. И как раз вот в эти наборы мы выбрали бокалы Шеф-Сомелье, они, кстати, готовы, наборы уже все, вот завтра они уже будут готовы. И это прекрасный бокал машинной работы. И сейчас технологии уже достигли такого уровня, что бокалы машинного производства можно сделать по качеству, по тонкости и по элегантности, как бокалы ручной работы.
0: Ион, спасибо вам большое. Екатерина, вот Ион тут сказал, ну, это не про правильную сервировку. А что такое правильная сервировка в таком случае? Какие здесь есть правила?
1: Если мы говорим про сервировку вина в ресторане, то есть конкретный набор действий, который совершает сомелье при презентации вина, при его открытии, подаче и дальнейшем сопровождении. Есть замечательные конкурсы сомелье, где я с удовольствием участвую. И на конкурсах мы часто как раз имитируем игру в ресторан, где мы подаем абсолютно разные вина. Это могут быть игристые вина, это могут быть белые, красные, различные сценарии подачи, от подачи просто бутылки до аэрации, декантации, бокальный сервис. И каждый из этих сценариев включает в себя определенный порядок действий, что мы делаем. И в жизни, в ресторане, сомелье тоже прибегает к таким действиям. Может быть, что-то опускает какой-то формализм, но обязательно есть элемент согласования бутылки. Сомелье, или если нет сомелье, то официант, он тоже должен обучен быть этой процедуре. Он называет главные параметры: тип вина, стиль, регион происхождения, страну производителя, винтаж, дожидается согласования заказчиком этого вина и затем начинает его, собственно, сервис.
3: Но не все сомелье это делают сегодня. На конкурсе это одна история, а в реальности совсем по-другому. У меня из практики я приехал проинспектировать ресторан, один из тех, который был в холдинге, и, сидя за столом, обратил внимание на то, что гость заказал бутылку белого вина, но это был оранж. И, заказав эту бутылку вина, гость спросил: «А вы мне продекантируете?» На что сомелье сказал: «Вы знаете, буквально вот на вашем месте вчера сидел владелец этого хозяйства, и когда я ему задал вопрос по поводу декантации, он сказал, категорически против того, чтобы декантировать вино, которое производит он. Но я был очень удивлен. Ну, гость посидел, ушел, вроде бы остался доволен, а потом я сомелье задаю вопрос: «А подскажи, пожалуйста, почему ты так сказал?» Он посмотрел на меня и говорит: «У меня просто нет декантеров».
0: А так, в принципе, в каждом ресторане, уважающем себя, где есть подача вина, должно быть и там декантер, должен быть и аэратор, или это все-таки больше про эстетику, но не обязательный функциональный предмет?
1: Если мы говорим про ресторан высокого класса, уровня fine dining, то, конечно же, все эти атрибуты, аксессуары, это не просто про красоту, это про возможность вино максимально раскрыть, показать гостю здесь и сейчас все его прекрасные ароматы, вкус вина, опять же, подобрать бокал правильной формы. В ресторане часто бывает, что бокалы могут быть подобраны разных форм, и поэтому, конечно, уже в ресторане, в хорошем ресторане, существенно важно иметь большой спектр этих винных аксессуаров, и обязательно должны быть аэраторы, декантеры, чтобы гость остался доволен и вино максимально красиво себя показало.
0: Но это вы говорите скорее про ценителей, да, вина? То есть это у нас уже такое большое количество людей, которые приходят как гости, понимают вообще, как это должно выглядеть, как эта церемония должна быть устроена, и просят об этом, или это от сомелье должно идти, вот это просвещение, и тогда гость будет доволен.
1: На самом деле очень зависит от вина. Есть вина, которым абсолютно не надо их как-то раскрывать дополнительно, какой-нибудь молодой, простой пиногриджи или

0: там, молодые суавы, невыдержанные шардоне, абсолютно не требуют никаких дополнительных действий. Там достаточно, собственно, правильная температура подачи. Это очень важно при подаче особенно белых, розовых и игристых вин. Но, собственно, бокал и вино, кулер для охлаждения вина, чтобы оно не нагревалось, в таком случае никаких дополнительных действий не требуется. Но если мы уже говорим про какое-то выдержанное вино, там, какую-то красивую бургундию, взрослую, то тут уж, извините, аэрация ему только будет в плюс.
1: Ну и иногда делают декантацию и игристых вин, взрослых, серьезных. Делают декантацию очень аккуратно, но это очень нужный процесс для того, чтобы раскрыть вот это вот, пока он там спал в бутылке, его вот раскрыть, показать всю его красу на самом деле.
2: То есть это не просто про церемониал, это не просто про красивый ритуал, это действительно для улучшения характеристик вкусовых.
1: Да, то было правильно, Катя сказала, что не стоит обращать внимание на вина, которые не выдержанные, которые не структурные, а особенно какой может быть ритуал, когда у тебя винтовая пробка.
2: Ну, а что, почему нет?
1: Ну, это на сегодняшний день, ну, единственная страна, по-моему, или там одна из немногих, это Австрия, где изначально у них были всегда винтовые пробки. Но в большинстве стран мира винтовая пробка – это для молодого вина. И сегодня мы видим то, что это применяется и у нас, и вообще по всему миру. И зачем ставить пробку из пробкового дерева, если можно прибегнуть к винтовой пробке? Это наиболее оптимальное место для выдержанного вина, для серьезного вина. Там уже делают именно здесь настоящие пробки.
2: Насколько у нас, в принципе, уже вот такой винный этикет в России развит? Давайте Светлану Грохотову к нам подключим. Это эксперт по этикету, протоколу и межкультурным коммуникациям. Светлана, мы уже в России, вот этот рынок, вот эта культура винного этикета, на ваш взгляд, уже созрела или она в зачаточном состоянии?
3: Вы знаете, я думаю, что она созревает. Нельзя процесс назвать зачаточным. У нас большое количество в семье, очень много дегустаций. И на юге, даже если мы говорим о российских винодельнях, и как люди, которые выезжали и выезжают за рубеж, и в ресторанах, и в кафе, то сейчас уже наличие сомелье в хорошем ресторане – это не диковинка. То, что у нас очень многие люди, они присутствовали когда-то там, в качестве мастер-класса или где-то на дегустациях, это тоже распространенная история, да, поэтому она культура формируется и точно находится в незачаточном состоянии.
2: А как вы считаете, вот винные аксессуары – это часть винного этикета или больше про эстетику?
3: Вы знаете, есть аксессуары, про которые вот коллеги говорили, про аэраторы, про декантеры, да, которые, конечно, помогают раскрывать вкус вина, чтобы напиток не только подавался правильно и соблюдался температурный режим, ведерки для льда и так далее. Да, то есть, конечно, то, что необходимо для того, чтобы продукт раскрылся. Есть, конечно, и визуальная составляющая, эстетическая, приятно, когда мы говорим не о ресторане, да, где вот должен быть соответствующий подбор бокалов разной формы. Если мы говорим просто о том, что мы принимаем дома гостей, и все-таки хочется соблюсти базовые правила винного этикета, конечно, дома не все, с учетом возможностей, могут позволить себе нужное количество бокалов для разных видов вина. Если люди не являются огромными ценителями, и мы часто видим, что, например, на приемах в Букингемском дворце и в других королевских семьях, если посмотреть фотографии с банкета, мы увидим такой где классический хрусталь, где нет отдельных бокалов под каждый вид вина, хрусталь, который хранился у нас в наших сервантах у бабушек, у дедушек, и у многих хранится до сих пор, слава богу. Но при этом эстетически все выглядит красиво. А есть аксессуары, конечно, которые полезны. Да, это и рукава для хранения температуры вина нужного, и ведерки для льда. Они, знаете, они смотрятся красиво и сохраняют температурный режим, который необходим. И держатели для бутылок, которые ставятся на стол, если нет, например, декантера, да, или не переливается вино, так чтобы бутылка тоже эстетично смотрелась. И декантер, они, конечно, тоже добавляют определенную изюминку, когда накрывается стол, в том числе дома. Все многие правила винного этикета, они продиктованы именно необходимыми условиями хранения вина, подачи вина, нужного количества, чтобы вино раскрылось в бокале, именно поэтому какое-то вино наливается на треть, какое-то наполовину, да, то есть это все связано с определенными необходимостью, да, а не просто что-то кто-то так решил. То, что вино принято держать за ножку, такое распространенное правило, сомелье держит основание ножки, так в целом по этикету за ножку, если мы посмотрим опять, примеры

0: королевского этикета, которые всегда служили эталонными.
1: Сегодня это, в принципе, просто уже как дань традиции, да, какой-то дань истории.
0: Знаете, опять эстетика, да, чтобы не отпечатывались.
1: То Артур Георгиевич меня как-то заругал сильно, когда
0: нет,
1: я взяла бокал. Нет,
0: температура вина, когда за чашу держат, конечно, если пьем вино, которое белое, которое требует температурного режима, то, конечно, лучше за ножку, чтобы тоже не успеть нагреть руками, да. Ну, то есть, в целом, конечно, здесь, если мы, понимаете, вопрос правил, которые существуют для сомелье с точки зрения. Но вот вы разделили, что есть эксперты-ценители, а есть все остальные. Поэтому если мы говорим не о ценителях, которые, скорее всего, так и поступят, возьмут там за основание и смогут правильно продегустировать, раскрыть и так далее, то для большего количества людей, да, то какие-то базовые вещи, базовые рекомендации, чтобы научиться и правильно сервировать дома, и достойно принимать гостей, и выбирать. И очень, знаете, много вообще, знаете, таких моментов, когда ты приходишь в ресторан, ты понимаешь, человек не разбирается в вине, и люди очень стесняются этого, видя такую, знаете, большую винную карту. А здесь, знаете, на самом деле нет ничего постыдного, даже наоборот, хорошо спросить официанта, порекомендовать вино какому-то блюду, определенно, чтобы вы порекомендовали, или назвать свои предпочтения, там, более там кислое или более фруктовое, более насыщенное, более легкое и так далее. Даже ни капельки не является зазорным, если вы понимаете, что у вас есть определенный бюджет, да, обозначить, что там мне бы вот хотелось бы там бутылку вина хотели бы заказать там в этом ценовом диапазоне. Ну, в виде винную карту, да, что там есть цена от и до. То есть это вполне нормальный, адекватный диалог, которого не стоит стесняться. И наоборот, когда какое-то новое наименование вина, это может быть незнакомое и так далее, что-то очень, наоборот, правило хорошего тона просить эксперта или официанта, или если есть сомелье в ресторане, да, который может что-то там порекомендовать. И когда часто как мы поступаем? Если все для нас незнакомо, мы заказываем самое знакомое для того, чтобы уже не ошибиться на 100%. И мы закрываем свои возможности попробовать что-то новое для себя открыть.
1: Но мы боимся ошибиться, мы не хотим, да, пробовать что-то, чтобы разочароваться, это понятно.
2: Я немножко добавлю. Дело в том, что я все-таки за то, чтобы сомелье в ресторане работали, и поэтому стесняться в любом случае не нужно. Надо, наоборот, задавать как можно больше вопросов, особенно сегодня, когда есть доступ в интернет, ты можешь про любое вино абсолютно все узнать. Просто позадавайте вопрос сомелье.
1: Ну, а тебе потом сомелье скажет. Вот вчера здесь сидел владелец винодельни, и он мне лично сказал.
2: Это он скажет, если ты поверишь. Дело в том, что я за то, чтобы сомелье в ресторанах работали именно по той причине, что стоимость бутылки вина очень высока в ресторане. Если я могу купить эту бутылку вина в магазине или винотеке и прийти домой выпить на кухне, то почему я, когда плачу большие деньги, там в 3 раза дороже, чем оно стоит в реальности, а то иногда бывает больше, почему мне сомелье не может сделать такую услугу, как открыть бутылку вина, продекантировать, рассказать про это его работа. Поэтому, когда вы много, наши слушатели, те, которые ходят в рестораны и часто бывает такое, стесняются, то вот стесняться не нужно.
1: Не стесняйтесь. Светлана.
0: Полностью поддерживаю.
1: Спасибо вам, Светлана, большое. Катерина, давайте вот мы прям советы дадим. Условно говоря, вот я люблю ценитель, но не эксперт. Вот что у меня 100% дома должно быть, а от чего 100% надо отказаться?
3: Во-первых, вино надо как-то хранить. Конечно же, в идеале это винный шкаф. Вот мое недавнее приобретение. До этого у меня вино хранилось в просто угловом шкафу. Но если такого нет, собственно, приспособления, как винный шкаф, то, конечно же, выручает просто холодильник, но вы должны заранее позаботиться о том, что к вам там придут гости, чтобы у вас заранее вино лежало, не переохладить его. То есть такой температурный контроль будет на вашей, собственно, зоне ответственности. Но, конечно же, бокалы. Не распаляться, можно выбрать одну хорошую рабочую форму, в которой, собственно, будут здорово работать как и игристые вина, так и белые, и красные. Но, конечно же, нож сомелье. Бога ради, не называйте это нарзанником. Вы не нарзан наливаете в бокал в данном домашнем сервисе.
2: Желательно не один.
3: Да, и почему? Не один, потому что они имеют, во-первых, такую привычку, тоже бывает, ломается, ну и теряется, так что лучше иметь несколько ножей сомелье. Ну и хорошую компанию, с которой вы можете разделить этот прекрасный дивный напиток. И

0: Еще, если позволите, я дополню про навыки работы с вином, вообще знание, когда это вино, какое вино и как его пить. Есть много винных школ, где дают эти азы. Не обязательно идти на какие-то профессиональные курсы, где тебе дают уже специальные знания по работе с вином, как открывать вино, если ты в ресторане, сомелье, но в любой винной школе дадут азы по тому, как бутылку открыть, как ее надо, собственно, бутылку эту хранить с определенным вином. Так что винное образование, есть много школ. Инотрия, Wine State, Ford Wine School, большой выбор. Так что, возможно, в какой-то из этих школ мы с вами встретимся.
1: Ну так, завершая уже наш разговор, Артур, на твой взгляд, вот эти винные аксессуары, вот эта вся красивая атрибутика, она повышает культуру питья и повышает ли спрос на саму продукцию? Или это так, они параллельно идут?
2: По поводу продукции, оно зависит от качества, а повышает ли, ну, как ты будешь смотреть на человека, который пьет из пластикового стаканчика или пьет из бокала?
1: Смотря в какой обстановке. Ну, знаешь, да. Ситуации бывают разные, в некоторых я посмотрю с большим пониманием, да. Не будем показывать пальцем здесь, думаю, все понимают. Спасибо вам огромное за этот разговор интересный. В общем, друзья, покупайте то, что вам нравится, и не тратьте лишних денег. Советы вот сегодня нам Екатерина Дегтярева, Артур Саркисян дали, что имеет смысл брать, чего не имеет. Но главное, чтобы вы получали от этого удовольствие.
2: Удовольствие, да.
1: Спасибо большое за эту программу.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Ора-03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Наталья Зубаревич.
4: Это Дунай, река империй, чтобы вы понимали, что такое специфика Центрально-Восточной Европы, начиная с кусочков Баварии и далее через Австрию, чтобы вы почувствовали разницу. Почему эта разница так сложилась? Это и история, и культура. И просто дико интересно читать, потому что у тебя расширяется понимание различий стран и народов.
2: Андрей Шарый, «Дунай. Река империй». На разных языках, живых и мертвых, у Дуная насчитывается больше дюжины названий. Пока река течет по Германии и Австрии, она женского рода. На славянских территориях Дунай меняет род на мужской, в албанском и румынском возвращает себе женственность, в древнегреческом и на латыни снова предпочитают мужественность. В венгерском и турецком Дунай вовсе теряет признаки пола, поскольку эти языки обходятся без родовой грамматической категории. В славянском языке Дунай раздваивается. Данава женского рода – это река, а Дунай мужского рода – это город Вена.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, содержание таких бесед предварительно никогда не раскрывается. Отвечая на вопрос о сроках, Песков сказал, что разговор может состояться сегодня или завтра, а может и не состояться вовсе. Накануне, возможно, диалог анонсировал Дональд Трамп. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан встретились в Туркмении на день раньше, так как нашлось время. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, лидеры решили спокойно поговорить именно сейчас. На встрече они обсудили отношения двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке. Путин назвал ее самой острой проблемой и сказал, что Иран реально пытается завершить конфликт, который начался не по его вине. Россия, по его словам, готова помочь Тегерану в урегулировании. Тем временем США не будут наносить удары по Ирану до американских выборов в ноябре. Об этом заявил сегодня Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон и Тегеран сейчас поддерживают продуктивные контакты. Об этом он написал на своей странице в True Social, не приведя деталей. Газовая система ЕС готова обеспечить спрос зимой, несмотря на низкие запасы в хранилищах. Об этом заявила Еврокомиссия по итогам заседания координационной группы по газу. По ее оценке, инфраструктура ЕС может нарастить импорт СПГ и компенсировать низкий уровень запасов. Ситуация отличается от зимы 2021-2022 годов. При этом операторы газовых сетей призвали сохранить резерв на случай холодов в конце сезона. Аэропорт Внуково после снятия ограничений принял и отправил больше 25 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Другие самолеты тоже готовятся к вылету. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса. Настоящая предзимняя погода придет в Москву и Подмосковье только в первой половине ноября. Тогда температура приблизится к нулю и начнется мокрый снег. Об этом рассказала специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Пока же будет тепло. Во второй половине октября днем 10-15 градусов, ночью 5-10. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Компания Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Работа дата-центра полностью остановлена. Это произошло после атаки беспилотника на их инфраструктуру в городе Сасово Рязанской области. На этом фоне в социальных сетях появились сообщения о массовых сбоях в Рунете и онлайн-сервисах. Помимо продуктов самого Яндекса, по данным мониторинговых сервисов, пользователи в разных городах сообщали о сбоях в работе госуслуг, ЦИАНа, Авито, ВКонтакте, РЖД и других платформ. Как устроены подобные дата-центры, почему легло почти все, разбиралась Ольга Зуева.
3: Перебои наблюдались в корпоративных системах Высшей школы экономики, Wildberries, Озон, маркетплейсов. Но

0: Там связи с повреждением дата-центра не раскрывали. К слову, в то же время перестали принимать заявления на кипрские визы в 6 городах России, цитата, по техническим причинам. По данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на работу Яндекса снижается, однако за сутки на сложности пожаловались более 100 тысяч человек. Яндекс — это как раз один из самых крупных владельцев ЦОДов в России, но они используют свои ЦОДы не только для себя. Облачными ресурсами компании пользуются миллионы коммерческих предприятий, поэтому и возникли сложности в работе, не связанных с Яндексом компаний, вроде Twinbee или 1С, отмечает основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров.
1: Сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака. Все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, размещались в том числе там. Это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. Если компания Яндекса резервировала географически, то все эти данные поднимутся сейчас из другого резервного ЦОДа.
0: Ну и главный принцип работы таких дата-центров — это как раз резервирование. Оборудование, электропитание, каналы связи — все это дублируется, чтобы выход из строя одного дата-центра не приводил к отказу всего сразу. Восстановление полноценной работы приложения Яндекса, скорее всего, произойдет в течение суток, считает член Ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
2: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть, если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервиса Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
0: Яндекс инвестировал в этот дата-центр, всасывая около 6 миллиардов рублей, но это происходило с 2011 года, а в 2022 году анонсировали дополнительные инвестиции, около 700 миллионов рублей, расширение, реконструкцию этого объекта. И вряд ли компании придется компенсировать ущерб бизнес-процессам своих корпоративных клиентов, тем самым компаниям, чьи приложения не открывались, так отмечают аналитики, а эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев, заявил, что если у Яндекса будет падать производительность из-за подобных перебоев, то компания сможет отключать некритичные для себя сервисы.
3: Это огромное количество данных. И ты его можешь резервировать до определенного предела. Ты не можешь держать 5 резервных копий. Угроза полной потери данных, она не нулевая. У нас Яндекс является одним из самых основных DNS-узлов. То есть компании используют, не только компании, физические лица, в качестве DNS. Чисто технически, если DNS-сервера пострадали, то у нас пол интернета российского перестанет работать на какой-то период времени. День-два. Если у тебя уменьшается вычислительная мощность, ты начинаешь принудительно отключать отдельные некритичные для тебя сервисы. И вот что посчитает некритичным компания, тоже не очень понятно.
0: Сразу 3 источника РБК в IT-отрасли заявляли, что власти рассматривают размещение ЦОДов для ИИ в дружественных странах. Среди претендентов Белоруссия и Казахстан. В Минцифры РБК заявляли, что идея пока находится на этапе консультации, и вот конкретных каких-то решений не принято.
4: В том, как устроены подобные ЦОДы, разбиралась Ольга Зуева. А пресс-служба платформы ЦИАН подтвердила, что сбой сервиса связан с происшествием на объекте инфраструктурного партнера. Возведение защитных бункеров вокруг серверов взвинтит цены на услуги до небес, отметил ранее в нашем эфире директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Однако прямое разрушение оборудования с исходными данными делает их восстановление абсолютно невозможным.
5: ЦОДы, они, грубо говоря, могут быть разделены на два направления. Часть сервисов живет на одних ЦОДах и осуществляет услуги в реал-тайме, и это могут быть внутренние сервисы какие-то Яндекса, вроде как раз тех же самых Яндекс.Такси, Яндекс.Еда. А часть из этих ЦОДов работают больше по модели B2B и работают в формате IaaS, как Infrastructure as a Service. Они просто передают и сдают в аренду свои мощности различным другим игрокам рынка. С учетом того, что Яндекс — это одни из крупнейших игроков рынка, в ЦОДе Яндекса может жить огромное количество разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет. У вас есть так называемые балансировщики, которые в случае чего могут распределять нагрузку между разной инфраструктурой.
6: Тогда получается, вот эта система, которую вы описали, она в принципе как раз и снижает риски на случай всяких непредвиденных обстоятельств.
5: До определенной степени. У вас все очень сильно зависит еще от того, что было поражено. Если у вас там поражаются, например, системы электропитания, электроснабжения, снабжения, то в этом случае у вас, да, может что-то отключиться, но, вероятно, там будет все перераспределено, а потом восстановлено из резервных копий. Если у вас удар происходит по каким-нибудь системам холодного хранения, системы, где реально хранится большое количество даты, то в этом случае данные могут быть не восстановлены. Также нужно понимать, что сейчас у Яндекса 5 содов, заведенных в эксплуатацию. Если у вас пострадал один сод, то, в принципе, обычно все процессы так или иначе как раз автоматизированными системами перераспределяются на какие-то другие мощности.
4: Павел, вот сейчас впервые в России такая атака произошла на сод Яндекса. Как теперь компаниям от этого защищаться? Вот что делать? Теперь надо иначе будет строить и защищать эти соды?
5: Крайне-крайне сложно, но вопрос очень хороший. Естественно, инвестиции в строительство подобного рода содов — это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами отказоустойчивость. Естественно, для обеспечения такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуется очень сложная система электроснабжения. Если вы еще начинаете закладывать ваш капекс в дополнительную какую-то машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, то есть дополнительные меры защиты туда вкладываете, ваша стоимость может возрасти кратно. В рамках глобальной конкуренции это может просто привести к тому, что бизнес будет перетекать в другие регионы.
4: На закрытии торгов Мосбиржи акции Яндекса снизились почти на 3%. Буквально через мгновение о том, что в Соединенных Штатах, похоже, заинтересовались восстановлением северных потоков.
7: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий. Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Газопроводом «Северный поток» могут найти американского инвестора. Этот вопрос обсудили высокопоставленные представители России и США, пишет Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, в переговорах приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер. Агентство отмечает, что Кушнер рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий. Напомню, сейчас газопровод «Северный поток» по-прежнему не функционирует. Уцелела только одна из четырех веток, но и она простаивает. Если в сделку зайдет американский инвестор, она будет комплексной, и решения будут зависеть от позиции европейской стороны. Такое мнение ранее в эфире выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: В чем сейчас может быть смысл? Вы, конечно, будете не две стороны договариваться, а три. То есть идея в том, что предлагают американцам участвовать в этом процессе. Может быть, новыми операторами проекта, может быть, совладельцами проекта. Под этой логикой они должны увидеть европейцев, газ этот самый принимать. И тогда в случае возобновления поставок как минимум по второй нитке Северного потока 2, она его должна еще специально местной власти в эксплуатацию вести, можно зарабатывать деньги. Далее нужно реконструировать. И дальше политическая задумка заключается в том, что если Трамп на это дело соглашается, он принимает как бы российскую сторону во всей идеологии конфликта России с Европой. А если Европа откатывается на уровень своего мейнстрима, то Трамп начинает хуже относиться.
6: Это политическая сторона вопроса. А если об экономической говорить, ведь американскому инвестору должно быть интересно там заниматься восстановлением, да? Не только получать деньги за прокачку. Примерные объемы работ по восстановлению, оценки, они какие-то могут быть? Восстановление может обойтись как половина строительства новой ветки.
8: Половина строительства новой ветки совершенно. В принципе, это не такие большие объемы. Если старый, да, 1,5-2 миллиарда, это приблизительная оценка. А первую нитку, тут ведь одну нитку можно вообще запускать хоть сейчас, не зарабатывая деньги. Потому что экономически, конечно, еще более рационально, чем прокачивать газ из России в Германию. Короткой ветки, которая уже построена, конечно, ничего более экономичного нету.
4: Станислав, это в деньгах, а в сроках?
8: Если начинать работу, думаю, что это можно сделать там за какие-то несколько месяцев, скорее всего, может быть, год. А мне кажется, Россия вообще рассчитывает на то, что европейский мейнстрим это отвергнет, и будет такое ожидание, что Россия и Трамп альтернативы за Германию за торговлю, а мейнстрим за войну.
4: Ну, а кому продавать-то, с учетом позиции Европы сейчас? Они вот с 27-го года хотят отказаться вообще от газа российского?
8: Смысл, и должны громко начать говорить, те люди, те политические силы и экономические, которые хотят этого. Это либо промышленная лоббист, которые сейчас опасаются, что либо говорить на эту тему, либо евроскептики, альтернативы для Германии, которые об этом говорят откровенно уже, да?
4: Станислав,
8: раньше не было.
4: А если будет, вот представим, восстановили все, насколько это удешевит газ для европейского потребителя?
8: Сейчас газ в Европе очень дорогой, там около 900-800 долларов за 1000 кубометров, что еще, это очень большие деньги, конечно.
4: Но это будет выгоднее, чем СПГ закупать?
8: Ну, если сейчас цена на газ на электричество в разы больше в Европе, чем в Америке, то Европа не имеет никакой конкурентоспособности на других отраслях. Если восстановить себе поставки по Северному потоку, частично. Это уже даст толчок.
6: С другой стороны, мы же не можем или можем определить, какая может быть цена, если американские инвесторы зайдут, и будут ли они причастны к ценообразованию?
8: Ну, посмотрим. Обычно логика такая, что ценообразование происходит на бирже, на территории уже покупателя. Но здесь, возможно, будет комплексная сделка. Да и, конечно, общие цены зависят не только от одного проекта. Они зависят от Ближнего Востока, от курса на энергопереход и так далее.
6: Америка какую позицию могла бы вообще в этой структуре занимать?
8: Северный поток первый, второй принципиально отличается от того акционеров. Первый Северный поток имеет много акционеров, включая «Газпром». Второй Северный поток принадлежит «Газпрому» исключительно через вашу дочку. Но если придут американцы, теоретически все это дело можно пересмотреть. Примерно, конечно, пересматривается история с лукойловскими активами за рубежом. Поэтому, в принципе, если была бы политическая воля, была бы готовность Трампа, что называется, заставить европейцев здесь пойти на уступку,

0: мейнстрим европейский, то, конечно, шансы были бы. Если сейчас они просто откажутся, я думаю, что Россия будет только получать политический дивиденд, да, экономика. Вот обновить экономическое сотрудничество вот на текущем политическом контексте отношений между Кремлем, да, и мейнстримом европейским, мне представляется, пока невозможно.
1: Разбирательства по делу о подрыве северных потоков продолжаются. На прошлой неделе суд Гамбурга не допустил операторов газопроводов к рассмотрению дела. Согласно немецкому законодательству, пострадавшее лицо может присоединиться к государственному обвинению в качестве соистца, если это нужно для защиты его интересов по особым причинам. Но в данном случае суд таких оснований не увидел. Таким образом, специальная защита на фоне серьезных экономических последствий не требуется. Сообщение с лент новостей. Владимир Путин встретился в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля. Они обсудили актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке. Встречу с иранским коллегой первоначально планировали провести 9 октября, но стороны перенесли ее на день раньше. Президент России прибыл в Туркменистан с рабочим визитом сегодня. Наличные обыграли банковские счета. В сентябре почти 40% россиян предпочитали хранить деньги в наличных, а не на банковском счете. Это данные исследования Инфом, проведенного по заказу Банка России. Услугами кредитных организаций пользуются 37% граждан. Еще год назад картина была иной. Около 45% респондентов держали деньги в банке. При этом 10% россиян хранят часть средств наличными, а часть на счете. Среди основных причин роста востребованности кэша у россиян – перебои в работе интернета и связи, отметил директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
0: Ну, во-первых, людям хочется иметь прямой доступ, потому что наличные, как мы знаем, не зависят от работы ни приложений, интернета, мобильного телефона. Ну и на фоне перебоев с сетью такой резерв, конечно, кажется надежнее. Во-вторых, банки стали чаще приостанавливать транзакции и счета для проверки. Но это подталкивает часть людей просто обезопасить часть средств в кэше, чтобы не лишиться возможности рассчитаться. Ну и в-третьих, на выбор может повлиять временное снижение ставок по вкладам, когда доходность по счетам падает и не покрывает инфляцию. Но сейчас, как мы видим, ставки по вкладам стали постепенно расти. Поэтому сейчас этот фактор, он уменьшается в настоящее время. Помимо инфляции, конечно, есть такие элементарные риски, такие, что деньги дома, как мы знаем, не защищены системой страхования вкладов. Их можно потерять, например, из-за кражи, пожара, затопления. То есть у наличных нет банковских проверок и антифрод-инструментов. Если, например, наличные передаются мошенникам, то вернуть средства практически невозможно, потому что нет никакого цифрового следа. Но, конечно, есть еще один нюанс. При хранении крупной суммы возрастает риск для самого владельца дома. Ну, это очевидно. Но также есть такой психологический момент, когда видимые наличные иногда снижают финансовую дисциплину и появляется соблазн потратить.
1: Банк России ожидает, что объем наличных в экономике будет расти. Так, в 2026 году этот показатель превысит 23 триллиона рублей и прирост за год составит 3,7 триллиона. А к 2029 году увеличится до 28 триллионов. Регулятор называет это естественным процессом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться сегодня, 8 октября. Об этом он сказал вестям. Накануне Трамп анонсировал разговор с Путиным. Что еще сказал Дмитрий Песков? Россия выступает не за фрагментарное, а за комплексное урегулирование конфликта на Украине на десятилетия вперед. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Правительство поддержало законопроект, по которому хотят сократить объем обязательной информации в рекламе, выяснила редакция РБК. Отзыв на предложенный законопроект можно найти в электронной базе Госдумы. В нем предлагают не заставлять рекламодателя помещать весь длинный юридический текст прямо в рекламу, а разрешить перенести часть обязательных сведений на сайт или другую интернет-страницу, ссылку на которую укажут в рекламе. Ну или, например, QR-код. Авторы инициативы считают, что это сделает рекламу понятнее и упростит ее размещение для бизнеса. Судьба этой инициативы предсказуема. Отраслевые группы давления через депутатские правки на этапе доработки перепишут ее настолько, что от первоначальной версии ничего не останется. Это заявил в нашем эфире управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Если исходить из логики авторов законопроекта,

0: проекта. Сейчас потребитель, слыша эту информацию, воспринимает ее плохо, например, в силу того, что она слишком быстро проговаривается на радио, то вероятность того, что потребитель захочет открыть тот сайт, который упомянут в рекламе, найти на этом сайте рекламные оговорки и соотнести, какая именно из этих рекламных оговорок, обязательных информации относится к той конкретной рекламе, которую он смотрел, вероятность этого стремится к нулю. Мы можем точно сказать, что восприятие этой обязательной информации потребителям от этого только ухудшится. Очевидно, что при этом масса лоббистов от отдельных отраслей, которые хотели бы использовать этот законопроект для послабления для своих индустрий, накинутся на него и попытаются через депутатов вносить его ко второму, третьему чтению поправки, которые могут изменить этот законопроект в корне. То есть тот текст, который сейчас далеко не окончательно, он наверняка будет многократно дорабатываться и меняться вплоть до неузнаваемости.
1: И хотя пока непонятно, как рекламные паузы будут звучать на радио в случае принятия изменений в законопроект, но на рекламном рынке это решение готовы поддержать, так считает владелец рекламного агентства «Капитан» Андрей Капитонов.
2: Я думаю, что в кои-то веки можно сказать инициаторам спасибо, потому что по факту, если будем честными, то вся эта информация, она больше нужна только для соблюдения ряда норм и правил, потому что никто из слушателей рекламы, потребителей рекламы никогда не будет переходить куда-либо там и читать информацию про эту рекламу и так далее. Здесь не надо это отрицать. И поэтому в целом это будет здравое решение, когда эту информацию разместить, но разместить таким образом, чтобы она не мешала восприятию потребителей рекламы и какой-то информации. Согласитесь, меня иногда тоже бесит, когда после рекламы идет буквально несколько секунд вот эта скороговорка. Uh-huh. Ведь есть какие-то другие варианты, другие моменты, другие форматы. Потому что вот это все размещение, оно нужно просто для соблюдения законодательства. И если этот фактор, скажем так, вынести за скобки потребления рекламы по обычным потребителям, то, что называется, и волки сыты, и овцы целы.
1: А вот что мы можем сказать без скороговорок. Слушайте радио РБК, читайте сайт и газеты РБК, смотрите телеканал РБК. Агентство C-Agency опровергло сообщение о якобы заработанных Kanye Westом $20 миллионов на несостоявшихся концертах в Санкт-Петербурге. Глава агентства Анна Супчева в разговоре с РБК назвала эту информацию, цитата, «абсолютной ложью». Ранее о том, что Уэст заработал такую сумму, сообщал Коммерсант со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников газеты, это не чистый гонорар, из обозначенной суммы должны были оплачиваться услуги посредников и персонала. Как могли быть устроены доходы и расходы с концерта Kanye Уэста, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Однако в августе представители агентства также заявляли, что некий аванс артисту был перечислен. И, в общем-то, это вполне нормальная практика. Таким мнением поделились эксперты из концертной отрасли. По их оценкам, вполне вероятно, что вот эти авансовые средства могли распределиться между самим артистом и турецким агентом-посредником. Оно уже фигурировало в этом сложном и запутанном деле. Потеряло, очевидно, агентство-организатор и билетный агрегатор InTickets. В каком объеме эти потери? Все будет зависеть от того, из каких средств выплатили гонорар артисту. Считает президент группы компании NCA Михаил Шурыгин.
4: Либо организатор действовал через инвестиционные средства, это не их деньги, которые были предоплачены, либо он не сможет вернуть деньги за билеты, потому что их просто не будет, потому что гонорар должен был быть полностью приведен, и он не возврат. То, что касается задержек, ну, билетный оператор, несмотря на аффилированность с организатором, средства зрителям вернет. Предполагаю, что предусмотрено удержание оферты, что может быть дальше предметом судебных обращений покупателей билетов, в размере 10-15%. Если мы с вами говорим о сумме 1 миллиард 200 миллионов, то сами посчитайте, сколько билетные операторы и организаторы могут заработать просто на посреднических услугах.
3: К сожалению, о каких суммах идет речь, скорее всего, мы так и не узнаем, так как есть определенное соглашение, неразглашение с артистом. Тут важный момент, эта сумма, она указана еще условно грязными, то есть до артиста могло дойти там 10, предположим, из этих 20, а все остальное ушло бы в райдеры и в расходы на команду. Но эта сумма даже еще не предел, то есть закладывается на концерты даже больше $20 миллионов. То есть там нужны авансы для площадок, нужны авансы артисту и его команде, нужны расходы на маркетинг и промо со стороны организаторов концерта. Может быть, некий процент посредникам, которые тоже участвуют в организации этого концерта, как мы знаем. Вот, однако, по мнению президента Петербургской музыкальной индустрии, основателя билетного оператора, кассиру Евгения Фингельштейна, подобные гонорары таких объемов демпингуют рынок организации концертов.
4: Эта сумма была объявлена в нам в том числе. Просто мы такие деньги предлагать, мы считаем, что это совместимо как бы с какой-то нынешней реальностью, и сумма достаточно большая. Ну и самое главное, вы должны просто понимать, что это все-таки отражается на конечном покупателе. Потом следующий артист, который сюда поедет, они будут знать, они будут

0: Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
2: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
0: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Резать лося.
3: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Лучок.
4: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
8: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в ВУЗе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен за всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей
7: на эту базис
8: сверху построим. Ребят, подождите, мне сказать, что если я сдал на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь с меня это спрашиваете?
9: Он просто не готов
8: к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
10: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».

0: 22.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Дмитрий Песков не исключил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. По его словам, беседа, возможно, сегодня или завтра, но может и не состояться. Также Песков заявил, что Россия хочет не фрагментарного, а комплексного урегулирования конфликта на Украине на десятилетия вперед. В Кремле согласны с госсекретарем США Марко Рубио, перспектив мирного урегулирования пока нет. Между тем, по данным News Nation, Уитков и Кушнер завтра встретятся с представителями Украины, чтобы обсудить новое предложение по завершению конфликта. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из города. Причина – угроза масштабного коммунального кризиса. По данным агентства France Press, он посоветовал уехать тем, у кого есть родные или друзья за городом. По его словам, сбои в водопроводной инфраструктуре могут вызвать серьезный кризис. Ранее после серии ударов в Киеве произошел масштабный блэкаут. В старе метро и наземный транспорт начались проблемы с канализацией и водой. Минэнерго Украины сообщило о повреждении важного энергообъекта. В США экс-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене предъявили новое обвинение. Их подозревают в сговоре с целью пыток политических противников и американских граждан. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные в суд Манхэттена. По версии прокуратуры, Мадуро и его жена причастны к пыткам, которыми удерживали власть в Венесуэле. Раньше им уже вменяли наркотики и хранение оружия. Решение о сносе или реконструкции здания юридического рынка в Москве примут после подготовки документации по планировке территории. Об этом сообщили в столичном департаменте градостроительной политики. Ранее стало известно, что власти выставят на торги участок площадью более 3 гектаров на проспекте Мира, где расположен Рижский цветочный рынок. Начальная цена аукциона 155 миллионов 400 тысяч рублей. Вестибюль и объекты станции метро Рижская планируют оставить как есть. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Южная Корея отзывает своего украинского посла. Решение принято на фоне спора Сеула и Киева о раскрытии информации о передаче северокорейских военных, передает Yonhap. Рейтер, в свою очередь, пишет, что Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия удастся урегулировать. Напомним, на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в Сеул двух военных из КНДР. Южнокорейская сторона считает, что этим Киев подорвал соглашение о конфиденциальности. Как далеко может зайти конфликт и как он может решиться, выясняла Яна Ритунская.
3: С точки зрения южнокорейской стороны, это выглядит как буквально вотум недоверия словам самого президента, в принципе, самой республики. И, конечно, это вызывает серьезное напряжение. Вместе с тем, нужно понимать, что есть еще и внутриполитическая ситуация в Южной Корее, где президент, по крайней мере, как раньше об этом заявлялось, планировал ввести более мягкую политику в отношении Северной Кореи. То есть не разрывать отношения окончательно и пытаться идти хотя бы на минимальное, но сближение. А вот теперь заявление Украины, заявление Владимира Зеленского, может эту стратегию подорвать. Так считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Валерий Кистанов.
4: Нынешний президент Кореи Ли Чжэмён пришел, когда к власти он стал проводить политику, отличную от своего предшественника, который шел на конфликт Северной Кореи с Пхеньяном. Ли Чжэмён проводит более мягкую политику, политику примирения. Тем более, что даже если так вот рассуждать чисто теоретически, с точки зрения международного права, солдаты-то были переданы третьему государству. А если пленные возвращаются, то они должны вернуться на родину.
3: Ну, таким образом, здесь не только речь про отношения конкретно Южной Кореи и Северной Кореи, но буквально перед лицом мирового сообщества скрывается тот факт, что две стороны, которые вообще, по идее, не должны были соприкасаться друг с другом, каким-то образом договариваются о том, чтобы военнопленных передавать друг с другом. То есть это и с точки зрения мирового права на самом деле.

0: или довольно серьезный дипломатический скандал, поэтому реакция Южной Кореи понятна, почему она такая острая.
1: Ну вот отзыв посла — это довольно серьезная такая, конечно, не самая серьезная мера, тем не менее, легко ли будет странам вернуться к прежней точке двусторонних отношений, что, может быть, для этого нужно сделать?
0: Это пока скорее шаг, который говорит о намерениях. То есть Южная Корея уже заявила, что извинений действительно недостаточно. Там заявили, что это подрывает авторитет Южной Кореи. Но вот когда отзывают посла, это дает сигнал вообще всему миру, что они готовы и на более серьезные действия. Но та точка, в которой мы находимся прямо сейчас, нельзя назвать, что это точка невозврата. Довольно легко можно восстановить отношения, как это было раньше. В пределах недели или, может быть, до месяца может длиться вот такой отзыв. Ну, по крайней мере, таким мнением поделился зампредседатель Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
2: Это подчеркнутое такое проявление неудовольствия. Отзывать посла могут для проведения консультации, это более мягкая формула. И просто отзывается посол. Это более жесткая такая формула. Консультация какое-то время проводится, а потом посол может вернуться, может и не вернуться. Но минимально такой приемлемый срок, если не хотят особо дальше ухудшать отношения, просто отфиксировали, что произошел неприятный случай, и все. Это неделя. То есть через неделю, может, уже об этом оповещать не будет, но человек, посол, вернется.
0: Но тут вопрос в том, какие вообще действия нужно еще совершить Киеву, чтобы наладить отношения, на какие еще шаги нужно пойти, потому что...
1: Раз извинений не хватает, да.
3: И для чего?
0: Для того, чтобы сохранить отношения, потому что, понятно, Южная Корея, она, кстати говоря, не поставляет оружие на Украину, и это много раз подчеркивалось, потому что по законодательству страны им просто нельзя отправлять вооружение и боеприпасы в зону боевых действий. Поэтому никакого оружия не поставляется, но поставляется гуманитарная помощь Киеву. Кроме того, буквально летом стало известно, что 100 миллионов долларов направят Южная Корея на Украину, и поэтому, в принципе, понятно, что здесь, какие цели здесь преследует Украина. Но говоря о действиях, которые нужно совершить Киеву, вполне возможно, что более серьезные извинения, более четкая, скажем так, озвученная позиция Украины, что неправильно поступил Владимир Зеленский в этом случае, может наладить отношения, считает профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
4: Я думаю, что ожидаются более серьезные извинения, потому что вопрос, скажем так, очень сильно был раскручен нынешней южнокорейской администрацией Ли Чжэ Мёна. Тут, наверное, есть реально кое-какие политические цели, но в любом случае сам президент несколько раз выступал по этому поводу и один раз даже сказал, что, мол, его назвали лжецом, и таким образом это оскорбление не только его, но и Республики Корея. Я думаю, что этот скандал потихонечку, конечечно, будет забыт со временем, но не полностью, не полностью.
0: Ну и нужно понимать, что пока Южная Корея действительно не согласна на поставки вооружения на Украину, но такая дискуссия активно ведется, и просьбы об этом не раз звучали. Так что вот этот текущий конфликт, который мы видим, он дипломатический, конечно, но в то же время он, по сути, снимает и часть обязательств с Южной Кореи о той помощи, которую теперь она в силу вот дипломатических отношений может и не поставлять.
1: О перспективах решения дипломатического скандала между Украиной и Южной Кореей рассказала Яна Ретунская через пару мгновений об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.
5: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Сообщение с лент новостей. Уитков и Кушнер встретятся завтра с украинской делегацией в Майами. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По их данным, стороны обсудят новые идеи и предложения по урегулированию на Украине. Рейтер при этом не уточняет, о чем идет речь. Роскомнадзор выявил случай распространения заведомо недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. В ведомстве сообщили, что проверят публикации СМИ и при выявлении нарушений примут меры. Напомню, 7 октября в региональном управлении Роспотребнадзора официально опровергли слухи о вспышке чумы в Ханты-Мансийском автономном округе. Информационная волна началась после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Ранее в федеральном Роспотребнадзоре заявили, заявили, что причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии. Ведомственная проверка в лабораторных аварий не выявила, а сообщения о разбитой пробирке с возбудителем инфекции не подтвердились. В Кремле призвали игнорировать панику в социальных сетях и доверять только сухим релизам санитарных врачей, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Здесь, конечно, нужно ориентироваться на заявления и информацию ведомства Анны Поповой, которая разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой.
1: Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов, также сообщил Роспотребнадзор. Формулировка «эпидемического риска нет» в контексте отсутствия заболевших среди контактных лиц подтверждает, что риска нет. Это в программе «Таманс». В итоге в эфире радио РБК пояснил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета Николай Брико.
6: Для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя, который способен вызвать заболевание. Я верю тем данным, которые приводятся официально. Это огромное число исследований. Все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, возбудителя нет. ВОЗ согласилась с этим мнением.
1: Напомню, из информационной неразберихи в больнице города Шелехов Иркутской области ранее вводили карантин, а на местном алюминиевом заводе – масочный режим. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания. По крайней мере, так заявляет Роспотребнадзор. Дональд Трамп заявил, что его администрация считает врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо слова «суперинтеллект». Об этом он написал в своей сети Truth Social. Цитата. «Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект», в отличие от широко принятого нового и более точного термина «суперинтеллект», врагом», написал Трамп, причем слово «врагом» он выделил капслоком. Отказ от Болонской системы потребует полного обновления учебных программ. Об этом рассказали эксперты радио РБК. Так они отреагировали на замедление образовательной реформы в России. Переход на национальную модель откладывается до 2030 года. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Следующим летом абитуриенты поступят в вузы по старым правилам. Главный вызов трансформации – запрос бизнеса на готовые кадры. Ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин отметил в нашем эфире, что работодатели больше не устраивают 4-летние бакалавры.
7: Мы начинаем готовить специалистов в один такт. Мы хотим, чтобы за 5,5 лет мы получили высококвалифицированного инженера-разработчика. И исчезнет вот эта вот ступенька дополнительная. Отношение к бакалаврам подчас не совсем полноценное сохранилось до сих пор. У работодателей, понимаете, подготовить инженера полноценного за 4 года, ну, нельзя. Это, в общем, жизнь уже показала.
1: Но перекройка сроков обучения – это лишь фасад проблемы. Академическая среда сегодня всерьез обеспокоена изоляцией вузов и потерей международной сертификации дипломов. Профессор, главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ирина Абанкина, подчеркивает, переход невозможен без утверждения новых государственных регламентов.
8: Болонская система в первую очередь про мобильность. Про мобильность и студентов, и преподавателей, и про сопоставление стандартов качества. В этом плане мы мобильность и вот такую вот взаимосвязанность с европейской системой действительно утеряли. Я считаю, в тот момент, когда будут серьезно обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, по которым работают большинство наших вузов, вот тогда можно сказать, что мы перешли на реально новую систему, потому что сейчас вузы продолжают, и они не имеют права по-другому работать по федеральным государственным образовательным стандартам. Это очень большая и серьезная работа.
1: Уточню, что по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки переход начнется все же с 27-28 учебного года. И к другим темам четверга. Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон. Это канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Энн Карсон – филолог, она специализируется на древнегреческом языке и классической литературе. Этот академический опыт повлиял и на ее художественный метод. Карсон не просто пересказывает классические сюжеты, а спорит с ними, переносит их в современный контекст и проверяет, как древние истории звучат сегодня. Это отмечает член Нобелевского комитета по литературе Стив Сэм Сандберг.
9: Да, я бы сказал, что она поистине писательница нашего времени. Думаю, многих читателей это может даже немного удивить, но она связывает наши современные нравы и уклад жизни с античностью. Прежде всего, она ученый-классик, свободно владеющий латынью и древнегреческим языком. Она берет мифы, персонажей, сюжеты и предания той эпохи и переносит их в современный контекст. И это сочетание двух миров придает ее прозе невероятную энергию. Никто не пишет так, как она, и, мне кажется, никто бы даже не осмелился писать подобным образом.
1: При этом массовому читателю книги Энн Карсон вряд ли будут понятны из-за сложной формы. Но они могут показаться актуальными по содержанию, так считает критик, шеф-редактора Яндекс.Книг Константин Мильчин.
10: Это тот тип литературы, у которой довольно ограниченный спрос. Я читал «Горько-сладкий эрос», «Автобиографию Красного», и вот сегодня еще почитал книгу Норма Джин Бейкер «Троянская», но она есть только на английском. Это все не самое простое чтение, но удивительным образом ложащееся в некий важные сейчас темы, да, потому что есть какой-то повышенный спрос на античность и связи античных историй с нашими днями. В конце концов, самым обсуждаемым фильмом года, безусловно, была «Одиссея», где Нолан провел множество параллелей между сегодняшним днем и мифологическими временами греческого бронзового века. Отчасти тем же занималась всю свою карьеру не научную, а вот именно карьеру писательскую Энн Карсон, которая сперва защитила диссертацию, потом превратила диссертацию в нон-фикшн. Это, собственно, как раз «Горько-сладкий эрос», но написанный немного таким стихотворным языком.
1: По этой же причине Энн Карсон может быть не очень популярна в России. Ее стиль повествования скорее похож на дипломную работу, чем на художественное произведение, так считает писатель Ксения Буржская.
11: Карсон, наверное, понравится тем, кто любит Зонтак. Это примерно вот литература одного уровня и, вероятно, одного масштаба. И судя по тому, что Зонтак восхищалась Карсон, наверное, они где-то близки, и Зонтак читать также сложно. Хотя есть очень много поклонников ее творчества, конкретно какой-то вот этой внутренней философии, которая есть в этих книгах. Мне показалось, что это такая дипломная работа, она все это знает, она цитирует на греческом, но мне тяжело в таком формате. То есть есть разные форматы, например, есть Илиас тот же самый, который перекладывает биографии в какой-то это абсолютно другой формат, который читается как художественная литература. Вот это как художественная литература, на мой вкус, не читается.
1: Неизвестно при этом, выдвигали ли на Нобелевскую премию в этом году кого-то из русскоязычных авторов. Дело в том, что список номинантов раскрывается только спустя 50 лет после вручения премии. Среди авторов, работающих на русском языке, в последний раз ее получила Светлана Алексеевич в 2015 году. Это белорусская писательница, которая работает преимущественно в жанре нон-фикшн. До нее в 87 году премию получил Иосиф Бродский за всеобъемлющее творчество, пропитанная ясностью мысли и страстью поэта. Кроме них, русскоязычными лауреатами премии были Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов и Александр Солженицын. А тем временем в России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали почти на 6% меньше. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников алкогольного рынка. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка, а доля немецких всего лишь 2%. Рислинг – капризный сорт винограда. Награда, вкус вина во многом зависит от места его выращивания, пояснил исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
12: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. Цена на бутылку вина выросла примерно в 2.5-3 раза. И это привело к тому, что люди стали искать замену более доступной ценовой категории и, собственно, стали пробовать российские вина. Кто-то попробовал, ему понравилось российское вино, он продолжил его употреблять. Кто-то вернулся к немецким рислингам. Собственно, вот сейчас мы такой эффект отскока наблюдаем. В России тоже есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был. Там ценовой диапазон другой. Можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке. Он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он очень капризен к климату и так далее.
1: В тройке лидеров среди крупнейших поставщиков вина в Россию, помимо Германии, вошли Чили и ЮАР. Британец Карл Бушби вернулся на родину, завершив пешее путешествие длиною в 28 лет. Он первым в мире преодолел расстояние в 50 тысяч километров вокруг Земли на своих двоих. Его целью было добраться до дома матери на севере Англии, не используя никакой транспорт. В норме здоровому человеку необходимо каждый день проходить от 3 до 8 тысяч шагов, отметил ранее в эфире кандидат медицинских наук, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк.
13: Безусловно, ходьба является, ну так скажем, рекомендуемым, да, даже с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, нагрузкой физиологической для поддержки, ну, нормальной жизнедеятельности нашего организма. Тут, как говорится, все хорошо в меру. На самом деле, безусловно, такие марш-броски на длительное расстояние, они требуют определенной подготовки. И подготовки, в первую очередь, физиологии нашего организма. Это подготовка мышц, подготовка сердечно-сосудистой системы. Потому что помимо, ну, классических травм, да, банально споткнулся, подвернул ногу, упал. Есть еще так называемые перегрузочные травмы. Перегрузочные травмы – это так называемые избыточные какие-то нагрузки, да, на наши кости, на наш опорно-двигательный аппарат. Есть даже такой термин, как маршевый перелом, да, или стрессовый перелом, который может произойти в результате вот такой длительной избыточной ходьбы или бега. Поэтому, безусловно, здесь требуется определенный период подготовки специальными упражнениями, да, общей физической подготовкой. Поэтому этому стоит действительно уделять важное внимание.
1: Если бы вы к такому пешему переходу готовились, вы бы что еще в эту подготовку включили?
13: Общую физическую подготовку, да, то есть это занятия в зале, то есть минимум хотя бы 2 месяца, да, подготовка опорно-двигательного аппарата к такой длительной ходьбе. Повторюсь, потому что, опять же, мышцы, связки, суставы для неподготовленного человека это чревато повреждениями. Попробовать пройти один день 30 тысяч шагов, возможно, это никаких последствий для организма не принесет. Да, но если мы говорим о длительном таком путешествии там, в течение нескольких месяцев, то это может действительно стать, ну, каким-то травмирующим фактором.
1: Алексей, а вот после такого перехода 229 километров реабилитация потребуется?
11: Замена суставов, мне кажется, потребуется коленных.
13: Ну, как минимум хороших пару, может быть, тройку восстановительных дней действительно потребуется. Здесь, понимаете, еще в таком путешествии важно учитывать поверхность, по который идет человек. Это асфальт, это пересеченная местность, да. Это условия окружающей среды, воздух, температура. Рассчитать по-хорошему нужно и количество жидкости, которую нужно выпить. И при этом, возможно, придется пить не просто жидкость, а специальные изотонические напитки. Потому что дело в том, что если пить только воду, да, а человек будет потеть, если, например, это будет жаркий...
11: Чтобы микроэлементы не вымывались.
13: Да, действительно, это чревато судорогами, это чревато интоксикацией воды, да, когда мы воду пьем, но нам не хватает именно микроэлементов.
11: В последние годы нас ходьбу чуть ли вообще не основой всего называют. Да? Проходишь 10 тысяч шагов каждый день, и ты здоров и счастлив. Это действительно имеет под собой научное обоснование? Или это скорее маркетинг, чем ЗОЖ?
13: Миф про 10 тысяч шагов, он появился еще лет 20 назад. Современные научные исследования нам говорят, что человеку действительно нужно ходить. Да, и в день это число шагов в среднем составляет от 6 до 8 тысяч.
1: Это был врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Ранее мы с моей коллегой Анной Забродой общались с ним в эфире. Ну а прямо сейчас по России пешком идет семейная пара. В своем блоге они представляют себя как Паша и Тома, и их маршрут – Москва-Владивосток. В пути они уже 261 день, за это время прошли почти 7000 километров. На данный момент пара находится в Забайкалье, а оказаться во Владивостоке супруги планируют весной 27-го года.
5: Качество жизни.
14: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в

0: которым человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема. Работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Всего 3,2 километра государственной границы, менее 1000 жителей и около 90% мужского населения. Это Ватикан. Самое маленькое независимое государство на планете. Уникальный город-музей со всех сторон окружен Римом. А сердцем священной обители является собор Святого Петра, который одновременно вмещает до 60 тысяч прихожан. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик. Ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
0: Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Начинаем наш трехчасовой телерадио ЧЕС. Можете нас смотреть и слушать.
3: Да, тема, которая сегодня, я думаю, многих, скажем так, затронула, не обошла стороной, это масштабные сбои в Рунете, не работали приложения банков, различные сервисы, сайты, СМИ, не у всех открывались они.
2: Кстати, не у всех открывались, но у кого-то открывались. У меня вот частично, кстати, да, я проверяла.
3: Причем одни и те же сайты.
2: Да, и приложения работали. В целом специально перед эфиром зашла, проверила. То
3: ну, это, видимо, с маршрутизацией связано, но будем, да, разбираться в этой теме. Что официально известно? Работа дата-центра Яндекса полностью остановлена после атаки беспилотника на их инфраструктуру в городе Сасово Рязанской области. Об этом в компании сообщили РБК.
2: Ну, один из основных вопросов, которым мы задаемся, естественно, сколько времени может уйти на восстановление. Вот буквально несколько минут назад новость пришла, что Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, заявили Forbes в пресс-службе компании. Масштаб ущерба оценивается. Ну и еще раз, да, скажем, что там произошел пожар в результате атаки БПЛА. То есть сама компания пока сроки не называет. Тем не менее, я думаю, что мы сегодня во время нашего эфира вместе со специалистами попытаемся хотя бы предположить, да, сколько времени может потенциально уходить на такие восстановительные работы.
3: Ну, с СОДом, может быть, даже и не восстановят, но интересно, как скоро будут восстановлены именно сервисы, да, когда их перенесут на другую инфраструктуру. Если говорить о том, что еще было задето, сбои были в работе сайта РЖД, мобильное приложение «Шереметьево». В Подмосковье недоступна была онлайн-покупка билетов на автобусы. В регионах сообщалось тоже о том, что есть сбои. Даун-детектор показывал, что сложности были при входе на сайт ЦАНа, Литреса. Вот смотрю, есть и на сайте 1С тоже были проблемы. В общем самые разные компании.
2: Да, действительно, да. Если так графически все это изобразить, кстати, на сайте РБК есть такая графика, что сегодня в то или иное время не работало, выглядит достаточно весомо. Акции компании Яндекса, я имею в виду, естественно, отреагировали негативно. В моменте падали на Мосбирже более чем на 3%. Я предлагаю сейчас поговорить о том, вообще, как устроены подобные дата-центры, почему практически все у нас сегодня отключилось или временно отключилось. Детали и мнения экспертов собирала наша коллега Ольга Зуева, она у нас в студии. Оля, как ситуация развивалась, да, что перестало сразу работать?
4: Ну, перестали работать практически сразу все перечисленные вами сервисы. Плюс с утра перебои наблюдались в корпоративных системах Высшей школы экономики, Wildberries, Озон, маркетплейсов. Но там связи с повреждением дата-центра не раскрывали. К слову, в то же время перестали принимать заявления на кипрские визы в 6 городах России, цитата, по техническим причинам. Ну и к этому часу, по данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на работу Яндекса снижается, однако за сутки на сложности пожаловались более 100 тысяч человек.
3: Оля, стала недоступна также инфраструктура Яндекс.Клауд облачная. Да. Это означает, что это и облачные сервисы, и искусственный интеллект, система безопасности, мониторинга. Кто еще, кроме самого Яндекса, пользуется их услугами?
4: Если коротко, то почти все. Потому что Яндекс — это как раз один из самых крупных владельцев ЦОДов в России, но они используют свои ЦОДы не только для себя. Облачными ресурсами компании пользуются миллионы коммерческих предприятий, поэтому и возникли сложности в работе, не связанных с Яндексом компаний, ну, там, вроде Twinbee или 1С, отмечает основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров.
5: Сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака. Все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, размещались в том числе там. Это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. Если компания Яндекса резервировала географически, то все эти данные поднимутся сейчас из другого резервного ЦОДа.
4: Ну и главный принцип работы таких дата-центров – это как раз резервирование. Оборудование, электропитание, каналы связи – все это дублируется, чтобы выход из строя одного дата-центра не приводил к отказу всего сразу.
2: Тогда можно предположить, что работы восстановительные достаточно быстро могут сложиться.
3: Приложение именно, да.
4: Именно приложение, да. Здесь как раз может то же самое резервирование помочь. Восстановление полноценной работы ЦОДа и приложения Яндекса, ну, скорее всего, произойдет в течение суток, считает член ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Костюрин.
6: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервиса Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
4: Яндекс инвестировал в этот дата-центр, всасывая около 6 миллиардов рублей, но это происходило с 2011 года, а в 2022 году анонсировали дополнительные инвестиции, около 700 миллионов рублей, расширение, реконструкцию этого объекта. Но и вряд ли компании придется компенсировать ущерб бизнес-процессам своих корпоративных клиентов, вот тем самым компаниям, которые сегодня, чьи приложения не открывались, так отмечают аналитики, а эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев, заявил, что если у Яндекса будет падать производительности из-за подобных перебоев, то компания сможет отключать некритичные для себя сервисы.
7: Это огромное количество данных. И ты его можешь резервировать до определенного предела. Ты не можешь держать 5 резервных копий. Угроза полной потери данных, она не нулевая. У нас Яндекс является одним из самых основных DNS-узлов. То есть компании используют, ну, не только компании, физические лица в качестве DNS. Чисто технически, если DNS-сервера пострадали, то у нас пол интернета российского перестанет работать на какой-то период времени. День-два. Если у тебя уменьшается вычислительная мощность, ты начинаешь принудительно отключать отдельные некритичные для тебя сервисы. И вот что посчитает некритичным компания, тоже не очень понятно.
4: Интересно, кстати, что в понедельник сразу три источника РБК в IT-отрасли заявляли, что власти рассматривают размещение ЦОДов для

0: И в дружественных странах среди претендентов называли
1: Казахстан, там есть
0: Белоруссия точно. И Казахстан, да. В Минцифры РБК заявляли, что идея пока находится на этапе консультации, и вот конкретных каких-то решений не принято.
1: Ну, я тут напомню, что закон, недавно принятый о развитии искусственного интеллекта, он говорит о том, что вся обработка данных для искусственного интеллекта должна производиться ЦОДами, находящимися на территории России. Вот. Ну, посмотрим, как...
2: Ситуация может меняться.
1: Может меняться.
2: Вопрос договоренности, да, и интереса. В какую сторону, в принципе, все это будет развиваться. Ну, я, наверное, еще раз скажу, что ситуация пока в развитии. Мы традиционно подводим итоги каждой темы, но здесь пока итогов нет. Мы смотрим и следим за тем, как устраняются неполадки. Компания оценивает ущерб. Еще раз скажу, вот я перед эфиром зашла, проверила. У меня все такие критически важные для моей жизни на данный момент сервисы сейчас работают.
1: Они сегодня нестабильно работали. Когда-то открывались, когда-то нет. Как да, мы уже сказали, у кого-то открывались, у кого-то нет. Спасибо. С нами в студии была Ольга Зуева. Рассказывала самые последние информацию о том, что произошло с ЦОДами компании Яндекс.
3: Час. Что это значит?
2: Ну и вот только что пришло сообщение. Работа основного функционала сайта и приложения Циана восстановлена после сбоя. Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, сообщили радио РБК. Ну, пока эту тему оставим, мы к ней еще в любом случае вернемся и со специалистом поговорим о том, все-таки, как в дальнейшем будет развиваться вся наша платформенная экономика с учетом текущих рисков.
1: Защищать, да.
2: Как их защищать, как их строить, так, чтобы они безопасно могли функционировать в любых условиях. Но сейчас к теме...
1: К теме ситуации в Кантамансийском автономном округе.
2: Да.
1: В региональном управлении Роспотребнадзора официально опровергли слухи о вспышке чумы в Кантамансийском автономном округе. Информационная волна началась после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Ну а ранее в федеральном Роспотребнадзоре заявили, что причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии.
2: Да, и сейчас вот прям несколько минут назад перед нашим эфиром появилась несколько сообщений. Во-первых, губернатор Иркутской области сказал, что сняли карантин после случая пневмонии в регионе. Полностью завершены все профилактические мероприятия. И вот еще одно уточнение, что в институте не выявлено каких-то аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.
1: Ну и в Кремле призвали игнорировать панику. В социальных сетях действительно появлялись сообщения. И доверять только сухим релизам санитарных врачей. Это подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Здесь, конечно, нужно ориентироваться на заявления и информацию ведомства Анны Поповой, которая разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой.
1: Ну вот сообщается, что результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Это тоже данные Роспотребнадзора. Вот эта формулировка «эпидемического риска нет» в контексте отсутствия заболевших среди контактных лиц, собственно, подтверждает, что риска нет. В нашем эфире это пояснил уже заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.
5: Для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя, который способен вызвать заболевание. Я верю тем данным, которые приводятся официально. Это огромное число исследований. Все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, возбудителя нет. ВОЗ согласилась с этим мнением.
1: Это был заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. Он подробнее сегодня эту тему обсуждал в программе «В итоге» Юрия Таманцева, также на радио РБК и на телеканале.
2: Да, можете программу пересмотреть, переслушать и в приложении или на сайте РБК найти достаточно легко. Ну, мы напомним, что из-за такой информационной неразберихи, что ли сказать, как правильно описать происходящее, в больнице города Шелехов Иркутской области ранее вводили карантин, да, на местном алюминиевом заводе масочный режим. Саш, ну ты совершенно справедливо заметил, что достаточно много было тревожных вопросов и сообщений в соцсетях. Ну, сейчас вот можно успокоиться. Все последние данные говорят, что ситуация абсолютно стабильная. А Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания. По крайней мере, это сообщение Роспотребнадзора.
3: Час. Что это значит?

0: к другим темам, где деньги, Канье, так хочется сказать эту фразу. Агентство S-Agency опровергло сообщение о якобы заработанных Канье Уэстом 20 миллионов долларов на несостоявшихся концертах в Санкт-Петербурге. Действительно, такая информация появлялась. Но вот в агентстве говорят, нет, не заработал ничего рэпер.
1: Ну, тут, наверное, надо немножко пояснить. Вот глава агентства Анна Супчева в разговоре с РБК назвала эту информацию абсолютно ложью. Это цитата. О том, что Уэст заработал такую сумму, еще раз повторим, да, 20 миллионов долларов, сообщал Коммерсант со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. И вот по словам одного из источников газеты, это нечистый гонорар, из обозначенной суммы должны были оплачиваться услуги посредников и персонала. Любопытно, как могли быть устроены эти доходы, расходы на концерт, несостоявшийся концерт Канье Уэста, разбиралась наша коллега Лиза Майнгарт, она у нас в студии. Лиза, если 20 миллионов все-таки были, то куда они могли пойти?
2: Если верить стороне S-Agency, мы опять-таки оговоримся, что не существует никаких 20 миллионов долларов по их позиции. Однако в августе представители агентства также, я отмечу, заявляли, что некий аванс артисту был перечислен. И, в общем-то, это вполне нормальная практика. Таким мнением поделились эксперты из концертной отрасли. И вот по их оценкам вполне вероятно, что вот эти авансовые средства могли распределиться между самим артистом и турецким агентом-посредником. Оно уже фигурировало в этом сложном и запутанном деле. Потеряло, очевидно, агентство-организатор и билетный агрегатор InTickets. Если мы говорим о деньгах, опять-таки, о каких суммах мы не знаем, но вот они могли как раз-таки потерять вот эти средства. В каком объеме эти потери? Все будет зависеть от того, из каких средств выплатили гонорар артисту, считает президент группы компании NCA Михаил Шурыгин.
3: Либо организатор действовал через инвестиционные средства, это не их деньги, которые были предоплачены, либо он не сможет вернуть деньги за билеты, потому что их просто не будет, потому что гонорар должен был быть полностью приведен, и он не возврат. То, что касается издержек, ну, билетный оператор, несмотря на аффилированность с организатором, средства зрителям вернет, предполагаю, что предусмотрено удержание оферты, что может быть дальше предметом судебных обращений покупателей билетов, в размере 10-15%. Если мы с вами говорим о сумме 1 миллиард 200 миллионов, то сами посчитайте, сколько билетные операторы и организаторы могут заработать просто на посреднических услугах.
2: К сожалению, о каких суммах идет речь, скорее всего, мы так и не узнаем, так как есть определенное соглашение о неразглашении с артистом.
0: Да, это понятно. А вот эта сумма 20 миллионов, Лиз, это, ну, вообще по оценкам реальная сумма для рынка?
1: Ну, для Канье.
2: Конечно, это вполне реальная. Тут важный момент, эта сумма, она указана еще условно грязными, то есть до артиста могло дойти там 10, предположим, из этих 20, а все остальное ушло бы в райдеры и в расходы на команду. Но эта сумма даже еще не предел, то есть закладывается на концерты даже больше 20 миллионов долларов. То есть там нужны авансы для площадок, нужны авансы артисту и его команде, нужны расходы на маркетинг и промо со стороны организаторов концерта. Может быть, некий процент посредникам, которые тоже участвуют в организации этого концерта, как мы знаем. Ну вот, однако, по мнению президента Петербургской музыкальной индустрии и основателя билетного оператора Кассиру Евгения Фелькенштейна, подобные гонорары таких объемов демпингуют рынок организации концертов.
4: Эта сумма была объявлена нам в том числе. Просто мы такие деньги предлагать, мы считаем, что это совместимо как бы с какой-то нынешней реальностью, и сумма достаточно большая. Ну и самое главное, вы должны просто понимать, что это все-таки отражается на конечном покупателе. Потом следующий артист, который сюда поедет, они будут просить совершенно другие деньги. И это надо рубить сук, на котором ты сидишь. Я не считаю, что это слишком много. Я считаю, что как бы есть гонорары, которые платятся во всем мире. Мы все знаем. Мы на самом деле сюда привезли, мне кажется, всех больших звезд, и Роллинг Стоунсов, и Мадонну, и Леди Гагу. Мы понимаем, как это все работает и как правильно делается ценообразование.
2: Ну, как говорят эксперты, возможность вернуть деньги за приобретенные билеты, скорее всего, у всех будет, и все-таки все эти посредники найдут откуда-то деньги, которые ушли артисту или не артисту и другим площадкам, эти авансовые платежи, которые уже были внесены. Но вот по данным S-Agency, возможность возврата должна открыться 12 октября.
0: Кстати, мне что-то подсказывает, что эта эпопея 12 октября точно не закончится,
1: конечно.
0: И мы это будем еще обсуждать.
2: Вероятнее всего, потому что этот клубок очень длинный, запутанный. запутанный. Вот его, когда начинаешь в обратную сторону уже отматывать, куда ушли эти платежи и куда ушли эти деньги, они появляются все новые и новые, новые посредники и лица. При том, что сами посредники Kanye West, агентства, они заявили, что вообще не будут ничего комментировать, кроме тех заявлений об отмене, которые прозвучали вот несколько дней назад.
1: Они, да, в принципе, в стороне находятся.
0: По этой истории впору снять фильм Гаю Ричи. Тут все есть. Рэпер, деньги, сорвавшийся концерт,
2: сюжет
0: классный.
2: Да, ну и практика, еще, я думаю, что стоит отметить, практика организации концертов не подразумевает того, что гонорары артисты возвращают, неважно, состоялся концерт или нет.
0: Ну, мы напомним, что концерты должны были пройти в Санкт-Петербурге 10-11 октября.
1: Да, некоторые наши коллеги собирались.
0: И даже купили билеты.
1: Судьба.
0: Да. Ну вот, кстати, у наших коллег узнаем, как у них пройдет вот этот процесс возврата денег за билеты, и обязательно вам об этом еще расскажем. Вы слушаете радио РБК. Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
1: Да, вы слушаете радио РБК, мы идем дальше. Но не только мы идем, можно вот так эту тему назвать: путешествие длиною в жизнь или длиною в экватор.
0: И не только мы идем.
1: Не только мы идем. Новость к нам пришагала из Великобритании. Карл Бушби, британец, первым совершил первое кругосветное путешествие.
0: Пешее.
1: Пешее.
0: Вот что ключевое в нем.
1: 50 почти тысяч километров. 28 лет шел человек.
0: С 88 года он вышел из дома.
1: И вот сейчас вернулся на родную землю. Но до точки, откуда выходил, еще не дошел. Так что ему предстоит еще сколько-то все-таки пройти. Шел он через Латинскую Америку, Штаты, Аляску, через Россию.
0: Тут, его, кстати, там классная история была.
1: Любопытная
0: история,
1: да.
0: Его там пограничники остановили, и он отделался штрафом, но ему не везде так повезло.
1: Представляешь, если бы маршрут его прерывали, сколько лет уже потратил.
0: Тут имеешь, что на несколько лет могли прервать его.
1: Ну, вообще остановили бы его пешее путешествие. Но так все-таки дошел человек. Саш, мне интересно, а ты бы пошел?
0: Ты знаешь, вообще это крайне, конечно, интересно и увлекательно. Представляешь, пройти весь мир, всю Евразию, Латинскую Америку, Северную Америку пешком. Ну, конечно, 28 лет, вот, я не знаю.
1: Не выдержал.
0: Нет,
1: бы,
0: не,
1: да?
0: Выдержал бы.
1: А в целом, как ты к ходьбе относишься?
0: Прекрасно, обожаю ходить. Я считаю, что это полезно.
1: Из Москвы бы во Владивосток пошел?
0: Пошел бы, да.
1: Присоединяйся, у нас есть путешественники свои, пара из Москвы с января идет. Сейчас, по-моему, не в Чите находятся.
0: Они весной говорили, что должны дойти до Владивостока.
1: Да.
0: Они просто, может быть, Бушби догнать хотят. За ним вышли.
1: Мне кажется, там есть в интервью, муж рассказывает, что он вдохновлялся каким-то путешественником, возможно, действительно, вот этим британцем. Мы пообщались с ребятами, они в 20 часов у нас будут в эфире. Вообще поговорим о том, вот зачем, в принципе, людям нужны такие приключения. Мы с Сашей предполагали, может быть, это ради здоровья. Но вот все же сейчас говорят, да, массово ходят.
0: Надо ходить.
1: Ходьба полезна.
0: Вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. Да?
1: Вот, может быть, ребята, собственно, для здоровья и задались такой целью. Мы решили спросить и у вас, у наших слушателей, а как далеко вы готовы зайти в своих вопросах своего здоровья? Как находите время на то, чтобы заниматься? И вообще, какую двигательную активность предпочитаете?
0: Да, и пишите, любите вы ходить? Или наоборот, вы считаете, что это вредно? Есть
1: для сустава?
0: Теория, что да, и бег, и ходьба это вредно. Пишите, как вы к этому относитесь, сами ходите или нет. Мы ваше сообщение в нашем эфире прочитаем. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Президент посетит заседание глав государств СНГ. Оно начнется завтра утром. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что на полях заседания Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
1: Украинские переговорщики отправятся в США для встреч с американской стороной 9-10 октября, заявил президент Украины. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил о риске эскалации на Украине и риске прирастания конфликта в намного более опасный региональный. По его словам, перспектив переговорного урегулирования пока не очевидны. Президент штатов Дональд Трамп, напротив, недавно заявлял, что конфликт близится к завершению, хотя это и незаметно.
0: Северным потоком могут найти американского инвестора. Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что переговоры об этом провели высокопоставленные представители России и Соединенных Штатов Америки. Вот по данным издания, в переговорах приняли участие, в частности, спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. При этом источники агентства передают, что неясно, в какой степени обсуждалась эта тема, но она остается на повестке дня. В следующем часе на радио РБК обсуждается обсудим, как может выглядеть инициатива о восстановлении потоков и кто готов взяться за такой масштабный проект. Ну а в следующем получасе узнаем, что же там в Сочи происходит после возгорания танкера.
5: Автоньюз. Егор представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке

0: этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Богатство – это не то, сколько у вас денег, а то, как вы их тратите. Бернард Шоу.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: РБК тренды.
5: Дети и искусственный интеллект. Когда помощник превращается в проблему.
6: Сегодня все чаще обсуждают школьников и искусственный интеллект. Казалось бы, новые технологии должны помогать учиться, давать подсказки, разъяснять сложное, поддерживать детей с особыми потребностями. Но цифры показывают тревожную тенденцию. 26% школьников уже используют нейросети для выполнения домашней работы. И для многих это становится привычкой, заменяющей собственное мышление. Исследователи фиксируют, что ИИ часто приводит к когнитивной разгрузке. Дети меньше сосредоточены, хуже читают и пишут, теряют навыки критического мышления. Учителя говорят прямо. Дети получают готовые ответы. Мозг почти не включается. Мировой опыт показывает, что массовое внедрение технологий без продуманной педагогики почти не дает результатов. Инвестиции в компьютеры и планшеты десятилетиями не улучшали успеваемость. И с искусственным интеллектом ситуация может повториться. Технология работает только если встроена в учебный процесс и усиливает ребенка. Для рынка образовательных технологий это сигнал. Продукты, которые дают только быстрые ответы, теряют ценность. Ценятся решения, которые учат думать, показывают ход рассуждения и дозируют помощь. Они подают готовый результат на автопилоте. Искусственный интеллект меняет школу. Вопрос в том, поможет ли он детям развиться или сделает учебу легкой, но пустой.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и

0: и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. К ситуации в Сочи. В Кремле прокомментировали, как Минтранс отреагировал на ситуацию с возгоранием танкера. Там сказали, что оперативно ведомство отработало. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нефть в одном из резервуаров полностью выгорела, но, собственно, это фактически и не нанесло экологического ущерба.
3: Напомним, что вечером во вторник безэкипажные катера ВСУ атаковали в Черном море танкер «Афромакс Рио», который шел с нефтью под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасен, никто не пострадал. Оперштаб Сочи временно ограничивал доступ на набережные и пляжи, следили за ситуацией. Сейчас их уже открыли для посещения. Все показатели круглосуточного мониторинга соответствуют нормам. О том, какая обстановка в городе, расскажет корреспондент РБК Наталья Ларина.
4: Ну что же, на данный момент могу сказать, что все пляжи Сочи и Сириуса открыты. Открыли их еще в районе 10-11 утра, и, конечно же, люди сразу бросились купаться. Погода в Сочи установилась теплая, настоящий бархатный сезон. И вчера вот мы видели очень много возмущающихся, потому что были заграждения и лента специальная, чтобы люди к воде не подходили. Многие пытались через них перелезть и очень громко возмущались, что они в такую прекрасную погоду не могут искупаться. Мы вообще совершенно случайно стали свидетелями возгорания танкера. Мы приехали в Сочи, чтобы снять специальный репортаж о том, как здесь сейчас живется бизнесу на фоне всех новостей о беспилотных атаках. Потому что вот все время в городе мы слышим какие-то сирены воют. Также практически каждый день закрывают воздушное пространство. И вот когда мы доснимали один из эпизодов, повернули голову в сторону моря и просто увидели клубы черного дыма и вот этот вот самый пылающий танкер. Меня, конечно, поразила реакция туристов. Такое ощущение, что многие уже воспринимают происходящее как данность, потому что люди продолжили гулять, смеяться, общаться, доедать свой ужин. Ну, понятное дело, что все снимали происходящее на телефон, но какой-либо паники мы не наблюдали.
5: Страха как такового не было. Вот больше нет, чем да. По причине того, что тут отдыхали, знаем, тут родственники живут. В принципе, по заселению гостиниц полные были, номера все забиты, номерной фонд. И красота природы и доступность, пока еще и теплые дни, как сказал супруг, очень привлекают. Что психологически человек ко всему привыкает. И правда же не замечается, адаптируется. Если не хотелось некрасивого сравнения, но сравнивать этот таракан везде уезжает, мне кажется, наш наша нация тоже адаптируется ко всему.
4: Ситуация с танкером «Аframax Rio» остается на контроле. Сейчас ведется мониторинг всей береговой линии. Об этом нам рассказал сегодня Сергей Самко, заместитель главы города Сочи, который курирует вопросы, связанные с туристом. Экологи ранее оценивали возможный объем нефтяного груза на танкере в 90-100 тысяч тонн. Ну, вот на данный момент официальная информация, что

0: вода остается чистой и безопасной для купания. Давайте послушаем, что рассказал нам Сергей Самко.
1: Оперативно были доставлены сюда боновые заграждения, сорбенты, которые в связи с разливом нефти необходимо использовать для предотвращения экологических последствий. Но по итогам вчерашнего дня выезд облет, мы увидели, что у нас нет необходимости. Мы сейчас утром получили уже заключение Роспотребнадзора. Они взяли 28 проб ни в одной, в разных местах акватории города Сочи. Ни одна проба не показывает у нас наличие нефтепродуктов.
0: Еще один важный момент. Сразу после того, как было ликвидировано открытое горение, танкер продолжил дрейфовать в море. Под воздействием черноморского течения его начало относить в сторону. Вчера, например, его видели в Лазаревском районе Сочи. Ну и потом его унесло в сторону Туапсе. На данный момент у нас есть информация, что Афромакс Рио буксирует в сторону Новороссийска. Уже наши коллеги из различных СМИ общались, например, с капитанами, которые сказали, что этот танкер довольно большой. Потопить его сложно, потому что это связано с конструктивными особенностями. Современные танкеры спроектированы так, что могут оставаться на плаву даже в экстренных ситуациях при серьезных повреждениях. На данный момент это вся информация. Коллеги, вам слово.
2: Наташа, спасибо. Наша коллега Наталья Ларина из Сочи. Ну, вот Наташа удивлялась, что туристы, как только пляжи открыли, бросились в море. Ну, российский турист – это вообще человек крепкий. Если уж заплатил, то надо использовать по максимуму. Я, знаешь, Саша, вспомнила, когда в декабре 2024 года был разлив мазута в Черном море. Помнишь, в Анапе?
3: В Анапе, да.
2: Были в мазуте. И, с одной стороны, все было огорожено. Люди в белых костюмах ходили, собирали мазут. А остальная часть – туристы.
3: Время.
2: Да, на пляже спокойно себе располагали, загорали.
3: Да, русский турист, он ко всему готов. Ты знаешь, я в этой истории очень завидую жителям Сочи, что 8 октября там еще купаться можно. Хорошо.
2: Да, у нас такая погода уже не позволяет.
4: Час. Что это значит?
3: Ну, а мы к теме: Южная Корея поссорилась с Украиной до того, что и посла уже отозвали, они из Украины. Решение было принято на фоне спора Сеула и Киева о раскрытии информации о передаче северокорейских военнопленных, передает это Yonhap. Рейтер, в свою очередь, пишет, что Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия как-то урегулировать все-таки удастся.
2: Надо, наверное, напомнить, что на Генассамблее ООН президент Украины Зеленский заявил, что Киев передал Сеулу двух военных из КНДР, и южнокорейская страна считает, что таким образом Украина подорвала соглашение о конфиденциальности. Почему этот конфликт так активно развивается и как далеко он может зайти, выяснял Яна Ритунская. Ян, именно сейчас что привело к такому серьезному обострению? Почему тех извинений, которые были принесены, недостаточно оказалось?
5: Ну, все-таки в Южной Корее воспринимают произошедшее как серьезный такой акт недоверия в целом к дипломатическому общению стран, потому что нужно сказать, что не просто в Украине, на Украине отвергли тот факт, что были какие-то конфиденциальные сообщения, конфиденциальные общения. Там сказали, что да, действительно, разговор был, он был за закрытыми дверьми, был по закрытым каналам, но якобы точных формулировок о том, что нельзя вот так разглашать все серьезно, не было. И с точки зрения южнокорейской стороны это выглядит как буквально вотум недоверия словам самого президента, в принципе, самой республики. И, конечно, это вызывает серьезное напряжение. Но вместе с тем нужно понимать, что есть еще и внутриполитическая ситуация в Южной Корее, где президент, по крайней мере, как раньше об этом заявлялось, планировал ввести более мягкую политику в отношении Северной Кореи. То есть не разрывать отношения окончательно и пытаться идти хотя бы на минимальное, но сближение. А вот теперь заявление Украины, заявление Владимира Зеленского может эту стратегию подорвать. Так считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Валерий Кистанов.
6: Нынешний президент Кореи Ли Чжэмён пришел, когда к власти он стал проводить политику, отличную от своего предшественника, который шел на конфликт с Северной Кореей, с Пхеньяном. Ли Чжэмён проводит более мягкую политику, политику примирения. Тем более, что даже если так вот рассуждать, чисто теоретически, с точки зрения международного права, солдаты-то были переданы третьему государству. А если пленные возвращаются, то они должны вернуться на родину.
5: Ну, таким образом, здесь не только речь про отношения конкретно Южной Кореи и Северной Кореи, но буквально перед лицом мирового сообщества скрывается тот факт, что две стороны, которые вообще, по идее, не должны были соприкасаться друг с другом, каким-то образом договариваются о том, чтобы заключенных, вернее, военнопленных, передавать друг с другом. То есть это и с точки зрения мирового права на самом деле довольно серьезный дипломатический скандал, поэтому реакция Южной Кореи, понятно, почему она такая острая.
3: Ну вот отзыв посла – это довольно серьезная такая, конечно, не самая серьезная мера, тем не менее, легко ли будет странам вернуться к прежней точке двусторонних отношений, что, может быть, для этого нужно сделать?
5: Это пока скорее шаг, который говорит о намерениях. То есть Южная Корея уже заявила, что извинений действительно недостаточно. Там заявили, что это подрывает авторитет Южной Кореи. Но вот когда отзывают посла, это дает сигнал вообще всему миру, что они готовы на более серьезные действия. Но та точка, в которой мы находимся прямо сейчас, нельзя назвать, что это точка невозврата. Довольно легко можно восстановить отношения, как это было раньше. В пределах недели или, может быть, до месяца может длиться вот такой отзыв. Ну, по крайней мере, таким мнением поделился зампредседатель Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
7: Это подчеркнутое такое проявление неудовольствия. Отзывать посла могут для проведения консультации, это более мягкая формула. И просто отзывается посол, это более жесткая такая формула. Консультация какое-то время проводится, а потом посол может вернуться, может и не вернуться. Но минимально такой приемлемый срок, если не хотят особо дальше ухудшать отношения, просто отфиксировали, что произошел неприятный случай, и все. Это неделя. То есть через неделю, может, ну, уже об этом оповещать не будет, но человек посол вернется.
5: Но пока у моих собеседников складывается впечатление, что ситуация не накалена настолько, чтобы совершенно разрывать дипотношения. Вероятно, посол может вернуться после консультации, и все, в принципе, будет как и раньше. Но тут вопрос в том, какие вообще действия нужно еще совершить Киеву, чтобы наладить отношения, на какие еще шаги нужно пойти, потому что...
3: Раз извинений не хватает, да.
2: И для чего?
5: Для того, чтобы сохранить отношения, потому что, понятно, Южная Корея, она, кстати говоря, не поставляет оружие на Украину, и это много раз подчеркивалось, потому что по законодательству страны им просто нельзя отправлять вооружение и боеприпасы в зону боевых действий. Поэтому никакого оружия не поставляется, но поставляется гуманитарная помощь Киеву. Это довольно полезное сотрудничество. Например, каски было подтверждено, что поставлялись, то есть не оружие, но вот уже помощь в боевых действиях. И, кроме того, буквально летом стало известно, что 100 миллионов долларов направят Южная Корея на Украину, и поэтому, ну, в принципе, понятно, что здесь, какие цели здесь преследует Украина. Но говоря о действиях, которые нужно совершить Киеву, вполне возможно, что более серьезные извинения, более четко, скажем так, озвученная позиция Украины, что неправильно поступил Владимир Зеленский в этом случае, может наладить отношения, считает профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
8: Я думаю, что ожидаются более серьезные извинения, потому что вопрос, скажем так, очень сильно был раскручен нынешней южнокорейской администрацией Ли Чжэ Мёна. Тут, наверное, есть реально кое-какие политические цели, но в любом случае сам президент несколько раз выступал по этому поводу и один раз даже сказал, что, мол, его назвали лжецом, и таким образом это оскорбление не только его, но и Республики Корея. Я думаю, что этот скандал потихонечку, конечно, будет забыт со временем, но не полностью, не полностью.
5: Ну и нужно понимать, что пока Южная Корея действительно не согласна на поставки вооружения на Украину, но такая дискуссия активно ведется, и просьбы об этом не раз звучали. Так что вот этот текущий конфликт, который мы видим, он дипломатический, конечно, но в то же время он, по сути, снимает и часть обязательств с Южной Кореи о той помощи, которую теперь она в силу вот дипломатических отношений...
3: Ну, может, просто не оказывается.
2: Дипломатия и политика ходят везде рядом. Я видела предположение политологов, которые говорят, что на фоне таких осложнений между отношения между Украиной и Южной Кореей могут последовать и некоторые ослабления санкций Сеула в отношении Москвы. Так что мы внимательно смотрим, как там развивается ситуация. Яна, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Яна Ритунская.
4: Чес. Что это значит?
3: Ну что, наконец-то Нобелевская
2: твоя
3: тема.
2: Моя
3: любимая тема.
2: Ты будешь читать? Сразу скажи.
3: Ну, конечно, надо хотя бы ознакомиться с материалом, что называется. А к чему мы это? Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон. Это канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик. И, ну, кстати, переводчик, пожалуй, даже в первую очередь. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Ну вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, вот традиционно Академия не раскрывает список номинантов, мы узнаем их спустя 50 лет. Поэтому до объявления лауреата публика может ориентироваться только на какие-то прогнозы критиков, там, литературных экспертов и букмекеров. Кто был в списках в этом году?
9: Ну, на самом деле, одним из главных фаворитов была тоже женщина. Это китайская писательница Цян Суэ. У нее тоже очень такая интересная, экспериментальная, необычная проза. Но, я думаю, мало кому известна эта фамилия этой писательницы. Вот в числе постоянных фаворитов был, я думаю, прекрасно известный всем Харуки Мураками. И его даже называют вечным фаворитом Нобелевской премии, потому что каждый год его имя появляется в прогнозах, но он Нобелевскую премию так и не получил. Кстати, еще одно вот интересное наблюдение, его сделали западные журналисты. Дело в том, что как будто бы Нобелевский комитет такую соблюдает очередность. То есть один год награждают мужчину, второй женщину. И вот в этом году многие говорили, что награду получит женщина. Так и получилось. В прошлом году венгерский писатель мужчина.
3: Ждем Мураками в следующем году, получается? Ждем. Ань, ты очень беспокоилась за Мураками.
2: Конечно, я за него переживаю. Хочется, наверное, чтобы в ближайшее время все-таки его работы были отмечены, потому что Мураками – это имя не только для японской литературы, ну вот, но и для вообще мировой.
3: Посмотрите, его как будто игнорируют, да? Может быть, потому что он массовый писатель?
9: Я думаю, что не лишило такое предположение смысла, потому что вообще, наверное, вот мне показалось, что Шведская академия, она боится популярности писателей. И наоборот, объем продаж, популярность, бестселлеры – это скорее такой вот минус, потому что все-таки Нобелевский комитет – это про элитарность некую, да, про открытие нам каких-то имен. И вот поэтому, скорее всего, Мураками уже который год не удел, так сказать. И еще, кстати, что отмечает Нобелевский комитет – это какую-то новизну. Какой-то вот авангард должен быть творческий писатель, так считает литературовед Леонид Рожников. Он считает, что Карсон именно новаторство ее обеспечило награду.
10: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельма Лагерлёва было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
2: Маша, я посмотрела, что, в принципе, при желании-то книги доступны. Можно найти, если поискать.
9: Ну, при большом желании, если так можно выразиться. Вот я провела небольшой ресерч. Они доступны в нескольких сетях торговых. В интернете не нашла, где можно скачать, в том числе пиратским способом тоже. И еще что вот может смутить читателя. Дело в том, что эти книги, как говорят эксперты, они достаточно тяжелые для восприятия. Дело в том, что Энн Карсон, она сама филолог, училась древнегреческому языку, латыни, и все это она перенесла, собственно говоря, в свои произведения. Ну, о том, как отзываются о них читатели, нам рассказала Анастасия Савчук, это глава пресс-службы сети «Читай город».
11: Она интеллигентнейший автор, ее, конечно же, можно отнести к элитарной и интеллектуальной литературе, а не к популярной билетристике. Ее читатель, тот человек, которому интересна как раз-таки античность, конечно же, поэзия, переводы, какая-то гуманитарная мысль. И у нас в сети представлена ее книга «Мой кисловатый эрос». Ее не так много осталось на остатках, но ее можно до сих пор приобрести в магазинах. Совсем скоро откроется также предзаказ на переиздание. И отдельно хочется поговорить о читательской реакции. Мы изучили отзывы, покупок не так много, но люди, которые прочитали ее книги, отмечают, что книга стала открытием сезона, кому-то она подарила своего рода озарение.
9: Ну что ж, коллеги, записываемся на переиздание, учим греческий.
3: Мы и читаем Энн Карсон. Вы слушаете радио РБК. Аня, тебе нравятся фильмы про Гарри Поттера?
2: Кому они не нравятся?
3: Ну, интересно. Есть наверняка такие.
2: Да, конечно, я думаю, что многие любят Патриану, и это новость, конечно, для тех, кто на новогодних праздниках любит пересмотреть все фильмы. Франшиза про Гарри Поттера возвращается в российский прокат.
3: Ну, вообще, после стольких лет ты все равно смотришь, да?
2: Иногда.
3: Что, традиция уже?
2: На самом деле, не целенаправленно, конечно, но если попадается, могу посмотреть.
3: Ну что ж, к чему вообще я спросил? Франшиза про Гарри Поттера вернется в российский прокат осенью. Одна из киносетей анонсировала показ всех частей франшизы с начала ноября.

0: прям. Каждый четверг в кинотеатрах будет появляться новая часть, а последняя «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» выйдет на экран за неделю до Нового года.
1: Посмотрим. Но показывать фильмы будут в формате, как это у нас сейчас обычно и бывает, предсеансного обслуживания. Согласия на официальный прокат правообладатели не давали, рассказал руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В России на каждый фильм должно выдаваться прокатное удостоверение. Оно имеет свой срок, свою территорию. Для чего это происходит? Прокатное удостоверение – это платежная ведомость на будущее перечисление денег правообладателю. Правообладатель имеет доступ к прокатному удостоверению и видит, сколько билетов продано на каждый фильм. И он знает, сколько у него будет прибыль. Без прокатного удостоверения невозможно показывать фильм. Но есть такое понятие, как предсеансовое обслуживание. То есть показывается какая-то короткометражка. Перед ней вроде как, чтобы обслужить экран, настроить звук, свет, показывают что-то. И вот это что-то в данном случае является Гарри Поттером. На Гарри Поттера прокатного удостоверения не было и, скорее всего, еще долго не будет. Правообладатель Гарри Поттера не дал согласия. С другой стороны, предъявить претензии никто не может. Кто сейчас может предъявить претензии? Только правообладатель, который должен находиться официально на территории Российской Федерации. Но он здесь не находится. То есть пока никто не видит, кто это находится в серой зоне.
0: Ань, ну тут вспоминается, конечно же, прокат сайта «Сумерек», саги.
1: Про саги, «Сумерки». Все верно.
0: Да. Но там все-таки есть отличия, потому
1: какое?
0: Что правообладатели саги, они, в отличие от Warner Brothers, официально разрешали пускать в прокат на территории России. То есть у него было прокатное удостоверение, и, собственно, создатель потому и прибыль получили. Может, потому и разрешили. Да. Вот. А в отличие от них, «Гарри Поттер» в теневом прокате получается. Это такое локальное событие. Сыграет оно на ностальгии фанатов, но не принесет кинотеатрам больших сборов. Вот так считает главный редактор издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
3: Подобные форматы уже не первый раз встречаются на российском рынке. Именно предсеансовый прокат звездных франшиз на отдельных площадках, в отдельных кинотеатрах или городах. С «Сумерками», опять же, сравнивать это не объективно. То есть это сугубо инициатива отдельных лиц, которые захотели поработать с этим фильмом, дать возможность аудитории сходить и поностальгировать. Все-таки это не массовая история, а такое это разовая короткая акция, которая периодически случается. Подобного формата нету какой-то агрессивной рекламы, продвижения среди СМИ, каких-то официальных источников. «Гарри Поттер» франшиза уже не первый раз в таком формате выходит. Опять же, за последние 4 года уже не первый раз сталкиваемся с выходом этой франшизы. Периодически под разные события, десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия фильма выходят они повторный прокат. Ранее были замечены в таком формате «Крепкий орешек». Перед Новым годом «Один дома» мог выходить. То есть в зависимости от событийности.
0: Ты знаешь, я бы поспорил, что «Гарри Поттер» не соберет, тем более в свете того, что сериал скоро выходит еще на HBO.
1: Да, интересно, подогревается.
0: Подогревается.
1: Посмотрим, какие цифры будут.
0: Да, уверен, что...
1: Еще, кстати, в этом году юбилей.
0: 25 лет с выхода «Философского камня». Да,
1: чем не повод все это пересмотреть.
0: Пересмотреть, да. Ну и наверняка захотят фанаты особенно сравнить фильм и сериал, и захотят освежить в памяти, что там наснимали 25 лет назад.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
5: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. и по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
3: Масааки Имаи, кайдзен. Это японское вообще направление. Кто слышал, очень рад за вас, потому что я вот его активно использую. Если вкратце, кайдзен — это то, что ты каждый день делаешь одну задачу чуть-чуть лучше, чем ты делал ее вчера. И в итоге получается все прекрасно. Поэтому японские технологии, они всегда были и есть на порядок выше.
1: Масааки Имаи, кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. Инновация – это одномоментный акт, эффект от которого постепенно снижается из-за острой конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же – постоянная работа с кумулятивным эффектом, направленная на неуклонный подъем. Если стандарты существуют лишь для того, чтобы поддерживать статус-кво, они не пересматриваются, пока уровень показателей остается приемлемым. Кайдзен же означает постоянные усилия, направленные не только на поддержание, но и на совершенствование стандартов. Те, кто придерживаются стратегии кайдзен, считают, что стандарты по своей природе носят временный характер. Они подобны камням, по которым переходит ручей. Перепрыгивая с одного камня на другой, вы перебираетесь на другой берег, а совершенствование одного стандарта неизбежно ведет к появлению следующего.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
9: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16:10.
0: Резать лося.
10: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Падающий нож.
11: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: на всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик, ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew 13. Больше новостей на сайте РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Возвращаемся к теме атаки на ЦОД компании Яндекс. В самой компании пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Центр находится, напомню, в Сасово Рязанской области. Ну, сегодня мы уже говорили о том, что много ресурсов пострадало, не открывались, или у кого-то открывались, у кого-то нет. Самые разные приложения, тут даже лучше уже, мне кажется, перечислять сферы, в которых они были, и транспортные, и финансовые, и госуслуги, медиа,
3: там, Авито, вот, да, ВКонтакте, РЖД, много чего затронуло, конечно, да. Пресс-служба платформы ЦАН подтвердила, что сбой связан с происшествием на объекте инфраструктурного партнера. Пока, понятное дело, масштаб происходящего сложно оценивать, и комментарий Яндекса это подтверждает, работы ведутся. Сообщения на сервисах мониторинга отражают прежде всего пользователей. Жалобы, а не обязательно подтвержденные отказы самих сервисов. Ну, вот я в первой части нашего эфира говорила, что перед эфиром проверила, у меня, в принципе, все такое основное, что нужно, работает. Есть ли какая-то глобальная угроза, что у нас, я не знаю, завтра Blackout. Ничего не откроется, да, никакие приложения, или можно все-таки IT-инфраструктуру восстановить, перекинуть, резервные мощности задействовать? На эти вопросы попытаемся ответить. У нас на связи директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Павел, мы вас приветствуем. Наверное, один из таких первых вопросов, а почему у кого-то сегодня все работало как раньше, а у кого-то нет? И причем это могло происходить в рамках там, одного региона?
4: Ну да, вопрос понятен. Смотрите, здесь нужно понимать, что в принципе эти ЦОДы, они, грубо говоря, могут быть разделены на два направления. Или на два направления может быть разделена их деятельность. Часть сервисов живет на одних ЦОДах и осуществляет услуги в реал-тайме. И это могут быть внутренние сервисы какие-то Яндекса, вроде как раз тех же самых Яндекс.Такси, Яндекс.Еда. А часть из этих ЦОДов работают больше по модели B2B и работают в формате IaaS, как Infrastructure as a Service. Они просто передают и сдают в аренду свои мощности различным другим игрокам рынка. А с учетом того, что Яндекс, там, Selectel, Ростелеком — это одни из крупнейших игроков рынка, ну, просто, к примеру, несколько перечислил, то, конечно, у вас в ЦОДе Яндекса может, и в ЦОДе любой там крупной компании может жить огромное количество различного софта, серверных частей, там, каких-то клиент-серверных программ разных-разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет, а дальше еще начинаются дополнительные нюансы. У вас есть так называемые балансировщики, которые в случае чего могут распределять нагрузку между разной инфраструктурой. Плюс у вас есть еще сетевое распределение через маршрутизаторы. Все это происходит обычно в режиме реал-тайма. Поэтому если говорить в целом, почему у одних компаний страдает, а у других нет, здесь, наверное, ситуация плюс-минус понятна, потому что у одних было установлено...
3: Да, Павел, мы поняли из вашего ответа. Спасибо большое. Ну, тогда, получается, вот эта система, которую вы описали, она, в принципе, как раз и снижает риски на случай всяких непредвиденных обстоятельств.
2: Ну, есть такое распределение, получается.
3: Да.
4: Да, да, до определенной степени. А у вас все очень сильно зависит еще от того, что было поражено. Если у вас там поражаются, например, системы электропитания, электрообеспечения, электроснабжения, то в этом случае у вас, может что-то отключиться, но, вероятно, там будет все перераспределено, а потом восстановлено из резервных копий. Если у вас удар происходит по каким-нибудь системам холодного хранения, ну, на сленге холодным хранением называются, например, системы, где реально хранится большое количество даты, не знаю, Яндекс.Диск, там может располагать большие архивы людей, которыми они не пользуются каждый день. Они автоматически распределяются между носителями горячими и холодными. То в этом случае данные могут быть не восстановлены. Ну вот если мы вспомним, например, недавний достаточно случай, когда был виток очередной конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, когда был удар по Амазону, дата-центра на Ближнем Востоке, то там удар был как раз вот по системам электроснабжения, и там достаточно быстро все восстановили. Сейчас все зависит от того, действительно, что было повреждено. Но также нужно понимать, что сейчас у Яндекса где-то 5 СОДов, ну не где-то, у них 5 СОДов сейчас введено в эксплуатацию, 6-й был по плану должен вводиться, по-моему, в конце этого года, если я не ошибаюсь. Вот пока, если у вас пострадал один СОД, то, в принципе, обычно все процессы так или иначе, как раз автоматизированными системами, перераспределяются на какие-то другие мощности. Это гиперскейлер Яндекс, он может такие вещи себе позволить. Но если, опять же, был удар не очень глубокий, не очень сильный, если это был крайний и последний удар, хочется надеяться, естественно, на это.
2: Павел, тут вспоминается сразу вот эта атака Ирана на ЦОДы Амазон в Эмиратах и Бахрейне. Вот сейчас впервые в России такая атака произошла на ЦОД Яндекса. Ну, как будто бы эти объекты становятся целями. Как теперь компаниям от этого защищаться? Вот что делать? Теперь надо иначе будет строить и защищать эти ЦОДы?
4: Крайне-крайне сложно, но вопрос очень хороший. Объясню, почему сложно. Естественно, инвестиции в строительство подобного рода ЦОДов, особенно там, да и не особенно, а в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами, компаниями, прописывается отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями процентов в год. Естественно, для обеспечения такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуется очень сложная система электроснабжения и все такое. Если вы еще начинаете закладывать ваш капекс в дополнительную какую-то машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, то есть дополнительные меры защиты туда вкладываете, ваша стоимость может возрасти кратно. В рамках глобальной конкуренции это может просто привести к тому, что бизнес будет перетекать в другие регионы. Поэтому что здесь делать? Вопрос сложный, вопрос открытый. Но если мы на секунду вынесем за скобки финансовую составляющую, то как будто бы действительно придется решать эти вопросы.
3: Причем варианты есть, вопрос цены. Павел, если можно коротко, пользователям сервисов, например, Яндекса сейчас что делать? Нужно ли что-то сохранить?
4: Тоже очень хороший вопрос. Действительно, если вы используете сервисы Яндекса или вообще какие-то российские сервисы онлайн-стоража, то, может быть, вот не хочется, понимаете, падать в панику, но действительно, может быть, имеет смысл осуществлять резервное копирование не только посредством облачных сервисов, а посредством тоже физических носителей. Потому что никто не знает, докуда эта ситуация дойдет. Ряд сервисов, например, облачного хранения, на самом деле это софт, который все равно обращается к IaaS-провайдерам, где уже непосредственно физически все это дело...
3: Да тут даже без паники. Мне кажется, это, в принципе, такая рекомендация, что периодически что-то важное нужно сохранить.
2: Сейвить, да.

0: энергоносителях.
1: Да, да. Ну, либо распределять это по нескольким провайдерам, ну, наверное, это тоже может быть сложнее, чем физически это сохранить где-то еще. Хотя не будем, опять же, пока поддаваться панике. Еще раз, у них 5 СОДов, обычно это все дело неплохо распределяется. Что касается холодного хранилища, не всегда есть бэкапы у него, но если бизнес специально это не организовывает. Теоретически потеря данных может быть, но почему-то по каким-то косвенным признакам, несмотря на то, что Яндекс пока не дает конкретные сроки на восстановление, по косвенным признакам я предполагаю, что ущерб все-таки был разумный. Еще раз, понятно, что очень сочувствуем Яндексу, но не критичный, что будет восстановлен
0: конкретно этот... Да, будем надеяться. Спасибо вам большое. Директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов был в нашем эфире. Оценивали, что делать бизнесу сейчас, который строит IT-инфраструктуру, чтобы минимизировать возникающие риски.
2: Ну, вопрос действительно не праздный, потому что как защитить и новые, и старые, тут надо будет всем поразмышлять. Действительно, как Павел правильно говорит, это весьма затратная история.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александр Панфилова. Саш, ну мы видим, что рынок что-то подсдал, там Яндекс потянул всех вниз.
4: Ну да, действительно, никаких драйверов не было. Ожидание звонка президентов России и США перестало вот радовать и тащить рынок вниз, импульс спал. Ну а вот бумаги Яндекса, которые занимают в индексе Мосбиржи достаточно большую долю, то есть это 6,5%, конечно, утянули вниз, и в общем-то все эти атаки БПО в целом стоит такой рыночный сентимент, что поводов для роста нет, и большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне.
3: Рынки итоги.
4: Ожидание звонка президентов России и США перестало драйвить рынок, импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи к вечеру закрылся в красной зоне, он снизился на процент с лишним, 2312 пунктов. Вот такова отметка по закрытию основной сессии. Ну и сейчас на вечерней сессии примерно такая же динамика сохраняется. Большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне и, конечно, утянули рынок вниз бумаги Яндекса. Их вес в индексе Московской биржи в ключевом индикаторе российского рынка составляет почти 6,5%, то есть в списке тяжеловесных бумаг они занимают четвертое место. Поводом стал, понятно, пожар дата-центра Яндекса в Рязанской области после ночной атаки БПЛА. Это одна из ключевых инфраструктурных площадок компании. Но вот в самом Яндексе нам прокомментировали, что пожар затронул часть инфраструктуры, профильные службы устраняют последствия, но вот пока что работа дата-центра полностью остановлена, и часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Позже в пресс-службе также добавили, что Яндекс пока что не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, и масштаб ущерба для инфраструктуры пока что еще оценивается. Но вот мы попросили аналитиков оценить масштаб проблем для инфраструктуры Яндекса и последствия возможные для выручки компании из-за перебоев в работе сервисов. И подробнее об этом глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева.
5: Основной эффект придется на облачный бизнес Яндекс Клауд. Однако здесь важно отметить, что если мы посмотрим на первое полугодие 2026 года, то выручка Яндекс Клауда составляла где-то около 2% от общей выручки Яндекса. Но непосредственно сам облачный бизнес, он, конечно же, связан с самой инфраструктурой ЦОДа. Однако здесь важно подчеркнуть, что если у нас какой-то ЦОД выбывает, то нельзя сказать, что выручка облачного направления снижается на точно такой же процент, который эквивалентен выбытию мощностей. Но здесь важно отметить, что как бы и другие сервисы Яндекса непосредственно зависят от самой инфраструктуры ЦОДов. И, конечно, здесь повреждение какого-либо ЦОДа, оно имеет непосредственный эффект на другие сервисы.
4: Бумаги Яндекса по итогам основной торговой сессии потеряли более 3,5%, но вот при этом я напомню, что именно эти бумаги встречаются почти во всех стратегиях инвестиционных домов на четвертый квартал. И вот что интересно, мы помним, что когда подобная история случалась с Озоном, почти все аналитики, все брокеры, все инвестдома почти одномоментно поставили акции Озона на пересмотр, но вот с Яндексом они это делать не спешат, по крайней мере, вот пока нет какой-то конкретики, комментария компании по оценке ущерба. Ну, вот и глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева рассказала нам, что компания долгосрочно сохраняет позитивный взгляд на акции Яндекса.
5: Мы пока не планируем пересматривать на

0: нашу целевую цену, тем более тут, мне кажется, через 2 недели компания должна опубликовать результаты за 3-й квартал. И, в принципе, мне кажется, мы сможем обновить наш взгляд на акции в соответствии с тем, что компания покажет по итогам 9 месяцев 2024 года. Но, как я и сказала, что мы сохраняем долгосрочно, мы сохраняем позитивный взгляд на акции Яндекса. Компания нам нравится, нам кажется, что у Яндекса есть довольно много драйверов для дальнейшего роста. Однако, если мы будем смотреть на краткосрочный горизонт, мы думаем, что мы здесь увидим какую-то волатильность в котировках.
1: Ну, будем ждать комментарий от компании, следить за котировками. Но вот помимо Яндекса, в лидерах падений на российском фондовом рынке сегодня были акции представителей черной металлургии. Напомню, что вчера они вырвались в лидеры роста, поэтому сегодня мы наблюдаем коррекцию. Но вот этим я вчера объяснял рост, а сегодня падение. Эти акции чувствительны к общерыночному сентименту и отыгрывают смену его с более выраженной динамикой как вверх, так и вниз. И не могу не сказать про истории, которые росли сегодня против рынка. Во-первых, это самолет. Бумаги в моменте взлетали на 5%, но закрылись более сдержанным ростом, плюс 1.5%. Поводом стали слова первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина о том, что Сбер и другие кредиторы застройщика обсуждают план по улучшению финансовой ситуации компании. При этом позже исполнительный директор, начальник центра по работе с инвесторами Сбера Яна Ларионова добавил, что банк не рассматривает вхождение в капитал компании или ведение внешнего управления. Вот были такие слухи, на этих слухах акции тоже росли. В общем, Сбер работает только с точки зрения реструктуризации. А, конечно, это сразу приободрило бумаги самолета, но ненадолго, потому что позже агентство Акра понизило кредитный рейтинг самолета до уровня BBB, изменив прогноз на негативный. Объяснили это низкими продажами жилья, высокой долговой нагрузкой, расходами по проектному финансированию. Ну, облигации застройщика под большим давлением, доходности достигает 250%. И акции тоже снижаются опережающими темпами. С начала года они потеряли 76%. Ну, вообще, начала я говорить про эти акции, конечно, изначально как про лидеров роста. Помимо них подрастали сегодняшнего роста акции золотодобытчиков, тоже против рынка. При этом само золото какой-то яркой динамики не показывало. Динамика около нулевая. Драгоценный металл торгуется примерно по 4117 долларов за тройскую унцию. Но вот в золоте мы не видим какой-то яркой динамики, зато снова видим американские горки в нефти. Топливо сегодня обновило пики октября. 105,5 долларов за бочку. Вот столько сейчас стоят фьючерсы на Brent, ноябрьские фьючерсы. Причины, которые день уже одни и те же, помимо ближневосточного конфликта, это опасения по сокращению добычи в Штатах из-за урагана, который приближается. Дорогая нефть сегодня сдерживала продажи в бумагах нефтегазового сектора. Акции Лукойл, это такая фишка, которая росла в последнее время опережающими темпами, потеряли 0.5%. Но вот теряли они все-таки побольше днем, но к вечеру вышла еще статья «Нью-Йорк Таймс» деталями сделки по продаже зарубежных активов Лукойла, и там указывается, что после сделки на активы больше не будут распространяться санкции США в отношении Лукойла. Напомню, что это главное опасение вот в этом кейсе, поскольку даже если компании удастся продать эти активы, то деньги Лукойл не получит, пока действуют ограничения. Ну и также в статье указывается, что США получат около 15% в сделке по Лукойлу без вложений. Ну вот, между прочим, акции нефтяных компаний сегодня также называл глава Сбербанка, когда перечислял лучшие активы на российском рынке. Вот Герман Греф сегодня поделился рецептом сбалансированного инвестиционного актива, и там нашлось место многим активам. Вот диверсификация всему голова, поскольку сейчас будет цитата Германа Грефа: если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты должен добавить туда определенное количество ингредиентов. Вот топ активов от Германа Грефа. Значит, это дивидендные акции, это, конечно, Сбербанк и два представителя нефтяников — Газпромнефть и Лукойл. Вот по мнению Грефа, их нужно обязательно иметь в своем портфеле. Облигации, флоутеры, депозиты в банке, БПИФы, ЦФА, цифровые финансовые активы. Сам Греф планирует обратить на них внимание со следующего года. Ну и ОФЗ, вот их, по мнению главы Сбербанка, нельзя игнорировать, поскольку даже несмотря на то, что по ним отменены налоговые льготы. Но отмечу, что в красном сегодня как раз-таки тоже не только российский рынок акций, но и рынок гособлигаций. Индекс RGBI потерял почти 0.5%, 110,7 пунктов. Ну и доходности по длинным бумагам вплотную приблизились к 17%, 16,93, если быть точной. Все это движение зависит от ключевой ставки. Напомню, что завтра в программе «Рынки главное» с Линой Тихоновой примет участие заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. Не пропустите.
2: Саша, наверняка вы

0: Сегодня это в своих программах уже обсуждали, но еще раз для наших слушателей, которые вместе с нами подводят итоги этого дня, информационные итоги. Мосбиржа сегодня анонсировала старт торгов криптовалютой с 1 декабря. Я так понимаю, что это не совсем новая новость уже, в принципе, эти предположения
1: звучали. Они были, мы обсуждали это в том числе, но вот все-таки у наших экспертов некоторый скептический взгляд на криптовалюты, и мы опять же вот сегодня вспоминаем целый день слова Германа Грефа. Он сегодня тоже признавался, что был один из первых инвесторов в криптовалюту, но это слишком рискованно, поэтому сейчас он не рекомендует. Ну и, в общем-то, и мы поэтому обсуждаем это от случая к случаю, но ставку большую не делаем.
0: Спасибо тебе большое. Ведущая рынков на радио РБК была с нами Александра Панфилова.
2: Вы слушаете радио РБК. Ну что, Ань, пошли дальше?
0: Мы идем, и вы идите. Да, еще раз, наверное, перерасскажем вам эту новость коротенько для тех, кто, может быть, не сразу к эфиру присоединился. И, собственно, вопрос, который мы задаем нашим слушателям, из чего он родился. Британец обошел кругом планету, 28 лет ему на это потребовалось. На самом деле, кругом это очень условно звучит. 48, по-моему, тысяч километров он прошел. И есть некий тренд. Вот мы так с Сашей предположили, что этот тренд сформировался. Люди стали больше ходить. Трекингом занимаются, какие-то вот такие вот пешие путешествия. Рассказывали сегодня еще про пару, которая идет из Москвы во Владивосток. Откуда вообще появляется желание у человека так много ходить?
2: А может быть, это такая реакция на цифровизацию, на ковид? Вот помнишь, все засиделись и теперь решили, что все, пора встать и пойти.
0: Шестой год разминают ноги.
2: Да, как Форест Гамп.
0: Иди, да, иди, Форест, иди. Ну, вопрос, который мы задавали нашим слушателям, сейчас еще раз его повторим. Куда вы готовы идти и насколько зайти в вопросах своего здоровья? Потому что все-таки сейчас модно говорить о том, что ходьба – это про ЗОЖ, 10 тысяч шагов в день для сердечно-сосудистой системы. Это полезно. Вот ходите ли вы, сколько или предпочитаете какую-то другую физическую нагрузку? Поделитесь, расскажите. Я уже вижу, что Саша подготовил несколько сообщений в нашем Телеграме.
2: Да, есть сообщение. Арсений пишет из Воронежа. Все, что могу сказать, хожу на кардио 3 раза в неделю по вечерам. Это святое. Переношу только, если реальный форс-мажор. Но это человек ходит нам, вот Арсений пишет, в спортзал, видимо, ходит, да? А мы вот все-таки говорим про хождение.
0: Но, может быть, он ходит в спортзал, чтобы ходить на дорожке.
2: Это на дорожке, тоже? Да. А, засчитано, да?
0: Засчитано,
2: тоже,
0: конечно.
2: Хорошо, засчитано. Иван из Волгограда. По выходным езжу с женой на великах по несколько километров. Наверстываю, так сказать, всю рабочую неделю. А вот на великах уже не считается. Или тоже считается?
0: Ну, за ходьбу, конечно. Не сочтем. Но физическая нагрузка, да. А сколько? Вот пишите, пожалуйста, сколько вы выделяете времени. Тут тоже есть со стороны специалистов предположение, как вот 10 тысяч шагов, то же самое по минутам. Якобы 150 минут в неделю. Это некая норма для того, чтобы себя чувствовать хорошо.
2: Да, пишите и время, и, может быть, шаги. Как вам проще свои KPI засчитывать? Пишите там 10 тысяч вы проходите, 7 тысяч, 15, а может быть больше. Если вам удобнее по времени, то можно и по времени. Диана пишет из Москвы. К сожалению, никак. У меня работа и маленький ребенок. Но когда подрастет чуть-чуть, хочу заняться или танцами, или женским боксом, еще не решила.
0: А у вас и так физической нагрузки хватает. Пока ребенка поднимешь.
2: Пока одобряем. Можно пока не ходить, да. Что еще пишут? Федор пишет из Санкт-Петербурга. Эх, с трудом. Я не то чтобы супер занят, просто зачастую мне лень и есть дела поинтереснее. Ну вот, видишь, кому-то просто лень. Зато честно. Лень ходить.
0: Лень ходить. Но до работы-то вы все равно идете. Так что можно включить шагомер и засчитать за физическую активность.
2: Ну а мы тем временем дошли до того, что еще важно знать сегодня. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Президент посетит заседание глав государств СНГ. Начнется оно завтра утром. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что на полях заседания Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
0: Украинские переговорщики отправляются в США для встречи с американской стороной 9-10 октября. Об этом заявил Зеленский. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил о риске эскалации на Украине и перерастания конфликта в намного более опасный. По его словам, перспектив переговорного урегулирования сейчас нет. Президент США Дональд Трамп, напротив, недавно говорил, что конфликт близится к завершению, хотя это и незаметно.
2: нефть на атакованном танке.

0: Контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Калкейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
0: Ошибка на миллион.

0: Бобро. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим

0: людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ, теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Ну и сейчас возвращаемся к теме северных потоков. Могут найти они американского инвестора, пишет об этом Рейтер. Вот по сообщениям агентства вопрос этот обсуждали высокопоставленные представители России и США. И по данным агентства есть даже конкретные персонали. Принимали участие в этих переговорах глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер.
2: Да, Кушнер человек, по всей видимости, предприимчивый. Вот агентство отмечает, что он рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов и урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий. Ну, в целом, с американской стороны выглядит очень удобно.
1: Труба, теоретически, да.
2: Да, не их, газ не их, но при этом они получают деньги,
1: за то,
2: что там перегоняют топливо. Сейчас газопровод «Северный поток» не функционирует, уцелела одна из четырех веток. Ну, она простаивает, естественно. Каковы шансы, что американские инвесторы действительно войдут в этот проект? На каких условиях это может произойти? Насколько выгодной будет такая сделка для американцев, да и для России? Если уж о сделке речь, то договариваются две страны. Выясним с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав, мы вас приветствуем. Ну вот о такой реанимации потоков не первый раз мы говорим, и американцы речь заводят. А оценки есть вообще, в принципе, в каком сейчас состоянии все нитки?
3: Значит, две нитки первого северного потока не функционируют. Они уничтожены в ходе диверсии, саботажа или теракта, которые организовали некие враждебные силы. Одна нитка северного потока 2 сохранена. В эксплуатацию северный поток 2 не был введен из-за нараставшего в то время разногласий политических между Россией и Германией. Соответственно, в чем сейчас может быть смысл? Вы, конечно, будет не две стороны договариваться, а три. И идея в том, что российская сторона предлагает американцам участвовать в этом процессе, стать, может быть, новыми операторами проекта, или, может быть, совладельцами проекта. Под этой логикой они должны увидеть европейцев, газ этот самый принимать. И тогда в случае возобновления поставок как минимум по второй нитке Северного потока 2, да, его должна сейчас специально немецкие власти в эксплуатацию вести, можно зарабатывать деньги России, Германии и
2: Америки.
3: Тогда нужно реконструировать. И дальше политическая задумка заключается в том, что если Трамп на это дело соглашается, он принимает как бы российскую сторону во всей идеологии конфликта России с Европой. А если Европа откатывается на уровень своего мейнстрима, то Трамп к ним начинает хуже относиться.
2: Это политическая сторона вопроса. А если об экономической говорить? Ведь американскому инвестору должно быть интересно там заниматься восстановлением, да? Не только получать деньги за прокачку. Вот примерные объемы работ по восстановлению, оценки, они они какие-то могут быть. Я в 2024 году видела 2 миллиарда евро. Мы понимаем, что с учетом инфляции, наверное, можно смело на 2 умножать. И, при том, что, там, по-моему, «Северный поток-2» обошелся в 10 миллиардов.
1: Я видел оценку где-то 1,5 миллиарда. Ну, они где-то

0: примерно в этих порядках.
1: Ну, то есть получается, что восстановление может обойтись как там половина строительства новой ветки.
2: Ну, половина строительства новой ветки совершенно. В принципе, это не такие большие объемы, учитывая вот его силы конфронтации, во что он во всяком проходится. Здесь можно хоть новый проект построить. Если старый, да, примерно то, что вы говорите, 1.5-2 миллиарда, это приблизительная оценка. А с первой нитки, то есть одну нитку можно вообще запускать хоть сейчас и зарабатывать деньги. Потому что экономически, конечно, ничего более рационально, чем прокачивать газ из России в Германию по короткой ветке, которая уже построена, конечно, ничего более экономичного как бы нету.
0: Станислав, это в деньгах, а в сроках?
2: Ну, если начинать работу, я думаю, что это можно сделать там за какие-то несколько месяцев, скорее всего, может быть, год. Но это мы обсуждаем абстракцию. Мне кажется, Россия вообще рассчитывает на то, что европейский мейнстрим это отвергнет. И будет такое разница, то, что Россия и Трамп альтернатива за Германию за торговлю, а мейнстрим за войну. И нам это тоже должно устроить.
0: Угу. Ну, а будет кому продавать-то с учетом позиции Европы сейчас? Они вот с 27-го года хотят отказаться вообще от газа российского?
2: Смысл, что должен Трамп что-то убеждать. И должны поднять голову активно, должны поднять, точнее, голову сюда и громко начать говорить те люди, те политические силы и экономические, которые хотят этого. Это либо промышленные лоббисты, которые сейчас опасают, что либо говорить на эту тему, либо евроскептики, альтернативы для Германии, которые об этом говорят откровенно уже, да?
0: Станислав, раньше не было. А если будет, вот представим, восстановили все, это насколько это удешевит газ для европейского потребителя?
2: Сейчас газ в Европе очень дорогой, там около 900-800 долларов за 1000 кубометров, что еще те, это очень большие деньги, конечно, и с такой ценой на газ она получается в несколько раз выше, раз в 5 выше, чем в Германии, даже раз в 5, 6, 7 даже выше, чем в США.
0: Но это будет выгоднее, чем СПГ закупать?
2: Ну, я имею в виду, если сейчас цена на газ на электричество в разы больше в Европе, чем в Америке, то Европа не имеет никакой конкурентоспособности на мелких отраслях. Если восстановить себе поставки по Северному потоку частично, это уже даст, конечно, толчок конкурентоспособности европейской экономики.
1: Но, с другой стороны, мы же не можем или можем определить, какая может быть цена, если американские инвесторы зайдут, и будут ли они причастны к ценообразованию для покупателя?
2: Ну, посмотрим. Обычно логика такая, что ценообразование происходит на бирже, на территории уже покупателя. Но здесь, возможно, будет комплексная сделка. Да и, конечно, общие цены зависят не только от этого одного проекта. Они зависят от Ближнего Востока, от курса на энергопереход и так далее.
1: Станислав, а в итоге в структуре, вот это вы сказали, да, даже три страны могут участвовать в разговоре. Но, насколько я помню, вообще четыре страны в акционерах северных потоков. Америка какую позицию могла бы вообще в этой структуре занимать? Кем бы мог быть этот инвестор американский?
2: Первый, Северный поток первый, второй принципиально отличается после того акционеров. Первый Северный поток имеет многие акционеры, включая «Газпром». Второй Северный поток принадлежит «Газпрому» исключительно через вашу швейцарскую дочку. Но если придут американцы, теоретически все это дело можно пересмотреть. Примерно, конечно, пересматривается история с лукойловскими активами за рубежом. Поэтому, в принципе, если была бы политическая воля, была бы готовность Трампа, что называется, заставить европейцев здесь пойти на уступку, мейнстрим европейский, то, конечно, шансы были бы. Но если сейчас он просто откажется, я думаю, что Россия будет только получать политический дивиденд, да, экономика, вот обновить экономическое сотрудничество вот на текущем политическом контексте отношений между Кремлем, да, и мейнстримом европейским, мне представляется, пока невозможно.
1: Спасибо вам. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович о потенциальном американском инвесторе, который мог бы каким-то образом присоединиться к проекту «Северный поток» и возобновить поставки топлива по нему.
3: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК. К теме образования мы дошли сегодня. Абитуриенты следующего года, судя по всему, поступят в вузы по старым правилам. По крайней мере, об этом можно сделать вывод из заявления министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Вот по его словам, плавный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет до 2030 года. В следующем году система заработает только по отдельным укрупненным группам специальностей.
1: Ну, это тренд, который был несколько лет назад обозначен, что Россия отказывается от Болонской системы и выстраивает свою систему высшего образования под свои задачи экономики в том числе. Как будет выглядеть поступление в вузы в ближайшие годы? И самое главное, что меняется для поступающих и для обучающихся, на эту тему поговорим. У нас на связи профессор, главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ирина Абанкина и ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин. Ирина Всеволодовна, Борис Васильевич, мы вас приветствуем. Борис Васильевич, наверное, я же так понимаю, ваш университет подключился к этому переходному периоду, да? Поделитесь, вот что принципиально изменилось в подготовке?
4: Добрый день. Действительно, вся высшая школа сейчас очень внимательно смотрит

0: за пилотным проектом. МГТУ «Станкин» в него не вошел. Мы рассчитываем, что соответствующие изменения произойдут. Но дело не в этом, это не мешает, потому что изменения коснутся всех. И, конечно, мы очень внимательно анализируем опыт ведущих университетов. Первые стартовали в 2023 году. 6 университетов из самых разных предметных областей с широким набором специальностей. Это как раз было сделано для того, чтобы, в общем, опробовать все стороны вообще возможных специальностей.
1: Так, и что вам коллеги рассказывают? Как это все проходит?
0: Смотрите, значит, самое сложное — это, конечно, обновление содержания наших образовательных программ. Потому что просто так взять, например, добавить один год к программам бакалавриата — не дело, это совершенно не нужно. Взять старые программы специалитета, которые были 15 лет назад, понятно, это тоже невозможно. Наука, техника, вообще мир далеко ушли вперед, и, конечно, нужно серьезно обновлять содержание. Причем обновлять нужно как содержание фундаментальных дисциплин, поскольку они создают фундамент, основу для изучения уже профессиональных предметов. И нужно, конечно, профессиональные предметы обновлять. Они меняются, что называется, каждый день, где-то быстрее, где-то медленнее.
1: Борис Васильевич, ну а разве этот процесс так и так не происходит? Вот глобально, кроме того, что мы отказываемся просто от самого слова «болонская система» и меняем подход там, к продолжительности образования.
0: Прежде всего, мы начинаем готовить специалистов в один такт. Если раньше бакалавриат был первой ступенью высшего образования, дальше человек более высокой квалификации должен был получить образование в магистратуре, и 4 плюс 6 лет, вот за 4 года выходил уже полноценный специалист, который, скажем, мог заниматься, если мы говорим об инженерном деле, заниматься разработками. То сегодня мы хотим, чтобы за один такт, за 5, где-то за 5,5 лет, где-то по каким-то специальностям за те же 6 лет мы получили высококвалифицированного инженера-разработчика. Угу. То есть, во-первых, исчезнет вот эта вот ступенька дополнительная. Отношение к бакалаврам подчас не совсем полноценное сохранилось до сих пор, несмотря на 15-летнюю практику.
1: У бизнеса?
0: Да, инженеры есть.
1: А? У бизнеса?
0: Да, у работодателей, конечно. Ну, в самом деле, понимаете, подготовить инженера полноценного за 4 года, ну, нельзя. Это, в общем, жизнь уже показала. И, кстати говоря, по целому ряду специальностей сохранился, ведь специалитет сохранился, то есть подготовка 5,5-летняя. Угу. Это все годы вот существования болонской системы, так называемой, это у нас было по целому ряду специальностей. Мы продолжали все университеты готовить как раз конструкторов, разработчиков по монопрограммам, вот по программам специалитета.
1: Борис Васильевич, поняли. Так, про изменения понятно. Ирина Всеволодовна, подключайтесь к разговору. Ну, вот болонская система — это же не только про сроки, да, а про, в принципе, единое такое европейское образовательное пространство. А, учитывая, что мы сейчас выстраиваем свое пространство образовательное. Нужно ли нам ориентироваться, например, на Азию и как-то пытаться интегрироваться с теми университетами?
2: Вы знаете, ну, соглашусь с Борисом Васильевичем, что то, что касается инженерных специальностей или архитектуры, или тем более искусств, исполнительских искусств, они в болонской системе не регулировались и сохранялись национальные системы. Болонская система в первую очередь про мобильность и студентов, и преподавателей, и про сопоставление стандартов качества. Так, чтобы можно было строить свою образовательную программу, выбирая даже разные предметы в разных вузах, учиться, стажироваться. Вот эта вот гибкость была отличительной характеристикой, она вообще действительно не про сроки. И в этом плане мы мобильность и вот такую вот взаимосвязанность с европейской системой действительно утеряли. Многие страны сейчас стараются выстроить национальные системы. Главный вызов, конечно, искусственный интеллект. В образовании это очень серьезный вызов.
3: Ирина Филовна,
2: это встраивать в обучение? Что из себя представляет процесс обучения? Я согласна, что содержание образования, как Борис Васильевич говорит, надо обновлять. Но и педагогические технологии, и педагогический дизайн здесь очень серьезный.
3: Ирина Всеволодовна, да, у нас, видимо, связь пропала. Я только хотел уточнить, что значит мы утеряли эту связь.

0: Ирина Всеволодовна, слышите нас?
1: Это значит, что у нас были комиссии по поддержке и проверке нашего качества. Программы, которые соответствовали и были сертифицированы, они появлялись в общем списке программ, которые рекомендуются как соответствующие качеству. Иногда не только программы, но некоторые вузы у нас сумели попасть в эти списки. Честно, в этих списках нас не видно. Мы больше не видимы для ни абитуриентов, ни студентов, которые продолжить образование хотят. Ни наших программ, ни наших вузов там не видно. Вот ключевое было, что были комиссии, которые оценивали качество, сертифицировали и создавали вот эту базу данных, программу университетов, которые признаются в рамках вот подписанных соглашений, в рамках подписанных договоренностей, соответствуют этим стандартам качества. Вот что значит, что мы это утеряли. Это и для преподавателей важно, когда они перемещались из одного вуза на контракты в высшей школе, всегда срочные для преподавателей. Вот искали работу, создались научные коллективы, в том числе, кстати, и в области разработки современных образовательных технологий. Сейчас это сотрудничество, оно...
0: Для преподавателей понятно. А для студентов что это значит? Теперь им сложнее будет учиться за рубежом, если хотят, или вообще невозможно?
1: В этом смысле вам придется подтверждать соответствие определенному качеству, в том числе при нострификации дипломов сдавать экзамены, проходить квалификационные тесты для того, чтобы подтвердить, что ваш диплом так или иначе признается и может быть использован. Вот никакого автоматического признания документов об образовании здесь нету. Мы полноценно тоже не вступили, полноценного не было, но с отдельными странами было. Более того, для тех программ, которые были включены в этот список, это, конечно, было. И там были совершенно не только московские вузы, но вузы из многих регионов нашей страны. Да, не в целом вузы, программы эти. Угу. И это, да, конечно, вот в области образования это разрыв такого образовательного европейского.
2: Но вот с другой стороны, Борис Васильевич, я сегодня читала, что есть мнение, что наоборот, вот такие наднациональные, скажем, образования, они усложняют процесс. И иногда вузам между собой договориться проще. Я вижу, что вы активно сотрудничаете с зарубежными вузами, партнерами. Вот действительно так вот тет-а-тет вот отношения выстроить проще, обмениваться там, студентами, абитуриентами, преподавателями легче, чем если бы это была некая там национальная или наднациональная система.
3: Взаимодействие между университетами, если на него не влияют факторы, ну, так скажем, глобального порядка, как это произошло несколько лет назад, сохранились, и здесь каких-то сложностей нет. Наши партнеры как раз не ставят вопрос о том, что вот у вас будет какая-то другая система, мы не будем сотрудничать, ничего подобного. Все это решается, университеты автономны, и мы можем друг другу, собственно говоря, подтвердить и уровень студентов, и курсы, которые они, соответственно, прослушали, можно зачитывать. Индивидуальная вот образовательная миграция какая-то, да, движение, мобильность, безусловно, будет затруднена, потому что Болонская система, ведь она создана в условиях не самых больших стран Европы, в условиях, когда границы стали проницаемыми, и тогда один человек спокойно может вот, перемещаться куда-то, приехал, ему там все зачли, он учится семестр в другом университете. Другое дело, что польза от этого вот, по нашим масштабам, конечно, не очень большая. У нас по другому пути мобильность пошла. Это сетевые образовательные программы. В нашей стране это реализуется. Они реализуются одновременно несколькими университетами. И такой опыт есть. Я думаю, что в этом направлении все будет развиваться достаточно успешно.
0: Борис Васильевич, но у вас технический вуз, это для всех вузов характерно?
3: Вы имеете в виду...
0: Вот, ну, вот это взаимодействие, да, вот вы о нем рассказали, здесь все понятно, да.
3: Ну, мы-то, честно говоря, каких-то проблем вот в ближайшие годы не наблюдаем, и наши партнеры тоже таких сигналов не подают. Вот. Для всех ли это характерно? Ну, здесь судить сложно. Надо, наверное, спросить там коллег из гуманитарных университетов, из классических.
2: Угу. Ирина Селовна, вот вы сказали то, что наши вузы, там, наши педагоги стали незаметны, и это то, что мы теряем. А если говорить про европейское образование в России, оно сейчас котируется?
1: Ну и образование, и студенты отдельные, конечно, могут котироваться. Наши медицинские вузы и программы медицинские в государственных университетах позволяют сдать внутри своей страны квалификационные экзамены, заняться частной практикой. Поэтому у нас до 20% иностранных студентов так и остается по медицинским специальностям. Но разрывы для нас ощутимы. У нас ушло очень много членов ученых советов, аспирантских по защите, научных руководителей, которым свои университеты, европейские, американские, конечно, поставили заслон на то, чтобы участвовать вот в таких проектах, быть научными руководителями, даже оппонентами, и просто участвовать в советах. Поэтому мы на себе разрыв такой, конечно, ощущаем. И налаживание новых партнерств требует немалых усилий, которые здесь, я бы сказала, возникают. Так что другое дело, что и многие другие страны начинают ориентироваться больше на национальные интересы.
0: Ну, то есть как бы уходит вот эта наднациональная история. Вы слушаете программу ЧЕС. У нас на связи ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин и профессор Ирина Всеволодовна Абанкина.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
6: РБК «Коллекция».
7: Мошенники распространяют вредоносные файлы через поддельные сайты известных организаций, сообщили в МВД России. Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов, говорится в телеграм-канале ведомства. Под предлогом установки обновлений или проверки безопасности устройства аферисты просят пользователя загрузить вредоносное программное обеспечение, отметили в управлении. Ранее сообщалось, что мошенники распространяют вредоносные файлы под предлогом получения бонусных баллов на заправку топлива. На фишинговом сайте, который по своему дизайну имитирует бренд крупной нефтегазовой компании России, пользователям предлагают загрузить якобы официальное приложение за бонусные баллы. Злоумышленники обещают удобный сервис, карту АЗС по всей стране, данные о доступности топлива и возможность получения скидок, говорится в сообщении. Ведомстве добавили, что для убедительности на сайте даже опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу. В МВД рекомендовали проверять адресную строку браузера и точное доменное имя сайта, а также загружать программы только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус.
8: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
9: Кто есть кто?
8: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
9: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
10: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
11: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
12: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
13: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
11: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
14: Библиотека РБК.
15: Здесь мы собираем книги первых лиц.
16: Что читает ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виктория Идрисова.
17: Называется «Технологическая республика», автор Александр Карп. Если совсем кратко, то это книга про переосмысление технологического развития США, стран Запада, о том, куда они сейчас идут, насколько это будет правильный, и вообще как-то больше про логику выстраивания технологического суверенитета. Мне кажется, это достаточно такая полезная, во многом философская книга, которая будет интересна, я думаю, что очень широкому кругу читателей и слушателей.
15: Александр Карп, Николас Замиско, «Технологическая республика. Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада». Они без колебаний отслеживают и монетизируют каждое наше движение в сети, вторгаясь в личную жизнь. Однако те же инженеры и созданные ими гиганты Кремниевой долины часто отказываются работать с американскими военными. Ирония заключается в том, что мир и свобода, которыми наслаждаются эти люди, стали возможны благодаря угрозе применения силы со стороны тех самых военных.
14: Библиотека РБК.
15: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик. Ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и сейчас о том, что нашагал британец на рекорд, Карл Бушби вернулся на родину, завершив таким образом кругосветное путешествие длиной в 28 лет. Пешком землю обошел человек.
3: Можно даже сказать, не завершив, а завершая, потому что до точки, из которой он выходил, еще не дошел.
2: Не добрался пока.
3: Да, но преодолел уже почти 50 тысяч километров.
2: Это при том, что, напомню, протяженность экватора 40 тысяч.
3: Ну, 28 лет, где он только не был. Даже в России был, и здесь его очень...
2: Задержали даже, да. Да,
3: задержали, оштрафовали,
2: целый
3: чуть не развернули.
2: Год, целый год он в ковидной где-то просидел, не выпускали его. В общем,
3: я думаю,
2: книгу напишет, и в кино наверняка
3: снимут. Интересно, как вообще люди решаются на такие приключения? Вот, Саша, я уже говорила, и ты знаешь про пару российскую, которая идет из Москвы во Владивосток. Честно говоря, для меня такая мотивация, мы решили попробовать свои силы, остается загадкой. Для чего люди выходят в такие путешествия? Даже, на самом деле, можно и не про пешие говорить. Кто-то автостопом путешествует, кто-то на велосипеде. Есть такие активные люди.
2: Слушай, ну это вызов какой-то,
3: люди.
2: Внутренний вызов. Вот ты Конюхова припоминала, да, угу. Тоже у него какие... Весьма экзотические путешествия, на самом деле.
3: Однозначно.
2: И опасные.
3: Интересно, может ли это стать таким мейнстримом? Знаешь, все бегают, а мы ходим. Вот. Ходим по России. Любопытный вопрос. Я думаю, мы с нашими гостями порассуждаем на эту тему. Вообще, зачем идти? Куда идти? Полезна ли ходьба? У нас на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Михаил, Алексей, мы вас приветствуем. Михаил, вы бы пошли до Владивостока из Москвы?
4: Да.
3: Зачем?
4: Ну, на малую родину, ты, конечно, пошел.
3: Ну, а вот зачем идти, когда можно ехать?
4: Понимаете, это степень свободы. То есть, когда человек передвигается сам, он свободен. Когда он передвигается посредством чего-то, он зависит от вот этого. на чем он передвигается, на что он передвигается. И как бы человек, идущий своими ногами по земле, он свободен.
2: Ну, смотрите, Михаил, с одной стороны, согласимся, да, свободен, но так от ног тоже зависит. А если вот что-то случилось, вот какая-то травма в пути, все, дальше не пойдешь.
4: Ну, слушайте, у вас тоже в городе что-то случается, вы там палец порезали или там новыми туфлями пятку натерли.
2: Ну, в городе травмпункт есть, больница есть, а тут вот посреди России, да.
3: Приложил
2: и пошел.
4: Здесь вот подорожник пожевал, изолентой прикрутил. Ну, на самом деле, человек, который собирается идти далеко, он к этому все-таки готовится, потому что он, ну, я полагаю, что он разумный человек. Неразумные люди, они далеко не уходят. А если он разумный человек, у него с собой что-то есть для того, чтобы прямо здесь и сейчас. У него есть возможность позвать людей на помощь к себе, он же по своей стране идет.
2: Uh-huh. А, кстати, вот вы говорите, Михаил, что-то у него есть, минимальный набор, что должно быть, если я собрался во Владивосток пешком?
4: Ну, во-первых, то, что вам нужно, исходя из медицинских показаний, если они у вас есть, это первое. С запасом на 2 дня, вот так. А второе, то, что вам нужно для того, чтобы оказать себе помощь при каком-то, назовем так, физическом повреждении, то есть это потертость, это порез, это то, что не угрожает жизни. И вам нужен телефон и группа поддержки, либо друзья, либо социальная сеть, которая позволит вам быстро вызвать квалифицированную помощь.
3: Базовый минимум. Ну, смотрите, что получается. То есть мы проходим какой-то достаточно большой километраж в день, там 20-30 километров. У нас есть еще нагрузка в виде веса, потому что нужно нести какие-то необходимые вещи, аптечку, да, оборудование, там, куртки и так далее. Алексей, вот ходьба физиологична вроде бы, да? Но, например, если мы выходим из Москвы в Владивосток, нам надо 30-40 километров в день пройти. Или при хорошей физической форме это вполне себе нормальная цифра?
5: Безусловно, ходьба является, ну, так скажем, рекомендуемым, да, даже с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, да, нагрузкой физиологической для поддержки, ну, нормальной жизнедеятельности нашего организма. Но тут, как говорится, все хорошо в меру, на самом деле. И, как коллега сказал, безусловно, такие марш-броски на длительное расстояние, они требуют определенной подготовки. И подготовки, в первую очередь, физиологии нашего организма. Это подготовка мышц, подготовка сердечно-сосудистой системы. Потому что помимо, ну, классических травм, да, банально споткнулся, подвернул ногу, упал, есть еще так называемые перегрузочные травмы. Перегрузочные травмы – это так называемые избыточные какие-то нагрузки, да, на наши кости, на наш опорно-двигательный аппарат. Есть даже такой термин, как маршевый перелом, да, или стрессовый перелом, который может произойти в результате вот такой длительной избыточной ходьбы или бега. Вот, поэтому, безусловно, здесь требуется определенный период подготовки специальными упражнениями, да, общей физической подготовкой. Вот, поэтому этому стоит действительно уделять важное внимание.
2: Мы в связи с этим не можем не вспомнить российских путешественников. Их обычно представляют как Паша и Тома. Они сейчас идут по России. Они хотели от Красной площади, от Москвы до Владивостока дойти. Сейчас они... Мы недавно с ними, кстати, созвонились. В Забайкалье, да, им осталось, они весной сказали, до Владивостока дойдут. Вот они рассказывали о том, что там с ними происходит. И вот как о подготовке к дороге рассказывал Павел. Давайте послушаем и обсудим затем.
6: Возник вопрос, насколько реально неподготовленному человеку вот так встать, пойти и пройти свою страну.
7: Мы 3 дня
6: подумали. 10 января мы вместе принимаем решение, что мы точно делаем. И решаем, что будем выходить 19-го. Почему 19-го? Потому что понедельник. Ну и чтобы было немного время подготовиться, взять какие-то вещи, как-то подготовиться к маршруту. Было время взять что-то по экипировке и сделать один тестовый день выхода. Уже с экипировкой, с рюкзаками, со всем. Пройти 20 километров и понять, что это вообще такое. Пройдя вот такой один день, мы поняли, что идти возможно.
2: Ну вот здесь Павел говорит о том, что готовились, я так понял, просто вещи собрали какие-то.
3: Да, по ощущениям именно физически они какую-то специальную подготовку не проходили. Хотя по фотографиям, по видео понятно, что ребята достаточно подтянутые, как минимум там проблемы с лишним весом, со здоровьем так вот визуально не наблюдается, но какой-то специализированной подготовки, я так понимаю, не было.
2: Да, Алексей, вот насколько это, ну не будем давать оценку, но вот если бы вы к такому пешему переходу готовились, вы бы что еще в эту подготовку включили?
5: Ну, безусловно, общую физическую подготовку, да, то есть это и занятия в зале, то есть минимум хотя бы 2 месяца, да, подготовка опорно-двигательного аппарата к такой длительной ходьбе. Повторюсь, потому что, опять же, мышцы, связки, суставы для неподготовленного человека это чревато повреждениями. Вот. Ну, попробовать пройти один день 30 тысяч шагов, возможно, это никаких последствий для организма не принесет, да, но если мы говорим о длительном таком путешествии, там, в течение нескольких месяцев, то это может действительно стать, ну, каким-то травмирующим фактором.
2: Михаил, вот мы когда готовились к этой теме, конечно, возникает вопрос, когда слышишь вот

0: такие длительные путешествия, сколько человек может, в принципе, пройти за сутки, скажем, да, или за день. И мы нашли информацию о том, что в 76-м году один американец, Джесси Кастанеда его звали, за сутки, за 24 часа прошел почти 229 километров.
1: А это 229?
0: Вообще... 229, да, я три раза посмотрел, ничего нет, себе. Я не ошибся, да. Михаил, а это вообще возможно?
1: Это 9,5 километров в час надо идти.
2: Ну, смотрите, я лично за 20 часов 40 минут проходил 60 километров, причем 70 за 23 часа проходил. Мой курсант проходил соточку за 26 часов.
0: А это причем по какой местности такой... было? По какой местности?
2: Это вот у нас здесь слабо пересеченная местность, лесистая и с грузом.
0: А, тогда понятно, потому что Кастанеда шел по Альбукерке, Нью-Мексико, скорее всего, он шел по либо по пустыне, либо по какой-то степной, там попроще, наверное, да?
2: Может быть, но мне кажется, вы знаете, физика наука точная, и если просто время разделить на расстояние и получить среднюю скорость, а потом сравнить, вот доктор не даст соврать, физиологию человека, он бежал большей частью, потому что, ну, ходить ты идешь, ну, максимум 5 километров в час, и это уже очень быстро ноги переставляет. Можно, кстати, для сравнения взять скорость чемпиона Олимпийских игр по спортивной ходьбе и наложить на время путешествия этого великого там американца. Угу. Все станет понятно и ясно, как бы, наука точная.
0: Алексей, а вот после такого перехода 229 километров реабилитация потребуется?
1: Замена суставов, мне кажется, потребуется коленных.
3: Ну, как минимум хороших пару, может быть, тройку восстановительных дней действительно потребуется. Вот здесь, понимаете, еще в таком путешествии важно учитывать действительно поверхность, по которой идет человек. Это асфальт, это пересеченная местность, да. Это условия окружающей среды, воздух, температура. Рассчитать по-хорошему нужно и количество жидкости, которую нужно выпить. И при этом, возможно, придется пить не просто жидкость, а специальные изотонические напитки. Да? Потому что дело в том, что если пить только воду, да, а человек будет потеть, если, например, это будет жаркий...
1: Чтобы микроэлементы не вымывались.
3: Да, действительно, это чревато судорогами, это чревато, так скажем, интоксикацией воды, да, когда мы воду пьем, но нам не хватает именно микроэлементов. Вот, поэтому, а это тоже, так скажем, определенные риски для сердечно-сосудистой системы, потому что сердце тоже требует определенных микроэлементов для сокращения, и в том числе энергии и так далее. Угу.
1: Хорошо, давайте от темы путешествия отойдем и, в принципе, про ходьбу и трекинг поговорим как вид отдыха и как здоровый образ жизни, как часть здорового образа жизни. Алексей, в последние годы у нас ходьбу чуть ли вообще не основой всего называют. Да? Проходишь 10 тысяч шагов каждый день, и ты здоров и счастлив. Это действительно имеет под собой научную обоснование? Или это скорее маркетинг, чем ЗОЖ?
3: Ну, смотрите, миф про 10 тысяч шагов, он появился еще лет 20 назад, наверное, да, когда выпустили там еще самый первый шагомер.
1: Он, да, в Японии вообще в 60-х, мы сегодня читали, да.
3: В 60-х. Вот, поэтому оттуда, собственно, и пошло, да, вот это вот понятие про 10 тысяч шагов. Современные научные исследования нам говорят, что человеку действительно нужно ходить, да, и в день это число шагов в среднем составляет от 6 до 8 тысяч. Вот. Но кроме ходьбы, да, то есть такой легкой аэробной кардионагрузки, Всемирная организация здравоохранения нам рекомендует также 2 силовые тренировки в неделю. Вот. Поэтому если сочетать...
1: Плюсом. И... То есть каждый день 6-8 тысяч и еще плюс 2.
3: Плюс 2 силовые в неделю. Силовые, 2 силовые тренировки в неделю и ежедневно по 6 тысяч шагов. Но тут нужно разбираться, если у проблемы, есть проблемы с суставами, да, то возможно выбрать какой-то другой вид аэробной нагрузки, возможно велосипед, возможно эллипсы и так далее.
1: А как правильно ходить? Есть ли вообще такое понятие? Вот с бегом там масса нюансов, начиная от
0: обуви. Да, я уверен, с ходьбой то же самое.
1: А вот с ходьбой?
3: Да, есть, ну, так скажем, определенная правильная биомеханика ходьбы. Да, так скажем, хорошо можно отработать правильную технику ходьбы, да, в скандинавской ходьбе, да, при использовании палок, да, когда у нас вовлекается не только нижние конечности, но и верхние конечности. Это, ну, так скажем, будет более полезно даже для организма, если мы будем подключать еще движение кора. Да, то есть в ходьбе важно задействовать не только ноги, да, но и в целом, так скажем, мышцы-стабилизатор корпуса, верхний плечевой пояс, да, чтобы он включался в работу. Вот. И, соответственно, правильный шаг, соответственно, с пятки на носок и как это по физиологии.
1: Ну и в любом случае, мне кажется, все-таки это надо делать в нормальной обуви, потому что так вот, если каждый день нагружать, то ничего хорошего для стопы не будет.
0: Ну и да, явно что-то будет не так с ногами.
1: Мы наших слушателей спрашивали, какое внимание они уделяют ходьбе и вообще активности в своей жизни. Вот несколько сообщений.
0: Вот нам писала Елена из Кирова: можете клеймить меня старушкой, но я сторонница скандинавской ходьбы. Вот мы уже читали, вот скандинавская ходьба, Алексей, вот про нее тоже много споров. Одно время была очень популярна, а с другой стороны... говорят, что тоже это может быть не очень полезно.
3: Ну, я здесь могу подискутировать на самом деле, потому что скандинавская ходьба, она даже включается в программу реабилитации пациентов, да, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, в том числе после эндопротезирования сустава, вот, потому что она более, так скажем, равномерно распределяет нагрузку, да, за счет того, что есть опора и на ноги, и на палки. И, соответственно, скандинавская ходьба включает больший объем именно мышечных волокон в работу.
1: Я не знаю, почему наша слушательница написала: можете называть меня старушкой, и разного возраста люди увлекаются скандинавской ходьбой.
0: Ну, есть стереотип, да, что...
1: У меня знакомая тренер, которая водит целые группы там 25-30-летних девушек и даже парней на вот эти прогулки по лесу. Совмещают приятное с полезным, ходят, дышат и так далее. Вот, кстати, еще интересное сообщение от нашего слушателя Алексея, как можно разнообразить свою ходьбу. Он говорит, что гуляет почти каждый вечер по несколько километров у себя на районе. Но чтобы было интереснее, скачал специальное приложение, которое скрывает от тебя город на карте. И чем больше ты гуляешь, тем больше этот город открывается. Темная зона становится постепенно светлой.
0: Такой мотиватор получается, да?
1: Да, как игра. Подсвечены разные архитектурные объекты. Гулять интереснее, чувствуешь себя исследователем, который открывает что-то новое. Спасибо вам за ваше сообщение. Нашим гостям спасибо за участие в эфире. У нас был на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин, и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. В общем, пришли к выводу, что да, ходьба полезна, где-то 6-8 тысяч шагов в сутки всем, в принципе, без каких-то серьезных проблем со здоровьем можно проходить, но рекомендуют еще специалисты, и в том числе ВОЗ, добавить 2 силовые тренировки в неделю. Ну, по часу, по всей видимости.
0: Потренировался, походил, еще раз потренировался, да, или в каком-то любом другом режиме. Но вы продолжайте нам писать, и давай посмотрим, что еще нам пишет Лилия из Воронежа. Моя история захватила сразу 2 темы вашего эфира. Я начала бегать после прочтения «О чем я говорю, когда говорю о беге» Харуки Мураками. Ну, действительно, 2 темы. И, да, и, кстати, вторая тема у нас будет как раз литературная, поэтому, Лилия, спасибо вам за это сообщение. Евгения, Москва. Стараюсь выхаживать свои 10 тысяч шагов. Вот видишь, работает маркетинг. 10 тысяч выходят свои.
1: Как вот вы изобрели японца шагомер, который назывался 10 тысяч шагов, так и вошла эта маркетинговая история.
0: Сколько уже получается? 60 лет?
1: 65-го года, по-моему.
0: Так, что пишет там? Инна, Нижний Новгород. Ну, не знаю, у меня молодой человек занимается бегом профессионально, бегает марафоны. Не самая полезная для здоровья деятельность. Лучше, конечно, просто ходить. Вот битва ходунов против бегунов.
1: Да, ну еще раз тут акцент, да, сделаем, что все-таки надо смотреть, в чем вы ходите, какая у вас обувь. Если она не очень удобная, не очень комфортная, то и полезная ходьба может обернуться проблемами с суставами. Ну и вот, наверное, еще одно сообщение, финальное от наших слушателей. По здоровью тяжести нельзя таскать и суставы чрезмерно нагружать, поэтому я выбрала для себя плавание. По выходным хожу, но в бассейн. Спасибо за ваше сообщение. Всегда ждем их в нашем телеграме.
0: Вы слушаете радио РБК. Ну, можно сегодня и не просто походить, а очень хорошее сегодня...
1: И пооткрывать город.
0: Да, пооткрывать город. И сегодня можно и желание загадывать. Почему? Ведь сегодня небо озарит метеорный поток Дракониды. Еще его называют иногда звездопад Дракониды. И вот эксперты говорят, что лучшее время для наблюдения за вот этим астрономическим явлением будет ночь на пятницу. Так что в пятницу выходим и смотрим на небо. Но вот есть, правда, мнение научного директора московского планетария Фаины Рублевой. Жителям мегаполиса придется выезжать за город, потому что, ну да, традиционно известно, что освещение, вот это зарево городское,
1: к сожалению,
0: не позволяет увидеть. Так что придется выехать или выйти за город.
4: Дракониды – это метеорный поток, так называются частицы, которые образуются из ядра какой-нибудь кометы и которые наблюдаются на фоне какого-нибудь созвездия. Дракониды наблюдаются на фоне созвездия дракона, отсюда и название. А дракониды – периодический поток, то есть он действует ежегодно. Это довольно яркие вспышки, которые вылетают из радианта. Находится созвездие дракон довольно высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, ну а к восходу солнца склоняется к северному горизонту. Можно наблюдать после полуночи в северо-западной части неба. Условия наблюдения в этом году благоприятные. В городе, к сожалению, наверное, мы их не увидим, потому что городская засветка. Лучше всего куда-то за пределы города выехать. Нужно набраться терпения. Это не сразу и не обрушивается какой-то поток. Это отдельные вспышки, но тем интереснее их наблюдать.
1: Ну, звучит это, конечно, все очень красиво и романтично, такая звездная ночь, вы наблюдаете за этим потоком, звездопадом, и мы подумали, что, наверное, это неплохая идея для свидания, позвонили под видом клиента в одну из компаний, которая организует экскурсии по звездному небу и аренде телескопов. И представитель рассказал, что такой формат действительно набирает популярность у молодежи, хотя цены, как и свидания, космические.
5: Выезжаем вместе с телескопами и преподавателями астрономии, рассказываем интересные лекции. Там выезжает два человека. По времени экскурсия занимает 2.5 часа. Один из них инженер телескопом. Телескоп будет автоматически находить небесные объекты. И у нас есть лектор, который будет рассказывать про строение и состав этих объектов. Вот такой формат у нас стоит 45 тысяч. В Москве такая история у нас доступнее. На нашей астрономической площадке стоит 25. Очень много молодых пар.
1: Можно сказать, это такое популярное направление для свиданий.
5: Да, верно. Можно вообще, допустим, выбрать место, где бы вы отдыхали в каком-то отеле, приехали бы непосредственно к вашему отелю и могли бы провести такое мероприятие. А вам даже никуда ехать не надо было бы.
0: Вот, Ань, я тут неправильно сказал вначале, не в пятницу выходить надо, а уже, получается, сегодня надо выходить в ночь на пятницу. Да. И есть даже конкретное время, когда, самое удачное время, когда пик вот этого метеорного потока, это 4 утра пятницы, придется не поспать, эту ночь выходит.
1: Вообще, для любителей посмотреть за небом и за всякими разными природными явлениями поводов достаточно. В прошлом году даже северное сияние в Подмосковье было видно, но, опять же, надо было выехать, потому что освещение городское мешает все это увидеть. До конца года любителей астрономии ждет несколько интересных событий. В ночь на 14 декабря можно будет увидеть пик метеорного потока Геминиды. Это один из самых мощных звездопадов года. Условия для наблюдения обещают быть удачными. А 24 декабря будет суперлуния. Самая большая луна 2026 года. Помечайте свой астрономический календарь.
0: Урожайный год на астрономические события.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Мои офиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии.

0: русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
2: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Канал Радио РБК. Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный

0: минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Нобелевку по литературе получила канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик Энн Карлсон. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маша, ну вот то, что известно про Карлсон, родилась она в Торонто, работала в Соединенных Штатах, сейчас живет в Исландии. Очевидно, она была, скажем так, причастна к разным интеллектуальным традициям. Что еще известно у Карлсон?
2: Да, действительно, и вот про свою жизнь в Исландии. Она так, как настоящий поэт, говорит, там она слушает шум ветра и тишину, и вот в этой тишине рождаются ее произведения, но на очень хорошем образовательном базисе. Дело в том, что она филолог по образованию, причем с очень сложной, на мой взгляд, для филологов специализации. Это древнегреческий язык и классическая античная литература. Поэтому она, собственно говоря, работает с такими сложными текстами, изучает трагедии, мифы, и все это она, можно сказать, переплавляет в современную литературу. Но она не просто пересказывает сюжеты, она их переосмысляет на современный лад, и вот именно такой бэкграунд особенно отметила комиссия. Об этом расскажет Стив Сэм Сандберг, член Нобелевского комитета по литературе.
3: Да, я бы сказал, что она поистине писательница нашего времени. Думаю, многих читателей это может даже немного удивить, но она связывает наши современные нравы и уклад жизни с античностью. Прежде всего, она ученый-классик, свободно владеющий латынью и древнегреческим языком. Она берет мифы, персонажи, сюжеты и предания той эпохи и переносит их в современный контекст. И это сочетание двух миров придает ее прозе невероятную энергию. Никто не пишет так, как она, и, мне кажется, никто бы даже не осмелился писать подобным образом.
2: Ну, что интересно, при этом назвать Карлсон писательницей и, вернее, поэтессой все-таки исключительно для академической среды сложно, потому что тема-то вечная, она поднимает в своих произведениях любовь, ревность, утрата, одиночество, память, желание понять другого человека. И вот литературовед и писатель Леонид Рожников тоже считает, что именно новаторство Карлсон и обеспечило награду.
4: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельма Лагерлёва было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
2: Кстати, вот как считают букмекеры, основным конкурентом был у Карлсон Мураками, но, скорее всего, хотя мы этого никогда не узнаем, номинации засекречены, не хватило, может быть, от него комитету новаторства. Слишком массовая литература.
1: Через 50 лет, по-моему, номинантов все-таки раскрывают.
2: Да, расскажут.
5: Маша, а ты не ознакомилась с хотя бы фрагментом произведения новой победительницы?
2: На самом деле, вот с первоисточником не повезло мне его сегодня найти, потому что это оказалось не так просто, не так много изданий, не так много издательств, вернее, они выпускают произведения Энн Карлсон, но я подробно узнала о ее самом известном произведении. Оно называется «Автобиография Красного». Кстати, перевода, насколько я понимаю, на русский нет, и там Карлсон пересказывает античный миф. Она же опять его использует как каркас, но античных героев она делает современными персонажами. А вот если говорить о том, какие книги представлены у Карлсон в России,

0: Это книга «Эрос», и в нескольких издательствах ее можно приобрести. Некоторые сети книжных магазинов, они даже уже сейчас открывают предзаказ, ожидая того, что интерес Карсон будет достаточно высоким.
1: Есть такие ожидания, да?
0: Ожидания есть, но совершенно не факт, что они оправдаются. Так мне, по крайней мере, рассказали литературные критики, потому что не всегда Нобелевка открывает каких-то прям вот имена неизвестных лауреатов. Очень часто авторы остаются, ну, если можно так выразиться, нишевыми, то есть фрагментом элитарной литературы, которую читают ценители.
1: Спасибо тебе, Маш, большое. Мария Градильна, наш обозреватель ЧЕЗа, была в эфире. Мы продолжим разговор уже с нашими гостями, обсудим вот такие результаты Нобелевской премии по литературе. У нас в студии писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Ксения, Константин, мы вас приветствуем.
2: Добрый вечер.
1: Ксения, вот мы обратили внимание на действительно фаворитов этого года. Там была китаянка. А про Мураками тоже уже не первый раз говорят, что вот-вот он должен получить Нобелевскую премию. Но, опять же, да, это, может быть, ожидание его фанатов. Но это не происходит. Вот у вас есть предположение, почему Нобелевский комитет, возможно, действительно обходит стороной таких очень популярных авторов?
2: Ну, я, наверное, соглашусь здесь с Марией, что считается, что он очень массовый автор, хотя, мне кажется, наоборот, Нобелевская премия должна как-то поддерживать, ну, или, не знаю, оценивать авторов, которые
1: популярны,
2: да, известны во всем мире, и которые годами пишут бестселлеры и так далее. Но мы понимаем, что год за годом награждают за разные другие заслуги, да, за выслугу лет, за какую-то остросоциальные темы, за действительно сложность композиции. Ну, вот не знаю, когда наградили Токарчук, например, я, в общем, согласна была с этим решением. И мне кажется, для нее это было очень хорошо, потому что ее узнали сразу во многих странах, где ее, возможно, не читали. И у нее действительно сложная, интересная литература. Я не могу ничего сказать про вот эту лауреатку этого года. Я попробовала почитать «Эрос». Он переведен на русский. И, кстати, автобиография Красного тоже переведена. Ну, на мой взгляд, это действительно такая сложная научная литература. Я бы назвала это нонфикшеном. Но, видимо, вот жюри видит там что-то большее.
1: Константин, мы вот говорили, да, Мария, наша коллега, сказала, что, в принципе, с литературой Карсон можно ознакомиться, хотя не сказать, что она широко представлена. Вот ожидаете ли вы, что после объявления результата сейчас какой-то будет там невероятный спрос на ее книги?
3: Ну, здравствуйте, да. Для начала все-таки стоит поправить уважаемых коллег и уточнить, что книга называется «Горько-сладкий Эрос», а то, возможно, будут искать и просто не найдут. Да, вот. Значит, ну, смотрите, по опыту бывали годы, когда, во-первых, ну, и Сигура, получивший Нобелевскую премию 10 лет назад, это очень популярный писатель на самом деле, да, то есть не всегда это... Есть и довольно известные писатели, которые получают Нобелевскую премию, да. Другое дело, что, опять-таки, да, то, что Мураками называют претендентом, это журналисты залезают на сайты букмекерских компаний и там находят. Как кто-то справедливо отметил, в реальности претендовал ли в этом году Мураками, но в последний момент оступился, мы узнаем через 50 лет,
1: да.
3: Возможно, ни разу за все те годы, когда мы все, включая меня, писали, одним из главных претендентов является Харуки Мураками, может быть, его даже не рассматривали всерьез, да? Это просто вот такой как бы медийный пузырь, да? А может быть, и рассматривали. В этом году есть сплетня, что обсуждение было очень бурным. По крайней мере, об этом писали шведские журналисты, специализирующиеся на отслеживании скандалов внутри Академии. Да, вот, значит, подрались ли или нет, неизвестно, но было обсуждение. Вот. Про синяки, может быть, найдут какие-нибудь квитанции из клиник шведских. Вот. Значит, что касается Энн Карсон, ну, все-таки нужно понимать, что это тот тип литературы, у которой довольно ограниченный спрос. Да? Я читал «Горько-сладкий Эрос» и «Автобиографию Красного», и вот сегодня еще почитал книгу с потрясающим названием «Норма Джин Бейкер» «Троянская», но она есть только на английском. Вот. Это все не самое простое чтение, но удивительным образом ложащаяся в некие важные сейчас темы, да, потому что, ну, есть какой-то повышенный спрос на античность и связи античных историй с нашими днями. В конце концов, одним из самым обсуждаемым фильмом года, безусловно, была «Одиссея», да. Нолана, да, где Нолан так или иначе провел множество параллелей между сегодняшним днем и, ну, в данном случае некой мифологическими временами

0: греческого бронзового века, отчасти тем же занималась всю свою карьеру не научную, а вот именно карьеру писательскую. Энн Карсон, которая сперва защитила диссертацию, потом, собственно, превратила диссертацию в нон-фикшн, это, собственно, как раз «Горько-сладкий эрос», но написанный немного таким стихотворным, поэтическим языком.
1: Можно говорить о том, что, скорее всего, Нобелевские комитеты все-таки ориентируются на какие-то тренды, наверное, не очень подходящее слово, но, тем не менее, на какой-то запрос со стороны читающей аудитории.
0: Знаете, тренд, как раз, мне кажется, очень хорошее слово, просто он может быть чуть более глобальный, чем какие-то там сегодняшние темы, да? Вот тренд на то, что популярные любовные романы про хоккеистов или, там, не знаю, про сноубордистов, это не очень интересно Нобелевскому комитету. А вот то, как сперва ученые, а затем поэты копаются в связях между античностью и нынешним днем, вот этот тренд интересен. Он не совсем массовый, но дальше, условно говоря, он выливается в массовую культуру в каком-то виде, вот уже в виде условно Нолана. Ну, то есть что-то начинается где-то в очень академических и околоакадемических кругах, а потом докатывается до уже
1: массовой культуры.
2: Константин, а вот можно ли здесь говорить о тренде? Потому что, вот смотрите, основные произведения Карсон, допустим, та же автобиография Красного, они были написаны в конце 90-х, начало нулевых, и некоторые критики Карсон говорят о том, что вообще для ее творчества характерные элементы постмодернистской литературы, да, вот эта интертекстуальность, отсылки к античности, там, металитературность, когда есть, с одной стороны, нон-фикшн, и есть вроде как художественные элементы, но пик влияния вот этого стиля постмодернистской литературы, он, ну, как бы уже прошел, причем достаточно давно. Не получается ли, что как раз наоборот Нобелевский вот комитет, он в каком-то смысле награждает некое явление из уже прошедшей культурной эпохи?
0: Но я вполне допускаю, что сидящая в студии Ксения Буржская, которой привет, вполне себе писательница-постмодернистка, почему нет? Вот. Но в данном случае тут скорее как бы речь идет, может быть, про то, что конкретно Энн Карсон использует очень как бы сложные конструкции. Вот у нее есть такая книжка, которая на русский, наверное, будет, по-русски, наверное, она будет называться «Мужчины в свободное время», который это такое мозаичное полотно из очень коротких фрагментов, где будет и Фукидид, и Толстой, и Анна Ахматова, и Вирджиния Вульф, и про каждого, и каждую из этих вышеперечисленных там будет небольшой фрагментик, поэтический, как будто бы зарисовка для интервью, пьеса. Это не очень просто читать на английском особенно, но и на русском, думаю, будет не проще, если книгу переведут. Но это как бы, ну, то есть бывает постмодернизм там сюжетный, бывает постмодернизм с игрой с жанрами, а тут игра в какую-то бесконечную форму. И, наверное, там игра в конструирование не только литературы, но и какого-то вот нового читателя.
1: Ксения, вот не хочется, конечно, вообще ни в коем случае умалять там ни заслуги авторов, ни работу комитета. Но насколько сопоставим уровень и вклад, скажем, Хемингуэя, Пастернака, Маркеса и Энн Карсон? Или мы не в состоянии и не должны вообще это оценивать? Только спустя десятилетия наши потомки уже будут делать выводы, и у нас даже права такого морального нет.
3: Ну, мне кажется, да, время покажет. И потом я могу сказать одно. Меня радует, что это женщина, и что она условно из Исландии. Потому что я до этого знала только одного исландского автора, Хальгрифа Хельгессона. Это второй исландский автор, мне известный, ну, условно. И поэтому, ну, хорошо, пусть будет больше скандинавской литературы.
2: Ксения, и античный. Вот вы уже говорили о том, что сложно читать ее, и Константин об этом сказал. А что бы вы сказали человеку, который попытался почитать Карсон, и там через несколько страниц говорит, нет, это не для меня. Вы бы порекомендовали все-таки сделать усилия над собой и как-то глубже окунуться в ее творчество?
3: Я вообще не рекомендую делать усилия при чтении. Мне кажется, чтение должно приносить удовольствие, а не какое-то насильственное действие над собой.
1: Не стоит тратить время, да, на плохие фильмы.
3: Мне кажется, что Карсон, наверное, понравится тем, кто любит «Зонтак». Это примерно вот литература одного уровня и, вероятно, одного масштаба. Я не знаю, я, опять же, не специалист в такой литературе. Но судя по тому, что Зонтак восхищалась. Карлсон, наверное, они где-то близки, и Зонтак мне читать так же сложно, хотя есть очень много

0: поклонников ее творчества, конкретно какой-то вот этой внутренней философии, которая есть в этих книгах. Я говорю, я попробовала, мне показалось, что это такая дипломная работа, очень хорошо, понятно, она все это знает, она цитирует там все это на греческом. Я очень люблю эту всю мифологию, но мне тяжело в таком формате. То есть есть разные форматы, например, есть Илиас тот же самый, который перекладывает биографии в какой-то абсолютно другой формат, который читается как художественная литература. Вот это как художественная литература, на мой вкус, не читается.
1: Это, кстати, тоже, мне кажется, умение изложить так, чтобы это было доступно и интересно даже какие-то суперсложные темы.
2: Вот когда мы говорим про игру с формой, если привести еще примеры, у нее есть суперсложное произведение, где и визуальная составляющая есть. У нее есть такое произведение, я почитал, «Нокс» называется, где и поэзия, и текст, проза, и она включает туда какие-то даже свои автобиографические элементы. Вот как вы считаете, вот такая игра с формой, когда она оправдана, а когда это просто там самолюбие автора или попытка его как-то эпатировать публику?
1: Самолюбие, которое в итоге обернулось Нобелевской премией по литературе.
0: Значит, все не зря было. Но опять же, оправдано тогда, когда это интересно в итоге читать. Тот продукт, который получается, он превращается в какое-то цельное произведение художественное, которое нравится многим людям и понятно, главное, многим людям.
2: Но получается, что вот в вас не попала Карсон.
0: В меня не попала, но она и не обязана была в меня попасть. То есть наверняка есть люди, в которых она попадет.
1: Это точно, да. Мы все разные, наверняка найдутся те, кто заинтересуется. Константин, я зашла в раздел «Нобелевская премия» в Яндекс.Книгах. За 2025 год прочитали 17 тысяч. 24-й год – 50 тысяч, 23-й год – 8 тысяч. То есть сам факт, то, что кто-то получил Нобелевскую премию по литературе, не говорит о том, что российская аудитория будет идти за этой книгой.
3: Ну, смотрите, да, люди вписали себя в историю литературы. Это значит, что этот человек не будет забыт. Возможно, к его творчеству будут возвращаться позднее, да. В случае как бы конкретно, опять-таки, да, литература, она неоднородная. Нобелевские лауреаты – это не жанр, это не творческое объединение. Это очень разные авторы из разных стран мира, пишущие на совершенно разные темы, в разной степени переведенные. Конкретно в случае с венгерским языком все еще упирается в банальное качество перевода. В количество переводчиков, да, конкретно Ласло Краснохаркаи повезло, что его переводил великий переводчик Середа. Вот он умер, да, остались ученики, но понятно, что, учитывая сложность чудовищного венгерского языка, да, это один из самых сложных европейских языков, это упирается в это. Да. В случае с Энн Карсон чуть проще, потому что английский, в общем, широко доступен, плюс, давайте будем откровенны, его проще переводят разнообразные языковые модели, да, чем, опять-таки, венгерский. При этом понятно, что такой перевод не дает, особенно когда речь идет про таких авторов, как Карсон, он не дает полной картины.
2: А, кстати говоря, что теряется, на ваш взгляд, при переводе Карсон на русский язык?
3: Ну, поэтичность, вот этот ритм, да, ну, просто разное понимание, что такое поэзия между, как бы, русской и английской, англоязычной традицией. Мы по-разному просто понимаем, что такое стихи. Вот. Это теряется, да, но в любом случае, да, там, не знаю, Карсон читать много вряд ли будут, да. Это скорее, чтение, которые читают другие писатели, и на основании этого у них меняется жизнь, и они начинают по-новому писать по-новому. Ну, то есть, скорее, вот интереснее, чтобы Ксения прочитала эту книгу, прочитала Карсон, и потом как-то, значит, это на нее повлияло, чем если это просто вот читатель придет и будет читать. Потом он ничего не будет писать.
1: Мне кажется, что самое главное, что сегодня не только, я думаю, в студии радио РБК, но и много где по миру говорят о литературе и о книгах. И это побуждает, как минимум, сегодня вечером открыть и почитать что-то приятное. И этого уже достаточно для того, чтобы Нобелевская премия по литературе случалась. Спасибо вам большое. У нас в студии была писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Благодарим вас за этот разговор.
2: Ну и сейчас вопрос, без которого этот день не был бы полным. Кто подаст стакан воды в старости?
1: Полный стакан воды.

0: Поткнулся, да.
1: Появились кандидаты. В Москве запустили практикум для зумеров, где обещают развивать soft skills, заниматься самопознанием, а главной миссией называют воспитание уверенных личностей. В центре считают, что уважение к родителям автоматически не появляется, поэтому его нужно тренировать. Для этого подростку необходимо пронести стакан воды через полосу препятствий и донести его до адресата. Как рассказала основательница сети центров развития soft skills, навыков «Тинейджер на миллион» и автор практикума «Стакан воды» Яна Прохорова, чтобы увлечь новое поколение, которое отдаляется от семьи, тренинг совмещает серьезные упражнения с игрой, тем самым развивая эмпатию.
2: Тренинг непростой, так скажем. И есть там очень серьезные упражнения для детей. И вот решили разбавить именно подвижным форматом. И где-то, может быть, с иронией, и в то же время эмпатию раскрыть у детей. Потому что тема непростая. Сейчас же другое совсем поколение. Не так, как у нас было. И мы вот задумались о том, что стараются дети быстрее из семьи выпрыгнуть. Свои вопросы, свои дела. И очень потеряна вот эта история, когда мы более трепетно относились. И детям как-то ее нужно донести было очень интересно и аккуратно, так, чтобы и вовлечь в этот процесс, и чтобы они задумались одновременно на эту тему. И результат был. У нас от 10 до 16 лет у нас, в принципе, работа с ребятами такими осуществляется. Работа с подростками сейчас очень востребованная история. И запросы идут на развитие подрастающего поколения, поэтому, в принципе, тренинг soft skill сейчас в тренде.
0: Аня, ты знаешь, я вот не могу молчать больше. Вот мы что-то все взялись зумеров воспитывать, вот стакан воды. Почему мы считаем, что они отдаляются от семьи, что вот они там стакан воды не принесут?
1: Саш, я тоже не знаю. Мне кажется, мы как-то вот, ну не мы конкретно, а в принципе как-то в обществе зумеров представляют хуже, чем они есть на самом деле.
0: Демонизация.
1: Какая-то. Демонизация. Абсолютно обычные дети, которые растут, развиваются, как и все. Может быть, просто там в своем возрасте они об этом еще не задумываются. Ну, потому что у них достаточно молодые родители, а их тут через полосу препятствий со стаканом переносить,
0: перепрыгать. Ты его представляешь себе вообще, как это там, что прыгать с ним будут?
1: С трудом, честно говоря. Мне кажется, нам нужно всем дружно отстать от зумеров.
0: Да, ну вот не все согласны, да, с этими нашими тезисами, потому что вот по нашей просьбе эксперт по деловому протоколу этикету Екатерина Богачева составила даже топ-5 ошибок зумеров в приличном обществе. А вот по ее мнению, зумеры считают окружающих менее компетентными и склонны делать из любой проблемы трагедию. Давай послушаем, мне правда интересно, что это за топ-5 ошибок, потом обсудим с тобой.
3: Самый такой знаковый – это мнение, что окружающие – это люди менее знающие, менее умеющие, но мне кажется, это свойственно, в принципе, любому молодому возрасту. Еще освещение любой ситуации максимально быстро в социальных сетях, то есть уверенность в мнении единственно правильном и в отрицании мнения окружающих, как мне кажется, негибкость в плане разных подходов к карьере. Пятое. Зумеры очень быстро озвучивают любую проблему и делают из нее какое-то событие. Попадает молодой человек в стрессовую ситуацию, он сразу выходит с этим на большую социальную аудиторию, делая из этого, ну, если не контент, то большую проблему.
0: Тоже, кстати, вот с частью не согласен. Вот первое, что зумеры не уважают мнение остальных. Вот у нас в редакции зумеры нас постоянно спрашивают.
1: Нет,
0: о чем-то. Уважают мнение, все.
1: Когда
0: отлично,
1: речь идет о юношеском максимализме, это присуще вообще
0: да всем.
1: Любому поколению.
0: Конечно,
1: просто
0: да.
1: В определенном возрасте. Ты вот так мыслишь. Ты дерзкий, молодой, ты ни с кем не согласен.
0: Но это получается естественное положение вещей.
1: Естественное, абсолютно.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Элитная недвижимость Лондона переживает затяжной спад. Цены на самые дорогие дома и квартиры упали почти вдвое в реальном выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Savills. Индекс Prime London, который отражает стоимость элитного жилья в самых престижных районах британской столицы, снизился примерно на 27% с пика 2014 года. Однако, если учесть инфляцию, реальное падение оказывается гораздо глубже – более 49%. И если цены останутся на нынешнем прежнем уровне, а инфляция сохранится, то уже в первые месяцы следующего года падение достигнет 50% от максимума 2014 года. Причины этого многолетнего спада – целый комплекс факторов. В 2014 году тогдашний канцлер казначейства Джордж Осборн начал серию реформ, которые значительно увеличили налог на покупку дорогой недвижимости. Последующие канцлеры добавили сборы для арендодателей, владельцев второго жилья и

иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компании. Свою роль сыграли Brexit, пандемия, рост налогов на богатство и растущие сомнения в статусе Лондона как центра для сверхбогатых. Для покупателей из США падение еще более ощутимо. Из-за ослабления фунта стерлингов номинальное снижение цен для них составило 40%, а с учетом американской инфляции 58%. Масштаб спада на элитную недвижимость в Лондоне хорошо виден на примере конкретных сделок. Квартира в элитном комплексе Academy Gardens в Кенсингтоне недавно была продана примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 13 миллионов долларов. При этом ранее, в 2007 году, ее выставляли на рынок примерно вдвое дороже. До нынешней коррекции элитный рынок Лондона демонстрировал впечатляющий рост. За 35 лет, предшествовавших спаду, цены на дорогое жилье росли в среднем на 5% выше инфляции ежегодно. Теперь же, по прогнозам Savills, возвращение номинального роста цен не ожидается раньше 2028 года. Как отмечают аналитики, долгожданному восстановлению мешают не только обстоятельства, но и высокий гербовый сбор.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
4: Кризис цифрового совершенства. По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданы человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик. Ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр

0: Клочко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Мы как-то уже привыкли к тому, что все существует в цифровом неком измерении, и каждое наше повседневное действие отражается где-то в глобальной сети, но туда еще ведь подгружаются данные из прошлого, активно оцифровываются архивы, и это, кстати, стоит денег. 200 миллиардов рублей. Именно в такую сумму обойдется оцифровка всех архивов Российской государственной библиотеки.
3: Об этом заявил глава РГБ Вадим Дуда в разговоре с медиа-обозревателем РБК Евгенией Стоговой. По словам Дуды, это минимальная сумма без учета реставрации, особенно древних экземпляров. Отметим, что всего фонд насчитывает около 200 миллионов единиц хранения. Из них рукописей примерно 500 тысяч, а редких книг примерно 300 тысяч. На сегодня оцифровано около 1 200 000 изданий. Среди них 150 тысяч книжные памятники, например, 42-строчная Библия Иоганна Гутенберга. Это один из первых европейских оттисков подвижным шрифтом. О знаменитых женщинах, классическое сочинение эпохи Возрождения с уникальным оформлением, а также рукописные книги и славяно-русская кириллица, включая коллекцию государственного канцлера графа Румянцева, которая и послужила базой для создания Российской государственной библиотеки.
2: И здесь, конечно, никак не обойтись без искусственного интеллекта, как я понимаю. Именно об этом говорит медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова в разговоре с Левтиной Сорокиной.
4: Расчеты, которые представлены в оценке РГБ, достаточно просты и, скажем так, обобщены. Они исходят из формулы, что одна страница оцифровки стоит порядка 10 рублей. В среднем объем документа составляет 100 страниц, а в архивах Российской государственной библиотеки находится порядка 200 миллионов документов. Соответственно, отсюда и складывается сумма в порядка 200 миллиардов рублей. Это то, что уйдет исключительно на процесс самой оцифровки. Что подчеркивается очень важно, это только ориентировочная оценка, она не учитывает, например, такие факторы, как реставрация, подготовка документов для оцифровки, создание метаданных и также последующее хранение уже непосредственно цифровых копий. Нет цели оцифровать все как можно скорее. То есть все идет поступательно, идет оценка того, что, скажем так, должно быть оцифровано в приоритетном порядке, что можно отложить на потом, и процесс довольно такой выстроенный и закономерный.
5: Каким образом Российская государственная библиотека использует свои архивы для обучения российских нейросетей?
4: Это не просто необходимость сохранить, там, условно, в цифре для потомков, либо как-то упростить доступ для массового читателя либо посетителей библиотеки к тем или иным материалам, которые имеют определенную ценность, но и в том числе все вот эти вот архивные материалы, которые хранятся в Российской государственной библиотеке, они важны для процесса подготовки, для процесса обучения российских нейросетей, что также сейчас приоритет и в государственной политике, и в сфере цифровизации в целом.
2: Тема весьма обширная. Детали и полная версия интервью с главой РГБ Вадимом Дудой на сайте РБК доступна, можете почитать.
3: Ну, наконец-то на радио РБК наступило время отвлечься от сложных, тяжелых тем и поговорить о приятном, повысить градус вашего настроения.
6: Время вина.
7: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. В студии Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Говорим здесь о российском виноделии, что с ним происходит сегодня, как меняется индустрия, чем живет. Мы здесь не пропагандируем алкоголизм ни в коем случае, только о культуре питья и о развитии.

0: и отрасли, да, Кать?
1: Да, Артур, а что ты такой грустный? Хочешь, я тебя порадую? Порадую красивой цифрой, хочешь?
0: Давай.
1: Как тебе нравится цифра 20 миллиардов долларов?
0: О, это очень круто, да.
1: Крутая цифра, да? Вот такую сумму в среднем аналитики оценивают, как ты думаешь, что?
0: Что?
1: Ну, не мировой рынок вина, там, естественно, цифры больше, а мировой рынок винных аксессуаров. Мы вот как-то не задумывались, наверное, об этом особо, но ведь с развитием рынка вина, вообще культуры потребления вина растет и рынок сопутствующего инвентаря. Потому что вот еще недавно там бокалы, декантеры, штопоры, да, вот это вот все, оно же продается все больше, появляются какие-то новые позиции. И мало кто, наверное, недавно задумывался. Я вот только недавно, например, увидела вот эти сабли для шампанского, да, что это стало как-то модно. Все это публикуют в соцсетях, как они открывают бутылки какими-то специальными саблями, или там рубашки для подачи, допустим, вина. Это тоже вот, ну, многие об этом не задумывались еще недавно. Или что для красного и белого обязательно нужны разные бокалы. Вот у меня, собственно, в связи с этим вопрос. Зачем нам это все? Вот где здесь дань моде, а где здесь действительно необходимость для удобства, для улучшения вкусовых характеристик вина? Что, в принципе, стоит каждому из нас купить, винному ценителю? А на что деньги тратить вообще не имеет никакого смысла. Я предлагаю тебе об этом сегодня поговорить.
0: Да я с удовольствием поговорю. Тем более, что я очень много различных аксессуаров испытал, использовал и понял, что практически 80% всего того, что продается, это абсолютно бесполезная история.
1: Даже так?
0: Да. Это просто очень необычные, интересные штуки, но в целом они никакой пользы не приносят. Мало того, они еще сбивают с мысли, как правильно открывать бутылки, как правильно подавать бутылки, в какой температуре и так далее.
1: Тогда давай пойдем от обратного. Вот ты эксперт всея Руси, не побоюсь этого слова. Что у тебя в домашнем обиходе есть из аксессуаров винных?
0: Ну, в первую очередь, бокалы. Бокалы разных типов под разные вина. У меня нет такого количества, сколько на рынке присутствует, но есть универсальные, красные, белые и для игристого. Бокалы для белого вина, они же подходят сегодня для нормального игристого вина. Не вот эти флюте, которые, а именно нормальные для белого вина бокалы.
1: В чем вот разница? Я искренне не понимаю. Ну, бокал и бокал. Какая разница для белого вина бокал, для красного? Что это принципиально меняет во вкусовых характеристиках?
0: Если взять одно и то же вино и разлить в разные формы бокалы, то ароматика будет другой, разной. И ты будешь чувствовать по-другому. Ну вот представь элементарно граненый стакан, в котором вино, и бокал. Одно и то же вино. Что будет вкуснее, с граненого или с обычного вина?
1: Мне кажется, что если вино хорошее, то оно будет вкусным из любого сосуда.
0: Нет, это так не будет, потому что толстое стекло, оно дает определенные ощущения, восприятия, когда ты пьешь не само вино, а сначала пригубил стекло. Вот эту вот грубость такую, да, она толстая. И эстетики в этом нет никакой. Я тебе серьезно говорю, на конкурсах сомелье, когда мы давали в черных бокалах одно и то же вино в разных формах, то многие терялись, просто не могли понять, что это за вино, это то же самое или нет. От формы бокала зависит очень много. Для этого есть огромные компании, которые выпускают различного типа бокал. Под каждый сорт винограда это проходят большие крупные исследования, где люди проверяют, в каком бокале лучше вино звучит.
1: Хорошо, мы сегодня тогда поговорим о том, как вообще выбрать что-то стоящее, что не выбрать, и от чего имеет смысл отказаться. Что еще? Ты сказал, есть бокалы. Что еще у тебя имеется в наличии?
0: Декантер.
1: Декантер.
0: Декантеры. Их несколько
1: разных. Давай поясним, что такое декантер.
0: Декантеры – это стеклянный, так называемый, сосуд, графин. Он бывает разных типов и размеров. Дает возможность с помощью него либо аэрировать вино, то есть насыщать вино кислородом, либо декантировать. Декантация – это когда вино взрослое, ну, или же по тем или иным причинам оно не фильтрованное, у нее есть осадок, и не очень бы хотелось этот осадок видеть у себя в бокале. Поэтому, с одной стороны, мы аэрируем, даем вино насытиться кислородом для того, чтобы раскрыться лучше, но и декантируем, если есть осадок, то есть отделяем осадок от самого вина для того, чтобы правильно его подать.
1: Аэратор есть?
0: Есть, конечно.
1: Винный шкаф есть?
0: Есть.
1: Нож сомелье есть?
0: Есть, и вина много есть.
1: Ну, это было бы странно. Ты знаешь, я хотела, изначально думала, вот ты мне сейчас будешь перечислять, и я буду тебе потом парировать, что это мы просто придумали всякого нового.

0: совершенно ненужного. Но в чем фишка? Мы поговорили с искусствоведом, с научным сотрудником усадьбы Кусковой Екатериной Осиповой, и она сказала, что мы, в общем-то, глобально ничем не отличаемся от тех людей, которые, в общем-то, исторически, да, вино употребляли. Давайте послушаем.
1: Самое раннее свидетельство виноделия фиксируется в Грузии. Это относится к 6-му тысячелетию до нашей эры, когда были найдены керамики, следы виноградных косточек и винных осадков. Но ситуация радикально меняется в Древней Греции. Это основной, самый первый период для изучения именно приборов для вина. Каждый сосуд нес определенную функцию. То есть, например, килик, такая широкая чаша на низкой ножке с двумя горизонтальными ручками. Самый распространенный сосуд для питья, для смешивания, как раз служил большой сосуд под названием кратер. Люди начали в стеклянных бокалах пить ближе к 17 веку. В основном это были представители знати, когда настоящий перелом происходит в Венеции, на острове Мурано. Мастера стеклодувы создают тонкостенные бокалы из граненого венецианского стекла. И это уже вот настоящий сосуд. То есть это сосуд с чашей, ножкой и основанием. Однако цена была столь высока, что такие бокалы долгое время оставались прерогативой знати и богатых горожан. То есть здесь стекло было именно не просто материалом, а знаком статуса. Современные винные аксессуары – это одновременно и необходимость, и маркетинг. Часть предметов решает практические задачи, например, штопор открывает бутылку, декантер аэрирует вино, вакуумная пробка сохраняет его после открытия. Без этого не обойтись. Но другая часть существует не потому, что да, без нее нельзя, а потому что она продает.
0: Ну, то есть глобально мы ничем не отличаемся. Еще в те времена люди искали самые разные какие-то формы, сосуды, чтобы вот церемониал устроить, чтобы это было не просто винопитие, да, чтобы это была целая церемония. Тогда давайте разбираться все-таки, что нам действительно нужно, чего не нужно. Ты сказал, 80% всех аксессуаров – это бессмысленные вещи. И давайте нам в этом поможет сегодня Екатерина Дегтярева, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье и многократный победитель конкурсов сомелье. Она сегодня у нас в студии. Екатерина, нож сомелье у вас всегда с собой?
2: Да, всегда в своей дамской сумочке. Это не шутка, у меня есть с собой нож сомелье. Кто знает, куда меня занесут мои ноги.
0: А чем он вот от обычного штопора отличается? Ведь тоже такая штука. Нож сомелье звучит красиво, но ведь разве это не тот же штопор?
2: Вообще слово штопор, да, это инструмент для того, чтобы мы открывали вино. Есть несколько видов. Возможно, у многих дома есть такой тип штопора, который похож на человека, который поднимает руки вверх, да, mm-hmm. так названный в честь Шарля де Голля. Собственно, по такому механизму он открывает бутылку. У меня дома всегда, насколько я помню, там была до 18 лет, смотрела, как родители открывают бутылки. У нас всегда этот штопор шел в ход. Нож сомелье, он более лаконичен, он маленький. Он должен удобно умещаться где-то в кармане сомелье. Он должен удобно умещаться в руке, и таким ножом должно быть удобно открывать бутылку. Удобно и быстро, и красиво. Есть несколько ножей сомелье от разных компаний. Знаменитые Вайоли, Код 38. Это очень дорогие, такие вожделенные сомелье ножи. Есть гораздо более простые, типа Pultex, у которого довольно очень простой способ использования. Во многих магазинах виноторговых компаний можно найти такие ножи и приобрести. Я считаю, что каждому в семье, каждого на кухне должен быть такой нож.
3: Цыганский штопор, еще есть такая история.
0: Это что такое?
3: А это когда вино очень старое, и пробка рыхлая, это чтобы ее вытащить, нужно не обычный штопор, который развалит эту пробку, а такие вот две полосочки, которые по бокам горлышко бутылки вставляются, и прокручиваешь, и потихоньку вытаскиваешь. То есть она сжимает вот эту вот рыхлую пробку и вытаскивает.
0: А про электрический штопор что думаете? Вот тоже современная модная история. Штучка такая сейчас.
2: Я бы сказала слово «баловство», потому что он очень громоздкий. Мне в свое время подарили такой штопор, и я его ни разу не использовала, потому что, во-первых, он очень долго открывает бутылку. Можно сделать это гораздо более быстро. Ну и нужны какие-то приспособления, нужны батарейки. И на самом деле это не очень красиво. потому что вино, оно эстетику несет за собой. Поэтому, ну, такой нож, вот как Артур Георгиевич сказал, что есть аксессуары, которые не всегда несут какую-то практическую ценность. Вот я считаю, что электрический нож вот можно туда отнести.
0: По какому принципу вообще вы выбираете вот эти аксессуары? Вы перечислили там какие-то известные бренды мировые, но они чем-то принципиально по качеству отличаются, или это скорее вопрос статуса, что это вот что-то мировое?

0: мировое, что-то действительно суперизвестное. На что вы ориентируетесь? На бренд, на цену, на известность бренда?
1: На самом деле бренд никак не влияет на сам процесс открытия вина. Это больше какая-то статусность. Например, людям, которые сдают Куртов мастер-сомелье и получают статус мастер-сомелье, им, собственно, такой нож код 38 вручается. И да, это уже очень здорово, статусно. Но по факту можно открывать и в работе сомелье чаще используются обычные ножи. Часто это бывают какие-то подарки или от виноторговых компаний просто инструменты.
2: Так не всем везет, поэтому я хочу сказать, что есть интересные аксессуары, которые, по сути дела, вроде бы винная история, но ты берешь и не понимаешь, зачем ты его приобрел. У меня была такая ситуация, когда так получилось, что мы летели на самолете, у нас отобрали все штопоры, которые мы не забросили.
0: Холодное оружие.
2: Да, в багаж. И пришлось в первом же магазине зайти и спросить, а есть ли у вас штопор для вина? На что нам сказать, да, конечно, пожалуйста, сколько хотите, вы эти вот штопоры, которые, знаешь...
0: Одноножка, да?
2: Одноножка, да, и ручка такая. Есть разборные, тоже продаются такие полевые, скажем так. Ну и вот когда я закрутил в пробку этот штопор, а вытащил просто прямую проволоку.
0: Настолько был мягкий, да?
2: Настолько был мягкий. И, конечно же, аксессуары играют очень большую роль. Если неправильный аксессуар, он может навредить вину. Разорвать пробку, раскрошить ее, это все может попасть в саму вину. Но это очень неправильная история, поэтому, на мой взгляд, самый оптимальный аксессуар, который нужен, это вакуумные пробки. Наиболее оптимальная история, потому что их, к сожалению, всегда не хватает. Обычную пробку, она ссохлась, не залазит, а тут специальные пробки, которые не дают воздуху попасть и больше сохранят вино.
0: Насколько это популярно, давайте узнаем у Иона Барачана, владелец и дистрибьютор компании Advine, к нам подключается. Ион, вот такие вакуумные пробки пользуются популярностью? Вообще, какая позиция самая популярная на сегодняшний день вот из винных аксессуаров?
3: Вакуумные пробки помогают при сохранении откупоренных вин, но тут надо понимать, что это все-таки ненадолго. Если мы говорим про хранение более долгосрочного, да, 2 недели, месяц, есть устройства приспособленные, ну, более подходящие для этих моментов. Но вакуумные пробки и сам вот этот вакууматор, скажем, его, да, или насос, можно использовать, если не рассчитываете сохранить откупоренное вино больше недели, это максимум.
0: Ион, вообще можно уже сегодня оценить, вот каков объем рынка винных аксессуаров в России? Мы уже насколько продвинуты в этом плане и действительно пользуются это все у нас в России популярностью?
3: Тут, наверное, было бы правильно разделить, включаем ли мы в эту подборку винные бокалы, потому что винные бокалы – это очень большой рынок и очень большая конкуренция на рынке винных бокалов. Если мы разделим, то сами по себе винные аксессуары без бокалов – не такой большой объем рынка. Но основная их доля все-таки, на мой взгляд, это система сохранения откупоренных вин. Да, угу. Это сейчас очень популярно в ресторанах. Это позволяет ресторанам расширить количество позиций по бокалам, в том числе и премиальных вин. Да, если раньше мы в ресторане могли по бокалам взять такое базовое вино, да, house wine так называемое, сейчас есть рестораны, где можно премиальное вино заказать один бокал. И именно благодаря использованию этих систем это вино, оно по качеству, по вкусу, аромату, как будто вот бутылку только что открыли. И более того, есть даже устройство, которое также работает, работает с игристыми винами, сохраняя при этом и перляж, и вино от окисления. То есть мы до последнего бокала имеем возможность гостю предложить качественное свежее вино.
0: Иван, а кто вообще из стран, если так посмотреть, вот лидер по производству таких аксессуаров?
3: Я бы, наверное, выделил Испанию, но это в сегменте новом, таком базовом. Есть ряд брендов, это Pultex, Bosch, у них линейки есть абсолютно все, что нужно из винных аксессуаров, начиная от хранения до штопоров разных, и там ведра, и вакууматоры, и все-все-все подряд.
0: А Россия? Я не слышу, как патриот хотела услышать что-то. Нет?
3: Знаете, у нас в России есть такие точные мастера, которые делают хорошие штопоры, дорогие, премиальные, но это все-таки, наверное, больше история такая, она именно точная, уникальная. Такого массового производства, к сожалению, в России пока нет.
0: Я тут посмотрела, я люблю всякие циферки, посмотреть статистику посмотрела. Вот за последний там год-два, наверное, у россиян большой прям популярностью стали пользоваться аксессуары, закупленные на одной небезызвестной нам всем китайской платформе. Если

0: там за год прошлый посмотреть, продажи бокалов для вина там в 2.5 раза увеличились, еще какие-то позиции. Китай что, не уступает уже в качестве мировым лидером, или они здесь ценой берут?
1: Конечно же, ценой, но тут тоже надо быть очень аккуратным. Вот буквально вот предыдущая девушка рассказывала про штопор.
0: Это Артур Георгиевич рассказывал.
1: Штопор, который мягкий.
0: Наша прекрасная, лысая девушка.
1: Да, то есть это, скорее всего, как раз-таки штопор вот именно с той самой площадки. Если мы говорим про аксессуар, если говорим про бокалы, тоже вот сейчас в России начали возить очень много таких нон-брендов бокалов. Я бы был очень аккуратным. Знаю лично случай, когда бокал, не поверите, он просто на ночь находился в воде, он растворился, бокал.
0: Как это?
1: И это, кстати, объяснимо. Чем берут китайцы? Почему у них цена такая дешевая? Основная доля при производстве бокалов – это не сырье, это энергия. Да, это газ, электричество. И при добавлении в эту шихту, из которого делается стекло, определенного химического элемента, в народе его называют каустической сода, можно снизить температуру плавления стекла там на 30-40%. И отсюда и цена вот на эти бокалы маленькая. Но есть обратная сторона, что если добавить слишком много вот этого элемента, то стекло становится пористым, звук как из пустого ведра такого, да. И если добавить очень-очень много, то можно снизить температуру вот максимально низко, но бокалы начинают растворяться в воде, и именно таким образом, в общем-то, получают жидкое стекло, которое в строительстве используется. Но именно таким образом получается. И я бы тут вот с этим был поаккуратнее.
2: Ион, скажите, а были случаи, когда люди травятся из-за нехороших бокалов?
1: Таких случаев не знаю, но учитывая, что вот у таких бокалов есть такое свойство растворяться в воде, я бы не исключал какое-то такое. Знаете как, я бы тут акцентировал такое внимание, вот на что. Конечно, ну, в Китае делают и хорошие вещи, да, и бокалы в том числе, но все-таки нужен контроль. И, например, тот же бренд «Шеф Сомелье», да, выпустил свою линейку бокалов ручной работы в Китае. У них есть свой завод в Китае, и там качество, там европейское качество, хорошее стекло, оно там глянцевое, ним вот это матовое, поры не забиваются известью и не становится стекло мутным, они звенят хорошо. То есть это вот как раз-таки хорошие китайские бокалы под надзором известного хорошего бренда.
2: Я не удивлюсь, если завтра можно будет бокал подсоединить к смартфону, и искусственный интеллект тебе что-то будет рассказывать.
1: Он расскажет, какое вино пили, в каком количестве, да, и все остальное.
2: Сколько дней уже пьете, да.
3: В какой-то момент скажет, хватит.
0: Да-да, твою норму будет определять. Но, кстати, вот про тренды и куда эта индустрия идет, вот буквально через пару минут поговорим, что становится модным, да, и как вообще, в принципе, эта индустрия винных аксессуаров подвержена или не подвержена модным трендам.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зоя Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
6: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
5: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
6: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
5: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследовании.

0: материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
1: Культурные особенности или международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
2: Существуют, да.
1: Вот здесь какие возможные ошибки?
2: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
1: Это как?
2: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
1: поскромнее
2: хвалить. Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
0: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. С 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян. Говорим сегодня о винных аксессуарах. Бокалы, декантеры, штопоры. Все то, что вокруг вина так или иначе крутится.
0: Время вина.
3: Екатерина Дегтярева с нами сегодня в студии, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье и многократный победитель конкурсов сомелье. И с нами

0: Сегодня также Иона Барачану, владелец и дистрибьютор компании Adwain. По телефону мы с ним общаемся, и вот как раз заговорили о том вообще, как наш рынок уже созрел, не созрел. Тут про китайские бокалы речь шла, которые растворяются буквально в воде за ночь. И про тренды мы заговорили. Катерина, вы, кстати, к китайским бокалам как относитесь?
1: Ну, тем, которые растворяются в воде, видимо, заведомо не очень хорошо. Но когда мы говорим про бокалы, мне кажется, тут надо смотреть именно на бренд. Потому что когда хороший бренд даже в другой стране, в частности, в Китае, делает какую-то свою линейку бокалов, то таким бокалам можно доверять. И есть бокалы ручной работы, есть машинные. И просто на любой бюджет, на любой вкус можно найти под себя бокал. Есть бокалы разных форм. И, конечно же, хотелось бы под каждый тип вина иметь свой бокал, но не всегда пространство и бюджет это позволяет сделать. Так что иметь дома какой-то универсальный бокал, универсальной формы, не очень узкий, не очень широкий, если мы каким-то одним бокалом ограничиваемся. Очень полезно. Но вот как, опять же, сказал Артур Георгиевич, здорово иметь хотя бы бокал для белого, хороший, из тонкого стекла, прозрачный, и бокал для красного вина более большого объема.
0: Ну, а с игристыми-то что делать? Вот, Ион, поясните нам. Игристые, мне кажется, это вообще самая коварная такая штука, вот когда мы про бокалы говорим, потому что для них каких только бокалов нет. Есть узкие, длинные, есть широкие, как блюдечко.
2: Давайте сначала определим, что такое игристое вино. Игристое вино – это же, по сути, белое вино, только оно с газиками. И оно прекрасно чувствует себя в бокалах для белого вина. Больше, скажу, тренд такой – дегустировать игристые вина из бокалов для белого вина.
0: То есть вот эти все вот креманочки такие красивые – это все больше просто про, ну, маркетинг, да?
2: Помним у великого Гэтсби, когда он, даже я вам больше скажу, вот мы по продажам вот в Adwain бокалов, когда вот этот фильм вышел, и до сих пор есть еще этот тренд, все ищут вот эти бокалы Гэтсби. Они прям клиент так и спрашивают, а вот, вот есть бокалы, вот как в фильме Гэтсби? Ну, есть бокалы, но если говорить про правильную дегустацию, правильную сервировку, наверное, вот такой бокал не совсем подходит для игристых, особенно для шампанских.
3: Если ты хочешь спрятать аромат, не очень хороший вкус, то наливай вот в эти длинные флюте, так называемые бокалы, потому что ты там послушать аромат не сможешь.
0: То есть это, в общем, все маркетинг, все понятно. Ну, опять же, сошлюсь тут на историю, потому что мы, опять же, не так далеко ушли от того, как это делали древние люди, потому что у них все тоже вот модным каким-то тенденциям, трендам, все было подвержено. Давайте вот Данилу Иванова послушаем, социолог, исследователь вина и виноделия из Высшей школы экономики, рассказал нам немножко, как это было раньше.
4: Чаши древние, которым там около 3000 лет, может быть, они существовали в виде таких чарок. И что удивительно, они украшались, кстати, не снаружи, а изнутри. И у них внутри рисовались разные сюжеты каких-то героев мифических, либо же узоров, которые были как-то связаны с ритуалами и церемониалами. Украшение их изнутри, оно делало именно опыт потребления вина более таким развлекательным, наверное, да, в каком-то смысле. И сами бокалы, они, конечно, делались, да, из вот этих цветных металлов, из серебра, бронзы, из золота и так далее. Это совершенно невероятно. И в целом сегодня мало, на самом деле, что как будто бы изменилось в плане функции таких вещей. Вот в качестве примера разные декантеры тоже используются технически в таких ритуальных целях, чтобы добавить и эстетизм, да, и темпоральную ценность моменту вскрытия, да, какого-то вина. Отмечу, что сами формы бокалов поддавались моде. То есть и тогда, в эпоху Древней Греции, Нуристана, были распространены такие широкие чаши, подобных тем, как, например, мартини, да, из них иногда пьется, или некоторые коктейли. Сама по себе тема вина и там бокалов, аксессуаров, она никогда не стремилась как-то упрощать жизнь. Напротив, она стремилась ее немножко усложнить в плане церемониала.
0: В общем, мы очень любим, чтобы все было красиво и церемониально. А, Ион, а сегодня какие тренды? Вот я опять же там посмотрела китайские платформы, и они говорят, что если рост на бокалы, то какие-то необычные, то есть позолота, гравировка, там какие-то современные кубки вместо простых бокалов. А вот вы фиксируете это?
2: У нас в ассортименте таких бокалов нету, вот прям, как говорится.
3: Как, у вас даже хрустальных бокалов нет?
2: Хрустальные, наверное, есть, но не под вино. Но вот эти тренды с кривой ножкой или с скошенным ободком, ну, слушайте, это же как бы немножко, наверное, не про правильную сервировку, не про вино, да. Это больше, наверное, про какой-то дизайн, про какую-то вот красоту какую-то, может быть, но никак не про вино. Сейчас тренды на большие объемные бокалы, на легкие бокалы, да, бокалы ручной работы.

0: Вот, когда ты, вот бокал, литровый бокал, например, да, он весит 100 грамм всего, сам бокал. То есть ты наливаешь вино, крутишь вино вот в бокале, и вот он невесомый, то есть как будто вот вино, оно закручивается в воздухе. Это очень эстетично, это очень красиво, и более того, как бы сами бокалы очень функциональные, то есть они правильно при этом раскрывают вино.
1: Иван, вот так мы любим цифры. И сколько такое удовольствие стоит?
0: Можно найти хороший бокал по адекватной цене, например, там в пределах 1000-1500 того же бренда Сешеф-Сомелье, да, есть такие бокалы и ручной работы, и машинной работы. И более того, я вам скажу, вот что вот Артур Георгиевич, ну да, и вы, наверное, знаете, у нас же есть, мы сейчас делаем наборы РБК, Сбер Первый и Шеф-Сомелье. И как раз вот в эти наборы мы выбрали бокалы Шеф-Сомелье, они, кстати, готовы. Наборы уже все, вот завтра они уже будут готовы. И это прекрасный бокал машинной работы. И сейчас технологии уже достигли такого уровня, что бокалы машинного производства можно сделать по качеству, по тонкости и по элегантности, как бокалы ручной работы.
1: Ион, спасибо вам большое. Екатерина, вот Ион тут сказал, ну, это не про правильную сервировку. А что такое правильная сервировка в таком случае? Какие здесь есть правила?
2: Если мы говорим про сервировку вина в ресторане, то есть конкретный набор действий, которые совершает сомелье при презентации вина, при его открытии, подаче и дальнейшем сопровождении. Есть замечательные конкурсы сомелье, где я с удовольствием участвую. И на конкурсах мы часто как раз имитируем игру в ресторан, где мы подаем абсолютно разные вина. Это могут быть игристые вина, это могут быть белые, красные, различные сценарии подачи, от подачи просто бутылки до аэрации, декантации, бокальный сервис. И каждый из этих сценариев включает в себя определенный порядок действий, что мы делаем. И в жизни, в ресторане, сомелье тоже прибегает к таким действиям. Может быть, что-то обускает какой-то формализм, но обязательно есть элемент согласования бутылки. Сомелье, или если нет сомелье, то официант, он тоже должен обучен быть этой процедуре. Он называет главные параметры, тип вина, стиль, регион происхождения, страну производителя, винтаж, дожидается согласования заказчиком этого вина и затем начинает его, собственно, сервис.
3: Но не все сомелье это делают сегодня. На конкурсе это одна история, а в реальности совсем по-другому. У меня из практики я приехал проинспектировать ресторан, один из тех, который был в холдинге, и, сидя за столом, обратил внимание на то, что гость заказал бутылку белого вина, но это был оранж. И, заказав эту бутылку вина, гость спросил, а вы мне продекантируете? На что сомелье сказал, вы знаете, буквально вот на вашем месте вчера сидел владелец этого хозяйства, и когда я ему задал вопрос по поводу декантации, он сказал, категорически против того, чтобы декантировать вино, которое производит он. Но я был очень удивлен. Ну, гость посидел, ушел, вроде бы остался доволен, а потом я сомелье задаю вопрос. А подскажи, пожалуйста, почему ты так сказал? Она посмотрела на меня и говорит, у меня просто нет декантеров.
1: А так, в принципе, в каждом ресторане, уважающем себя, где есть подача вина, должно быть и там декантер, должен быть и аэратор, или это все-таки больше про эстетику, но не обязательный функциональный предмет?
2: Если мы говорим про ресторан высокого класса, уровня fine dining, то, конечно же, все эти атрибуты, аксессуары, это не просто про красоту, это про возможность вино максимально раскрыть, показать гостю здесь и сейчас все его прекрасные ароматы, вкус вина, опять же, подобрать бокал правильной формы. В ресторане часто бывает, что бокалы могут быть подобраны разных форм, и поэтому, конечно, уже в ресторане, в хорошем ресторане, существенно важно иметь большой спектр этих винных аксессуаров, и обязательно должны быть аэраторы, декантеры, чтобы гость остался доволен и вино максимально красиво себя показало.
1: Но это вы говорите скорее про ценителей, да, вина? То есть это у нас уже такое большое количество людей, которые приходят как гости, понимают вообще, как это должно выглядеть, как эта церемония должна быть устроена, и просят об этом, или это от сомелье должно идти, вот это просвещение, и тогда гость будет доволен?
2: На самом деле очень зависит от вина. Есть вина, которым абсолютно не надо их

0: как-то раскрывать дополнительно, какой-нибудь молодой простой пино гриджо или там, молодые суава, невыдержанные шардоне, абсолютно не требует никаких дополнительных действий. Там достаточно, собственно, правильная температура подачи, это очень важно при подаче особенно белых, розовых и игристых вин. Но, собственно, бокал и вино, кулер для охлаждения вина, чтобы оно не нагревалось, в таком случае никаких дополнительных действий не требуется. Но если мы уже говорим про какое-то выдержанное вино, там какую-то красивую бургундию, взрослую, то тут уж, извините, аэрация ему только будет в плюс.
1: Но и иногда делают декантацию и игристых вин. Взрослых, серьезных. Делаю декантацию очень аккуратно, но это очень нужный процесс для того, чтобы раскрыть вот это вот, пока он там спал в бутылке, его вот раскрыть, показать всю его красу на самом деле.
2: То есть это не просто про церемониал, это не просто про красивый ритуал, это действительно для улучшения характеристик вкусовых.
1: Да, то было правильно, Катя сказала, что не стоит обращать внимание на вина, которые не выдержанные, которые не структурные, а особенно какой может быть ритуал, когда у тебя винтовая пробка.
2: Ну, а что, почему нет?
1: Ну, это на сегодняшний день, ну, единственная страна, по-моему, или там одна из немногих, это Австрия, где изначально у них были всегда винтовые пробки. Но в большинстве стран мира винтовая пробка – это для молодого вина. И сегодня мы видим то, что это применяется и у нас, и вообще по всему миру. И зачем ставить пробку из пробкового дерева, если можно прибегнуть к винтовой пробке? Это наиболее оптимальная ситуация. Для выдержанного вина, для серьезного вина, там уже делают именно настоящие пробки.
2: Насколько у нас, в принципе, уже вот такой винный этикет в России развит? Давайте Светлану Грохотову к нам подключим. Это эксперт по этикету, протоколу и межкультурным коммуникациям. Светлана, мы уже в России, вот этот рынок, вот эта культура винного этикета, на ваш взгляд, уже созрела или она в зачаточном состоянии?
3: Вы знаете, я думаю, что она созревает. Нельзя процесс назвать зачаточным. У нас большое количество в семье, очень много дегустаций. И на юге, даже если мы говорим о российских винодельнях, и как люди, которые выезжали и выезжают за рубеж, и в ресторанах, и в кафе, то сейчас уже наличие сомелье в хорошем ресторане – это не диковинка. То, что у нас очень многие люди, они присутствовали когда-то там, в качестве мастер-класса или где-то на дегустациях, это тоже распространенная история, да, поэтому она культура формируется и точно находится в незачаточном состоянии.
2: А как вы считаете, вот винные аксессуары – это часть винного этикета или больше про эстетику?
3: Вы знаете, есть аксессуары, про которые вот коллеги говорили, про аэраторы, про декантеры, да, которые, конечно, помогают раскрывать вкус вина, чтобы напиток не только подавался правильно и соблюдался температурный режим, ведерки для льда и так далее. Да, то есть, конечно, то, что необходимо для того, чтобы продукт раскрылся. Есть, конечно, и визуальная составляющая, эстетическая, приятно, когда мы говорим не о ресторане, да, где вот должен быть соответствующий подбор бокалов разной формы. Если мы говорим просто о том, что мы принимаем дома гостей, и все-таки хочется соблюсти базовые правила винного этикета, конечно, дома не все с учетом возможностей могут позволить себе нужное количество бокалов для разных видов вина, если люди не являются огромными ценителями. И мы часто видим, что, например, на приемах в Букингемском дворце и других королевских семьях, если посмотреть фотографии с банкета, мы увидим такой классический хрусталь, где нет отдельных бокалов под каждый вид вина, хрусталь, который хранился у нас в наших сервантах у бабушек, у дедушек, и у многих хранится до сих пор, слава богу. Но при этом эстетически все выглядит красиво. А есть аксессуары, конечно, которые полезны. Да? Это и рукава для сохранения температуры вина нужного, и ведерки для льда. Они, знаете, они смотрятся красиво и сохраняют температурный режим, который необходим. И держатели для бутылок, которые ставятся на стол, если нет, например, декантера, да, или не переливается вино, так чтобы бутылка тоже эстетично смотрелась. И декантеры, они, конечно, тоже добавляют определенную изюминку, когда накрывается стол, в том числе дома. Все многие правила винного этикета, они продиктованы именно необходимыми условиями хранения вина, подачи вина, нужного количества, чтобы вино раскрылось в бокале, именно поэтому какое-то вино наливается на треть, какое-то наполовину. Да? То есть это все связано с определенными необходимостью, да, а не просто что-то кто-то так решил. То, что вино принято держать за ножку, такое распространенное правило, сомелье держится

0: основание ножки, так в целом по этикету за ножку. Если мы посмотрим опять, да, примеры королевского этикета, которые всегда служили эталонными.
1: Сегодня это, в принципе, просто уже как дань традиции, да, какой-то дань истории.
0: Знаете, опять эстетика, да, чтобы не отпечатывались.
1: Артур Георгиевич меня как-то заругал сильно, когда я взяла бокал.
0: Нет, температура вина, когда за чашу держат, конечно, если пьем вино, которое белое, которое требует температурного режима, то, конечно, лучше за ножку, чтобы тоже не успеть нагреть руками, да. Ну, то есть, в целом, конечно, здесь, если мы, понимаете, вопрос правил, которые существуют для сомелье с точки зрения. Но вот вы разделили, что есть эксперты-ценители, а есть все остальные. Поэтому если мы говорим не о ценителях, которые, скорее всего, так и поступят, возьмут там за основание и смогут правильно продегустировать, раскрыть и так далее, то для большего количества людей, да, то какие-то базовые вещи, базовые рекомендации, чтобы, ну, научиться и правильно сервировать дома, и достойно принимать гостей, и выбирать. И очень, знаете, много вообще, знаете, таких моментов, когда ты приходишь в ресторан, ты понимаешь, что человек не разбирается в вине, и люди очень стесняются этого, видя такую, знаете, большую винную карту. А здесь, знаете, на самом деле нет ничего постыдного, даже наоборот, хорошо спросить официанта, порекомендовать вино какому-то блюду определенному, чтобы вы порекомендовали, или назвать свои предпочтения, не знаю, там, более там, кислое или более фруктовое, более насыщенное, более легкое и так далее. Даже ни капельки не является зазорным, если вы понимаете, что у вас есть определенный бюджет, да, обозначить, что там мне бы вот хотелось бы там бутылку вина, хотели бы заказать там в этом ценовом диапазоне. Ну, в виде винную карту, да, что там есть цена от и до. То есть это вполне нормальный, адекватный диалог, которого не стоит стесняться. И наоборот, когда какое-то новое наименование вина, это может быть незнакомое и так далее, что-то очень, наоборот, правило хорошего тона, просить эксперта или официанта, или если есть сомелье в ресторане, да, который может что-то там порекомендовать. И когда часто как мы поступаем? Если все для нас незнакомо, мы заказываем самое знакомое для того, чтобы уже не ошибиться на 100%. И мы закрываем свои возможности попробовать что-то новое для себя открыть.
1: Но мы боимся ошибиться, мы не хотим, да, пробовать что-то, чтобы разочароваться, это понятно.
2: Я немножко добавлю. Дело в том, что я все-таки за то, чтобы сомелье в ресторане работали, и поэтому стесняться в любом случае не нужно. Надо, наоборот, задавать как можно больше вопросов, особенно сегодня, когда есть доступ в интернет, ты можешь про любое вино абсолютно все узнать. Просто позадавайте вопрос сомелье.
1: Ну, а тебе потом сомелье скажет. Вот вчера здесь сидел владелец винодельни, и он мне лично сказал.
2: Это он скажет, если ты поверишь. Дело в том, что я за то, чтобы сомелье в ресторанах работали именно по той причине, что стоимость бутылки вина очень высока в ресторане. Если я могу купить эту бутылку вина в магазине или винотеке и прийти домой выпить на кухне, то почему я, когда плачу большие деньги, там в 3 раза дороже, чем оно стоит в реальности, а то иногда бывает больше, почему мне сомелье не может сделать такую услугу, как открыть бутылку вина, продекантировать, рассказать про это его работа. Поэтому, когда вы много, наши слушатели, те, которые ходят в рестораны и часто бывает такое, стесняются, то вот стесняться не нужно.
1: Не стесняйтесь. Светлана.
0: Полностью поддерживаю.
1: Спасибо вам, Светлана, большое. Катерина, давайте вот мы прям советы дадим. Условно говоря, вот я люблю ценитель, но не эксперт. Вот что у меня 100% дома должно быть, а от чего 100% надо отказаться?
3: Во-первых, вино надо как-то хранить. Конечно же, в идеале это винный шкаф. Вот мое недавнее приобретение. До этого у меня вино хранилось в просто угловом шкафу. Но если такого нет, собственно, приспособления, как винный шкаф, то, конечно же, выручает просто холодильник, но вы должны заранее позаботиться о том, что к вам там придут гости, чтобы у вас заранее вино лежало, не переохладить его. То есть такой температурный контроль будет на вашей, собственно, зоне ответственности. Ну, конечно же, бокалы. Не распаляться, можно выбрать одну хорошую рабочую форму, в которой, собственно, будут здорово работать как и игристые вина, так и белые и красные. Ну, конечно же, нож сомелье. Бога ради, не называйте это нарзанником. Вы не нарзан наливаете в бокал в данном домашнем сервисе.
2: Желательно не один.
3: Да, и почему? Не один, потому что они имеют, во-первых, такую привычку, тоже бывает, ломается, ну и теряется, так что лучше иметь несколько ножей сомелье. Ну и

0: хорошую компанию, с которой вы можете разделить этот прекрасный дивный напиток. И еще, если позволите, я дополню про навыки работы с вином, вообще знание, когда это вино, какое вино и как его пить. Есть много винных школ, где дают эти азы. Не обязательно идти на какие-то профессиональные курсы, где тебе дают уже специальные знания по работе с вином, как открывать вино, если ты в ресторане, сомелье, но в любой винной школе дадут азы по тому, как бутылку открыть, как ее надо, собственно, бутылку эту хранить с определенным вином. Так что винное образование, есть много школ. Инотрия, Wine State, Ford Wine School, большой выбор. Так что, возможно, в какой-то из этих школ мы с вами встретимся.
1: Ну так, завершая уже наш разговор, Артур, на твой взгляд, вот эти винные аксессуары, вот эта вся красивая атрибутика, она повышает культуру питья и повышает ли спрос на саму продукцию? Или это так, они параллельно идут?
2: По поводу продукции, оно зависит от качества, а повышает ли, ну, как ты будешь смотреть на человека, который пьет из пластикового стаканчика или пьет из бокала?
1: Смотря в какой обстановке. Ну, знаешь, да. Ситуации бывают разные, в некоторых я посмотрю с большим пониманием, да. Не будем показывать пальцем здесь, думаю, все понимают. Спасибо вам огромное за этот разговор интересный. В общем, друзья, покупайте то, что вам нравится, и не тратьте лишних денег. Советы вот сегодня нам Екатерина Дегтярева, Артур Саркисян дали, что имеет смысл брать, чего не имеет. Но главное, чтобы вы получали от этого удовольствие.
2: Удовольствие, да.
1: Спасибо большое за эту программу.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне, не отличавшийся большим умом Декстер, решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги. Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Траектория лидера. Сегодня в 15:30 на радио РБК.
5: Образ образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
6: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00.

0: 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
0: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для SodaStream это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик, ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew 13. Больше новостей на сайте РБК.